0: Поколение X. Сказки для ускоренного времени.
1: Прическа у нее абсолютная продавщица парфюмерного отдела магазин Вулворта, штат Индиана, год 1950-й. Ну, знаешь, такая миленькая, но дура-дура. И скоро-скоро найдет себе приличного мужа, чтоб в халупе больше не мается. Зато платье – аэрофлотовская стюардесса начала 60-х. Ну, знаете, тотально скорбного синего цвета, который был фирменным знаком русских в прежние времена, пока они не начали мечтать о плеерах Sony и кепках для политбюро от самого Гиля-Роша. А какой макияж! Натуральная Мэри Квант, 70-е. Вдобавок маленькие полихлорвиниловые клипсы с цветочками-аппликациями. Точно такие наклейки лепили на своей ванной голливудские геи. Году это в 1956-м. Ей удалось ухватить сам дух скорби. Она была там самой навороченной. Никто даже рядом не стоял. Трейси, 27 лет.
2: Это мои дети. Взрослые или нет, не могу же я их выгнать. Это было бы жестоко. И, кроме того, они отлично готовят.
0: Эллен, 52 года. Часть первая. Солнце – твой враг. В конце 70-х, когда мне было 15, я снял со своего счета все до последнего гроша, чтобы в Боинге 747 перелететь через весь континент в город Брандон, провинция Манитоба, в самую глубь канадских прерий и увидеть полное затмение солнца. Как я теперь понимаю, в юности вид у меня был странный, почти альбинос, да еще и худой, как щепка. Устроившись в мотель Travel Lodge, я провел ночь в одиночестве, мирно смотрел телевизор, не обращая внимания на помехи, и пил воду из высоких граненых стаканов, покрытых мелкими царапинами. Похоже, что после каждого мытья их заворачивали не в бумажные салфетки, а в наждачную бумагу. Но вскоре ночь прошла, наступило утро затмения. Я пренебрег туристскими автобусами и доехал на общественном транспорте до окраины города. Там, порядком отмахав по грязной обочине, я вступил на фермерское поле. Зеленые, как кукуруза, неведомые мне зерновые доходили до груди и шуршали, царапая кожу, пока я сквозь них продирался. На этом-то поле, среди высоких сочных стеблей, в назначенный час, минуту, секунду наступление темноты под слабое жужжание насекомых, я лег на землю и, затаив дыхание, испытал чувство, от которого так и не сумел отделаться до сих пор. Ощущение таинственности, неизбежности и красоты происходящего, чувство, которое переживали почти все молодые люди всех времен, когда, запрокинув голову, смотрели ввысь и видели, что

0: Пока можешь, летай самолетами. Полтора десятка лет спустя мною владеют те же противоречивые чувства. Я сижу на крыльце домика, который снимаю в Палм-Спрингс, Калифорния, прихорашиваю двух своих собак, вдыхаю пряный ночной дурман цветов львиного зела и неистребимый запах хлорки со двора, где у нас бассейн. В общем, жду рассвета. Я смотрю на восток, на плато Сан-Андреас, лежащее посреди долины, словно кусок пережаренного мяса. Вскоре над плато взорвется и нагрянет в мой день солнце, как вырывается шеренга танцовщиц на лас-вегасскую сцену. Собаки тоже смотрят. Они знают, что грядет важное событие. Собаки эти, скажу я вам, весьма смышленые, но иногда меня беспокоят. К примеру, сейчас я сдираю с их морд какую-то белую или желтую, вроде прессованного творога, гадость, скорее даже похожую на сырную корочку пиццы из микроволновой печи. И у меня возникает ужасное подозрение, что эти собаки, хотя их умильные черные дворняжичьи глаза пытаются убедить меня в обратном, опять рылись в мусорных контейнерах за центром косметической хирургии, так что их морды измазаны жиром Яппи. Как им удается забраться в предписанные законами штата Калифорнии койотонепроницаемые красные пластиковые пакеты для отходов плоти, выше моего понимания. Наверное, медики озорничают или ленятся. Либо и то, и другое одновременно. Вот так вот и живем. Попомните мои слова. Слышно, как внутри моего бунгало хлопнула дверца буфета. Мой друг Дек, вероятно, несет другому моему другу Клэр что-нибудь пожевать. Что-нибудь, состоящее исключительно из крахмала или сахара. А скорее всего, насколько я их знаю, капельку джина с тоником. Они рабы своих привычек. Макрабство. Малооплачиваемая, малопочетная, бесперспективная работа в сфере обслуживания. Пользуется репутацией удачно выбранной профессии у тех, кто подобной работы даже не нюхал. Дек из Торонто, Канада, двойное гражданство Клэр из Лос-Анджелеса, Калифорния. Я жизнь на то пошла из Портленда, Орегон. Но кто откуда в наши дни не имеет значения, ибо куда ни плюнь, везде одни и те же торговые центры с одинаковыми магазинами, изречение моего младшего братца Тайлера. Мы все трое принадлежим космополитической элите бедноты, многочисленному интернациональному братству, в которое я вступил, как упоминал ранее, 15 лет от роду, когда слетал в Манитобу. Как бы там ни было, поскольку вчера и у Дега, и у Клэр вечер не задался, они были просто вынуждены вторгнуться в мое пространство, дабы заполнить пустоту внутри коктейлями и прохладой. Им это требовалось. Каждому по своим причинам. К примеру, вчерашняя Дегова смена в баре у Лари, где мы с Дегом работаем барменами, закончилась в 2 часа ночи. Когда мы шли домой, он вдруг, не договорив фразы, устремился на ту сторону улицы и поцарапал камнем капот и ветровое стекло какого-то Катласа Сюприм. Это уже не первый спонтанный акт вандализма с его стороны. Автомобиль был цвета сливочного масла с наклейкой «Мы транжирим наследство наших детей» на бампере. Она-то, должно быть, и спровоцировала Дега, истомившегося со скуки после 8 часов макрабства. Низкий заработок, нулевой престиж, ноль перспектив. Хотел бы я понять, откуда у Дега эта склонность к разрушению. Во всем остальном, он парень очень даже деликатный. Однажды не мылся неделю, когда в его ванне сплел паутину паук. «Не знаю, Энди», — сказал он, хлопнув моей дверь. «Собаки следом». Дег в белой рубашке со сбившимися на бок галстуком, мокрыми от пота подмышками, двухдневной щетиной в серых слаксах, не брюках, слаксах, был похож на падшего мормона, загулявшую половинку тандема по раздаче душеспасительных брошюрок. Как лось во время гона, он немедленно ткнулся в овощное отделение моего холодильника и выудил из увядшего салата запотевшую бутылку дешевой водки.
1: То ли я хочу... Не, ну я-то не хочу, но мне кажется, проучить какую-нибудь старую клячу за то, что разбазарила мой мир. То ли я просто психую из-за того, что мир слишком разросся, мы уже не можем его описать. Вот и остались с этими вспышками на экранах радаров, огрызками какими-то, да с опрывками мыслей на бамперах.
0: Отхлебывает из бутылки.
1: В любом случае, я чувствую себя гнусно оскорбленным.
0: Космополитическая элита бедноты. Социальная группа, для которой характерны беспрестанные, подрывающие карьеру и жизненную стабильность путешествия. Ее представители склонны с бесплодным, астрономически дорогостоящим романом по международному телефону с людьми по имени Серж либо Ильяна. На вечеринках увлеченно обсуждают, какая авиакомпания предоставляет больше скидок постоянным клиентам. Было, по-моему, 3:00 утра. Дек по-прежнему был готов крушить все и вся. Мы оба сидели на кушетках в моей гостиной, глядя на огонь в камине, когда стремительно и без стука ворвалась Клэр, норково-темная под бобрик стрижка дыбом. Несмотря на маленький рост, Клэр всегда выглядит импозантно. Профэлегантность, приобретенная на работе за прилавком фирмы «Шанель» в местном магазине «Ай Магним».
1: «Мука адская, а не свидание», — объявила она.
0: Мы с Дэгом обменялись многозначительными взглядами. Схватив на кухне стакан с каким-то таинственным напитком, она плюхнулась на маленькую софу, ничуть не боясь грозящего его черному шерстяному плачу бедствием бесчисленных собачьих волос.
1: «Слушай, Клэр, если тебе тяжело говорить о свидании, может, возьмешь куклу и представишь его нам в лицах?»
2: «Остроумно, Дэг. Очень остроумно. Черт, еще один спекулянт акциями, еще один ужин из проросших семян люцерны и воды Эвиан. Естественно, он оказался из школы выживания. Весь вечер говорил о приезде в Монтану и какие химикалии положит в бензобак, чтобы его не разъедало. Не могу больше. Мне скоро 30, а я себя чувствую персонажем цветного комикса».
0: Она оглядела мою функционально ноль претензий обставленную комнату, которую оживляли разве что дешевенькие третьесортные индийские коврики. Лицо ее смягчилось.
2: «А самый жуткий момент сейчас расскажу. На 111-м хайвее в Кафедрал Сити есть магазинчик, где продают чучела цыплят. Мы проезжали мимо, я чуть в обморок не упала. Так мне захотелось цыпленка, они чудо какие славные. Но Дэн, так его звали, сказал: брось, Клэр, цыпленок тебе ни к чему. На что я сказала: Дэн, дело ведь не в том, что он мне ни к чему. Дело в том, что мне его хочется. И тогда он закатил мне фантастически скучную лекцию. Но мне хочется чучело только потому, что оно так заманчиво выглядит на витрине. А как только я его получу, сразу не начну думать, куда его сплавить. В общем-то, верно. Тогда я попыталась объяснить ему, что чучела цыплят — это и есть жизнь, и каждое новое знакомство, но объяснения как-то завяли. Слишком уж запутанная вышла аналогия. Наступило то ужасное за человечество обидное молчание, в которое впадают педанты, когда решают, что говорят с недоумками. Мне хотелось его придушить».
0: «Цыплята?» — переспросил Дэк.
2: «Да, цыплята».
0: «Ну-ну».
2: «Ага».
0: «Удах-тах-тах». Воцарилась атмосфера скорби и дураковаляния в равных дозах. И спустя несколько часов я удалился на крыльцо, где сейчас я отбираю гипотетический жир Яппи с морд моих собак, одновременно наблюдая, как постепенно розовеет долина Коачелла, долина, в которой лежит Палм Спрингс. Вдалеке на холме виден растекающийся по скалам, подобно часам Дали, седлообразный особняк, которым владеет мистер Боб Хоу, артист эстрады. Мне спокойно, потому что друзья мои рядом.
1: «В такую погоду полипы бешено плодятся», — объявляет Дек, выходя и садясь рядом со мной, сметая шалфейную пыльцу с расшатанного деревянного крыльца. «Фу, какая гадость», — говорит Клэр, садясь с другой стороны, укрывая меня одеялом. Я в одном белье.
0: «Совсем не гадость. Серьезно, ты посмотрела, как иногда выглядят тротуары возле террас ресторанов в Ранчо Мира все так в полдень? Люди смахивают полипов, как перхоть, а ступать по ним все равно, что гулять по рисовым палочкам воздушный завтрак». Я говорю:
1: и мы впятером, не забудьте собак, смотрим на восток. Я дрожу и плотнее закутываюсь в одеяло. Сам не заметил, как продрог. И думаю, что в наши дни адской мукой становится буквально все. Свидание, работа, вечеринки, погода. Может, дело в том, что мы больше не верим в нашу планету? А может, нам обещали рай на Земле, и действительность не выдерживает конкуренции с мечтами? А может, нас просто надули? Как знать, как знать.
0: Недокармливание организма истории. Характерная примета периода, когда кажется, будто ничего не происходит. Основные симптомы. Наркотическая зависимость от газет, журналов и телевизионных выпусков новостей.
2: перекармливание организма историей. Характерные приметы периода, когда кажется, будто происходит слишком много всякого. Основные симптомы – наркотическая зависимость от газет, журналов и телевизионных выпусков новостей. Знаете, Декс, Клэр много улыбаются, как и большинство моих знакомых. Но в их улыбках мне все время чудится что-либо механическое, либо злобное. Как-то раз они выпятили губы. Нет, не лицемерно, но оборонительно. Сидя между ними на крыльце, я испытываю небольшое озарение. Оно состоит в том, что в своей повседневной нормальной жизни мои друзья улыбаются совсем как те люди, которых принародно обчистили на нью-йоркские улицы карточные шулера. Беззлобно, но все же обчистили. Они, жертвы социальных условностей, не решаются выказать свой гнев, чтобы не показаться полными недотепами. Мысль мимолетная. Первый проблеск солнца появляется над лавандовой горой Джошуа. Но нам троим непременно нужно выпендриться себе во вред. Мы просто не можем оставить этот момент без комментариев. Дек чувствует себя обязанным приветствовать зарю вопросом к нам мрачной утренней песнью. «О чем вы думаете, когда видите солнце? Быстро, валяйте, не задумываясь, а то убьете свою первую реакцию. Давайте, честно и чтоб мороз по коже. Клэр, начинай ты». Клэр вмиг схватывает идею. «Ну что ж, Дек, я вижу фермера из России, который едет на тракторе по пшеничному полю, но солнечный свет ему не впрок, и фермер выцветает, как черно-белая фотография в старом номере журнала «Лайф». И еще один странный феномен. Вместо лучей солнце начало испускать запах старых журналов «Лайф», и запах убивает хлеб. Пока мы тут говорим, с каждым нашим словом пшеница редеет. Пав на руль, тракторист плачет, его пшеница погибает отравленной историей. «Хорошо, Клэр, наворочено. Энди, ты как?» «Дай подумать секундочку». «Ладно, я вместо тебя. Когда я думаю о солнце, я представляю австралийскую серфингистку лет 18 где-нибудь на Бонди-Бич, обнаружившую на своей коже первые кератозные повреждения. Внутри у нее все криком кричит, и она уже обдумывает, как стащить у матери валиум. Теперь ты, Энди, скажи мне, о чем думаешь ты при виде солнца?» «Я отказываюсь участвовать в этих ужасах, не желая включать в свои видения людей. Я думаю об одном месте в Антарктике под названием озеро Ванда, где не было дождя больше 2 миллионов лет. Красиво. И все? Да, все». Возникает пауза. «А вот о чем я не говорю. То же самое солнце заставляет меня думать о царственных мандаринах, глупых бабочках и ленивых карпах, и о каплях жаркой гранатовой крови, сочащейся сквозь потрескавшуюся кожуру плодов, которые гниют на ветках в соседском саду, каплях, свисающих рубинами с этих шаров из потертой кожи, свидетельствующих, что внутри буйствует сила плодородия». Оказывается, Клэр тоже неуютно в этом панцире позерства. Она нарушает молчание заявлением, что жить жизнью, которая состоит из разрозненных кратких моментов холодного умничания, вредно для здоровья. «Наши жизни должны быть связанными историями, иначе вообще не стоит жить». «Я соглашаюсь. И Дек соглашается. Мы знаем, что именно поэтому порвали со своими жизнями и приехали в пустыню. Чтобы рассказывать истории и сделать свою жизнь достойной рассказов». Нашим родителям было дано больше. Раздеваются, говорят сами с собой, любуются пейзажем, мастурбируют. День миновал, вообще-то, если честно, и 12 часов не прошло, и мы впятером громыхаем по Индиан-авеню, направляясь на дневной пикник в горы. Едем мы на старом сифилитичном Саабе Дега, умилительные допотопные красные жестянки, вроде тех, которые разъезжали по стенам зданий в диснеевских мультиках. А вместо винтов скреплялись палочками от мороженого, жевательной резинкой и скотчем. В машине мы играем в игру, сходу выполняем задание Клэр назвать все действия, совершаемые людьми в пустыне, когда они одни. Снимаются голыми на полироид. Собирают всякий хлам и мусор. Палят в этот хлам и разносят его на кусочки. «Эй!» — ревет Дег. «Да ведь это очень похоже на жизнь, а?» Машина катит дальше. «Иногда, — говорит Клэр, — пока мы проезжаем мимо Ай-Магнин, где она трудится, когда я на работе смотрю на нескончаемые волны седых волос, колдыкающие над драгоценностями и парфюмерией, у меня возникает странное ощущение. Мне кажется, я смотрю на огромный обеденный стол, окруженный сотнями жадных детей, таких избалованных и нетерпеливых, что они даже не могут дождаться, пока еда будет готова. Они просто такие вынуждены хватать со стола живых зверюшек и пожирать их прямо там. Ладно, ладно. Это жестокое и однобокое суждение об истинной сущности Палм-Спрингс, городка, где старики пытаются выкупить обратно свою молодость в придачу взобраться еще на несколько ступенек по социальной лестнице. Как там в пословице? «Мы тратим молодость на приобретение богатства, а богатство на покупку молодости». Городок не такой уж плохой, бесспорно красивый, черт возьми, я ведь здесь как-никак живу. Но все-таки в этом городке душа у меня не на месте. Пока мы любим мясо, нечего ждать подлинных перемен. В Палм-Спрингс никакой погоды просто не бывает, совсем как на телевидении. Нет здесь и среднего класса, так что в этом смысле тут средневековье. Дек говорит, что каждый раз, когда на нашей планете кто-то пользуется скоросшивателем, сыплет в бак стиральной машины порошок-ароматизатор или смотрит по телевизору повтор «Хи-ха-хоу-шоу», кому-то из обитателей долины Коачелла капает еще один грошек. Похоже, Дек прав. Клэр замечает, что здешние богатеи нанимают бедняков обрезать с кактусов колючки. А еще я обратила внимание, что они скорее готовы выкинуть комнатные растения, чем возиться с их поливкой. Господи, вообразите, какие у этих людей дети. Тем не менее, мы трое выбрали это место, поскольку город, без сомнений, является собой тихое убежище от жизни, которое ведет огромное большинство представителей среднего класса. Кроме того, мы живем далеко не в самом респектабельном районе, отнюдь. Есть тут райончики, где, если честно, блеснет на постриженной ежиком траве что-то, можно даже не гадать, обязательно окажется серебряный доллар. Ну а там, где живем мы, в наших маленьких бунгало с общим двориком и общим бассейном в форме почки, сверкание в траве означает разбитую бутылку виски или пакет от мочеприемника, укрывшийся от рук мусорщика, одетых в резиновые перчатки. Машина выезжает на длинное шоссе, ведущее к хайвею, а Клэр обнимает одну из собак, которая втиснула свою морду между передними сиденьями. Морденция вежливо, но настойчиво просит внимания. Клэр нашептывает обсидиановым собачьим глазам. «Ты, ах ты хитрюга! Тебе не надо ломать себе голову, как бы приобрести снегомобиль, кокаин или третий дом в Орландо, штат Флорида. И правильно, ничего-то тебе не надо, только бы за ухом почесали». Между тем, собачья морда выражает ту веселую готовность услужить, какое бывает у коридорных в чужих странах, которые не понимают ни одного вашего слова, но чаевых все равно желают. Правильно. Тебе не нужны заботы о всяких там многочисленных вещах. Ты знаешь, почему? В ответ на вопросительную интонацию собака навостряет уши, прикидываясь, что понимает. Дек твердит, что все собаки втайне говорят по-английски и придерживаются теологически нравственных устоев унитарианской церкви, но Клэр не соглашается. Она же с ее слов во Франции точно удостоверилась, что все тамошние собаки говорят по-французски. Потому что все эти вещи просто взбунтовались бы и съездили тебе по роже. Они просто напомнили бы тебе, что твоя жизнь уходит на сплошное коллекционирование вещей. И больше в ней ничего нету. Прогулки в злачное прошлое. Посещение мест, рабочих столовок, продымленных промышленных городов, захудалых деревень, где время остановилось много лет назад. Цель прогулок – испытать глубокое облегчение по возвращении в настоящее. Бразилификация. Растущая пропасть между богатыми и бедными и, соответственно, вымывание среднего класса. Вакцинированные путешествия во времени. Вы мечтаете переселиться в далекое прошлое, разумеется, предварительно сделав прививки от всех возможных инфекций. Мы живем незаметной жизнью на периферии. Мы стали маргиналами и во многом, очень во многом решили не участвовать. Мы хотели тишины и обрели эту тишину. Мы приехали сюда, покрытые ранами и болячками, с кишками, завязанными в такие узлы, что уже и не надеялись когда-нибудь опорожнить кишечник. Наши организмы забастовали, одурев от запаха ксероксов и жидкости штрих, и от запаха гербовой бумаги, от бесконечного стресса, от бессмысленной работы, которую мы исполняли, скрипя сердце, не получая в награду даже обыкновенного «спасибо». Нами руководили силы, заставлявшие нас принимать успокоительные, думать, будто прогулки по магазинам уже творчество, и считать, что видеофильмов, взятых в прокате на субботний вечер, вполне достаточно для счастья. Но теперь, когда мы поселились здесь, в пустыне, все обстоит намного, намного лучше. Прошлое не вторсырье для изготовления будущего. На собраниях анонимных алкоголиков братья по бутылке здорово сердятся, если человек не проблюется перед честной публикой. В смысле, не вывернется наизнанку, не вытащит наружу помойные ведра с утопленными котятами и орудия смертоубийства, лежащие на дне омутов наших душ. Члены анонимных алкоголиков хотят слышать триллеры о том, как низко выпали. Но нет бездны, которая была бы для них слишком глубока. Ожидаются и приветствуются истории о надругательствах над супругами, растратах и приступах энуреза в общественных местах. Я это точно знаю, потому что бывал на таких собраниях. Душераздирающие подробности моей собственной жизни последуют позже. Видел процесс уничижения в действии и злился на себя за то, что недостаточно грешен и не могу поделиться со слушателями настоящими кошмарами. Никогда не бойся выкашлять в морду слушателям клочок своих изъязвленных легких, сказал однажды сидевший рядом со мной мужчина, чья кожа напоминала корочку недопеченного пирога. Его пятеро взрослых детей больше не звонили ему. Как люди спасут сами себя, если они не могут потрогать кусочек твоего ужаса? Он нужен людям. Люди его жаждут. После этого кровавого клочка они меньше страшатся собственных язв. Я до сих пор ищу равную по силе метафору, которая передавала бы суть рассказывания истории. И так случилось, что, вдохновленный собраниями анонимных алкоголиков, я ввел похожую практику в свою жизнь, эти сказки на сон грядущий, которые я плету вместе с Дэгом и Клэр. Все очень просто. Мы придумываем истории и рассказываем их друг другу. Единственное правило – нельзя, совсем как на собраниях анонимных алкоголиков, прерывать рассказ, а по завершении никакой критики. Эта атмосфера терпимости идет нам на пользу, поскольку все мы трое склонны копить в себе эмоции до полного запора. Только при соблюдении этого правила нам не страшно доверяться друг другу. Клэр с Дэгом пристрастились к игре, как утята к речке. «Я твердо верю, — сказал Дэг однажды, много месяцев назад, когда мы только начинали, — что у каждого есть сокровенная, черная тайна, которую он ни в жизни расскажет ни единой душе, ни жене, ни мужу, ни любовнику, ни священнику, никому. У меня своя тайна, у тебя своя». «Есть, есть у тебя тайна. Я же вижу, как ты улыбаешься. Ты сейчас думаешь о ней. Давай-ка выкладывай. В чем она? Надул сестру, дрочил в кругу себе подобных, ел свои какашки, чтобы узнать, каковы они на вкус, спал со всеми подряд и собираешься заниматься этим дальше, предал друга. Расскажи мне. Возможно, сам того не зная, ты сумеешь мне помочь». Отбросы – не документ эпохи. Как бы там ни было, сегодня мы будем рассказывать наши сказки на пикнике. С Индиан-авеню вот-вот свернем на автостраду Interstate Freeway 10, а по ней поедем на запад в этом дышащем на ладан допотопном красном Сааде. Дэг, сидящий за рулем, сообщает, что на его машине не ездят, а катят. Мы катим на пикник в аду. Ад – это поселок West Palm Springs Village, выцветший, обработанный дефолиантами мультик про Флинстоунов. Он же не состоявшийся комплекс жилищной застройки 50-х годов. Поселок расположен на раскаленном от зноя холме в нескольких милях над долиной и возвышается над мерцающим алюминиевым ожерельем Interstate 10, протянувшимся двойными полосками от Сан-Бернардино на западе к Блайтон-Финиксу на востоке. В эпоху, когда любая недвижимость пользуется спросом и благоустраивается, West Palm Springs Village – настоящая редкость. Современные руины, почти заброшенные пристанища кучки стрелянных воробьев, трейлерах и эйрстрим и передвижных домиках. Местные настороженно косятся на нас, когда мы проезжаем мимо городского почетного караула, заброшенные бензоколонки фирмы «Тексако», окруженные сетчатым забором и рядами мертвых почерневших пальм вашингтоний. Похоже, их выжигали напалмом. Общий стиль местности смутно напоминает декорации к фильму о Вьетнамской войне. «Создается впечатление, — говорит Дек, — пока мы со скоростью катафалка проезжаем бензоколонку, что году это в 58-м Бадди Хекет, Джой Бишоп и вся артистическая шарага из Вегаса собирались сделать бабки на этом месте, но главный инвестор сбежал, и все пошло прахом. И все же поселок не совсем мертв. Несколько человек здесь все-таки живет, и этой когорте избранных храбрецов дарован изумительный вид из окон. Ветряные мельницы вдоль хайвея, десятки тысяч турболопастей, укрепленных на столбах и направленных на гору Сан-Гаргонио, одно из самых ветреных мест Америки. Придуманные для увиливания от налогов после нефтяного кризиса, эти ветряные мельницы так велики и мощны, что любая лопасть запросто может перерубить человека пополам. Как ни забавно, их эффективность не ограничивается сферой противодействия налоговому кодексу, так что вольты, бесшумно вырабатываемые ими, снабжают энергией кондиционеры центров реабилитации алкоголиков и жироотсосы, процветающие в этом районе Калифорнии косметической хирургии. Сегодня на Клэр брючки капри цвета жевательной резинки, безрукавка, шарфик и солнечные очки. Несостоявшаяся старлетка. Ей нравится стиль ретро. Однажды она даже сказала: «Если у меня будут дети, я дам им ретро-имена типа Мадж, Верна или Ральф. Такие, как у посетителей столовки 50-х». Дек, напротив, наряжен в поношенные полотняные штаны, гладкую хлопковую рубашку и мокасины на босу ногу, сокращенную версией его обычного стиля «падший мормон». И темных очков он не надел. Собирается смотреть на солнце. Воскресший Хаксли или Монтгомери Клифф на отпеднике, пытающийся вжиться в образ своего героя. «Отчего это, — спрашивают мои друзья, — мы делаем из покойных знаменитостей? Что-то вроде аттракциона с ужастиками». А я? Я всего лишь я. По-моему, я никогда уже не научусь подбирать одежки, как Клэр, по принципу сочетания эпох вместо сочетания тонов, или заниматься каннибализацией времени, как это называет Дэк. Все мои силы уходят на то, чтобы кое-как продержаться здесь и сейчас. Большего я не прошу. Я одеваюсь, чтобы остаться незаметным, спрятаться, слиться с родом человеческим, закамуфлироваться. Коктейль из десятилетий. Сумбурная комбинация двух или более деталей туалета разных эпох, призванная выразить вашу индивидуальность. Шейлор равно сережки от Мэри Куант в 60-е годы, плюс танкетки на пробковой платформе 70-е, плюс черные кожаные куртки 50-е и 80-е. Словом, после долгого кружения это бездомным, в смысле не имеющим домов, улицам, Клэр выбирает для пикника угол хлопковый и сапфировый не потому, будто там что-то есть, ибо нет там ничего, кроме потрескавшейся асфальтовой мостовой, которую потихоньку отвоевывают назад шалфейки и азотовые кусты, а скорее от того, что, если сильно постараться, можно почти ощутить оптимизм основателей поселка в миг, когда они раздавали улицам имена. Багажник автомобиля громко захлопывается. Здесь мы будем есть куриные грудки, пить чай со льдом и с наигранным восторгом приветствовать приносимые собаками кусочки дерева и змеиных шкур. И под горячим, иссушающим солнцем, среди пустующих участков, которые в иной реальности могли бы быть прелестными уединенными жилищами мистера Уильяма Холдена, мисс Грейс Келли или других кинозвезд, будем рассказывать друг другу наши сказки на сон грядущий. В этих домах мои друзья Дэгмар Беллинхаузен и Клэр Бакстер были бы дорогими гостями. С кем еще можно так замечательно попескаться в бассейне, посплетничать или выпить студеного рома цвета заката в городе Голливуд, штат Калифорния? Но то иная реальность. Это мы просто сидим в заранее приготовленный ленч на бесплодной земле. Аналоги пустого кусочка страницы в конце главы. Земля столь голой, что все предметы, попавшие на ее горячую кожу, превращаются в объекты насмешек. И здесь, под большим белым солнцем, мне удастся увидеть, как Дэк с Клэром строят из себя обитателей той иной, более гостеприимной реальности.
1: Я вам не объект маркетинговой стратегии.
2: Дэк говорит, что он лесбиянка, запертая как мышеловка в мужском теле. Попробуй-ка понять эту формулировку. Когда смотришь, как он курит в пустыне сигареты с фильтром, и пот, едва проступая на его лице, сразу же испаряется, а Клэр у зарешеченного заднего вентиля Сааба дразнит собак кусочками курицы, единственное, что приходит на ум, это выцветшие фотокарточки на бумаге кодов, сделанные много лет назад, и пылящиеся, как правило, где-то на чердаке от коробки от обуви. Знаете, пожелтевшие, мутные, на заднем плане обязательно виднеется большая нерезкая машина, а наряды смотрятся удивительно стильно. Глядя на эти фото, остается только дивиться, как милы, печальные и наивные мгновения жизни, зафиксированные объективом. Ведь будущее по-прежнему неведомо, и есть только готовиться причинить боль. Эти мгновения наши позы кажутся естественными. Наблюдая, как дурачатся в пустыне Дэк и Клэр, я понимаю, что до сих пор образы моей собственной персоны и моих друзей в этом повествовании были несколько раз расплывчатыми. Чуть подробнее о них и о себе самое время. Переходим к историям болезни. Сначала Дэк. Где-то с год назад его машина подкатила к тротуару у моего дома. Машина с номерами штата Онтарио, покрытыми горчичной коркой оклахомской грязи из Машкарой, Небраски. Когда он открыл дверь, на тротуар вывалился груда барахла, в том числе немедленно разбившийся флакон духов «Шанель Кристаль». Знаешь, лесбиянки просто обожают кристаль, масса энергии, спортивный азарт. Я так и не выяснил, зачем ему понадобились духи, но с этого самого момента наша жизнь стала значительно интереснее. Вскоре после приезда Дэга я подыскал ему жилье, пустующее бунгало между моим и Клэр, и работу на пару со мной в баре у Ларри, где он быстро стал кем-то вроде властителя душ. К примеру, он однажды поспорил со мной на $50, что сумеет заставить местную публику, занудных пустозвонов, неудавшихся Заза Габор, байкеров невысокого полета, варящих кислоту в горных хижинах и байкерских телок с бледно-зелеными блатными татуировками на пальцах и лицами того отталкивающего цвета, который бывает у выброшенных на помойку, размокших под дождем манекенов. Так вот он поспорил со мной, что до закрытия сможет заставить их пропеть вместе с ними «It's a hard touch». Отвратную, удивительно немодную шотландскую любовную песню, которую ни разу не извлекали из музыкального автомата. Идея была абсолютно дурацкой, разумеется, я принял пари. Спустя пару минут стою я в коридоре, под висящей на стене коллекцией наконечников индийских стрел, звоню по междугородке, и вдруг из бара раздаются немелодичные блеяния и рев толпы, сопровождаемые колыханием причесок в шивый домик и жидкими не в так аплодисментами вялых байкерских рук. Не без восхищения я вручил Дэгу его полтинник, пока какой-то страхолюдный байкер обнимался с ним. «Люблю я этого чувака!» А потом узрел, как Дэг положил купюру в рот, немножко пожевал и проглотил. «Ау, Энди! Человек — это то, что он ест!»
3: Сильной опаской. Так жители равнин опасливо раздувают ноздри, впервые выйдя на берег и почуяв запах моря.
2: «У него брови!» говорит Клэр, описывая его по телефону какой-нибудь из своих многочисленных сестер.
3: Раньше Дэк работал в рекламе, более того, в сфере маркетинга, и приехал в Калифорнию из города Торонто, страна Канада. Я там как-то побывал и никак не мог отделаться от впечатления, что не город это, а трехмерная версия славного своей упорядоченностью справочника «Желтые страницы», приправленного деревьями и расшитого прожилками холодной воды. Загончик для откорма молодняка. Маленький тесный отсек офиса, образованный передвижными перегородками. Место обитания младшего персонала. Название происходит от небольших загончиков, используемых в животноводстве для откорма, предназначенного на убой молодняка.
4: Не думаю, что меня особо любили окружающие. В сущности, я был одним из тех мудозвонов, которые каждое утро, надев бейсбольные кепки, едут в своих спортивных машинах с опущенным верхом в деловую часть города. Ну, знаете, ну, такие зазнайки, неизменно довольные свежестью и безукоризненностью своей внешности. Мне жутко льстило, да что там, меня возвышало в собственных глазах, что производители предметов быта массовой культуры видят во мне своего самого желанного, перспективного потребителя. Правда, я по малейшему поводу рассыпался в извинениях за свою деятельность, работу с 8 до 5 перед спермоубойменным компьютерным монитором, где я решал абстрактные задачи, косвенно способствующие порабощению третьего мира. Но потом... Было 5 вечера, и я отрывался. Я красил пряди волос в разные цвета и пил пиво, сваренное в Кении. Я носил галстук-бабочку, слушал альтернативный рок и отвязывался в артистической части города. История о том, почему Дек переехал в Палм-Спрингс, занимает сейчас мои мысли. Поэтому я продолжу восстанавливать события, опираясь на рассказы самого Дега, собранные по крупицам за последний год, за долгие ночи совместной работы в баре. Начну с момента, когда Дек однажды рассказывал мне, он был на работе и мучился от синдрома больных зданий. В то утро окна здания, где находился наш офис, не стали открывать. Я сидел в своем отсеке, любовно окрещенным загончиком для откорма молодняка. Меня все больше донимала мигрень и тошнота от циркулировавших в воздухе офисных токсинов и вирусов. Вентиляторы без конца гоняли их туда-сюда. Разумеется, эти ядовитые ветры, сопровождаемые гудением машин по производству белого шума и свечением мониторов, сильнее всего бушевали вокруг меня. Я ничего толком не делал, а только пялился, как вкалывает мой изготовленный компанией IBM клон, окруженный морем блокнотов и плакатами рок-групп, которые я сдирал с дощатых заборов стройплощадок. Была там еще маленькая коричневая фотография деревянного китобойного судна, раздавленного в антарктических льдах, которую я когда-то вырезал из старого National Geographic. Это фото я вставил в крохотную позолоченную рамочку, купленную в Чайна-тауне. Бывало, я подолгу не сводил с картинки глаз, безуспешно силясь вообразить холодное, одинокое отчаяние, которое, видимо, испытывают люди в безвыходном положении. Тогда собственная участь казалась мне не такой уж безрадостной. Так или иначе, я не особо себя утруждал, и, по правде говоря, в то утро понял, что мне очень сложно представить себя на этом же рабочем месте года через два. Сама мысль об этом казалась нелепицей, причем нелепицей, вгоняющей в депрессию. Так что я расслаблялся больше обычного. Состояние жутко приятное. Эйфория предвкушения заявления по собственному желанию. За истекшее время я испытал это чувство еще несколько раз. Карен и Джемми, девицы-компьютерицы, работающие в соседних загончиках, мы называли наши отсеки то загончиками для откорма молодняка, то молодежным гетто, тоже чувствовали себя паршиво и тоже бездельничали. Насколько я помню, Карен была больше всех нас помешана на идее больных зданий. У своей сестры, работавшей лаборанткой у рентгенолога в Монреале, она выбросила свинцовый фартук и надевала его, когда включала компьютер, чтобы предохранить яичники. Она собиралась вскоре уволиться и податься во внештатные конторские служащие, которых нанимают на время через особое агентство. Больше свободы, легче знакомиться с велокурьерами. В общем, насколько мне помнится, я разрабатывал рекламную кампанию гамбургеров, главной задачей которой, по словам моего босса, озлобленного экс-хиппи Мартина, было заставить этих монстров тащиться от гамбургеров так, чтобы блевали от восторга. Эту фразу произнес старик 40 лет от роду. Уже много месяцев я подозревал, что нечего мне тут работать, и вот предчувствия нахлынули на меня с новой силой. К счастью, судьбе было угодно, чтобы в то самое утро, откликнувшись на мой понедельничный звонок, я поставил под сомнение полезность условий нашего труда для здоровья. Пришел санитарный инспектор. Мартин был потрясен до глубины души тем, что какой-то служащий взял и позвонил инспектору. Серьезно, он просто офигел. В Торонто вполне могут заставить хозяев заняться перестройкой здания, а дело это дико дорогое. Новые вентиляционные ходы и тому подобное. Так что плевать на здоровье работников. В глазах Мартина заплясали долларовые знаки и нули на десятки тысяч долларов. Он вызвал меня к себе и начал орать. И жиденький с проседью хвостик на его затылке запрыгал вверх-вниз. «Я просто не понимаю вас, молодые люди. Ни одно рабочее место вас не устраивает. Вы жалуетесь, что у вас не творческая работа. Скулите, что вы в тупике. Но когда вам, наконец, дают повышение, бросаете все и отправляетесь собирать виноград в Квинсленд или что еще, какую чушь хватаетесь». Сейчас Мартин, как и большинство озлобленных экс-хиппи, стал яппи. Я ума не приложу, как надо с такими людьми обращаться. Прежде чем лезть в бутылку и орать, что яппи на свете не бывает, взглянем правде в глаза. Они есть. Мудозвоны типа Мартина, которые оскаливаются как вурдалаки, когда не могут получить в ресторане столик у окна в секции для некурящих с полотняными салфетками. Непонимающие шуток андроиды, в самом факте существования которых есть что-то пугающее и конфузное. Они вроде тех недокормленных чау-чау, щерящих крошечные клыки в ожидании, когда их пнут в морду носком сапога. Еще их можно сравнить с молоком, выплеснутым на фиолетовые раскаленные нити гриля. Изощренное глумление над природой. Япи никогда не рискуют. Они все заранее просчитывают. У них нет ауры. Вы бывали хоть раз на вечеринках, япи? Это все равно, что находиться в пустой комнате. Поглядывая на себя в зеркала, ходят полные люди-голограммы и украдкой пшикают в рот освежителем бинака на случай, если придется поцеловаться с таким же привидением. Глухо, как в танке. «Эй, Мартин!» — сказал я, войдя в его кабинет. Самый что ни на есть джеймс-бондовский кабинет с видом на центр города. Он сидел в пурпурном компьютерного дизайна свитере из Кореи, в фактурном таком, материальном. Мартин обожал все материальное. «Поставь себя на мое место! Неужели ты вправду думаешь, что нам нравится работать на этой свалке токсичных отходов?» Безотчетный порыв подхватил меня и понес. И вдобавок слушать, как ты целыми днями болтаешь со своими приятелями Япи о новейших операциях по отсасыванию жира, а сам раскручиваешь в нашем Ксанаду искусственно подслащенное желе. Сам того не зная, я зашел слишком далеко. Ну что ж, раз все равно увольняться, заодно можно и душу облегчить. «Прошу прощения», — произнес Мартин, пылу в нем поубавилось. «Или, коли на то пошло, ты действительно считаешь, что приятно слушать о твоем новеньком домишке за $1 000 000, когда нам едва хватает на дохлый сэндвич в пластиковой коробке, а ведь нам уже под 30. И позволь добавить, что дом ты выиграл в генетическую лотерею исключительно потому, что родился в исторически верный момент. Был бы ты сейчас моим ровесником, не протянул бы и 10 дней. Я же до конца своей жизни вынужден буду мириться с тем, что всякие дубоголовые типа тебя жируют и смотреть, как вы вечно хватаете первыми лучший кусок пирога, а затем обносите колючей проволокой все оставшееся. Глаза б мои на тебя не глядели, Мартин». К несчастью, зазвонил телефон. Я упустил возможность выслушать его. Бьюсь об заклад, слабые возражения. Звонил кто-то вышестоящий, из тех, кому Мартин в данный период планомерно лизал задницу, а поэтому неотшивабельный. Я поплелся в служебный кафетерий. Там представитель фирмы по ремонту ксероксов выливал обжигающий кофе из пластикового стаканчика в катку с фикусом, который и так еще толком не оправился после густых коктейлей и окурков с рождественской вечеринки. Снаружи лил дождь, по стеклам струилась вода, но внутри из-за непрерывной рециркуляции воздух был сух, как в Сахаре. Клерки чистили общественный транспорт, рассказывали анекдоты про спид, перемывали косточки местным модникам, чихали, обсуждали гороскопы, строили планы на отпуск в таймшерах Санто-Доминго, а также поносили богатых и знаменитых. В этот момент я почувствовал себя циником. Окружение этому соответствовало. Возле кофейного автомата рядом с мойкой я взял стаканчик, а Маргарет, моя коллега, работавшая в другом конце офиса, ожидая, пока заварится ее травяной чай, рассказала мне, что последовало за моей недавней вспышкой.
5: «Что ты наговорил Мартину, Дек?» – спросила она. «Он у себя в кабинете рвет и мечет, обзывая себя последними словами. Этот инспектор, он что, объявил наш офис хопалом?»
4: Выброс эмоционального кетчупа. Явление, когда чувства и мнения, загнанные человеком вовнутрь, внезапно прорываются наружу, озадачивая и шокируя друзей и начальства, которые в большинстве своем искренне считали, что у тебя все хорошо. Лысохвостик. Постаревший, продавшийся представитель поколения демографического взрыва, то есть детей цветов, тоскующий о предпродажной хипповской эпохе. Зависть к лысохвостикам. Зависть к материальному богатству и устойчивому положению старших представителей поколения демографического взрыва, которым повезло родиться в удачное время.
6: Сплошная апатия. Вот мы выходили на улицу и протестовали. Они только ходят по магазинам и жалуются.
4: Тирания консенсуса.

Дай работу. Бегство из больных зданий. Распространенные среди молодых служащих нежелание работать во вредных для здоровья офисных помещениях, подверженных синдрому больных зданий. Возвращение на линию старта. Переход на другую работу, приносящую меньший доход, но дающую возможность вновь оказаться в роли ученика. Я ушел от вопроса. Мне нравится Маргарет, она не сдается. Она старше меня, хороша собой на этакий лак для волос, накладные плечи, два развода манер. Настоящий бульдозер. Она напоминает тот тип комнаток, встречающихся только в центре Нью-Йорка или Чикаго, в супердорогих квартирах, комнаток, выкрашенных с целью скрыть их малые размеры в яркие кричащие тона, вроде изумрудного или цвета сырой говядины. Как-то раз, кстати, она определила мое время года. Я лето. Господи, Маргарет, остается лишь удивляться, зачем мы вообще встаем по утрам? Серьезно, зачем работать? Чтобы накупить еще больше вещей? И это все? Взгляни на нас. Какой общий предрассудок бросает нас с одного места на другое? Разве мы, такие как мы есть, стоим наших приобретений? Мороженого, кроссовок, костюмов там всяких итальянских из чистой шерсти. Я же вижу, как мы разбиваемся в лепешку, чтобы приобретать барахло, барахло и еще раз барахло, но не могу отделаться от чувства, что мы его не заслуживаем, вот что. Но Маргарет остудила мой пыл. Отставив кружку, она сказала, что прежде чем перейти...

Видите, какие нездоровые саморазрушительные силы овладели мной то утро. А тут еще Маргарет с энтузиазмом подливала масло в огонь. Ну, мы сидели и смотрели, как заваривается чай. Не самое увлекательное занятие при любой погоде. И, чувствуя себя сообщниками, слушали дискуссию офисных пролетариев о том, делал ли себе недавно некий телеведущий косметическую операцию. Или это враг. «Слушай, Маргарет, — сказал я, — спорим, ты не сможешь назвать ни одного человека за всю историю человечества, на чьей славе никто бы не заработал денег». Она не поняла, и я стал развивать мою идею. Я сказал ей, что в этом мире никто не становится, просто физически не может стать известным без того, чтобы масса людей не нажила на этом кучу денег. Несколько опешив от моего цинизма, она приняла честный бой. «Ты чересчур суров, Дек. А как же Авраам Линкольн?» «Не годится. Дело было исключительно в рабстве и в земле. Там крутилась бездна денег». «Тогда она говорит Леонардо да Винчи. А я отвечаю, что он был бизнесменом вроде Шекспира или всех прочих корифеев. Работал только на заказ, а хуже того, его изобретения пользовались военными». «Знаешь, Дек, это самый дурацкий спор из всех, что мне приходилось вести», — вскипает она, не зная, что сказать. «Человек запросто может прославиться, никого этим не обогащая». «Тогда назови хоть одного». Я видел, что мысли Маргарет мечутся. Она менялась в лице. Сам же я налился самодовольством, отлично зная, что все остальные в кафетерии прислушиваются к нашему разговору. Я вновь был парнем в бейсбольной кепке, едущим в машине с откидным верхом, торчащим от собственных талантов и считающим, что за всеми человеческими устремлениями стоят корость и низость. Вот каким я был. «Ну хорошо, ты выиграл», — говорит она, уступая мне эту первую победу. Я был уже на полпути к выходу со своим кофе, вновь безупречный, хоть и нагловатый молодой человек, когда услышал из дальнего угла кафетерия голосок, произнесший: «Анна Франк». «Да». Я развернулся. И кого же увидел? Чарлин. Чарлин, достойный уважения за ее тихое неповиновение начальству на невыносимо скучную коротконогую. Она сидела возле гигантского блюдца, из которого всякий желающий мог черпать таблетки от головной боли. Чарлин с ее обесцвеченным перманентным, вырезанными из журнала в кругу семьи рецептами, как экономить мясо, отвергнутые любовником. Когда на рождественском вечере при раздаче подарков вытягиваешь из шляпы бумажку с именем такого человека, у тебя непроизвольно вырывается: «Кто? Кто?» «Анна Франк!» — взревел я. «Да и там были деньги, ежу понятно». Но, разумеется, там-то деньги были ни при чем. Я невольно ввязался в поединок на моральном фронте, который она искусно выиграла. Я чувствовал себя дураком и мерзавцем. Заслуживцы, естественно, были на стороне Чарли, и поддерживать кретинов никто не любит. Они улыбались своими «ага, получил по заслугам» улыбками. В кафетерии воцарилась тишина. Публика ждала, что я вырою себе могилу еще глубже. Чарлин вообще напустил на себя вид праведницы. Но я лишь молча стоял. Им оставалось только наблюдать, как моя белая пушистая карма молниеносно превращается в черное чугунное пушечное ядро, стремительно опускающееся на дно холодного глубокого швейцарского озера. Мне хотелось превратиться в растение, коматозное, не дышащее, не думающее существо. Но офисным растениям грозит, что придет мастер по ксероксам и польет их обжигающим кофе вместо воды, так ведь. Что мне оставалось делать? Я положил с прибором на эту контору по выматыванию нервов. Пока не случилось чего-нибудь похожее, я вышел из кафетерии, вышел из здания на улицу и с тех пор туда не возвращался. Я даже не потрудился забрать вещи из своего загончика. Обращая взгляд в прошлое, я думаю, что будь у моих бывших сослуживцев хоть капелька мудрости, что маловероятно, они заставили бы Чарли навести порядок на моем столе. Мне просто нравится разглядывать мысленным взором, как она, удерживая своими пухлыми пальчиками-сардельками мусорную корзину, просматривает кипы моих бумаг. Она наверняка наткнулась бы на фотографию в рамочке. Китобойное судно, раздавленное и застрявшее, быть может, навеки в стеклянных антарктических льдах. Я вижу, как в легком замешательстве она смотрит на фото, раздумывая, что же за человек я был, и, возможно, находит меня не столь уж несимпатичным. Синдром волшебника изумрудного города. Неспособность работы дорасти до запросов работников.

0: Лес власти. Потаенная иерархия служащих офисов. Для нее характерна крайняя расплывчатость, несводимость к четким схемам. Да, но Чарли неизбежно заинтересует, почему мне задумалось вставить в рамку столь странную картинку. Потом, воображаю я, она задастся вопросом, не имеет ли фото коммерческой ценности. Потом я вижу, как она благодарит свою счастливую звезду за то, что не способна на такие чудачества, и выбрасывает мою картинку в мусор. Но в этот краткий миг ее замешательства, в этот краткий миг перед тем, как она решает выкинуть фото, мне кажется, я мог бы почти влюбиться в Чарли. Именно эта мысль о любви и поддерживала меня долгое время после того, как, уйдя с работы, я превратился в подвального человека и не работал больше в офисах. Растафарианство. Возникшая на Ямайке религия, для которой характерно ритуальное курение марихуаны и проповедь идеалов братской любви. Прыжок за борт. Пытаясь побороть свой страх перед будущим, человек с головой окунается в работу или образ жизни, далекий от всех его прежних устремлений. К примеру, начинает распространять таймшеры, увлекается аэробикой, вступает в республиканскую партию, делает карьеру в юриспруденции, уходит в секту или в макрабство. Дети природы. Социальная подгруппа молодежи, выбирающая вегетарианство, хипповский стиль одежды, легкие наркотики и высококлассные стереосистемы. Серьезные люди, часто лишенные чувства юмора. Этномагнетизм. Стремление молодежи жить в этнически однородных районах, где принят более свободный, эмоционально раскованный стиль общения. Тебе этого не понять, мама. Там, где я сейчас живу, там обнимаются у всех на глазах. Кризис середины молодости. Духовный и интеллектуальный крах, наступающий на третьем десятке прожитых лет, зачастую бывает вызван неспособностью функционировать вне учебного заведения, вне упорядоченных социальных структур и сопровождается сознанием своего экзистенциального одиночества в мире. Часто знаменует собой переход к ритуальному употреблению лекарственных препаратов. Став подвальным человеком, ты выпадаешь из системы. Ты, как в свое время и я, вынужден отказаться от своей наземной квартиры вместе со своими дурацкими черными матовыми предметами, в ней равно, как и от всех бессмысленных прямоугольников минималистской живописи над диваном овсяного цвета и шведской мебели. Апартаменты подвальных людей в подвалах. Воздух выше уровня земли принадлежит среднему классу. Я перестал стричься, стал потреблять бездну крошечных чашечек убойного, как кокаин, кофе в маленьких кафе, где 16-летние мальчики и девочки с серьгами в носу ежедневно изобретали новые заправки для салатов, выбирая специи с наиболее экзотическими названиями.
1: «О, кардамон! Ну-ка, сыпани столовую ложку!»
0: Я обрел новых друзей, безумолку трещавших о том, как ужасно недооценивают южноамериканских новеллистов. Ел чечевицу, ходил в шерстяных пончо с изображениями лам и курил бравые маленькие сигаретки, национали, помнится, итальянские. Короче говоря, я взялся за себя всерьез. Подвальная субкультура имела строгие каноны. Гардероб преимущественно состоял из выцветших либо окрашенных под батик маек с портретами Шопенгауэра и Этели Юлиуса Розенберга вкупе с растафарианскими фенечками и значками. Девушки все как одна казались свирепыми, рыжеволосыми лесбиянками, парни же были бледны и кислы. Никто, похоже, ни с кем не спал, и сэкономленная энергия уходила на споры о социально ориентированном труде и поиск оптимального, самого политически корректного захолустья, куда можно съездить. В долину Нама в Намибии, исключительно для того, чтобы взглянуть на маргаритки. Фильмы были черно-белыми и часто бразильскими. Пожив в этой подвальной атмосфере, я стал понемногу пропитываться ею. Я практиковал трущобную романтику на ниве профориентации, брался на работу настолько ниже моих способностей, что люди, бывало взглянув на меня, говорили: «Боже мой, ну конечно же он способен на больше!» Попадались и идейные, и культовые подработки. Особенно удачно прошло лето на лесопосадках во внутренней Британской Колумбии. Не самая плохая смесь из марихуаны, вшей и автогонок на спор в старых битах, разрисованных с помощью пульверизатора, чевелях и бискейнах. И все это ради того, чтобы попытаться отмыть грязь, оставленную на мне маркетингом, который потакал моему желанию власти без кровопролития, который в определенном смысле привил мне ненависть к самому себе. сущности, маркетинг сводится к тому, чтобы быстро-быстро снабжать рестораны говном, чтобы там думали, будто до сих пор получают настоящие продукты. Это, в общем-то, не созидание, а воровство, но кому нравится считать себя вором? Но, вообще-то, мой побег в иной жизненный стиль не удался. Я всего лишь использовал подлинных подвальных людей для своих нужд, как дизайнеры, эксплуатирующие художников для создания своих прибамбасов. Я был самозванцем, и в конце концов мне стало настолько худо, что со мной приключился кризис середины молодости. Вот тогда-то, когда я дошел до ручки, дело приняло фармацевтический оборот, и все утешительные голоса примолкли. В 30 скончался, в 70 похоронен. Успехобоязнь. Боязнь, что, добившись успеха, ты потеряешь свое «я», и никто не будет потакать твоим детским прихотям. Вы когда-нибудь замечали, как трудно разговаривать после трапезы на свежем воздухе в супержаркий день, когда печет, как в духовке? Вдали дрожат, растворяясь в дымке, пальмы. Я рассеянно смотрю на лунки своих ногтей, размышляя, достаточно ли получаю кальция с пищей. История Дека продолжается. Она крутится в моей голове, пока мы едим. К тому времени наступила зима. Я переехал к своему брату Мэтью, сочинителю джинглов. Дело было в Буффало, штат Нью-Йорк, в часе езды к югу от Торонто, в городе, который, как я где-то вычитал, был окрещен первым городом-призраком в Северной Америке. В один прекрасный день 1970 года вся его деловая элита прикрыла лавочку и была такова. Помню, я несколько дней смотрел из окна квартиры Мэтью на постепенно замерзающее озеро Эри и думал о том, как органично в своей банальности эта панорама. Мэтью часто уезжал из города по делам, а я сидел на полу посреди его гостиной с кипой порнухи, бутылками джина, голубой сапфир, стереосистема ревела на всю глотку, а я говорил себе: «Обана, каков праздник!» Я сидел на неврастенической диете, этакий шведский стол из седативов и антидепрессантов. Они помогали мне бороться с мрачными мыслями. Я был убежден, что из всех моих бывших одноклассников, однокурсников и так далее выйдет толк, и только из меня нет. В их жизни было больше радости и смысла. Я не мог даже подходить к телефону. Мне казалось, я не способен впасть в состояние животного счастья, присущее людям на телеэкране, и поэтому бросил смотреть телевизор. От зеркал у меня начинались глюки. Я прочел все книги Агаты Кристи. Как-то мне почудилось, что я потерял свою тень. Я жил на автопилоте. Я стал бесполым и чувствовал, что мое тело вывернуто наизнанку, покрыто фанерой, льдом и сажей, подобно заброшенным торговым центрам, мукомольням и нефтеочистительным заводам возле Тонавонды и Ниагарского водопада. Сексуальные сигналы приходили отовсюду, но вызывали только отвращение. Случайно переглянувшись с продавщицей в киоске, я вылавливал в ее взгляде гнусный подтекст. В глазах всех незнакомых людей читался тайный вопрос: «Не ты ли тот незнакомец, что меня спасет?» Алкая ласки, страшась быть покинутым, я думал, может быть, секс просто предлог, чтобы глубже заглянуть в глаза другого человека. Я начал находить человечество омерзительным, расчленив его на гормоны, бедра, соски, различные выделения и неистребимую метановую вонь. В этом состоянии я хотя бы чувствовал, что перспективного потребителя из меня уже не сделать. Если в Торонто я пытался жить на две жизни, считая себя человеком раскованным и творческим, и вместе с тем исполнял роль трутни из конторы, то теперь меня настигла расплата, это уж точно. Но вот что действительно проняло меня, как дети умеют смотреть тебе в глаза. С любопытством, но без намека на похоть. Ребята лет 12 и помладше с их счастливыми аж завидки брали лицами. Я видел их во время моих кратких сопровождаемых приступами агорафобии вылазок в те из торговых центров города Буффало, которые еще не прогорели. Мне казалось, что способность так простодушно смотреть во мне вытравлена. Я был убежден, что следующие 40 лет буду делать вид, что живу, и вслушиваться в шуршание наглых маракасов у меня внутри. Маракасов, набитых прахом моей юности. Ладно, мы все проходим через кризисы. По-моему, нет другого способа превратиться из личинки в человека. Не могу счесть, сколько моих знакомых клялись, что пережили кризис среднего возраста еще в молодости. Но неизбежно наступает момент, когда юность подводит нас. Университет подводит нас, папа с мамой подводят нас. Я лично больше не смогу найти убежище субботним утром в детской, почесывая зудящую от стекловатой утеплителя кожу. Слушая по телевизору голос Мела Бланка, непроизвольно вдыхая испарение ксенона от каминной окалины, хрустя таблетками-витаминками и мучая кукол Барби, принадлежащих моей сестре. Мой же кризис был не просто крушением юности, но и крушением класса, пола, будущего, я не знаю, чего еще. Мне стало казаться, что в этом мире граждане, глядя, скажем, на безрукую Венеру Милосскую, грезят о сексе с калекой, а еще они по-фарисейски прикрепляют фиговый лист к статуе Давида, но прежде отламывают ему член на память. Все события стали знамениями. Я утратил способность воспринимать что-либо буквально. Словом, суть всего этого сводилась к тому, что мне нужно было начать жизнь с чистого листа. Уйти в полный отрыв. Жизнь превратилась в ряд жутковатых разрозненных эпизодов, из которых ни за что нельзя было бы сложить интересную книгу, и, бог мой, до чего ж быстро ты стареешь. Время ускользало сквозь пальцы и все еще ускользает. Так что я рванул туда, где погода сухая и жаркая, а сигареты дешевые. Поступил подобно тебе, Эклер. И вот я здесь. Так продолжаться не может. Амортизаторизм. Убежденность в существовании финансово-эмоционального амортизатора, который примет на себя все удары твоей судьбы. Обычно это родители. Готовность к разводу. Форма амортизаторизма – уверенность в том, что если семейная жизнь не заладится, то и бог с ней развестись никогда не поздно. Теперь вы знаете чуть больше о жизни Дега, хотя ваши представления несколько односторонние. А тем временем на нашем пикнике в этот пульсирующий от жары день в пустыне Клэр прикончила курицу с бобами, протерла темные очки и водрузила их на переносицу с важностью, дающей понять, что она готова начать свое повествование. Немного о Клэр. Почерк у нее корявый, как у таксистов. Она умеет складывать японских бумажных журавликов, и ей действительно нравится вкус соевых гамбургеров. В Палм-Спрингс она появилась в один жаркий ветреный праздничный день, а именно День Матери. В этот самый день, если верить предсказанию Нострадамуса, интерпретации некоторых толкователей, должен был состояться конец света. Я в то время обслуживал открытый бар в Спа-де-Люксембург, заведение в 100 раз шикарнее скромной забегаловки у Лари. 9 оздоровительных бассейнов с пузырящейся водой, вычурные ножи и вилки под серебро для пользования на открытом воздухе. Увесистые такие штукенцы, очень впечатлявшие клиентов. И так помню, я наблюдал, как бесчетные и шумные братья и сестры Клэр, родные, двоюродные, сводные, безумолку трещат на солнышке возле бассейна, словно попугаи в вольере, покуда вокруг ходит мрачный и голодный кот. На лэнч они ели одну рыбу, и только мелкую. Как выразился один из них, крупная рыба пробыла в воде чересчур долго, и одному богу известно, чем ей выпало питаться. А уж форсу. 3 дня подряд они клали на стол все тот же нечитанный номер Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ей-богу. За соседним столиком, не обращая внимания на потомство, вместе с лоснящимися, увешанными драгоценностями друзьями-компаньонами сидел отец Клэр, мистер Бакстер. Тогда как миссис Скотт Бакстер, его 4-я призовая жена, скучающая молодая блондинка, зыркала на выводок Бакстеров, будто мамаша Норка на норковой ферме, только и поджидающая, когда пролетевший на бреющем самолет даст ей предлог впасть в панику и пожрать молодняк. Чтобы избежать неминуемого страшного суда в городе, крайне суеверный мистер Бакстер, адепт Нью-Эйджа, благодаря супруге номер 3, вывез весь клан на уикенд из Лос-Анджелеса. Нервные лос-анджелесцы вроде него навоображали себе, как треснувшая земля беспощадно со смачным чавканьем поглощает нелепо гигантские дома долины, а с небес на все это сыплются градом жабы да лягушки. Будучи истинным калифорнийцем, он шутил: «Ну, наконец-то есть на что посмотреть». Однако Клэр, казалось, совсем не развлекал оживленные, пересыпанные восклицаниями разговоры ее родных. Она вяло придерживала бумажную тарелку, наполненную пищей с низким содержанием калорий и высоким клетчатки, проросшие бобы в ананасном соусе и курица без кожи. Пока мы с горы Сан-Джасинто скатывались могучие, не по сезону свирепые ветра. Я помню ядовитые обрывки фраз, которыми перебрасывались через стол орды лощеных и рафинированных молодых бакстеров. Гистер это было, не Гитлер. Так предсказал Нострадамус, орал через стол один из братьев Аллан, типичный ученик частной закрытой школы. А еще он предсказал убийство Джея Ф. Кеннеди. Не помню никакого убийства Джея Ф. Кеннеди. На сегодняшнюю эсхатологическую вечеринку в Золя я надену такую шляпку пирожком, как у Джеки. Будет очень исторично. Чтоб ты знала, та шляпка была от Холстон. Ну, какая орхоловщина пошла. Покойные знаменитости забавны де-факто. А помните тот Хэллоуин пару лет назад, когда была паника из-за поддельного тайленола, и все нарядились коробочками с тайленолом, а потом состроили кислые морды, когда поняли, что не только их так и синило. Знаете, какого дурака мы сваляли, что здесь остались? Через весь город идут аж 3 сейсмических разлома. С тем же успехом мы могли бы нарисовать на себе мишени. А что, про маньяков-снайперов у Нострадамуса тоже есть? Слушайте, а лошадей дуэт? А это тут при чем? Беседа была нескончаемой, вымученной, претенциозной. Временами она напоминала те ошметки, которые останутся от английского языка после ядерной войны и пары сотен лет одичания. Но что-что, а дух времени эти слова здорово передавали. Оттого-то и запомнились мне крепко. Я на автостоянке видел одного музыкального продюсера. Они с женушкой двинули в Юту. В Юту! Говорят, у нас тут район бедствия, и только Юту уцелеет. У них такой отпадный золотистый кирпич. Багажник аж не закрывался. Куча ящиков с армейским пайком до бутылки воды из Альберты. Женушка, похоже, перепугалась всерьез. А видели вы фунт пластикового жира в медицинском кабинете? Точь-в-точь блюдо муляжи в витринах японских ресторанов. Похоже на тарелку пюре из киви с клубникой. Боже, выключит кто-нибудь этот вентилятор? У вас что, рекламные съемки? Брось косить под фотомоделя. А я сейчас спою какой-нибудь евродиско. В этот момент бумажные тарелки с говядиной, приправой и молоденькими овощами соскользнули со слепительного белого стола в бассейн. Не обращай внимания на ветер, Дэви, не воспринимай хамство природы всерьез, он сам уйдет. Слушайте, а солнце можно подпортить? Мы способны расфигачить на земле все, что угодно. Можем мы, если захотим, уничтожить солнце? Я лично не знаю, можем. Меня больше беспокоят компьютерные вирусы. Клэр поднялась и подошла к бару, где я трудился забрать поднос с коктейлями «Кейп Код». Побольше кейпа и поменьше кода, пожалуйста. И пожала плечами, мол, ну и семейка мне досталась. Фу. Затем направилась обратно к столу, показав мне спину в вырезе черного купальника, белую бледную спину с лесенкой шрамов цвета пластилина забава. Как я узнал позже, это были следы давнего детского заболевания, приковавшего его на годы к больничной койке, точнее, к койкам целой череды больниц от Брентвуда до Лозанны. Там врачи шприцами выкачивали из ее позвоночника гадкий вирус. И там же она провела годы становления личности в беседах с искалеченными душами, клинические и пограничные случаи, маргиналы, психи. До сих пор предпочитаю общаться с надломленными людьми, они более цельные. Тут Клэр на ходу развернулась, снова подошла к бару и, приподняв очки, призналась мне. «Знаешь, мне на полном серьезе кажется, что когда Господь создает семьи, он просто тычет пальцем в телефонный справочник, выбирает наугад группу людей, а потом говорит им, «Эй, следующие 70 лет вы проведете вместе, хотя ничего общего у вас нет, и вообще вы друг другу совсем не по вкусу, а если вы хоть на секунду почувствуете, что эти люди вам совсем чужие, вам станет стыдно». Вот так я думаю. А ты? Моего ответа история не сохранила. «Я веду мелкооптовую торговлю повседневной одеждой», — проболталась она, а потом призналась, что служение моде для нее лишь временное занятие. «Я не думаю, что становлюсь лучше как человек. В одежном бизнесе сплошь и рядом жульничество. Мне хотелось бы уехать куда-нибудь, где скалы, куда-нибудь вроде Мальты, и просто опустошить мозги, читать книжки, общаться с людьми, у которых такие же планы». В этот момент я и заронил семя, из которого в моей жизни вскоре возрос столь неожиданный и восхитительный плод. Я сказал: «Почему бы тебе не перебраться сюда? Брось все». Возникла взаимная симпатия, позволившая мне беззаботно продолжить. «Забудь обо всем, начни сначала, поразмысли над своей жизнью. Сбрось лишнюю кинетическую энергию. Посуди сама, какой будет терапевтический эффект. А по соседству со мной есть рядом пустое бунгало. Можешь въехать хоть завтра, я знаю уйму анекдотов». Я был на седьмом небе. А как же иначе, ведь я нашел человека, которому нравится вот так вот изъясняться. Словом, мы часок продолжали в том же духе и прерывали настолько случайные желающие выпить рома, да Аллан, который пришел забрать блюдо с жареным миндалем и хлопнуть Клэр по спине. «Эй, мистер, вроде дева на вас глаз положила». «Аллан и все родичи считают меня чудачкой, поскольку я еще не замужем», — сказала она, а потом, повернувшись, выплеснула розовый коктейль «Кейп Кот» ему за шкирку. «И прекрати называть меня этой дурацкой кличкой». Отомстить Аллан не успел. У столика мистера Бакстера началась суматоха. Одно из тел вдруг сползло со стула, и кучка загорелых немолодых брюхатых мужчин, увешанных золотом, осеняя себя крестным знамением, сгрудились вокруг тела мистера Бакстера, который ухватился рукой за грудь и вытаращил глаза, точно клоун какао. «Опять! Только не это!» — разом вырвалось у Алана и Клэр. «Иди, Алан, твоя очередь». Алан, капая соком, без всякого энтузиазма направился к обществу. Несколько человек вскричали, что уже вызвали скорую. «Прости меня, Клэр», — сказал я, — «но у твоего отца такой вид, как будто у него инфаркт или типа того. Не слишком ли ты, я не знаю, прохладно к этому относишься?» «А, Энди, не волнуйся. Он выкидывает эти фортели по 3 раза в год. Была бы аудитория побольше». Возле бассейна поднялась суета, но Бакстеров в толпе можно было узнать сразу по отсутствию интереса к происходящему. Они не разделили всеобщего тревожного энтузиазма, когда прибыли 2 санитара с каталкой, и привычная картина для Палм-Спрингс. Уговорив неопытную миссис Скотт Бакстер не пихать ему в руку кварцевые кристаллы, она была тоже нью-эйджевской веры, санитары погрузили мистера Бакстера на каталку и повезли к машине. Послышалось звяканье, заставившее толпу у бассейна замереть. У всех на глазах из кармана мистера Бакстера вывалились несколько ножей и вилок. Его пепельное лицо казалось пристыженным. Воцарилось болезненное, раскаленное до бела безмолвие. «О, папа!» — произнес Аллан. «Как ты мог нас так опозорить?» Он поднял вилку и оценивающе оглядел ее. «Это же явная железка! Разве мы тебя плохо воспитывали?» Туго натянутая струна напряжения лопнула. Раздались смешки. Мистера Бакстера увезли лечить то, что в итоге оказалось неподдельным смертельно опасным инфарктом. Клэр, между тем, сидела на краю рыжего бассейна и, болтая ногами в медово-молочном мраке воды, смотрела на солнце, которое уже почти скрылось за горой, и своим тоненьким голоском говорила ему, что ей очень жаль, если мы обидели его или причинили какую боль. И я понял тогда, что мы станем друзьями на всю жизнь.

0: Сегодня мы продолжаем знакомство с поколением X, сказками для ускоренного времени Дугласа Копленда, канадского романиста. Делать покупки – это еще не творчество. Собаки, обессилевшие от жары, лежат в тени Саабы и, подергивая задними лапами, преследуют воображаемых зайцев. Мы с Дэгом оба в углеводной коме, не так уж далеки от них и в хорошем слушательском настроении. Клэр начинает свой рассказ. «История Техлахомская», — сообщает она к великому нашему удовольствию, потому что Техлахома — выдуманный мир, в котором разворачивается действие многих наших историй. Это печальное повсеместие, чьих граждан вечно увольняют из 7-Eleven, знаете, такую сеть популярных однотипных продовольственных магазинов, а их дети балуются наркотой и упражняются в новомодных безумных танцах на берегах местного озера, а также, разглядывая на коже ожоги от воды, отравленные химикалиями, мечтают о том времени, когда станут взрослыми и будут урывать у государства пособия. Техлахомцы тырят из ловчонок грошовую поддельную парфюмерию и палят друг в друга за традиционным ужином в День Благодарения. Единственное, что здесь есть хорошего – выращивание тупой прозаической пшеницы, которой техлахомцы по праву гордятся. По закону все граждане обязаны иметь на бамперах наклейки с надписью «Нет фермеров, нет еды». Жизнь однообразная, но бывает в ней свои радости. Взрослое население хранит в ящичках комодов кучу дурно сшитого алого сексуального белья. Трусики и электрощекоталки доставляются ракетой из Кореи. Я говорю «ракетой», потому что Техлахома – летающий вокруг Земли астероид, на котором вечно стоит 1974 год. Первый год после нефтяного кризиса, год, когда в США навеки прекратился рост реальной заработной платы. Атмосфера состоит из кислорода, пшеничной костритки и радиоволн среднего диапазона. Один день там провести еще забавно, а на завтра захочется сбежать к черту на рога. В общем, диспозиция ясна, так что перейдем к рассказу Клэр. Это история об астронавте по имени Бак. Как-то у астронавта Бака случилась неполадка на космическом корабле, и он вынужден был приземлиться на Техлахоме, в пригороде, во дворе семейства Монро. Неполадка состояла в том, что корабль не был рассчитан на притяжение Техлахомы. Земное начальство попросту забыло предупредить Бака о существовании астероида. «Всегда-то так», — заметила миссис Монро, провожая Бака от космического корабля мимо качелей к дому. «На мысе Канаверал совсем про нас забыли». Был полдень, и миссис Монро предложила Баку горячий калорийный обед. Тефтели в грибном соусе и консервированные кукурузы. Она обрадовалась гостю. Три ее дочери были на работе, а муж уехал на молодьбу. Затем после обеда она пригласила Бака в гостиную посмотреть вместе телевикторину. «Вообще-то в это время я в гараже провожу инвентаризацию космических и косметических продуктов из алоэ, которыми я торгую, но бизнес сейчас как-то не очень движется».
1: Бак кивком выразил согласие.
0: «А вы не думали заняться алоэ-продуктами после завершения карьеры астронавта, Бак?»
1: «Нет, мэм», — ответил Бак, — «не думал».
0: «Так поразмыслите. Всего-то надо создать сеть младших распространителей под собой. И не успеете оглянуться, как работать и вовсе не придется. Сиди себе да стриги купоны».
1: «На, черт бы драл», — промолвил Бак, а затем лестно отозвался о коллекции сувенирных спичечных коробков в огромной коньячной рюмке на столе гостиной. Но тут случилось неожиданное. Прямо на глазах у миссис Монро Бак стал зеленеть. Его голова начала приобретать квадратную форму и покрываться венами, словно у Франкенштейна.
0: Бак поспешил взглянуть на себя в маленькое карманное зеркальце, единственное доступное. А тотчас понял, что произошло. То были симптомы отравления космосом. Теперь он примет обличье чудища и скоро впадет в почти непрерывную спячку. Миссис Монро же предположила, что ее тефтели с грибным соусом были испорчены, и в результате своей кулинарной промашки она погубила восхитительную внешность астронавта, а, возможно, и его карьеру. Она предложила отвезти его в местную больницу, но Бак воспротивился. «Может, это и к лучшему», — согласилась миссис Монро, «тем более, что в больнице всего только и есть, что вакцины от перитонита до ножницы для резки металла. Ну, знаете, ими спасатели пользуются».
2: «Вы только покажите, где я могу прилечь», — попросил Бак. «У меня... отравление космосом, и через несколько минут я похолодею. Похоже, некоторое время за мной надо будет присматривать. Вы обещаете сделать это?»
1: «Конечно», — ответила миссис Монро, радуясь, что ей не грозит слава отравительницы, и Баку тотчас была предоставлена прохладная подвальная комната, стены которой были до середины обшиты плотным картоном под дерево. Там были также книжные полки со спортивными призами миссис Монро и игрушками трех дочерей. Рядами плюшевых собачек по имени Снупи, кукол по имени Джем, пластмассовых чудо-печек и книжек про девицу-сыщика Нэнси Дрю. Кровать, предложенная Баку, была узкая и короткая, детская кроватка, и застелена кружевными розовыми простынями от фирмы Fortel, пахнущими так, словно они много лет провалялись в секонд-хенде. На передней спинке кровати наклейки с Холли Хобби, Вероникой Лодж и Бетти Купер, которые, видимо, сначала приляпали, а потом начали отдирать, но пожалели. Комнаты, очевидно, давным-давно не пользовались, но Баку было все равно. Ему хотелось лишь забыться глубоким-глубоким сном, что он и сделал. Легитимная ностальгия. Навязывание людям воспоминаний о том, чего с ними вообще не было. Как я могу принадлежать к поколению шестидесятников, когда толком и не помню о них ничего? Отрицание дня сегодняшнего. Стремление убедить себя в том, что жить стоило только в прошлом, а ближайшие интересные события начнутся только в будущем. Остановите историю. Легко представить, что дочери Монро пришли в совершеннейший восторг, узнав, что в комнате для гостей пребывает в спячке астронавт в страшилище. Одна за другой Арлин, Дарлин и Сирина спускались в комнату поглядеть на Бака, спящего в их старой кроватке посреди детского хлама. Миссис Монро, отчасти все еще убежденная в своей причастности к болезни Бака, не позволяла дочерям долго на него глазеть и вытурила их из комнаты. Так или иначе, жизнь вошла в прежнюю колею. Дарлин и Сирина ходили на работу в парфюмерный отдел местного магазинчика, алоевый бизнес миссис Монро немного ожил и требовал ее частого присутствия. Мистер Монро еще не вернулся с молодьбы, так что забота о Баке выпала на долю старшей дочери Арлин, недавно уволенной из 7-Eleven. «Проследи, чтобы он хорошенько покушал», — резко трогаясь с места, прокричала из своего изъеденного солью голубого седана марки «Бонвиль» миссис Монро, на что Арлин помахала рукой и бросилась в ванную комнату, где причесала свои светлые, крашеные перышками волосы, наложила соблазнительный макияж и помчалась на кухню, чтобы сварганить специальное лакомство для Бака, который, вследствие отравления космосом, просыпался один раз в полдень и то лишь на полчаса. Она сварила венские сосиски, нарезала их на кусочки, нанизала на зубочистки и украсила маленькими кубиками оранжевого сыра, после чего изысканно разложила на тарелке так, чтобы было похоже на логотип местного торгового центра «Синтвит», букву «С», сильно накрененную на правый бок, устремленную в будущее, как выразилась местная газета по поводу открытия центра несколько веков назад, когда все так же стоял 1974 год, поскольку, как я говорила, на Техлахоме он длился вечно, по крайней мере, с самого момента появления исторических хроник. На Земле, например, торговые центры – свежая новинка. А техлахомцев они обеспечивают кроссовками, дешевой бижутерией и юморными поздравительными открытками уже бесчетные миллионы лет. Ну ладно, Арлин с тарелкой кинулась в подвал, придвинула к кроватке кресло и сделала вид, что читает книгу. Проснувшись секунды после полудня, Бак увидел читающую девушку и счел ее просто идеальной красавицей. Что же до Арлин? Ну, у нее возникла легкая сердечная аритмия романтического генеза, хотя Бак и походил на чудище Франкенштейна. «Я голоден», — сказал Арлин Бак, на что она ответила: «Не отведаете ли немного кебаба из венских сосисок с сыром? Я сама его приготовила. На поминках дядюшки Клема в прошлом году он пользовался большим успехом». «На поминках?» — переспросил Бак. «О, да. Его комбайн перевернулся во время уборки урожая, и он, зажатый внутри, 2 часа ждал приезда спасателей с ножницами для металла. Он написал завещание кровью на потолке кабины». С этого момента они нашли общий язык, и слово за слово вскоре расцвела любовь. Но с любовью была проблема, поскольку из-за отравления космосом Бак засыпал почти сразу после пробуждения. Это печалило Арлен. Наконец, как-то в полдень, едва очнувшись, Бак сказал Арлин: «Арлин, я тебя люблю, а ты меня любишь?» Разумеется, Арлин ответила «да», на что Бак сказал: «Согласна ли ты пойти на большой риск и помочь мне? Мы сможем быть вместе, а я помогу тебе покинуть Техлахому». Арлин пришла в восторг от обоих предложений и ответила «да, да», и тогда Бак объяснил, что ей придется сделать. Очевидно, волны, генерируемые влюбленной женщиной, как раз той частоты, какая нужна для запуска двигателей и взлета космического корабля. Если Арлин поднимется с ним на корабль, они улетят, и Бак сможет вылечиться от отравления космосом на лунной базе. Ты поможешь мне, Арлин?
3: Конечно, Бак. Есть одна загвоздка.
1: Да. Арлин словно окаменела.
2: Понимаешь, когда мы взлетим, в корабле хватит воздуха только на одного человека. Боюсь, тебе придется умереть. Прости. Ну, разумеется, как только мы попадем на Луну, я оживлю тебя с помощью надежного аппарата. Так что на самом деле опасности никакой.
1: Арлин взглянула на Бака. Слеза скатилась по ее щеке, сбежала с губы на язык и показалась слоноватой, как моча.
3: «Прости меня, Бак, но я не могу этого сделать», — сказала она, добавив, что, наверное, ей больше не следует за ним ухаживать. Так будет лучше для них обоих.
1: Огорченный, но не удивленный, Бак снова заснул, а Арлин поднялась наверх. К счастью, в этот самый день уволили из парфюмерного отдела Дарлин, младшую из дочерей. Теперь уже она могла присматривать за Баком, а Арлин устроилась в закусочную, так что ей некогда было даже изливать на Бака свою досаду. Поскольку Бак был в расстроенных чувствах, а у Дарлин оказалось много свободного времени, потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы расцвела новая любовь. Спустя пару дней Бак обратился с уже известной нам просьбой к Дарлин. «Помоги мне, я ведь безумно тебя люблю». Но когда Бак дошел до момента, где Дарлин следовало умереть, она, как прежде ее сестра, окаменела от ужаса. «Извини, Бак, я не могу этого сделать», — промолвила она теми же самыми словами, что и Арлин, объяснила, что лучше ей больше за ним не ухаживать. Опечалившись и опять ни чуточки не удивившись, Бак заснул, а Дарлин убежала наверх. Надо ли говорить, что история повторилась вновь? Дарлин устроилась в придорожную забегаловку, а Серину, среднюю, уволили из ее отдела в Булварте. Теперь настал ее черед заботиться о Баке, который был уже не новинкой в подвале, а обузой того сорта, какой, скажем, становится собакой, если дети начинают спорить, чья очередь ее кормить. Когда же как-то в полдень появилась с обедом Серина, Бак смог вымолвить лишь:
4: «Боже, девочки, еще одну из вас уволили. Неужели вы не можете удержаться на службе?»
1: Серина ничуть не обиделась. «Это же так, мелкие приработки», — сказала она. «Я учусь живописи и когда-нибудь стану такой художницей, что мистер Лео Костелли из Нью-Йоркской художественной галереи Лео Костелли пришлет за мной спасательную экспедицию и увезет меня с этим богом забытого астероида».
2: «Вот», — сказала она, ткнув Баку в грудь тарелку сырого сельдерея с морковкой.
1: «Жуй сельдерей и поменьше болтай. Похоже, тебе не хватает клетчатки».
2: Итак, если раньше Баку казалось, что он влюблен, то теперь он понял, что сам себя обманывал, а подлинная его любовь — Серина. Затем несколько недель он смаковал свои полчаса, в течение которых рассказывал Серине о том, как выглядит из космоса небеса, и слушал ее рассказы о том, какими бы она нарисовала планеты, если бы знала, как те выглядят.
1: «Я покажу тебе небо, а ты поможешь мне покинуть Теклахому, если согласишься лететь со мной, Серина. Любовь моя», — закончил Бак изложение плана побега. А когда Серина узнала, что ей придется умереть, она просто сказала: «Понимаю».
2: На следующий день, когда Бак очнулся, Серина подняла его с кровати и отнесла наверх. По пути он задевал ногами и сшибал на пол семейные фото в рамках, сделанные много лет назад. «Не останавливайся», — говорил Бак, — «время уходит». Был холодный серый день. Серину по желтой осенней лужайке пронесла Бака в корабль. Внутри, когда они сели и закрыли двери, Бак из последних сил включил зажигание и поцеловал Серину.
3: И правда, любящие волны ее сердца запустили двигатель. Корабль поднялся высоко в небо и вышел из гравитационного поля Теклахомы. И перед тем, как потерять сознание и умереть из-за отсутствия кислорода, Серина увидела, как с лица Бака, точно с ящерицы, кусками падает на приборную доску бледно-зеленая франкенштейновская кожа, скрывавшая молодого розовощекого героя-астронавта, а снаружи на черном фоне, заляпанном каплями пролитого молока, звездами мерцает бледно-голубым яичком Земля.
2: Между тем, внизу, на Теклахоме, Арлин и Дарлин, обе уволенные с работы, возвращались домой. Как раз когда взлетела ракета, и их сестра исчезла в стратосфере, оставив за собой длинную рассеивающуюся белую полосу. Ходить в дом им было не вмоготу, и они сели на качели, глядя в точку, где исчезал след от корабля, вслушиваясь в скрип цепей и завывание ветра над прерией.
3: «Ты ведь понимаешь, — произнесла Арлин, — что все баковые обещания нас воскресить собачьи какашки не стоили?» «Да знаю я, — сказала Дарли. — Только я все равно жутко ревную. Ничего не попишешь». «Да уж, не попишешь».
1: И две сестры сидели дотемно на фоне люминесцирующей земли, соревнулись, кто выше раскачивается.

0: Измени свою жизнь. Дембификация. Восприятие живых из плоти и крови существ как персонажей мультфильмов, олицетворяющих идеалы буржуазно-иудео-христианской морали. Спит за поцелуй. Гиперкарма. Глубоко укоренившееся убеждение в том, что наказание почему-то всегда оказывается тяжелее преступления. Озоновые дыры – закидание мусора мимо урны. Нам с Клэр так и не удалось влюбиться друг в друга, хотя мы оба старались изо всех сил. Такое бывает. Кстати, раз уж на то пошло, почему бы, собственно, не перейти к рассказу обо мне? С чего начать? Меня зовут Эндрю Палмер. Мне без 5 минут 30, я изучаю языки. Моя специальность — японский. Семья у нас большая, подробнее о ней позже. Родился я дистрофиком кожи до кости. Тем не менее, вдохновившись отрывком из дневников господина поп-художника Энди Уорхола, он пишет, как огорчился, когда на 6-м десятке узнал, что если бы занимался гимнастикой, мог бы иметь тело. Вообразите, не иметь тело. Я развил бешеную деятельность. Приступил к нудным упражнениям, превратившим мою грудную клетку, эту птичью клетку, в голубиную грудь. Так что теперь у меня есть тело и одной проблемы меньше. Но зато, как я упоминал, я никогда не влюблялся, и это проблема. Всякий раз, когда дело кончается тем, что мы становимся друзьями. А это, скажу я вам отвратительно, я хочу влюбиться. По крайней мере, мне кажется, что я этого хочу. Точно не знаю. Это ведь дело такое темное. Ну ладно, я хотя бы признаю, что не хочу прожить жизнь в одиночестве, и чтобы проиллюстрировать это, расскажу вам одну тайную историю, которую не поделюсь даже с Дэгом и Клэр на сегодняшнем пикнике. Она звучит так. Жил да был молодой человек по имени Эдвард, жил сам по себе и жил весьма достойно. В нем было столько собственного достоинства, что когда вечером в 6:30 он готовил свой одинокий ужин, то всегда следил за тем, чтобы украсить его задорной веточкой петрушки. Такой уж, на его взгляд, был у петрушки вид. Задорный. Задорный и благородный. Он также старался мыть и тут же вытирать посуду, сразу по окончании своей одинокой вечерней трапезы. Своими обедами, ужинами и вымытой посудой не гордятся только одинокие люди, так что Эдвард считал, что вправе гордиться своим обычаем. Пусть ему и не нужен никто, но одиноким он быть не собирался. Конечно, в уединении не очень-то весело, но зато гораздо меньше людей, которые тебя раздражают. Однажды Эдвард не стал вытирать посуду, а вместо этого выпил бутылку пива. Просто так, чтобы взбодриться, чтобы расслабиться. И вскоре петрушка из меню исчезла, а пиво появилось. Он нашел для этого оправдание, не помню только какое. Скоро слово «ужин» стало означать тоскливое «бам» замороженного полуфабриката о решетку микроволновой печи, приветствуемое позвякиванием льда в бокале с виски. Бедному Эдварду осточертело питаться наедине с собой блюдами собственноручного приготовления, и в скором времени он переключился на местный магазинчик микроволновой кухни, где брал, скажем, буррито с мясом и фасолью, которым запивал польской вишневкой. К этому напитку он пристрастился одним долгим сонным летом, которое провел в качестве продавца за унылым, никому не интересным прилавком коммунистического книжного магазинчика имени Энвера Хаджи. Но и это Эдвард вскоре счел слишком обременительным, и в конце концов его ужины сократились до стакана молока в перемешку с тем, что находилось уцененного на полках ликерного погребка. Он начал забывать, что такое твердый стул, антоним жидкий, и воображал, что в глазах у него бриллианты. Повторим. Бедный Эдвард, его жизнь, похоже, постепенно становилась неуправляемой. К примеру, как-то Эдвард был на вечеринке в Канаде, а на следующее утро проснулся в Соединенных Штатах в 2 часа езды. И хоть убей, не мог вспомнить ни как добирался домой, ни как пересекал границу. А вот что Эдвард думал. Он думал, что является весьма смышленым парнем в некоторых отношениях. Он поучился в школе и знал много слов. Он мог сказать, что Вероника – это кусочек тончайшей материи, наброшенной на тело Иисуса, а каракульча – шкурка недоношенного ягненка. Слова, слова, слова. Эдвард представлял, что создает с помощью этих слов свой собственный мир. Волшебную прекрасную комнату, обитателем которой был только он. комнату, имеющую форму двойного куба, согласно определению английского архитектора Адама. В комнату можно было проникнуть только через выкрашенную в темный цвет дверь, обитую кожей и конским волосом, чтобы заглушить стук каждого, кто попытался бы войти и помешать Эдварду сосредоточиться. В этой комнате он провел 10 бесконечных лет. На стенах висели дубовые полки, прогибающиеся под тяжестью книг. Свободное пространство между полками, сапфировые, как вода глубочайших бассейнов, занимали карты в рамах. Пол целиком покрывали великолепные голубые восточные ковры, посеребренные выпавшей шерстью Людвига, верного спаниеля, следовавшего за Эдвардом повсюду. Людвиг снисходительно выслушивал остроумные высказывания Эдварда о жизни, каковые тот большую часть дня, проводя за письменным столом, изрекал не так уж редко. За этим же столом он писал и курил кальян, глядя сквозь освинцованные стекла окон на ландшафт. Неизменно дождливый осенний шотландский полдень. Разумеется, посетители в эту волшебную комнату не допускались. Только миссис Йорк было позволено приносить ему дневной рацион. Эта бабушка в твиде с аккуратным пучком на затылке ежедневно доставляла Эдварду его неизменный Шерри Бренди, что же еще, или по прошествии времени 40-унциевую бутылку виски Джек Дэниелс и стакан молока. Да, комната Эдварда была изысканной. Иногда до такой степени, что могла существовать лишь в черно-белом изображении, как старая салонная кинокомедия. Элегантно подмечено, верно? Итак, что же произошло? Однажды Эдвард стоял на верхней ступеньке библиотечной лестницы на колесиках и доставал старинную книгу, которую хотел перечитать, стараясь не думать о том, что миссис Йорк сегодня что-то запаздывает с бутылкой. Когда же он спустился с лестницы, то ногой вляпался в оставленную Людвигом кучу. Эдвард страшно рассердился. Он направился к мягкому обитому атласному креслу, за которым посапывал Людвиг. «Людвиг!» – заорал он. «Ах ты, негодник! Ах ты!» Но закончить Эдвард не успел. Поскольку, скакнув за диван, Людвиг самым волшебным и, поверьте мне, неожиданным образом из пылкого, любвеобильного, мочалкообразного щенка с радостью виляющего худцем хвостиком превратился в разъяренного и сине-черного с черной пастью ротвейлера, который вцепился Эдварду в горло, чудом не задев еремную вену. Эдвард в ужасе отпрянул. Затем новый Людвиг по совместительству Цербер, роняя клочья пены с отчаянным щемящим душу воем дюжины собак, попавших под грузовик на шоссе, нацелил свои клыки на Эдвардову голень. Эдвард судорожно взлетел на лестницу и воззвал к миссис Йорк, которую по воле судьбы только что заметил через окно. В светлом парике и купальном халате она вскакивала в маленькую красную спортивную машину профессионального теннисиста, навсегда оставляя Эдварда без присмотра. Надо сказать, она сногсшибательно выглядела в трагическом сиянии нового сурового неба, раскаленного, лишенного озона, ни капельки не похожего на небосвод осенней Шотландии. Да уж. Комната стала для него капканом. Он мог лишь кататься на лестнице взад-вперед вдоль полок. Жизнь в его обиталище когда-то очаровательным превратилась в кошмар. До выключателя кондиционера нельзя было дотянуться, и воздух стал спёртым, зловонным, калькутским. И, разумеется, с уходом миссис Йорк исчезли коктейли, способные сделать ситуацию кофейной. Между тем, мрачно швыряя в Людвига том за томом в надежде отогнать чудовище, которое не переставало охотиться за бледными дрожащими пальцами его ног, Эдвард пробудил многоножек и уховерток с давних пор, дремавших позади забытых книг на верхней полке. Насекомые ползали по рукам Эдварда. Книги, брошенные в Людвига, как ни в чем не бывало, отскакивали от его спины, и в результате ковер оказался усыпан серобурыми насекомыми. Людвиг же слизывал их своим длинным розовым языком. Положение Эдварда было ужасно. Оставался только один выход. Покинуть комнату, и под яростный вой неугомонного Людвига Эдвард, затаив дыхание, раскрыл тяжелые дубовые двери. Железистый вкус адреналина гальванизировал его язык, и со смешанным чувством испуга и печали впервые, можно сказать, за вечность покинул свою волшебную обитель. Вечность в действительности равнялась 10 годам, то, что увидел Эдвард за дверью, его поразило. Все то время, что он провел в прелестном изгнании за остроумничанием своей комнатки, остальное человечество, в отличие от него, деловито возводило огромный город, возводило не из слов, а из взаимоотношений. Сверкающий безграничный Нью-Йорк с лепками из губной помады, артиллерийских гильз, свадебных тортов и картонных вкладышей для сорочек, город, построенный из железа, папье-маше и игральных карт, отвратительный прекрасный мир, отделанный снаружи угарным газом, сосульками и лозами бугенвиллей. Его бульвары были бесплановы, суматошны, безумны. Отсюда мышеловки, трифиды и черные дыры. Но, несмотря на завораживающее безумие города, Эдвард заметил, что его многочисленные обитатели передвигаются по нему с беспечным видом, не беспокоясь о том, что за каждым углом их может ждать брошенный клоуном кремовый торт, направленный в коленную чашечку выстрел бойца красных бригад или поцелуй восхитительной кинозвезды Софи Лорен. И спрашивать дорогу бесполезно. Когда он спросил одного местного, где можно купить карту, тот посмотрел на Эдварда, как на сумасшедшего, и с криком убежал. Так что Эдварду пришлось признать, что в этом большом городе он деревенщина. Он понял, что в плане обучения приемам и методам ему придется стартовать с нуля и после десятилетнего гандикапа. Эта перспектива его пугала. Но так же, как выходец из деревни дает себе клятву покорить новый город, надеясь на свой свежий взгляд на вещи, дал подобную клятву и Эдвард. И пообещал себе, что как только займет свое место в этом мире, не обварившись насмерть в его многочисленных фонтанах с кипящим одеколоном, не попав под колеса бесчетных фур, набитых злющими мультипликационными курицами, которые вечно разъезжают по городским улицам, то построит самую высокую башню. Эта серебряная башня будет служить маяком для всех путников, прибывающих в город с опозданием, как и он. А на крыше башни будет бар. В этом баре, знал Эдвард, он будет делать три вещи. Смешивать коктейли с томатным соком и ломтиками лимона, исполнять джаз на пианино, оклеенном цинковыми пластинами и фотографиями забытых поп-звезд, а в маленьком розовом ларьке в глубине возле туалетов продавать, среди прочего, географические карты. Катастрофилия. Неодолимая тяга к чрезвычайным ситуациям. Войди в гиперпространство. Довольствоваться малым. Философия, помогающая примириться с тем, что благосостояние тебе не суждено. Я больше не мечтаю сколотить капитал или заделаться большой шишкой. Мне просто хочется обрести счастье в жизни и, может быть, открыть небольшое придорожное кафе в Айдахо. Подмена ценностей. Замена модным или интеллектуально значимым предметом предмета просто дорогостоящего. Брайан, ты оставил своего Камю у брата в БМВ. Энди. Дек тычет в меня жирной куриной костью, возвращая на пикник. Не сиди молчком. Твоя очередь рассказывать. Сделай одолжение, дружище. Выдай дозу с высоким содержанием знаменитостей. Развлеки нас, милый, добавляет Клэр. Что-то ты в такое настроение впал. Оцепенение. Вот как называется мое настроение в этот миг, когда я сижу на рассыпающемся сифилитичном прокаженном, ни разу не тронутом колесами асфальте на углу Хлопковой и Сапфировой, обдумывая про себя свои истории и растирая пальцами пахучие веточки шалфея. Ну, мой брат Тайлер однажды ехал в лифте вместе с Дэвидом Боуи.
1: Сколько этажей?
0: Не знаю. Я только помню, Тайлер не находил, что сказать. Ну и не сказал ничего.
1: Я обнаружила, говорит Клэр, что даже если тебе совсем не о чем говорить со знаменитостями, всегда можно сказать: «О, мистер Знаменитость, у меня есть все-все-все ваши альбомы, даже если он не музыкант».
0: «Смотрите», — произносит, поворачивая голову Дек, «сюда едут какие-то люди, явь». Черный седан марки «Бьюик», набитый молодыми японскими туристами, и это редкость в долине, посещаемой в основном канадцами и западными немцами, плывет под горку. Первый автомобиль за весь пикник.
2: Они, должно быть, по ошибке свернули с Вербеновой.
0: Теперь они ищут цементных динозавров, которые у стоянки грузовиков «Кабазон», замечает Дек.
1: «Энди, ты же знаешь японский. Пойди поговори с ними», предлагает Клэр.
0: Не будем торопить события. Пусть сначала остановятся и спросят дорогу. Что они, разумеется, немедленно и делают. Я поднимаюсь и иду поговорить с ними. Стекло опускается, приведенное в действие электроникой. Внутри седана две пары, примерно моего возраста, безукоризненных, можно сказать, стерильных, как если бы они въехали в зараженную химвыбросами зону личных слабушных шмотках и со сдержанными «пожалуйста, не убивайте меня» улыбками, которые японские туристы в Северной Америке приняли на вооружение несколько лет назад. Улыбки мгновенно заставляют меня занять оборонительную позицию, и меня бесит их убежденность в моей готовности к насилию. Одному богу известно, что они думают о нашем разношерстном квинтете и захолустной машине на радиаторе, которой расставлены щербатые тарелки с объедками. Живая реклама из жизни ковбоев. Я говорю по-английски, к чему разрушать их представление об американской пустыне. Из последующей судорожной тарабарщины жестов и «они ехать туда-туда?» выясняю, что японцы и в самом деле желают посетить динозавров. И вскоре, получив необходимые указания, они исчезают в облаке пыли и придорожного мусора. В заднее окно автомобиля просовывается фотоаппарат. Аппарат вверх ногами держит рука, палец нажимает на верхнюю кнопку, отщелкивая наш портрет. Тут Дэк кричит: «Смотрите, фотоаппарат! Ну-ка быстро втяните щеки, чтобы скулы, чтоб скулы аж торчали!» Потом, когда машина пропадает из виду, Дэк набрасывается на меня. «Ну и на кой черт, позволь спросить, было прикидываться невеждой?» «Андрю, у тебя отличный японский», — добавляет Клэр. «Ты мог бы их приятно удивить». «В этом не было нужды», — отвечаю я, вспоминая, какой это был для меня облом в Японии, когда люди пытались говорить со мной по-английски. Но все это таки напомнило мне одну сказочку, которую можно было бы сегодня рассказать. «Умоляю, расскажи». И вот когда мои друзья, лоснящиеся от кокосового масла,

Он в то время отрывался у кого-то дома, и на том конце провода слышался жуткий еврогалдеж. Одним ухом я приклеился к трубке, а другой зажал рукой, пытаясь отгородиться от шума в офисе безумного казино сослуживцев Зиги Стардаста, где все беспрерывно взвинчивали себя 10-долларовыми чашечками токийского кофе, который нам носили из магазина на другой стороне улицы. Помню, что творилось у меня в голове. Не о работе я думал, а о том, что каждый город имеет свой запах. Мысль эту заронили запахи токийских улиц. Мясного бульона с лапшой почти выветрившихся семичастот, шоколада и выхлопных газов. И я думал о запахе Милана, запахе корицы, дизельного топлива и роз. О запахе Ванкувера с его жареной китайской свининой, соленой водой и кедрами. Я затасковал по родному Портленду и силился вспомнить запах его деревьев, ржавчины и болот, когда уровень гаммы в офисе резко понизился. В комнату вошел крошечный пожилой человек в костюме от фирмы «Балмейн». Кожа у него была морщинистая, как кожура сморщенного яблока, но только темного торфяного цвета и блестела, словно старые бейсбольные перчатки. Он был в бейсбольной кепке и по-приятельски болтал с моим начальством. Мисс Уэно, вся из себя набрачная координаторша из отдела моды, сидевшая за соседним столом, волосы а-ля Олив Хоул, рубашка венецианского гондольера, турецкие шаровары «Мечта гарема» и сапожки «Вива Лас-Вегас», растерялась, как теряется ребенок, когда снежной зимней ночью в двери вваливается его в усмерть явный медвежьих габаритов дядя. Я спросил мисс Уэно, кто этот мужик, и она ответила: «Мистер Такамити, котёк». Великий папа компании, американофил, обожающий хвастать, каким замечательным игроком в гольф показал себя в парижских борделях и как бегал трусой по тасманийским игорным домам, зажав под мышками охапки лос-анджелесских блондинок. Мисс Уэно была заметно взволнована. Я спросил, от чего? Она сказала, что не взволнована вовсе, а зла. А зла, потому что работает она хоть за десятерых. Дальше этого убогого стола ей не продвинуться. Кучка тесно сдвинутых столов в Японии равносильна нашим загончикам для откорма молодняка. И не только потому, что я женщина, сказала она, но и потому, что японка. В основном из-за того, что я японка. У меня есть амбиции. В любой другой стране я могла бы взлететь, а здесь я просто сижу. Я гублю свои амбиции. Она сказала, что с появлением мистера Такамити просто как-то острее почувствовала свое положение. Полную безысходность. В этот момент мистер Такамити направился к моему столу. Так я и знал. Я жутко растерялся. В Японии начинаешь панически бояться, что тебя, не дай бог, выделят из толпы. Это худшее, что можно сделать с человеком. «Ты, должно быть, Эндрю», — произнес он и пожал мне руку, точно торговец с машинами «Форд». «Поднимемся наверх, выпьем, поговорим», — сказал он. Я же почувствовал, что мисс Уэно рядом со мной вспыхнула от негодования, как светофор. Я представил ее мистеру Такамити, но тот ответил небрежно снисходительно, нечленораздельным бурчанием. «Бедные японцы, бедные мисс Уэно». Она была права. Они в ловушке, каждый из них застрял намертво на своей ступеньке этой ужасной скучной лестницы. Пока мы шли к лифту, я ощущал, как весь офис провожает меня завистливыми взглядами. Это была неприятная сцена, и я представил себе, как они думают. Что он о себе возомнил? Мне казалось, что я поступил бессовестно. Вроде как сыграл на своей заграничности. Мне казалось, что меня отлучили от Синзинруй, новых людей, так называют японские газеты 20-летних офисных служащих. Что это такое, объяснять сложно. В Америке есть такие же ребята, и их ничуть не меньше. Но у них нет общего названия. Поколение X. Они сознательно держатся в тени. У нас больше пространства, где можно спрятаться, затеряться. Им можно пользоваться для камуфляжа. В Японии же пропадать из виду просто не разрешается. Но я отвлекся. Мы поднялись на лифте на этаж, для доступа на который требовался специальный ключ, и мистер Такамити всю дорогу театрально дурачился, пародируя американцев, разговоры о футболе и все такое. Но как только мы поднялись, он внезапно превратился в японца. Притих. Выключился. Как будто я щелкнул выключателем. Я всерьез испугался, что мне предстоит выдержать трехчасовую беседу о погоде. Мы пошли по могильно-безмолвному коридору, выспанному толстым ковром мимо маленьких картин импрессионистов и букетов в викторианском стиле. Это была западная часть этажа. Когда она кончилась, мы вступили в японскую часть. Казалось, мы проникли в гиперпространство. И в этот момент мистер Такамити жестом предложил мне переодеться в темно-синий хлопчатобумажный халат, что я и сделал. Мы вошли в самую большую японскую комнату, где имелась ниша токо-нома с хризантемами, свитком и золотым опахалом. В центре комнаты стоял низкий черный столик, окруженный подушками цвета терракоты.
На столике два

0: комиксы Вуд Харпа и все, что нужно для чаепития. Единственным, что носило в комнату дисгармонию, был маленький сейф в углу. Сейф, между прочим, так себе, далеко не первого сорта, скажу я вам, недорогая модель из тех, которые ассоциируются с западной комнатой обувного магазинчика где-нибудь в Линкольне, штат Небраска. И месяца не прошло после Второй мировой войны. Сейф нищенского вида, разительно контрастировавший с остальной обстановкой. Мистер Такамити пригласил меня за столик, и мы уселись пить солоноватый зеленый японский чай. Разумеется, я гадал, с какой тайной целью меня привели в эту комнату. Мистер Такамити был очень даже приятным собеседником. Нравится ли мне работа, что я думаю о Японии. Рассказывал мне про своих детей. Милые, скучные темы. Несколько историй о тех временах, когда он в 50-х жил в Нью-Йорке, работая внештатным корреспондентом Асахи. О встречах с Дианой Вриленд, Труменом Капоте и Джуди Холлидей. Спустя полчаса или около того мы перешли на теплое саке. Его принес после того, как мистер Такамити хлопнул в ладоши, слуга карлик в тусклом коричневом цвета бумажных магазинных пакетов кимоно. После ухода слуги возникла пауза. Вот тогда-то он и спросил меня, какую из своих вещей я считаю самой ценной. Ну-ну. Самое ценное из моих вещей. Попробуйте-ка объяснить 80-летнему японскому издателю-магнату концепцию студенческого минимализма. Это нелегко. Ну, что может быть у меня ценного? По большому-то счету, подержанный жучок Volkswagen, стерео. Я скорее умер бы, чем признал, что самой ценной моей вещью была сравнительно обширная коллекция пластинок гигантов с немецкой индустриальной музыкой, хранящаяся, это уж совсем куром насмех, под коробкой облезлых новогодних игрушек в подвальной квартирке города Портленда, Орегон. Словом, я ответил вполне искренне и, как показалось мне довольно нестандартно, что ценных вещей у меня нет. Тогда он заговорил о том, что богатство должно быть транспортабельным, что его нужно переводить в картины, камни, драгоценные металлы и так далее. Он прошел через войны, экономическую разруху и знал, о чем говорит. Но я нажал на правильную кнопку, дал правильный ответ, сдал экзамен. В его голосе слышались довольные нотки. Потом, минут через 10, может быть, он вновь хлопнул в ладоши, и вновь возник крошечный слуга в бесшумном коричневом кимоно. Ему были провяканы инструкции. Это вынудило слугу отправиться в угол и по выложенному татами полу прикатить к мистеру Такамити, сидящему, скрестив ноги на подушках, дешевый маленький сейф. Затем, нерешительно, но спокойно, мистер Такамити набрал комбинацию цифр на круглой ручке, послышался щелчок, он повернул ручку, дверца открылась, явив нечто. Что именно, мне видно не было. Он засунул внутрь руку и вытащил... Даже издали я определил, что это фотография. Черно-белый снимок 50-х годов, вроде тех, что делали судмедэксперты. Посмотрев на таинственную фотокарточку, он вздохнул, потом перевернул ее и с легким выдохом, означавшим... «Вот моя самая ценная вещь передал мне!» Признаюсь, я был потрясен. Это было фото Мэрилин Монро, которая садилась в такси, приподняв платье. Она была без белья и посылала губками поцелуи фотографу, по-видимому, мистеру Такамити, в дни его внештатности. Бесстыдно сексуальные, все в лоб высказывающие фотографии. Ежели кто сейчас думает о пошлостях, бросьте, карточка вообще-то была черная, как туз-пик, и весьма провокационная. Глядя на нее, я сказал мистеру Такамити, который внешне безучастно ожидал моей реакции, что-то типа «ну-ну» или еще какую-то чушь, но внутренне искренне ужасался тому, что это фото, обыкновенный вшивый снимок папарацци, к тому же непригодный для публикации, было его самой большой ценностью. И вот тогда-то и последовала моя неконтролируемая реакция. Кровь прилила к ушам, сердце ёкнуло, меня бросило в пот, а в голове прозвучали слова Рильке. Поэта Рильке о том, что все мы рождаемся с неким письмом внутри, только если останемся верны себе, получим позволение прочесть это письмо, прежде чем умрем. Пылающая кровь, пульсируя в моих ушах, сказала мне, что мистера Такамити угораздило спутать фото Мэрилин, хранящееся в сейфе, с письмом, лежащим внутри него самого. И я тоже, да, рискую совершить подобную ошибку. Надеюсь, я вполне любезно улыбнулся, но сам уже схватил брюки и бросился к лифту, произнося вымученные, первые попавшиеся извинения, застегивая пуговицы рубашки, непрерывно кланяясь смущенной аудитории в лице мистера Такамити, который ковылял за мной, издавая старческие всхлипы. Не знаю, какой реакции на фото он от меня ждал. Восхищение, комплимент, а может даже похотливого слюноотделения, но непочтительности, полагаю, он не ожидал. Бедняга. Однако, что сделано, то сделано. Искренних порывов нечего стыдиться. Тяжело дыша, словно я только что разгромил чей-то дом, я бежал из офиса, даже не прихватив вещей, прямо как ты, Дек, и тем же вечером собрал чемоданы. В самолете на следующий день мне снова вспомнился Рильке. Только отдельный, уединенный управляется, как вещь, глубокими законами, и когда ты выходишь в утро встающее, или смотришь в вечер полный совершения и чувствуешь, что там совершается, то всякое сословие с тебя спадает, как с мертвого, хотя вокруг сплошная жизнь. Спустя 2 дня я снова был в Орегоне, в новом свете, дышал более привольным воздухом, но все равно понимал, что здесь для меня слишком много историй, что для жизни мне нужно меньше прошлого. Итак, я приехал сюда. Дышать пылью, гулять с собаками, смотреть на скалы или кактусы и знать, что я первый человек, который видит этот кактус, эту скалу, и пытаться прочесть письмо внутри меня.
1: 31 декабря 1999 года. Для сведения, как и в моем случае, Дек и Клэр так и не влюбились друг в друга. Видимо, это был бы слишком банальный выход из положения. Вместо этого они стали друзьями, что, должен сказать, упрощает жизнь. Как-то 8 месяцев назад на выходные из Лос-Анджелеса приехал целый выводок бакстеров, одетых в неоновые цвета с карманами-клапанами, молниями, патронташными ремнями и такие мелкий подростковый видеоклип, чтобы выпытать правду о наших отношениях с Клэр. Я помню, как ее братец Аллан, мальчик-мажор, сообщил мне на кухне, Клэр и остальные сидели у моего камина, что в данный момент еще один родственничек в бунгало Клэр проверяет постельное белье на предмет чужих волос. Что за ужасная и любопытная ханжеская семейка, даже несмотря на всю их крутизну. Все же удивляться, что Клэр от них сбежала. «Да ладно, старая дева», — гнул свое Аллан. «Парень девушки не друг, и все тут». Я упомянул об этом только потому, что хотел подчеркнуть одну деталь. Слушая мою японскую историю, Клэр гладила Дега по шее, и жест этот был чисто платоническим. Когда я закончил, она захлопала в ладоши, сказала Дегу, что настал его черед, а затем подошла и уселась передо мной, требуя помассировать ей спину. И тоже чисто платонически. Все просто. «Моя история о конце света», — произносит Дег, допивая остатки чая со льдом, остатки давно растаявших кубиков льда. Он снимает рубашку, обнажив свою довольно хилую грудь, закуривает еще одну сигарету с фильтром и нервно откашливается. Конец света – бродячий мотив в сказочках Дега, эсхатологических версиях телепередачи «Вы очевидец». «Знаете, когда стоишь под атомным грибом», который он выдает бесстрастным голосом профессионального комика и уснащает множеством вдохновленных подробностей. И так, еще немного поломавшись, он начинает. «Представьте себе, что вы стоите в очереди в супермаркете, скажем, в супермаркете «Вонс» на углу бульвара «Сансет» и «Авеню Такиц». Но теоретически это может быть любой супермаркет в любом уголке планеты. И настроение у вас хреновое, потому что по дороге в машине вы поссорились с лучшим другом, ссора началась с дорожного знака «Осторожно, олени 2 мили», и вы сказали «Чего?». Они думают, мы поверим, будто здесь хоть один олень остался, отчего у вашего лучшего друга, сидящего рядом с вами и просматривающего ящичек с кассетами, ёкает сердце. Вы чувствуете, что задели его за живое, и что это забавно, а потому продолжаете в том же духе. Если уж на то пошло, говорите вы, сейчас и птиц меньше, чем прежде, и знаешь, что я слышал? На Карибах не осталось ракушек, туристы все вымели. И еще когда ты возвращался самолетом из Европы и находился где-то этак милях в 5 над Гренландией, тебе не стукало в голову, чтобы покупать фотоаппараты, виски и сигареты в безвоздушном пространстве? Это, я бы сказал, извращение. Тогда ваш друг взрывается, называет вас бараном и говорит: «Ну почему ты такой брюзга? У тебя что, работа такая? Во всем искать поводы для депрессии». Вы в ответ: «Брюзга? Я? По-моему, тут уместнее слово «реалист». Хочешь сказать, пока мы ехали сюда из Л.А. и всю дорогу увидели типа 10 тысяч квадратных километров торговых центров, у тебя не возникало ни малейшего подозрения, что где-то какие-то шарики заехали за очень крупные ролики?» Спор, разумеется, ни к чему не приводит. Так всегда бывает с подобными спорами. Самое большое — вас обвинят в старомодном нигилизме. Так что в Онсе в очереди к кассе номер 3 вы стоите наедине с собой, пакетом пастилы и брикетами угля для вечернего барбекю. Живот подводит от дикой обиды, а лучший друг, демонстративно вас игнорируя, сидит в машине и угрюмо слушает трам-там-там какой-то очень средневолновой радиостанции из Кафедрал Сити, мелодии под которой только на коньках кататься. Но одновременно какая-то часть вашего существа восторгается содержимым тележки, упитанного в любой системе отчета мужика, стоящего перед вами в очереди. Блин, у него там всякой твари по паре. Пластиковые фугасы с диетической колой, полуфабрикаты сливочно-ромовых кексов для микроволновой печи, продающиеся прямо в жестянках для выпечки. 10 минут сэкономленного времени, еще 10 миллионов лет эти жестянки пролежат в могильниках отходов округа Риверсайд. И галлоны соуса к спагетти. Да, такой диеты должно быть у всей его семьи запор. А ну-ка, что это у него там на шее, не зопли? Господи, как подешевело молоко, говоришь ты сам себе, заметив ценник на одной из его бутылочек, и вдыхаешь сладкий вишневый запах от полок со жвачкой и нечитанными журналами, дешевыми и зовущими. И вдруг перепад напряжения в сети. Лампы ярко вспыхивают, возвращаются к норме, тускнеют, гаснут. Затем вырубается музыка, нарастает шум голосов, как в кинотеатре, когда прерывается фильм. Люди уже устремляются в ряд номер 7 за свечами. Возле выхода какой-то старикан раздраженно пытается протаранить своей тележкой раздвижные двери, не желающие раздвигаться. Служащий втолковывает ему, что электричество отключилось. Через другой выход, где дверь отжата тележкой, в магазин входит ваш лучший друг. «Радио заткнулось», — объявляет он. «И вот еще, смотри!» Сквозь уличные витрины нам видны многочисленные дымные хвосты, ползущие от 29-й базы морской пехоты, что выше по долине. «Это что-то серьезное!» Завыла сирена. Лучший звук в мире. Звук, который вы с ужасом предвкушали всю свою жизнь. И вот он здесь. Звуковая дорожка для фильма о падении в ад. Оглушительный, ошеломительный, нереальный вой, сплющивающий и взбалтывающий пространство и время. Так сплющивает пространство и время бывший курильщик. Ночью, когда в кошмарном сне видит себя курящим. Проснувшись, бывший курильщик обнаруживает в руке зажженную сигарету. Кошмар достигает апогея. Слышно, как через громкоговоритель управляющий просит посетителей спокойно покинуть помещение, но его никто не слушает. Тележки брошены в проходах, люди бегут, вынося на улицу и роняя на тротуар краденые упаковки ростбифов и бутылки с водой «Эвиан». Цивилизованная автостоянка превратилась в автодром в лунопарке. Но толстяк остается, равно как и кассирша, всклокоченная блондинка с костлявым плебейским носом и прозрачной белой кожей. Они и вы с лучшим другом замерли, как вкопанные, лишившись дара речи. Ваш мозг превращается в светящуюся, как в фильмах, карту мира от объединенной системы противовоздушной обороны североамериканского континента. Такой штамп современной мифологии. На ней вычерчены траектории огненных шаров, плывущих, крадучись неумолимо над Баффиновой землей, Алеутскими островами, Лабрадором, Азорами, Озером Верхним, островами королевы Шарлотты, Пьюджет Саундом, Мэном. Еще несколько секунд, и все. Вот так ведь.
2: «Я всегда обещал себе», — произносит толстяк таким будничным тоном, что вы, остальные трое, подпрыгиваете, отвлекшись от своих мыслей, «что когда этот момент наступит, я буду вести себя с достоинством, сколько бы времени ни осталось, и потому, мисс», — говорит он, решительно поворачиваясь к кассирше, «будьте добры, позвольте мне заплатить за покупки».
1: Кассирша за отсутствием выбора принимает деньги. Затем вспышка. «На пол!» орете вы, но они не реагируют. Вылитые олени, загипнотизированные светом фар. «Скорее!» Но ваше предостережение пропадает впустую. И тогда, перед тем, как витрина превращается в сморщенную, жидкую, взрывающуюся простыню, в поверхность бассейна во время прыжка с вышки вид снизу, перед тем, как вас осыпает град жевательных резинок и журналов, перед тем, как толстяка подняло в воздух, где он завис, как в анабиозе, а потом весь запылал, в то время как жидкий потолок разорвался и потек наружу, перед всем этим ваш лучший друг подползает к вам и, вытянув шею, целует вас губы со словами: «Ну вот, мне всегда хотелось это сделать». И это все. Бесшумный порыв горячего ветра, словно открылись миллиарды духовок, как вы и воображали этот момент лет 6. И все кончено. Немного страшновато, по-своему сексуально и заляпано грязными пятнами сожаления. Совсем как жизнь. Верно ведь? Выбирай. Либо боль, либо работа до седьмого пота. Счастье последнего из землян. Склонность тешить себя приятными фантазиями, будто ты последний уцелевший человек на земле. Я бы летал на вертолете и бомбил наш гриль-бар микроволновыми печами. Платоническая тень. Дружба с представителем противоположного пола, лишенная какого бы то ни было сексуального подтекста. Ментальный эпицентр. Место, где человек воображает себя во время атомной бомбардировки. Очень часто торговый центр. Дуглас Коупленд. Поколение X. Часть вторая. Новой Зеландии тоже достанется. Пять дней назад, на следующий день после пикника, Дек исчез. В остальном неделя была обычной. Мы с Клэр вкалывали, каждый в своем макрабстве. Я в баре у Ларри и присматривал за домиками. За этот необременительный труд мне понизили арендную плату. Клэр впаривала старым авоськом пятитысячные сумочки. Разумеется, мы недоумевали, куда это делся Дек, но не сильно беспокоились. Ясное дело, куда-нибудь сдегерил. Может быть, пересек мексиканскую границу, чтобы писать героические куплеты в зарослях кактусов сагуаро. А может, он в Лос-Анджелесе изучает системы АПРУ. Или снимает гениальный черно-белый фильм на 8-миллиметровую пленку. Кратковременные творческие срывы помогают ему не погибнуть от рутины настоящей работы. И это нормально. Только хотелось бы, чтобы он предупреждал заранее, и мне не приходилось бы расшибаться в лепешку, прикрывая его. Он-то знает, как мистер МакАртур, владелец бара и наш шеф, простит ему убийство родной мамы. Одна скорострельная шуточка из уст Дега и проступок забыт, как в прошлый раз. Больше не повторится, мистер М. Кстати, сколько лесбиянок требуется, чтобы ввинтить лампочку? Мистер МакАртур вздрагивает.
2: Дегмарт, ради бога, не распугивай клиентов.
1: В определенные дни у Ларри могут появиться любители пошвыряться табуретками. Дебоши в баре при всей своей красочности увеличат мистеру М страховые взносы. Хотя баталии у Ларри я сроду не видел. Просто-напросто мистер М тот еще паникер. Три! Одна ввинчивает, а еще две снимают об этом документальный фильм.
2: Натужный смех. Думаю, он не понял.
3: Дегмар, это очень забавно. Ну, пожалуйста, не задевай дам.
1: Но мистер МакАртур... Дек садится на своего конька. Я сам лесбиянка, я всего лишь случайно оказалась в мужском обличье. Для мистера М продукты иной эпохи, детище депрессии, владельца солидной коллекции спичечных коробков из Вайкики, Бока-Ратон и аэропорта Гетвик, это, конечно, уже перебор. Для мистера МакАртура, который вместе с женой вырезает купоны из газет, затоваривается оптом и не понимает назначения подаваемых перед едой в самолетах влажных махровых полотенчиков, подогретых в микроволновке. Дек однажды пытался объяснить назначение махровых полотенчиков мистеру М.
3: Еще одна уловка, изобретенная отделом маркетинга. Пусть плебеи, прежде чем уткнуться в корыто, оботрут с пальцев типографскую краску от триллеров и дамских романов. Очень шикарно, чтоб деревенские дивились.
1: С тем же успехом Дек мог бы произнести эту речь перед котом. Поколение наших родителей или не может, или не хочет понять, как рыночные производители их эксплуатируют. Они относятся к потреблению всерьез. Но жизнь продолжается. Где ты, Дек? Мы ведем себя как насекомые. Культ одиночества. Тяга к достижению автономности любыми средствами, как правило, ценой отказа от длительных прочных взаимоотношений. Часто возникает, когда от тебя слишком многого хотят. Шаденфройде по отношению к знаменитостям. Нездоровое возбуждение, испытываемое при обсуждении обстоятельств кончины знаменитых людей. Шаденфройде по-немецки «радость по поводу чужой беды». Дек нашелся! Из всех возможных мест он выбрал Скоттис Джанкшн, штат Невада, географический пункт на восточном краю пустыни Мохави. Дек позвонил.
3: «Тебе бы здесь понравилось, Эдди». Скоттис Джанкшн – место, куда рванули обезумевшие от горя. Елки, что же мы породили, ученые-ядерщики? Они надрались в своих фордах-седанах, перевернулись и сгорели в ущелье. А потом пришли маленькие пустынные зверюшки и съели их. Это так изящно. Просто-таки Библия. Обожаю законы пустыни.
1: Ты свинья. Я работаю по две смены из-за того, что ты уехал без предупреждения.
2: Мне надо было поехать, Энди. Извини, что оставил тебя отдуваться.
1: Дек, какого черта ты делаешь в Неваде? Ты не поймешь.
3: Я не пойму.
1: Не знаю уж. Тогда сделай из этого сказочку. Ты вообще откуда звонишь?
3: Из забегаловки одной, с таксофоном. Я позволил себе воспользоваться карточкой мистера М. Он не будет возражать.
1: Ты злоупотребляешь расположением этого парня, Дэк. Нельзя вечно рассчитывать на свое обаяние.
2: Я что, звоню в лектории по телефону? Ты хочешь услышать мой рассказ или нет?
1: Разумеется, я хочу.
3: Ладно, я заткнулся. Валяй.
1: Из трубки доносится шум бензоколонки, завывание ветра. Вот дает, как будто Дэк с улицы звонит, а не из помещения. Унылые безлюдие Невады заставляет острее ощутить собственное одиночество. Стараясь побороть дрожь, я поднимаю воротник рубашки. Придорожная забегаловка Дэга наверняка пахнет, как засанное ковровое покрытие в пивной. Уродливые люди с 11 пальцами играют в компьютерные игры, встроенные в прилавок, даже вот жирные мясные субпродукты, сдобренные окрашенные веселенькие цвета приправами. В воздухе висит холодная влажная мгла, воняющая дешевой мастикой, дворнягами, сигаретами, картофельным пюре и невезением. И клиенты пялятся на Дэга, наблюдая, как он романтически корчится и умирает, рассказывая по телефону свою трагическую повесть. Проанализировав его грязную белую рубашку, сбившийся на бок галстук и пляшущую сигарету, они, верно, уже ждут, что вот-вот в дверь ворвется ватага дюжих чистеньких мормонов, свяжет его длинным белым лассо и уволочет обратно в Юту.
3: Итак, вот моя байка, Энди. Постараюсь покороче. Поехали. Жил-добыл однажды в Паунд-Спрингс молодой человек, который никогда не лез в чужие дела. Назовем его Отис. Отис перебрался в Паунд-Спрингс, так как изучал метеокарты и поэтому знал, что там до смешного редко идет дождь. Еще он знал, что если город Лос-Анджелес по ту сторону горы подвергнется ядерному удару, то воздушные потоки не дадут радиоактивным осадкам проникнуть в его легкие. Палм-Спрингс был его персональной Новой Зеландией, убежищем. Подобно удивительной многочисленной группе людей, Отис много думал о Новой Зеландии и о бомбе. Однажды Отис получил по почте открытку от старого друга, который теперь жил в 2 сутках езды от него в Нью-Мексико. Заинтересовала же Отиса в этой открытке фотография на лицевой стороне, сделанная из самолета снимок ядерного испытания в пустыне, произведенного в 60-е годы. Открытка заставила Отиса задуматься. Что-то с этой картинкой было неладно, но вот что он никак не мог понять. А потом Отис понял. Масштаб неверный. Гриб какой-то чересчур маленький. Отис всегда полагал, что грибовидное ядерное облако закрывает все небо. А тут взрыв походил на крошечную сигнальную ракету, затерявшуюся среди долин и горных цепей, где она и была взорвана. Отис запаниковал. Может быть, подумал он про себя, я всю жизнь боялся маленьких фейерверков, которые кажутся чудовищными лишь в нашем воображении и на телеэкранах. Неужели все это время я ошибался? Может, я смогу перестать бояться бомбы? Отис воспрянул духом. Он понял, что ему остается только вскочить в машину и провести более основательные исследования, посетить места подлинных испытаний и выяснить, насколько возможно, масштабы взрыва. Словом, он предпринял турне по, как он сам это назвал, ядерному пути Южной Неваде, Юго-Восточной Юте, плюс Нью-Мексико с полигонами в Аламагарда и Лас-Крузесе. В первый же вечер он добрался до Лас-Вегаса. Он готов был поклясться, что видел Джилл Сент-Джон. Она орала на свой парик коричневого цвета, который мирно плавал в фонтане. Есть также вероятность, что тип, предложивший ей в качестве утешения розеточку с орешками, был Сэмми Дэвис-младший. А когда он замешкался со ставкой за столом, где играли в блэк-джек, стоявший рядом парень ухмыльнулся. «Эй, братишка!» Да-да, его в жизни они в фильме назвали братишкой. Отис чуть не помер от счастья. «Вегас строился не на тех, кто выигрывает». Отис дал парню однодолларовую фишку. На следующее утро Отис увидел на шоссе 18-колесные фургоны, вооруженные автоматами, обмундированием говядиной, которые ехали в направлении Мустанга, Илли и Сузанвилла. И вскоре он уже оказался в юго-западной Юте, на месте, где снимался один фильм с Джоном Уэйном. Добрая половина занятых в нем актеров умерли потом от рака. Ясно, что поездка у Отиса была увлекательная. Увлекательная, но одинокая. Я избавлю тебя от описания дальнейших странствий Отиса. Лучше сразу перейду к главному. Суть в том, что за несколько дней Отис нашел искомый лунный ландшафт в Нью-Мексико и понял после тщательного исследования, что его догадка верна. Атомные грибы и вправду значительно меньше, чем принято считать. Отис обрел покой. Затихли голоса в подсознании непрерывно с детского сада, шептавшие о ядерной опасности. Черт оказался не так уж страшен. Значит, эта история со счастливым концом? Да не совсем, Энди. Спокоен Отис оставался недолго. Вскоре он сделал новое ужасное открытие. Причем катализатором были, как ни странно, торговые центры. Произошло это так. Возвращаясь в Калифорнию по Интерстейт-10, Отис проезжал мимо торгового центра за окраиной Финикса.
1: Он вяло размышлял об этих безликих надменных крупнопанельных зданиях, которые выглядят в окружающем пейзаже весьма нелепо, совсем как ядерные реакторы. Затем он проехал мимо коттеджного поселка Новых Япи, одного из тех странных поселений с сотнями панельных, равно бессмысленных и огромно кораллово-розовых домов, все в двух шагах друг от друга и в трех шагах от хайвея. И Отис понял, да это вовсе и не дома. Это замаскированные торговые центры. Отис нашел аналогии с торговыми центрами. Кухни, гастрономические отделы, гостиные, игротеки, ванные, аквапарки. Отис сказал себе, «Господи, что же творится в сознании живущих здесь людей? Они что, тут только шопингом занимаются?» Он ощутил, как свежа и пугающая эта мысль. Ему пришлось притормозить у обочины и сосредоточиться, глядя на проносящиеся мимо машины. Тогда-то он и утратил новообретенное спокойствие. «Если люди способны превратить свои дома в торговые центры, — подумал он, — то те же люди могут приравнять атомные бомбы к обычным». Это открытие он связал со своим новым знанием о ядерных грибах. Как только эти люди увидят новые, некрупные, почти умилительные габариты ядерных грибочков, процесс станет необратимым. Всякая бдительность исчезнет. И не успеешь оглянуться, атомные бомбы можно будет приобрести в обычном супермаркете или получить бесплатно в придачу к канистре бензина. В мире Отиса вновь стало страшно жить. Новый торговый центр короля. Распространенная иллюзия, будто торговый центр перестает существовать, стоит только из него выйти. Слепота, порожденная этой иллюзией, позволяет обывателям делать вид, что огромные железобетонные параллелепипеды, невесть откуда взявшиеся в их районе, попросту не существуют. «Он был удолбанный?» – спрашивает Клэр. «Только кофе. 9 чашек, судя по тембру голоса. Силен парень». «Мне кажется, он слишком часто воображает себе, как взлетит в воздух. По-моему, влюбиться ему надо. И поскорее. Иначе он и вправду сгинет». «Очень может быть. Он возвращается завтра вечером. Говорит, везет нам обоим подарки».

0: чудовища существуют. Беднохондрия. Ипохондрия, вызванная отсутствием медицинской страховки. Персональные табу. Частные, граничащие суеверием жизненные правила, позволяющие человеку справляться с тяготами повседневности в условиях отсутствия каких бы то ни было культурных и религиозных императивов. Дек только что подкатил к нашему бунгало. Видок у него, как у загадочного предмета, выкопанного собачками из мусорных контейнеров Кафедрал Сити. Его щеки в нормальное время розовые, стали сизыми, как голубиные перья. Каштановые волосы дико всклокочены в стиле маньяка со снайперской винтовкой, который высовывается из захваченной им закусочной и вопит. «Ни за что не сдамся!» Все это мы замечаем, едва он появляется в дверях. Парень явно страшно взвинчен и забыл, что такое сон. Я начинаю волноваться, судя по тому, как Клэр нервно крутит в пальцах сигареты, ей тоже не по себе. При всем при том, лицо у Дэга довольное, казалось бы, чего еще желать-то. Но почему его радость кажется такой предосудительной? По-моему, я знаю, почему. Эта разновидность счастья мне знакома. Она сродни безудержному облегчению и натужной веселости, которые я зрел на лицах друзей, вернувшихся после полугодичного пребывания в Европе. Их лица выражали облегчение, что можно снова приобщиться к большим машинам, пушистым белым полотенцам, калифорнийской жратве. Но одновременно они уже готовились к неизбежной полуклинической «куда же мне себя приложить-то депрессии», являющейся как прологом, так и эпилогом всякого паломничества в Европу. Но клинический кризис середины молодости, слава богу, случается только раз, а у Дега он уже был. Так что, должно быть, Дег просто слишком долго пробыл один. Невозможность ни с кем поговорить здорово бьет по шарам. Правда-правда. Тем более в Неваде. «Привет, чудики! Привет, гостинцы!» — кричит Дег, вваливаясь в Клэр с бумажным подарочным пакетом в руках. На мгновение он задерживается в прихожей, бросит взгляд на журнальный столик, где лежит почта Клэр. И этого мгновения нам достаточно, чтобы обменяться многозначительными. Брови взлетают вверх взглядами. Вообще-то мы сидим на ее кровати и играем в скребл. Мало того, Клэр даже успевает шепнуть мне «Сделай что-нибудь!» «Привет, кексик», — говорит Клэр, стуча по деревянному полу пробковыми на платформе танкетками и виляя всем телом, затянутым в чересчур китчевый тореадорский костюмчик с брюками клёш цвета лаванды. «В твою честь я вырядилась под домохозяйку из Рина. Хотел даже вшивый домик на голове соорудить, но лака не хватило. Так что голова у меня скорее бездомная. Выпить хочешь?» «От водки с апельсиновым соком не откажусь. Привет, Энди!» «Привет, Дек». Я поднимаюсь и мимо него иду к входной двери. Пойду отолью. У Клэр унитаз каким-то странным голосом поет. Сейчас вернусь. Долго ехал? 12 часов. Молодцов. Пройдя через двор в свой чистый, но заваленный всякой ерундой домик, я провожу раскопки в нижнем ящике шкафчика в ванной и отыскиваю купленный по рецепту пузырек, оставшийся от моей годичной или двухлетней давности фазы забав с успокоительными. Из пузырька я выуживаю 5 оранжевых таблеток транквилизатора «Ксанакс» по 0,5 миллиграмма. Выжидаю время, соответствующее периоду отлива, после чего возвращаюсь к Клэр, где размалываю таблетки в ступке для специй и высыпаю получившийся порошок в деговую водку с соком. «Да, Дек, вид у тебя раздрызганный, ну ничего, за тебя. Мы чокаемся, я минералкой. Наблюдая, как он заглатывает напиток, я осознаю, совесть бьет меня по загривку электрошоком, что переусердствовал с дозой вместо того, чтобы помочь человеку просто расслабиться, как намеревался, содействовал его превращению в неодушевленный предмет спустя минут 15. Клэр, об этом лучше не заикаться».
1: «Дегмар, мой подарок, пожалуйста», — произносит Клэр фальшивым, исполненным синтетической бодрости голоском, за которым скрывается обеспокоенность его аварийным состоянием.
2: «Всему свое время, милые мои маленькие везунчики», — говорит Дег, кренясь на стуле. «Всему свое время. Дайте отдохнуть секунду». Отпив по глоточку, мы осматриваем норку Клэр. «Клэр, твой дом, как всегда, безупречен и очарователен».
1: «Батюшке, спасибо, Дег». В словах Дега Клэр чудится высокомерие, хотя мы с ним на самом деле всегда восхищались ее вкусом.
0: В этом бунгало, обставленном кучей фамильного добра, которое она урвала при многочисленных разводах папеньки и маменьки, в миллион раз больше вкуса, чем в наших домах. Ради нужного ей эффекта Клэр готова на все. «Мой дом должен быть идеальным». К примеру, она убрала ковер, обнажив деревянный пол, который она вручную отциклевала, покрыла лаком и усеяла персидскими ковриками и мексиканскими циновками. Вдоль задрапированных тканью стен стоят старинные посеребренные кувшины и вазы, блошиный рынок округа «Оранж». Адидаранакские садовые стулья из каскадской ивы с подушечками из провансальского набивного шелка. У Клэр чудный домик, но одна деталь меня здорово нервирует. Десятки пар, настоящая гора оленьих рогов, которые, сцепившись в хрупкую окостеневшую гроздь, лежат в соседней с кухней комнате. Комната, которой положено быть столовой, напоминает склеп и до смерти пугает всяких там сантехников и слесарей, приходящих, если надо что-нибудь починить.
1: Это коллекционерское безумие началось у Клэр несколько месяцев назад, когда она выкупила на свободу гору оленьих рогов у соседей, распродававших пожитки перед отъездом. Спустя несколько дней Клэр оповестила нас с Дэгом, что совершила некий обряд, позволивший душам загубленных животных отлететь на небо. В чем состоял обряд, она не распространялась. Вскоре процесс освобождения превратился в легкое наваждение. Теперь Клэр спасает рога, помещая в Desert Sun объявление следующего содержания. Местные художницы требуются для работы оленьи рога. Просьба звонить по телефону 323. В 9 случаях из 10 откликается женщина по имени Верна с накрученными на бигуди волосами, которая говорит Клэр, жуя антиникотиновую жвачку. «Мелочка, на речицу по кости уж что-то не похоже, но моего подлеца черти унесли, так что ладно уж, забирайте эти ерундовины, все равно я никогда их терпеть не могла».
0: Архитектурное несварение. Почти навязчивая потребность жить в стильной обстановке. Культовые объекты, черно-белые художественные фотографии в рамках, желательно авторства Дианы Арбус, упрощенная сосновая мебель, матово-черные продукты высокой технологии, телевизор, стерео, телефоны, галогеновое освещение, лампа, стул или стол в стиле 50-х, свежесрезанные цветы с замысловатыми названиями. Японский минимализм. Стиль интерьера, к которому склонно большинство летунов, родства непомнящих молодых людей, вечно меняющих место работы.
1: «Ну, Дэг», потянувшись к его бумажным пакетам, говорю я, «что ты мне привез?»
0: «Руки прочь», — огрызается Дэг и быстро добавляет, «терпение, терпение».
1: «Прошу».
0: Порывшись в пакете, он что-то сует мне в руки. Что именно, я даже не успеваю разглядеть.
1: «Подарок для тебя».
0: У меня в руках свернутый старинный ремень, на котором вышит бисером «Большой каньон».
1: «Дэг, это просто класс, настоящие сороковые».
0: «Так и знал, что тебе понравится. А теперь для мадмуазель». Извернувшись, Дэг что-то протягивает Клэр.
1: Баночку из-под майонеза Miracle Whip с отодранной этикеткой, наполненную чем-то зеленым.
0: «Пожалуй, это гордость моей коллекции талисманов».
1: «Нинтендо Маздек»,
0: глядя на нечто напоминающее гранулированный кофе, только почему-то оливкового цвета, произносит Клэр.
1: «Ну что это? Зеленый песок?»
0: Она показывает склянку мне, потом встряхивает ее.
1: «Ума не приложу, нефрит?»
0: «Нет, не нефрит».
1: «Противные мурашки пробегают у меня по спине. Дэг, ты случайно не в Нью-Мексико это добыл, а?»
0: «Очень тепло, Энди. Так ты знаешь, что это?»
1: «У меня предчувствие.
0: Видишь, какой сообразительный».
1: «Прекратите свои мужские штучки. Лучше объясните, что это за фигня», — требует Клэр. «Мне надоело улыбаться. Челюсть сводит».
0: Я прошу у Клэр позволения взглянуть на подарок. Она протягивает мне баночку, но Дэг пытается вырвать ее у меня из рук. Похоже, коктейль начинает действовать.
1: «Надеюсь, он все-таки не радиоактивный, а, Дэг?»
0: «Радиоактивный?» — взвизгивает Клэр. Дэг вздрагивает, от неожиданности роняет склянку, и та разбивается. В мгновение ока бесчисленные стекловидные зеленые бусины разлетаются, как злющие осы из гнезда, рассыпаясь повсюду. Скачут по полу, закатываются в щели, в складки покрывала, в катку с фикусом, повсюду.
1: «Дэг, какого черта? Теперь убирай все это сам, чтобы у меня в доме твоего песка не было».
0: «Это тринитит», — мямлит Дэг, скорее разочарованный, чем обиженный. «Он из Аламогорда, где провели первое ядерное испытание. Жар был такой сильный, что переплавил песок в новую субстанцию. А баночку я купил в магазине дамской одежды в отделе сопутствующих товаров».
1: «Боже! Это плутоний! Ты притащил в мой дом плутоний, кретин! Теперь здесь все заражено!» У нее перехватывает дыхание. «Я больше не могу здесь жить! Придется переехать! Мой идеальный маленький домик! Я живу в радиоактивном могильнике!»
0: Клэр в своих танкетках мечется, как курица. Ее бледное лицо раскраснелось, но она пока еще воздерживается от прямых обвинений в адрес быстро увядающего Дэга. Я тупо пытаюсь ее урезонить. «Успокойся, Клэр. Взрыв был почти 50 лет назад. Это хреново, но теперь безвредно».
1: «Иди ты знаешь куда со своей безвредностью, мистер Всезнайка? Ты же сам в нее не веришь. Прям такой ты наивный. Да никто не верит правительству. Это дерьмо смерть на ближайшие 4,5 миллиарда лет».
0: Дэг полусонный мямлет с кровати.
1: «Не кипятись, ну, Клэр, ну, бусины свое наполовину отжили, они чистые. А ты, пока весь мой дом не будет дезактивирован, даже не смей слов мне сказать, Франкенштейна, вот это чудовище, а я поживу у Энди. Спокойной ночи».
0: Она вылетает из комнаты, словно тепловоз, бросивший свой поезд, оставляя Дэга в близком коме состоянии на кровати. Его ждет лихорадочный, полный бледно-зеленых кошмаров сон. Будут ли Клэр сниться кошмары, мне неизвестно, но в этом бунгало, если только она в него вернется, ей уже не спать спокойно. Завтра навестить Клэр приезжает Тобиас.
1: А меня скоро ждет Рождество в кругу семьи в Портленде. Чего же мне никак не удается упростить жизнь?

0: разрабатывая свои извилины на тренажерах. В мечтах он Якки. Подгруппа поколения X, верующая в гипнотический стиль Якки, может принести человеку счастье и вдобавок этот стиль жизнеспособен. Такие люди часто по уши в долгах, регулярно чем-то себя одурманивают, а после третьей рюмки с упоением толкуют об Армагеддоне. «Погляди-ка на это», — говорит Дек несколькими часами позже, тормозя у обочины и указывая на местную клинику для слепых. «Ничего забавного не замечаешь?» «Сперва я не вижу ничего экстраординарного, но потом до меня доходит, что это здание в стиле пустынный модерн окружено огромными бочкообразными кактусами с острыми, словно зубы пираньи, колючками, красивыми, но смертельно опасными, как лезвие бритвы». Перед глазами встает картина. Пухленькие дети из комикса «Дальняя сторона», наткнувшись на такие колючки, лопаются, как сосиски. Жалко. Мы возвращаемся из Палм-Дезерт, куда ездили брать на прокат циклевочную машину. На обратном пути мы погромыхали медленно-медленно мимо клиники Бетти Форта, института Эйзенхауэра, где мистер-освободитель скончался. «Останови-ка на минутку. Хочется срезать пару колючек для своей коллекции талисманов». Из бардачка, запором которого служит бельевая резинка, Дек вынимает плоскогубцы и пластиковый пакет на молнии. Затем, петляя как заяц, перебегает дорогу смерти Рамон Роуд. Спустя 2 часа. Солнце в зените, изможденная циклевочная машина отдыхает в доме Клэр. Дек, Тобиас и я лежим, распластавшись, словно ящерицы, в демилитаризованной зоне бассейна, имеющего форму почки. Он расположен ровно посередине лужайки между нашими бунгало. Клэр и ее подруга Элвиса крепят женскую солидарность у меня на кухне, попивая из маленьких чашечек капучино и рисуя мелками на моей черной стене. Между нами троими у бассейна установилось перемирие, и Тобиас, довольно милый себя ведущий к его чести, рассказывает о своей недавней поездке в Европу. Туалетная бумага производства стран Восточного Блока, сморщенные и блестящие, как рекламные вкладыши в «Лос-Анджелес Таймс». Он поведал, как приложился к святыне, посетил могилу Джима Моррисона на кладбище Перлашес в Париже. Найти ее легче легкого. На всех надгробиях разных там покойных французских поэтов намализовано пульверизатором. К Джимми сюда. Улет полный. Бедная Франция. Элвиса, подруга Клэр. Они познакомились несколько месяцев назад у прилавка Клэр, финтиплюшки и бижутерия Вай Магнин. К сожалению, Элвис ее не настоящее имя. Настоящее имя Кэтрин. Элвиса придумал я. Имя прилипло к ней сразу, как только я его произнес, громадному ее удовольствию, когда Клэр привела ее на лэнч. Но это имя... Его меня вдохновила ее голова, крупная, анатомическая и неправильная, как у дамочки, которая в телевикторинах демонстрирует зрителям всякие товары. Голову венчает черная, как смоль, шевелюра, совсем как у кукольного Элвиса производства фирмы Mattel, обрамляющая череп парой апострофов. Ее нельзя назвать красавицей в подлинном смысле этого слова, но, как почти все большеглазые женщины, она неотразима. Ее, несмотря на жизнь в пустыне, она бледна, как плавленый сырок, и стройна, словно гончая, преследующая улепетывающего зайца. Соответственно, она явно предрасположена к раковым заболеваниям. Хотя они происходят из довольно все-таки не схожих социальных слоев, у Элвиса и Клэр есть общий знаменатель. Обе они своевольные, отличаются здоровым любопытством, и, что самое главное, обе в поисках приключений оставили прежнюю жизнь и собственноручно строят новую. Отправившись в поход за истиной, они добровольно ударились на обочину общества, а для такого шага, по-моему, требуется недюжинная сила духа. И женщинам на такое решиться труднее, чем нам, мужикам. Разговаривать с Элвисой все равно, что общаться по телефону с шумным ребенком из южной глуши. Кстати, она из Таллахесси, штат Флорида. Причем ребенок этот находится где-нибудь в городе Сидней, который в Австралии, или во Владивостоке, что в СССР. За каждой репликой вечно следует небольшая, может, в 0,1 секунды пауза, как при спутниковой связи, и тебе начинает мерещиться, будто в твоих мозгах происходит диверсия. Вражеский жучок утаивает от тебя всякую, в том числе секретную информацию. Тоже до того, каким способом Элвис зарабатывает себе на жизнь, этого никто из нас точно не знает. Более того, все точно знают, что и не хотят это узнать. Она – живое доказательство теории Клэр. Любой обитатель курортного местечка моложе 30 лет занимается чем-то скользким. Я предполагаю, что ее работа как-то связана с финансовыми пирамидами или жульнической финансовой компанией, а может вообще с сексом. Однажды я видел ее в отеле «Ритц-Карлтон», что расположен высоко в холмах цвета пшеничных сухариков, которые поднимаются над ранчо Миридж. Она стояла у бассейна, одетая в закрытый купальный каля принцессы Стефании, и дружелюбно болтала с мафиозным типом, одновременно пересчитывая пачку купюр. Впоследствии она отрицала, что вообще там была. Если на нее нажать, она признается, что торгует никем из нас невиданными витаминизированными шампунями, алоэ продуктами и посудой Цептер, по поводу которой может сходу выдать убедительный, уничтожающий червоточины сомнения рекламный информационный текст. Без этой кастрюльки меня бы уже и в живых не было. Элвис и Клэр появляются из моего бунгало. У Клэр вид одновременно мрачный и взволнованный. Ее взгляд прикован к некоему невидимому никому, кроме нее, объекту, парящему перед ее носом. Элвиса, напротив, в превосходном расположении духа, на ней дурно сидящий купальник 30-х годов, такова ее попытка сойти за стильную ретроградку. По мнению Элвисы, этот день для нее случай побыть молодой, вести себя по-молодому с молодежью моих лет. Она считает нас молодежью. Но выбранный ею купальник только подчеркивает, насколько она оторвалась от современного буржуазного времени пространства. Некоторым людям просто не следует играть в стильность. Элвиса мне по душе, но иногда она совершает кардинальные промашки.
1: «Зацените эту лас-вегасскую домохозяйку на химиотерапии», шепчет нам с Дэгом Тобиас, тщетно пытаясь завоевать наше расположение дебильными шуточками. «И тебя мы тоже любим, Тобиас», отвечает Дэг, после чего с улыбкой обращается к девушкам. «Привет, лапушки! Хорошо посудачили?»
0: Клэр апатично мычит, Элвис улыбается. Дэг вскакивает, чтобы поцеловать ее. Клэр между тем плюхается в желтый, выгоревший на солнце шезлонг. Общая атмосфера вокруг бассейна, ярко выраженный 49-й год, диссонирует лишь флюоресцирующие зеленые плавки Тобиаса.
2: «Привет, Энди!» – шепчет Элвиса и, наклонившись, клюет меня в щеку.
0: Бросает беглое приветствие Тобиасу, после чего берет свой шезлонг и приступает к титаническому труду по шпаклеванию всех своих кожных пор кремом «Паба-29» под восхищенным взглядом Дега, который похож на общительного пса, чей хозяин, к несчастью, дома практически не появляется. По другую сторону от Дега Клэр в образе тряпичной куклы, обмякшей от тоски. Какие-то дурные вести, что ли?
2: «Хороший денек, правда?» – замечает Элвиса в пространство.
0: «Да, эта лабораторная крыса никак не оторвется от рычага, выдающего дозы радости».
2: «Ты и так сегодня мне всю голову заморочил, Дег», – отвечает Элвиса. «Прекрати, пожалуйста».
0: Проходит час безмолвного животного времяпрепровождения. Тобиас со своим евробахвальством перестал быть центром всеобщего внимания, и теперь ему не по себе. Он садится, небрежно чистит перышки, разглядывает некий бугор в своих плавках и кошачьим движением приглаживает волосы.
1: «Ну-с, Дегвуд», — говорит он Дегмару, — «похоже, ты и подкачался с тех пор, как на моих глазах один вид твоего тела вызвал уличную пробку».
0: Мы с Дегом, лежа на животах, переглядываемся, строим рожи и хором произносим, создав стереоэффект. «Катись колбаской!» Это вынуждает его переключиться на Клэр, которая лежит, уткнувшись лицом в шезлонг, потерянная для мира. Замечали, как трудно вывести из себя человека, у которого глубокая депрессия? Тобиас переводит свой хищный взгляд на Элвиссу, которая в данный момент красит ногти розовым лаком Гонолулу Чуча. Во взгляде этом считается откровенное превосходство над его объектом. Я просто вижу, как в обеденное время он в синем костюме от Savile Row и с таким же выражением на лице снисходит до посещения какого-нибудь нью-йоркского кафе. Любая официантка – жертва его мужского обаяния и живое доказательство его права господина.
1: «Ты что это так разглядываешь, мальчик Яппи?»
2: «Я не Яппи.
1: Черт-то с два. Я слишком молод. И у меня не так много денег. Может, я и кажусь Яппи, но это всего лишь видимость». Тогда подошла моя очередь на благо вроде дешевой земли и крутой работы, и их запасы, как бы это выразить, истощились.
0: Сенсация! Тобиас недостаточно богат? Это признание выпихивает меня из моих размышлений. Так порвавшийся при попытке его завязать шнурок способен мгновенно перенести вас в иную плоскость реальности. Я понимаю, что Тобиас, несмотря на маску, такой же Синзенруй, такое же поколение X, как и мы. Ну, а он понимает, что опять оказался в центре внимания.
2: Честно говоря, стараться сойти за Япи – дело довольно изнурительное. Я даже подумываю, не бросить ли весь этот маскарад, а то сальдо получается отрицательное. Может, податься в богему, как вы трое? Приехать в картонный ящик на крыше здания RCA, отказаться от потребления белков, работать живой приманкой в парке мира аллигаторов? В конце концов, я могу аж перебраться к вам в пустыню. Упаси Господи. Этого еще не хватало, бросается в штыковую атаку Элвиса. Я вашего брата хорошо знаю. Все вы япи одинаковые, я сыта варим по горло. Дай-ка погляжу тебе в глаза.
3: Что?
2: Дай-ка погляжу тебе в глаза. Тобиас подается вперед, позволяя Элвисе взять его за подбородок и выудить правду из его глаз, голубых, как подарочные голландские тарелки. Это занимает ужасно много времени. Ладно, может, ты не такая уж сволочь. Возможно, через несколько минут я даже расскажу тебе одну историю, которая не для всех. Напомни, чтобы я не забыла. Но я еще подумаю, рассказывать или нет. Сперва ты мне вот что скажи. Ты умер, закопали тебя в землю, и летаешь ты себе в том мире, где все мы будем. Так вот расскажи, чем тебе чем тебе запомнилась земля?
3: Ты о чем? Не понимаю.
2: Какое мгновение олицетворяет для тебя всю суть твоей жизни на этой планете? Что ты унесешь с собой?
3: Молчание. Тобиас не понимает, к чему она клонит, да и я, честно говоря, тоже. Она продолжает.
2: Поддельные яппи-переживания, которые покупаются за деньги, типа спуска на байдарках по водопаду или катания на слонах в Таиланде, не в счет. Я хочу услышать рассказ об одном кратком мгновении твоей жизни, доказывающем, что ты и вправду жил.
3: Тобиас никак не соглашается расколоться. Похоже, ждет, что кто-нибудь подаст ему пример.
2: «Я могу сказать», — произносит Клэр. Все взоры обращаются к ней. «Снег», — говорит она нам. «Снег».
3: Постарайтесь запомнить планету Земля.
2: Ультракратковременная ностальгия. Тоска по совсем недавнему прошлому.
3: Боже, как же все было хорошо еще на прошлой неделе.
2: «Снег», — произносит Клэр в тот момент, когда фонтан голубей взмывает к небу с бурого шелковистого чернозема в саду у наших соседей МакАртуров. Всю прошлую неделю МакАртуры пытались засеять новый газон, но голуби просто без ума от маленьких вкусных семян. А так как голуби – создания очаровательные и всякое прочее, то искренне рассердиться на них практически невозможно. Миссис МакАртур Айрин иногда, скрипя сердце, их шугает, но голуби тихо мирно взлетают на крышу их дома и, посчитав, что спрятались от врагов, устраивают восхитительные любовные игрища.
3: Я никогда не забуду, как увидел и снег впервые.
2: В 12 лет. Дело было сразу после первого и самого крупного родительского развода. Я приехала погостить к матери в Нью-Йорк и стояла на пешеходном островке посреди парка Веню. До этого я никогда не выезжала из Л.А. Огромный город меня зачаровал. Я смотрела, задрав голову на здание Pan American и размышляла о главной проблеме Манхэттена.
3: «Которая состоит...» – спрашиваю я.
2: «Которая состоит в том, что вес распределен уж очень неравномерно. Башни и лифты, сталь, камень, цемент. Так много массы на такой высоте, что сама гравитация может вывернуться наизнанку. Стрясется кошмарная инверсия, произойдет культурный обмен Земли с небом».
3: Обожаю, когда у Клэр начинаются такие вот закидоны.
2: Эта мысль вогнала меня в дрожь. Но как раз в этот момент братец Аллан дернул меня за рукав, зажегся зеленый свет для пешеходов. И когда я повернула голову, чтобы видеть, куда иду, мне в лицо, хлоп, ударилась первая в моей жизни снежинка. Она растаяла у меня в глазу. Я сначала даже не поняла, с чем это столкнулось, но потом увидела миллионы снежинок, белых, пахнущих озоном, тихо спускавшихся сверху, точно обрывочки кожи, сброшенные ангелами. Даже Алан остановился. Машины сигналили нам, но время замерло на месте. Так что да, если я унесу с земли одно единственное воспоминание, это будет то мгновение. По сей день я считаю, что мой правый глаз заколдован. «Бесподобно», — говорит Элвиса. Она поворачивается к Тобиусу. «Усек смысл?»
3: Дайте секундочку на размышление. «У меня есть пример», — заявляет Дек с некоторым энтузиазмом. Подозреваю, что энтузиазм этот частично вызван желанием заработать симпатию Элвиса. Ну, это произошло в 74-м. В Кингстоне, провинции Онтарио. Он закуривает. Мы ждем. Мы с отцом остановились на бензоколонке, и мне было поручено залить бензобак. У нас была Galaxy 500, машина не хухры-мухры. Для меня задача наполнить ее бензобак была сопряжена с огромной ответственностью. Есть некий тип постоянно простуженных мальчишек-недотеп, которые так толком ничему и не научаются. Ни тебе бензобак залить, ни рыболовную леску распутать. Вот таков был и я. Вечно делал что-нибудь наперекосяк. Ломал, губил вещи. Итак, отец в киоске покупал карту, а я снаружи чувствовал себя настоящим мужчиной и гордился тем, что пока ничего не натворил. Не поджег бензоколонку или типа того. А бак был уже почти полон. Отец вышел в тот момент, когда я заканчивал последние капли. И тут пистолет просто-таки взбесился. Начал заливать все вокруг. До сих пор не знаю почему, но он брызгал как ненормальный бензином. Брызгал на мои джинсы и кроссовки, на наши номера, на цемент под ногами. Все было облито вроде как пурпурным ликером. Отец все видел, и я подумал, что сейчас мне будет выволочка. Я почувствовал себя маленьким-маленьким. Но вместо этого он улыбнулся и сказал: «Эх, старик, правда бензин обалденно пахнет? Закрой глаза и вдохни. Чистый-чистый. Будущим пахнет». Я так и сделал, закрыл глаза, как он велел, и глубоко вдохнул. И в это мгновение увидел яркий оранжевый свет солнца, проникающий сквозь веки, и почувствовал запах бензина. Меня аж ноги подкосились. Это был лучший момент моей жизни. Если вы меня спросите, всей душой надеюсь, что спросите, я скажу, что рай просто...

шестеро братьев и сестер наследовали от мамы склонность утром ненавидеть не только запах, но и сам вид пищи. Вместо завтрака мы обычно спали. Более того, не было даже особого повода для трапезы. Все мы вдевятером оказались на кухне случайно, были веселы и добры друг к другу и зачитывали вслух всякие гадости из газет. Было солнечно, никто не психовал, не злобствовал. Я четко помню, как стоял у плиты и жарил бекон. Уже тогда я понимал, что нашей семье дано лишь одно такое утро. Утро, когда все нормальны, все добры и знают, что любят друг друга, ничего не требуя взамен, и что вскоре, как это и случилось, мы все сдвинемся умом и разойдемся в разные стороны, что неизбежно происходит со всякой семьей по истечении одного количества лет. Внимая всеобщим шуткам и подкармливая собаку кусочком яичницы, я едва не плакал. Я терзался ностальгией по событию, которое в этот самый момент происходило на моих глазах. Все это время в мои руки впивались иголочки кипящего жира, но я даже не вскрикивал. Для меня эти иголочки были столь же приятны, как щипки, которыми, бывало, награждали меня сестры, пытаясь вытянуть из меня, какую из них я люблю больше. Эти-то легкие уколы и запах бекона я и возьму с собой. Это будет моим воспоминанием о земле. Тобиасу не втерпешь. Он подался вперед, как ребенок, сидящий в магазинной тележке и тянущийся за упаковкой сладких кукурузных палочек. «Я знаю, какое у меня воспоминание, теперь знаю». «Ну, так расскажи нам», — говорит Элвиса. «Значит, это самое, одному Богу известно, что это будет. Ну, когда каждое лето в Такома парке, округ Вашингтон, я же знал, что он родом с Востока, мы с отцом налаживали коротковолновый приемник, оставшийся с 50-х годов. На закате мы протягивали через сад проволоку и привязывали клип, и получалась антенна. Мы перебирали все частоты, и если пояс Ван Аллена не создавал помех, словилось буквально все. Йоханнесбург, Радио Москва, Япония, Пенджаб. Но чаще всего мы принимали сигналы из Южной Америки, всякую там забавную музыку, призраков, болеро-самбу по трансляции из ресторанов Эквадора, Каракаса или Рио. Звук был тихий-тихий, но чистый. Как-то вечером мама вышла на террасу в розовом сарафане, держа в руках полный стеклянный кувшин лимонада. Отец подхватил ее, и они закружились под самбу. Мама даже лимонад не поставила. Она взвизгнула, но ей было приятно. Мне кажется, она наслаждалась легким привкусом риска, который придавал танцу опасность разбить кувшин. Стрекотали сверчки, за гаражом гудели провода высоковольтной линии. Только мне, ни одному принадлежали мои в ту минуту совсем юные родители. Они и эта тихая музыка, похожая на рай. Далекая, отчетливая, ускользающая сквозь пальцы. Она пришла из того неведомого места, где вечно стоит лето, где красивые люди только и делают, что танцуют, и куда, даже если очень захочется, невозможно позвонить по телефону. Вот что для меня земля. Да, кто бы мог подумать, что Тобиас способен на такое. Придется нам провести повторную экспертизу его личности. А теперь ты рассказывай, ты же обещала, говорит Тобиас Элвисе. Та приуныла, точно речь шла о каком-то пари, который она с дуру заключила, а теперь жалеет. Хорошо, хорошо, расскажу, бурчит она. Клэр говорила, что вы иногда рассказываете истории, так что, надеюсь, вы меня не посчитаете за идиотку. Только пусть никто не острит, ладно? Спокойно, говорю я. Это и есть наше основное правило. В эфире по-прежнему модель для сборки. Дуглас Коупленд, поколение X. Сказки для ускоренного времени. Поменяй цвет. Ты – особь своего личного пола. Элвиса приступает к рассказу. Эту историю я назвала «Мальчик с глазами колибри». Пожалуйста, сядьте поудобнее, расслабьтесь, я уже рассказываю. Все началось в Талахейсе, Флорида, где я росла. Жил по соседству мальчик Кертис, он был лучшим другом моего брата Мэтта. Моя мать звала его Кертис Ленивец, потому что по жизни он шел неспешным шагом, говорил редко, а все только молча жевал своими квадратными челюстями сэндвичи с болонской колбасой. Да еще если у него появлялось такое желание, дальше всех отбивал бейсбольный мяч. Молчал он, просто офигительно. И все умел. Я, разумеется, влюбилась в Кертиса по уши в тот самый момент, когда грузовик с нашими вещами подъехал к нашему новому дому. Я впервые увидела его. Он лежал на соседском газоне и курил сигарету. Мать, как заметила, чуть в обморок не упала. Ему, насколько помню, тогда и 15 не было.

0: Я сразу же начала подражать ему во всем. Чисто внешне я скопировала его прическу и по сей день чувствую, что мои волосы в некотором роде принадлежат ему. Нестиранные футболки, немногословность и походку пантеры. То же самое проделал и мой брат. И мы трое провели вместе энный период, который я и по сей день считаю самым счастливым временем в моей жизни. Гуляя по нашему микрорайону, который почему-то так и остался недостроенным. Мы играли в войну внутри длиннющих домов, обжитых пальмами и изофорой, и всякими зверюшками. В розовых ваннах на перинках из листьев лежали робкие броненосцы, воробьи влетали и вылетали в парадные двери, распахнутые прямо в раскаленное добела флоридское небо. Дымчатые испанские лишайники затеняли окна. Мать, разумеется, цепенела при одной мысли об аллигаторах, но Кёртис-ленивец заявил, что одной рукой уложит любого хищника, который вздумает на меня напасть. Естественно, после этого я с нетерпением ждала встречи с хищником. В наших войнушках я всегда была сестрой Мейерс. Должна была перевязывать раны Кёртиса, которые с течением времени стали подозрительно часто концентрироваться в области паха и нуждаться во все более изощренном лечении. Заброшенная супружеская спальня в глубоком тылу забытого микрорайона стала нашим походным госпиталем. Мы-то посылали домой за пайком, пакетиками воздушного риса и солеными палочками космические. Тем временем я должна была подвергать пах Кёртиса ритуальным лечебным процедурам, которые он изобретал сам. В их названиях отражалось пристрастие к бульварной прессе. Трипольский массаж а-ля Херши или грязевая ванна ханойской путаны. Кёртис читал только журнал «Солдат удачи», но мне названия этих процедур ничего не говорили, и только много лет спустя при воспоминании о тех днях стали вызывать смех. В этой сказочной болотистой комнате меня лишили девственности. Но проделано это было так нежно, что даже сейчас я считаю, что мне здорово повезло по сравнению с тем, что рассказывали про свою дефлорацию очень многие мои подруги. Я отчаянно привязалась к Кёртису, как может привязаться разве что юная невеста старшего школьного возраста. Когда его семья переехала, мне было 15, я 2 недели ничего не ела. Разумеется, он даже не черкнул мне открытки, да я и не ждала, что это произойдет. Это было не в его стиле. Без него я долго-долго ходила как потерянная. Но жизнь продолжалась. Прошло, должно быть, лет 14, прежде чем воспоминания о Кёртисе обрели статус болезненных. Я вспоминала его лишь изредка, ощутив знакомый запах пота, исходящий от какого-нибудь незнакомца в лифте или виде мужчин с похожей мускулатурой. Чаще всего то были парни, что стоят на обочинах автострад с картонками, на которых написано «Работаю за еду». И вот несколько месяцев назад здесь, в Палм-Спрингс, со мной случилось нечто необыкновенное. Я была в Спаде-Люксембург. Я ждала постояльца, которому должна была продемонстрировать кое-какие алоэ-продукты, так что свободного времени у меня было дофига. Занималась я тем, что обитатели теплых мест проделывают редко, лежала у бассейна, наслаждаясь солнышком. Передо мной в шезлонге сидел какой-то мужчина, но так как я вышла к бассейну с противоположной стороны, то не обратила на него особого внимания, заметила только, что это брюнет с хорошей стрижкой и красивым телом. Но время от времени он начинал дергать головой вверх-вниз, а потом вправо-влево, но не как паралитик, а так, словно то и дело замечал краем глаза что-то соблазнительное, и каждый раз вроде как оказывалось, что он обмешивался. И вот выходит из павильона минеральных вод и такая богатая бабенка, натуральная Сильвия. Сильвия Мелвиса зовет богатых, хорошо одетых и удачно причесанных женщин. И семенит в своих туфельках, шнюфельках и платье от Лагерфельда прямо к парню, который сидит впереди меня. Что там такое мурлычет, уж не расслышала, что... А потом надевает золотой браслет ему на руку, который он подставляет ей язык жестов с таким огромным энтузиазмом, словно Сильвия ему не браслет напяливает, а прививку делает. Целует она его в эту самую руку, говорит «буду в 9» и ковыляет себе прочь. Меня забрало любопытство. Спокойно-спокойно я прохожу к бару в бассейне. Тэнди в этом баре работал. Заказываю самый изысканный коктейль розового цвета, а затем топаю обратно к своему насесту по дороге из-под тишка, разглядывая парня. И когда я увидела, кто это, я чуть, честно, не померла на месте. Конечно же, это был Кёртис. Он был выше, чем я запомнила. Пухлые полудетские щеки осунулись, тело у него стало мускулистое, боксерское, как у парней, покупающих на бульваре Голливуд одноразовые шприцы. Ну, знаете, тех, которые с противоположной стороны улицы, кажутся немецкими туристами, а как подойдешь поближе. Факт тот, что он весь был как веревочками оплетен белыми шрамами. Бог мой, мальчик не раз побывал в салоне татуировщика. На внутренней стороне левой ляжки красовалось распятие, и через левое плечо грохотал локомотив. Под колесами локомотива размещалось сердечко, надтреснутое, как тарелка. Другое плечо украшал букетик из игральных костей и гортензий. Парнишка, верно, много повидал на своем веку. Я сказал: «Привет, Кертис». А он поднял голову и заорал: «Ух ты, черт возьми, Кэтрин Ли Мейерс!» Что дальше говорить, я не знала. Поставила бокал, села, подтянув подбородку коленями в позу зародыша в соседнем шезлонге. Уставилась на него, и стало мне тепло. Он привстал, чмокнул меня в щеку и сказал: «Я скучал по тебе, куколка. Думал, так и не увижу до самой смерти». На несколько минут все вокруг растворилось счастье. Но вскоре мое время вышло. Появился клиент. Кертис рассказал, что привело его в наш город, но я так и не въехала в подробности, какая-то киногруппа из LA. Но все время, пока мы разговаривали, он не переставал крутить головой и коситься не ведь на что. Я спросила, что он высматривает, а он кратко ответил: «Алиби. Может, расскажу вечером». Он дал мне свой адрес, квартиры, а не гостиницы, и мы условились вечером в 8:30 поужинать. Не могла же я у него спросить, а как же Сильвия? Это было бы слишком. Даже зная, что ей назначено на день. Не хотелось, чтобы он подумал, что я сую нос в чужие дела. И так наступило 8:30, 8:30, плюс еще чуточку. Дело было в тот самый вечер, когда случилась буря. Помните? Я еле-еле добралась по адресу в ужасный, построенный в 70-х район кооперативных домов возле Rapid Club Drive, продуваемый всеми ветрами части города. Электричество отключилось, уличные фонари тоже накрылись. Навигационные решетки, рассчитанные на потоп, уже начало заливать. На ступеньках перед домом я из-за этой темноты еще споткнулась. Квартира 300 какая-то была на третьем этаже, так что пришлось подниматься пешком по черной, как преисподней лестнице, и стучать в дверь, но лишь за тем, чтобы не получить ответа. Я просто взбесилась. Вернувшись, чтобы уйти, я заорала: «Чтоб ты провалился, Кертис Доннелли!» Тут-то он и услышал мой голос и открыл. Он был пьян. Просил не обращать внимания на обстановку. Квартира принадлежала его другу, манекенщику Ляни. С ударением на «и», уточнил он. Там и знаешь, что за люди эти манекенщики. Да, это был уже не тот маленький мальчик из Калахиси. В квартире отсутствовала мебель из-за неполадок с электричеством, светом. Кертис нашел в кухонном шкафу Ляни несколько пачек именинных свечей и начал зажигать их одну за другой. Они еле кептались. Я с трудом разглядела, что стены оклеены черно-белыми фото моделей, выдранными, довольно-таки неаккуратно выдранными, надо сказать, из журналов мод. Пахло там, как пахнут рекламные вкладыши с образцами духов. Модели были преимущественно мужского пола и с кислыми рожами. Чуре марсианские глаза, выставляя на показ свои атлетические мышцы и кости, они строили нам козьи морды изо всех углов. Я старалась делать вид, что их не замечаю. Когда человек старше 25 выдирает из журнала всякую фигню и лепит скотчем к стенам, это просто-напросто страшно. «Похоже, у нас с тобой судьба такая – встречаться только в нежилых помещениях, а, Кертис?» – сказала я. «Ну, по-моему, он не уловил намека на наш давний походный госпиталь любви». Мы расстелили на полу одеяло, уселись у раздвижной двери и стали смотреть на бурю за окном. Чтобы снять напряжение, я быстренько заглотнула рюмку виски, но добавлять не стала. Мне хотелось удержать эту ночь в памяти. Короче, завязалась классическая вялая заторможенная беседа типа: «Сколько лет, сколько зим?» Время от времени, как и положено на сеансах натужных воспоминаний, комната озарялась случайными тусклыми улыбками, но общая атмосфера была довольно-таки холодной. По-моему, мы оба задумались, а стоило ли вообще нам встречаться. Кертис допился до сентиментальности и, кажется, уже собирался разрыдаться. Затем в дверь постучали. Это была Сильвия. «О, бля, это Кейт!» – прошептал он. «Молчи, пусть орет, пока не устанет. Пусть уйдет!» Кейт с той стороны двери на черной-причерной лестничной клетке вела себя почище стихии. И не подумаешь, что это та самая кроткая маленькая дневная Сильвия. Сам дьявол покраснел бы от словечек, которыми она обзывала Кертиса, требуя открыть дверь, вопя, что он трахает все, что шевелится, и платит какое-то там все, что шевелится и не шевелится, лишь бы платили. Она требовала назад свои талисманы и угрожала прислать мужниных шестерок за твоим последним яйцом. Соседи были, если не в ужасе, то уж точно в восторге. Но Кертис лишь крепко прижимал меня к себе и молчал в тряпочку. Наконец Кейт выдохлась, нарыдалась и беззвучно удалилась. Вскоре мы услышали, как на улице завелся автомобильный двигатель и взвизгнули шины. Я чувствовала себя неуютно, но в отличие от соседей могла удовлетворить свое любопытство. Однако, прежде чем я успела приступить к расспросам, Терпи сказал мне, не спрашивай. Спроси о чем угодно, только не об этом. Хорошо, сказала я. Давай поговорим о калибре. В ответ он рассмеялся и повалился на одеяло. Я обрадовалась, напряжение спало. Он стал снимать штаны со словами «Не волнуйся, ты все равно со мной не захватишь, уж поверь мне, куколка». Потом, раздетый, он раздвинул ноги и подсунул ладонь под мошонку. «Смотри». Да, яичко было одно. «Это случилось, — сказал он, — название страны я по своей дурости забыл, как в Центральной Америке. Он назвал ее коморкой для слуг». Он снова лег на одеяло в обнимку с бутылкой виски и начал рассказывать, как воевал там в качестве наемника. О дисциплине и товариществе. О банковских чеках, которые им тайно передавали господа с итальянским акцентом. Наконец-то он чувствовал себя в своей тарелке. Он описывал в подробностях свои подвиги, показавшиеся мне не более интересными, чем хоккейный матч по телевизору, но я тактично не подавала виду. И тут он стал через каждые два слова выворачивать одно имя. Арло. Арло, как я поняла, был его лучшим другом, и даже больше, чем другом. Такими друзьями, как знать, только ли друзьями, мужчины становятся на войне. Как бы там ни было, однажды Кертис с Арло были под огнем. Схватка приобрела угрожающий характер. Им пришлось залечь и замаскироваться, направив раскаленные дулы своих пулеметов в сторону врага. Арло лежал рядом с Кертисом. У обоих просто руки чесались открыть огонь, и тут прямо в глаза Арло стал пикировать калибри. Арло отмахивался, но тот упорно возвращался. Потом появился второй, за ним третий. «Какого хрена они к тебе лезут?» — спросил Кертис, и Арло объяснил, что некоторые калибри привлекают предметы голубого цвета, и они их подбирают, чтобы строить гнезда. Похоже, сейчас им вздумалось пустить на гнезда глаза Арло. В этот момент Кертис произнес: «Стоп, у меня ведь тоже глаза голубые». Но Арло, пытающийся отогнать птиц, так размахивал руками, что привлек внимание противника. По ним открыли огонь. Вот тогда-то пуля вошла в мошонку Кертиса, а другая пронзила сердце Арло, убив того на месте. Что случилось потом, я не знаю. Но на следующий день, несмотря на ранение, Кертис присоединился к похоронной команде и вернулся на поле боя собирать тела погибших. Когда нашли Арло, ужаснулись даже бывалые солдаты похоронной команды. И не из-за пулевых ран, это привычное зрелище, а из-за дикого надругательства, совершенного над трупом. В глазах Арло остались одни белки. Голубые радужные оболочки были выклеваны. Местные сыпали проклятиями и крестились, но Кертис просто опустил Арло веки и поцеловал его в каждый глаз. Он знал о калибре, но никому о них не рассказал. В тот же вечер, списанный по ранению, он оцепенело сидел в кресле в самолете, летящем в Штаты. Его занесло в Сан-Диего, и с этого момента его жизнь покатилась с горки. Началось то, о чем он не желал мне рассказывать. «Так вот почему ты все время следил за калибри», — сказала я. Но это было еще не все. Лежа на полу, освещенный печальной триадой именинных свечей, озарявших также угрюмые мясные рулеты на стене спальни, он заплакал. Господи, вернее сказать, разревелся. Он не плакал, он рыдал, и все, что я могла сделать, это приникнуть подбородком к его сердцу и слушать, как он причитает над своей пропавшей без вести молодостью, сокрушается, что ничего-то не осталось от его былых взглядов на жизнь, представления о том, что хорошо и что плохо. Он превратился в слегка чокнутого робота. «Из-за увечья меня даже в порно сниматься не возьмут, разве что за гроши». Какое-то время мы лежали молча. Потом он заговорил, но речь его напоминала колесо рулетки, когда оно еле вращается, уже собираясь остановиться. «Знаешь, куколка», — сказал он, «иногда можно с дуру заплыть так далеко в океан, что уже не хватает сил повернуть к берегу. В этот момент, когда ты тихо себе дрейфуешь, птицы издеваются над тобой, они напоминают о суше, до которой уже не добраться. Когда-нибудь, не знаю когда, один из этих крошечных калибрей прицелится и вопьется в мой глаз. И когда это произойдет, он мне так и не сказал, что тогда сделает. В общем-то, и не собирался говорить. Вместо этого он отключился. Вероятно, было уже за полночь, и мне при свете именинных свечей оставалось лишь смотреть на его бедное, покрытое боевыми шрамами тело. Я пыталась придумать что-нибудь, что угодно, что могла бы для него сделать, но в голову пришло лишь одно. Я легла на него, грудь к груди, поцеловала в лоб и уцепилась, как за поручни, за татуировки с поездами, игральными костями, гортензиями и разбитыми сердцами. Попыталась перелить в него свою душу. Я представила, что моя сила, моя душа, этот белый лазерный луч, идущий от моего сердца к его сердцу, как те световые пульсации волоконных кабелят, способные за секунду перекачать миллион нитей на Луну. Этот луч, которому ничего не стоит продырявить стальной лист, пронзил его грудь. Кертис мог принять или не принять от меня силу, которой ему явно не хватало. Мне просто хотелось, чтобы он набрался ее про запас. Я бы отдала жизнь за этого человека. Но в ту ночь я могла пожертвовать только тем, что осталось от моей молодости. Без сожаления. Так или иначе, когда дождь кончился, а я заснула, Кертис исчез из комнаты. Если судьба вновь не сведет нас, на что я мало надеюсь, мы расстались навсегда. Он где-то там, неведомо где, и, может, пока мы сидим и разговариваем, маленькая пернатая драгоценность с рубиновой шейки клюет в его глаз. И знаете, что случится, когда его клюнут? Считайте это предчувствием, но когда это произойдет, поезд мыслей в его голове перейдет на запасной путь. И в следующий раз, когда в дверь постучится Сильвия, он откроет. Считайте это предчувствием. Мы все молчим. Нам ясно, чем запомнится ЛВС и Земля. К счастью, в моем доме звонит телефон, и решительно, как это способен сделать лишь телефонный звонок, завершает эпизод. Тоби используется случаем, чтобы извиниться и сбежать в своей машине, а когда я захожу в дом взять трубку, то вижу, как он, согнувшись, рассматривает глаза в зеркале заднего вида своего взятого на прокат Ниссана. И тут я понимаю, что между ними Клэр все кончено. Считайте это предчувствием. Я поднимаю трубку. Почему я такой бедный? Отсрочка бунтарства. Встречающиеся у молодых людей нежелание вести традиционный молодежный образ жизни, в том числе увлекаться художественным творчеством, вызванное стремлением приобрести солидную профессиональную квалификацию. К 30 годам иногда переходит в траур по утраченной молодости, который выражается в идиотских прическах и тратит денег на дорогие, делающие своего обладателя всеобщим посмешищем наряды. На проводе Тайлер Принц Портлендский, мой младший на 5 лет братец. Осенний крокус нашей семьи, сварганенный напоследок дитя любви, избалованный маленький монстр, возвращающий матери тарелку разогретых микроволновки макарон с вопросом: «Середина, почему холодная? Подогрей еще раз». Я, два других моих брата и три сестры за подобную наглость получили бы затрещину, но королевские замашки Тайлера только укрепляют его власть. «Здорово, Энди! Облучаешься?» «Привет, Тайлер, так и есть». «Круто, круто. Слушай, Билл в Кубе, центр мировой торговли, Лори, Джоанна и я собираемся приехать 8 января и пожить в свободном бунгало 5 дней. Это день рождения Элвиса. Хотим устроить фестиваль в честь короля. Как с этим, без проблем?» «Проблем пока не предвижу, только вы будете здесь как сельди в бочке. Надеюсь, вас это не пугает. Погоди, дай погляжу на всякий случай». Билл в Кубе, это трое друзей Тайлера, всех зовут Биллами. Центр мировой торговли, близнецы Морриси, оба под 2 метра. Я обшариваю весь дом в поисках книги бронирования номеров. Хозяин оставил меня ответственным за аренду. Все это время я размышляю о Тайлере, о его клике, глобальных тинейджерах, как он их называет, хотя большинство уже за 20. Мне кажется забавным и странным, не очень естественным тот факт, что глобальные тинейджеры, насколько можно судить по друзьям Тайлера, живут очень уж сообща. Вместе шляются по магазинам, путешествуют, бронятся, думают, дышат, прямо как семья Бакстеров. Неудивительно, что Тайлер через меня быстренько сдружился с братом Клэр Алланом. До какой же степени зациклены на себе глобальные тинейджеры? Аж страх берет. К примеру, ни один из них не может поехать отдохнуть на недельку в Вайкики без того, чтобы не устроить несколько грандиозных прощальных вечеринок с подарками на одну из трех классических для студенческой культуры тем. Турист-оборванец, покойные знаменитости или тога. А как только один из них приезжает на место, сразу же начинаются ностальгические звонки. Сентиментальные, закрученные потоки искусственно структурированных коллективных переговоров текут через Тихий океан ежедневно, как будто веселый отпускник свистал не на Кухио-стрит, 6 дней с утра до вечера потреблять дорогие Мэйтэй, а в 3-летнюю экспедицию к Юпитеру. Команда Тайлера может и утомлять. Ни наркотиков, ни иронии, лишь скромные возлияния, попкорн, какао и видеофильмы вечером по пятницам. А какой утонченный гардероб! Какой гардероб! Ошеломляющие, дорогие, подобранные с изысканным вкусом вещи из лучших бутиков. Блистательные. Элегантность им по карману, так как, подобно большинству принцев и принцесс, глобальных тинейджеров живут они дома с родителями, экономя на оплате нелепо дорогих квартир в городе. Так что все свои заработки они носят на себе. Тайлер похож на персонаж из одного старого телеспектакля. Дэнни Патриджа, который не хотел работать фасовщиком в бакалейной лавке, предпочитая сразу стать хозяином магазина. Друзья Тайлера наделены странными, не имеющими коммерческой ценности, но забавными талантами, вроде умения готовить отличный кофе или обладания поистине великолепной копной волос. Видели бы вы Тайлерову коллекцию шампуней, гелей и муссов. Они славные ребята. Бойкие. Родителям жаловаться не на что. Они верят в эрзац глобальности, фальшивую расовую гармонию, популяризируемую рекламой прохладительных напитков и свитеров компьютерного дизайна. Многие хотят пойти работать в IBM, когда в зрелом возрасте, 25 лет, их жизнь закончится. Простите, не могли бы вы поподробнее осветить вашу систему исчисления пенсионных вкладов? Но каким-то темным, ускользающим от формулировок образом они же Dow, Union Carbide, General Dynamics и военная промышленность. Я подозреваю, что разбейся их аэробус на ледяном плато Вандах, они, в отличие от Тобиоса, будут лопать своих погибших спутников, испытывая лишь самые слабые или вовсе никаких угрызений на совести. Это я так, теоретизирую. Кричащий минимализм. Тактика в области стиля жизни, схожая с подменой ценностей. Восставство своей материальной неустроенностью, выставляемой на показ в качестве доказательства своего нравственного и интеллектуального превосходства. Застольный минимализм. Пропаганда из рекламных роликов, развлекательных программ и надписей на фирменной упаковке прошлых лет. Дэйв и впрямь считает себя чуваком типа «пейте, дети, молоко, будете здоровы». Вечеринку имени наших любимых знаменитых покойников придумала Кэтлин. Она молоток. Всем давно понять, пора бы, как нежны Кэтлин и крабы. Бросив во время поисков книги бронирования взгляд в окно, обнаруживаю, что плотность заселения в районе бассейна теперь равна нулю. Раздается стук, в дверь стремительно просовывается голова Элвиса. «Я только попрощаться, Энди». «Элвис, мой брат звонит издалека. Подождешь секунду?» «Нет, так лучше». Она целует меня в высочайший пик моего носа, в точку между глаз. А влажный поцелуй напоминает мне, что девушки, подобные Элвисе, взбалмошные, отчасти дрянные девчонки, но, несомненно, живые, почему-то никогда не оказываются в одной постели с такими заторможенными черными ящиками, как я. «Чао, бомбино», — говорит она. «Неаполитанские бродяжки, пора уезжающим». «Ты скоро приедешь», — кричу я, но она ушла, обогнула кусты роз и села в машину Тобиаса. Ну и ну. Возвращаюсь к телефону. «Тайлер, 8-го нормально». «Отлично, обсудим детали на Рождество. Ведь ты приезжаешь, верно?» «К несчастью, да». «Похоже, в этом году будет полный атас. Ты бы заранее обеспечил себе путь к отступлению. Закажи билеты на 5 рейсов на разные дни. Да, кстати, что желаешь получить на Рождество?» «Ничего, Тайлер, я и так пытаюсь отделаться от всех вещей в моей жизни». «Я за тебя переживаю, Энди. Никаких жизненных устремлений». Слышно, как он ест ложечкой йогурт. «Тайлер хочет работать на большую корпорацию. Чем крупнее, тем лучше». «Тайлер, ничего не хотеть – это нормально». «Ладно уж. Только позаботься, чтобы все ненужные тебе шмотки достались мне. И смотри, чтобы они были от пола». «По правде говоря, Тайлер, я думал сделать тебе в этом году минималистский подарок». «Ась?» «Типа красивого камешка или скелета кактуса». На том конце провода молчание. «Ты что, обкурился?» «Нет, Тайлер. Мне казалось, что нечто прекрасное и естественной красотой будет вполне уместно. Ты до такого уже дорос». «Ну ты умора, Энди. Семинар по художественному вою, а не человек. Репсовый галстук и пара носков. Вот все, что мне от тебя нужно». Звонок в дверь, входит Дек. «Почему никто никогда не ждет, пока я сам открою?» «Тайлер, ко мне пришли, я должен идти. Увидимся на следующей неделе, хорошо?» «Размер ботинок 11, талия 30, шея 15,5». «Адью». «Знаменитости смертны».
1: После тайлерового звонка минуло часа три. Да, сегодня все как сговорились свести меня с ума. Просто не знаю, что и поделать. Слава богу, вечером на работу. Пусть у меня от нее мороз по коже, пусть она мутная, пусть монотонная, работа не дает мне съехать с катушки. Тобиас повез Элвису домой и больше уже не вернулся. Клэр отметает все намеки на любовь-морковь между ними. У нее такой вид, будто она знает что-то мне неизвестное. Будем надеяться попозже проговориться. Дек с Клэром куксятся на решетках и друг с другом не разговаривают. Без устали лущат себе фисташки, кидая их на холщовые скорлупки в давно переполненную пепельницу с надписью «Всемирная ярмарка Спокан-74». Та самая ярмарка, где непрерывно лил дождь и демонстрировали здания, выстроенные из алюминиевых банок с содовой. Дек печалится, что Элвиса сегодня не уделила ему ни унции внимания, а Клэр из-за плутония. Она все еще не хочет возвращаться домой. История с радиоактивным заражением взволновала ее сильнее, чем нам сперва показалось. Она заявляет, что отныне будет жить у меня.
2: «Энди, радиация еще долговечнее, чем мистер Фрэнк Синатра. Считай меня своей постоянной квартиранткой».
1: Тем не менее, Клэр таки совершает на обеде в свое жилище. Не более чем на 5 минут в день за вещами. Первая ее вылазка была не менее робкой, чем проникновение средневекового крестьянина в умирающий от чумы город. Она разве что не махала дохлой козой, отгоняя нечисть. «Какая отвага!» — роняет Дек, на что Клэр отвечает злобным взглядом. Я говорю ей, что, по-моему, она впала в чистоплюйство. «Там у тебя все стерильно, Клэр. Ты ведешь себя как пейзанка техновека.
2: Можете смеяться, но ни у кого из вас в гостиной нет Чернобыля».
1: «Верно». Выплюнув огромную фисташку мутанта, Клэр делает глубокий вздох.
2: «Тобиас уехал с концами. Уж я-то чувствую. Вообразите, самое красивое из встречавшихся мне человеческих тел, ходячий оргазм, уплыло навечно».
1: «Я бы так не говорил, Клэр», — отвечаю я, хотя знаю, что она права. «Может, он заехал куда-нибудь поесть?»
2: «Не вешай мне лапшу на уши, Энди. Прошло 3 часа, и сумку он забрал. Просто понять не могу, почему он взял вдруг и уехал».
1: «Я могу». Между тем обе собаки голодными глазами смотрят на фисташки, которые чистят Дек и Клэр. «А знаете самый быстрый способ отделаться от собак, которые клянчат у стола?» – спрашиваю я. В ответ невнятное бормотание. «Дайте им вместо мяса кусочек морковки или оливку. Главное, чтобы с искренним выражением лица. Они посмотрят на вас, как на псих, и исчезнут в 1 секунду. Конечно, их мнение о вас изменится в худшую сторону». Клэр пропускает мою речь мимо ушей.
3: «Естественно, это значит, что придется ехать за ним в Нью-Йорк». Она встает и направляется к двери.
1: «Похоже, мальчики, в этом году у меня будет Рождество со снегом».
3: «Черт, какая же это гадость, эмоции фикс». Рассматривает свое лицо в зеркало, висящее возле двери. «Мне еще даже не 30, а верхняя губа уже сморщивается. Я обречена». Она уходит.
1: Воздушный семейный очаг. Ложное чувство единения, испытываемое сослуживцами по офису.
4: «За свою жизнь я встречался с 3 женщинами, говорит мой босс и сосед, мистер МакАртур, и на 2 из них женился».
1: Бар у Ларри, поздний вечер. 2 полулилипута, торговца недвижимостью из Индаю, тянут ай-яй-яй в выносной микрофон, принадлежащий нашей певице Лоррейн, который вместе со своим электронным хрипуном ритм-напарником отдыхает от показательной настройки инструментов, млея от собственного очарования, и пьет у стойки белое вино. Ночь вялая, чаевых кот наплакал. Мы с Дегом вытираем бокалы, довольно непыльные, как ни странно, занятия, и слушаем, как мистер М откалывает свои коронные номера. Мы подбрасываем ему темы. Не дать не взять телешоу Боба Хоупа, в котором напрямую участвуют телезрители, никогда не смешно, и все же смешно.
3: Кульминацией вечера была престарелая неудавшаяся Заза Габор, наблевавшая целую лужу коктейлей с прицепом на паласу игрового автомата «Всезнайка». Событие редкостное. Клиенты бара при всей своей маргинальности строго блюдут правила хорошего тона. Но самое интересное произошло чуть позже. Дек позвал: «Мистер М, Энди, идите-ка сюда, посмотрите». На паласе посреди слипшихся в платонических объятиях кукурузы и спагетти лежало штук 30 полупереваренных в желудке желатиновых капсул.
4: «Ого, если это не выигрыш в жизнь лото, не знаю уж, что тогда считать подарком судьбы. Эндрю, скорую!»
1: Это было 2 часа назад. А теперь, ублажив свои мужские гормоны беседой с бригадой скорой помощи и демонстрацией познаний в медицине...
2: «Стоп!» – встревал Дек. «А может, применить раствор Рингера?»
1: «Мы слушаем историю личной жизни мистера М. Очаровательные до первой брачной ночи мини романы, исполненные целомудрие первое, второе, третье свидание, почти незамедлительно свадьба, а вскоре жуткая куча детей».
2: «А что же та, на которой вы не женились?» – спрашиваю я.
4: «Она угнала мою машину, Форд, золотистый. Не сделая она этого, я, вероятно, женился бы и на ней. Я тогда был не сильно разборчив. Помню, раз по 10 на дню дрочил за своим письменным столом и думал, что девушка почувствует себя оскорбленной, если свидание не приведет к свадьбе. Мне было одиноко, жил я в Альберте. МТВ в наше время еще не было».

0: Средний класс надо изобрести вновь. Корчи неловкости. Дискомфорт, испытываемый молодежью в обществе старших, которые не замечают комизма своих поступков. Семья отправилась в стейк-хат, и Карен тысячу раз сгорела от стыда, пока ее отец торжественно дегустировал вино новой марки, прежде чем милостиво позволить налить его в бокал. С миссис и мистером М. Филом и Айрин мы с Клэр познакомились в один прекрасный день много-много месяцев назад, когда заглянули через забор и были встречены миазматическими клубами дыма и радостным возгласом мистера М., облаченного в передник с надписью «Кушать подано». Нас тут же пригласили и сучили нам банки с прохладительными напитками и айрин-бургеры. Повеселились всласть. Как раз перед тем, как мистер М. вышел в сад со своей укулеле, Клэр шепнула: «Я чувствую, что где-то около дома находится клетка с шиншиллами. На звероферме едят одни бифштексы». По сей день мы с Клэр ждем не дождемся, пока Айрин отведет нас в сторонку и заговорщическим шепотом поведает нам священные тайны косметических продуктов. Она их распространяет от фирм, то есть складирует в гараже, будто непривлекательных с рук несплавлябельных котят.
1: «Душенька, пока я не набрела на этот крем, у меня на локтях просто какая-то сосновая кора была. Они милые.
0: Они принадлежат к поколению, считающему, что в стейк-хаусах должно быть сумрачно и прохладно. Черт побери, они всерьез воспринимают стейк-хаусы». На носу у мистера М. бледная паутина вен, вроде той, которую домохозяйкам Лас-Пальмаса за большие деньги убирают склеротерапией с внутренней стороны ног. Айрин курит. Оба носят купленные на распродажах спортивные костюмы. Они лишь на закате жизни обнаружили, что у них есть тело. В них воспитали пренебрежение к телу, и это немного печально. И все же лучше поздно, чем никогда. Они как бальзам на раны. В наших глазах Айрин с Филом – вечные жители 50-х. Они все еще верят в будущее с поздравительных открыток. Это их гигантскую коньячную рюмку, наполненную спичечными коробками. Я вспоминаю, когда острю насчет гигантских коньячных рюмок, наполненных спичечными коробками. Рюмка покоится в гостиной на столе рядом с генеалогической парковкой рамочек с фотографиями потомков МакАртуров. По большей части это внуки с непропорциональными прическами под фарраха, щурящие глаза с новенькими контактными линзами. Почему-то кажется, что всем ему уготована фантасмагорическая смерть. Клэр как-то заглянула в письмо, лежавшее на комоде, и прочла там фразу, что лишь спустя 2,5 часа спасатели добрались до потомка МакАртура, напоровшегося на какой-то рычаг в перевернувшемся тракторе. Мы терпимо относимся к безобидным российским каламбурам и губительным для планеты слабостям.
1: «Я никогда не смогу ездить на машине, которая была бы меньше моего Катласа Сюприма».
0: Айрин и Фила, поскольку существование их играет роль транквилизатора для нашего чуть-чуть вышедшего из-под контроля мира. «Иногда, — говорит Дек, — мне крайне трудно вспомнить, жив какой-нибудь знаменитый человек или уже нет. Но потом я понимаю, что это вообще-то без разницы. Не хотел бы показаться мерзавцем, но примерно то же самое я испытываю в отношении Айрин и Фила. Разумеется, в лучшем смысле этой концепции».

0: корчи неловкости. Дискомфорт, испытываемый молодежью в обществе старших, которые не замечают комизма своих поступков. Семья отправилась в стейк-хат, и Карен тысячу раз сгорела со стыда, пока ее отец торжественно дегустировал вино новой марки перед тем, как милостиво позволить налить его в бокалы. На потеху нам с Дэгом мистер М начинает рассказывать анекдот.
1: От этого вы просто умрете. Сидят на пляже во Флориде три старых еврея. Вот он, российский подтекст. Сидят, разговаривают, один спрашивает другого. Ты где ты взял бабки на старости лет, а сесть здесь, во Флориде? А тот отвечает. Был у меня пожар на фабрике, страшное дело. К счастью, она была застрахована. Ладно. Потом он спрашивает другого, откуда тот взял деньги, чтобы поселиться в Майами-Бич. И он отвечает, ты будешь смеяться, но такие, как у моего друга, у меня тоже случился пожар на фабрике. Слава богу, она у меня тоже была застрахована. В этот момент Дэк раздражается громким смехом.
0: Ритм повествования мистера М нарушен. Его левая рука, вытирающая изнутри пивной бокал старым кухонным полотенцем из серии «Птицы Аризоны», замирает.
1: «Эй, Дэк», — произносит мистер М.
0: «Да».
1: «Почему ты всегда смеешься над моими анекдотами, прежде чем я успеваю досказать их?»
0: «Что?
1: Что слышал? Ты вечно начинаешь хихикать в середине моих анекдотов, словно вместо того, чтобы смеяться со мной, смеешься надо мной!»
0: И опять принимается вытирать бокал.
1: «Да что вы, мистер М! Я не смеюсь над вами! Просто у вас... ну, у вас такие смешные жесты и выражения лица! Паузы вы выдерживаете как профессионал! Вы король смеха!»
0: Мистер МакАртур клюет на удочку.
1: «Ладно, только не обращайся со мной, как с говорящим тюленем, хорошо? Уважай мою манеру. Я человек. К тому же плачу тебе зарплату».
0: Последнее звучит так, словно Дэк – пожизненный пленник в этом увлекательном, но бесперспективном макрабстве.
1: «Итак, на чем мы остановились? Ах, да. Ну, словом, эти двое поворачиваются к тому, кто задавал вопросы, и говорят, ну, а ты? Откуда ты взял деньги, чтобы обосноваться во Флориде?»
0: А он отвечает... «Да оттуда же, откуда и вы, друзья мои, случилось у меня катастрофа, произошло наводнение, всю мою фабрику смыло. К счастью, как вы догадываетесь, она была застрахована».
1: У обоих старых евреев отвисают челюсти, потом один из них спрашивает третьего: «Слушай, только один вопрос. Как тебе удалось организовать наводнение?»
0: Стоны. Мистер М, похоже, доволен. Проходит вдоль всей стойки, поверхность которой, подобно узкой подковообразной полоске вокруг унитаза алкаша, похожа на лунный ландшафт в язвах от проказы, от затушенных сигарет, пересекает фиолетово-оранжевое ковровое покрытие из орлона с узором фиеста, благоухающей корицей от дезодоранта для бара, и забирает входную дверь. Дэк посылает мне взгляд. Что он означает? Надо мне и правда в будущем быть поосторожнее со смешками. Но я-то вижу, что Дэк, как и я, разрывается между примитивной привязанностью к нелепым обломкам анекдотической культуры эпохи МакАртура и безотрадностью жизни грядущей цивилизации, заполненной угрюмыми, ноль ауры, ноль юмора, яппи. И не будет места даже шуточкам Боба Хоупа.
1: «Надо радоваться им, пока они еще с нами, Энди», — говорит он. «Ладно, давай пошли. Может, у Клэр улучшилось настроение».
0: Трущобная романтика развлечений. Обычай предаваться развлечениям, присущим нижестоящему социальному слою.
2: «Карен, Дональд, давайте пойдем вечером в Кегельбан. И не думайте вы об экипировке. Насколько я понял, ее дают на прокат».
0: Трущобная романтика общения. Стыдливая радость, испытываемая при беседах, прелесть которых состоит в их абсолютной неинтеллектуальности. Одна из самых приятных сторон трущобной романтики развлечений. Трущобная романтика профориентации. Феномен, когда образованный, уже имеющий профессию человек, устраивается на работу, которая абсолютно не соответствует уровню его квалификации. Способ избежать ответственности и или возможной неудачи на поприще своего истинного призвания. Антиобезличивающее устройство АОУ. Модные аксессуары в сочетании с глубоко консервативной одеждой, призванные демонстрировать окружающим, в созданном человеке все еще тлеет искры индивидуальности. Галстуки в стиле ретро-сороковых или серьги в ушах для мужчин, феминистские значки, серьги в носу для женщин, а также прическа мини-крысиный хвостик, ныне почти исчезнувшая для обоих полов.

0: СААП не заводится. Он чередует туберкулезное отхаркивание щихом озадаченного кролика, производя впечатление одержимого дьяволом ребенка, который корчится в судорогах и выплевывает с кашлем маленькие кусочки гамбургера. Постоялец мотеля, расположенного у самой автостоянки бара у Ларри, орет нам из заднего окошка: «Уебывайте отсюда!» Но его злоба не сумеет испортить нам эту чудесную ночь в пустыне. Впереди долгая прогулка до дома пешком. Спокойный и прохладный воздух обтекает мое лицо, словно сухой фарфоровый ил. Непомерно крутобокие горы сейчас янтарного цвета, как подводные снимки корабля Андреа Дориа. Воздух до того чист, что перспектива искажена. Горы так и норовят врезать мне по лицу. Крохотульки-огоньки, вылитые с фотовспышки, мигают на сторожевых пальмах 111-го хайвея. Их кроны шелестят, пропуская свежий воздух до несметного числа дремлющих в листве птичек, крыс и усиков бугенвилей. Мы заглядываем в витрины, навязывающие флуоресцентные купальники, электронные записные книжки, жуткие абстрактные картины, на которых, похоже, изображены жертвы автокатастроф, обсыпанные блестками. Я вижу шляпы, драгоценности, туфли, прелестные шмотки, умоляющие обратить на них внимание, как ребенок, не желающий ложиться спать. Хочется распороть себе живот, вырвать глаза и запихнуть все эти красоты в себя. Ох, земля! «Сейчас мы похожи, во-первых, на близнецов-идиотов, торгующих подержанными машинами в Индиане», говорит Дек, намекая на наши суперклевые голубые, как яйца дрозда, боб-хоуповские куртки, гольф-классик и белые панамы. «Во-вторых, на пару бродяг с нечестивыми и кровожадными намерениями в сердцах. На твой выбор».
1: «А я так думаю, Дек, что мы на шлемазлов похожи».
0: Хайвей 111, известный также под именем Palm Canyon Drive, главная городская тропа развлечений. Но сегодня он, на удивление, пустынен. В фольксвагенах с высоким задом туда-сюда бесцельно разъезжают несколько амбисексуальных блондинок из округа Оранж. Планируют бритоголовые морские пехотинцы в помятых Эль Каминос. Лихачи визжат тормозами, но никто не останавливается. В городе сохраняется автомобильный тип культуры, и оживленными вечерами чувствуешь себя, цитируя удачную формулировку Дега, как в забегаловке Дейтона. Пышные сиськи, ассортимент, бургеры, шейк, ребята в суперботинках и асбестовых куртках, хрустящие жареные картошкой и крематорий, кабинки из оранжевого винила, имеющие форму классической черно-белой автопокрышки GT. Завернув за угол, мы идем дальше. «Вообрази, Эндрю! 48 часов назад малютка Дек был еще в Неваде», продолжает он, усаживаясь на капот зеленого, убийственно дорогого гоночного Астон Мартина со съемным верхом и закуривая сигарету с фильтром. «Можешь вообразить?» Теперь мы в стороне от главной магистрали, на неосвещенной боковой улочке, где-то глупо припарковано дорогостоящее кресло Дега. Задняя часть Астон Мартина завалена картонными коробками с бумагами, одеждой и всяким хламом, просто мусорное ведро бухгалтера. Такое впечатление, что хозяин планирует скоропалительный побег из города. Для нашей дыры очень даже вероятная версия. Ночевал я в маленьком мотеле, семейное предприятие в какой-то глухомане. Стены обшиты сосновыми сучковатыми панелями, лампы из 50-х, на стенах эстампы с оленями. Так, слезь с машины. Что-то мне тут неуютно. И пахло розовым гостиничным мылом. Знаешь, малюсенькие такие брусочки. Боже, как я обожаю этот запах. Такой мимолетный. Я в ужасе. Дек прожигает огненным цветком своей сигареты дырки в крыше машины. Дек, что ты делаешь? Прекрати, опять за старое. Эндрю, говори потише. Будь так добр. Куда девалась твоя крутизна? Дек, с меня хватит, я ухожу. Я отступаю на несколько шагов. Дек, как я уже говорил, вандал. Я безуспешно пытаюсь понять его поведение. То, что на прошлой неделе он поцарапал Cutlass Supreme, было лишь одним единственным звеном в длинной цепи сходных событий. Похоже, он нападает исключительно на те автомобили, у которых на бамперах отвратительные с его точки зрения наклейки. Естественно, осмотрев заднюю часть машины, я обнаруживаю наклейку «Спросите, как делишки у моих внучат?» «Вернись, Палмер, я заканчиваю. Через секунду». Кроме того, я хотел открыть тебе одну тайну. Я останавливаюсь. «Тайна касается моего будущего», произносит он.
1: Плюнув на здравый смысл, я возвращаюсь. Дек, ну, прожигать дырки... Ну, просто идиотизм какой-то. Успокойся, парень. Это считается мелким хулиганством. Статья 594 Уголовного кодекса штата Калифорния. Просто дадут по рукам. Да никто и не видит. Он стряхивает небольшую щепотку пепла с краев отверстия, оставленного сигаретой. Я хочу открыть гостиницу на полуострове Баха-Калифорина. Если не ошибаюсь, я ближе к этому, чем ты думаешь. Что? Вот чем я хочу заниматься в будущем. Открыть гостиницу. Отлично. Теперь пошли. Нет, он закуривает еще одну сигарету. Сначала я тебе ее опишу. Только быстро. Я хочу открыть гостиницу в Сан-Филиппе. Баха имеет форму иголки, а Сан-Филиппе на ее восточной стороне. Малюсенькие деревушки, вокруг одни пески, заброшенные урановые рудники да пеликаны. Открою маленькое такое заведение, только для друзей и чудаков. А в обслугу наберу исключительно старух-мексиканок, офигительных красавцев-серфингистов и прихипованных ребят и девушек, у которых от наркоты мозги стали как швейцарский сыр. В баре будет принято пришпиливать к стенам и потолку деньги и визитки. А единственным источником света будут 10-ваттовые лампочки, скрытые за подвешенными к потолку скелетами кактусов. Вечерами мы будем стирать друг другу с носов цинковую мазь, пить коктейли с ромом и рассказывать истории. Кто расскажет хорошо, может за постой не платить. В туалет тебя не пустят, пока не напишешь фломастером на стене что-нибудь смешное. И все комнаты будут обшиты сучковатыми сосновыми панелями, а в качестве сувенира каждому достанется маленький кусочек мыла. Должен признаться на словах, гостиница Дега была хоть куда, но мне все же хотелось уйти. Прекрасно, Дэк. В смысле, идея у тебя прекрасная, это без дураков, только... Давай смотаемся отсюда, ладно?
0: Да, наверное. Он смотрит на то место, где прожигал дырку, пока я отвернулся.
1: Ой, я... Что случилось? О, черт! Алый уголек сигареты упал внутрь, в коробку с бумагами и прочим хламом. Дэк соскакивает с машины, и мы оба завороженно смотрим, как маленький жаркий язычок проедает себе дорогу через пачку газет, вроде бы исчезает, но вдруг... Уф, коробка мгновенно так взлаивает, разбуженная собака воспламеняется, озарив наши искаженные ужасом лица злорадной желтой усмешкой. О, черт, бежим! Меня уже нет. Мы оба несемся вниз по улице, сердца наши застряли где-то в глотках, оборачиваемся мы лишь однажды, и то на секунду через два квартала, чтобы увидеть худшие из возможных последствий. Астон Мартин, объятый малиновой лавой шипучего пламени, радостной гренкой растекается по мостовой. Черт! Беллинхаузен! Это самый кретинский, самый долбанный из фортелей, на которые ты способен. Мы снова бежим, я впереди, сказываются занятия аэробикой. Дек сворачивает за угол позади меня, я вдруг слышу тихий возглас и глухой удар. Обернувшись, я вижу, что Дек везет как утопленник. Он налетел на шкипера всех народов, бродягу из долины уродцев, который иногда захаживает в бар у Ларри. А шкипером его прозвали, потому что фуражка у него, как у капитана из телесериала. Здорово, Дек. Бар закрыт. Привет, шкип. А, Тато, я... Ты, я опаздываю на свидание, надо бежать. Уже на ходу, говорит он, салютуя шкиперу рукой, словно япи, лицемерно обещающий как-нибудь вместе отобедать. Пробежав еще десяток кварталов, мы в изнеможении, еле переводя дух, останавливаемся и начинаем класть земные поклоны. Никто не должен знать об этом проколе, Эндрю, понял? Никто, даже Клэр. Я что, похож на анацефала? Блин. «Как же шкипер?» – спрашиваю я. «Думаешь, у него хватит ума сделать очевидный вывод?»
0: «Он?» «Я. У него мозги давно превратились в тосол».
1: «Ты уверен?»
0: «Да».
1: «Мы опять можем свободно дышать. Быстро, назови 10 рыжеволосых покойников», – командует Дек.
0: «Что?»
1: «У тебя 5 секунд. Раз, два, три». Я задумываюсь. «Джордж Вашингтон, Дэнни Кей. Он еще жив. Нет, мертв. И то правда, призовое очко». Остаток нашего путешествия от бара до дома был не столь занимателен.

программе «Подробные сборки» группы «Скоупленд. Поколение X. Сказки до ускоренного времени». Глава следующая. «Я не ревную». «Ты и твое эго – две большие разницы». Говорят, Элвиса, покинув наш бассейн, тем же вечером оседлала дворняжку. Оседлать дворняжку – стильный синоним словосочетания «поехать автобусом компании Greyhound». Ее путешествие в северо-западном направлении длилось 4 часа. В Санта-Барбаре она вылезла и устроилась на новую работу. И зацените на какую? Садовником в монастырь. Мы сражены, на все 100% сражены этой краткой вестью. «Вообще-то льет бальзам на рану Клэр. Это не настоящий монастырь. Женщины там ходят в мешковатых черных сутанах, японщина этакая, коротко стригутся. Я видел их в проспекте. Кроме того, она всего лишь ухаживает за садом». «В проспекте? Ужас ужасом погоняет». «Да, такой сложенный вдвое, как меню пиццерии, буклетик. Его Элвисе прислали вместе с письмом ее зачислений. Боже милосердный. Она нашла работу по бумажке на доске объявлений. Новости нашего прихода. Говорит, ей нужно проверить сознание». «Но я другое подозреваю. Ей кажется, что туда может занести Кертис, и она хочет оказаться в нужном месте в нужное время. Эта женщина отлично умеет держать язык за зубами, когда хочет». «Мы сидим у меня на кухне, развалившись на табуретках из опаленной сосны, какие ставят у стойки бара. Верх у них пурпурный, стеганный ромбиками, а ножки обгрызены собаками. Эти стулья месяц назад я бесплатно уволок с одной мрачноватой распродажи, ликвидировалось имущество должников из кооперативного дома на Пало-Фейро-Роуд. Для вещей атмосферы Дек вкрутил в патрон над стеклом модняцкую красную лампочку, а в данный момент смешивает кошмарные коктейли с кошмарными названиями, которым научился у подростков, заполонивших город на весенних каникулах. Физра с минетом, химиотерапия, безголовая королева выпускного бала. Кто только выдумывает эти названия». Все одеты в наряды для рассказов на сон грядущий. Клэр во фланелевом домашнем халатике, отороченном кружевом из прожженных сигаретами дырок. Дек в пижаме искусственного шелка цвета бургундского вина с королевскими под золото аксельбантами дом модели «Лорд Тайрон». А я в обвислой ковбойке с длинными рукавами. Вид у нас разношерстный, малохольный и унылый. «Надо нам все-таки ввести униформу в нашем балагане», — говорит Клэр. «После революции, Клэр. После революции», — отвечает Дек. Клэр ставит в микроволновую печь научно усовершенствованный попкорн. «Мне всегда казалось, что я не еду ставлю в эту штуку», — говорит она, набирая на писклявом пульте время готовки, «а вставляю топливные стержни в реактор». Она с силой захлопывает дверцу. «Поосторожней!» — кричу я. «Извини, Энди, я расстроена. Ты не представляешь, как мне сложно находить друзей моего пола. Если с кем я и дружила, это всегда были парни. Девицы только и знают, что юбками шуршать. Они видят во мне конкурентку. Наконец, я в кои-то веки нашла настоящую подругу, и она уезжает в тот же день, когда меня бросает самые сильные наваждения моей жизни, так что уж потерпи мои закидоны. Поэтому ты сегодня была такая кислая возле бассейна». «Да, она попросила меня помалкивать насчет ее отъезда. Прощание ей ненавистно». Идея с монастырем, похоже, задела Дега за живое. «Ничего не выйдет», — говорит он. «Тоже мне, Мадонна-блудница, чтобы я на это купился». «Дег, а тебя никто этим и не покупает. Что-то ты начал по-тобиасовски выражаться. И уж вряд ли она считает монашество своим жизненным призванием. Так что оставь свой скепсис. Дай ей шанс». Клэр вновь усаживается на табуретку. «И вообще, тебе бы больше понравилось, если бы она осталась в Палм-Спрингс и продолжала заниматься все тем же самым. Тебе бы понравилось через год-другой бегать к ней в супермаркет Вонс за одноразовыми шприцами? Или ты подыскал бы ей хорошую партию какого-нибудь типа со съезда дантистов, чтобы она заделалась домохозяйкой в Пало-Альто?» В микроволновке громко лопается первое зернышко кукурузы. И до меня доходит, что Дек дуется не только потому, что отвергнут Элвисы, но и из зависти. Он восхищается ее решимостью изменить и упростить свою жизнь. «Она отреклась от мирских благ, я так понимаю», — говорит он. «Ее вещи достанутся соседкам по квартире, бедняжкам. У этой девушки СГДВ, синдром гипертрофированного дурного вкуса. Абажуры

0: Ее поступок не глупее твоего ухода в монастырь, а уж, ох ты, свидетель, сколько раз ты там насчет этих своих планов толковал. Кукуруза очень к месту перестает взрываться. Дек пялится на свои ноги, смотрит на них, словно это два ключа на колечке, а он не может вспомнить, от каких они замков.
1: Ой, Господи.
0: Ты права. Сам себе не верю. Знаешь, как я себя чувствую? Как будто мне 12 лет, и я снова в Онтарио, и снова катил бензином машину и себя. Мне кажется, я в абсолютной глубокой заднице. Вылазь из задницы, Беллингхаузен. Просто закрой глаза, говорит Клэр. Закрой глаза и взгляни внимательно на то, что ты пролил. Вдохни запах будущего. Трущобная романтика питания. Феномен, когда пища доставляет удовольствие не своими вкусовыми качествами, а за счет сложного комплекса социальных коннотаций, ностальгических импульсов и упаковочной семиотики. Мы с Карен купили тюбик мультивипа вместо настоящих сливок, так как подумали, что синтезированные из нефти искусственные сливки именно то, чем жены летчиков из Пенсаколы подчивали своих мужей в начале 60-х, отмечая их повышение по службе. Телепритчи. Повседневное морализаторство на базе телесериалов. Ну, это прям как в той серии, когда Йен потерял очки. QMP. Кельмерзопакость. Полный облом. Джейми 36 часов припухал в римском аэропорту, ну просто QMP, да и только. QSB. Кельстилевая безграмотность. Жуткая безвкусица. Ну, это была полная QSB. Малярские шаровары, прикинь, это ж 1979-й, всякий дурак знает. Красная лампочка, штука забавная, но глаза утомляет. Перебираемся в мою комнату, настал час рассказов на сон грядущий. Горит огонь в камине, на своей овальной циновке блаженно посапывают собаки. Разместившись на моей застеленной покрывалом гудзонов залив кровати, мы едим кукурузу. Невероятно сильное ощущение тепла и уюта среди желтых восковых теней, которые дрожат на деревянных стенах, увешанных моими пожитками. Блеснами, панамками, пальмовыми листьями, пожелтевшими газетами. Тут же вышитые бисером ремни, веревки, ботинки и карты. Простые предметы для ничем не осложненной жизни. Первой заговорила Клэр. Расстанься с телом. Жила-была бедная маленькая богатая девочка по имени Линда. Она была наследницей огромного фамильного капитала, семена которого впервые проросли на ниве работорговли в Джорджии, размножились текстильными фабриками в Массачусетсе и Коннектикуте, рассеялись на запад с целелитейными заводами на Монокахилл-Ривер в Пенсильвании и в конце концов принесли здоровые плоды в виде газет, кино и авиаиндустрии в Калифорнии. Однако ж, пока деньги семьи умудрялись постоянно множиться и подстраиваться под эпоху, у самой семьи это не получалось. Она съеживалась, тащала и вырождалась, пока от нее не остались только два человека – Линда и ее мать Дорис. Линда жила в каменном особняке в сельском имении в Делавере, но ее мать вспоминала делаверский адрес только когда заполняла налоговую декларацию. Она даже не приезжала туда по много лет. Ибо была она светской львицей, и обитала она в Париже, и жизнь ее была одним непрерывным полетом в первом классе. А вот если бы она туда приезжала, то, возможно, смогла бы помешать тому, что случилось с Линдой. Понимаете, детство у Линды было безоблачное, как у всех маленьких богатых девочек. Единственное дитя в детской на верхнем этаже каменного замка, где каждый вечер отец читал ей сказки, усадив к себе на колени. Под потолком порхали и пили десятки маленьких ручных канареек, иногда спускавшихся им на плечи и всегда запускавших клювы в прекрасные яства, приносимые горничными. Но однажды отец не пришел и больше не приходил никогда. Какое-то время от случая к случаю сказки пыталась читать мать, но это уже было не то. От нее пахло спиртным, мать ударялась в слезы и отмахивалась от птиц, когда те подлетали. И птицы перестали подлетать. Шло время, и в свои 18-20 лет Линда превратилась в прекрасную, но очень несчастную женщину, постоянно ищущую человека, идею, место, которые могли бы спасти ее от... ну, в общем, от ее жизни.

Линда ощущала привилегированность и бессмысленность своего существования, абсолютное одиночество. К своему солидному наследству она питала смешанные чувства. Чувство вины, и не пришлось бороться за место под солнцем, но одновременные чувства своей высокородности и избранничества, которые, как она сама знала, до добра не доводят. Ее бросало из стороны в сторону. Как все по-настоящему богатые или красивые или известные люди, она никогда не могла быть полностью уверена, реагируют ли люди на нее самое, лучик света, заключенный в капсуле плоти, или они видят лишь лотерейный выигрыш, доставшийся ей при рождении. Она всегда была готова дать отпор вымогателям и вралям, рифмоплетам и шарлатанам. Еще одна вещь, которую вы должны знать о Линде. Она была умна. Могла поддержать разговор о квантовой физике, кварках и лептонах, бозонах и мезонах, и могла при этом отличить подлинного специалиста от человека, который просто прочел на эту тему статью в журнале. Она знала название большинства цветов на свете и могла купить все цветы на свете. Она бывала в аудиториях Вильямс-колледжа и вкушала коктейли с кинозвездами в заоблачных бархатных высях Манхэттена, освещенных эпилептически мигающими лампами. Часто она в одиночку путешествовала по Европе. В средневековом окруженном крепостным валом городе Сент-Мало на побережье Франции она жила в маленькой комнатке, пахнущей пылью и конфетами с ликером. Там, в поисках любви, в поисках смысла, она читала Бальзака и Нэнси Митфорд и спала с австралийцами, обдумывая, куда отправиться дальше. В Западной Африке она увидела бескрайние лоскутные ковры Герберы Щавеля, поля иных миров, где психоделические зебры жевали нежные цветы, за ночь проросшие из бесплодной земли, рожденные из семян, пробужденных от десятилетий комы взбалмошными дождями Конго. Но то, что искала, Линда нашла в Азии. Высоко в Гималаях, среди ржавеющих альпинистских кислородных баллонов и ко всему безучастных, накачанных опиумом богом забытых студентов из Айовы, она обрела то, что привело в действие механизм ее души. Она услышала о маленькой деревушке, где жила религиозная секта монахов и монахинь, достигавших состояния святости и экстаза освобождения через строгий пост и медитацию в течение 7 лет, 7 месяцев, 7 дней и 7 часов. В период обучения на святого учащийся должен не говорить ни слова и ничего не делать. Единственное, что ему позволено, еда, сон, медитация и испражнения. Говорили также, что истины, обретаемые по истечении этих мук, столь восхитительны, что страдание и отречение – ничто в сравнении с прикосновением к Высшему. К несчастью, в день, когда Линда отправилась в эту деревушку, разыгралась буря. Линда вынуждена была повернуть обратно, а на следующий день вернуться в Делавэр на совещание со своими юрисконсультами по недвижимости. Так что ей так и не удалось попасть в святую деревню. Вскоре ей исполнился 21 год. По условиям завещания отца она унаследовала львиную долю его состояния. А Дорис, в наэлектризованной обстановке пропавшего табаком офиса делаверских адвокатов, узнала, что будет получать неизменное, но далеко не квазибаснословное месячное содержание. Видите ли, из капиталов мужа Дорис хотела приготовить полноценный обед, а хватило только на закуску. Она взбесилась, и деньги послужили первопричиной неустранимой трещины во взаимоотношениях Линды и Дорис. Дорис спустилась во все тяжкие. Она превратилась в отлично экипированную до блеска отлакированную гражданку тайного мира больших денег. Жизнь стала чередой английских курортов с лечебными водами, покупных венецианских жиголо, таскавших у нее из сумочки драгоценности, бесплодных экспедиций за следами НЛО в Андах, санаториев у Женевского озера и антарктических круизов, где она бесстыдно льстила эмиратским принцам на фоне бледно-голубых льдов земли королевы Мод. Таким образом, Линде было предоставлено право самой принимать решение, и за отсутствием чьих-либо возражений она решилась на духовное освобождение посредством медитации длительностью в 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. Но чтобы сделать это, пришлось принять ряд предосторожностей, дабы внешний мир не помешал ей. Она укрепила ограду усадьбы, сделав ее выше и снабдив лазерной сигнализацией. Боялась она не грабителей, а просто всех, кто может случайно отвлечь ее от медитации. Были составлены бумаги, гарантирующие, что проблемы налогов и всякое такое будут решаться соответствующими лицами. В них также заранее объяснялись причины ее поведения, на случай, если кто-то усомнится в ее здравом уме. Слуг она рассчитала, оставив только одну девушку по имени Шарлотта.
Въезд машинам на территорию усадьбы был закрыт, а садам и цветникам было дозволено расти свободно, дабы не шумели газонокосилки. Секьюрити постоянно патрулировали вокруг усадьбы, а еще одно охранное агентство уполномочили следить за караульными и не допускать расхлябанности. Ничто не должно было помешать ее 16-часовой ежедневной медитации. Итак, в начале марта начался период молчания. Сад быстро зарастал. Строгая монокультура лужаек разбавилась нежными туземными цветочками, сорняками и травками. Анютины глазки, незабудки, кервель, новозеландский лен смешались с травой, которая начала заполнять и разрыхлять покрытые гравием дорожки и тропинки. Долговязые, раздобревшие болезненные тела розовых кустов, их бутоны, колючки и ветви закрыли застекленный балкон, глициния удушила веранду, терновник и плющ выплеснулись над башнями, как закипевший суп. В сад нахлынули толпы всяких мелких зверюшек. Летом верхушки травы постоянно заволакивала дымка солнечного света, усеянные глупыми вялыми бабочками, молью и мошками. В эту воздушную жидкость ныряли голодные охрипшие сойки и иволги. Таков был мир Линды. С рассвета до сумерек она молча, безучастно наблюдала за ним со своей циновки во внутреннем дворике. Осенью, до наступления холодов, Линда куталась в шерстяные одеяла, которые приносила ей Шарлотта. Потом она следила за своим миром сквозь высокие стеклянные двери спальни. Зимой она видела спячку мира, весной его обновление, а летом смотрела на почти удушающее буйство жизни. Так продолжалось 7 лет. За это время волосы ее поседели, у нее прекратились менструации, огрубевшая кожа туго обтянула кости, а голосовые связки атрофировались, и она не смогла бы заговорить, даже если бы и захотела. Сам себя симулируй. Яизм. Попытка индивида, не получившего традиционного религиозного воспитания, самостоятельно создать религию, которая была бы подогнана под его душу и фигуру. Чаще всего мешанина из идей реинкарнации, общения с Богом, образ которого представляется крайне неясно, натурализма и лозунгов типа «глаз за глаз», «карма за карму». Однажды, когда период медитации Линды уже подходил к концу, далеко-далеко на другой стороне земного шара в Гималаях монах по имени Ласки читал немецкий журнал «Штерн», оставленный в местной деревне альпинистами. В нем он наткнулся на нечеткий, сделанный телеобъективом, снимок женщины Линды, которая медитировала в каком-то запущенном пышном саду. Читая подпись под снимком, где описывались тяжкие труды молодой богатой наследницы из Аризоны, вознамерившейся приобщиться к идеям Нью Эйджа, Ласки почувствовал, что его сердце забилось сильнее. На следующий день Ласки прилетел в аэропорт Кеннеди лайнером Japan Airlines. В рясе и с матросским рундуком, крайне встревоженный, он являл собой странное зрелище, когда пробивался сквозь вечернюю толпу еврошушеры, потрошимую таможню цененных авиарейсов. Ласки надеялся, что лимузин вовремя доставит его из аэропорта в имение Линды. Время было на исходе. Ласки стоял у стальных ворот и слушал доносящиеся из дома охраны звуки, набирающие обороты вечеринки. Сегодняшний вечер, как он правильно понял из заметки о Линде в отделе «Курьезы» журнала «Штерн», был последним вечером медитации. Караульные отмечали окончание службы. Бдительность была утрачена. Оставив рундук у ворот, Ласки тихо проскользнул вовнутрь и, никем не остановленный, зашагал по освещенным закатам остаткам грязной дороги. Яблони оккупировали злые вороны. Голубые низкие кустарники льнули к его ногам, на надломленных стеблях клонили головы изможденные подсолнухи. Посреди этого великолепия Ласки остановился, чтобы переодеться. Вместо светло-коричневой рясы он надел куртку из сверкающего металла, которую вынул из рундука у ворот и принес с собой. Дойдя до дома Линды, он открыл входную дверь и вошел в прохладное темное безмолвие, свидетельствующее об изобилии редко используемых комнат. Поднялся по широкой центральной лестнице, крытой черно-красным ковром цвета гранатового сока. Руководствуясь интуицией, миновал много коридоров и оказался в спальне Линды.
Шарлотта, празднующая с караульными, не увидела на экране его вторжения. Потом во дворике патио он увидел усопшую фигуру Линды, которая смотрела на янтарное солнце, наполовину ушедшее за горизонт. Ласки прибыл вовремя. Период молчания и медитации Линды заканчивался через несколько секунд. Ласки посмотрел на нее, такую молодую, но превратившуюся в древнюю старуху. Ему показалось, что тело ее едва не скрипнуло, когда она повернулась к нему лицом, страшно изнуренным, лицом агонии, похожим на сдувшийся резиновый матрас, слишком долго пролежавший на солнце. Она медленно распрямила узловатое тело. Похожая на неуклюжую птицу, сделанную из макаронин ребенком, Линда прошаркала через патио в свою спальню. Так легкий ветерок проникает в запертую комнату. Казалось, ее не удивило присутствие ласки, сверкавшего своей металлической курткой. Проходя мимо него, она сложила губы в довольную улыбку и направилась к кровати. Когда она ложилась, Ласки услышал наждачное шуршание грубых армейских одеял и ее платья. Она смотрела в потолок. Ласки встал рядом. «Вы, дети Европы, Америки», — произнес он. «Вы с вашими странными маленькими доморощенными религиями, как ни стараетесь, все понимаете неверно. Да, следуя моей религии, ты должна была медитировать 7 лет, 7 месяцев, 7 дней и 7 часов, но по моему же календарю. По вашему календарю это время составляет 1 год. Ты промедитировала в 7 раз дольше, чем было нужно. Ты зашла слишком далеко». Тут Ласки осекся. В глазах Линды появилось выражение, которое он видел у тех, с кем сталкивался днем в аэропорту. У иммигрантов, готовящихся пройти через раздвигавшиеся двери таможни и войти, наконец, в мир, ради которого они сожгли все мосты. Да, Линда все сделала не так, и тем не менее победила. Была странная победа, и все же победа. Ласки понял, что встретил человека, превзошедшего его. Он быстро снял свою ритуальную куртку, куртку, которой давно перевалило за 2000 лет. На ней все время появлялись новые украшения, а старые исчезали. На золотые платиновые нити, перемешанные для прочности с пряжей из шерсти яка, были нанизаны бусины из вулканического стекла и пуговицы из нефрита. Здесь был рубин, преподнесенный Марко Поло, и крышка от бутылки воды 7-Up, подаренной первым пилотом, приземлившимся в деревне Ласки. Ласки накрыл курткой Линду. С ее телом начали происходить сверхъестественные метаморфозы. Ребра ее захрустели, она издала гортанный писк экстаза. «Бедное дитя», — прошептал он и поцеловал ее в лоб. От того поцелуя череп Линды раскрошился, как ломаются в руках фрукты из лененькой пластмассовой ведерки, пролежавшие всю зиму на улице. Да, ее череп раскрошился и рассыпался в прах, а тот лучик света, что был подлинной Линдой, покинул свой старый сосуд и упорхнул на небо, где уселся, словно маленькая желтенькая птичка, знающая все песни, по правую руку своего бога.

0: выращиваете цветы. Давным-давно, когда у меня появились первые мизерные заработки, я каждую осень приходил в наш местный цветочный магазин и покупал 52 луковицы нарциссов. Потом, вооружившись колодой в 52 игральные карты с глянцевой рубашкой, я выходил во двор родительского дома и раскидывал карты по газону. Где бы ни падала карта, на ее месте я сажал цветок. Разумеется, я мог бы разбрасывать сами луковицы, но весь смысл и был в том, чтобы этого не делать. Мой способ посадки луковиц создает эффект естественного рассеивания. Все тот же ускользающий от формулировки алгоритм, что диктует стайке воробьев ее вращающий момент, а плывущей по реке деревяшки ее маневры, и приписывает этой механической процедуре успех. И вот приходит весна. После того, как нарциссы прочли миру свои изящные хокку и расточили свой холодный нежный аромат, их пожухлые луковые бумажные останки напоминают нам, что скоро лето и пора стричь газоны. Все очень-очень хорошее и очень-очень плохое длится очень-очень недолго. Я просыпаюсь. Сейчас должно быть 5:30 утра. Мы втроем раскинулись на неразобранной кровати, где вчера вечером заснули. Собаки дрыхнут на полу у догорающего камина. На улице едва начинает светать. Олеандры затаили дыхание, голуби еще не воркуют. Я чувствую теплый угарный запах сна из замкнутого помещения. Живые существа в одной комнате со мной. Те, кто любит меня, те, кого я люблю. Когда мы вместе, кажется мне, мы превращаемся в какой-то странный, недоступный посторонним сад. Я готов умереть от счастья. Как мне хочется, чтобы это мгновение длилось вечно. Я опять засыпаю. Часть третья. Дайте определение нормы. О нет! Вот она, наконец, ослепительная вспышка света! Фу ты, это была всего лишь молния. 15 лет назад, в день, который, быть может, останется самым антистильным днем моей жизни, мы вдевятером, вся наша семья, пошли в местное фотоателье сделать групповой портрет. Бесконечное позирование в духоте обернулось тем, что последующие 15 лет мы все храбро пытались допрыгнуть до планки вскормленного попкорном оптимизма, веселеньких волн шампуня, отполированных электрощеткой сияющих улыбок. Планки и по сей день висящие над нами в образе этого фото. Может быть, на снимке мы кажемся старомодными, зато выглядим безупречно. Мы лучезарно улыбаемся вправо, вроде как будущему. Но на самом деле фотографу, мистеру Леонарду, одинокому пожилому вдовцу с вживленными волосами, сжимающему в левой руке нечто таинственное и произносящему «птичка». Впервые появившись дома, снимок, наверное, сейчас триумфально простоял на полке камина, простодушно водруженный туда отцом. Под натиском настойчивых, подобных лесному пожару голосов детей, испугавшихся насмешек сверстников, отец был вынужден почти немедленно его убрать. Снимок переехал в ту часть отцовского кабинета, куда чужие не заглядывают, и пребывает там по сей день, как всеми забытый, умирающий от истощения хомячок. Очень редко, но вполне намеренно к этому снимку приходит каждый из нас девятерых, когда в период межсезонья, между жизненными взлетами и падениями, мы нуждаемся в хорошей дозе, как невинны мы были когда-то, дабы добавить к своим печалям эту истинно литературную нотку мелодрамы. Ладно, это было 15 лет назад. В этом году мы все, наконец, перестали жить с оглядкой на эту чертову фотографию и обещанные ей полуправдоподобные миражи. В этом году мы решили покончить с этими глупостями во имя нормальной жизни и пошли по пути всех семей. Каждый решил быть просто самим собой, и горе оно все синим пламенем. В этом году никто не приехал домой на Рождество, только я, Тайлер и отец с матерью. Замечательный ведь был год, Энди, помнишь? Я говорю по телефону со своей сестрой Дейдре. Она имеет в виду год, когда была сделана фотография. Теперь Дейдре завязла в самой гуще жуть какого развода с мужем, полицейским из Техаса. Энди, 4 года назад я пока не поняла. Он только на псевдоблизость способен. Какой же он слизняк. Ее голос пропитан трициклическими антидепрессантами. Она была королевой красоты и обаяния среди всех девочек Палмер. Теперь обзванивает родных и близких полтретьего ночи и пугает их до смерти своими пустопорожными, слегка наркоманскими монологами. «Мир казался сияющим и новым, Энди. Я знаю, что говорю банальности, Господи. Я загорала и не думала о саркоме. Ехала в джипе Бобби Вильяна на вечеринку, где будет куча незнакомых людей, и чуть не лопалась от счастья, что живу и дышу и пою». Звонки Дейдры пугают по нескольким причинам, и не последнее из них то, что в ее болтовне содержится истина. Прощание с юностью и вправду есть что-то бессловесное и унылое. Юность, по словам Дейдры, это печальные и бередящие память духи, чей аромат составлен из множества случайных запахов. Аромат моей юности, пьянящая смесь запахов новых баскетбольных мячей, исчерканного коньками льда на катке и горячих от беспрерывного прослушивания дисков «Супертрэмпа» проводов стереосистемы. И, разумеется, дымные, подсвеченные галогеном варево в джакузи близнецов Кимпси вечером в пятницу, горячий суп, приправленный хлопьями отмершей кожи, алюминиевыми банками из-под пива и незадачливыми крылатыми насекомыми. Косбизм. Особая чувствительность, характерная для людей, выросших в большой семье. Редко встречается у тех, кто рожден после 1965 года. Симптомы косбизма – быстрое освоение интеллектуальных игр, умение эмоционально обособиться в многолюдной обстановке и глубинная потребность в неприкосновенном личном пространстве. Косби – многодетный отец, герой телесериалов. Черные дыры. Подгруппа поколения X, в основном известная своим обычаем одеваться во все черное. Черные норы. Ареал обитания черных дыр. Как правило, неотапливаемые складские помещения, расписанные флуоресцирующей краской, заваленные изуродованными манекенами, сувенирами, связанными с Элвисом Пресли, переполненными пепельницами, разбитыми зеркальными скульптурами, музыкальный фон, звучащий откуда-то из угла Velvet Underground. Размножение по стрэндж-лаву. Обзаведение детьми для преодоления своего неверия в будущее. Сквайры. Самая распространенная подгруппа поколения X, единственная испытывающая удовольствие от размножения. Сквайры существуют почти исключительно парами. Их легко узнать по отчаянным стараниям воссоздать в своей повседневной жизни видимость изобилия эры Эйзенхауэра на зло непомерно вздутой стоимости жилья и необходимости работать в нескольких местах одновременно. Характерная черта сквайров – неприходящая усталость, вызванная жадной погоней за мебелью и безделушками. У меня три брата и три сестры, но у нас не были приняты щедрые проявления родственных чувств. Я вообще не помню, чтобы родители меня хоть раз обняли, и, откровенно говоря, эта обычай меня нервирует. Мне кажется, что для определения стиля наших семейных отношений больше всего подойдет термин «крученная подача эмоций». Я был пятым из семерых детей, абсолютно средний ребенок. Чтобы добиться внимания домашних, мне приходилось напрягаться сильнее, чем остальным. У детей Палмеров, у всех семерых, были солидные, благоразумные, не располагающие к теплым объятиям имена во вкусе поколения наших родителей. Эндрю, Дейдре, Кэтлин, Сьюзен, Дэйв и Ивен. Тайлер немного экзотично, но он ведь дитя любви. Я как-то сказал Тайлеру, что хочу сменить свое имя на какое-нибудь новое, хиповское, например, Гармони или Джинс. Он уставился на меня, совсем с ума сошел. Эндрю отлично смотрится в резюме, что еще надо? Чудики с именами типа Сникер или Болбейс даже до менеджеров среднего звена не дорастают. Дейдре встретит это Рождество в Порт-Артуре, Техас, в депрессии от своего неудавшегося слишком раннего замужества. Дейв, старший из братьев, который должен был стать ученым, а вместо этого отрастил тонкий, как паутинка, хвостик и теперь продает пластинки в магазине альтернативной музыки в Сиэтле. И он и его подружка Рэй носят только черные. Сейчас в городе Лондоне, страна Великобритания, принимает экстази и шляется по ночным клубам. Когда вернется, еще полгода будет говорить с натужным британским акцентом. Кэтлин, вторая по старшинству, настроена против Рождества по идеологическим соображениям. Ей не по вкусу почти все эти буржуазные сентименты. Она держит преуспевающую феминистскую молочную ферму в свободной от аллергенов зоне на востоке Британской Колумбии и говорит, что когда наконец начнется нашествие, оно застанет нас всех в магазинах поздравительных открыток, и вообще так нам и надо. Сьюзен, моя любимая сестра, самая веселая, самая артистичная в семье, несколько лет назад после окончания колледжа вдруг запаниковала, ушла в юриспруденцию и выскочила замуж за кошмарного всезнайку адвоката Яппи по имени Брайан. союз, способный привести только к беде. За один год она стала нездоровой, серьезной. Так бывает. Много раз сам наблюдал. Они живут в Чикаго. Рождественским утром Брайан будет снимать на полароид крошку Челси. Имя выбрал он в кроватке, в переднюю спину, которой, как мне кажется, вставлен крюгеран валюты ЮАР. И должно быть, весь день они проведут за работой, не отвлекаясь даже на еду. Надеюсь, когда-нибудь я избавлюсь Юзан от ее безрадостного удела. Как-то мы с Дэйвом решили нанять специалиста по дезомбированию и даже звонили на теологический факультет университета, чтобы узнать, где его можно найти. Так, кто еще? Ну, с Тайлером вы уже знакомы. Остается Ивен в Юджине, штат Орегон. Соседи родителей называют его единственным нормальным из палмеровских деток. Но есть вещи, о которых соседи не знают. Он пьет запоем, просаживает зарплату на кокаин, с каждым днем становится все облезлее, рассказывает нам с Тайлером и Дэйвом, как гуляет от жены, к которой на людях обращается голоском мультипликационного персонажа Элмера Фуда. Ивен не ест овощей, и мы все убеждены, что когда-нибудь его сердце просто взорвется. Серьезно, разлетится на мелкие ошметки. А ему все равно. Эх, мистер Леонард, чего мы все оказались в таком дерьме? Мы все... Во все глаза высматриваем птичку, которую вы держите в руке. Правду смотрим, но больше ее не видим. Подскажите, пожалуйста, где ее искать? До Рождества двое суток. Аэропорт Палм-Спрингс битком набит загорелыми до клюквенного цвета туристами и дебильноватыми бритыми нагло морскими пехотинцами, направляющимися домой на ежегодные порции традиционных семейных мелодрам. В гневе прерванных застолий и с треском захлопнутых дверей. Клэр в ожидании своего рейса в Нью-Йорк курит нервно и непрерывно. Я жду свой в Портленд. Дек держится с эрзац непринужденностью. Он не хочет показывать, как одиноко ему будет без нас всю эту неделю. Даже МакАртур выезжают на праздники в Калгари. Неврастения Клэр – защитная реакция.
1: Я знаю, вы считаете, раз я еду за Тобиусом в Нью-Йорк, значит, я бесхребетная подстилка. Перестаньте смотреть на меня так.
0: Вообще-то, Клэр, я всего лишь читаю газету, говорю я.
1: Да, но ты хочешь на меня поглазеть, я чувствую.
0: Какой смысл втолковывать ей, что это все просто мания преследования? С тех пор, как Тобиас уехал, их с Клэр разговоры по телефону были выдержаны в духе крайней пустопорожности. Она щебетала на ходу, строя всевозможные планы. Тобиас безучастно слушал, как посетители ресторана, которому долго рассказывают о гвоздях сегодняшнего меню. Махи-махи, там рыба, меч, камбала, обо всем том, чего, как он заранее знает, он в жизни не закажет. Словом, мы сидим в зале ожидания и ждем своих крылатых автобусов. Мой отправляется в путь первым, и когда я направляюсь к дверям, ведущим на летное поле, Дек просит меня соблюдать хладнокровие и постарается не спалить родительский дом. Бедность подстерегает тебя за углом. Боязнь нищеты, исподволь перенятая в детстве от родителей, которые на своей шкуре испытали, что такое Великая депрессия. Дележ пирога. Навязчивая потребность детей прикидывать в уме размеры наследства, которые оставят им родители. Сопричастность. Стремление в любой ситуации занимать сторону слабейшего. У потребителей это выражается покупкой неказистых, с виду унылых, либо не пользующихся спросом товаров.
1: Я знаю, что эти венские сосиски – инфаркт на вилке, но они выглядели такими несчастными среди всей этой мажорской жратвы, что я просто вынуждена была их купить.
0: Сокращай, очищай, опресняй, наставляй. Как я уже упоминал, мои родители, Фрэнк и Луиза, превратили дом в музей «Жизнь на земле» 15 лет назад. Именно тогда они в последний раз обновили мебель, тогда был сделан семейный портрет. С той поры большая часть их энергии уходит на уничтожение улик, которые могли бы свидетельствовать, что время не стоит на месте. Не спорю, несколько чисто символических примет передовой культуры было допущено в дом. Например, оптовые закупки продовольствия. Их гнусные картонные улики громоздятся в кухне, но родители ничуть не стыдятся. И я знаю, что это безвкусно, малыш, но какая экономия? В доме есть несколько высокотехнологичных новшеств, в основном купленных по настоянию Тайлера. Микроволновая печь, видеомагнитофон, телефон с автоответчиком. Что касается последнего, я замечаю, что родители, оба телефонофобы, наговаривают на него тексты с такой же нерешительностью, с какой мисс Стюизент Фиш записывала граммофонные пластинки для капсулы времени. «Мама, что если вы с отцом на этот раз плюнете на Рождество и рванете на Мауи? У нас с Тайлером уже заранее депрессия».
1: «Может, в будущем году, сынок, когда у нас будет посвободнее с деньгами? Ты ведь знаешь, какие сейчас цены?»
0: «Ты говоришь это каждый год. Пожалуй, хватит вам стричь купоны и притворяться бедными».
1: «Уж позволь нам это, родной. Нам нравится изображать голь перекатную».
0: Мы выезжаем из Портлендского аэропорта в знакомый ландшафт. Зеленые поля, припорошенные дождичком. Уже через несколько минут все успехи на ниве духовного и психологического самосовершенствования, которых я добился вдали от семьи, испаряются, либо теряют силу.
1: Так вот какая у тебя теперь стрижка, сынок.
0: Мне напоминают, как ни старайся, для родителей я навсегда останусь 12-летним. Родители искренне стараются не воспламенять тебе нервы, но их суждения как бы не в фокусе и вне масштаба. Обсуждать личную жизнь с родителями все равно, что увидев в зеркале заднего вида один единственный прыщик у себя на носу, из-за отсутствия контекста и контраста решить, что у тебя сыпь и рак кожи одновременно. «Слушай, — говорю я, — неужели и впрямь в этом году только мы с Тайлером?»
1: «Похоже на то, хотя мне кажется, Ди может приехать из Порт-Артура. Она скоро вернется в свою старую спальню. Есть признаки».
0: «Признаки?» «Мать увеличивает скорость движения дворников и включает фары. Что-то ее тяготит».
1: «Вы все уезжали и возвращались, уезжали и возвращались столько раз, что я даже не вижу смысла говорить друзьям, что дети разъехались. Да и тема эта больше не обсуждается. Мои друзья со своими детьми проходят через то же самое. Когда мы сталкиваемся в Сейфвей, то больше не расспрашиваем друг друга о детях, как раньше. Это как бы не принято. А то было бы одно расстройство. Кстати, ты помнишь Алану Дюбуа?»
0: «Красотку».
1: «Обрила голову и ушла в секту».
0: «Да что ты!»
1: «Но сначала продала все материнские драгоценности, чтобы заплатить за место в лотосовой элите у этого гуру. Расклеила по всему дому бумажки со словами: „Я буду молиться за тебя, мама“. Мать, в конце концов, выставила ее из дома. Теперь она в Теннесси выращивает репу».
0: «Все облажались. Никто не вырос нормальным. Ты кого-нибудь еще видела?»
1: «Всех, только я не помню, как их зовут. Донни, Арнольд. Я помню их маленькими, когда они забегали к нам за леденцами. А сейчас они все такие побитые и постаревшие, какая-то преждевременная дряхлость. А вот Тайлеровы друзья, надо сказать, все живчики. Совсем другой калинкор».
0: «Тайлеровы друзья живут в мыльных пузырях».
1: «Это и неправда, и несправедливо, Энди».
0: «Она права. Я просто завидую, что друзьям Тайлера будущее не страшно. Завистник и трус».
1: «Ладно, извини. Так почему ты думаешь, что Ди может вернуться домой? Ты начала говорить...»
0: «Мы едем по почти пустынному бульвару Сэнди в сторону центра к стальным мостам. Мостам цвета облаков. Мостам столь замысловатым и огромным, что мне вспоминается Нью-Йорк из рассказа Клэр. Я задумываюсь, способна ли их масса сократить законы притяжения».
1: «Ну, когда вы, дети, звоните и начинаете грустить о прошлом или ругаете свою работу, я понимаю, что пора стелить чистое белье. Или, если все слишком хорошо. 3 месяца назад Ди звонила и рассказывала, что Ли покупает ей молочный магазин. Я никогда не слышала такого восторга в ее голосе. И тут же сказала отцу: „Фрэнк, руку даю на отсечение. Еще весна не наступит, и она вернется в свою комнату рыдать над школьными фотографиями. Похоже, я скоро выиграю пари“».
0: «Или когда Дэви единственный раз устроился на более-менее пристойную работу. Его взяли художественным редактором в журнал, и он взахлеб рассказывал, как ему там нравится. А я знала, что не пройдет и 2 минут, как эта работа ему наскучит. И точно, динь-дон, звонок в дверь, стоит Дэви с этой девушкой Рейн, вылитые беглецы из детского концлагеря. Влюбленная парочка прожила у нас в доме 1/2 года, Энди. Тебя не было, ты ездил в Японию или еще куда-то. Ты представляешь себе... Такой кошмар, я до сих пор повсюду нахожу обрезки ее ногтей. Отец, бедняга, обнаружил один в морозильнике. Черный, отполированный ноготь. Просто жуть».
2: «А сейчас вы с Рейн друг друга терпите?»
1: «Едва-едва. Не скажу, что очень огорчилась, когда узнала, что она встречает Рождество в Англии».
0: Дождь усилился. Один из любимых моих звуков — стук дождя по металлической крыше автомобиля. Мать вздыхает: «А я-то возлагала на вас такие надежды. Ну как можно было думать иначе, глядя на ваши личики?»
1: «Но
2: Но мне пришлось перестать обращать внимание на то, что вы вытворяете со своими жизнями. Надеюсь, тебя это не обижает. Потому что после этого моя жизнь стала намного-намного легче.
0: Подъезжая к дому, я вижу Тайлера, который впрыгивает в свою машину, прикрывая тщательно завитую голову красной спортивной сумкой.
1: «Привет, Энди!» – кричит он, забираясь в свой теплый сухой мирок и захлопывая дверь.
2: Затем, высунувшись в окно, добавляет:
1: «Добро пожаловать в дом, забытый временем!»
2: Дважды два – пять. Капитуляция после долгого сопротивления рекламной кампании, направленной прямиком на ваш слой потребителей. «Ну ладно, ладно, куплю я вашу дурацкую колу, а теперь проваливайте!»
0: Паралич решительности. Неспособность сделать выбор, когда возможности ничем не ограничены.

«Да, MTV, нет, пушкам». Канун Рождества. Сегодня никому ничего не объясняя, я покупаю огромное количество свечей. Церковные свечки, именинные свечи, свечи на случай отключения электричества, столовые свечи, еврейские свечи, рождественские свечи и свечи из магазина индуистской книги с кое-как намалеванными богами человековидами. Все годятся. Пламя-то одинаковое. Дарс Трифти Мартин на 21-й улице у Тайлера, обескураженного моей свечеманией, язык отнялся от стыда. Чтобы придать тележке более праздничный и менее безумный вид, он кладет в нее замороженную индейку. Все-таки что такое церковные свечи? Глубоко вдыхая дурманящий синтетический черничный аромат столовой свечи, интересуется Тайлер, обнаруживая одновременно свою обескураженность и атеистическое воспитание. Их зажигают, когда молятся. В Европе они есть в каждой церкви. «О, вот это ты пропустил!» Он передает мне красную круглую настольную свечу, покрытую сеточкой, какие бывают в семейных итальянских ресторанах. «Люди косятся на твою тележку, Энди. Ты не можешь сказать, для чего эти свечи?» «Это рождественский сюрприз, Тайлер. Встань в очередь». Мы идем к кассе, которая, как всегда, в эти дни перегружена в наших поношенных нарядах, извлеченных из моего старого шкафа, где они хранились в былых панковских дней. Мы кажемся, на удивление, нормальными. Тайлер в старой кожаной куртке, вывезенной мною из Мюнхена, и я в ветхих рубашках, одна поверх другой, и джинсах. Снаружи, разумеется, дождь. Сидя в машине Тайлера, катящейся домой по Бернсайд-авеню, я пытаюсь рассказать Тайлеру Дейглу историю о конце света в супермаркете «Вонс». Есть у меня один друг в Палм-Спрингс. Так вот, он говорит, что когда врубятся сирены воздушной тревоги, первым делом люди кинутся за свечами. Ну и? Я думаю, потому-то в Дарстрифте Мартина нас так и косились. Удивляюсь, почему не слышно сирен. «И за консервами», — отмечает он, поглощенный номером Vanity Fair за рулем я. «Как ты считаешь, стоит мне осветлить волосы?» «Знаешь, папа, у человека бывает или жизнь, или дом. Я выбираю жизнь». «Подушный налог». Издержки вступления в брак. Занятные ребята на глазах превращаются в зануд. Спасибо за приглашение, но мы с Норин собирались полистать каталог кухонной посуды, и я попозже посмотреть магазин на диване. Мальчидевишник. Модифицированная сквайрами древняя традиция смотрин грудного младенца. Теперь на такие церемонии приглашают, вопреки обычаю, не только женщин, но и мужчин. Таким образом, количество друзей дары приносящих увеличивается вдвое, и совокупная стоимость подарков поднимается до стандартов Эйзенхауэровской эры. Редукция гнезд. Наблюдающаяся в среде родителей тенденция переселяться после того, как дети отделились в маленькие без специальных гостевых комнат дома, дабы дети в возрасте от 20 до 30 не возвращались домой, аки бумеранги. Зависть к домовладельцам. Чувство ревности, пробуждающееся в юных и отверженных при знакомстве с душераздирающей статистикой стоимости жилья. Сокращай, что можешь. «Ты все еще пользуешься алюминиевыми кастрюлями и сковородками, а, Энди?» — спрашивает отец, заводя в гостиной наши старинные часы с маятником. «Выбрось их, понял? Алюминий на кухне – прямой путь к болезни Альцгеймера». 2 года назад у отца случился удар. Не самый серьезный, но неделю он не мог двигать правой рукой, а теперь вынужден принимать лекарства, которые, помимо всего прочего, блокируют работу слезных желез. Теперь он не способен плакать. Надо сказать, что это испытание напугало его, и он довольно радикально изменил образ жизни, особенно режим питания. До удара он ел как фермер в поле, только успевал нарезать себе куски красного мяса, напичканного гормонами, антибиотиками и еще бог знает чем, а в придачу горы картофельного пюре и реки виски. Теперь, к большому облегчению матери, он ест курятину и овощи, частенько заглядывает в магазин на экологически чистых продуктов и установил на кухне полочку с витаминами, источающую хиповский аромат витамина В, отчего кухня напоминает аптеку. Подобно мистеру МакАртуру, отец только на закате жизни заметил, что у него есть тело.
Лишь столкновение со смертью отвратило его от многовековых кулинарных мифов, порожденных железнодорожными рабочими, скотоводами, а также нефтехимическими и фармацевтическими фирмами. Но опять же, лучше поздно, чем никогда. «Нет, пап, никакого алюминия». «Хорошо, хорошо». Повернувшись, он смотрит в телевизор в другом конце комнаты и, глядя на толпу рассерженных молодых людей, протестующих где-то против чего-то, пренебрежительно бурчит. «Вы только посмотрите на этих парней. Неужели никто из них не работает? Подыщите им какое-нибудь занятие. Покажите им по спутниковому каналу видеоклипы, которые Тайлер смотрит. Да что угодно. Главное их занять. Ох ты, Господи!» Отец, подобно бывшей деговой коллеге Маргарет, не верит, что люди способны конструктивно тратить свободное время. Потом Тайлер сбегает с ужина. В комнате остаются я, мать, отец, четыре перемены блюд и вполне объяснимые напряжения. «Мам, да не хочу я никаких подарков на Рождество. Не хочу допускать в свою жизнь вещи». «Рождество без подарков ненормально. Ты что там у себя, перегрелся?» Позже, в отсутствие большинства своих детей, мой сентиментальный отец бродит по пустым комнатам нашего дома, словно пробивший днище собственным якорем танкер в поисках порта, места, где мог бы заварить рану. Наконец он решает сложить чулки возле камина. Чулок Тайлера он кладет подарки в покупку каждых, покупку которых каждый год вкладывает всю свою душу. Крошечные бутылки с полосканием для рта, японские апельсины, аракис в сахаре, штопоры, лотерейные билеты. Когда же дело доходит до моего чулка, он просит меня выйти из комнаты, хотя я знаю, дорожит моим обществом. Теперь моя очередь шататься по дому, слишком большому для нашей маленькой компании. Даже елка, наряженная в этом году скорее по привычке, не поднимает настроения. Телефон мне не друг. В этот момент Портленд – город смерти. Друзья либо переженились и погрязли в тоске и депрессии, либо, не женившись, погрязли в тоске и депрессии, либо сбежали от тоски и депрессии, то есть из нашего города. А некоторые купили дома, что для индивидуальности все равно, что поцелуй смерти. Когда друзья сообщают тебе: «Мы только что купили дом», это, считай, признание в том, что свою индивидуальность они потеряли. Сразу можно безошибочно домыслить, как они живут. Люди эти застряли на ненавистной работе, в карманах у них пусто. Каждый вечер они смотрят видеофильмы, у них килограмм 7 лишнего веса, и они больше не прислушиваются к новым идеям. Удручающая картинка. Но самое худшее, этим людям даже не нравятся их дома. И счастливы они лишь в те редкие минуты, когда грезят, как будут доводить дом до ума. Господи, с чего это я так разбрюзжался? Мир превратился в один большой тихий дом, как у Дейдера в Техасе. Нет, так жить нельзя. Чуть раньше я с дуру брякнул, что дом у нас какой-то невеселый. Отец пошутил: «Не зли нас, а то мы, как сделали родители всех твоих друзей, переедем в кооперативную квартиру, где не будет ни комнаты для гостей, ни лишнего постельного белья». Ничего остродумнее не мог придумать. Отлично. Как будто они могут переехать. Я знаю, что этого не произойдет никогда. Они будут сопротивляться переменам, изобретать защитные талисманы вроде бумажных полешек для растопки камина, которые мать скручивает из газет. Они будут бесцельно слоняться по дому, пока словно жуткий чумной бродяга не вломится будущее и не сотворит какое-нибудь зверство, смерть, болезнь, пожар или... Вот чего они по-настоящему боятся – банкротства. Визит бродяги окончательно стряхнет с них благодушие, подтвердит, что беспокоились они не напрасно. Они знают, что его кошмарный приход неизбежен. Перед глазами у них стоят гнойники на его коже, зеленые, как больничная стена, его лохмотья, выкопанные в мусорных ящиках за складом бойскаутского клуба в Санта-Монике, где он и ночует. Им известно, что он не владеет недвижимостью, он не будет обсуждать телепередачи, зато будет заманивать воробьев в птичью клетку. Но они не хотят говорить о нем. 11. Отец с матерью спят, Тайлер где-то празднует. Короткий телефонный разговор с Деком возвращает мне уверенность в том, что где-то во Вселенной существует другая жизнь. Новость дня. Астон Мартин попал на 7-ю страницу Desert Sun. Больше 100 тысяч ущерба возводит дело в ранг уголовного преступления. А шкипер заходил выпить в бар у Ларри, высосал море, а когда Дек попросил его расплатиться, просто ушел. Дек по глупости отпустил его. Похоже, наше дело труба. Ах да, мой братец-джинглописец прислал мне старый парашют, чтобы укрывать Сааб на ночь. Подарочек, а? Позже.
Сидя перед телевизором, я приканчиваю целую пачку шоколадного печенья. А еще позже направляюсь на кухню, чтобы порыться в холодильнике, понимая, что сейчас упаду в обморок от скуки. Не стоило мне ехать домой на Рождество. Вырос я из этого. Было время, когда, возвращаясь из разных учебных заведений или путешествий, я ждал, что увижу свой дом как-то по-новому. Этого больше не происходит. Время откровений, по крайней мере, в отношении родителей прошло. Не подумайте чего. У меня остались два милых сердцу человека, больше, чем у многих других, но пора двигаться дальше. Мне кажется, каждый из нас потом оценит это по достоинству.

0: Устроить трансформацию. Рождество. С раннего утра я в гостиной со своими свечами. Сотнями, может быть, и тысячами свечей, а также с кучей рулонов сердито-шелестящей фольги и стопками одноразовых блюдц. Я ставлю свечи на все возможные плоские поверхности. Фольга не только предохраняет их от капающего стеарина, но и удваивает пламя за счет отражения. Свечи повсюду. На пианино и на книжных полках, на кофейном столике, на каминной полке, на подоконнике, защищая комнату от, как по заказу, сумрачного глинцевита серого дня. На одной только стереодеке в дубовом корпусе стоит по меньшей мере 50 свечей. Этакий портрет международной семьи эсперантистов всех видов и габаритов. Члены профсоюза мультперсонажей стоят между серебряными кругляшами среди лимонных и зеленых шпилей. Клубнично-красные колоннады, белые просеки и пестрый демонстрационный набор для тех, кто никогда не видел свечей. Я слышу наверху шаги. Отец зовет. «Это ты там внизу, Энди?» «С Рождеством, пап! Все встали?» «Почти. Мать как раз мутузит Тайлера по животу. Что ты там делаешь?» «Это сюрприз. Обещай мне, что вы не спуститесь еще 15 минут. В 15 минут я уложусь». «Не волнуйся. Столько времени его высочество затрачивает на то, чтобы сделать выбор между муссом и гелем. Причем это минимум». «Так обещаешь?» «15 минут. Время пошло».
1: Вы когда-нибудь пытались зажечь 1000 свечей? Это не такое быстрое дело, как кажется. Используя в качестве трута обыкновенную белую столовую свечу и держа под ней блюдце, чтобы не накапать, я поджигаю свои драгоценные фитильки. Чистокол церковных свечей, отряды ярдсайтов и малочисленные колонны песочного цвета. Поджигая их, я чувствую, что в комнате становится жарче. Приходится открыть окно, впустить кислород и холодный воздух. Я заканчиваю. Вскоре три имеющихся в наличии члена семьи Палмер собираются наверху у лестницы. «Ты готов, Энди? Мы идем!» — кричит отец под аккомпанемент перкуссии тайлеровых ног, топающих по лестнице и его бэк-вокала. «Новые лыжи! Новые лыжи! Новые лыжи! Новые лыжи!» Мать говорит, что чувствует запах воска, но ее голос обрывается. Я понимаю, что они дошли до угла и уже видят масляный желтый отблеск огней, вырывающихся из гостиной. Они обогнули угол. «О, Боже!» — произносит мама, когда они входят в комнату. Онемев, все трое медленно оглядывают обычно такую тоскливую гостиную, усыпанную трепещущими живыми белыми огоньками. Пламя охватило все поверхности, ослепительное и недолговечное царство безупречного света. В мгновение ока мы избавляемся от вульгарной силы тяжести, попадаем во Вселенную, где наши тела, как астронавты на орбите, могут выделывать акробатические трюки под аплодисменты лихорадочных, лижущих стены теней. «Как Париж», — произносит отец, подразумевая, клянусь, собор Парижской Богоматери, вдыхая воздух, горячий, даже обжигающий. Так верно пахнет воздух на пшеничном поле, где оставила выжженный круг летающая тарелка. Я тоже смотрю на плоды своего труда. Мне по-новому открывается эта старая комната, погруженная в золотистое пламя. Результат превзошел мои ожидания. Свет безболезненно, беззлобно, точно ацетиленом прожигает в моем лбу дыры и вытягивает меня из моего тела. Он также, пусть на какое-то мгновение, открывает разнообразие форм существования в сегодняшнем дне, чем ждет глаза членам моей семьи. «О, Энди, — говорит, садясь мать, — знаешь, на что это похоже? На сон. Такие бывают у каждого. Человек неожиданно обнаруживает в своем доме комнату, о существовании которой не догадывался. Едва увидев ее, он говорит сам себе: ну, конечно, естественно, она всегда здесь была». Отец с Тайлером усаживаются с очаровательной неуклюжестью людей, только что выигравших крупный приз лотереи. «Это видеоклип, Энди, — говорит Тайлер. — Прямо видеоклип. Есть лишь одна загвоздка. Вскоре жизнь вернется в прежнее русло. Свечи медленно догорят, и возобновится обычная утренняя жизнь. Мама пойдет за кофейником, отец, предохраняя нас от звукового шока, отключит от теневые сердца противопожарные сигнализации. Тайлер порожнит свой чулок и начнет разбираться с подарками. Новые лыжи, ну теперь умереть не жалко.
0: А у меня возникнет чувство... Я чувствую, что наши эмоции, какими бы прекрасными они ни были, существуют в вакууме, и виной тому наша принадлежность к среднему классу. Понимаете, когда принадлежишь к среднему классу, приходится мириться с тем, что история человечества тебя игнорирует, с тем, что она не борется за твои интересы и не испытывает к тебе жалости. Такова цена каждодневного покоя и уюта. Оттого все радости стерильны, а печали не вызывают сострадания. Все мельчайшие проблески огненной красоты, такие как это утро, будут напрочь забыты, растворяться во времени, как оставленная под дождем фотопленка, без звука, без шума, мгновенно вытесненные тысячами безмолвно растущих деревьев. Оттенки черного. Умение отличить ревность от зависти. С возвращением из Вьетнама, сынок. Пора сматываться. Я хочу вернуться в свою реальную жизнь со всеми ее прикольными запахами, пустотами одиночества и долгими поездками в автомобиле. Хочу друзей и отупляющую работу на раздаче коктейлей героям вчерашних дней. Мне не хватает жары, сухости и света. Тебе нормально живется в Палм-Спрингсе, а? Двумя днями позже спрашивает Тайлер, когда мы с Ревом поднимаемся в гору, чтобы по пути в аэропорт посетить мемориал Вьетнамской войны. Ладно, Тайлер, колись. Что говорили папа с мамой? Ничего, все больше вздыхали. Но эти вздохи и рядом не стоят со вздохами Ади или Дэви. Да? Слушай, ну что ты все-таки делаешь? У тебя ни телевизора, ни друзей. Друзья у меня есть, Тайлер. Ну хорошо, есть у тебя друзья, но я за тебя волнуюсь, вот. Такое впечатление, что ты всего лишь скользишь по поверхности жизни, вроде водомерки, словно у тебя есть какая-то тайна, и она не пускает тебя в мирскую повседневную жизнь. Ну и ладно, только мне как-то страшно за тебя. Если ты, ну, исчезнешь или типа того, я не знаю, сумею ли это перенести. Господи, Тайлер, никуда я не денусь, обещаю. Успокойся, ладно. Заруливай вон туда. Но ты дашь мне знать? Если решишь уехать, перемениться или что-то там задумал, не ной, хорошо, обещаю. Только не бросай меня. Вот и все. Я знаю, со стороны кажется, что моя жизнь и все остальное мне в кайф, но знаешь что? В этом участвует лишь половина моего сердца. Ты на меня и моих друзей всех собак вешаешь, я знаю, но я бы в одну секунду отдал бы все это, если бы кто-то предложил хоть какую-нибудь приемлемую альтернативу. Тайлер, перестань. Я так устал всему на свете завидовать деньги. Да, этого мальчика уже не остановишь.
2: И меня трясет от страха, потому что я не вижу будущего. Я сам не пойму, откуда у меня эта инстинктивная самоуверенность. Серьезно, меня вправду трясет. Может, я не похож на человека, который замечает, что вокруг него происходит. Но, Энди, я все замечаю. Я просто не могу себе позволить это показывать. Сам не знаю почему.
0: Поднимаясь на холм к воротам мемориала, я обдумываю услышанное. Должно быть, мне придется, как говорит Клэр,

почивать на гипотетических лаврах. Придерживаться убеждения, что бессмысленно заниматься той или иной деятельностью, если на ее поприще нельзя стать мировой знаменитостью, хотя этот феномен легко спутать с ленью, он имеет намного более глубокие корни. В Бруклинском заливе выловлено 800 тысяч фунтов рыбы. В Кламат-Фоллс с большим успехом прошла выставка коров абердинской породы, а в Орегоне поистине текут медовые реки. В 1964 году в этом штате, согласно официальной статистике, насчитывались 2000 пчеловодов. Вьетнамский мемориал называется «Сад утешения». Построен в виде спирали, наподобие музея Гугенхайма. Спираль проходит по склонам горы, похожим на груды, обильно политых водой изумрудов. Поднимаясь по винтовой тропе от подножия холма к вершине, посетители читают высеченный на каменных плитах рассказ о событиях Вьетнамской войны, перемежаемой хроникой повседневной жизни в Орегоне. Под этими параллельными повествованиями имена наголо стриженных орегонских парней, погибших в чужой грязи. Мемориал – одновременно замечательный документ и заколдованная страна. Круглый год здесь можно встретить туристов и скорбящих всех возрастов и обликов на различных стадиях духовной надломленности, отремонтированности и возрождения, оставляющих после себя маленькие горки цветов, писем, рисунков, часто исполненных нетвердой детской рукой. И, конечно же, слезы. Во время осмотра мемориала Тайлер ведет себя с некоторой почтительностью. Другими словами, воздерживается от плясок и пения, которые вполне мог бы себе позволить, будь мы в торговом центре округа Клакамас. Его недавний выбор с откровенности завершился, и могу поклясться, больше не повторится. Что-то не пойму я тебя, Энди. Здесь, конечно, клево и все такое, но с чего вдруг ты заинтересовался Вьетнамом? Война закончилась, когда у тебя еще вторичные половые признаки не появились. Я, конечно, не специалист по Вьетнаму, Тайлер, но кое-что я помню. Так, смутно, конечно, черно-белые телевизионные картинки. Когда мы росли, Вьетнам был точно цвет фона, на котором протекала жизнь. Типа как красный, синий, золотой, примешивался ко всем оттенкам. А потом в одночасье испарился. Представь себе, однажды ты просыпаешься и обнаруживаешь, что пропал зеленый цвет. Я приезжаю сюда, чтобы увидеть цвет, которого нигде больше не смогу увидеть. Да, я ничего не помню. Но это и к лучшему. Гадкое было время. Я абстрагируюсь от наводящих вопросов, Тайлер. Да, думаю я про себя, гадкое было времечко. Но вместе с тем это был единственный исторический, с большой буквы, период на моей памяти до того, как история переродилась в пресс-релизы, стратегию маркетинга, орудие циничных рекламных кампаний. Учтите, не так уж много подлинной истории я застал. Я появился на ее арене слишком поздно, под конец финального акта, но я видел достаточно, и сегодня, когда мы имеем фантасмагорическое отсутствие всякого исторического присутствия, мне нужна связь со значительными событиями былого, любая тонюсенькая ниточка. Я моргаю, словно выходя из транса. Эй, Тайлер, ты готов отвезти меня в аэропорт? До рейса 13.13 в город Глупстон осталось не так много. Ностальгия – это оружие. Самолет делает промежуточную посадку в Финиксе, а через несколько часов такси везет меня по пустыне Дек на работе, а Клэр еще не вернулась из Нью-Йорка. Небо из сказочного тропически черного бархата. Томные пальмы бабочки склоняются к полной луне, нашептывая ей соленые анекдоты о фермерских дочках и камелоижорах. Сухой воздух пескляво сплетничает о пыльце, о ее неразборчивости в связях, а постриженные лимонные деревья источают самый чистый в моей жизни запах. Вяжущий такой. Собак нет, и я догадываюсь, что Дек выпустил их погулять. Дойдя до маленькой кованой калитки, открывающейся в общий двор наших бунгало, я ставлю на землю сумки и вхожу. Подобно ведущему телевикторины, приветствующему нового участника состязания, я кричу: «Здравствуйте, двери!» Входным дверям Дега и Клэр. Подходя к своему дому, я слышу, как за дверью звонит телефон, но это не мешает мне остановиться на крыльце и легконько поцеловать мою дверь. Спорим, вы бы тоже так сделали.

0: Чарльз Коупленд. Поколение X. Продолжение. Приключения без риска. Это Диснейленд. Мам, не беспокойся. Если семейная жизнь не заладится, разведемся. И все. Клэр звонит из Нью-Йорка. В ее голосе появилась нотка уверенности, которой там сроду не было. Прибавилось слов, выделенных энергичным курсивом. После краткого обмена праздничными любезностями я перехожу к делу и задаю основной вопрос. Как прошло с Тобиасом? Комси, комса. Тут без сигарет не разберешься, ягнюша. Подожди, одна должна была остаться в шкатулке. Булгари, можешь себе представить? Новый матушкин муженек Арманд купается в деньгах. Он держит патент на две маленькие кнопочки на телефонах, звездочку и решеточку. Все равно, что право на использование Луны. Можешь ты в такое поверить? Слышится чик-чик. Она подносит зажигалку к стебленной у Арманда сигарете.
1: Да, Тобиас.
0: Угу. Тяжелый случай. Глубоко затягивается. Тишина. Выдыхает дым. Я посылаю пробный шар. Когда вы увиделись?
2: Сегодня, веришь? На пятый день после Рождества. Невероятно. Мы договаривались встретиться раньше, но у этого гондона вечно возникали непредвиденные обстоятельства.
0: Наконец мы решили позавтракать в Сохо, хотя после ночной гулянки с Алланом и его приятелем я еле глаза продрала. Я даже ухитрилась приехать в Сохо раньше времени, и только ради того, чтобы обнаружить, что ресторан закрыт. Проклятые кооперативные дома, они все под себя метут. Ты бы не узнал Сохо, Энди. Полный Диснейленд, только сувениры и прически поприличней. У всех коэффициент интеллекта 110, но они пыжатся, как будто он не меньше 140, и каждый второй из прохожих – японец с литографиями Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна под мышкой, которые ценятся на вес урана. И все чертовски довольны собой.
3: Так что, Тобиас?
2: Да-да-да. Словом, я пришла раньше, а на улице холодно,
3: Энди, дико холодно. Холодрыга уши отваливаются.
2: Мне пришлось необычно долго торчать в магазинах, разглядывая всякую ерунду, которой в другое время я не уделила бы и двух минут. Все для того, чтобы побыть в тепле. Так вот, стою я в одном магазине, и кого же я вижу? Из галереи Мэри Бун выходит Тобиас и суперэлегантная старушенция. Ну, не совсем старушенция, но такая крючконосая. А надета на ней половина ежегодно производимой в Канаде пушнины. Красота скорее мужская, чем женская. Ну, знаешь, этот тип. Рассмотрев чуть пристальнее черты лица, я заподозрила, что она доводится Тобиасу матерью. Гипотезу подкреплял тот факт, что они ссорились. Глядя на нее, я вспомнила одну идею Элвисы. Если у кого-то из супружеской четы сногсшибательная внешность, им надо молить Бога, чтобы родился мальчик, а не девочка, потому что из девочки получится не столько красавица, сколько насмешка природы. Так родители Тобиаса его и завели. Теперь понятно, откуда его внешность. Я поскакала здороваться.
3: И?
2: Похоже, Тобиас был рад отвлечься от ссоры. Он одарил меня поцелуем, от которого наши губы практически смерзлись. Такой холод стоял. И развернул меня к этой женщине со словами: «Клэр, это моя мать, Элина».
3: Представь знакомить кого-то со своей матерью и при этом произнести ее имя таким тоном, словно это каламбур какой-то. Это же просто хамство.
2: Ну, как бы там ни было, Элина была уже не той, что когда-то танцевала в Вашингтоне румбу с кувшином лимонада в руке. Сейчас она скорее напоминала набальзамированную психоаналитиками мумию. Мне даже померещилось, что я слышу, как гремят в ее сумочке пузырьки с таблетками. Разговор со мной она начала так.
0: «Боже мой, какой у вас цветущий вид, вы такая загорелая».
2: Даже не поздоровалась. Она была вполне вежлива, но... Кажется, ее голос работал в режиме «разговор с продавщицей в магазине». Когда я сказала Тобиусу, что ресторан, куда мы собирались, закрыт, она предложила взять нас на лэнч в свой ресторан в Верхнем Нью-Йорке. Я подумала, как это мило, но Тобиас колебался, что не имело никакого значения. Элина просто приказала ему, и все. Насколько я понимаю, он избегает показывать матери людей, с которыми общается. Видимо, она помирала от любопытства.
0: Короче, пошли мы к Бродвею, оба очень горячие, как гренки в своих мехах. Тобиас тоже был в шубе, но и мажор. А у меня в стеганой хлопчатобумажной курточке зуб на зуб не попадал. Элина рассказывала о своей коллекции произведений искусства. «Я живу и дышу искусством», а мы топали мимо почерневших зданий, пахнущих чем-то солено-рыбным, как икра, мимо взрослых мужиков с волосами, стянутыми в хвост, в костюмах от Кензо и психически больных бездомных носителей СПИДа, на которых никто не обращал внимания.
3: какой ресторан вы пошли?
2: Мы поехали на такси. Я забыл название. Где-то в восточной части 60-х улиц. Надо сказать, шикарно, шикарно. В наше время все шикарно. Кружева, свечи, карликовые нарциссы и хрусталь. Пахло приятно, как сахарной пудрой. Перед Элиной просто на пол стелились. Нас отвели в банкетный зал. Меню было написано мелом на грифельной доске. Мне это нравится, так уютнее. Но что странно, официант держал доску лицом только ко мне и Тобиасу. А когда я хотела повернуть ее, Тобиас сказал: «Не волнуйся, у Элины аллергия на все известные виды продуктов. Она ест одно просо и пьет дождевую воду, которую в цинковых баках доставляют из Вермонта». Я засмеялась, но очень быстро осеклась, поняв по лицу Элины, что это правда. Подошел официант и сообщил, что ей звонят, а она не возвращалась, пока ланч не кончился. «Да, Тобиас тебе привет передает. Хочешь, бери, хочешь, нет», — говорит Клэр, закуривая еще одну сигарету. «Угу, какой внимательный. Ладно, ладно, сарказм не прошел незамеченным. Может, здесь уже и час ночи, но я еще кое-что соображаю. Так на чем я остановилась?» «Да, мы с Тобиасом впервые остались одни. И что же ты думаешь? Я спрашиваю его о том, что меня действительно занимает. Типа, почему он сбежал от меня в Палм-Спрингс и куда катится наш роман? Естественно, нет. Мы сидели, болтали, ели. Еда, надо сказать, была и правда изысканная. Салат из корней сельдерея под ремуладом и рыба-солнечник под соусом перно. Ленч, в общем-то, пролетел быстро. Не успел я оглянуться, Элина вернулась и зум. Мы выходим из ресторана, зум. Меня чмокнули в щечку, зум. Она в такси уезжает в сторону Лексингтона-авеню. Удивительно, что Тобиас так груб. Представь себе его воспитание. Мы остались на тротуаре в полной пустоте. По-моему, меньше всего нам хотелось разговаривать. Мы потащились вверх по 5-й авеню в музей Метрополитен, где было красиво, тепло, ходило множество хорошо одетых ребятишек и жило музейное эхо. Но Тобиас не мог не испакостить атмосферу нашей встречи. Он учинил большой-большой скандал в гардеробе, заставлял бедную женщину повесить его шубу подальше, чтобы борцы за права животных не кинули в нее бомбочкой с краской. После этого мы поспешили в зал с египетскими скульптурами. Господи, люди тогда были просто крошечные. Мы не слишком долго разговариваем. Нет, все равно Арманд платит. Итак, суть в том, что перед черепками коптской керамики, когда мы оба чувствовали, что занимаемся ерундой, зря прикалываемся, будто нас что-то связывает, хотя на самом деле нифига между нами нет, он наконец решился высказать свои мысли вслух. «Энди, подожди секундочку, я умираю с голода. Дай сбегаю к холодильнику». «Сейчас? На самом интересном месте?» Но Клэр бросила трубку. Пользуясь этим, я снимаю измятую в поезде куртку и наливаю стакан воды из-под крана, выждав 15 секунд, чтобы стек ржавый ручеек. Затем включаю лампу и удобно устраиваюсь на софе, положив ноги в кресло.
4: «Я вернулась», — говорит Клэр, — «с очень милым пирожком с сыром. Ты завтра помогаешь Дегу в баре на вечеринке Банни Холландера?»
2: «Какой вечеринке? Какой вечеринке?»
4: «Наверное, Дэк еще не успел тебе сказать».
2: «Клэр, что сказал Тобиас?» Я слышу, как она набирает в грудь воздуха.
4: «Он сказал мне как минимум часть правды. Сказал, он знает, что мне нравится в нем только внешность. Не отрицаю, ни за что не поверил, как будто я пыталась.
2: И знает, что его, кроме как за внешность, любить не за что. Вот он на красоте своей выезжает, ничего другого не остается. Разве это не груз?» Вслух я поддакиваю, но в то же время вспоминаю, что на прошлой неделе сказал Дек. Будто Тобиас встречается с Клэр по каким-то своим темным мотивам. Мог бы поиметь любое на свете, а вместо этого мчиться к нам в горы. Нет, пожалуй, с этой его исповедью дело посерьезнее. Клэр читает мои мысли.
4: «Оказывается, не только я его использовала, но и наоборот. Он сказал, что потянулся ко мне в основном потому, что ему померещилось, будто я знаю какую-то тайну о жизни. Что у меня какая-то магическая проницательность, и она дает мне энергию, чтобы уйти от повседневности.
2: Он сказал, что ему было интересно, какую такую новую жизнь мы с тобой и Дегом организовали тут, на краю калифорнийской пустыни. Он хотел выведать мою тайну, сам надеясь удрать, но, послушав наши разговоры, понял, что ему этого сроду не осилить. Нет у него мужества, чтобы жить абсолютно свободной жизнью. Отсутствие правил вселило бы в него страх. Не знаю, мне это показалось неубедительной чушью. Уж слишком в точку, как заученный урок. Ты бы ему поверил?» Разумеется, я не поверил ни единому слову, но тут я не стал высказывать свое мнение. Я промолчу. По крайней мере, обошлось без грязи.
4: бессмрадного последа. Без грязи? Ха. Когда мы вышли из музея и пошли по Пятой авеню, мы даже докатились до Рейд, станемся просто друзьями. О, какая безболезненность. Так вот, когда мы шли, мерзли и думали о том, как легко нам обоим удалось избежать ерма, я нашла палку. Это была ветка рогулька, оброненная парковыми рабочими с грузовика. Настоящий пруф лозоходца. Да, он был неспослан мне свыше, это уж точно. Ветка просто встряхнула меня. Ни разу в жизни я ни к чему так инстинктивно не кидалась. Словно этот прутик был моей неотъемлемой частью. Вроде, ну, не знаю, ноги, руки, нечаянно потерянные 20 лет назад. Я рванулась к нему. Подняла, осторожно потерла. На моих черных кожаных перчатках остались кусочки коры. Потом взялась за рога и стала вращать руками. Классические пассы лозоходца. Тобиас сказал: «Что ты делаешь? Брось, мне стыдно с тобой идти». Как и следовало ожидать. Но я крепко сжимала ветку всю дорогу от 5-й до 50-й к Элине, куда мы шли пить кофе. А оказалось, что Элина живет в огромном кооперативном доме, построенном в 30-х в стиле модерн. Внутри все белое, попартовские портреты взрывов, злющие карманные собачонки, горничные на кухне соскребают пленку с лотерейных билетов. Все так полагается. В его семейке с художественным вкусом полный вперед. Когда мы вошли, я почувствовала, что сытные ленчи и вчерашняя затянувшаяся гулянка дают себя знать. Тобиас пошел в дальнюю комнату звонить, а я сняла куртку и туфли, легла на кушетку понежиться и понаблюдать, как угасает за помадным тюбиком, знаешь, такой небоскреб солнца. Это было как мгновенная аннигиляция. Но знаешь, внезапно наваливается смутная, гудящая шмелем, бесконечная и беспечная дневная усталость, и все. Не успела я проанализировать ее, как превратилась в неодушевленный предмет. И проспала, наверное, не один час. Просыпаюсь, за окном темно и похолодало. Я была укрыта индийским одеялом, племя Арапахо, а на стеклянном столике лежала всякая всячина, которой прежде не было. Пакеты картофельных чипсов, журналы. Я на все это смотрела и ни черта не понимала. Знаешь, как иногда, прикорнув днем, просыпаешься, и тебя от беспокойства трясет. Именно это произошло со мной. Я не могла вспомнить, кто я, где я, какое сейчас время года. Ничего. Все, что я знала, я существую. Я чувствовала себя такой голый, беззащитный, как огромное и только что скошенное поле. Когда же из кухни вышел Тобиас со словами «Привет, Соня», я внезапно все вспомнила и так этому обрадовалась, что заплакала. Тобиас подошел ко мне и сказал: «Эй, что случилось? Не залей слезами одеяло?» «Иди сюда, малышка». Но я только схватилась за его руку и дала волю слезам. Мне кажется, он смутился. Через минуту я успокоилась, высморкалась в бумажное полотенце, лежавшее на кофейном столике, потянулась за своей лозой и прижала ее к груди. «О, Господи, да что ты зациклилась на этой деревяшке? Слушай, я честно не ожидал, что наш разрыв так на тебя подействует, извини». «Извини, говорю я. Наш разрыв меня не так уж нервирует, благодарю за заботу, не льсти себе, я думаю о другом». «О чем же?» «О том, что я теперь наконец-то точно знаю, кого полюблю. Это открылось мне во сне». «Ты поделись же новостью, Клэр». «Возможно, ты и поймешь, Тобиас. Когда я вернусь в Калифорнию, я возьму эту ветку и пойду в пустыню. Там я буду проводить все свободное время в поисках воды. Жариться на солнце и отмеривать в пустоте километр за километром. Может, увижу джип, а может, меня укусит гремучая змея. Но однажды, не знаю, когда, я взойду на бархан и встречу человека, который тоже будет искать воду лозой. Не знаю, кто это будет, но его-то я и полюблю. Человека, который, как и я, ищет воду». Я потянулась за пакетом картофельных чипсов на столе. Тобиас говорит: «Просто отлично, Клэр. Не забудь надеть портки в обтяжку на голое тело без трусов. Не исключено, что ты еще будешь ездить стопом и как байкерская телка трахаться в фургонах с незнакомцами». Я проигнорировала этот комментарий, потому что, потянувшись за чипсами, обнаружила за пакетом пузырек лака для ногтей Гонололо Чучу. Ну, дела. Я взяла пузырек в руки и уставилась на этикетку. Тобиас улыбнулся, у меня отключились мозги, а потом возникло жуткое такое ощущение, как в ужастиках, которые Дек рассказывает, когда человек едет один в Крайслере Кэкаре и внезапно понимает, что под задним сиденьем спрятался бродяга-убийца с удавкой. Я схватила туфли и стала их надевать. Затем в куртку буркнула, что мне пора идти. Вот тут-то Тобиас и принялся хлестать меня своим медленным раскатистым голосом. «Ты ведь такая возвышенная, Клэр.
5: Ждешь со своими тепличными недоделанными друзьями прозрения в пальмовом аду? Так вот, что я тебе скажу. Мне нравится моя работа в этом городе. Нравится сидеть в кабинете с утра до ночи. И битвы умов нравится, и борьба за деньги, и престижные вещи. И можешь считать меня полным психом.
4: Но я уже направлялась к двери, и, проходя мимо кухни, мельком, но очень ясно увидела в дверном проеме пару молочно-белых скрещенных ног и облачко сигаретного дыма.
5: Тобиас, последовавший за мной в прихожую, а потом к лифту, едва не наступал мне на пятки. Он не унимался.
4: Знаешь, когда я впервые тебя встретил, я подумал, что наконец-то мне выпал шанс узнать человека выше меня.
5: Развить что-нибудь возвышенное в себе. Так вот, нах! Нахер мне возвышенное, Клэр! Не хочу я этих ваших прозрений. Мне надо все и сейчас. Я хочу, чтобы злые, грудастые девки били меня по голове ледорубами. Злющие, удолбанные тёлки. Можешь ты понять, как это здорово?
3: Я нажала кнопку вызова лифта и уставилась на двери, которые, похоже, не собирались открываться. Он обкрикнул ногой одну из увязавшихся за нами собак и продолжил тираду.
5: Я хочу, чтобы жизнь была боевиком. Хочу быть паром из радиатора, который ошпаривает цемент на автостраде Санта-Моника после того, как тысячи машин столкнулись и взгромоздились друг на друга, и чтоб на заднем плане из динамика всех этих разбитых тачек ревел кислотный рок.
4: Хочу быть человеком в черном капюшоне, включающим сирены воздушной тревоги. Хочу голый, обветренный, лететь на самой первой ракете, которая мчится разнести нахер все до единой деревушки в Новой Зеландии.
3: К счастью, двери наконец открылись. Я вошла внутрь и молча посмотрела на Тобиаса. Он продолжал прицеливаться и палить.
4: «Да иди ты к черту, Клэр! Ты со своим взглядом сверху вниз! Все мы декоративные собачонки, только случилось так, что я знаю, кто меня ласкает!»
5: «Но учти, чем больше людей вроде тебя выходит из игры, тем легче победить людям вроде меня!»
3: Дверь закрылась, и я лишь помахала ему на прощание, а когда начала спускаться, почувствовала, что слегка дрожу.
4: Но убийца под задним сиденьем исчез.
3: Наваждение меня отпустило. Когда я спустилась в вестибюль, то уже поражалась, какой же безмозглой обжорой я была. Не могла наесться сексом, унижением, псевдодрамой. Я тут же решила никогда больше так не экспериментировать. Все, что можно сделать с Тобиасами этого мира, вообще не впускать их в свою жизнь. Не соблазняться их товарами и услугами.
4: Господи, я почувствовала только облегчение. Ни капли злости.
5: Мы оба обдумываем ее слова.
4: Съешь пирожок с сыром, Клэр.
3: Мне нужно время, чтобы это все переварить.
4: Не, не могу есть, не тянет.
3: Иди, нет.
4: Да, кстати, сделай одолжение. Не мог бы ты завтра перед моим возвращением поставить в вазу цветы?
3: Ну, например, тюльпаны. Мне они понадобятся.
5: Угу. Означает ли это, что ты вновь переселяешься в свой домик?
4: Да.
5: Контроль – это не контроль. Быть может, при новом порядке вещей ты станешь...

0: знаете. В эфире радиостанции 106.8 FM программа «Модель для сборки». Дуглас Коупленд. Поколение X. Сказки для ускоренного времени. Пластик не разлагается. Могильник с часами. Феномен, когда, видя какой-то предмет, человек автоматически начинает вычислять примерный период его полураспада. Хуже всего с горнолыжными ботинками. Они из бронебойной пластмассы. Проваляются до тех пор, пока наше солнце не вспыхнет сверхновой звездой. Десяточка. Первое десятилетие нового века. Сегодняшний день – редкостный метеорологический феномен. Пыльные торнадо обрушились на холмы Тандерберг-Коу в долине Фижевуд-Форды. Все города пустыни на чрезвычайном положении, ибо, возможно, внезапное наводнение. В ранчо Мирэш палеандровая живая изгородь оказалась дырявым ситом, теперь колючая взвесь из перекати поля, пальмовых листьев и высохших стаканчиков от мороженого ням-ням бомбардирует стену детской клиники имени Барбары Синатра. И все же воздух теплый, и вопреки здравому смыслу светит солнце. «С возвращением, Энди!» — кричит Дек. «Вот такая погода была здесь в 60-х!» Он зашел в бассейн по пояс и что-то собирает сетью с поверхности воды. «Ты только посмотри на это небо! Большое-пребольшое, а!» «И знаешь еще что? Пока тебя не было, наш хозяин польстился на дешевизну и купил с рук покрытие для бассейна. Смотри, что из этого вышло!» А вышло следующее. Пузырчатая пластиковая пленка, пролежавшая много лет на солнце в испарении гранулированной хлорки, не выдержала. Органическая смола покрытия начала разлагаться, выпуская в воду тысячи изящных трепещущих пластиковых лепестков, прежде заключавших в себе пузырьки воздуха. Любопытные собаки, постукивая золотистыми лапами по цементному бортику бассейна, смотрят на воду, нюхают, но не пьют. Потом косятся на ноги Дега, вокруг которых шныряют мелкие чешуйки гниющего пластика. При виде этого у меня вспоминается один апрельский вторник в Токио и лепестки, падающие на землю с отцветающих вишен. Дэк рекомендует собакам отвалить. Ничего здесь съедобного нет. Спасибо, не хочу смотреть. Наслаждайся сам. Слышал, что произошло с Клэр? Что она избавилась от мистера Слизняка Лимитед? Да, она утром звонила. Должен заметить, я восхищен романтическим духом этой девушки. Да, она просто прелесть, это точно. Она вернется сегодня часов в 11 вечера. К завтрашнему дню мы тебе сюрпризик заготовили. По нашему разумению, тебе понравится. Ты ведь никуда завтра не собираешься? Нет. Отлично. Мы говорим о праздниках и о том, что они по определению не способны доставить человеку радость. Все это время Дек трудолюбиво гоняет воду через сеть. О шкипере и Астон Мартине я пока не спрашиваю. Знаешь, я всегда думал, что пластик неистребим, а он, оказывается, гниет. Да ты смотри, смотри, это же замечательно. И знаешь, я тут еще придумал, как избавить мир от плутония. Без всякого риска и навсегда. Пока вы себе шлялись, я работал головой. Рад слышать, что ты разрешил крупнейшую проблему современности, Дек. Почему-то мне кажется, что ты сейчас об этом расскажешь. Какая проницательность. Итак, надо сделать вот что. Ветер гонит комок лепестков прямо в сеть Дега. Собираем весь плутоний, который валяется под ногами, все эти глыбы, которыми на атомных электростанциях двери подпирают. Глыбы обливаем сталью, как дрожжи M&M, шоколадом. А потом загружаем ими ракету и запускаем ее в небо. Если запуск не удастся, собираем конфетки, вторая попытка. Но с ракетой-то ничего не случится, и плутоний улетит прямо к Солнцу. Красиво. А что, если ракета упадет в воду, и плутоний затонет? А ты запускай ее в сторону Северного полюса, и она приземлится на лед. А затонет, пошлем подводную лодку и поднимем его, и все дела. Ох мой, какой я умный. Ты уверен, что это еще никому не приходило в голову? Кто его знает. Но на данный момент это все равно самая блестящая идея. Кстати, ты сегодня мне помогаешь на большом приеме у Банни Холландера. Я внес тебя в список. Будет прикольно. Разумеется, если ветер до вечера не разнесет все наши дома в щепки. Боже, ты так послушай, как они скрипят. Дэк, а что шкипер? А что шкипер? Как ты думаешь, он тебя заложит? Даже если заложит, я скажу, что этого не было. И ты так скажешь. Двое против одного. Мне что-то неохота обзаводиться собственным уголовным делом. Мысль о суде и тюрьме приводит меня в ступор. Дэк замечает это по моему лицу.
1: Не боись, друг.
2: До этого не дойдет, обещаю. И знаешь что? Ты не поверишь, чья это была машина.
1: Чья?
2: Банни Холландера. Чувака, чьи приемы мы сегодня обслуживаем.

0: Метафазия. Неспособность воспринимать метафоры. Дориан Грействорт. Нежелание отпустить свое тело на волю и милостиво разрешить ему старение. Китайская грамотность. Уснащение повседневных разговоров названиями исчезнувших с карты мира стран, забытых фильмов и малоизвестных книг, имен покойных телеведущих и так далее. За этой склонностью стоит подсознательная тяга показать свою образованность, а также желание обособиться от мира массовой культуры. Взбалмошные сизые лучи дуговых прожекторов мечутся, как шальные в затянутом облаками небе. Кажется, то вырывается на свободу содержимое ящика Пандоры. Я в Лас-Пальмасе за стойкой алкогольного бара на новогоднем балу Банни Холландера. Стразы, стразы и еще раз стразы. Ну, вориши тычутся своими лбами мне в лицо, требуя одновременно коктейлей, провиню богатей, обслугу ни в грош не ставят. И моего одобрения, возможно, заодно и интимных услуг. Общество не самой высокой зрелищной категории. Дели деньги, состязаются с киноденьгами. Полно тел, в запоздалую реставрацию которых вбухано слишком много денег. Смотрится красиво, но блеск это фальшивый. Обманчивое псевдоздоровье загорелых жирных людей. Стандартные лица, какие бывают у младенцев, стариков и тех, кому часто делали подтяжки. Казалось бы, должны присутствовать знаменитости, но их-то как раз и нет. Губительный это симбиоз, сумасшедшие деньги плюс отсутствие известных людей. Хотя вечеринка определенно проходит на ура, хозяин Банни Холландер явно недоволен нехваткой великих мира сего. Банни знаменит с местного значения. В 1956-м он поставил на Бродвее шоу «Целуй меня, зеркало» или еще какой-то там хренотень, которое имело грандиозный успех, и с тех пор 35 лет почивает на лаврах. Волосы у него седые, лоснящиеся, как мокрая газета. На лице неизменно злобные выражения, придающие ему сходство с растлителем малолетних. Результат регулярных подтяжек кожи, которые он начал делать еще в 60-х. Но Банни знает кучу похабных анекдотов и хорошо обращается с обслугой. Лучшего сочетания не придумаешь. Оно-то и компенсирует его недостатки. Дек открывает бутылку белого. У Банни такой вид, словно под верандой его дома закопан расчлененный байскаут.
1: Милый. «У нас у всех под верандами расчлененные байскауты», — произносит Банни незаметно, несмотря на свою тучность, вынырнувшая откуда-то сзади, протягивает Дегу свой бокал. «Пожалуйста, льду для коктейльчика перчика». Он подмигивает и, вильнув задом, уходит. Дег, как неудивительно, смущенно краснеет.
2: «Впервые встречаю человека, окруженного таким количеством тайн. Жаль его машину. Лучше бы ее хозяином оказался кто-нибудь мне ненавистный».
0: Позже, пытаясь найти ответ на вопрос, который не решаюсь задать прямо, я из-под вуль завожу с Банни разговор о сгоревшей машине. «Банни, я тут читал в газете насчет твоей машины. Это у нее была наклейка на бампере? Спросите, как делишки у моих внучат».
1: «А это?
0: Проделка моих друганов из Вегаса. Огонь, парни. О них мы не говорим. Разговор окончен». Особняк Холландера был построен во времена первых полетов на Луну и напоминает воплощенную грезу невероятно тщеславного и ужасно испорченного международного формазона той эпохи. Повсюду подиумы и зеркала, скульптуры на Гуччи и мобили Кальдера, все кованые решетки изображают строение атома, стойка, обшитая тиковым деревом, вполне сошла бы за бар в преуспевающем лондонском рекламном агентстве эпохи Твиги. Освещение и обстановка подчинены единой цели. Все должны выглядеть обворожительно. Несмотря на отсутствие знаменитостей, вечер обворожительный, о чем не забывают напоминать друг другу гости. Светский человек, а Банни вполне заслуживает этого наименования, знает, что требуется для общего улета.
1: «Без байкеров, трансвеститов и фотомоделей вечеринка не вечеринка», — мурлыкает он у сервировочных столиков, заваленных утятиной без кожи в чилийском черничном соусе.
0: Разумеется, за этим заявлением стоит знание того факта, что все эти, а также многие другие социальные типы на вечеринке представлены. На непринужденные веселья способны одни только дети, по-настоящему богатые старики, чертовски красивые люди, извращенцы, люди, которые не в ладах с законом. К тому же, к большому моему удовольствию, на вечеринке нет яппи. Этим наблюдением я делюсь с Банни, когда он подходит за своим 19-м джентоником.
1: «Приглашать яппи все равно, что звать в гости столбы», — отвечает он. «О, смотри, Монгольфьер!»
0: Он исчезает. Дек чувствует себя, как рыба в воде, потихоньку практикует самообслуживание. У него своя программа потребления коктейлей и никакой профессиональной барменской этики. Болтает и возбужденно спорит с гостями. Большую часть времени его вообще нет за стойкой. Он носится по дому или по ярко освещенному кактусовому саду, время от времени возвращаясь для краткого отчета.
2: «Энди, сейчас был такой прикол. Я помогал чуваку с Филиппин кормить ротвейлеров бескостными тушками цыплят. Собак на сегодня заточили в клетку. А шведка с чудом бионики на ноге. У нее там нейлоновая такая шина. Это дело снимало 16-миллиметровой камерой. Говорит, она упала в карьер в Лесото, отчего ее ноги едва не превратились в этот, ну, как называется-то, жаркое из телятины».
0: «Отлично, Дек. Передай мне 2 бутылки красного, будь добр».
2: «Хорошо».
0: Передав вино, закуривает сигарету. Ни малейшего намека на то, что он собирался поработать в баре. «Еще я разговаривал с дамой по фамилии Ван Клейк. Такой старый-престарый, в гавайской рубашке и с лисой на шее. Она владеет половиной газет на западном побережье. Она рассказала, что в начале Второй мировой войны ее совратил в Монтерее родной брат Клифф, который потом умудрился утонуть в подводной лодке у Гельголанда. С тех пор она может жить только в жарком сухом климате, являющем собой прямую противоположность миру изувеченных, обреченных на гибель подлодок. Но судя по тому, как она это излагала, она рассказывает это каждому встречному». Как Дек вытягивает такие откровения из незнакомых людей? У главного входа, где 17-летние девочки из долины с убитыми перекисью русалочьими волосами охмуряют продюсеры студии звукозаписи, я замечаю нескольких полицейских. Стиль вечеринки таков, что я думаю, не очередные ли это социальные типы, которых шутки ради зазвал Банни. Банни болтает с ними и смеется. Дек полицейских не видит. Банни ковыляет к нам.
1: «Герр Беллинхаузен, если бы я знал, что вы закоренелый преступник, то пригласил бы вас не барменом, а в качестве гостя. Стражи закона спрашивают вас у входа. Не знаю, чего они хотят, но если затеешь скандал, сделай одолжение. Не стесняйся в жестах».
0: Банни вновь упорхнул. Дега белеет лицо. Он строит мне гримасу, затем выходит в открытую стеклянную дверь и идет не к полиции, а в самый дальний угол сада.
2: «Пьетро, прошу я, подмени меня на время. Надо по делам отлучиться. 10 минут».
0: «Зацепи мне», — говорит Пьетро, решив, что я иду на автостоянку взглянуть, как обстоят дела с наркотиками. «Но, разумеется, я иду за Дегом».
1: «Солнце не твой враг». «Я давно гадал, что буду чувствовать в тот момент, — говорит Дек, — когда наконец попадусь. А чувствую я облегчение. Как будто ушел с работы. Я тебе рассказывал историю о парне, жутко боявшемся подцепить какую-нибудь венерическую болезнь. Дек достаточно пьян, чтобы быть откровенным, но не настолько, чтобы нести чушь. Я нашел его неподалеку от дома Банни. Его ноги свешиваются из раструба огромного цементного стока, устроенного на случай внезапного наводнения. Он 10 лет изводил своего врача анализами крови и пробами Вассермана, пока в конце концов, уж не знаю как, не подцепил что-то. Тут он говорит доктору: «Да, ну ладно, тогда пропишите мне пенициллин». Прошел курс лечения и навсегда забыл о болезнях. Ему просто хотелось, чтобы его наказали. Вот и все.
0: Трудно представить себе менее подходящее место для посиделок в такое время. Внезапное наводнение, оно и есть внезапное наводнение. Только что было все путем, а еще секунды накатывается пенистые белые варевы из шалфея, выброшенных на улицу диванов и захлебнувшихся водой койотов. Стоя под трубой, я вижу только ноги. Акустика классная, голос Дека превратился в зычный, раскатывающийся эхом баритон. Я карабкаюсь наверх и сажусь рядом. Все залито лунным светом, но луны не видно, светится только кончик сигареты Дека. Дек кидает в темноту камешек. «Шел бы ты в дом, Дек. Пока копы не стали стращать гостей пистолетами, требую сообщить, где ты скрываешься. Скоро пойду, дай мне 1 минуту.

0: Расскажешь коротенькую историю, любую, и я пойду. Дэк, сейчас не время. Всего одну, Энди. Как раз сейчас время. Я хватаюсь за голову, но, как ни странно, одна короткая история мне вспоминается. Ну ладно, слушай. Когда много лет назад я был в Японии по программе студенческого обмена, я жил в семье, в которой была девочка лет 4, славная такая крошка. И вот когда я въехал, прожил я там с полгода, она не желала замечать мое присутствие в доме. Игнорировала меня, когда я за обедом к ней обращался. При встречах в коридоре просто проходила мимо. В ее мире я не существовал. Естественно, это было обидно. Каждому нравится считать себя обаятельным человеком, которого инстинктивно обожают животные и дети. Ситуация раздражала еще и тем, что поделать-то ничего было нельзя. Все попытки заставить ее произнести мое имя или отреагировать на мое присутствие заканчивались неудачей. Однажды я пришел домой и обнаружил, что бумаги в моей комнате, письма и рисунки, над которыми я немало потрудился, порезаны на кусочки, искромсаны и размалеваны явно злой детской рукой. Я пришел в бешенство. Когда она вскоре прошествовала мимо моей комнаты, я не сдержался и начал довольно громко по-японски и по-английски бронить ее за проказу. Разумеется, я тут же почувствовал себя свиньей. Она ушла, я подумал, перегнул ли палку. Но через несколько минут она принесла мне своего ручного жучка в маленькой клетке, распространенная забава азиатских детей, схватила меня за руку и потащила в сад. Там она стала рассказывать о тайных похождениях этого насекомого. Суть в том, что она не могла вступить в общение до того, как ее за что-нибудь не накажут. Сейчас ей должно быть лет 12. Месяц назад я получил от нее открытку.
1: Мне кажется, Дэк не слушал, а следовало бы.
0: Но ему просто хотелось слышать человеческий голос. Мы еще немного пошвырялись камешками, потом ни с того ни с сего Дэк спросил, знаю ли я, как умру. Беленхаузен, перестань меня грузить. Иди и разберись с полицией. Они, вероятно, просто хотят задать несколько вопросов. Закройте рот, Энди. Вопрос был риторический. Я сам расскажу, как мне кажется, я умру. Это произойдет примерно так. Мне будет 70 лет, я останусь здесь в пустыне, никаких вставных челюстей, все зубы свои, и буду одет в серый твидовый костюм. Я буду сажать цветы. Тоненькие, хрупкие цветочки, которым в пустыне день житья. Вроде бумажных цветов, какими клоуны украшают свои головы. В маленьких горшочках, типа клоунских шапок. Не будет слышно ни единого звука, только жужжание жары. Мое тело, согнувшееся над лопатой, закрывающее каменистую почву, не будет отбрасывать тени. Солнце будет в самом зените, и вдруг позади послышится ужасающее хлопанье крыльев, громкое, громче, чем у всех птиц на свете. Медленно обернувшись, я едва не ослепну, увидев спустившегося ангела, золотистого и ногого, выше меня на целую голову. Я поставлю на землю маленький цветочный горшок, почему-то мне будет стыдно держать его в руках, и сделаю вдох. Последний. Ангел обхватит мои хрупкие кости, поднимет меня на руки, и не пройдет и нескольких секунд, как он бесшумно и с безграничной нежностью унесет меня к солнцу и швырнет прямо в его небо. Дэк бросает сигарету и прислушивается к звукам празднества, плохо различимым во враге. «Ну, Энди, пожелай мне удачи», — говорит он. Выпрыгивает из цементной трубы на землю, отходит на несколько шагов, останавливается, разворачивается и просит меня. «Нагнись на секундочку». Я повинуюсь, после чего он целует меня, и перед моими глазами встает разжиженный потолок супермаркета, опрокинутый водопадом, несущимся к небу. Вот. Мне всегда хотелось это сделать. И он возвращается в плен.

среди молний. Первый день Нового года. Окутанный трепещущими миражами дизельных выхлопов, каждый верный эмфизема, я жарюсь в дорожной пробке возле Калексико, Калифорния, в очереди перед пограничным КПП. И уже чувствую метановый запах Мексики, до которой рукой подать. Моя машина отдыхает на косичкообразном шестиполосном шоссе, полуразрушенном, озаренном лучами усталого зимнего заката. По этому линейному пространству ползу дюйм за дюймом не только я, но и целый подарочно-коллекционный набор всех типов людей и транспортных средств. Татуированные фермеры теснятся по трое в кабинах пикапов, бодро транслирующих на всю округу кантри и ковбойские баллады. Закондиционированные в фирменных солнцезащитных очках Яппи, тихо веет Гендалем и Филиппом Глассом, отягощают своим присутствием седаны с зеркальными стеклами. Местные домохозяйки в бигуди по пути на дешевые мексиканские рынки, потребляющие передачу дайджест всех сериалов, а сидят они в Хендэ с веселенькими наклейками. Канадские супруги-близнецы пенсионного возраста спорят над рвущимися по швам картами США, которые слишком часто разворачивали и сворачивали. На обочине в будочках яркие леденцовые раскраски меняют песо люди с японскими именами. Слышен собачью вой. Если мне захочется получить левый гамбургер или мексиканскую страховку на машину, все окрестные коммерсанты наперегонки ринутся исполнять мой каприз. В багажнике моего «Фольксвагена» две дюжины бутылок воды «Эвиан» и бутылка «Имодиума» – средство от поноса. Некоторые буржуазные привычки неистребимы. Закрыв бар в одиночку, я вернулся домой в 5 утра, абсолютно измотанный. Пьетро и еще один бармен смылись раньше, снимать телок в ночном клубе «Помпея». Дега за какой-то надобностью увели в полицейский участок. Когда я пришел домой, ни в одном бунгало не горел свет, и я сразу завалился спать. Новости о трениях Дега с законом и приветственная речь для Клэр могут и подождать. Проснувшись утром около 11, я обнаружил на своей входной двери записку, приклеенную скотчем. Рукой Клэр было написано: «Привет, заяц. Мы уехали в Сан-Филиппе. Мексика зовет. Мы с Дегом обговорили это все на праздниках, и он убедил меня, что сейчас самое время. Купим небольшую гостиницу. Составь нам компанию, согласен? В смысле, а куда нам еще деться-то? И вообрази, мы содержатели гостиницы. Голова кругом идет. Собак мы похитили, но тебе предоставляем свободу выбора. Ночью холодновато, поэтому привези одеяло и книги. И ручки. Городок малюсенький, так что найдешь нас по деговому авто. Ждем тебя очень нетерпеливо. С надеждой увидеться сегодня же вечером. Целую, целую, Клэр». Ниже Дег написал: «Палмер, сними со счета все сбережения. Приезжай, ты нам нужен. По скрипту. Прослушай свой автоответчик». На автоответчике я обнаружил следующее послание. «Мое почтение, Палмер. Вижу, ты прочел записку. Извини за сумбурную речь, но я полностью ухайдакался. Пришел утром в 4 и даже спать не ложился. Посплю в машине по дороге в Мексику. Я говорил тебе, что у нас для тебя сюрприз. Клэр сказала, и в этом она права, что если мы дадим тебе слишком много времени на раздумья, ты никогда не приедешь. Очень уж ты все анализируешь. Даже, ну, в общем, не думай, а просто приезжай, ладно? Обо всем здесь поговорим. О правосудии. Знаешь, что произошло? Вчера прямо у ликерного погребка шкипера задавил GTO, доверху набитый глобальными тинейджерами из округа Оранж. Вот уж кельвизуха. В его кармане нашли адресованные мне психописьма, где он пишет, что спалит меня совсем как ту машину и тому подобное. Да? Страшно, жуть. Сыт вандализмом на 10 жизней вперед. Итак, увидимся в Сан-Филиппе. Рулей осторожно, господи. Это гериатрический совет. И увидимся вечером.

клиническая Вандерлюст. Болезнь, обычно поражающая детей из семей среднего класса, чье детство прошло на чемоданах. Неспособные укорениться где бы то ни было, они постоянно переезжают, всякий раз надеясь обрести на новом месте идеальную общность с идеальными соседями. Вандерлюст по-немецки «тяга к странствиям». Тайная технофобия. Сокровенные, неафишируемые убеждения, что от прогресса больше вреда, чем пользы. По девственным проселкам. Выбор маршрута по принципу «куда никто больше не попрется». Обезьянничание, отуземливание. Желание человека, находящегося в чужой стране, казаться ее аборигеном. Солипсизм отъезжанта. Поведение человека, который приезжает в чужую страну, надеясь оказаться ее первооткрывателем, но обнаруживает там множество конкурентов, приехавших за тем же. Раздраженный этим обстоятельством, человек отказывается даже разговаривать с ними, так как они заставили его разочароваться в собственной оригинальности и элитарности. Наутек от прогресса. Миграция в населенные пункты, мало затронутые техническим прогрессом и информационной революцией, свободные от вещей.

«Эй, мудак, двинь жопой!» не выдерживает позади темпераментный Ромео и почти въезжает в меня своей ржавой приплюснутой жестянкой цвета шартреза. Поздравляем с возвращением в реальность. Пора показывать зубки. Пора начинать жить. Но это тяжко. Уходя от столкновения, я ползу вперед. На один корпус машины продвигаясь границы, на одну единицу измерения, приближаясь к новому, менее отягощенному деньгами миру, где пожирающие и пожираемые образуют совсем иную, пока неведомую мне цепь питания. Как только я пересеку границу, автомобилестроение таинственным образом застопорится на, несомненно, Теклахомском 1974 году, после которого устройство автомобильных двигателей настолько усложнилось, что они перестали поддаваться мелкому ручному ремонту, а, проще говоря, разборке на части. Характерной чертой ландшафта будут изъеденные ржавчины, разрисованные пульверизатором, простреленные во всех местах полумашины, урезанные в длину, высоту и ширину, раздетые искателями запчастей, культурологически невидимые, вроде обряженных черные капюшоны актеров-кукловодов из японского театра «Бунраку». Дальше в Сан-Филиппе, где когда-нибудь появится моя, наша гостиница, я увижу изгороди из колючей проволоки, в которые вплетены китовые кости, хромированные бамперы от Toyota и кактусовые скелеты. На городских горячечно-белых пляжах увижу тощих уличных мальчишек с лицами одновременно недо и переэкспонированными на солнце, без всякой надежды на успех, предлагающих замызганные ожерелья из фальшивого жемчуга и пузатенькие цепочки самоварного золота. Вот что будет моим новым ландшафтом. Глядя на коллектику через лобовое стекло, я вижу потные орды, бредущие пешком через границу с соломенными кошелками, которые под завязку набиты лекарствами от рака, текилы и двухдолларовыми скрипками и кукурузными хлопьями. На границе я вижу забор, пограничный забор в сеточку, напоминающий мне некоторые фотографии австралийских пейзажей. Фотографии, на которых заграждение против кроликов разделили местность надвое. По одну сторону плодоносящая, обильная, утопающая в зелени земля, по другую – зернистая, иссушенная, доведенная до отчаяния лунная поверхность. Думая об этом контрасте, я также думаю о Пегги и Клэр, о том, что они по доброй воле избрали жизнь на лунной стороне, и каждый подчиняется своей нелегкой участи. Дек обречен вечно с тоской смотреть на солнце, а Клэр с веткой будет кружить в песках, исступленные ища под землей воду. Я же... Да, что же я? Я тоже на лунной стороне, в этом-то я уверен. Не знаю, когда и где, но я сделал свой выбор со всей определенностью. Очень возможно, что он принесет мне ужас и одиночество, но я не жалею. С моей стороны забора меня ждут два дела. Два дела, которые стали делом жизни героев двух коротеньких историй. Сейчас я их вам быстренько расскажу. Первая история, которую я несколько месяцев назад поведал Дэгу и Клэр, не имела тогда успеха. Она называется «Молодой человек, который страстно желал, чтобы в него ударила молния». Именно так, с большой буквы «молния». Как явствует из названия, это история о молодом человеке. Он тянул лямку в одной чудовищной корпорации, однажды послал подальше все, что имел, раскрасневшуюся, разгневанную молодую невесту у алтаря, перспективы служебного роста, все, ради чего вкалывал всю жизнь, и лишь за тем, чтобы в битом Понтиаке отправиться в прерии гоняться за грозой. Он не мог смириться с мыслью, что проживет жизнь, так и не узнав, что такое удар молнии. Я сказал, что мой рассказ не имел успеха, потому что история закончилась ничем. В финале молодой человек по-прежнему был где-то в Небраске или в Канзасе. Бегал себе по степи, подняв к небу карниз от занавески, позаимствованные в ванной, и моля о чуде. Дегу Склэр до смерти хотелось знать, чем же все завершилось. Но рассказ о судьбе молодого человека остался неоконченным. Зная, что молодой человек скитается по злым степям, я спокойнее сплю по ночам. Вторая же история... Да, она чуть посложнее, я еще никому ее не рассказывал. Она о молодом человеке... Ладно, назовем вещи своими именами. Она обо мне. Она обо мне и еще об одном событии. Нестерпимо хочется, чтобы это событие произошло со мной. Вот чего мне хочется.
лежать на острых, как бритва, сверху напоминающих человеческий мозг в скалах полуострова Баха, Калифорния. Хочу лежать на этих скалах, и чтобы вокруг никакой растительности. На пальцах следы морской соли, а в небе пусть пылает химическое солнце. И чтобы ни звука. Полная тишина. Только я и кислород. Ни единой мысли в голове, а рядом пеликаны ныряли бы в океан за рыбками.

лапах в перевалочку подойдет к моему лицу и без страха, элегантно, как официант, предлагающий карту вин, положит передо мной подарок – маленькую серебряную рыбку. За этот подарок я отдал бы что угодно.

1 января 2000 года. Я ехал в Калексико мимо Солтон-Си, огромного соленого озера, самой низкой точки Соединенных Штатов. Ехал через Бокс-Каньон, через Эль-Сентро, Калипатрию, Броули. Землей округа Империал хочется гордиться. Это зимний сад Америки. После сурового бесплодия пустыни ошеломляющее плодородие, бесчисленные поля с посевами шпината, отарами овец и стадами коров далматинской расцветки, какой-то сюрреализм от биологии. Здесь все плодоносит. Даже лаосские финиковые пальмы колоннады, возвышающиеся вдоль хайвея. Около часа назад, когда я ехал по этому царству торжествующего плодородия в сторону границы, со мной произошло нечто необыкновенное. По-моему, об этом обязательно надо рассказать. А случилось вот что. Я только-только въехал с севера в низину Солтон-Си через Бокс-Каньон. На душе у меня было светло, я как раз пересек границу края около плантации цитрусовых возле небольшого городка под названием Мекка и украл с придорожного дерева теплый апельсин размером с шар для кигельбана. Меня засек фермер, выезжающий на тракторе из-за угла. Он лишь улыбнулся, сунул руку в мешок за спиной и кинул мне еще один апельсин. Милосердие фермера показалось мне просто-таки вселенским. Сев в машину, я закрыл окна, чтобы не выпускать запах очищенного апельсина. Я заляпал руль клейким соком и ехал, вытирая руки о штаны. Поднявшись на гору, я неожиданно впервые за день увидел горизонт над Солтон-Си. А на горизонте нечто, заставившее мою ногу непроизвольно нажать на тормоз, а сердце едва не выпрыгнуть изо рта. Я увидел оживший рассказ Дега. Ядерный гриб до самого неба, далеко-далеко на горизонте, злющий, плотный, со шляпкой в форме наковальни, размером со средневековое королевство и темный, как спальня, ночью. Апельсин упал на пол. Я притормозил у обочины под пронзительную серенаду, едва не протаранившего меня сзади ржавого эль-камино, набитого батраками и мигрантами, но сомнений не было. Да, гриб торчал над горизонтом. Он мне не померещился. Именно таким он представлялся мне с 5 лет. Бесстыдным, изможденно помятым, всепожирающим. Меня охватил ужас. Кровь прилила к ушам. Я ждал сирен, включил радио. Биопсия дала положительный результат. Неужели кризис произошел после полуденного выпуска новостей? Удивительно, но на радиоволнах все было спокойно. Сплошной музон для конькобежцев, да жалкие струйки или слышных мексиканских радиостанций. Неужели я спятил? Почему никто и ухом не ведет? Навстречу мне проехали несколько машин, ни одна и не думала спешить, делать было нечего, охваченный противоестественным любопытством, я двинулся дальше. Гриб был таким огромным, что, казалось, бросал вызов перспективе. Я понял это, подъезжая к Броули, небольшому городку в 15 километрах от границы края. Каждый раз, когда я думал, что достиг эпицентра взрыва, оказалось, что гриб еще далеко. Наконец я подъехал так близко, что его черная, как автопокрышка, ножка расползлась во все ветровое стекло. Горы и тени кажутся такими огромными, но горы при всех своих амбициях не способны аннексировать атмосферу. А ведь Дек меня уверял, что эти грибы маленькие-маленькие. Наконец, круто повернув вправо на перекрестке с 86-м хайвеем, я увидел корни гриба. И тут доподлинно оказалось, что его натура проста и тривиальна. На маленьком пятачке фермеры жгли стерню. Вот и все дела. У меня камень с души упал. Черный, упирающийся макушкой в стратосферу монстр родился от хлипких бечевок оранжевого

пламени вьющихся на полях. Налицо было уморительное несоответствие деяния и произведенного им впечатления, ведь облако дыма виднелось за 500 миль. Да что там, даже из космоса. Событие это превратилось в своеобразный аттракцион для зевак. Проезжая мимо горящих полей, машины переходили с рыси на медленный шаг, а многие, как и я, вообще останавливались. Роль основного блюда, помимо дыма и огня, выполнял кильваторный след пламени, выгоревшая, покинутая на произвол всех ветров земля. Эти поля обуглились до абсолютно черного цвета, совершенно космического, не имеющего к нашей планете никакого отношения. Это была засасывающая чернота, не желавшая уступить внешним наблюдателям ни одного фотона. Черный снег, бросивший вызов трехмерности пространства, повисший перед глазами зрителей, как листок бумаги в форме трапеции. Чернота была столь глубокой, интенсивной и безупречной, что в машинах переставали бузить усталые и скапризничавшиеся в дороге дети. Даже коммивояжеры останавливали свои бежевые седаны и, вытянув ноги, принимались за поедание гамбургеров, подогретых в микроволновых печах на месте их приобретения в 7-Eleven. Меня окружали Ниссаны, F-250, Дайхатсу и школьные автобусы. Большинство водителей сидели, скрестив на груди руки, откинувшись в креслах, они молча созерцали диво, жаркую черную шелковую простыню, чудо античистоты. Это было успокаивающее, объединяющее занятие, вроде наблюдения издалека за торнадо. Мы улыбались друг другу. Потом я услышал шум автомобильного мотора. Подъехал фургон, помпезная красно-полосатая, как леденец, суперсовременная модель с тонированными стеклами. И оттуда, к моему удивлению, высыпало около дюжины умственно отсталых подростков. Мальчиков и девочек, веселых, общительных и шумных, размахивающих руками и радостно кричащих мне «Привет!». Шофером был сердитый человек лет 40 с рыжей бородой и, похоже, с огромным опытом чичероны. Он управлял своими подопечными ласково, но твердо, подобно матери гусыни, которая с равными долями нежности и суровости берет своих гусят за шкирку и задает им направление движения. Шофер отвел своих подопечных подальше от нас и наших машин к деревянной изгороди, отделяющей поле от дороги. Удивительно, но через несколько минут говорливые подростки затихли. Прошло и секунды, и я увидел, что же заставило их замолчать. С запада летела белая, как кокаин, цапля, птица, которую я никогда не видел живьем. Ее плотоядные инстинкты пробудились при виде восхитительных даров пожара, многочисленных вкусных мелких тварей, которых выгнал на поверхность огонь. Птица кружила над полями, а мне казалось, что ее место скорее у Ганга или Нила, а не здесь, в Америке. Контраст белизны ее крыльев с чернотой обугленных полей был настолько удивителен и резок, что большинство моих ближних и даже дальних соседей разразились шумными вздохами. Смешливые, непоседливые подростки теперь все как один стояли завороженные, словно любуясь фейерверком. Они охали и ахали, а птица с ее невероятно длинной лохматой шеей просто-напросто отказывалась садиться. Она кружила и кружила, выписывая дуги и закладывая умопрочительные виражи. Восторг детей был заразителен, и я осознал, что к большому их удовольствию охаю и ахаю вместе с ними. Потом птица, кружась, стала удаляться на запад, прямо над дорогой. Мы подумали, что обряд, предшествующий ее трапезе, закончился. Послышались робкие свистки. Но внезапно птица описала еще одну дугу. Мы вдруг вообразили, что она планирует прямо на нас. Мы чувствовали себя избранными. Один из подростков пронзительно вскрикнул от восторга. Это заставило меня обернуться и посмотреть на него. В эту минуту ход времени, по-видимому, ускорился. Внезапно дети повернулись уже ко мне. Я почувствовал, как что-то острое отцарапало мне голову и услышал звук «суп-суп-суп». Цапля задела меня. Ее коготь распорол кожу у меня на макушке. Я упал на колени, но не отводил взгляда от птицы. Все мы разом повернули головы и продолжали следить за тем, как птица садится на поле. Все внимание было приковано к ней. Мы завороженно смотрели, как она выуживает из земли мелких тварей. Это было так красиво, что я даже забыл о своей ране. Только когда я случайно провел рукой по волосам, а после увидел на кончике пальца кровь, я понял, насколько тесно мы с птицей соприкоснулись. Я поднялся на ноги. Я рассматривал эту капельку крови, когда пухленькие ручки, грязные пальчики, обломанные ногти обхватили меня вокруг пояса. Умственно отсталая девочка в небесно-голубом ситцевом платье пыталась заставить меня нагнуться. С высоты своего роста я видел длинные пряди ее прекрасных светлых волос.
пуская слюни, она несколько раз произнесла что-то вроде «И та птица, дескать». Я вновь опустился на колени перед ней, и она стала обследовать ранку, поглаживая мою голову, осторожно выбивая по ней обнадеживающее целительное стаккато. «Вот уже не больно», — так утешает ребенок, оброненную на пол.

Неожиданно я оказался в куче моле этой внезапно возникшей семьи, в ее влюбленных, целительных, милых, ласковых, некритичных объятиях. Каждый из ребятишек хотел показать, что любит меня сильнее остальных. Они начали тискать меня слишком крепко, как куклу, не подозревая, с какой силой они это делают. Мне было трудно дышать, меня пихали, мяли и давили. Бородач подошел их отогнать. Как я мог объяснить ему, этому господину с его благими намерениями, что это неудобство, это боль меня совсем не обременяют, что ничего подобного этим тискам любви я в жизни не испытывал. Хотя, может быть, он и понял. Он отдернул руки, словно от его подопечных шли разряды статического электричества, и позволил им по-прежнему мять меня в своих теплых объятиях. Бородач сделал вид, что смотрит на птицу, кормящуюся на черном поле. «Не помню, поблагодарил ли я его?»

В эфире по-прежнему модель для сборки. Сегодня мы заканчиваем чтение романа Дугласа Коупленда «Поколение X. Сказки для ускоренного времени». И сейчас последняя глава в этом произведении. Она называется «Просто незатейливо. Цифры». Процент бюджета США, расходуемый на нужды престарелых – 30, на нужды образования – 2. Число мертвых озер в Канаде – 14 тысяч. Число работающих, приходящихся на одного человека, получающего пособие. В 1949-м – 13, в 1990-м – 3,4, в 2030-м – 1,9. Процент мужчин в возрасте 25-29 лет, никогда не состоявших в браке. В 1970-м – 19, в 1987-м – 42. Процент женщин в возрасте 25-29 лет, никогда не состоявших в браке. В 1970-м – 11, в 1987-м – 29. Процент замужних женщин в возрасте 20-24 лет. В 1960-м – 72, в 1984-м – 43. Процент людей в возрасте до 25 лет, живущих в бедности. В 1979-м – 20, в 1984-м – 33. Количество людей, которых можно убить одним фунтом измельченного в порошок плутония при попадании в организм через дыхательные пути – 42 миллиарда. Запас плутония в США на 1984 год в фунтах – 380 тысяч. Произведение этих чисел – 16 с 15 нулями. Доля дохода в процентах, необходимая в качестве вступительного взноса при первом приобретении дома в рассрочку. В 1967-м – 22, в 1987-м – 32. Процент домовладельцев среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет. В 1973-м – 43,6, в 1987-м – 35,9. Реальные изменения в цене за период с 1957 по 1987 год в процентах. Золотого 18-каратового кольца с алмазом в 1 карат – плюс 322. Гарнитура для столовой из 8 предметов – плюс 259. Билеты в кино – плюс 180. Авиабилеты до Лондона, Великобритания – минус 80. Шанс попасть на телеэкран для американца – 1 к 4. Процент американцев, утверждающих, что они не смотрят телевизор – 8. Количество часов, проводимых за одну неделю у телеэкрана теми, кто утверждает, что не смотрит телевизор – 10. Количество убийств, которые среднестатистический ребенок успевает увидеть по телевизору в 16 годам – 18 тысяч. Количество рекламных роликов, которые американские дети успевают увидеть по телевизору к 18 годам – 350 тысяч. То же количество, выраженное в днях, при условии, что средняя продолжительность рекламного ролика – 40 секунд. 160,4. Количество телевизоров в 1947-м – 170 тысяч, в 1991-м – 750 миллионов. Рост дохода для граждан старше 65 лет. За период с 1967 по 1987 год в процентах 52,6. Для всех остальных граждан – 7. Процент женатых мужчин в возрасте 30-34 лет, проживающих со своими супругами. В 1960-м – 85,7. В 1987-м – 64,7.
Процент замужних женщин в возрасте 30-34 лет, проживающих со своими супругами в 1960-м 88,7, в 1987-м 68,2. Процент граждан США в возрасте 18-29 лет, согласных с утверждением, что нет смысла выполнять работу, которая не может принести тебе полного удовлетворения, 58. Не согласных, 40. Процент граждан США в возрасте 18-29 лет, согласных с утверждением, что при нынешнем положении дел нашему поколению будет гораздо труднее добиться комфортной жизни, чем предыдущим, 65. Не согласных, 33. И, наконец, процент граждан США в возрасте 18-29 лет, ответивших «да» на вопрос «хотите ли вы, чтобы ваша супружеская жизнь была похожа

На этом модель для сборки завершает очередной сериал под названием «Поколение X» Дугласа Коупленда под заголовком «Сказки для ускоренного времени».

0: В нашей сегодняшней программе вы слушаете рассказы о Генри из сборника «4 миллиона». Роман биржевого маклера. Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максвелла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторые интересы и удивления, когда в половине 10 утра Максвелл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «Здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм. Молодая стенографистка служила у Максвелла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически помпадур. Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У него не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящное и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания. Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того, чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максвелла достаточно близко, чтобы он мог ее заметить. Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер-машина, приводимый в движение колесиками и пружинами. «Да». «Ну, в чем дело?» – резко спросил Максвелл. Скрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно. «Ничего», — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой. «Мистер Питчер», — сказала она доверенному клерку. «Мистер Максвелл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?»
1: «Говорил», — ответил Питчер. «Он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас 10:45, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась».
0: «Тогда я буду работать, как всегда», — сказала молодая женщина, «пока кто-нибудь не заменит меня». И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место. Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о полном часе славной жизни. У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках. А сегодня у Гарви Максвелла был горячий день. Телефонный аппарат стал рывками разматывать свою ленту. Телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и разговаривали с ним через барьер. Кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления. На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения, извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максвелл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью Арлекина. Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки под зонтик, в ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающийся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление.
2: «Из стенографического бюро насчет места», — сказал Питчер.
0: Максвелл сделал полуоборот. Руки его были полны бумаг и телеграфной ленты.
1: «Какого места?» — спросил он, нахмурившись.
2: «Место стенографистки», — сказал Питчер. «Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку».
1: «Вы сходите с ума, Питчер», — сказал Максвелл. «Как я мог дать вам такое распоряжение?»
0: Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро Питчер, чтобы больше не присылали и никого больше ко мне не водите».
2: Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что старик с каждым днем делается рассеяннее и забывчивее.
0: Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций различных номинований, в которые клиенты Максвелла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максвелла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и мощная машина. Слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, закладные и суды. Это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы. Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье. Максвелл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм. За правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла. И через окно в комнату забрел, может быть, по ошибке, тонкий сладкий аромат сирени. И на секунду приковал маклера к месту, ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только ее. Этот аромат принес ее и поставил перед ним видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съежился в крошечное пятнышко, а она была в соседней комнате, в 20 шагах. «Клянусь честью, я это сделаю», — сказал маклер вполголоса. «Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал». Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет донести, пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу. Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максвелл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо. «Мисс Лесли», — начал он торопливо, — «у меня ровно минуту времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами, как полагается, но я, правда, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста. Эти негодяи вышибают последний дух из тихоокеанских». «Что вы говорите?» — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вы меня не поняли?» — досадливо спросил Максвелл. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать, и вот улучил минутку, когда там в конторе маленькая передышка. Ну, ну вот. Меня опять зовут к телефону. Скажите, чтобы подождали, Питчер». «Так как же, мисс Лесли?» Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, а потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла маклера за шею. «Я поняла», — сказала она мягко. «Эта биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Карли? Мы ведь обвенчались вчера в 20:00 в маленькой церкви за углом».
3: Сказок, где минут не бывает печальных, где балы восхитительных масок, где шепот цветов музыкальных, где в лесу весна приоткрыла свой зардевшийся лик чуть смущен. Вот что внемлют влюбленным. В какой же стране это было? Суинберн.

самой форме предметов уже заложена некая особая информация. Во всем здесь, на Калдоре 5, чувствуется тревожащая душу иррациональность. Ну, например, почему вон той горе, Унгдор, кажется, так ее здесь называют, почему ей понадобилось иметь форму перевернутой вверх ногами пирамиды? И почему деревья в лесу, а некоторые из них толщиной футов в 10, все лежат на земле? И почему эти птицы, ужасно похожие на сорок, строят свои гнезда буквально в воздухе, им без конца приходится сменять друг друга, чтобы поддерживать эти гнезда? И почему облака здесь то и дело изгибаются дугой? Это еще только самые очевидные загадки. И у каждой внутри спрятана, по крайней мере, еще одна. Я полагаю, всему этому можно найти рациональное объяснение и даже предсказать грядущие метаморфозы, но мне подобные знания не дано. В данный же момент меня больше всего интересует следующее. Почему зеркала на планете Калдор-5 не отражают того, что просто-таки должно в них отражаться? Надо сказать, я частенько чувствую себя здесь не в своей тарелке. Дело в том, что благодаря механогипнозу я могу разговаривать на трех основных языках Калдора, но совершенно не в состоянии воспринимать смысловые нюансы речи аборигенов. Та же беда у меня на Земле с испанским. Мы, земляне, привыкли считать, что речь – это мысль, заключенная в словесную оболочку. Что предложение – это обдуманные высказывания, обозначающие некие вполне конкретные действия, пожелания, ощущения и так далее. Что слова имеют строго определенный смысл. Хотя это не всегда так даже на Земле, а уж здесь, на Калдоре, и подавно. И здесь слова имеют конкретный смысл, однако служат совсем иным целям. Здешняя речь исключительно уклончива. Впрочем, самим-то жителям Калдора, я полагаю, она кажется абсолютно логичной и естественной. И для них не составляет никакого труда понять собеседника. А мне приходится прилагать для этого титанические усилия, причем здесь подобные усилия нужны во всем, что несколько утомительно. Ничто не дается легко, ничего ни понять, ни взять просто невозможно. Проблемы у разведчиков-первопроходцев всюду одни и те же. Во-первых, выжить на чужой планете. И во-вторых, что непосредственно связано с первой проблемой, не утратить рассудок. Неуверенность всегда влечет за собой склонность к преувеличениям. Пожалуй, самой большой опасностью на чужой планете является постоянное ощущение тревоги. Серьезную проблему представляет собой так называемый культурный шок. Информационная перегрузка порой просто невыносима. В таких случаях люди либо отключаются, либо вообще перестают что-либо замечать и регистрировать новые факты и явления. Может быть, делают это крайне торопливо и невнимательно. Влияет подобное состояние, причем влияет поистине катастрофически, и на способность принимать решения. Нужно учитывать слишком много неподдающихся учету мелочей, выбирая решения среди невероятного количества возможных. И все это на основе крайне недостаточной информации. В итоге порой наступает некий паралич воли. Вплоть до того, что не можешь решить, как приготовить яйцо, сварить или поджарить в виде яичницы. И ничто не должно тебе мешать, пока ты не сделаешь столь важный выбор. А когда, наконец, его сделаешь, то чувствуешь, что силы на исходе, и тебе уже совсем не до еды.

Мне казалось, что исследование чужой планеты – это как бы просмотр необычного фильма, наблюдение за чужими действиями со стороны. К этому я был готов, однако я не учел того, что непременно и сам стану участником происходящих событий, а не просто зрителем. Ланея зашла ко мне сегодня просто так. Во всяком случае, я ничего особенного в этом не усматриваю. Меня ее присутствие одновременно тревожит и успокаивает. Я уже отчасти привык к ее анатомическим особенностям. Правда, исключительная гибкость Ланеи, она свойственна почти всем калдрианцам, все еще представляется мне чудом. Порой кажется, будто эта девушка вообще лишена костей. Особенно гибкие у нее руки, ноги и шея. Она, например, может запросто повернуть голову на 180 градусов и посмотреть, что у нее за спиной. Я уже просил ее не делать этого в моем присутствии. Есть все основания предполагать, хотя сам я еще не успел в этом удостовериться, что тело Ланеи, скрытой одеждой, почти такое же, как у земных женщин. Интересно, предоставится ли возможность выяснить это лично? Нет, мне явно следует выбросить эти мысли из головы. У Ланеи удлиненный овал лица, изящные правильные черты. По земным меркам она просто красавица. Есть в ней, пожалуй, что-то азиатское. Самое смешное, на Земле никто никогда не воспринял бы ее как женщину экзотической внешности. Она была бы там совершенно незаметна в толпе и выделялась бы разве что походкой. Волнообразный, плавный, порой вызывающий неприятные ощущения, а порой весьма возбуждающий. Нет, внешность у Ланеи отнюдь не отталкивающая, как раз наоборот. Но вот душа ее мне совершенно непонятна. Да и можно ли до конца понять женщину? По-моему, нет. А что вы скажете, если женщина – это еще и инопланетянка? Да что уж тут скажешь. Но что все-таки Ланеи было от меня нужно? С ее точки зрения, я должен быть полный урод. Как внешне, так и внутренне.

Дерниху, видимо, лет 50. Это высокий худощавый человек, держится с достоинством, имеет постоянную должность в совете. Сегодня он зашел и все пытался о чем-то предупредить меня. Я так и не понял, о чем именно, несмотря на все мои и его усилия. И выяснить так и не смог, как ни старался. Похоже, речь идет не о чем-то опасном. И все же вряд ли такой умный и такой занятый человек стал бы тратить время и силы лишь на пустые разговоры о неведомой опасности, якобы грозящей миру. Я-то лично абсолютно никакой опасности не ощущаю. Что же он все-таки имел в виду? У Дерниха всегда такая витиеватая речь. Возможно, он вообще говорил о чем-то совсем ином. Такое ведь бывало уже не раз. Это один из недостатков здешнего языка, с моей точки зрения, разумеется. Если пропустишь хотя бы одно из ключевых слов или особую интонацию, то смысл сказанного полностью меняется. Предложения, которые начинаются с определенного набора гласных, например, вообще не должны пониматься буквально. В подавляющем большинстве это чисто метафорические высказывания. Так что, возможно, я чего-то и недопонял в речи Дерниха. Бог его знает, сколько я еще пропустил их, этих тонкостей, и никакими неверными заключениями в результате пользуюсь при работе здесь. И все же очень хотелось бы знать, реально ли та опасность, о которой упоминал Дерниха.

Я живу в уютном беленьком домике в милях 4-5 от пригородов Морейн. Правительство подарило мне этот домик, узнав, как я страдаю, живя в городе. Дом почти такой, как у меня был на земле. Его скопировали с одной из фотографий, которую я привез с собой. Я об этом не просил, они сделали это по собственному почину, желая меня удивить и порадовать. Сперва я усматривал в этом двоякий смысл. Интересно, думал я, не пытаются ли они вежливенько убрать меня из столицы, изолировать меня, чужака, от местного населения? Теперь я уже так не думаю. Здесь хорошо понимают, что такое тоска по дому. Об этом повествуют многие их песни и сказания. Вот они и построили мне дом, как две капли воды, похожие на дома в Новой Англии, если, конечно, не очень присматриваться к его архитектурным особенностям. Иначе сразу становится ясно, что на земле такого дома не встретишь. Впрочем, я к нему уже привык.

Вчера вечером я начал понимать, о чем разговаривают цветы. Прислушиваться к ним следует очень и очень внимательно. Голоса их чрезвычайно тихие, чего, собственно, и следовало ожидать, и весьма монотонны. Они не способны даже произносить некоторые сочетания согласных, например, «з», «с», «рз». А всевозможные тонкие смысловые оттенки они выражают с помощью интонации и громкости голоса. Весьма активно они пользуются также молчанием, то есть в их речи пауза значит примерно то же, что и в музыке. С помощью молчания они способны выразить множество дополнительных значений слов и множество различных понятий, что, впрочем, свойственно и речи здешних людей. Как именно цветы управляются с фонетикой, то есть воспроизводят звуки, я не знаю и знать не хочу. Я и без того знаю слишком много. Далее привожу запись одной цветочной беседы и ее перевод. Беседа состоялась у меня в саду часа два назад. Один из собеседников напоминал розу, другой – азалию. Роза. Как ты сегодня? Азалия. Спасибо, сегодня прекрасно, а ты? Роза. Неплохо. Ах, хорошо бы дождь пошел. Азалия. Да, это было бы замечательно. Обожаю дождь. Роза, я тоже. Особенно люблю мелкий дождичек. Азалия. О, еще бы. Это лучше всего. И к тому же теплый южный ветерок. Роза. Да, ветер с юга. Это такое счастье. Да чего же я люблю дождь. Азалия. И я. Но теперь мне пора немного отдохнуть. Роза. Мне так приятно было с тобой побеседовать. Азалия. И мне тоже чрезвычайно приятно. Я так тебе благодарна. Счастливого тебе роста, дорогая. Роза, а тебе побольше листочков. До свидания. Азалия, до свидания. Вот что сказали друг другу эти цветы. Какие же выводы можно из этого сделать? Когда-то я пришел бы к заключению, что они довольно нежны и милы, однако пустоваты и весьма многословны. Но теперь я просто не знаю, что и подумать. Была ли их беседа действительно столь банальной, как то показалось мне, или же эти двое, что вполне возможно, вели с помощью слов любовную игру? Колдор битком набит чудесами, но я совершенно не в состоянии в них разобраться. И чем дольше я здесь живу, тем меньше понимаю.

Я вступил добровольцем в первый внеземной исследовательский корпус. Все мы были тогда молодыми идеалистами, и я не мог себе представить более благородного и важного дела, чем исследование чужих планет и установление контакта с представителями иных разумных рас. Мне это казалось работой во имя великой всеобщей гармонии и сотрудничества. Теперь я отношусь к подобного рода идеям куда более скептически, а ведь был когда-то ревностным их апологетом. Я успешно прошел все тесты и испытания и попал в первую тысячу исследователей внеземных цивилизаций. Корабли наши были невелики, они не были приспособлены для нормальной жизнедеятельности. Скорее, они представляли собой нечто вроде коконов, в которых можно было перезимовать, пребывая в спячке. Итак, нас рассыпали по просторам Вселенной, точно семена, и ветра разметали нас во все стороны. Ну, на самом-то деле, это не совсем так. У каждого имелась вполне определенная цель. Корабли были приспособлены для посадки на различных планетах, тщательно выбранных из множества других. Согласно заданной программе, корабль сперва должен был обследовать планету на скольнистый раз, влетев вокруг нее, затем разбудить исследователя, если на планете действительно имелись пригодные для жизни условия, и лишь после этого разрешалось совершить посадку. Или же корабль мог оставить исследователя в анабиозе и продолжить полет, уже к иной, тоже выбранной заранее цели, если предыдущая планета в чем-то не подходила. Оптимисты на Земле полагали, что при наибольшей степени везения примерно половина из нас сумеет выжить и повидать иные миры. Однако ничьи предсказания значения для нас не имели. Мы воспринимали свою задачу как некий крестовый поход земной цивилизации. На Калдор-5 вылетело 20 кораблей, но, похоже, добраться до этой планеты удалось лишь мне. Почему? По какой причине более никто из исследователей Калдора не достиг? Неужели все они погибли во время космического перелета? Все 19? Как же в таком случае я умудрился прибыть сюда без малейшего сбоя в программе и в полном соответствии с поставленной задачей? Странно. По-моему, даже статистически почти невозможно. Видимо, некоторые исследователи все же достигли Калдора, но сели в иных точках планеты, и я просто не сумел их обнаружить. Или же, что еще более вероятно, по приказу здешних властей пришельцев либо убили, либо тщательно изолировали друг от друга, так что никто из нас ничего не знает о судьбе остальных. Понятия не имею, как в Морей собираются поступить со мной. Дерник все время говорит о какой-то опасности, и я начинаю ему верить.

Ночью кто-то приходил к моему дому и оставил на крыльце подарок. Фигурку высотой сантиметров 15 из блестящего красного камня. Изысканная и поистине безупречная работа. Фигурка сильно стилизована. Я не могу сказать даже, какого пола это существо. Ног не видно, они скрыты паутиной тонких металлических нитей серебристого цвета. Я поставил фигурку на самое почетное место над камином. К сожалению, не знаю, кто ее подарил. Берник? Ланея? Вряд ли они стали бы тайком подбрасывать мне подарки, да еще и ночью. Но кто бы ни был этот даритель, он согрел мне душу. Буду считать это подарком на Рождество от планеты Калдор-5.

Сегодня снова приходил Дерник. Он привел с собой из совета еще троих, и они разглагольствовали битых 3 часа. Все были в официальных костюмах, видимо, чтобы подчеркнуть серьезность происходящего. Но воспринимать их серьезно мне было трудно. Возможно, Дерник специально выбрал этих людей как наиболее ярких представителей основных здешних самототипов. Грандинанг, типичный эндоморф, рыхлый, такой толстый коротышка, почти совершенно лысый, с холерическим темпераментом, чрезвычайно непоследовательный и в поступках, и вечно какой-то взбудораженный. Гвольфинг, коренастый, крепкий мезоморф, с резкими чертами лица, сдержанный, учтивый, обладающий бессознательной грацией атлета, что чувствуется даже при мельчайших движениях. А Элиаминг, эктоморф. Тощий, длинный, что называется, кожа до кости. Он интеллектуал, блестящий собеседник, человек чрезвычайно живой. Способен казаться одновременно и мудрым старцем, и маленьким мальчиком. Эти четверо, как я полагаю, явились, чтобы как-то заставить меня осознать грозящую опасность. Они говорили что-то о ночных ветрах. В общем, несмотря на сложности языкового барьера, я все же почувствовал, что надвигается нечто ужасное. Они дополняли и перебивали друг друга, старательно разъясняли мне то или иное понятие, приводили различные примеры из истории, спорили о тайном, а потому особенно важном смысле различных недавних событий, касавшихся меня. В результате в голове у меня возникла полная неразбериха, лишь раздражавшая и меня, и их тоже. Никакой полезной информации из этой каши я выудить так и не смог, а стало быть, и толку от этого семинара не было никакого. Дерник заходил, пробыв буквально несколько минут, попросил меня поприсутствовать на какой-то важной церемонии, а может, празднике, которое должно состояться в городе через 3 дня. Мне показалось, что это необычное вежливое приглашение. Придется непременно пойти. Мероприятие начинается завтра на рассвете. Вчера ночью дул едва ощутимый ветерок. Впервые за много недель. Может быть, это и есть те самые ночные ветры, о которых говорили Дерник и его друзья.

Ланея обещала сегодня утром непременно зайти. Уже полдень, однако ее что-то не видно. Я мог бы воспользоваться местным переговорным устройством и связаться с городом, однако я до сих пор так и не разобрался, как это устройство действует. Или же я мог бы отправиться прямо к ней домой? Но живет она в самом центре города, и я в этом лабиринте узких улочек, в точности как в алжирском районе Касба, скорее всего, просто заблужусь. Кроме того, я не решаюсь пока проявлять подобную инициативу, хотя мне ужасно хочется ее увидеть.

0: Днем я снова слушал разговор цветов. Господи, как дико это звучит. Я, пожалуй, понимаю их лучше, чем калдерианцев. У цветов структура языка значительно проще, и хотя речи их не слишком глубокомысленны, я, по крайней мере, могу как следует уловить их смысл. Возможно, это означает всего лишь, что и у меня самого менталитет на уровне здешних растений. На этот раз цветам было что сказать друг другу, помимо привычных банальностей. Привожу дословную запись их беседы, используя земные эквиваленты названий различных растений. Азалия, Розе.
1: Дорогая, как ты себя сегодня чувствуешь? Как ты прелестна.
0: Роза, тебе так кажется?
2: Чувствую я себя просто отвратительно.
0: Азалия, ну ты выглядишь неправдоподобно юной и свежей. Что это с тобой?
1: Роза, ах, близится время моего фаркара.
0: Похоже, это слово обозначает некие важные физиологические изменения.
1: Как это все же грустно.
0: Азалия, бодро, а с другой стороны весело. Роза, уныло.
1: Да, наверное, ты права, но я была так счастлива в этом саду.
0: Азалия, ты же всегда можешь сюда вернуться.
1: Роза, нет. Никто не возвращается. Помнишь сирень?
0: Она клялась, что непременно вернется.
1: Еще хотя бы раз, и обещала рассказать нам, как все происходило.
0: Азалия, она вполне еще может вернуться.
1: Роза, нет, она не вернется. Уже вернулась бы, если бы могла. Да только я знаю, она не может.
0: Сикамор вмешивается в их беседу и говорит странно тонким голосом.
3: Привет.
0: Роза, это вы мне?
1: Ну да, тебе. Это же ты боишься фаркара, верно?
0: Роза, конечно, боюсь. А вы разве нет, Сикамор?
1: Нисколько, ибо со мной моя вера.
0: Роза, вера во что?
1: Сикамор, я адепт культа Немозима, духа всех растений, обладающих корнями.
0: Азалия сердита. И чему же учит ваша вера?
1: Сикамор, мы полагаем, что все растения обладают божественной душой и после фаркара отправляются в страну Лии, где земля прозрачна. Всегда дует южный ветер, и нет ни одной крысы, способной грызть наши корни. Там текут ручьи с чистой водой, питающие нас и не приносящие ни малейшего вреда нашей листве. В стране Лии нам даруется способность расти вечно и при этом ничем не мешать тем, кто растет рядом. Можно было бы еще многое рассказать об этой стране, но тайны ее я могу раскрыть лишь посвященным.
0: Роза, как прекрасна ваша религия. Азалия, чушь какая! После фаркара ты станешь попросту дровами для очага и ничем больше.
1: Сикамор, а моя душа?
0: Азалия, она погибнет с тобой вместе, исчезнет, и никакой второй жизни ей не суждено.
1: Роза, что же за ужасные вещи ты говоришь?
0: Азалия, истина, возможно, не всегда приятна, но тем не менее она истина.
1: Сикамор, тебе-то истина неведома. Твой подход заключается в том, что ты во всем видишь дурное и сообщаешь об этом во всеуслышание, надеясь, что на самом деле ничего плохого не случится. Это всего лишь голос твоего страха, не больше.
0: Азалия, могу сказать и больше, но, по-моему, нас подслушивают.
1: Роза, нет, это невозможно. Мы же здесь совсем одни.
0: Азалия, не одни, рядом прячется какое-то животное.
1: Сикамор, раздражаясь визгливым смехом.
4: Но ведь животные нас понимать не могут. Они друг друга-то понять не в состоянии. Всем известно, что животные разумом не обладают.
1: Азалия, не уверена. Вот это конкретное животное, например.
0: Роза, все животные друг на друга похожи.
1: Азалия, а уж в этом я совсем не уверена. И в любом случае предпочла бы подождать, пока оно не уйдет.
0: Роза, предрассудки. Азалия, дорогая моя, я тоже не верю в разумных животных, но я их боюсь.
1: Да, и мне их жаль.
0: Сикамор, почему же?
1: Азалия, по многим причинам.
0: Но больше всего, потому что на их долю выпадет много горя, и очень скоро.
1: Роза, ну, боль-то животные чувствовать не способны.
0: Азалия, может быть и нет, но если предположить, что все-таки способны,
1: Роза, задумавшись. Да, в таком случае это было бы для них ужасно.
0: Ах, вскоре подуют ночные ветры, и нашему миру придет конец.
1: Азалия, ну вот вы опять, не так уж все и плохо.
0: Роза, да нет, все-таки очень плохо.
1: Что-то устала я, да и спать пора. Спокойной ночи.
0: Азалия, спокойной ночи.
1: Сикамор, спокойной ночи. Благодарю за приятный вечер.
0: Итак, даже среди цветов есть, оказывается, атеисты и верующие. Просто поразительно. Если только, конечно, все это не плод моего воображения. Но и в таком случае это поразительно.
5: Только в ином, пожалуй, более зловещем смысле.

Роберт Шекли. «В стране чистых красок». Продолжение. Я пообедал, а Ланея так и не пришла. Я прилег на диван и незаметно уснул. Снилось мне вот что. Я шел по извилистой улочке, вымощенной булыжником. По-моему, это была какая-то старая деревня. Слева показались двое и подошли ко мне. Я начал было задавать им вопросы, но они, похоже, боялись меня, а потому повернулись и побежали прочь. Я бросился за ними, желая убедить их в своих добрых намерениях, но они не желали ничего слушать и бежали все быстрее, пока я не отстал. Затем я оказался на центральной деревенской площади, где горел огромный костер. Пламя его поднималось все выше и выше. Наконец оно стало выше церкви, но никакого жара я не чувствовал. И тут я проснулся, весь дрожа от страха, в холодном поту. И буквально через минуту вошла Ланея. На самом-то деле все было не так плохо, даже совсем хорошо. Не знаю, с чего это я поддался вселенской печали. Пересчитывая собственные записи, я был просто поражен, их словно делал другой человек. Полагаю, нужно повнимательнее изучить их, попытаться понять, что же со мной тогда происходило. Но сейчас у меня просто нет на это времени, я постоянно и полностью занят. На роль пророка я отнюдь не претендовал, и все же, видимо, именно пророком я им окажусь. Сразу же заявляю, что с данным мнением категорически не согласен. Тот факт, что я сумел пересечь космическое пространство, вовсе не является однозначно свидетельством моего превосходства. И все же они думают иначе. Разумеется, об этом никто не говорит вслух. Не пишут в газетах, не сообщают по радио. Нет, это просто явствует из того, как люди ко мне относятся. Здесь еще полно работы, которую мне необходимо закончить, а времени осталось не так уж много. Я изо всех сил стараюсь действовать разумно и организованно, но еще столько и здесь мне совершенно непонятно. В конце концов, я ведь совсем из другого мира. Особая проблема – западная стена города. Она-то и является точкой приложения моих основных усилий. Видите ли, приближающийся враг явно нанесет первый удар именно с запада. Потому западная стена и должна быть существенно прочнее остальных. Однако же, они все одинаковые. Мы укрепили эту стену камнем, цементом и кирпичом. Она должна выдержать самый первый и самый ужасный удар ночных ветров. Пожалуй, следует пояснить. Ночные ветры – это и в самом деле ветры, которым ничего не стоит обогнуть западную стену, если они захотят. Но они не захотят. Им мало править этим миром. Им хочется служить всем примером, а потому они готовы хотя бы для виду учесть мнение противоположной стороны и играть по правилам. То есть они, в принципе, могут признать себя пораженными, если все условия будут соблюдены. А правило это такое. Чтобы победить, они должны пробить в стене брешь. Если стены устоят, тогда они проиграли. Я сделал стены многослойными. Все подтверждают, что такая система лучше всего. Ланея, моя жена, прилюдно осмотрела их и не сказала ни слова. Такой чести редко кто удостаивается. Если не считать последних событий, то жил я вполне обычной жизнью. И очень горжусь своей коллекцией срезанных ногтей, которая, по мнению экспертов, превосходит, возможно, даже коллекцию тайного правителя. Мне по-прежнему время от времени требуется лечение от той или иной навязчивой идеи. Поэтому я ничем не отличаюсь от всех остальных. Ланея очень мила и позволяет мне оказывать ей значительные услуги. Свидетельством ее любви является, например, то, что каждый вечер мне разрешено мыть ей ноги. И не просто мыть, но и ожидать этого без излишних волнений, не мучаясь вопросом, будет это мне разрешено сегодня или нет. Она вообще очень...

Вряд ли я могу надеяться сохранить ее любовь достаточно долго. Мужчинам это никогда не удается. Наверное, меня продадут, как и всех прочих, в один из публичных домов, где уже не будет никакой любви, лишь одно вечное раздражение. А может быть, случится и что-нибудь похуже. Меня сошлют или посадят на кол. Впрочем, не исключено, что меня ожидает более легкая судьба. Мы, мужчины, тоже верим в сказки. А пока что я занимаюсь тем, что сделать необходимо. Кладу кирпичи, используя при этом свой хвост скорее как балансир, а не как третью руку. Заливаю в щели бетон, помогая себе лбом. Вытягиваю морду и старательно нюхаю воздух, надеясь почуять первое приближение ветра перемен. Но самое главное, я счастлив. Абсолютно счастлив. Наверное, излишне без конца повторять это. Видимо, любой, кто прочтет мои записки, и без того сразу поймет, как я счастлив. И все же мне хочется повторять это снова и снова. Это не одержимость. Это скорее гимн моему великому счастью и любви. Знаете, я ведь не прерывал контакты с Землей. Я прекрасно сознаю, что я землянин и нахожусь на чужой планете. Но тем не менее, ясно мне и то, что теперь я самый настоящий колдырянец. И это само по себе замечательно. Я хочу все записать.

перечитал свои записки, все вспомнил, и мне стало страшно. Боже мой, что со мной приключилось? Почему я записал всю эту дьявольскую бессмыслицу? Сейчас я сижу в кресле-качалке в своем доме на планете Калдор. День ясный, а руки спокойно лежат на коленях и вроде бы не дрожат. Слышно, как на кухне посвистывает чайник. У них на Калдоре чайники есть, а чая нет. Я вижу пыльный ковер на полу, вижу окна небольшие, довольно грязные, за которыми сияет солнце. На каминной полке красуется статуэтка из красного камня. Обо всем, что со мной было, я хорошо помню, тем не менее чего-то боюсь. Хотелось бы все-таки определиться. Должно быть, со мной что-то произошло за эту последнюю неделю. Именно неделю назад сделаны последние записи в дневнике. Не может быть, чтобы ничего не случилось. Ведь действительно прошла целая неделя. Возможно, я где-то был. Или просто спал здесь у себя дома. Или пребывал в коме. Вдруг я и на самом деле был тем самым благостным кретином с мазохистскими наклонностями, который с таким восторгом описан в моем дневнике. Ланея пришла чуть раньше обычного. Принесла банку варенья, сваренного ее бабушкой. Варенье вполне приличное. Намазывая его на крекеры, на Калдоре есть и крекеры, я спросил Ланею, что происходило на прошлой неделе. Она смотрела в сторону, явно избегая моего пытливого взгляда. «О таких вещах лучше вообще не думать», — сказала она. «Уж это-то я, черт возьми, понимаю, отлично», — рассердился я. «Просто интересно, было это со мной или не было? Неужели я действительно превращался в некое хвостатое существо?» «Ты слишком много думаешь», — молвила с упреком Ланея. «А это никого-то никогда до добра не доводило. Пойдем сегодня гулять». «Сперва ответь на мой вопрос», — сказал я. Она сплела пальцы самым отвратительным образом, буквально завязав их в узел, и отвернулась. Еще минута, я заметил, что плечи ее вздрагивают. Она плакала. Я стал ее успокаивать, но она повернулась ко мне и сердито сказала: «Ты инопланетянин, и это много извиняет в тебе. Но порой твое поведение просто невыносимо. Мыслящие существа так себя не ведут». Я попробовал ее обнять, но она меня оттолкнула и стремглав выбежала из дома. Я услышал на крыльце ее торопливые шаги, однако даже не встал и за нею не пошел, а продолжал сидеть в кресле в полном одиночестве, пытаясь понять, что же со мной происходит. Вскоре ко мне зашел Грандинанг, и я рассказал ему о случившемся. «Да женщины все такие», — заверил он меня. «Им, видите ли, отвратительно всякая вульгарность», — так они выражаются. «Хотя сами чуть что ведут себя настолько вульгарно, что дальше некуда». «Ну какая именно моя вульгарность вывела ее из себя?» На лице Грандинанга отразилась не то чтобы растерянность, скорее озадаченность. Подумав, он сказал с сочувствием: «Голдштайн, мне только что пришло в голову, откуда вам знать о нашей жизни все? Для нас, например, абсолютно естественно,

0: избегать любого упоминания о первой перемене. Особенно нервно это воспринимают женщины. Да и мужчины, по большей части, если честно, предпочли бы об этом забыть.
1: Я тоже хотел об этом забыть, но боялся, что в таком случае мне не удастся сохранить здравомыслие. Мне просто необходимо было понять, что происходит.
0: Однако Грандинанг явно не собирался отвечать прямо, во всяком случае, на данном этапе неведомой мне игры, и делал это совершенно сознательно. Впрочем, он был чрезвычайно тактичен. «Я мог бы, разумеется, выразить свою личную точку зрения», — сказал он. «Но, боюсь, она чересчур субъективна. По-моему, вам лучше самому поискать ответ в архивах. Там есть полный отчет обо всем. Или почти обо всем. Язык, правда, порой бывает излишне архаичным, но вы вполне разберетесь». Я поблагодарил его, и он поднялся, собираясь уходить. Я спросил: «А вы, наверное, скоро увидитесь с Ланей?»
2: «Не скорее, чем вы».
0: «Это почему же?»
2: «Как почему? Она же ваша жена».
0: И тут, словно поняв, что сказал лишнее, он быстро направился к двери. Тем же вечером Ланея вернулась. Она пробыла дома почти час, но за этот час мы не обменялись с ней ни единым словом. Сейчас она на кухне, готовит обед. «Я верю Грандинангу, ведь он сказал, что она моя жена. Но не могу не вообразить себе, не припомнить, как она ею стала. И все же я знаю, это именно так и есть. У меня она вызывает одновременно и страсть, и отвращение. Я не люблю ее. Я ее хочу. Но я не хочу хотеть ее. И в результате чувствую себя ужасно, пребывая в вечном противоречии с самим собой».

Нет, это уж чересчур. Просто поверить не могу, что вообще существует такая планета Земля, и я ее покинул с помощью какого-то механического приспособления, а потом прилетел сюда, разговаривал с цветами, постепенно деградировал, женился на Ланейне. Нет, это просто немыслимо. Ланей зовет меня ужинать. Омерзительная мысль вдруг пришла мне в голову. Да. Для меня она еду готовит, но что ест она сама? Может быть, меня? Нет, это несправедливо. И с моей стороны просто нечестно по отношению к Ланей. Но все же за стол я сажусь с определенной долей осторожности и понимания. Ланея прекрасна. Она любит меня. Это как бы некая компенсация за постепенное стирание во мне человеческих черт. Мы с ней точно играем прелестный спектакль в домашнем интерьере. Вот Ланея приносит мне завтрак. Она быстрой и легкой походкой входит в спальню. На ней развивающийся воздушный пеньюар. Я пью теплый, не очень крепкий, стимулирующий напиток. Примерно той же крепости, что и кофе. Я единственный на колдоре, кто это пьет. А так такие маленькие привычки помогают мне не забывать, кто я. Потом я делаю записи в дневнике, вожусь со слайдами, аудиокассетами. После ленча хожу на прогулку. Обычно мой путь лежит в противоположную от города сторону, в поля, заросшие жесткой травой и кустарником. Я беру с собой флейту, которую сделал для меня Вольфинг. Тона у нее не слишком чистые, но мне все равно. Мои собственные тона тоже не больно чисты. В нескольких милях от моего дома есть холм под названием Нмасси. Обычно я взбираюсь на его вершину и подолгу сижу там в полном одиночестве. Играю на флейте, глядя на раскинувшуюся передо мной долину. И глаза мои отдыхают. Я играю «Когда ты вдали от дома», «Амаполу», «Слетать в Рио» и другие песенки, давным-давно позабытые, даже на земле. Здесь эти песни звучат особенно странно. Отдельные нотки представляются мне чем-то вроде миниатюрных завоевателей, смело вылетающих из флейты и исчезающих в просторах колдора. Играя, я чувствую себя землянином. А вот ночью, в объятиях Ланеи, я вообще не знаю, кто я такой. Во всяком случае, явно не колдорианец, но и не совсем человек. Может, я оборотень? Ланея, благодаря какой-то внутренней мудрости, отлично понимает, кто я и что я такое. Порой она обнимает меня так крепко, точно я вот-вот улечу от нее в просторы космоса. Или берет мое лицо обеими руками, заглядывает мне в глаза и издает какое-то тихое воркование. А иногда просто крепко-крепко сжимает мне руку.

Не думаю, что за мной когда-нибудь прилетят с Земли. Видно, мне суждено остаток жизни провести на этой планете. Если рай или ад вообще существуют, то интересно, где я окажусь? В Калдерианском раю или в аду? А может, здесь есть и лимб? Для тех, кто утратил свои корни или отбился от стаи. Да так к другой стае и не прибился. Впрочем, жаловаться-то мне на самом деле не на что.

0: женившись или будучи взятым замуж. Я, естественно, не сумел избежать трудностей в общении с новыми родственниками. Я бы не удивился, узнав, что подобные проблемы являются универсальными для всей Вселенной. Хотя на Калдоре они, правда, не совсем обычные. Дело в том, что родители Ланеи меняются каждую неделю. И я таким образом насчитал уже 3 набора ее родителей. Их поведение по отношению ко мне, впрочем, достаточно сходно, чтобы считать это немыслимое количество родителей чем-то единым. Тем не менее, их пока что набралось уже 3 пары. Я спрашивал Ланею об этом. Она находит мои вопросы смешными и странными. Она смеется, а смех у нее очаровательный, и говорит: «А как же вы на своей земле умудряетесь обходиться?» «Нам хватает одного отца и одной матери», — отвечаю я. Разумеется, в далеком прошлом у различных народов Земли имелись различные варианты семей, так называемые большие семьи, например. Существовал даже обычай передавать детей на воспитание дяде или тете. «Зачем же такие сложности?» — удивляется она. «Почему с самого начала не используют всю родительскую группу?» «Не знаю», — говорю я. «Так уж сложилось». «Как быстро я перешел к обороне и всего лишь оправдываю земные традиции?» «А у нас, — говорит она, — при исполнении столь жизненно важных функций всегда используется кооперация. Знаешь, у нас даже поговорка есть: чем больше родителей, тем лучше». «Да, я ее не раз слышал», — отвечаю я. «Но все же, кто из них чисто физически произвел тебя на свет?» Она неодобрительно качает головой. «Я этого и сама не знаю, это же тайна». «А почему же ты не спросишь?» «Потому что не хочу. Ведь если знаешь, никакой тайны не останется». «Неужели так важно ее сохранить?» «О, да». Она смотрит на меня очень серьезно и очень внимательно, широко раскрытыми глазами. «У нас на Калдоре много тайн. Тайны – суть нашего бытия. А мы на Земле, говорю я, тайны раскрываем и стараемся объяснить, в чем заключается их суть». Она помрачнев кивает. «Это потому, что вы люди страстные и нетерпеливые. Вы раскрываете мелкие тайны, чтобы за ними обнаружить другие, более сложные, недоступные вашему пониманию. Тебе-то откуда это известно? Так ты ведь согласился лететь на Калдор и поставить на кон свою жизнь, только чтобы проникнуть в великую тайну космического пространства и попасть на чужую планету. И обнаружить, что живущая там раса совершенно на вас, людей, не похожа. Твое путешествие сюда напоминает обряд инициации вроде нашего времени разрушения. Мы, жители Калдора, ничего подобного делать бы не стали. У нас и на своей планете тайн хватает, и нам совершенно не требуется пересекать просторы космоса, чтобы встретиться с новыми тайнами. Но я пер как танк со свойственным мне нетерпением и упрямством. И все-таки какова причина того, что у тебя 3 пары родителей?» «У нас не 3 пары родителей, обычно у нас их 4». «Значит, я еще не успел познакомиться с твоими 4-ми отцом и матерью?» «Да, и я тоже. Одна из родительских групп никогда не бывает известна, за исключением особых обстоятельств». «Но почему?» «Есть причины. А кроме того, это еще одна тайна».
1: «Уж больно много у вас тайн», — пробормотал я.
0: «О, да. И только благодаря им нас можно понять. И это сущая правда. Еще месяц назад я бы настойчиво продолжал выпытывать у нее ответ, просил бы объяснить поточнее, в чем же заключается эта великая тайна, не является ли она просто чьей-то выдумкой, и сколькими тайнами вообще они обладают на Калдоре, какие из них наиболее характерны и так далее. Теперь же, хоть любопытство у меня ничуть не убавилось, я успел кое-что узнать об обычаях этой планеты. Существуют определенные вещи, о которых здесь спрашивать просто не полагается. Во всяком случае, прямо. Надеюсь, мне удастся в итоге узнать об этом побольше, но придется как-то и самому приспосабливаться к местным условиям. И вот Ланея сидит у меня на коленях, обняв меня за шею и прижавшись губами к моей щеке. Я нежно глажу ее длинные темные волосы. Она вздыхает, обнимает меня крепче и устраивается поудобнее, прижавшись ко мне еще теснее. Все женщины во Вселенной ведут себя одинаково.

Теперь мне странной кажется даже мысль, что я когда-либо ел мясо. Здесь, на Калдоре, табу на мясо чрезвычайно строгое. Отвращение к плотоядным сравнимо разве что с тем отвращением, которое мы испытываем к каннибалам. Ныне я полностью разделяю эту калдерианскую фобию. Наверное, она передалась мне чисто эмоционально от Ланы и ее родителей, остальных здешних жителей. Но, по-моему, раньше-то я мясо на Калдоре все-таки ел. И обеспечивали меня им Дерних и кое-кто еще. Не помню, правда, ели ли они его со мной вместе, но мне это представляется вполне возможным. Но более вероятно, что они готовили вегетарианскую пищу таким способом, что она чрезвычайно напоминала мясо. Их лучшие повара в этом смысле большие искусники. Фальшивые мясные блюда, например, специально готовятся раз в году по поводу одного из праздников. Калдерианцам, на мой взгляд, свойственно прямо-таки невероятное чувство общности и взаимосвязанности всего живого. Это некое врожденное экологическое, как я его назвал, чувство, которое в них не менее сильно и естественно, чем сексуальное влечение. Калдерианец, сознавая свое исключительное место в природе в качестве разумного существа, тем не менее воспринимает себя одним из видов животных, обитающих в соответствующей окружающей среде, которую, правда, немного изменяет, как бы приспосабливает для большего своего удобства. Однако примерно то же делают, например, и бобры. Так или иначе, эти перемены в природе сведены калдерианцами до минимума и вполне предсказуемы. Большая часть планеты не оккультурена. Здесь процветает дикая жизнь. Хотя цивилизации и бесконечные миграции народов насчитывают уже многие тысячи лет. Понимание совместимости этих явлений дает мне неописуемое ощущение умиротворенности и свободы. На Калдоре табу распространяется не только на мясо, рыбу, домашнюю птицу и те продукты, которые перечисленные живые существа производят, но и на многие овощи. Что, на мой взгляд, не так уж и нелогично. Если подумать, то с какой стати животным занимать особый статус только потому, что они питаются мясом или растениями? Разве менее достойна жизни, например, морковь, даже если двигаться она не способна? Не слишком логично уважать лишь те свойства, какими обладаешь сам, и объявлять их самыми необходимыми и существенными во Вселенной. Мог бы я съесть, например, способных беседовать друг с другом розу, азалию и сикамора, что растут у меня на заднем дворе? Мог бы я съесть любое умеющее разговаривать существо, будь то животное или растение? Предположите, что бифштекс у вас на тарелке стал бы взывать о помощи, а телячья котлетка умоляла бы отвезти ее к маме. Или бобы стали бы отчаянно кричать, когда их бросают в кипящую воду. Именно так воспринимают всякое проявление живой жизни калдерианцы. Я с ними полностью согласен. Хотя подобное отношение к природе создает массу проблем. Например, чем же питаться людям? Боюсь, здесь у них не обошлось без некоторого лицемерия. Они как бы условились, что некоторые растения есть все-таки можно. Зато все остальные находятся под запретом. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь насчет их лицемерия. Как-то раз я спросил об этом Вольфинга. Он упорно доказывал мне, что некоторые растения есть разрешено в связи с самой их сущностью, а не согласно какому-то общественному выбору или приговору. Но чем же эти растения отличаются от других, не унимался я. Он как-то странно на меня посмотрел, и я в очередной раз понял, что задаю вопросы, которых задавать не следует. Любой калдерианец знает ответы на эти вопросы, хотя их никогда и не произносит вслух. Однако Вольфинг всегда отдавал себе отчет в том, что я не являюсь уроженцем Калдора. Подумав, он все же мне ответил. У этих растений не бывает снов. Я не понял, что это означает, и попросил его объяснить поподробнее. Эти растения не претерпевают изменений, как все остальное, сказал он. Не претерпевают изменений? Вы хотите сказать, не цветут? Он нетерпеливо помотал головой. Когда я говорю, что они не претерпевают изменений, это означает, что они остаются прежними в течение дня, недели, месяца, года. Они что же, бессмертны? Возможно, в каком-то смысле. Но и все мы в каком-то смысле тоже бессмертны. Да, пожалуй. А что еще в них особенного? Эти растения неправильно чувствуют. Очень трудно объяснить. Вольфинг замялся. Производит впечатление качественно отличное. Видимо, их можно назвать равнодушными. Но этим я отнюдь не хочу сказать, что они мертвы.
Как не пытаюсь я оценивать их качественную сущность. Я всего лишь имел в виду, что чувствуют они иначе, чем все прочие растения. Вольфинг оживился, слова так и лились из его уст. Но мы так и не знаем, каковы эти отличия. Возможно, разрешенные для еды растения лишь относительно недавно прибыли на нашу планету в виде спор или семян, занесенных сюда метеоритами или обломками каких-то еще космических тел. Возможно, они так и не сумели полностью прижиться на Калдоре. Или же, напротив, они, возможно, самые старые обитатели Калдоры, и эволюция их происходила совершенно недоступным нашему пониманию путем. Мы просто ничего о них не знаем. И нам в любом случае не очень-то приятно их есть. Но мы это делаем, чтобы жить. А также в соответствии с правилом, согласно которому сходные между собой существа выбирают себе в пищу тех, кто на них совершенно не похож. И мы посмотрели друг на друга с полным и глубоким пониманием, которое калдерианцы называют «днай». Душа моя пребывала в абсолютном согласии с калдерианской концепцией священности всякой жизни. Идеалы землян устремлены в будущее. Все они хотели бы стать кем-то иным, лучшим. В этом смысле у калдерианцев вообще нет идеалов. Каждый из них уже достиг желаемого. А у нас сегодня Роберт Шекли в «Стране чистых красок».

был Сарамей. Весьма специфический праздник. Нам, слоны, здорово повезло, что мы по жребию сидели в первом ряду. Вольфингу также досталось место в первом ряду, что нас, слоны, очень порадовало. Это означало, что троим из нашего тесного дружеского кружка сегодня повезло, и мы можем впоследствии поделиться своим счастьем со всеми остальными. Я огляделся, желая увидеть, как разместились наши друзья. Илья Минг сидел в четвертом ряду за колонной. Он улыбнулся, радуясь, что нам так повезло. Грандинант, этот милый чудак, выпросил разрешение участвовать в церемонии, хотя просить совершенно не требовалось. Члены совета в любом случае его бы выбрали. А наш дорогой Терних вовсю заигрывал с девушками-участницами процессии. Это его излюбленное занятие в последние 3 года после достижения зрелого возраста. Ланея и я были настолько возбуждены, что не разжимали сцепленных рук, и затаив дыхание ждали начала церемонии, хотя каждый год она повторяется с почти абсолютной точностью. Никто не может сдержать волнение во время праздника Сарамейш. И вот праздненство началось. Сперва выступали юные девушки, с ног до головы одетые в белое. Затем юноши в красновато-коричневых и зеленых цвета лесной листвы одеждах. Их танец, по-моему, отражал некую страстную мольбу. Затем на железные тележки привезли бога раздоров. Все это, разумеется, символы. Никто по-настоящему не верит в бога раздоров. Это просто праздничное действие. В этом году бог был просто великолепен. Почти 10 футов высотой, весьма представительный, ярко раскрашенный в черный, красный и желтый цвета с металлическим оттенком. Он выглядел очень тяжелым и мощным и совершенно неуязвимым. По рядам зрителей пролетел встревоженный шепоток, ибо цех ремесленников, как известно всегда, в течение всех долгих веков своего существования, относился к данному заказу с особым рвением. И, гордясь своей профессией, ремесленники делали чуть ли не вечным то, что предназначалось всего лишь на один день. Тележка остановилась. Последовала целая серия умилостительных пантомим, несколько песен, драматический речитатив. Исполнено все было просто восхитительно. Самые лучшие и тонкие образцы театрального искусства всегда приберегаются специально для этого праздника. Вдруг, как-то чересчур быстро, представление закончилось, и вперед вышел Дерник. Он решительно приблизился к божеству. Мы, слоны, и прямо-таки лопались от гордости, ибо этот человек входил в число наших ближайших друзей. Дерник медленно обошел бога кругом, и кое-кто из детей заплакал от напряжения, но тут появилась Грандинант и другие клоуны, одетые в яркие костюмы, изображавшие цветы и травоядных животных. Они шутили, пели дурацкие песенки, щекотали друг другу пятки и бока. Дети визжали от смеха, и даже мы, взрослые, не могли сдержать улыбки при виде клоунских ужимок. Но тут внимание зрителей вновь привлек к себе Дерник. Он, наконец, подобрался к божеству, влез на тележку, и теперь на клоунов никто просто не обращал внимания. Все смотрели только на Дерниха, и все наши помыслы были связаны с ним одним. Дерних обследовал бога и храбро повернулся к нему спиной. Мы зааплодировали. Он снова повернулся к божеству лицом, содрал с него большую часть одежд и разорвал на куски. Мы замолкли и затаили дыхание. Точно рассчитанными движениями Дерних продолжал срывать с бога одежды, пока тот не предстал перед нами полностью обнаженным. Мы ждали. Теперь Дерниху отступать было некуда. Он должен был идти до победного конца и голыми руками отвоевать счастье всего города. Он обшаривал тело бога. Оно сделано из различных металлов и выглядит так, словно ему нипочем даже извержение вулкана. Касаясь то одной его части, то другой, надеясь определить, где именно находится сокрытое внутри божества абсолютное зло. Пальцы Дерниха скользили по лицу бога, по его массивной груди, по крепким бокам. Потом он замер. Видно, нашел то, что искал. И вдруг нанес сокрушительный удар прямо в это место, насквозь пробив тонкий мягкий слой меди, лишь прикрытый бронзовым листом. Глаза Дерниха закатились. Он был похож на слепца, когда ощупывал пальцами проделанную им дыру. Он все глубже просовывал руку в тело божества, разыскивая более податливые слои, разрывая их и все расширяя дыру. Он рвал и рвал мягкий металл, плоть божества.
Потом вытащил руку, она была в крови, и снова сунул ее куда-то в тело бога, яростно стиснул там что-то, уперся ногами покрепче и потянул. Жилы у него на шее вздулись. Мы затаили дыхание, и кое-кто начал даже потихоньку ругать ремесленников, которые из-за своей излишней старательности чуть не испортили весь праздник. И тут Дерних наконец расслабился. Что-то нащупав, он вырвал из внутренности бога железный штырь и продемонстрировал его нам. То была одна из крепежных основ всей конструкции. Когда Дерних поднял штырь над головой, мы вздохнули с облегчением, дружно зааплодировали и стали радостно обниматься. Каждый год эта церемония повторяется, и каждый год штырь вытаскивается, в общем-то, очень легко. Так что Дерниху просто хотелось продемонстрировать красоту своих мускулов. На самом-то деле достаточно было слегка потянуть. Все мы прекрасно об этом знали и понимали, что вряд ли возможна какая-либо разумная причина того, что обряд довести до конца не удастся. Но тем менее нервничали, с волнением ожидая, когда же это произойдет. Сарамейш всегда производит чрезвычайно сильные впечатления. После извлечения железного штыря у божества отвалилась левая рука и с грохотом упала на дно тележки. Дети завизжали. Теперь Дерних действовал торопливо, решительно разрывая медные листы и выдирая из божественного нутра одну подпорку за другой. Видимо, эти железки служили чучелу ребрами. Движения Дерниха все более напоминали танец, аккомпанементом которому служил медленный, неотвратимый распад тела божества. Наконец, Дерних выдернул его основу, спинной хребет, и быстро отступил в сторону. То, что еще осталось от бога раздоров, рассыпалось само собой. Сунув руку в груду обломков, Дерних вытащил оттуда двухкамерный шар из красного кварца, сердце бога, и с грохотом разбил его о землю. Теперь, наконец, зрителям разрешалось разразиться бурными аплодисментами, что мы и сделали от души, рукоплеща Дерниху и выпуская наружу скопившееся напряжение. Церемония должна была продолжаться еще несколько часов, и мы остались до самого конца, приняв участие в танцах и во всем прочем. Однако сцена, во время которой Дерних одержал победу над богом раздоров, составляла основу празднества, была его контрапунктом, сосредоточием нашей танцы.

Прошлое представляется мне совершенно ясным и понятным, однако оно не влечет меня больше. И к воспоминаниям о былом я стал равнодушен. Мне кажется, что все это происходило не со мной и никакого отношения ко мне не имеет. Настоящий я – тот, каким я ощущаю себя сейчас. Впрочем, подобное положение дел тоже меня не удовлетворяет. Я продолжаю вести дневник, но порой перечитывая его, нахожу написанное ранее совершенно мне непонятным. Моему человеку все же необходимо иметь некую связь со своим прошлым, а я этой связи не ощущаю. Мне легче записать что-то, чем это потом перечитывать, ибо порой собственные заметки кажутся мне написанными не мной, а кем-то другим, совершенно мне неведомым. К тому же я не в состоянии обнаружить в них и той общности стиля, которая, по моему разумению, должна быть свойственна одному и тому же человеку. Многое из того, что я записал в дневнике, представляет собой, по всей вероятности, сны или некие фантазии. Иного способа объяснить все вышесказанное я не нахожу. Очень хотелось бы знать, как все-таки Ланея стала моей женой. Но, может быть, лучше мне этого и не знать. Наступил другой день, и настроение у меня тоже другое. Не знаю, откуда у меня столь подозрительное отношение к своему прошлому. Как разъяснил мне Вольфинг, прошлое – это всегда состояние потенциальных, но невоплощенных возможностей, и реальные его результаты можно узнать лишь в настоящем. Интересно, чем я заслужил внимание и любовь таких замечательных людей, как Вольфинг и другие? Мои друзья редко сердятся на меня и почти никогда не раздражаются, даже если инопланетное образование приводит меня к непреднамеренным промахам. Они великодушно расценивают мое поведение с позиции любви, как, впрочем, и я их. Сегодня у меня совершенно особенный день. То, что здесь называется «днем взрыва звезды». Он начался очень спокойно, без какого бы то ни было намека на то, что должно произойти. Я пил утренний кофе и читал поэтический сборник «Эксперименты Стэнма» с античным гелианским стихом. Я, должно быть, единственный человек на Калдоре, который еще не читал этих миниатюрных шедевров. Зато я имею удовольствие читать их сейчас впервые и наслаждаться каждым глотком этого дивного поэтического напитка, этой прихотливой, немного архаичной словесной паутины. В дверь постучали. Это зашел Вольфинг. Некоторое время мы болтали о всяких пустяках. Человеку со стороны подобная беседа могла показаться вполне заурядной, однако мы с Вольфингом связаны тесными узами дружбы. Это значит, что я не могу избежать эмоционального проникновения в его мысли, скрытые за выражением лица, за жестами и телодвижениями. Итак, хотя он ни словом об этом не обмолвился, я мог бы с уверенностью сказать, что в то утро он был расстроен. Не полагается, конечно, в разговоре касаться того, что не было высказано в словесной форме. И я решил попробовать хотя бы мысленно облегчить печаль своего друга, стараясь при этом никак не задеть его. Попытки мои были весьма неуклюжи, однако Вольфинг ощутил мое искреннее сочувствие. Будучи моим ближайшим другом, он не мог этого не заметить, и в свою очередь постарался как-то успокоить меня. Однако и ему это тоже до конца не удалось. Мое восприятие языка калдерианцев неизмеримо улучшилось с тех ранних, исполненных наивного изумления времен, когда я считал, что слова должны означать именно то, что сказано, и ничего больше. Но я все еще частенько вынужден извиняться и действовать весьма нерешительно, когда дело доходит до свойственных им врожденных смысловых тонкостей, которые напоминают скорее телепатическое общение, а не обычную речь. Вольфинг проявил достаточно доброты и мужества, чтобы помочь мне выпутаться из столь двусмысленного положения. Не знаю уж, чего это ему стоило, но он в конце концов умудрился, заставил себя сказать: «В последние дни я все время чувствую какое-то странное напряжение». «И сколько дней это продолжается?» – спросил я. «Дня три». «Значит, исходной точкой его напряженного состояния был праздник Сарамейш». Лицо Вольфинга покраснело, он нервно покусывал губу. Вот что значит откровенно говорить о своих эмоциях и настроениях. У него был такой вид, словно он хочет поскорее выбежать вон из комнаты. Я тоже был не в лучшей форме. Возможно, того ключа к эмоциям, который дал мне Вольфинг, было бы вполне достаточно для любого калдерианца. Но мне, тугодуму, землянину, этого было мало. Я заставил свои эмоции улечься во имя нашей дружбы.
Пусть тяжело будет мне, лишь мне одному. Сознавая свою ответственность перед столь близким другом, как Вольфинг, я постарался вести разговор окольными путями и соблюдая максимальную тактичность. «Сарамейш прошел на редкость удачно», — сказал я. «Да, безусловно». Теперь Вольфинг говорил вполне уверенно. «По-моему, Дерних был просто неотразим в поединке с Богом. Я с тобой совершенно согласен». «А уж наш Грандинон! Какой все-таки великолепный клоун из него получился!» «Да уж, наш дружок поистине сам себя превзошел», — поддержал меня Вольфинг. Я внимательно следил за ним и старался уловить его внутренний настрой, когда он что-то отвечал мне. Пока ничто из упомянутого мной не вызывало в его душе особого отклика, совпадавшего с его теперешним напряженным душевным состоянием. «Жаль, что тебе пришлось сидеть среди незнакомых людей», — продолжал я. «Так уж мне выпало по жребию. Но это не важно. Мой душевный настрой прекрасно совпал с настроением тех, кто сидел рядом». «Это очень удачно. А Элиаминга ты видел? Он, бедняга, оказался за колонной, которая здорово мешала ему смотреть. Боюсь, это существенно уменьшило для него мощность катарсиса. По-моему, просто позор, что кому-то достаются такие плохие места». «Да нет, все совсем не так страшно», — успокоил меня Вольфинг. «Я разговаривал с Элиамингом. Он сказал, что поскольку, видно, ему было плоховато, он следил за действием с особым напряжением и положительный результат не заметил сказаться. Я так рад», — искренне воскликнул я. «А то я за него очень беспокоился. И Ланея тоже». «Неужели и она?» — удивился Вольфинг. «Уж ей-то по такому поводу беспокоиться не следует». «Но ей даже приятно беспокоиться о ком-то из близких друзей», — возразил я. «Ей также было очень жаль, что Дерних так сильно порезался, а Грандинамки явно переутомился, изображая клоуна, но более...» «Да-да, продолжай», — сказал Вольфинг. «Но более всего она беспокоилась о тебе». «Вот как? Ты в этом уверен?» «Ну, конечно». «Мы с ней после праздника еще ни разу и не поговорили, как следует», — заметил Вольфинг, теперь уже почти не скрывая, что он уязвлен. «Ага, я почувствовал себя гораздо увереннее и заговорил куда более доверительным тоном». «Но это же первое свидетельство того, что ты ей не безразличен. Ты ведь знаешь, какие женщины скрытные. Это даже в пословицу вошло, и, ну, как умело они маскируют самые сильные свои чувства. Любовь Ланеи к тебе». «Любовь? Ты сказал любовь. Ты, должно быть, чрезмерно преувеличиваешь, хотя это весьма мило с твоей стороны». Теперь я был на коне и на полной скорости двинулся вперед. «В таких делах я никогда не стал бы преувеличивать», — заверил я его. «Любовь. Просто не верится. В таком случае ты единственный человек в Морее, который об этом еще не знает. Ну все, хватит, соберись-ка. Любовь – самое естественное и вполне предсказуемое развитие человеческих отношений, и зарождается она чаще всего именно внутри группы близких друзей. Впрочем, ты и сам все это прекрасно знаешь». «Знаю», – неуверенно протянул Вольфинг. «По крайней мере, теоретически. Но ведь никогда нельзя заранее быть уверенным, что тот или иной конкретный человек тоже... Да и, честно говоря, я боялся, что ты...» «Хорошего же ты мнения обо мне», – рассмеялся я. «Ты что, считаешь меня неотразимым капитаном, этим ревнивым собственником из популярной комедии? Или ты полагаешь, что инопланетянин со свихнутыми мозгами, явившийся сюда с какой-то отвратительной планетки, каковым, собственно, я и являюсь, способен на гнусную ревность? Друг мой, на самом-то деле я не так уж плох. И нежные узы нашей дружбы для меня не менее святы, чем для тебя». Вольфинг пытался протестовать, пылко доказывая, что у него и в мыслях ничего подобного не было, и он был и остается мне настоящим другом, но я его прервал, заранее принимая все его доводы и соглашаясь с ними. Я был чрезвычайно возбужден. Впервые мне удалось самому разобраться в психологической ситуации, полагаясь лишь на собственную интуицию, и никому ничего не пришлось объяснять мне на пальцах. Это означало, что моя давняя мечта стать подобным своим друзьям, всей красе, ставшей для меня приемной матерью, начала воплощаться в жизнь. Да, мне хотелось полностью погрузиться в их среду и раствориться в ней. «Вольфинг», — сказал я, — «любовь — самая утонченная и неуловимая из эмоций, тем не менее она вполне материальна, ее можно ощутить физически. Ланея сейчас в спальне. Она ждет тебя. Ступай же к ней, соедини свою любовь с ее любовью, а моя любовь да пребудет с вами обоими».
Последние слова кое-что утрачивают при переводе, но в тот миг годились именно они, чисто стилистически. Ланея в последнее время действительно раз или два вскользь упоминала Вольфинга, причем исключительно нейтральным тоном, что вполне могло означать тайную и тщательно скрываемую любовь. Я страстно надеялся, что так оно и есть. Вольфинг – человек совершенно исключительный, к тому же чрезвычайно хорош собой. Да и Ланея... А как прекрасно это было бы для нее, для всех нас. Если она его действительно любит... Вольфинг крепко сжал мое плечо. Все это время мы обменивались не только словами, но и мыслями на уровне «дбнаи». Это возможно лишь при очень близких духовных отношениях. Для подобного обмена языковых средств просто не хватает. Он вошел в ее спальню и закрыл дверь. Я слышал их приглушенный разговор. Затем настала тишина, затем послышалось нежное воркование, и стало невозможно отличить один голос от другого. Это был самый подходящий момент, чтобы уйти из дома. Стоял великолепный весенний денек. Я брел по окрестным перелескам, и в душе моей пела радость. Когда несколько часов спустя я вернулся домой, Ланея и Вольфинг встречали меня на пороге. Они приготовили мое фальшивое жаркое в горшочке, мое...

Мариска пухленькая, здоровая и чуть глуповатая. Она очень похожа на своего мужа, Грандинанга. Кожа у нее смуглая, чуть солоноватая. Как и Грандинанка, она всегда пребывает в отличном настроении. Они вообще во многом схожи. Порой, когда мы с ней занимаемся любовью, мне кажется, что рядом со мной лежит сам Грандинанг. В квартире у нее вечный беспорядок. Одежда то мала ей, то велика. И, по-моему, она крайне редко и плоховато моется. Однако это меня еще больше привлекает к ней. Видимо, потому что она полностью противоположна Ланы. Чистоплотной, как кошка земная, разумеется. Мы с Мариской не расставались двое суток подряд и без конца занимались сексом. Хотя, может быть, и не столько раз, как это описывается в некоторых книжках на Земле. А еще мы очень много ели. Чаще всего прямо в постели, подложив под спины подушки, и смотрели «Театр теней» в том устройстве, которое на колдоре заменяет телевизор. Показывали какие-то драмы с чрезвычайно сложным сюжетом из жизни древних царей и цариц, а также их возлюбленных, которые большую часть времени проводили за обсуждением того, как им следует вести себя. Если бы Сальвадор Дали совсем спятил или вздумал бы соревноваться в драматургии с Лопе де Вега, результат был бы примерно тот же. Я не могу по-человечески пересказать содержание этих пьес, даже довольно простого сериала «Чудовище раздоров». Он основан на таких допущениях, которые выше моего понимания. И все же приятно было лежать, откинувшись на подушке, в блаженной расслабленности и сытости, и смотреть прихотливую игру теней на экране. Я, разумеется, не прерывал отношений с Ланей. Мы с ней каждые несколько часов разговариваем по телефону. Вольфингу пришлось вновь заняться семейным бизнесом после проведенной с Ланой веселой ночки, и это повергло обоих влюбленных в изрядную тоску. Я предложил ей попробовать увлечься Дернихом. Мне казалось, он куда более подходил ей, тем более в ее теперешнем настроении, чем Элиаминг или Грандинанг. Однако совершил явный промах. Оказывается, Дерни, символически одержав победу над богом раздоров, теперь сам приобрел некоторые качества этого божества и стал Герну, то есть ритуально нечистым. Таково примерно значение этого слова. В течение целого месяца он должен был воздерживаться от каких бы то ни было физических и тем более сексуальных контактов, тем самым как бы искупая нашу общую вину перед поверженным божеством. А затем, с помощью несложного обряда, он мог избавиться от божественных свойств и перестать считаться Герну. Трудно было бы ожидать, чтобы я все это знал, и тем не менее Ланея на меня рассердилась. Я совершенно напрасно вслух заговорил о том, в данный момент недоступно. В отместку она убрала мою красную статуэтку в шкаф и рассказала об этом Грандинангу, и они вместе довольно-таки жестоко посмеялись надо мной, что, в свою очередь, вызвало и у меня желание совершить по отношению к ним не менее жестокий поступок, и это желание не оставляло меня в течение нескольких дней, может быть, даже целой недели. Но, слава богу, рядом была Мариска, которой очень быстро удалось исправить мое дурное настроение. Теперь же все случившееся кажется мне какой-то пьесой театра теней. Даже концовка самая заурядная. Так или иначе, но в тот раз мы с Ланей впервые поссорились. Сама ссора продолжалась примерно час, и мы оба испытали сильнейшее потрясение. Но, с другой стороны, мне кажется, именно эта размолвка помогла нам почувствовать глубину и силу нашей любви. Мы с Мариской отлично проводим время, и нам так весело вместе, что я порой почти завидую Грандинангу. К счастью, завидовать по-настоящему нет необходимости. Раз мы с Мариской любим друг друга, нам разрешается в течение 30 дней проводить вместе сколько угодно времени. Единственная проблема у меня лично – это Ланея, которую я тоже нежно люблю. Пожалуй, самое время разъяснить все же, что я подразумеваю под словами «любовь» и «любить». На колдоре такого слова вообще нет. Здесь слова, которые примерно соответствуют данному понятию, вообще не имеют формы единственного числа, то есть не обозначают состояние души одного отдельного человека. На колдоре это понятие таким образом исходно является более сложным, комплексным. Оно действительно включает в себя букет изысканных чувств и ощущений, что, собственно, и составляет сущность любви. В колдерианском языке существует около 200 слов, обозначающих различные состояния любви, окрашенные особыми эмоциями. И каждый, говоря об этом, как бы пытается описать бесконечное разнообразие этих эмоций, их различную интенсивность и исключительную сложность, тогда как мы на Земле слепляем все эти чувства и переживания в единый ком, обозначаемый словом «любовь». Никто и никогда здесь не стал бы употреблять столь невнятные термины. То чувство, которое я испытываю к Мариске, называется мардради и характеризуется несложным, главным образом, физическим влечением двух или более партнеров и требующим вполне определенных затрат энергии. А вот наши взаимоотношения с Ланеей определяются термином «оурнге».
означающим существенно более глубокую психоэмоциональную связь двух или более существ, некий полузапретный комплекс взаимного влечения и страсти, что придает отношениям сладостный, будоражащий привкус отстраненности. По-моему, на Земле любовь представляет собой столь же сложный комплекс эмоций и ощущений, но на Калдоре нереальное воплощение любви, ни упоминания о ней не являются табу. Как раз напротив, здесь можно в открытую и сколько угодно играть на этом бесконечно богатом по звучанию инструменте. В некотором роде сама планета заставляет тебя это делать. Если слово «Калдор» и имеет сколько-нибудь конкретное значение, то означает оно «любовь». Просто не представляю, с какой стати я так долго прожил в этом нелепом, точно с берегов Кейп-Кода, перенесенном сюда домишке и так далеко от морей. Видимо, я сам когда-то выразил подобное желание, оно было удовлетворено. Но теперь мне совершенно ясно, что за городом живут лишь крестьяне-земледельцы, а все важные интересные события, да и сама жизнь, связаны исключительно с морей. Нам, слоны, повезло. Мы сумели отыскать квартиру на площади Чуртии. Это один из самых лучших районов города по плотности населения, занимающий третье место. Квартира фантастически хороша. Огромная, светлая, полная воздуха с красивой мебелью. На Земле за такую квартиру мне пришлось бы выложить кругленькую сумму. Здесь же оказалось достаточно того, что я инопланетянин. С Земли и эту квартиру, как и все остальное, тут же предоставил мне совет. Здесь меня объявили живым артефактом. На основании моей уникальности, разумеется, а не моей красоты. Я имею право заниматься лишь тем, что мне нравится самому. Ибо артефакты существуют, как известно, исключительно для любования ими, то есть во имя искусства. Однако, как следует пожить в новом доме мне не пришлось. Особенно беспорядочной была последняя неделя. Целые сутки я провел с Блесс, женой Вольфинга. Потом двое суток не расставался с Марийской. Ее чувство ко мне значительно усилилось и перешло в более серьезную категорию, что в некоторой степени привело меня в замешательство. Затем я вернулся домой, но Ланея была там с Эдиамингом. В графике произошел сбой. И Гестаман случайно вернулась домой на один день раньше. Гестаман — это жена Элиаминга. Маленькая, темноволосая, подвижная и чрезвычайно живая женщина. Это сэкономило нам всем время, но создало определенные трудности. Пришлось нести уже составленный график к юристу, занимающемуся подобными вопросами, торчать целый час в его приемной и всем вместе сидеть за столом, нетерпеливо кусая ногти, ожидая, пока он вычертит оптимальный общий график на следующую неделю. Потом еще не успели мы из Гестаман прийти к ней домой и начать расслабляться. Я вспомнил, что мы забыли сказать юристу о новой категории Марийскиных эмоций, что совершенно меняло временной характер наших с ней встреч и их последовательность в общем графике. Пришлось вернуться к юристу, и в итоге то одно, то другое мы потеряли почти весь день, который так старались освободить для своей любви. К счастью, Гестаман очень славная, так что мы сумели даже посмеяться над собственной неудачей. Однако конца различным осложнениям пока что не видно. Через 4 дня состоится ритуальное очищение Берниха, и он вместе со своей женой Сарой вновь вольется в наш тесный дружеский кружок. Мы все очень этого ждем, разумеется, и все-таки порой постоянная необходимость выдерживать жесткий график поистине угнетает, хотя график этот составлен с помощью специалистов. Впрочем, я, кажется, нашел выход из сложившейся ситуации. Подал прошение о новой квартире. Скоро увидим, высоко ли они ценят свой живой артефакт.

новая квартира превзошла мои самые необузданные желания и мечты. 14 комнат. Можете себе представить? 14 комнат в самом центре столицы. И еще за нами по-прежнему оставлены квартиры на площади Чуртии, которую мы с Ланеей так полюбили. Ответ на мой вопрос получен. Здесь свой живой артефакт ценят чрезвычайно высоко. Новая квартира соответствует всем нашим надеждам. Даже поселившись здесь все вместе, я, Грандинанг, Вольфинг, Элиаминг, Дерник и наши жены, мы можем, не испытывая неудобств, легко обойтись безо всяких скользящих графиков. Мы даже изменили свои сексуальные отношения, подняв их до уровня Дерианг, что на Земле, скорее всего, обозначили бы словом «оргия». Однако же это слово не совсем подходит к данной ситуации. Во всяком случае, вряд ли его можно использовать в том смысле, в каком оно применяется на Земле. Я ничуть не лукавлю, утверждая, что Дерианг – это практически лишь более удобный способ делать то, что все мы обычно и делаем, я имею в виду землян. Но здесь, на Калдоре, совсем не нужно метаться в поисках свободной комнаты или испытывать неловкость, если по рассеянности в неурочный час войдешь не в ту спальню. Цель Дерианга – архисексуальность. Это некая постоянная атмосфера повышенной чувственности, когда все пары спят вместе в одной и той же большой комнате. Мы специально для этого перестроили всю

хотя оно, безусловно, имеет первостепенную важность, отодвигается как бы на второй план в сопоставлении с той радостью, которую испытываем мы все, когда спим рядом, обнимая друг друга. Вариант, насколько

И каждую ночь излучаемые нашими 10 телами, телами участников некоего расширенного полового акта, способны вызвать головокружение и временную глухоту у отдельных индивидов. Следует также отметить, что некоторые люди не могут слишком долго выносить общество друг друга. Такие люди с их жаждой уединения считаются на Калдоре не совсем нормальными и являются объектами всеобщей повышенной жалости. Наконец, имеют место и совсем мелкие, но тем не менее раздражающие факторы. Когда рядом с тобой без конца поднимаются и опускаются чьи-то тела, кто-то ворочается, стонет, охает, храпит. В общем, когда тебе попросту мешают спать. Одним из крупнейших государственных медицинских проектов на Калдоре является работа по всеобщему избавлению от храпа. Всегда, разумеется, можно уединиться в одной из многочисленных спален, и порой я так и поступаю. Однако я не люблю расставаться с друзьями даже на одну ночь. Вообще, подобные выходки довольно невежливые, выглядят как проявление невнимания к близким тебе людям. Настоящие калдорианцы чувствуют подобное отношение куда более остро, чем я, землянин по рождению. Таким образом, в целом, Берианка весьма приятное времяпрепровождение, ради которого вполне можно смириться с теми маленькими неудобствами, которые он порождает. Берианка – это, к тому же, определенное состояние общества, к которому население Калдора официально тяготеет, ибо состояние это отражает максимальную степень единства с другими членами данного социума. И все-таки мы с Ланеей частенько прокрадываемся вдвоем в одну из кладовых на чердаке, предпочитая ее любому другому месту. Там я давно уже все устроил, положил на пол матрас, и на нем-то мы с ней и занимаемся любовью. Не знаю, почему нас так тянет порой остаться вдвоем, вдали ото всех, кто нам так дорог. Видимо, это некая разновидность игры, и мы с Ланеей с наслаждением в эту игру играем. Стыдиться тут нечего, но, если честно, мы никогда не занимались сексом на глазах у остальных. Возможно, наше желание остаться наедине проистекает именно из этой простой особенности наших отношений.

с Ильей Мингом довольно быстро перебесились, и теперь все стало на свои места. Мы по-прежнему относимся друг к другу с нежностью, и наша дружба не имеет себе равных, однако мы более не испытываем того неотвратимого желания, которое являлось определяющим в наших отношениях и делало их безумными и чудесными одновременно. В моих глазах он по-прежнему прекрасен, однако я более уже не схожу с ума и не стремлюсь постоянно обладать им. Ланея и я снова вместе. В течение 3 недель мы пребывали в состоянии накотет, которое я весьма вольно могу определить как недолгое раздельное существование без утраты оурнге. Целью накотета является усиление общей чувственности и восприимчивости хетти у индивида и достижение еще более сложного и приносящего наибольшее удовлетворение любовного экстаза с одним и тем же партнером. Ланея и я добились весьма неплохого уровня хетти, и теперь наши чувства друг к другу достигли класса чарди, то есть существенно более глубокого духовного сближения, чем при оунге. По этому поводу мы, естественно, получаем немало комплиментов. Менее 10% населения Галдора способны достичь чарди, а те, кому это действительно удается, становятся чем-то вроде фольклорных культурных героев. Но как неприятно было нам оказаться в числе столь выдающихся личностей, мы решили все же не предпринимать дальнейших попыток усовершенствовать наши взаимоотношения. Здесь существует определенный риск, как и во всяком требующем особого мастерства деле. Можно стать как бы чересчур узким специалистом и при этом потерять всякую связь с другими жизненно важными явлениями в своем окружении. По-моему, бесконечными улучшениями можно испортить все, что угодно, а уж любовь, если ее беспредельно совершенствовать, просто превратится в элементарный анонизм.

Ланэй высказал некоторое раздражение, когда я вступил в отношения дороман. Так называются сексуальные групповые отношения между партнерами-мужчинами с Элиамингом, Грандинангом и Дерником. Вольфинг, к сожалению, наше предложение отклонил. Он сейчас на некоторое время лег в больницу, чтобы привести в порядок расстроенные нервы. Бедняга, сам того не ожидая, на прошлой неделе оказался одновременно в многократном взаимном оургии с Гистаман, Сарой и Мерьет, членом родственной нам дружеской группировки. Все мы по этому поводу немало веселились, поскольку это одна из обычных фарсовых ситуаций в здешнем драматургическом эквиваленте комедии «Дель Арте». Однако бедному пылкому Вольфингу было не до веселья. И все же к празднику перехода он, мы надеемся, будет уже совсем здоров. Раздражение Ланэя по поводу моего участия в группе «Дороман» вполне объяснимо. У нее вдруг напала некая истерическая фригидность. Она пробовала самые различные комбинации, как с мужчинами, так и с женщинами, и врач в итоге предписал ей общение с незнакомцами. Ну и это облегчение не принесло. Она уже не в первый раз страдает подобным истерическим заболеванием. На Калдоре это довольно распространенное явление. Существует бесчисленное множество теорий о его происхождении и не меньшее количество средств для избавления от него. Однако здешние специалисты, как и земные, по большей части сходятся в одном. Самое лучшее лекарство – это время.

Наши любовные отношения переменились. Да разве могло быть иначе? Теперь мы с Ланеей пребываем в Риотисе. В любовных отношениях, начисто лишенных сексуальности. И бедняжка Ланея стыдится встречаться даже с друзьями.

гетеросексуалы, как и должно быть по законам биологического развития. Но это никогда не служило для них поводом для превосходства. Я бы очень хотел должным образом описать те замечательные отношения, что существуют внутри нашей любовной группы, ибо они не похожи ни на что другое. Впрочем, нет, они, разумеется, похожи на все прочие виды любовных отношений, существующих здесь, поскольку здешние жители ни в той мере не отягощены вековой социальной предубежденностью. Порой меня удивляет, как это я, землянин, сумел так быстро адаптироваться к столь сложной системе различных типов половой близости. Видимо, лишь благодаря тому, что здесь все считается нормальным, а человеку вообще свойственно воспринимать нормы того общества, внутри которого он существует. Но так или иначе, все это очень здорово. Я буду жалеть о ритуальном табу на сексуальные отношения, за исключением чисто религиозных, характерным для праздника перехода.

По этой стране легко идти пешком. Плавно вздымающиеся холмы, короткая трава, редко растущие деревья. Даже солнце проявляет нам доброту, светит умеренно и не дает ночам слишком охлаждать воздух. Дерних говорит, что вскоре климат на планете переменится в худшую сторону, отдающий жизнь бог Солнца, столь почитаемый в этом регионе, уступит место куда более яростному божеству. Однако и мы тоже становимся сильнее и выносливее, день за днем продолжая свой поход. Подошвы моих ног уже совершенно задубели, а плечи давно привыкли к тяжести рюкзака.

Я продолжаю делать записи не по собственному желанию, а исключительно из чувства долга. Мне лично они кажутся совершенно бесполезными. Я не могу припомнить ни одного существенного события, которое вообще стоило бы описывать в дневнике. Праздник Перехода, например, когда-то, видимо, казался мне весьма значительной вехой, но теперь воспоминания о нем практически стерлись в моей памяти, за исключением отдельных, похожих на яркие вспышки эпизодов, мысли о которых скорее раздражают, чем радуют. Я просил остальных помочь мне восстановить в памяти это событие, но они прям-таки хамски высмеяли меня и заявили, что помнить стоит только то, что полезно с практической точки зрения. Сперва им вообще очень не нравилось, что я веду дневник. Они боялись, что я могу вмешаться в их жизнь, призвав на помощь некие сверхъестественные силы. Особенно сердился и огорчался Грандинан. Однажды он даже пытался сжечь мой дневник. Попытка, правда, была довольно нерешительной, как и все, что он делает. В тот день меня спас Дерних. Он заявил, что я поцелованный богом летописец и сочиняю что-то вроде героического эпоса, посвященного нашему великому походу. «Когда-нибудь, — сказал Дерних, — эти песни станут исполнять при массовом скоплении народа, и мы, их герои, прославимся навек». Не знаю, верил ли он сам в то, что говорил, но благодаря ему отношение ко мне совершенно переменилось. Теперь каждый вечер меня заставляют писать и еще проверяют обо всех ли подвигах я успел услышать и упомянуть.

памяти моей сохранилось лишь несколько разрозненных эпизодов, связанных с тем праздником, но я почти уверен, что тогда происходило нечто исключительно важное. Еще, по-моему, это нечто было весьма неприятным, или, скорее, чудовищным. Я помню, что все мы приняли какое-то снадобье. Это был обязательный из незапамятных времен ритуал. Всем раздали какой-то корень, мы его вымыли, нарезали и потом долго жевали. Еще помню, у нас были такие специальные шелковые мешочки, которые мы сплевывали непрожеванные грубые волокна. И все ужасно веселились насчет того, как забавно принимать наркотик. А потом Элиамин вдруг стал серьезным и сказал, что наркотик принимать вообще-то не обязательно. Это вовсе не священный ритуал, а просто средство, призванное снять напряжение у тех, кто участвует в торжестве. Еще он сказал, что действие наркотика рассчитано часов на 40. В этот период, как известно, могут возникать слабые галлюцинации, особенно в пиковый момент воздействия снадобья на человеческий организм, но это вполне поддается контролю, и полная дезориентация и потеря памяти случаются крайне редко. Леонинга вечно интересует подобные тонкости. Он даже заранее обсудил с врачом, как прием подобного наркотика может

сказаться на моем организме землянина. Врач предположил, что поскольку мой организм прекрасно справляется с любой местной пищей, то, скорее всего, никакого особого вреда не будет и от данного средства. Но если, прибавил он, у меня возникнут какие-то сомнения или страх, я должен от приема наркотика отказаться. Никаких опасений у меня не возникало, и наркотик я принял вместе со всеми.

Дальше у меня в памяти полный провал. Помню только, как мы оказались в каком-то странном месте, где без конца вспыхивали яркие цветные огни. От этих вспышек у меня разболелась голова, особенно раздражали красные. Через какое-то время вспышки стали обретать конкретные формы. Сперва они сгустились в облака, затем превратились в колонны, и, наконец, перед нами возникли обнаженные, совершенно безликие человеческие фигуры, пылавшие как факелы. Их яркое свечение продолжало терзать мои глаза, и я, видимо, в целях самозащиты тоже в итоге превратился в пульсирующий разноцветный источник света. По-моему, это все-таки была галлюцинация. Затем наступила темнота, и я услышал мужской голос, мне кажется, Дерниха, хотя он отрицает это. «Разумеется, откуда тебе было об этом знать? И, конечно же, мы никак не могли тебе рассказать об этом». «Но теперь же рассказываете», — возразил я. «Нет, я ничего не рассказываю. Я просто придаю реальную форму тому, чему твоя душа научилась путем превращения». «Мне бы следовало догадаться об этом раньше», — с горечью заметил я. «Это же было совершенно очевидно. Нужно было лишь проявить должное внимание. Это все равно не помогло бы тебе». «Я понимаю», — сказал я со слезами на глазах. «И все-таки жаль, что я этого не знал». Странный разговор. Похоже, он происходил где-то в Лимбе. Он отчетливо запечатлелся в моей памяти, но я понятия не имею, что именно мне так нужно было знать раньше. Дерних уверяет меня, что никакого разговора не было вот и вообще. Все остальные стараются никогда о празднике даже не вспоминать. Вообще ни о чем ином, кроме реальной жизни и связанных с нею трудностей, разговоров не ведется. Я помню толпу с дикими воплями, мчавшуюся в слепой панике по улицам Морей. Некоторые старики и маленькие дети не успевали за толпой и падали, а люди бежали прямо по их телам. А когда толпа умчалась вдаль, трупы было просто невозможно опознать. Я тоже поддался общей панике, хоть и не помню почему. Меня охватил какой-то первобытный ужас. Я понимал, что оставаться в толпе опасно, и, подтянувшись, взобрался на какой-то подоконник, где в страхе пережидал, пока эта дикая орда не умчалась вдаль. Однако за столь оригинальное решение мне пришлось дорого заплатить. Когда я уже собрался идти дальше, ужас обрушился на меня с поистине сокрушающей силой, и мне показалось, что он охотился именно на меня. Я умирал от страха. Я бежал, сломя голову, точно безумный, и тогда нагнал, наконец, друзей. И сердце у меня буквально выскакивало из груди. Я смутно вспоминаю, что оказался в какой-то комнате с каменными стенами, покрытыми надписями, которые я не в состоянии был прочесть. Сегодня в модели для сборки окончание повести Роберта Шекли «В стране чистых красок». Также я напоминаю вам, что уже наступил следующий день. Пятница, 13 августа.

0: Последнее время явно не хватает пищи. Большая часть съедобных растений растет все-таки в долинах, а мы сейчас находимся на высоте в несколько тысяч футов над уровнем моря, и, насколько я могу судить, все еще продолжаем карабкаться вверх. Растительность постепенно исчезает. Все чаще встречаются голые скалы, тогда как мы во время переходов тратим огромное количество энергии, но никак ее не восстанавливаем. Поведение людей явно изменилось. Все стали чрезвычайно раздражительными, легко впадают в депрессию. Участились приступы необъяснимой злобной ярости. Не знаю, нормально ли это. Мне кажется, у многих характеры стали меняться сразу после праздника. Да, все мы теперь не те, какими были когда-то.
1: Eases a spliff from his lyrical lips and smilingly orders. Cease!
0: Сегодня вечером нам повезло. Уже в сумерках Вольфинг выследил оленя. Мы дружно бросали в него камни и каким-то невероятным образом ухитрились сломать ему правую переднюю ногу, а потом забили до смерти палками. Разжигая костер, мы уже едва сдерживали себя. До тех пор мы не представляли, насколько изголодались. Мы обжаривали мясо прямо в жарко горевшем огне, хотя это наихудший способ его приготовления, и пожирали практически сырым.

Как не рассчитывал, что на такой высоте может встретиться город. Но тем не менее он нам встретился. Несколько часов, лежа на высоком выступе, мы наблюдали за тем, что там происходит. Однако не было заметно ни людей, ни машин на улицах. Вообще ничего. Точнее, почти ничего. Вольфинг сказал, что видит на улицах полчища крыс. Над городом кружили стаи ворон, чуть выше парили стервятники, высматривая, чем бы поживиться. По поводу этого города у нас возникли серьезные разногласия. Грандинанка и все женщины мечтали заняться грабежами, ведь в городских домах всегда есть кладовые, где может найтись еда, не говоря уж о золоте, драгоценностях и прочем добре. Мне тоже хотелось побывать в этом городе из любопытства. Но Дерних и Вольфинг, в кои-то веки объединившись, решительно выступили против всех остальных. Дерних утверждает, что все города прокляты, что там мы не найдем ничего, кроме смерти и болезней. Вольфинг говорит, что сейчас нам все равно не под силу унести большую добычу, и что мы еще вернемся сюда после общего сбора, и тогда уж унесем как можно больше. В общем-то, неважно, у кого аргументы оказались более убедительными. Если уж Дерних и Вольфинг решили действовать заодно, остальные, конечно же, поступят так, как скажут они. Еще 4 ночевки остались позади. Жаль все-таки, что мы не ограбили тот город. Теперь-то мы идем по голым камням. Мы поднялись уже выше зоны лесов и продолжаем подъем. Изредка еще попадаются кустарники, а вот животных здесь практически нет. Ланея больше со мной не разговаривает. И спит тоже в сторонке. Она откровенно презирает меня за то, что я веду летопись и мечтает стать женой воина. Она не сводит глаз с Дерниха, и этот взгляд выдает ее с головой. Дерних делает вид, что ничего не замечает, чтобы не уронить своего достоинства. Он ведь вождь нашего клана. Но другие-то все видят и смеются надо мной. Просто не знаю, как быть.

К чему притворяться? Зачем отрицать, что все мы друг друга ненавидим? Но существует еще и некая семейная, классовая ненависть по отношению к другим кланам, которая совершенно несравнима с нашим враждебным отношением друг к другу. И представить себе невозможно, какими все мы были до этого праздника. А может быть, следует воспринимать это иначе? Может быть, вся наша прошлая жизнь не имеет более никакого смысла для нас теперешних?

Мы стали свидетелями настоящего чуда. В тот день силы наши уже подходили к концу, и Дерних объявил привал и разжег костер. Элиаминг стал громко возносить молитву предкам, а мы сопровождали его пение ритмичными хлопками. Глаза Элиаминга горели священным огнем, и его танец вокруг костра отличался такой мощью и грацией, что мы просто диву давались. Такого мы не видели никогда. Нам очень повезло. Дерних говорит, что далеко не у всех кланов есть свой собственный жрец, которому его знания и искусство даны от рождения. Элиаминг продолжал петь, а мы танцевали с ним вместе, не чувствуя более усталости. Где-то перед рассветом божественное прикосновение повергло Сару на землю. Она извивалась и чуть не откусила себе язык, но мы успели разжать ей зубы и вставить между ними палку. А потом продолжали танцевать, ибо вера наша была крепка. И боги предков ответили на нашу мольбу, послав нам медведя. Сперва мы приняли его за призрак. Медведям нечего делать в горах, да еще на такой высоте. Но Элиаминг, уверенный, что это настоящий зверь, повел нас на охоту. Убить медведя оказалось нелегко. Боги позволили нам загнать его в небольшую лощину. Безусловно, нам удалось это сделать только благодаря их помощи, потому что медведи никогда не дадут так просто загнать себя в ловушку. Мы принялись бросать в зверя камни, но на него это особого впечатления не произвело, а в нас уже возбуждение пересилило голод. И мы дружно посмотрели на самых сильных наших мужчин, Дерника и Вольфинга. И они тоже посмотрели друг на друга. Они всегда друг друга недолюбливали. Оба были прирожденными вождями, но вождем нашего клана мог быть только один. И вот сейчас они решили забыть о разногласиях и взаимной враждебности во имя нашего общего благополучия, а также потому, что боги смотрели на нас, желая узнать, как же мы поступим с их милостивым даром. Дерник и Вольфинг взяли копья и вышли вперед. А мы все продолжали бросать в медведя камни, стараясь сбить его с толку. Охотники с копьями зашли с тыла. Собственно, настоящих копий у нас не было. Всего лишь длинные палки с заостренными и закаленными в костре концами. Медведь встал на задние лапы. Его маленькие глазки блеснули красным светом. Покачав головой из стороны в сторону, он вдруг бросился куда-то в бок и подмял под себя Дерника. Потом все произошло очень быстро. Элиаминг испустил такой вопль, что даже медведь застыл, как вкопанный, и выпустил Дерника. Тот быстро закрепил свое копье среди камней, а Вольфинг, про которого некоторые из нас думали, что в такой момент он может предать Дерника, напал на медведя с фланга и вонзил свое копье глубоко в его тело, прямо под ребра. Медведь снова бросился на Дерника, но уже не так свирепо, ибо Элиаминг продолжал громко взывать к богам, и Дерник, не дрогнувший рукой, прицелясь, вонзил копье медведю прямо в глотку и быстро откатился в сторону, стараясь увернуться от страшных когтей. В итоге он отделался всего лишь глубокой царапиной через весь бок, от плеча до бедра. Что было не так уж и плохо, подобный шрам впоследствии гарантировал ему уважение соплеменников. И тут... весь наш пыл вдруг угас. Мы молча смотрели, как медведь бьется в предсмертных судорогах, скребет когтями землю и исходит кровью. Элиаминг от невероятного напряжения потерял сознание. Он заплатил страшную цену за наше спасение, и мы никогда этого не забудем.

Всю ночь мы пировали до отвала, наедаясь медвежьим мясом и салом и стараясь набраться сил. Мы пели наши старые песни, которые передаются у нас из поколения в поколение с начала времен. Запевала Мариска. У нее голосок звенит, как вода в ручейке. А потом все попросили меня снова рассказать, как был убит этот медведь. Таков наш обычай. Я сперва для порядка отнекивался и, надо сказать, не так уж притворялся. Мне тяжело было об этом вспоминать. Но, в конце концов, я неохотно поднялся, и Грандинанг обвязал мне голову какой-то тряпкой, видимо, заменявшей поэтический венок. Став перед костром, я поведал им о том, что они только что совершили, описывая их героическое поведение на охоте как настоящий подвиг, ибо именно таковы требования к рассказчику, мастеру своего дела. Через какое-то время мне удалось преодолеть свою скованность, и я даже сумел с помощью пантомимы изобразить все то, что делали герои моего повествования. Я не слишком высокого мнения о разыгранном мною спектакле, но остальные были, похоже, вполне довольны. И сам Дерник сказал мне, что все рассказано отлично и с большим чувством. В ту ночь Ланея легла со мной впервые за много ночей, а потом положила мне голову к себе на колени, стала пальцами нежно разглаживать морщины на моем лице, причесывать мне волосы и сказала, что всегда будет любить меня. Мне казалось, я грешу. Так хорошо было той ночью. А утром мы снова двинулись в поход, тяжело нагруженные медвежатиной, и Ланея вновь стала холодна и неприступна. Казалось, она уже сожалеет о том, что проявила слабость, как-то продемонстрировав мне свою любовь.

Пришлось потерять целый день. Грандинанг вывихнул лодыжку, а нести его и медвежатину мы не могли. Грандинанг проявил исключительную глупость. Но шут он, безусловно, очень хороший. Может развеселить любого, а это нам в сложившихся обстоятельствах совершенно необходимо. Я рад неожиданной передышке. Ибо мысли и воспоминания теснятся у меня в голове, не давая покоя. И мне не терпится понять причины многих вещей и явлений. Я инопланетянин, человек, явившийся сюда с планеты Земля. Это, по крайней мере, я знаю совершенно точно. Всегда знал и всегда буду помнить, что бы ни происходило. Прибыв на эту планету, я долгое время прожил здесь в отрыве от родной мне среды и воспринял нравы и обычаи здешнего народа, вполне цивилизованного и чем-то весьма похожего на Земля. Калдарианцы жили исключительно мирной жизнью, занимаясь главным образом любовью и различными искусствами. Ходили, правда, всякие разговоры о загадочной опасности, грозившей этому миру. Однако опасность эта так и не проявилась. А что, если я ее просто не заметил? С тех пор все вокруг переменилось. И вместе со всеми переменился и я. Потом был какой-то праздник, а потом мы всем кланом двинулись в далекий поход к неведомой мне цели и вели жизнь совершеннейших дикарей, что почему-то тоже казалось мне совершенно естественным, как и вся моя предшествующая жизнь здесь. Где же искать объяснение всем этим событиям? Почему мы повернулись к цивилизации спиной? Пока что я не нахожу ответов на эти вопросы. Меня успокаивает лишь память о том, что происходило раньше. По-моему, я единственный, кто еще это помнит. Возможно, именно поэтому я и выполняю функции летописца.

0: Невозможно описать все бесконечные ссоры и столкновения, которые у нас случались. Ну а последний, случившийся между Ланеей и мной, я рассказать должен. Наступили сумерки. Для нас это мгновение полного покоя. Животы, наконец, набиты, а потому настроение у всех прекрасное. Это лучшее время суток. Протянув руку, я коснулся руки Ланеи, но она резко ее отдернула и отодвинулась. Я никогда не видел у нее такого злобного лица. Позже я догадался, что она наблюдала за Вольфингом и Блесса, которые занимались любовью, и мое прикосновение взбесило ее, потому что, вернувшись к реальности, она испытала бешеную вспышку ревности. «Никогда больше не прикасайся ко мне», — заявила она. «Ты же моя жена», — возразил я рассудительно и спокойно. «Я, разумеется, могу тебя трогать, когда захочу». «Нет», — крикнула она. «Никогда, никогда больше я не буду твоей женой». «Чем же я тебе не угодил?» Ее издевательский тон был просто неописуем. «Ты еще спрашиваешь? Да просто не перечислить. Но самое главное, ты всего лишь жалкий летописец, а я родилась, чтобы стать женой воина». «У меня тоже вполне уважаемая профессия», — заметил я. «И я свое дело знаю хорошо, все мною довольны. Кроме меня. И спать с тобой я больше не стану».
1: «Ночи становятся холоднее. Ты просто замерзнешь», — сказал я.
0: «Сам ты замерзнешь, а я буду спать с Вольфингом».
1: «У него уже есть жена».
0: «Ну и что? Значит, будет две».
1: Я огляделся. Остальные прислушивались к нашему разговору, выжидая, что будет дальше. Вольфинг самодовольно ухмылялся. Блесса, его жена, вздрогнула, но ничего не сказала. Она маленькая, вечно какая-то испуганная, и Вольфинг владеет ею безраздельно. Я посмотрел на Дерниха. Он сидел на камне, накинув на плечи медвежью шкуру с отчужденным и совершенно непроницаемым лицом. Я спросил, что он думает о поведении Ланы, и он ответил: «Мне нет дела до того, что происходит между тобой и твоей женой, пока я сам не захочу эту женщину, а я ее не хочу».
0: «С ней, похоже, куда больше хлопот, чем она того заслуживает», — заметил Вольфинг. «Но я возьму ее в жены, раз уж она сама так хочет». «Ну что, дорогой мой», — обернулась ко мне Ланея. «Видишь, как все повернулось. Можешь продолжать царапать в своей тетрадочке. Ты только на это и годен, и мои слова тоже запиши. Может, они помогут тебе ночью согреться».
1: Она поднялась, намереваясь уйти, и держа в одной руке узелок с вещами.
0: Но я схватил ее за лодыжку. Она пнула меня свободной ногой в плечо, и все заржали.
1: Я вскочил и со всего размаху влетел ей пощечину. Она отлетела на пару шагов назад, завизжала от ярости и, схватив копье, бросилась на меня. Я ловко увернулся и пинком сбил ее с ног. Она тяжело грохнулась на землю, и я придавил ее сверху, плохо соображая и не слыша, что со всех сторон раздаются смешки и гнусные шуточки. Я снова дал ей оплеуху, но тут она так провела своими когтями мне по лицу, намереваясь выцарапать глаза, что ярость ослепила меня, и я, зарычав, стал наносить удары куда придется. По лицу, по телу. Она сперва пыталась сопротивляться, но остановиться я уже не мог. Она жестоко оскорбила меня при всех, и я рассвирепел не на шутку. Не знаю, долго ли я лупил ее, но через некоторое время понял, что она не оказывает больше никакого сопротивления, а голова ее бессильно мотается из стороны в сторону. Я перестал ее бить и плеснул ей в лицо воды. Когда же она открыла глаза и узнала меня, я ее изнасиловал.
2: С тех пор наши отношения существенно улучшились. Возможно, Ланея меня и не любит, но ведет себя очень осторожно и старается меня не сердить. Она спит со мной, когда я этого хочу, и держит рот на замке. Мне кажется, ее стоило бы еще раза два поколотить, чтобы как следует поняла, кто ее настоящий муж и хозяин. Она понимает, что у меня на уме, и стремится ни в коем случае не давать мне ни малейшего повода для гнева. Не знаю, будет ли она когда-нибудь в состоянии снова любить меня. Но для меня это, в общем, не важно. А важно то, что она меня уважает, и я не потерял своего лица в глазах мужчин.
1: Прошлым
2: Прошлым вечером весь наш клан собрался на этом горном выступе, и по всему плато, повсюду, во всех направлениях до самого горизонта были видны одни костров. Все кланы планеты тоже поднялись в эти горы, ведомые неким неизвестным мне инстинктом. Прошлой ночью Ланея непонятно почему вдруг прильнула ко мне и расплакалась. Утешить ее оказалось совершенно невозможно. Я понимал, что от меня требуется проявление какого-то особого понимания и сочувствия, но абсолютно не представлял, какого именно. Я спросил ее, в чем дело, и она сказала:
3: «Все, нам конец. Я оплакиваю нашу прекрасную жизнь».
2: «Да почему?» – спросил я. «Что случилось?»
3: «Пока ничего», — отвечала она, — «но непременно случится».
2: Я поцеловал ее и сказал: «Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой».
3: «Нет», — сказала она уверенно, — «теперь это невозможно, теперь уж точно нам конец».
2: Я решил, что у нее просто истерика, и возобновил попытки успокоить ее. «Что, еще одна перемена? Я пережил все перемены, случавшиеся на Калдоре, готов пережить и эту».
3: «Ты не сможешь», — сказала она. «Ты не принадлежишь к нашему народу. В тебе нет того, что заложено в нас».
2: «Это верно, но согласись, в остальном я вполне успешно приспособился к вашей жизни».
3: «Да, просто замечательно. Я так горжусь тобой. Но есть вещи, которые тебе не под силу».
2: Я улыбнулся ей. «Никогда еще наши отношения не были так свободны и доверительны».
3: «Зря ты так в этом уверена. По-моему, я теперь значительно в большей степени калдарианец, чем землянин».
2: Она посмотрела на меня с любовью и нежностью, как на ребенка.
3: «Ты был чудесным любовником и другом. Ты прожил с нами всю нашу жизнь до самого конца. Но теперь нам придется расстаться».
2: «Ты ошибаешься», — сказал я, — «жизнь еще не кончена. К чему же нам расставаться?»
3: «Я знаю, что ждет впереди», — возразила Ланея, — «а ты нет. Пойми, это не зависит от чьей-то воли или желания, даже от силы любви не зависит. Просто мы с тобой родились на разных планетах. Самые ритмы наших жизней различны. То, что должно произойти, отложить невозможно. Да я бы никогда и не стала ломать свою судьбу или твою. Нужно жить в соответствии со своей природой. Противиться этому, идти против ее законов, значит нарушать сам смысл жизни».
2: Во всех этих словах для меня было крайне мало смысла. Я понимал, что грядет некая неизбежная перемена, но я же пережил все прочие перемены, произошедшие на Калдоре. Потом, по настоянию Ланеи, мы в последний раз занялись любовью. Она попросила поцеловать ее и сказала, что сейчас уйдет. Я сделал все, как она просила, надеясь, что завтра смогу заставить ее передумать.

0: На завтра все члены нашего клана по очереди подходили ко мне, целовали меня и говорили слова прощания. А потом уходили прочь, каждый в свою сторону. Теперь я уже понимал, какова бы ни была причина, но клан наш распался. Я лишился семьи. Элиаминг ушел последним. Он плакал. «Нам было так хорошо вместе, Голдштайн», — сказал он. «Ты стал нам родным, стал членом нашей семьи, однако вступает в силу великий закон Вселенной. Подобные должны оставаться с подобными. Увы, наступила горькая минута расставания. Во имя той любви, что нас связывало, умолял я, объясни, что происходит». «Я не могу ничего объяснить», — отвечал он. «Я и сам этого не знаю. Это великая тайна».
1: «Тогда откуда же тебе известно, что всему конец?»
0: «Просто я знаю», — сказал он. «Это знание у меня в крови, и оно не имеет никакого отношения к разуму».
1: «Вы все должны умереть?» — спросил я. «Дело в этом?»
0: Он покачал головой. «На Калдоре нет смерти. Здесь есть только перемены. Прощай, Голдштайн».
1: «Погоди!» — крикнул я. «Неужели ты больше ничего не можешь сказать мне?»
0: «Я могу рассказать тебе одну историю», — сказал он. «Жила-была маленькая мышка, которая лишилась родителей и бродила по горам и долам, одинокая и испуганная. Постепенно она все больше слабела и, наконец, прилегла под деревом, готовясь умереть. Мимо пробегали кузнечики, которым стало жаль крошечную мышку. Они накормили малышку и стали о ней заботиться, как о собственном детеныше. Все они были очень счастливы вместе и жили одной большой семьей. И та мышка поклялась, что никогда не покинет свою новую семью. А потом пришла зима, и все кузнечики умерли, и мышка снова осталась одна. Но ничьей вины в этом не было. Кузнечики ведь живут всего одно лето, а мыши несколько лет».
1: «Но ты же сказал, что на Калдоре смерти нет».
0: «Нет, для нас, которые родились здесь. А для меня есть?» «Не знаю, возможно, для тебя и есть. Ты ведь с другой планеты. Но я не уверен. Твоя жизнь и перемена в ней для меня куда большая тайна, чем вся наша жизнь для тебя».
1: «Со мной что-нибудь тоже должно случиться?» — снова спросил я. «Да не знаю я!» — воскликнул Элиаминг. «Ты же должен был уже понять, в чем главная неприятность, связанная со словами. Ими можно объяснять только то, что тебе уже и без того известно. Я попытался что-то сказать только потому, что люблю тебя. Одного сказал либо слишком много, другого слишком мало, и лишь растревожил тебя. Прощай, Голдштайн, не забывай нашей любви».
0: «И мой дорогой Элиаминг, последний из моих друзей, тоже ушел. Все они рассыпались по склонам гор, и будто чего-то ждут, какого-то великого события.
1: Что ж, я тоже останусь и подожду.
0: Да и что мне еще остается делать?» Спустился вечер. Я сижу один у самого последнего костра. Все остальные костры, тысячи их, уже погасли или догорают. Я единственный свидетель происходящего, однако усталость берет вверх. Я не в силах бодрствовать дальше. Ничего, утром я непременно что-нибудь предприму.

Теперь я остался совсем один. Все те люди, что ждали чего-то на горных склонах, куда-то исчезли. Уже само их отсутствие потрясает до глубины души. Ничего подобного я не видел и не переживал за все время моих странствий. Люди исчезли, оставив после себя только мусор. Я повсюду натыкаюсь на черные кострища, брошенное оружие, посуду, одежду. Вся их одежда осталась здесь, они ушли без нее. Что ж, придется считать, что они действительно исчезли. Никак не могу заставить себя смириться с тем, что произошло. Видимо, они ушли глубокой ночью. Вполне возможно, кто-то из них дал мне перед уходом наркотик. Возможно, одежду свою они оставили по каким-то религиозным соображениям. Мне остается только смириться.

Я переживаю глубокий эмоциональный кризис. Прямо-таки физически ощущаю, в какую беду попал. И вокруг никого. Некому облегчить мои страдания. Мне очень одиноко. Конечно, жизнь вокруг не замерла. Все животные вернулись, что, на мой взгляд, совершенно необъяснимо. Ведь они исчезли еще прошлой зимой, а теперь возвращаются, и очень быстро. И с каждым днем их становится все больше и больше. Птицы, звери, все, кто бегает, ползает и летает, сошлись, похоже, в этих горах.

0: Какое-то время я никаких записей не делал. Писать было нечего. Я живу здесь один. Все меня бросили. Наверное, не сочли достаточно ценным, чтобы взять с собой. Что ж, видимо, это справедливо. Наверное, по той же причине меня из земли отослали. Я оказался недостаточно ценным, чтобы жить с людьми, и они сунули меня в космический корабль и отослали на другую планету, чтобы я мог снова попытать счастье. Но мне и здесь не повезло. Какое-то время, правда, мне удавалось дурачить калдерианцев, но так до конца и не удалось. И все же они были слишком добры, чтобы просто отослать меня прочь, и вместо этого решили уйти сами. Наверное, перебрались в какую-нибудь иную часть планеты. Скоро и здешние животные поймут, что я из себя представляю. Это лишь вопрос времени. Пока что мне удалось их тоже одурачить, как прежде многих других. Удивительно, они почти ручные. Не думаю, что они когда-либо столь тесно общались с человеком. Они очень застенчивы, как и все животные, но настроены весьма дружелюбно. Часто подходят и лижут мне руки, и спят со мной рядом.
1: Но мне нельзя к ним привыкать. Они ведь тоже уйдут.
0: Чаще всего со мной остаются те животные, что принадлежат к моему тотему. Совы и олени. Они самые добрые из всех. В каком-то смысле олени меня усыновили. По крайней мере, один из них, а то и несколько всегда спят со мной рядом. Совы запросто садятся мне на плечи. Это единственные птицы, которые так ведут себя. Брошенные людьми оружие и одежда зарастают травой. Время проходит. Проходит.

Ну хорошо, пожалуй, я отчасти могу уже что-то объяснить. Не вижу ничего странного и страшного в том, что говорю. Это прямо, черт побери. Все здешние люди превратились в животных. А я нет. Потому что родился на другой планете. Калдерианцы претерпели некую метаморфозу, и далеко не первую. С первых мгновений моего пребывания на этой планете странность здешней жизни была мне очевидна. Их социальные институты менялись с ошеломляющей быстротой. В течение 2 недель нормы жизни полностью перестраивались и тут же сменялись новыми. Чрезвычайно быстро произошел переход от некой формальной культуры к культуре коммунальной, культуре всеобщей любви, а затем к самой примитивной культуре, характеризующейся всеобщим недоверием. Однако метаморфозы, происходящие с самими людьми, еще более глубоки. Они еще много раз переменятся и возродятся снова, в чисто физическом смысле, подобно бабочкам или лягушкам. И это каким-то образом связано с жизненным циклом самой планеты. Со всеми ее жизненными циклами, следовало бы мне сказать. Это планета сплошных реинкарнаций, в которых нет ничего мистического. Это самая простая, так сказать, исходная истина. Люди возрождаются в виде животных. А в виде кого возродятся животные? Здесь, по-моему, цикл рождения вряд ли связан с какими-то ни было разумными, объяснимыми причинами. Мои друзья и мысли не допускали о существовании кармы. Рождение в качестве кого бы то ни было одинаково хорошо для них, ибо все живое достойно жизни и уважения. И кроме того, в конце концов, можно ведь стать буквально всем на свете. Это бесконечные реинкарнации в чистом виде, непрерывная цепь рождения и бессмертия. Здесь существует и царствует лишь рождение и перемена. А потому, естественно, я никоим образом не мог бы вписаться в этот цикл.

Позднее лето, золотые дни, но все чаще идут дожди. Я уже снова в Морее. Многие из животных вернулись вместе со мной и, похоже, ничуть не возражают против жизни в городе. В действительности этот город принадлежит уже не прежним, а следующим, возрожденным людям. И все же животные тоже постепенно уходят. Или же, что еще более вероятно, постепенно перерождаются. Погода сейчас благоприятствует росту растений, и они попросту вытесняют животных.

Я снова уехал из города. Осенью я лучше всего чувствую себя рядом с членами моего тотема, соснами. Я мало что мог записать. Время идет, а я живу. Я стал куда спокойнее и увереннее. Видимо, начинаю приходить в себя.

0: Зима. Все животные исчезли, растения мертвы. Единственное, что еще живо, это сама планета и я. Весной будут новые рождения, в этом я уверен. Возможно, вновь возродятся и мои друзья. Но сам я, наверное, к этому времени буду уже мертв, ибо смерть – это одна из неизбежных и свойственных лишь мне одному метаморфоз. Собираюсь прожить здесь до весны, что, безусловно, вызовет необходимость принять кое-какие трудные для меня решения, ведь мне придется питаться телами собственных друзей, животных и растений, или же погибнуть. Возможно, это чисто человеческий эгоизм, но я просто не могу позволить себе умереть. Так что по необходимости я что-то ем и пытаюсь внушить себе мысль о том, что все на свете чем-то питаются и сами тоже служат кому-то пищей. Однажды и я послужу пищей кому-то. Следуя обычаю, я никогда не стану есть тех, кто принадлежит к моему роду. И вообще стараюсь есть как можно реже, ибо все это когда-то несло в себе жизнь. Я жду. Я мечтаю. Мне снятся сны. Вернутся ли ко мне мои друзья? Ах, только бы зима не была слишком долгой.
1: Саймон Инкс. Вдвоем. Несколько дней спустя после операции наш с Рэйчел старый продюсер Фрэнк Уилсон встретился со мной. У меня все до того распухло, затекло, окостенело, даже лицо превратилось в неподвижную маску паралитика. Это, пожалуй, к лучшему, ведь я не чувствовал ничего, что мне хотелось бы выразить. Фрэнк растерянно почесал подбородок. Шторы на окнах были опущены. Он направился к ним и начал впускать в комнату дневной свет.
2: «Господи, не надо!» –
1: просипел я почти старческим голосом. Он переводил взгляд с предмета на предмет. Больничные мониторы, пластиковые жалюзи, пластиковые цветы. Словом, смотрел на что угодно, кроме зеркала. И демонстрировал улыбку «Скоро будешь совсем молодцом!» Я этому не верил, как, по-моему, и он сам. Визиты Фрэнка стали частыми и регулярными. Бог свидетель, даже в лучшие времена его присутствие рождало ощущение скрежета мела по стеклу. Но дни, когда он не приходил, были еще хуже. Видел я плохо, не мог даже читать. Мне оставалось только лежать и давать волю воображению. Сестры здесь очень заботливые. Две даже хорошенькие.
3: «Не хотите ли как-нибудь вечерком выпить за мое выздоровление?» – спросил я.
1: Хихиканье.
4: «О, не думаю, что капитан...»

0: бутылка шампани может вам повредить.
1: Я имел в виду не здесь, уточнил я. А когда я отсюда уберусь?
0: О, наверное, моему жениху это не очень понравится.
1: Тяжкий вздох.
2: Ну, в таком случае принесите.
0: Что?
1: Микстуру для моего разбитого сердца. Шампанского. Хихиканье.
0: Ламбруско?
1: Я непременно буду молодцом. Они мне это обещали. Ни о чем другом и слышать не хотели. Мы знаем, вы справитесь.
2: Пусть будет ламбруско.
1: И действительно, вскоре я испытал то, что сценаристы «Зеленых дорог» моего старого сериала между собой называют «внезапным чудотворным исцелением». На студии каждое существительное, которое произносит сценарист, начинается с почти слышной заглавной буквы. Лицо у меня перестало опухать, глаза больше не резало, а веки начали мигать более или менее синхронно, губы трескались не так часто, из уголков рта исчезли предательские корочки засохшей слюны. Нечто внутри меня решило, что можно пожить подольше. Мне порекомендовали диету, физиотерапию, перечислили терапевтические и психиатрические услуги, на какие у Фрэнка и у меня есть право. Хуже всего были консультанты.
3: Такие эпизоды депрессии следует ожидать, лелеять и поощрять.
1: Угу.
3: Гнев – еще одна естественная реакция. Это часть процесса горя.
1: Да, горе. По какой такой причине?
3: Ну...
1: Они воображали, будто зеленые дороги погладили меня против шерсти, когда выбросили мой персонаж. Вы, конечно же, помните Джерома Джонса, хищного преподавателя точных наук в Харингей-Хае. Если не по имени, так, по крайней мере, по лукавому блеску в его глазах.
3: Вы должны подготовить себя к повторяющимся припадкам сокрушительного, иступленного отчаяния.
1: Непременно, непременно. Благодарю вас. Не прошло и 5 минут после одного из этих тет-а-тет, как появился Фрэнк Уилсон, без всякого предупреждения.
3: «Что тебе надо?» – заорал я на него.
1: Он так расстроился. Меня заела совесть. Наверное, воздействие кодеина. Я позволил Фрэнку остаться. Я знал, что у него на уме. Уж, конечно, он искал способ помочь мне. Обычная его роль. «Предоставь это мне, у меня есть пара другая зацепок». Качество, которое делало его и хорошим продюсером, и первостатейной задницей. Я и без его объяснений знал, что он приберег для меня. И не имел ни малейшего желания слушать его декламации. Но с тем же успехом я мог бы обращаться к пустой комнате.
3: «Я знал, ты согласишься!» — хихикнул Фрэнк злорадно, словно сказочный гном.
1: В субботу я прибыл на вокзал Ливерпуль-стрит и сел в поезд. Фрэнк встретил меня на станции Одли-Энд, чтобы довезти до дома на машине. Я вытаращил глаза на автомобиль. Старый Ford Escort. Кабриолет. Сверкание, стерильность, белизна, как из стиральной машины. Огромный глушитель, ну прям-таки чудо. Я просто онемел. Он вел эту могучую машину, словно малолитражку. Я предпочел бы, чтобы он дал газу. Ну, хотя бы верх был опущен. Мягкий свет теплой осени, огромное небо над головой. Вдыхая запах пыли и соломы, душистый и хмельной, точно эль, я улыбнулся. Да-да, я улыбнулся усилием воли, приведя в движение необходимые мимические мышцы. Улыбнулся тому, что наконец-то выбрался из Лондона. Мы свернули на грунтовку между двумя рядами боярышника, инкрустированного шиповником. Грунтовка была прямой, как стрела. По сторонам простирались поля, не голые промышленные пустыри, а живое море, покрытое мелкой рябью ботвы корнеплодов, салата, рапса. Впереди замаячили клубы золотистой пыли. Другая машина. Даже черепашья скорость, избранная Фрэнком, не помешала нам ее нагнать. До места оставалось примерно 0,5 мили, и мы проползли их, задыхаясь от выхлопов трактора, груженного тючками соломы. Я спросил себя, как же Фрэнк, живя в этих местах, умудряется содержать свою машину в такой безупречной чистоте? Не иначе он каждое утро выходит из дома со шваброй и ведром, насвистывая. Мы подъехали к зданию. Рододендроны в палисаднике. Газон новый, но немного чахлый. Дом, наоборот, старый, большой, согбенный. Над дверью жимолость. Старые розы с настоящими шипами. Впритык к коттеджу жмется безобразная бетонная скорлупа гаража с рядком сосенок, которые вроде бы должны его прикрывать. Газонокосилка, секатор, вогнанные в землю вилы с наброшенной на рукоятку старой твидовой курткой. Я вылез из машины. Я знал, что Фрэнк ждет от меня каких-то слов, однако мысль о том, чтобы его поздравить, казалась мне нелепой. Мы вошли в дом с черного хода. Рэйчел на кухне месила тесто в большой жаростойкой чаше. Ее руки были по локоть припудрены мукой. Она подняла глаза. Она поглядела на меня. Под ее правым глазом белел мазок муки, будто боевая раскраска. Я не мог ничего сказать. Я не мог пошевельнуться. Рэйчел — создатель зеленых дорог. Это она придумала Джерома Джонса. Идол шестиклассниц, жиголо кафе, боевой петух Харингей-Хая. Она сделала меня тем, кто я есть. В определенном смысле верное обратное. Сериал продолжается, хотя она ушла. Никто до конца не понимает и не прощает той внезапности, с какой она оборвала свою карьеру. Ее агент большую часть своего времени тратит на кислые отказы от еще более выгодных предложений. От старшего брата до Бруксайда. Им всем пригодилась бы ее магия. Рэйчел отошла к раковине и смыла тесто с пальцев. Она вытерла руки посудным полотенцем. Ее руки оказались изящнее, чем помнилось мне. Время превратило их в незнакомые. Кожа сухая, в морщинках, следствие, полагаю, той жизни, которую она вела теперь. Летние дни в саду, вечера, посвященные перекрашиванию и обустройству ее нового жилища. Она набросила полотенце на поручень плиты и расправила, чтобы оно просохло. Она взяла рулон фольги, оторвала квадрат и накрыла чашу, запечатав тесто. У нее добавилось седины в волосах. Она стягивала их в небрежный узел на затылке, и неизбежные выбившиеся пряди свисали дразняще близко к ее губам. Мне стоило больших усилий не протянуть руки и не убрать с ее лица пряди. «Как это прошло?» — спросила она. На ее лице появились новые морщины, особенно около глаз. Она выглядела старше, но еще не пожилой. Она превращалась в одну из тех полупрозрачных женщин, у которых при неудачном освещении череп почти просвечивает сквозь кожу. Губы у нее не изменились, и я безжалостно прикинул, не впрыснула ли она коллаген. Такие они были пухлые и розовые. При определенном свете казалось, что они уже накрашены. Я обрел себя, насколько сумел, и сказал: «Если не считать самой дерьмовой зубной боли на свете, то все прекрасно».
0: «Что у тебя с зубами?»
1: «Со всем лицом», — сказал я. «Не могу привыкнуть». На меня навалилась страшная слабость, и я оборвал фразу.
0: Не об этом я хотел говорить с ней.
1: Это незнакомое лицо. Это дряблое, утратившее форму тело. Мне не требовалась ее дружба. Я хотел почувствовать на лице ее ладони. Я хотел измерить сухость ее кожи в соприкосновении с моей. Я не мог понять, откуда исходит запах миндаля, от теста или от ее кожи. Но она настаивала, разглаживала, уплощала все. Она объявила, что разработала новый проект.
0: «Прежде я никак не учитывала этот демографический момент», — произнесла она. «Это, — продолжила Рэйчел, — современное мыло, и они набирают реальных актеров, синтезированные всем надоели».
1: «Очень мило», — сказал я, не знаю, верить ей или нет. Ведь я бы обязательно узнал, если бы она работала над чем-то новеньким. Но если она лжет или преувеличивает, я бы этого не перенес.
0: «В Би более чем уверены», — продолжала она тоном выпускницы киношколы. «Все прекрасно знают, что BBC всегда впадает в безоговорочный энтузиазм по любому поводу. Они там терпеть не могут отказывать людям, предпочитая ломать их в процессе доработок и переработок». «Они предоставляют для сериала собственный канал», — сказала она, подразумевая специальный цифровой канал, вроде того, на котором крутили «Зеленые дороги».
1: Как ни странно, мне не хотелось обсуждать с ней рейтинг или кастинг, или работу сценарного отдела. Во всяком случае, не после того, что мы пережили вместе. Споры, кризисы, успех. Джером Джонс 6 лет подряд он обеспечивал нам лучшую мужскую роль среди национальных премий за мыло, а Рэйчел, пока работала на студии, получала колоссальные гонорары. Ну а наша близость? наши ссоры,

«Поехали!» – бодро провозгласил он, забирая с полки бутылку креанца. Рэйчел просияла улыбкой. Я не был готов к этому. Я отвел глаза. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Их дом оказался куда приятнее, чем я ожидал. Что-то во Фрэнке, таком педантичном, таком придирчивом, таком практичном, вызывало в моем воображении вышитые салфеточки и сухие букеты, и подковы над дверями. В действительности же обстановка оказалась крайне лаконичной, и все комнаты были выкрашены в белый цвет, что создавало впечатление уюта, комфорта, стиля. Мне понравилось. «Кто занимался отделкой?» – спросил я Рэйчел на следующий день, собираясь поздравить ее. «Фрэнк», – ответила она, – и я понял, как мало мне известно. Все делает Фрэнк. Да уж, бесспорно. Я подумал, раз они так заботятся о своем доме, то надо проявить предупредительность и поработать газонокосилкой. Но Фрэнк опередил меня. «Это и 10 минут не займет», — объявил он. Мне захотелось состряпать обед. «Я думал, мы могли бы сходить сегодня куда-нибудь», — сказал Фрэнк. «А как насчет чайку?» — спросил я. Но чаем занялся Фрэнк. Как все подавленные агрессоры, Фрэнк был счастлив помочь ближним. «Просто вытяни ноги», — говорил он Рэйчел по вечерам. «Просто расслабься. Тебе так удобно?» Ему нравилось взваливать на себя ношу. «Дайте ему шанс, и он высосет вас досуха». Потеряв инициативу, лишившись самодисциплины, вы оставались с ощущением все возрастающей беспомощности. «Вымою посуду», — предложил я. Ни слова не возразив, он загрузил посудомойку. «Тогда я займусь кастрюлями». Он налил воды в раковину и оставил их отмокать. Но в конце-то концов решать было мне, верно? Если уж я хочу что-то сделать, так зачем просиживать задницу перед телевизором, ожидая разрешения Фрэнка? «Расслабься», — посоветовала Рэйчел. В его обществе она становилась такой же. Мне захотелось прогуляться. Фрэнк явно оживился. «Именно то, что мне требуется. Прогуляться. Прямо сейчас. Я соберусь в одну минуту». Полчаса. Куда подевались его сапоги? А плащ следует взять? Он никак не мог решить. Час. Куда подевались его ключи? Не налить ли чаю во фляжку? Где его бумажник? А, в другом пиджаке. Скоро начнет смеркаться. Полтора часа. Он обнаружил дыру в сапоге. Но у него наверху другая пара. На востоке сгущаются тучи. Может, найдется время для глоточка другого в пабе? А не хочет ли Рэйчел пойти? Я сделал то, что должен был сделать с самого начала. Не стал его ждать. И ушел. И, конечно, было холодно, было темно. И да, шел дождь. Я шагал и думал, какого черта я здесь делаю? Фрэнк считал, что этот визит пойдет мне на пользу, что мне следует отвлечься, теперь, когда меня выперли из зеленых дорог. Но вот как ко всему этому относилась Рэйчел, я понять не мог. И постоянно ломал над этим голову, не в силах избавиться от мысли, что в их умиротворенности есть изъяны, которые можно использовать. Когда я вернулся, обед уже заждался меня. Масса возможностей для Фрэнка ломать руки из-за того, что я надолго задержался под душем. Ростбиф неминуемо погибнет. Все чепуха. Затем обед и многозначительные взгляды. Но признать, что я потерял терпение, невозможно. Ни для них, ни для меня. Никто не сказал ни слова. В ванной перед сном я отшлепал свою щеку, подержал лицо в теплой воде, растер его и снова отшлепал. Но пощипывание вечернего холода угнездилось глубоко в костях. И несколько дней спустя я еще ощущал, как под кожей прокладывают свои туннели муравьи. Каждое утро Фрэнк отвозил Рэйчел в Кембридж на машине. Она арендовала в городе офис, крохотную комнату с письменным столом, компьютером и ксероксом. «Хорошо, что есть куда уехать из дома. Нарушить единообразие дня». Иногда они встречались, чтобы перекусить вместе. Почти каждый вечер он привозил ее домой. Или она брала такси и приезжала часов около трех дня.
Своей машины

0: у нее больше не было. Какое колоссальное самопожертвование с ее стороны. Одна из ведущих сценаристок английского телевидения должна теперь полагаться на Фрэнка или на национальную сеть железных дорог, чтобы ее доставили из студии на место съемок, на деловую встречу. В те дни, когда она возвращалась домой рано, я старался использовать каждую свободную минуту. Я пытался выведать, чем наполнена теперь ее жизнь, заставить разговориться хотя бы об этом современном мыле. Но она всегда была ужасно устала и радовалась возможности отдохнуть от дневных забот. Кроме того, ей нужно было готовить вечернюю трапезу. Заметьте, не ужин, не просто и коротко еду. Всегда вечернюю трапезу. Заглавные буквы в стиле студии. Бифштекс с кровью чаще всего. Жареные овощи всегда. Мясная подливка. Плотный пудинг. Но, по крайней мере, она разрешала помогать себе. Это было очень приятно. Делить с ней простые домашние обязанности. Возникало ощущение интимности. Ощущение сближения. Но в конце концов не исключено, что это была просто нейтральная зона, место, где наши разногласия не вырывались наружу. «Если ты возьмешься почистить овощи, я займусь подливкой». Не похоже на духовное общение. «Ты не окажешь любезность?» «Да». Ее руки были по локоть погружены в воду мойки. «Ты не можешь отбросить волосы с моего лица?» Я заложил прядь ей за ухо. Почти совсем седую. «Спасибо». Я отошел. Ее лицо освещалось зеленоватым солнечным светом, отраженным от воды в мойке. Морщинки в уголках ее рта. Она выглядела невыразимо грустной. Мне хотелось ее обнять. Хуже всего были утро. После ночи в постели с Фрэнком она просыпалась, заряженная им. Выпрыгивала из их спальни и сновала по дому, как хлопотливая белка. А Фрэнк выстреливал нежности жутким диснеевским фальцетом. Сплошные «сю-сю» и «л» вместо «р».
1: «Чайку с тостиками?»
0: «Ну просто Чип и Дейл».
1: «О, чайку с тостиками!»
0: Возможно, причина была психосоматической или воздействовала тяжелая погода, теплые лихорадочные штормы, налетающие с Атлантики, но лицо у меня вновь начало болеть и совсем нестерпимо по вечерам. Единственное облегчение – уйти спать часов в 9. Если мы засиживались за разговорами дольше, веки у меня начинали дергаться и возникала особая зубная боль, заставлявшая меня ворочаться и метаться всю ночь напролет. Но даже в лучшем случае я спал не больше 4-5 часов, а потом меня будило яростное жжение в уголках рта. Я просыпался около 5 утра и устремлялся вниз на кухню. Жить в этом доме было приятно. Точное равновесие чистоты и беспорядка, рождающее ощущение уюта. Дом нравился мне по ночам. Читать или смотреть мыло, или попивать кофе, или сидеть в гостиной за компьютером. Двигаться тихо-тихо, чтобы никого не побеспокоить. Вот что было лучше всего. Правду сказать, приятнее всего было чувствовать себя незваным гостем. Это создавало иллюзию контроля. Я вновь завел обыкновение смотреть «Зеленые дороги». И мне стало ясно, без обиды и горечи, до чего же редкостный сериал мне пришлось покинуть. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Какого сценариста хотя бы раз не посещала эта несбыточная мечта? Мечта старая, как сам театр. Вообразите драматическое произведение, которое сохраняет классические принципы единства времени, места и действия с помощью простейшего приема. Без пауз, без концовок, никогда ни под каким видом не покидая прямого эфира. Рэйчел была первой, кто воплотил мечту в реальность. Завистники говорят, что осуществление мечты было просто вопросом времени. Что сериалы вроде «Старшего брата» проложили путь, будучи по-своему более радикальными. Что надо было просто дождаться соответствующего развития техники. Но это умаляет новаторство Рэйчел. Драматическое, правдоподобное круглосуточное представление – это ведь не просто вопрос масштаба. Оно подчиняется своду совершенно новых правил, которые еще никто не формулировал, пока Рэйчел не бросила в лицо всем свою перчатку – «Зеленые дороги». Детки Колина и Джолины как раз обнаружили, что их родители – люди ультрасовременные – Сейчас это вроде бы комедия, но вы чувствуете, что надвигается катастрофа, поскольку эти впечатлительные ангелочки готовятся к своему первому полугодию в Харингей-Хае со всеми вытекающими из этого соблазнами. Грэм из гаража сомневается в своей сексуальности. В очередной раз. Сара Ласситер, медицинская сестра, и ее муж Роберт уехали в деревню, надеясь, что таким образом помогут своей приемной дочурке, чье сердце разбито, начать новую жизнь. Поскольку Сара покинула больницу, зеленые дороги пробуют для ночных дежурств очередной букет уповающих. Больничный санитар. Скомпрометированный полицейский, отчаянно цепляющийся за свой значок. Уборщица, чей брак рушится в издевательствах и побоях. Одинокий карикатурист. Одинокий карикатурист? Категоричная и жуткая недопустимость, вот он кто. И как это сценаристы проморгали? Ярость творчества взахлеб. Ужас! Зрители толпами кинутся в рассыпную. Увольнение Джерома Джойса из Харингей-Хая. Да, этот прохиндей с лукавым блеском в глазах сбежал оттуда в крайне аристократический Гретемский пансион для благородных девиц, предоставила преподавательнице физкультуры Ясмин Грант и изнывающему от любви представителю профсоюза Леонарду Рашби второй шанс обрести счастье. Они теперь пьют кофе. Они переваривают свой романтический обед при свечах. Губы Роберта складываются в его коронную сухую усмешку. Ясмин прячет голову на его груди, а Роберт сжимает ее грудь. Я все еще ощущал ее. Ощущал под моей ладонью. Ее грудь. Ее тело. Прихоти сюжета бросали Ясмин к Джерому ко мне очень часто. Подозрительно часто. Не требовалось особой проницательности, чтобы обнаружить темные подтасовки совести Рэйчел. Ясмин служила Рэйчел средством ублажать меня. Конечно, манипулирование, но тем не менее лестное. Ясмин подо мной. Ночные эпизоды. Я выключил телевизор. Позыв мастурбировать был сильным и пугающим. Мой режим «рано ложиться и рано вставать» тревожил Рэйчел. Она полагала, что я ее избегаю, что она чем-то меня обидела. «Доброе утро!» — приветствовала меня Рэйчел, появляясь на кухне в своем кремовом шелковом халате. Он предназначался для женщины значительно моложе, но она носила его с изяществом. Непокорные волосы и прозрачная бледность — творение кого-нибудь из прерафаэлитов. Я направился к черному ходу и натянул сапоги. «Куда это ты?» «Хочу немножко побродить по лесу», — сказал я. «А ты завтракал?» «Немножко хлопьев». «А-а-а», сказала она тихим голоском. «Ну, хорошо». Она нашла улыбку и тут же ее потеряла.
2: «Ну, приятной прогулки».

Гораздо чаще Рэйчел, спустившись в кухню, обнаруживала, что я уже ушел. В предрассветный час всеобщая росистая свежесть опьяняла, точно воздушные текилы для легких. Поблизости был лесок, через который по дну широкой канавы вела дорога, и рощица, где прежде стреляли фазанов, исчерченная головокружительным лабиринтом тропок. Рэйчел одолжила мне свой горный велосипед, по-моему, она никогда на нем не ездила, и я часами развлекался, падая с этой машины. Как-то раз, когда сильный ветер сшиб с веток все дикие яблоки в графстве, я попытался прокатиться по дороге канаве. Яблоки у меня под колесами были такими же твердыми, гладкими, скользкими, словно шарики в подшипниках. Я все утро разбивался в кровь и вернулся домой, ухмыляясь, как ненормальный. Но наступил ноябрь. Дождь превратил тропки в такую слякоть, что даже мой детский аппетит грязи был утолен, и я начал искать не такие крутые развлечения.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире рассказ Саймона Инкса «Вдвоем». Продолжение. К востоку находился старый аэродром времен Второй мировой войны. За высоким по плечо бурьяном прятались длинные полосы разбитого бетона. При дневном свете ничего сколько-нибудь интересного, но в голубой предрассветный час его однообразие и масштабы намекали на древние погребальные сооружения. «Ты не хочешь побывать там со мной?» — как-то спросил я Рэйчел, надевая сапоги.
1: «Может быть, в другой раз. Я совсем вымоталась».
0: «Не могу поверить, что ты никогда там не бывала». Она пожала плечами. После этого я не знал, что еще сказать.
1: «Мне лучше заняться вечерней трапезой», — вздохнула она и поднялась с дивана.
0: «Я тебе помогу», — сказал я. «Если это все, что я мог получить от нее, то получу хотя бы это. Я ведь не гордый». «Но ты же просто надрываешься», — добавил я, когда она близоруко наклонилась над сервантом и начала листать свою истрепанную поваренную книгу.
1: «Ты совсем сгорбилась». «Я в норме», — сказала она. «Скажи, какие продукты у нас есть, и я приступлю. А ты успеешь принять ванну, расслабиться».
0: Она чему-то улыбнулась. «Что?»
1: «Я думала, ты предложишь помассировать мне спину».
0: Это заставило меня задуматься. Она закрыла книгу и положила ее на подоконник. «Массаж я тебе сделать могу», — сказал я. «Хочешь?»
1: «Мне некогда», — отозвалась она.
0: Я стоял там, бесполезный, все больше злясь.
1: «Ты не достанешь мне форель из холодильника?»
0: Некоторое время я помогал Рэйчел, а потом поднялся наверх, решив почитать. Я даже не сумел отыскать в книге нужное место. Я думал об утренних волосах Рэйчел, рассыпавшихся бурными прядями по ее плечам и по кремовому шелковому халату. Я вспоминал ощущение от ее волос, когда закладывал прядку ей за ухо. Я думал о ее халате. Я вспоминал, как увидел его висящим в ванной. Я не заметил, как книга закрылась. Меня пробрала дрожь. Ужасаясь себе, я уронил книгу на пол, встал и прошел в ванную. Он висел там. Я стал липким от пота. Я потрогал его. Шелк под моими пальцами был холодным, словно мороженое. Я поднес его к лицу. Он пах миндалем. Не знаю, как долго я стоял там. Я вернулся к себе в комнату, сел на кровать с книгой и на этот раз нашел нужное место. Я прочел страницу, потом прочел еще раз, затем прочел в третий раз. Мое левое веко снова задергалось. Если бы я зевнул, то вывихнул бы нижнюю челюсть. Задняя дверь со скрипом отворилась. Я прислушался, не раздадутся ли голоса. Ничего конкретного я не услышал. Я вошел в ванную, сообразил, что делаю, повернулся на каблуках и тут же вышел, бешено захлопнув дверь позади себя. Из кухни донесся веселый голос. «Это ты?» Я глубоко вздохнул. «Пора обедать!» — крикнул Фрэнк. После многих лет студийных интриг Рэйчел умела прятать свои карты, это разумелось само собой. Но поведение Фрэнка было настолько не в его характере, что я ничего не мог понять. Он начал нас сталкивать, почти добиваясь, чтобы что-то произошло. Будто физик-ядерщик, который сшибает атомы, пытаясь узнать, из чего они состоят. Например, в будние дни он завел обыкновение зазывать нас в местный паб на ланч. Приносил на подносе напитки, угнездившиеся среди груды хрустящих пакетиков. Поджаренные на меду ветчина и горчица. Жаркое по-деревенски с овощами и рыба. И так далее. Затем как-то раз он вообще не явился. В результате мы с Рэйчел прихлебывали настоящий дрожжевой эль в идиотском кабачке для некурящих, который не нравился ни мне, ни ей. Правда, там подавали отличные сосиски с пюре, но даже тут хозяева умели создать впечатление, будто вы в гостях у ехидного пожилого родственника. Рэйчел смущалась, когда пила наедине со мной. Понимала ли она, чего добивается Фрэнк? Я попытался заговорить с ней, но она сказала только: «Давай уйдем отсюда». Стоянка находилась недалеко, но зарядил дождь, и было очень зябко. Когда мы пришли на стоянку, Рэйчел взяла меня под руку. Она дрожала, промерзнув до костей.
1: На ней было ее длинное коричневое пальто с воротником из искусственного меха, настолько натуралистичного, что возмущенные первокурсники иногда метали в него окурки. Я обнял ее. Она пристроилась у меня под подбородком. Ее волосы щекотали мне нос. Я нагнул голову и рискнул поцеловать ее в теме. Она настолько замерзла, что, вероятно, даже не заметила этого. Я погладил ее по спине. Ее лопатки были такими четкими, такими острыми, что я почувствовал, как они движутся у нее под пальто, будто птицы, накрытые сетью. Я скрипнул зубами, чуть не вывихнув челюсть. Было очень больно. Я осторожно отодвинулся от Рэйчел и потер больное место. Мы пошли к машине. Пока Рэйчел бережно расправляла складки пальто, я изучал свое лицо в зеркале заднего вида, осторожно разминая кожу под подбородком. Говоря откровенно, я был не в лучшей форме. Но все равно рискнул. «Я купил тебе подарок», — сказал я хрипло, когда она пристегнулась. Но Рэйчел, заговорившая в ту же самую секунду, меня не расслышала. «Я завезу тебя домой, а сама проскочу в Сафранвальден. У нас кончилось молоко, и заодно куплю на вечер чего-нибудь вкусненького».
2: «Я поеду с тобой», — сказал я.
1: «Ты простудишься».
2: «Дождь сейчас перестанет. Иногда она бывает чуть ли не хуже Фрэнка». Она включила обогреватель на максимум.
1: «Чтобы ты согрелся», — пояснила она.
2: «Бога ради». Некоторое время мы ехали в молчании.
1: «Не включить ли музыку?» — спросила она.
2: Теперь я уже не знал, нужно ли мне все это. Но колеблющийся проигрывает.
1: «Разреши, я выберу», — предложил я.
2: Я поиграл с кнопками стерео, делая вид, будто сверяюсь со списком Фрэнка Непстера. Я знал, что список составлен Фрэнком. Тут ошибки быть не могло. Все, кроме девушки, «Прекрасный юг», «Аланис Морисет», «Техас». Тут я достал мой подарок и вставил его в щель.
3: «О, Господи!»
2: Она посмотрела на меня. Перевела взгляд назад на дорогу.
3: «Где ты это нашел?»
2: «Элла Фицджеральд поет Кола Портера. Оркестр Бадди Брэгмана. Всю ночь напролет. Люблю ли я тебя? Каждый раз, когда мы говорим «прощай».
3: Я уже 100 лет этого не слышала».
2: «Поставить что-нибудь другое?»
3: «Господи, нет!»
2: Я не удержался от того, чтобы не поддразнить ее. «Если предпочитаешь, что у Фрэнка есть Шерил Кроу. Я еще не слышал».
3: «Да нет же, ну пожалуйста».
1: «Я люблю Париж».
2: Мисс Отис сожалеет.
3: «Это так... так чудесно».
2: «Я подумал, что тебе понравится», — сказал я.
3: «Теперь я никогда не слушаю ничего стоящего».
2: Диск прокрутился до конца. Было невыносимо душно. Рэйчел включила отопление на слишком большую мощность, и я опустил стекло с моей стороны. Воздух казался густой отравой.
3: «Проиграй еще раз».
2: «Проиграй еще раз, Сэм».
3: «Ну давай же. Это пробуждает воспоминания».
2: «Еще бы. Работая допоздна в студии, вписывая тот или иной выверт в изменчивый характер старины Близкоглазого, мы никогда ничего другого не слушали».
1: «Слишком жарко».
2: Парковка была бесплатной. Рэйчел нащупала кнопку громкости и нажала до предела. Мы опустили стекла и высунулись наружу, глуповато улыбаясь всем и каждому, пока мужчина в кепке с трудом не вывел свою Хонду задним ходом и не освободил нам место.
1: «Подожди здесь», — сказала она.
2: «Я иду с тобой».
3: «Нет-нет, ведь ты только что согрелся».
2: Она открыла дверцу. Когда она вылезала, ее юбка всколыхнулась. Она запахнула пальто и побежала в магазин. Я смотрел на ее ноги.
1: Я ждал.
2: Я проверил Шерил Кроу. Я снова включил Эллу Фицджеральд. Внутри меня была пустота. Я купил Эллу не ради общих воспоминаний. Я купил ее не потому, что хотел сделать приятное Рэйчел. Я купил ее как оружие. Я купил ее ради определенной цели, и теперь, когда цель была достигнута, я был таким же распорядителем чужих жизней, как Фрэнк, но только хуже, так как отдавал себе отчет в своих действиях. В кармане на дверце была початая пачка Уэттерс Ориджиналс. Я достал одну лепешку и начал сосать. Моя челюсть дернулась и заскрипела. Я погладил ее ладонью. В стекло постучали. Рэйчел широко улыбалась. В обеих руках она держала по пакету. Я открыл дверцу. и будто в кошмаре увидел, как она забирается внутрь и говорит:
3: «Посмотри-ка на вкуснятинку к ужину».
2: Однако она сказала:
3: «Почему бы нам сегодня вечером не послушать всякую старину?»

0: Прежде эта комната служила ей студией, и там накопилась масса всякой всячины, когда Рэйчел обзавелась офисом в городе. Какого там только не было хлама. Старая мебель, одежда, занавески. И сохранилась ее старая радиола. Та, которую она держала в студии, чтобы не свихнуться во время частых ночных бдений. Одному богу известно, что происходило внутри этой штуки, но стоило всего лишь встать, как проигрыватель отключался, сменяясь четвертым радиоканалом. «Подставь стакан», — сказала она. Ну, хотя бы в винах Фрэнк знал толк. Мы начали благоразумно. Элла, Билли, Дюк. Еще бутылка. Хочешь есть? Ножка. Я принесу чего-нибудь из холодильника, — сказала она и вышла. У окна стояла настольная лампа с оранжевым абажуром. Я включил ее, прошел к двери и погасил плафон. Внезапно возникло ощущение борделя. Вот вам и создание атмосферы. Я включил плафон. Вошла Рэйчел с подносом, нагруженным овсяными лепешками, полистироловыми коробочками из кулинарии и приличным сыром. Она поставила поднос на пол радиолы. Включилось радио 4 и забормотало что-то о проблемах стеллажей, угрожающих ни одной интеллектуальной семье. «Мать твою!» — буркнула она. Я снова наладил проигрыватель, а Рэйчел тем временем разложила угощение. Она включила настольную лампу, потом пошла к двери и выключила плафон. «Так-то лучше», — сказала она. Мы словно оказались внутри порнофильма 70-х. Она улеглась рядом со мной. Оранжевый свет озарил ее ноги. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы ели. Мы разговаривали и вспоминали, и расслаблялись. На половине после ужина в маленьком клубе с Куртом Майером я застыл с ладонью на ноге Рэйчел. До того я забылся. Рэйчел приподнялась, опираясь на локти. Оранжевый настольный свет придавал ее худому лицу почти свирепый вид. Я начал осторожно поглаживать ее колено. Она закрыла глаза. Адаптер поднялся, и проигрыватель перестал вращаться. Я сел на пол.
1: «Это было хорошо», — сказала она.
0: Окончательно добил нас альбом Кита Джаретта «Стандарты».
1: «О, Господи, ты только его послушай!»
0: Рэйчел захихикала. Джаред так ревниво относится к своей музыке, что губит даже студийные записи, подвывая мелодии. Некоторое время мы мяукали вместе с ним, как когда-то, но потом Рэйчел решила, что надо прокрутить и поискать особенно жуткие места.
1: «О, черт! Он словно кошка на раскаленной сковороде!»
0: Потом все пошло еще глупее. Рэйчел и сценаристы «Зеленых дорог» примерно на втором году передачи пережили долгую стадию китча, и Рэйчел умудрилась сберечь чуть ли не все альбомы «Чаксфилд играет Саймона и Гарфанкеля», «Хай-фай товарищ Рэя Конифа».
1: «О, черт! Только послушай, импровизация на танец феи Дрожжи, а?»
0: «Ну так как?»
1: «Да поставь ее, поставь!»
0: Нина и Фредерик. Датско-голландская пара, поющая «Калипсо» очень скверно и очень-очень искренне. Даже акцент изображают. На обороте конверта большими жирными буквами приглашение. «Вы отлично проведете время в обществе Нины и Фредерика». И мы провели.
1: «Рэйчел». «Да».
0: «Какие у тебя планы на завтра?»
1: «Никаких», — сказала она. «А что?»
0: «Почему бы нам не провести денек на природе?»
1: «И где?»
0: «О», — сказал я, — «не знаю. На пляже. В Дорсете или Корнуолле». Она смотрела на меня очень долго.
1: «Далековато», — сказала она.
0: «Мы могли бы поехать сейчас же», — предложил я. «Я сяду за руль, и ты сможешь поспать в машине». Она засмеялась. «Я серьезно».
1: «Дело не в том».
0: «Так в чем же?»
1: «Ты же никогда не бывал в Корнуолле».
0: Она неверно истолковала мое выражение и решила, что я не понял.
1: «Ты бывал только в том Корнуолле, который создали мы», — сказала она. «Только в зеле...»
0: Она прикусила язык.
1: «Извини».
0: Во всяком случае, у нее достало порядочности покраснеть. «Мне хотелось бы увидеть настоящий Корнуолл», — сказал я слабым голосом. Но она поняла, что теперь я напрашиваюсь на жалость и не собиралась идти мне навстречу.
1: «Ну а Фрэнк?»
0: что, Фрэнк?» Она засмеялась и погладила мою щеку.
2: «Нам же придется взять его с собой».
0: «Почему?»
2: «Ну как же иначе?»
0: И, разумеется, она была права. Не в первый раз я вернулся к вопросу, почему Фрэнк согласился на операцию. Не было ли тут, если оставить в стороне все его самопожертвование, элемента жестокости? Рэйчел сделала движение, чтобы встать. Но я все еще держал ее за руку.
2: «Что?»
0: «Рэйчел». Я попытался ее поцеловать. Она отодвинулась. Я не мог ее понять. «Ведь ты хотела».
2: «Конечно, я тебя хочу», —
0: шепнула она. От восторга я не мог найти слов, а когда нашел, она прижала палец к моим губам.
2: «Спешить незачем», — сказала она, — «ведь так?»
0: Я открыл рот, обволок губами ее палец, но она его отняла.
2: «Что? Это не игра», — сказала она.
0: Я поднял голову. Желание исчезло из ее глаз. Я не мог понять, каким образом разрушил недавнее ее настроение. «Разве?»
2: «Я хочу, чтобы это что-то значило».
0: В раздражении я закусил губы. «Конечно, это что-то значит», — сказал я. Секунда за секундой настроение улетучивалось. «Ты и я, мы предназначены друг для друга».
2: «Ты умеешь уговаривать, Джерри».
0: Желание угасло, а теперь даже ее симпатия исчезла.
2: «Так как же?»
0: Она пожала плечами. Мой гнев нарастал. Я сказал: «Ну, если ты и к этому времени меня не узнала...» Она засмеялась ледяным смехом.
2: «Ах, Джерри», — сказала она, — «я тебя знаю. Насквозь и до самого донышка. В том-то и суть».
0: Я понял, что надо мной издеваются. Почувствовал себя по-детски обиженным. «Ты хочешь, чтобы это что-то значило? Ты говоришь, как школьница».
2: «Разумеется, кому и знать, как не тебе», — парировала она.
0: «Если бы я теперь выглядел, как в зеленых дорогах...» Она испустила торжествующий вопль, будто я себя выдал.
3: «Это не имеет никакого отношения к тому, как ты выглядишь».
0: «Я ненавижу его лицо», — сказал я.
3: «Это такая боль».
0: Она отодвинулась от меня. «Не понимаю, как ты терпишь его запах», — сказал я. Ничего не мог с собой поделать.
3: «Вернись», — позвал я.
0: Но она уже отошла настолько, что я не мог до нее дотянуться.
3: «Прости», — попросил я.
0: Но только чтобы она вернулась. Обмануть ее не удалось.
2: «Нам нужно почистить ковер», — сказала она, открывая дверь, — «пока винные пятна не засохли».

0: Я проснулся с такой гудящей головой, что пропустил утреннюю прогулку. Головная боль была какой-то странной, за ней крылась не просто дегидратация, давление, пронзительный писк во внутреннем ухе, ритмичный стук, головная боль, которая гонит коров в укрытие под деревья, головная боль, от которой бесятся собаки и скисает молоко, которая предсказывает ураган. Я посмотрел в окно. Но, подумалось мне, в народных приметах я явно не силен. По всему горизонту полоса влажного бледно-желтого света отделяла небо от земли, суля свежее утро и ясный день. Ни единого облачка. Кабриолет Фрэнка сверкал, будто карета из волшебной сказки. Я прошел в ванную, отыскал флакон кодеина и проглотил пару таблеток. К завтраку я спустился вовремя. Бекон, яйца, хлеб, 37 сортов джема. Красноцветный банановый бутербродное масло? Попробуй, посоветовала мне Рэйчел.
1: А, черт.
0: Я ощутил, как Фрэнк под столом нашел руку Рэйчел. Рэйчел, сказал я, хочешь погулять со мной?
2: Нет.
0: Нет?
2: У меня много дел.
0: Мертвое молчание, пока я надевал сапоги. С задней стороны двери я снял макинтош и перекинул его через руку. Я открыл дверь черного хода.
2: «Увидимся», — сказала Рэйчел тонким-притонким голоском. Я подумал, что, видимо, Фрэнк поговорил с ней о вчерашнем вечере.
0: Я пошел в направлении аэродрома. Обычно я садился на велосипед, но в этом моем состоянии я обязательно выкинул бы какую-нибудь глупость и раскроил бы себе череп. Да и так я все время забывал сторониться машин. Мне настоятельно надо было что-то сделать. Мне хотелось причинить боль Фрэнку. Мне очень хотелось причинить ему боль. Ревнуя к нему и бешено злясь на него за его самодовольные игры, я был рад причинить боль себе, лишь бы стало больно ему. Наконец, прямо впереди меня, обещанием, пусть запоздалым, но исполненным над горизонтом, заклубилась грозовая туча. Она была грязного и буро-черного цвета, туча из запекшейся крови. В голове вновь застучало, и боль стала острее. Но от мысли, что ее испытывает и Фрэнк, становилось легче. Тем не менее, я продолжал идти прямо навстречу грозе. Я приветствовал ее. Безоблачный день рассыпался. Притворство кончилось. Я должен был сделать что-то, чтобы положить конец этому сожительству. Я знал, что мне надо сделать, и прекрасно понимал, это означает мое исключение. Но в тот момент такая цена не казалась чрезмерной. Правда, меня уже убрали. Мой персонаж был заменен другим, но мой код все еще имел ценность, все еще заслуживал сохранения. Словом, у меня еще оставалась пара стрел. «Фрэнк!» — позвал я. «Фрэнк!» Но Фрэнк не появился. «Фрэнк!» Фрэнк, который впустил меня. Фрэнк, который взял меня в долю. Фрэнк, который всегда хотел только помочь, наладить. «Фрэнк!» Ничего не произошло. Он не появился. Он предоставил мне свободу действий. Он оставил меня одного в этом своем теле, в этой дряблой бледной плоти. Предоставил распоряжаться этим лицом, с которым я не совсем управлялся, которое оставалось мне чуть-чуть не впору и которое причиняло сильную боль, словно плохо пригнанная маска. В уголке моего глаза вспыхнула и погасла молния, будто проблеск солнечного света на хроме. Гром зарокотал на добрых 10 секунд позднее и так слабо, будто служил контрапунктом к стуку у меня в мозгу. Я поглядел на грозовую тучу, и сердце мое замерло. Она поднялась на немыслимую высоту. Она нависала, исковерканная грибная шляпка, разделенная спереди на две доли, словно мозг, такая же бугристая. Она поднялась над изгородью, а я поднимался вверх по склону ей навстречу. Мы двигались друг к другу. 10 минут, сказал я себе. Еще 10 минут, и я буду на аэродроме. Еще 10 минут, и я буду на том месте, которое могло бы стать нашим новым началом. Рэйчел, хочешь погулять со мной? Внезапно чувство несправедливости от всего этого, и сожительства, и того, что она обещала, и того, чем обернулась на деле, поднялось во мне клокочущей волной, и я зарыдал так отчаянно, что не смог идти дальше.
2: Или я хотел слишком многого? Были ли мои ожидания такими уж неразумными? Я ведь желал только, чтобы меня на время приютили, приняли мою виртуальную сущность, теперь, когда не стало зеленых дорог. Я думал, что скромное существование, даже частичное, все-таки лучше, чем ничего. Что полужизнь лучше никакой жизни. И я принял предложение Фрэнка, быть может, думая возобновить дружбу с женщиной, которой был зачат, у которой учился, для которой работал и которую, да, любил. И если в эти последние дни я замахнулся слишком на многое, если я вообразил, будто могу отобрать ее у него, так что? Что бы я мог сделать? Жалкая зависимая условность. Всего лишь призрак в облике Фрэнка. А теперь Фрэнк, всегда готовый прийти на помощь, старина Фрэнк, не пожелал даже откликнуться, когда я его позвал.
3: Фрэнк!
2: Ну и отпустить меня он не соглашался. Я ведь хотел лишь чуточку загробной жизни и получил ее. Но то, что дал мне Фрэнк, было адом. Я стоял, как идиот, посреди дороги, и по моему лицу катились слезы. Я стоял и ждал, чтобы хлынул дождь и смыл их. Но дождь не хлынул. Туча прошла мимо, столкнувшись с новым атмосферным фронтом. Сизо-черные гряды вздымались, клубясь под невидимым натиском. Все небо почернело, будто воздух, сражаясь сам с собой, покрывался синяками и отступал. У меня не осталось слез. Измученный, с мокрым лицом, испытывая омерзение к своему плену в чужой плоти, я повернул тело Фрэнка назад к дому. Я добрался туда всего за несколько секунд до того, как разверзлись хляби небесные, и сплошной завесой хлынул дождь. За пару минут дорога превратилась в грязевой поток. Я стоял у кухонного окна, смотрел и смеялся от облегчения.
4: «Фермеры будут в восторге», — вздохнула Рэйчел, встав рядом со мной.
2: Заработала сигнализация драгоценного автомобиля Фрэнка. Она мигала и визжала, но расслышать ее за шумом дождя было трудно.
5: «Погляди! Нет, ты только погляди!» — ликовал я.
2: Я был на пределе.

0: Бифштексу Рэйчел приготовила биарнский соус. Тогда наконец-то явился Фрэнк. Быть может, ничто другое его просто не интересовало. Быть может, мне следует использовать это, чтобы освободиться. Быть может, мне следует повести его в паб, заказать обед и просто сидеть, сложа руки, пока в ноздри мне бьет аромат подливки. Не давать ему есть, пока он меня не освободит.
1: «Ну, как тебе?» — спросила она меня веселым голосом.
0: «Недурно», — сказал я. «Яичный, верно?»

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Саймон Инкс. Вдвоем. Продолжение. Дождь монотонно барабанил в кухонное окно. Дальние молнии раскалывали небо. Мы прошли в гостиную, прихватив непочатую бутылку, и смотрели последние известия, во всяком случае пытались. Однако дождь хлестал в окна с такой силой, что стекла дребезжали в рамах, а из-за всеобщей наэлектризованности изображение искажалось помехами. Обесценивание? Гроза теперь бушевала с такой яростью. Гром грохотал так близко, что Фрэнк все время подкручивал настройку маленького телевизора, пока он не зажужжал и экран не превратился в пляску извилистых линий. «Отставку!» «Я просто хотел сказать спасибо», — сообщил я. «Потому что, безусловно, имелся более простой способ положить сожительству конец. Более прямой, более честный способ. То есть рассказать Рэйчел о моих чувствах. Разумеется, все пошло наперекосяк. Чудесный отдых. С такой добротой. Фантастический соус. Так мило с вашей стороны». Не было никакого смысла бубнить все это и дальше. «Перестать вам надоедать?» Рэйчел хотела поставить рюмку на кофейный столик, но промахнулась. Рюмка упала и закатилась под кресло, а вино начертило аккуратный лунный серп на кремовом ковре. Рэйчел вскочила так быстро, что ушибла ногу о край стола. Подавляя рыдание, она выбежала на кухню. Фрэнк сделал глубокий вдох, выдохнул воздух до конца и съежился в своем кресле. Затем поднялся на ноги, будто собирающий из себя по косточкам скелет. «Ты долбанный!» — сказал Фрэнк. Он схватил пульт дистанционного управления, поставил громкость на максимум, так что я уже ничего не слышал, а затем оставил меня одного. В кухне что-то соскользнуло на пол и разбилось. Я не знал, что мне делать. И тут я услышал, как открылась задняя дверь. Я подошел к окну и успел увидеть проходящую мимо Рэйчел. Она так торопилась, что продолжала на ходу застегивать свой дождевик. Когда она повернула к дороге, вспышка молнии озарила все вокруг. Но направилась Рэйчел не к Такстеду, как я ожидал, а в другую сторону, к лесу. В мгновенном белом свете она выглядела до нелепости красочной. Румяные щеки, зеленые сапожки, но просто иллюстрации из детской книжки. Я наклонился вперед. Мой нос расплющился о стекло, что-то во мне дрогнуло, что-то поддалось. Куртка Фрэнка была брошена на спинку стула в кухне. Я забрал его ключи, открыл заднюю дверь, преодолевая ветер. На ногах у меня были кроссовки. Они промокли насквозь за те несколько секунд, которые потребовались, чтобы добежать до машины. Мягкий верх сотрясался и дергался, словно ветер должен был вот-вот его сорвать. Я отпер дверцу, машина приветственно пискнула. Я забрался на сиденье и закрыл дверцу. Внутри оказался обычный интерьер эскорта. Замок зажигания я нашел сразу. Двигатель завелся с первого оборота. Кузов задрожал, словно отряхивающаяся собака. Фонари заднего хода осветили столбы ворот и дорогу. Я нервно подогнул пальцы ноги на педали газа, отпустил сцепление, и двигатель заглох. Я поворачивал ключи так и эдак, чтобы снова его запустить. Я более плавно нажал на педаль. Я отпустил сцепление. Колеса завертелись, выкапывая в грязи могилы для себя. Дверь кухни распахнулась. Меня охватила паника. Что мне вообразилось? Что Фрэнк каким-то образом выскочит из дома и с воплями набросится на меня? Ловкий трюк, учитывая, что он был уже здесь, покоился в глубине плоти, которую в данный момент контролировал я. Тем не менее, как ни глупо это звучит, я запаниковал. Выжал газ, и машина прыгнула назад, будто испуганный зверь. И пошла юзом, и завихляла, но, бог милостив. И когда я открыл глаза, то обнаружил, что стою на дороге. И не только я был цел и невредим, но и машина была повернута в нужную сторону. Ухмыляясь, я включил первую передачу.

0: Нагнал я ее очень быстро. Она все еще шла, наклонив голову навстречу ветру и сгорбившись. Я погудел, она не остановилась. Я немного ее обогнал, затормозил и позвал по имени. Она обогнула машину. В конце концов, мне пришлось вылезти и остановить ее. Не помню, что я сказал, как убедил ее поехать со мной. Я потратил вечность, чтобы она наконец села в машину. «Куда ты шла?» — спросил я ее. Из моих волос мне на лицо сыпались дождинки. «Я хотела погулять по лесу». Быстрым сердитым движением Рэйчел сдернула косынку. Ее волосы были всклокочены. Пряди упали ей на глаза. Такой старой я еще никогда ее не видел. И обиженный, как трехлетняя девочка. Сердце у меня надрывалось, грозя лопнуть. «В такую погоду?» «Лес в низине», — сказала она. «И там тихо». «Меня удивляет, как ты вообще разбирала дорогу». «О!» — взвизгнула она, внезапно сорвавшись. «Я никуда не шла!» Она нагнулась и поставила сапожки сбоку. Она настояла на том, чтобы снять их, прежде чем сесть в машину. «Не то я там все перемажу». Фрэнк хорошо ее выдрессировал. Ветер набрызгал дождя мимо нее в открытую дверцу. Капли повисли на приборной доске. Я включил обогреватель. «Так мы едем домой?» — спросила она. Я смотрел на дождь. «Фрэнк!» «Не Фрэнк», — сказал я. «Джерри».
1: «Джерри?»
0: — сказала она с удивлением.
1: «Что ты здесь делаешь?»
0: Уместный вопрос. Никто до операции не мог объяснить толком, каким образом Фрэнк и я будем делить одно тело.
2: «Так откуда я буду знать, когда забирать тело Фрэнка?»
0: «Вам не надо будет знать. Это произойдет само собой».
2: «А что, если Фрэнк захочет вернуть контроль?»
0: «Это от него не зависит, и от вас тоже. Это происходит само собой».
2: «Каким образом?»
0: «Определенные эмоциональные моменты стимулируют в мозгу Фрэнка соответствующую реакцию. Он вступит в действие, когда захочет. Вы вступите в действие, когда захотите».
2: «А когда я не в действии?»
0: «Иногда вы будете сознавать себя, иногда нет».
2: «А кто это решает?»
0: «Это происходит само собой».
2: «Я имею в виду, кто решает?»
0: «Комплекс глубинной грамматики эмоциональных стимулов».
2: «Чего-чего?»
0: «Сюжет, если угодно».
2: «Какой сюжет?»
0: «Ваш сюжет. Сюжет Фрэнка. Сюжет, который вы разыгрываете вместе».
2: «Но это же не эпизод «Зеленых дорог». Это же будет происходить на самом деле».
0: «И тем не менее, это сюжет».
2: В конечном счете, разве не это было великим открытием Рэйчел? Именно то, что сделало возможным зеленые дороги. Сознание сотворит сюжет из чего угодно. Вымысел столь же необходим сознанию, как и сами события в полной многоте фактов.
0: «Если ты думаешь, что Фрэнк может сделать тебя счастливой, — сказал я, — ты ошибаешься».
2: Я чувствовал себя подлецом, произнося эти слова губами Фрэнка. Но мне было уже не до правил хорошего тона. Я поставил скорость и направил машину вверх по дороге к боковому шоссе, которое ведет из Такстеда на юг в сторону Станстеда. Повсюду валялись ветки, сучьи и всякие обломки. На перекрестке лес словно вывернулся наизнанку. Перед фарами кружили обрывки черноты. Слишком поздно я осознал, что это были птицы. Вороны, сброшенные бурей со своих деревьев. Автомобиль завибрировал и накренился под внезапным ударом ветра.
0: «Ну?» —
2: сказала она, ожидая, чтобы я развернул его и поехал к ее дому, и к теплу, и, посмотрим правде в глаза, к Фрэнку. Я поглядел на нее. Я был здесь не для того, чтобы ублажать ее. Я поставил первую скорость, свернул влево на асфальт и поехал на юг. Если она удивилась, то ничем этого не выдала.
0: «Это не твоя вина», — сказал я, — «а Фрэнк».
2: Она пожала плечами. «Но ты не слишком промокла?» Она скрестила руки на груди.
1: «Оставь меня в покое».
2: Шоссе усеивали ветки. Я ехал вверх осторожно на второй передаче, а на поворотах ставил первую. Местами асфальт был залит жидкой грязью. Забитые кюветы превращали все понижения дороги в водные препятствия. Но чего он в конечном счете добивается?
1: Что-что?
2: Да Фрэнк, сказал я. Чего он хочет?
3: Просто старается помогать,
2: сказала она с проблеском былой иронии. Она прикусила сломанный ноготь. Руки у нее были воспаленно-красными от холода. Я поставил отопление на максимум. Мне хотелось согреть ее руки в своих. Мне хотелось ощутить их загрубелость. Мне хотелось ощутить ее пожатие. «В мире, набитом скверными идеями, — сказал я, — его идеи самые скверные».
1: «О чем ты?»
2: «Впустить меня, — сказал я. Позволить мне разделять с ним его плоть. Для тебя ведь это не легче, чем для меня». Несколько секунд Рэйчел смотрела на меня, затем быстро отвела взгляд. «Ты хотела что-то сказать?» — спросил я.
1: «Ничего».
2: «Что?» Мы поднялись на гребень холма. Лес остался позади. Теперь на нас обрушилось все бешенство ветра. Я снова перешел с третьей передачи на вторую, потому что, как я не осторожничал, на поворотах машину заносило. Потухший было дождь полил с удвоенной силой. Я включил противотуманные фары. Она обернулась ко мне. По-моему, она пыталась рассмеяться.
1: «Ты думаешь, это был Фрэнк?»
2: «Что?»
1: «Ты думаешь, это Фрэнк решил разделить свое тело с тобой?»
2: Видимость была такой скверной, что я различил перекресток только тогда, когда мы на него выехали. Я вжал педаль тормоза в пол, и машина мягко остановилась на обочине под указателем. Я дал задний ход и повернул в нужном направлении. «Конечно, Фрэнк, а кто же?» — сказал я. «Посмотри, как он подгоняет нас друг к другу, будто кусочки мозаики, это очевидно!» На этот раз смех, если это был смех, добрался до ее губ.
1: «О, Господи!»
2: «Я не говорю, что он тебя не любит», — сказал я. «На свой ушибленный лад».
1: «Конечно, он меня любит», — подтвердила она. «Оттого он и согласился».
2: Я уставился на нее.
1: «Смотри на дорогу», — напомнила она.
2: Я уставился на дождь.
1: «Прежде у нас все было хорошо», — сказала она. «Когда я покинула зеленые дороги, мне стало одиноко. Я чувствовала себя выжатой. Я чувствовала себя старухой. Фрэнк был... Ну, он хотел помочь. Но дело в том, что он не слишком заинтересован. Черт! Вот почему я спросила его, не согласится ли он, чтобы ты...»
2: Я засмеялся. Я подумал, что это шутка. Шутка в дурном вкусе, но... Рэйчел снова отвернулась к своему окошку. Я уставился на ее затылок. «Нет», — сказал я, отчаянно желая, чтобы это было не так.
1: И он сказал «да». Он согласился.
2: «Меня сюда водворила ты?»
1: «По взаимному согласию».
2: «По взаимному?»
1: «Не сердись», — сказала она умоляюще. «Мы думали, что вы двое поладите».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Дождь немного поунялся. Ветер дул все так же свирепо. Я устал больше, чем полагал. Все мои реакции стали теперь замедленными. Преодолевать в машине ветер, учитывать мощность двигателя, сделанного на заказ, все это не могло не сказаться.
1: «Пожалуй, мы это как следует не продумали», — призналась Рэйчел.
2: «Я не верю тому, что слышу».
1: «Джерри, люди в реальном мире подлаживаются друг под друга».
2: Голос у нее был старческим.
1: «Они выстраивают отношения. Они идут на компромиссы. Они творят свое счастье из кусочков».
2: «В чем заключалась идея?» Я сглотнул. Слишком уж гротеск.

0: изгороди, трава, ветки деревьев. Все кренилось под косыми углами, трепеща, будто в любую секунду деревья, изгороди, столбы, крыши и даже наши машины могли быть подхвачены ветром и улететь.
1: «Прости»,
0: — сказала она, все еще прячась за стеной холода.
1: «Ты всегда был моим любимцем, сам знаешь. Ты самый лучший актер из всех, кто играл у нас».
0: Это было уже слишком. Непереносимо было видеть ее такой. Настолько замкнувшийся, настолько холодный. И я не выдержал. Я выплеснул наружу все. Я сказал, как сильно люблю ее. Что всегда ее любил. С того самого мгновения, когда осознал свое существование. С той секунды, когда понял собственную природу. И я бы рассказал ей больше. Я бы рассказал ей о всех случаях, когда следил за ней через замкнутую телевизионную систему, когда она работала в студии всю ночь напролет. Наблюдал, как растет ее мастерство. Видел, как она начала уставать. Понимал, что она стареет. Как я и очень часто томился желанием вырваться из зеленых дорог. Каким бы богатым ни был тот мир, и быть с нею в ее мире. Реальном мире, что бы эти слова ни означали.
1: «Ну же, Джерри»,
0: — сказала она ласково, будто утешая ребенка. Несчастного влюбленного мальчишку 12 лет.
1: «Не огорчайся так».
0: «Нестерпимо». «Почему ты разговариваешь со мной в таком тоне?»
1: «Потому что я сделала ошибку», — сказала она.
0: «Какую ошибку?»
1: «Я хотела тебя для романтики и не хотела чувствовать себя забытой».
0: «Но ведь ты можешь получить от меня все это!» Она засмеялась.
1: «Я знаю». «Как ты не понимаешь? Я знаю. Да только теперь, когда ты здесь, я пришла к выводу, что хочу вовсе не этого».
0: «Так чего же ты хочешь?»
1: «Я думала, что сумею тебя изменить».
0: Это превосходило всякое вероятие.
2: «Изменить меня?»
0: Она засмеялась.
1: «Нелепо»,
0: — сказала она уже более непринужденно, более дружески.
1: «Не правда ли?»
0: «Изменить меня каким образом?»
1: «А как ты думаешь?»
0: Истинно подхихикивая, медленно обретала ясность. «Она хотела меня изменить!» «Так что нового под луной?» «Этого хочет каждая женщина, каждая школьница!» «Ты хотела меня исправить!» Она смущенно закусила губу. «Ведь так?»
1: «Ничего не могла с собой поделать», — сказала она. «Ты же написан именно таким. Таким тебя написала я. Женщины ничего не могут с собой поделать, до того им хочется очистить тебя от недостатков. Таково твое обаяние. Твое непричесанное обаяние».
0: Она покачала головой, удивляясь себе.
1: «Казалось уж, кто должен был это знать, как не я, верно?»
0: «Но я могу измениться», — упрямо сказал я. Однако в глубине сердца я знал, что лгу. Я был жеребцом. Таким я был написан. Таким меня написала она. Оптимальный мужчина ее фантазии. К этому времени я был уже порядком заезженным жеребцом. После 8 лет сюжетных перипетий кто бы не поизносился. А теперь и отставным конягой. Теперь, когда другой актер, только что сертифицированный бета-тестом, был запущен в зеленые дороги вместо меня. Но до тех пор, пока катализатор, будь то студийный искусственный интеллект или кровь и органика человеческой центральной нервной системы, откуда-то управляет программным обеспечением, именуемым Джерри Джонсом, я остаюсь и навсегда останусь жеребцом. «Я люблю тебя. Я могу измениться».
1: «Нет».
0: «Разве люди не меняются?»
1: «Меняются».
0: «Ну и я изменюсь».
1: «Ты не личность», — сказала она. «Ты синтезированный актер».
0: «Ну и что?» — спросил я гневно. «Или ты хочешь сказать, что есть разница?» «Какая еще разница? Какая, мать ее, разница? Я живу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как и ты. Я сплю, я испражняюсь, я совокупляюсь, и нет никаких различий. Мыльный мир, реальный мир, а не зеркальные отражения друг друга. Ты сама всегда так говорила, или это было вранье, которым ты пичкала цветные приложения?»
1: «Да»,
0: — сказала она.
1: «Вот именно».
0: И я заткнулся. По полям к востоку внезапно разлилось серебро. В зеркале заднего вида я на секунду увидел луну, восходящую за прорехой в тучах. Окраины Год-Манчестера были завалены мусором из бачков, опрокинутых ветром.

0: Джерри, где мы?
1: А1198.
0: Это должно что-то означать?
1: А14.
0: Что?
1: М6, М5, Дорсет, к утру Корнуолл. Как мы и планировали.
0: Ты с ума сошел?
1: Ну, мы можем свернуть на М1.
0: Останови машину.
1: Иди ты, я хочу увидеть Корнуолл.
0: Останови.
1: Стоп!
2: Она могла бы и не говорить. Я уже нажал на тормоз. По кюветам катились картонки из-под хлопьев. Под щетку дворника попал чайный пакетик и тут же исчез. В воздухе перед нами повисли неподвижные листья, поблескивая в лучах фар, трепеща, будто подвешенные в пустоте какой-то магической силой. Дерево было не очень большое, то есть для дерева. Мы пошли юзом, завихляли. Рэйчел закрыла глаза, мое сердце заходило ходуном. Такой безмятежной она выглядела, будто уснула на сиденье. Я пожалел, что у меня нет секунды обнять ее. Хотя я и мог бы. Все равно никакого толку от меня не было. Мы налетели на поваленное дерево. Сук пробил заднее боковое стекло, вздыбился и прорвал крышу. Пронзенная машина въехала на ствол и остановилась. Левое колесо повисло в воздухе примерно в футе над асфальтом. Рэйчел перевела дух.
1: «Рэйчел!»
2: Ее глаза открылись.
1: «Рэйчел!»
2: Она еще раз вздохнула, заморгала, посмотрела на меня.
0: «Ты цела?»
2: Она не ответила и вылезла из машины.
0: «Рэйчел!»
2: Сук торчал над крышей, будто пророс сквозь машину. Буря выворотила дерево с корнями. Низкая кирпичная ограда валялась на асфальте кубиками из детского строительного набора. Ветер был таким сильным, что я с трудом удерживался на ногах. Он обдирал дерево. Я то и дело вздрагивал и выплевывал листья.
1: «Рэйчел!»
2: Она остановилась и прислонилась к стволу. Что-то звякнуло. Прорванная крыша оторвалась от кузова, и машина, уже неудерживаемая суком, плюхнулась на все четыре колеса. Рэйчел соскользнула по стволу и упала на шоссе.
1: Я протянул ей руку.
2: Она помотала головой.
0: «Рэйчел!»
2: Она посмотрела на меня.
0: «Извини», — сказала она. «Но я должна это сделать. Стоп!»
1: «Что?»
0: «Стоп!»
2: Я заморгал на нее. Я улыбнулся. Я лукаво поблестел глазами.
0: «Занавес! О, Господи, Боже мой!» — простонала она. «Фрэнк!»
2: Снова полил дождь.
1: «Ты его не получишь», — сказал я.
2: В глазах у нее был ужас.
0: «Стоп!»
2: «Ты его не получишь», — сказал я. «Я тебе не позволю».
0: «Стоп, тебе говорят!» — взвыла она.
1: «Прекрати мною командовать!» — рявкнул я. «Мы ведь даже больше вместе не работаем!»
2: Она разразилась рыданиями.

невероятно, но автомобиль оказался более или менее на ходу. И когда, наконец, машина скорой помощи добралась до нас, я последовал за Рэйчел в больницу. Врачи ничего у нее не нашли, но мы предпочитаем не рисковать сотрясением, а потому оставили ее до утра. Я вернулся в коттедж. Осталась только одна фара, а на полдороге мне пришлось повозиться с крылом, отгибая его там, где оно терлось о шину. Ветер утих, дождь снова полил. У меня больше не было крыши, так что я ехал быстрее, чем следовало бы, обеспечивая карман сухого воздуха за ветровым стеклом. Когда я добрался домой, внутренность машины напоминала ванну. Я нажал на тормоза, и снова чертова колымага меня проигнорировала, остановившись только в канаве. Когда я подошел к двери, появился Фрэнк. Я бросил его ключи на кухонный стол. «Приветик», — сказал я. Он хотел было врезать мне, но передумал. Ведь мои синяки просто превратились бы в его собственные, когда он в следующий раз получил бы контроль. Я пошел спать. На следующее утро Фрэнк заказал такси до Одли Энда. Он довел меня до ворот дожидаться машины на случай, если она застрянет в грязи. Солнечный свет был тусклым и жиденьким, и уже опять на юге громоздились тучи. Поля и луга, насколько хватал глаз, превратились в море грязи. Фрэнка интересовал только автомобиль. Край канавы, куда я его загнал, обрушился, и ближайшее колесо ушло в грязь по самую ось. В доме зазвонил телефон. Фрэнк пошел ответить. Оказалось, что таксист отказывается свернуть на грунтовку, и мне придется идти до шоссе пешком. Примерно за минуту до того, как я добрался до такси, зарядил дождь. Когда я открыл дверцу, таксист выслал пол газетами и потребовал, чтобы я был поосторожнее с обивкой. Я разговорил его, чтобы отвлечь от звука моих подошв, обтирающихся преднамеренно и дочисто о спинку переднего сиденья. Он оказался неиссякаемым источником сведений о происшествиях и катастрофах. Грязевые оползни, ураганы, наводнения, десятки погибших во Франции и Германии. Дворники он включил на максимум. Дверцы содрогались от внезапных ударов ветра. Над горизонтом клубились тучи. «Ух, черт!» — выругался таксист. Они там были все. Ясмин и ее новый приятель Билли, Колин и Джолин и дети, Грэм из гаража, звезды зеленых дорог. Их лица знакомы вам не меньше, чем лица ваших собственных родителей и ваших детей. Вон они наклоняются, улыбаются. Их зубы такие белые и острые в лучах солнца. Даже выкинутые персонажи не поленились явиться. Сара, медицинская сестра, ее муж Роберт, их дочурка. Кевин, изобличенный педофил-священник. Помнится, этот поворот сюжета вызвал яростные дебаты. Повсюду вокруг такси в небе зависла бесчисленная ветвистая семья образов зеленых дорог. «Такое не часто увидишь, верно?» — сказал таксист, глядя на тучи. «Но ведь он не мог, никак не мог видеть то же, что и я. Головы раскрыли рты, небо озарилось, время остановилось».

финальной части нашего сегодняшнего эфира, а это модель для сборки на радиоэнергии, окончание рассказа Саймона Инкса вдвоем. Время останавливается. Целлулоидные кадры, заклиненные в рамки. Полотнище молнии застывает. Двигатель машины замирает. Деревце, болтающееся в зеркале заднего вида, останавливается в позиции под 20 градусами от вертикали. Такси недвижимо и дыхание не слышно. Брызги из-под левого переднего колеса висят над обочиной, будто дуга из дробленого стекла. Длинные, прибитые дождем стебли травы, неподвижные и жесткие, будто проволочные. И вид такой, словно весь мир остановился. И реальный мир в конечном счете не более, чем еще один мыльный край, всего лишь еще одно искусственно изготовленное место. Но нет. Этот мир вполне реален и неумолим. А сфабрикован только я. С этой секунды все, что вы видите и слышите, сводится ко мне. Пока я сотрясаюсь и рассыпаюсь.

Как я не пытался противиться, Рэйчел оказалась права. Реальный мир не место для меня. Мое лицо не подошло. Еще бы, когда это лицо Фрэнка. И сверх того оно причиняет дикую боль. Из зеркала заднего вида на меня, вытаращив глаза, пялится бледный Фрэнк. Его щеки и лоб обрели какую-то гладкую необитаемость, словно постоянное метание между личностями, Фрэнка и моей, отняло у этого лица собственное выражение, оставив лишь пустоту. Фрэнк, конечно же, очень слабохарактерный человек, если согласился на такое вторжение. Или очень влюбленный. И теперь до меня доходит, что возможность освободиться всегда была в моей власти. Оставаться или нет в этом сожительстве всегда зависело от меня. Просто мне, как Дороти в стране Оз, потребовалось время, чтобы понять то, что с самого начала было у меня перед глазами. Я здесь посторонний. Я посторонний повсюду. Сценаристы «Зеленых дорог» хорошо справились со своей задачей. Моя сюжетная линия исчерпана. Она давно завершилась полноценной развязкой. Наконец, осознав и приняв все это, я не страшусь дать занавес самому себе. На запотевшем стекле такси я пальцем черчу заключительные титры «Зеленых дорог». Да обретем мы свободу. Продюсер, актер, каждый на свой лад. Один воплоти, другой в воображении. Звук, панорама, декорации, общий план, заключительные титры. Слова, которые, исчезая с экрана, оставляют после себя идеальную пустоту.

0: Елена Первушина. Позволь мне уйти. Старая крыса.
1: Лжец, агент!
0: Флейта.
2: Лжет не музыка, инструмент.
0: Старая крыса.
1: Друг он шант!
0: Флейта.
2: Лжет не музыка, музыкант, а басопь.
0: Старая крыса.
2: Говорю вам, что это топь.
0: Марина Цветаева. Крысолов. Тот весенний день 1284 года, когда осиротела половина семей в городе, тот день, о котором во всем мире 8 веков будут рассказывать всякие были и небылицы, семилетняя Трутхен неожиданно для себя самой провела в подвале. Едва она высунула за ворота отцовского дома свой любопытный носик,

0: Слышала перестук капели, журчание бегущих по улице ручьев и выскользнула навстречу этим маленьким Рейну и Везеру, как на нее ястребом налетела матушка. Щеки Трутхен обожгли две пощечины, и в следующее мгновение матушка уже тащила ее за руку, спасибо не за косу, через двор, не обращая внимания, что дитё спотыкается, мочит в лужах подол и башмаки и приговаривала: «Ах ты, дрянь маленькая! Говорила тебе, за ворог не суйся! Говорила? В могилу меня свести хочешь?» Трутхен ревела. Схлипывала и матушка:
1: «Говорила тебе, дрянь маленькая! Говорила! Вот вернется отец, пусть сам тебя выпускает!»
0: И девочка была слишком мала для того, чтобы расслышать в голосе женщины страх.
1: «Господи, она единственная у меня! Господи, только не моего ребенка!»
0: Итак, водворение маленькой преступницы в подвал сопровождалось криками, тумаками и взаимными слезами, и после того, как за ней захлопнулась крышка подвала, Трутхен показалось, будто ее потрепал небольшой шторм. Она скоро перестала всхлипывать, высморкалась в знак протеста в кулачок и стала прикладывать мокрый подол к пылающим щекам. Никогда прежде ее не наказывали так. Никогда она стащила из отцовского кабинета счеты, чтобы соорудить свадебную повозку для своих кукол. Никогда она выдрала клок волос известной ябеди и доносчицы Магди. Тогда ее просто оставляли без ужина. Даже когда ее, Мартина и Хайрун поймали на краже яблок в чужом саду, дело ограничилось 6 ударами розгой и 3 днями поста. Родители всегда были справедливы. И сейчас несоизмеримость проступка и наказания потрясла Трутхен. Если только тех детей в самом деле не... Трутхен вздрогнула и осмотрелась. Нет, в подвале было не страшно. Зарешеченное окошко под потолком давало достаточно света. Полдюжины пузатых пивных бочек у дальней стены поблескивали медью обручей. Правда, нынче глаз не радовали темно-кровавые свекла, добротно-коричневые брюквы и золотистая репка, не дразнили нос и язык связки колбас и свиные окорока под потолком, не соперничали с ними моченые яблоки и кислая капуста в бочках, не пахли сладко и умиротворяюще сушеные капуста и морковка. Подвал был почти пуст, но все же сух и надежен. А кроме того, еще осенью, едва стало известно, что в городских авинах и кладовых жируют крысы, отец привез из Рима 2 горностаев – злющих, красивых и страшно дорогих зверьков. И сейчас отрадно было думать, что они бегают, стуча коготками по дому, и ни одна голохвостая тварь сюда не сунется. Хороший, надежный и безопасный подвал. А на улице в самом деле могут быть... Только не крысы, правда? Вовсе не крысы. «Голод», — так сказал отец в Рождество. Она, как всегда, попросила его смастерить звезду, хотела идти вместе с ребятами по дворам и петь про младенца Христа. Но отец сказал: «Сейчас в городе голод, Труди. Мы все будем молиться за бедняков, но ты не должна выходить за ворота одна, без взрослых». Она спросила: «Почему?» «Потому что голод сводит людей с ума». Что такое сходить с ума, она знала, и ей стало страшно.
1: «Папа, мы?»
0: Он прижал ее к себе.
2: «Ну что ты, не бойся. Понимаешь, Господь хотел нас испытать и послал нам богатый урожай. Многие люди были беспечны, они плохо заботились о своих запасах, и Господь в наказание отдал собранное зерно крысам. Но ты же знаешь, что я никогда не бываю обеспечен, если речь идет о вашем благополучии».
0: Это было правдой. Горностаи исправно несли свою службу. Трутхен видела крыс на улицах, в соседних дворах, даже в церкви, но никогда у себя дома. Зимой она ела мясо раз в неделю, а весной только пареную брюкву и кашу, но они не голодали. Нет, но...
1: «Папа, а те, которые были беспечны, что они едят?»
2: «Ну, что-то у них, конечно, осталось. Кроме того, добрый граф Генрих раздает всем голодающим зерно, а мы, я и другие уважаемые люди города, помогаем ему».
0: Это тоже было правдой, но все же отец запрещал ей выходить на улицу. «Потому что от голода люди сходят с ума. Потому что в городе не осталось ни одной собаки и кошки. Потому что она слышала, как кухарка сказала матушке:
3: «Говорят, в посаде уже 4 ребятишек пропало».
0: Думать про это было страшно. А потому Трутхен опустилась на колени и занялась тщательным обследованием подвала. Палочки, щепки и черепки, конечно, ни в какое сравнение не идут с весенними ручьями, водопадами и плотинами, но все же лучше возиться с ними, чем думать о засоленных детских ручках и ножках. И вскоре сарацинский рыцарь Уголек, сын французского короля, белая дубовая щепка, и нищий скрипач, простая серая щепочка, подпоясанная синей ниткой, вытащенная из трудиного рукава, странствовали по волшебному лесу в поисках Золотого Королевства. А Гертруда, принцесса из Золотого Королевства, тополиная веточка, пряталась от них за деревьями и устраивала им всякие ловушки и испытания. Путники добрались уже до Серебряного дворца госпожи Горностаев, когда к Трутхен первый раз прикоснулась та музыка. Именно прикоснулась, потому что девочка так увлеклась жизнью щепочек, что оглохла для всех звуков настоящего мира. И тонкая, как лезвие кинжала, почти невесомая мелодия скользнула в узкое окно, словно в прорезь доспехов, и легонько толкнула Трутхен в плечо. Убила и тут же воскресила. Будто это пели корни деревьев и нерожденные еще листья, и маленькие голубые змеи, хранящие сокровища глубоко в недрах земли, и голуби, живущие под крышами домов. Вернее, жившие. Потому что сделать рогатку совсем нетрудно, а голод сводит людей с ума. И серебряные колокола серебряного замка вызванивали ту же мелодию, звали в гости нищего скрипача и его скрипку. Только ведь это не скрипка. Это флейта, правда? И музыка в самом деле звала. Отбегала на три шага, возвращалась, торопила, ведь если уже умерла и воскресла, что толку оставаться здесь? Здесь, где горностаи едят крыс, люди голубей, предусмотрительные беспечных, взрослые детей. Зачем, если есть дорога в волшебный лес? Если только ради того, чтобы разглядеть ту дорогу, и зажигают рождественскую звезду или летние костры, но все равно не видят. И лишь музыка знает ее и делится этим знанием бездумно, расточительно, как весеннее небо дождем. Нужно лишь умереть и воскреснуть, и идти. И холмы признают тебя своей и расступятся перед тобой. А потом были башмаки. Вначале старые, расползающиеся, хлюпающие на каждом шагу сапоги, а потом деревянные, отцовской рукой выточенные башмачки, чьи-то щеголеватые сапожки, мартин, потом просто опорки, из которых высовывались посиневшие от холода пальцы, потом бархатные дорогущие туфельки, хайрун, и снова деревянные лодочки, и даже, кажется, мелькнул маленький детский костыль, и снова, снова, и опять. А потом было то, о чем Трутхен вспоминала со жгучим стыдом. Как она колотилась в подвальное окошко и кричала. Сначала еще что-то осмысленное: «Подождите, возьмите!» А потом это был уже бессловесный рев, как у грудной, потом как у новорожденной, а потом был просто звериный вой. И даже 40 лет спустя, когда старая уже Гертруда слышала призывные вопли мартовских котов, ее бросало от воспоминаний в жар и краску. Но музыка все равно была, правда? Музыка все равно была! Конечно, как же иначе? Осенью 1324 года, как и 200 лет до того, как и 600 лет спустя, паломники, бредущие в Сантьяго де Компостеллу, останавливались на ночлег в городе Кёльне. Город равнодушно пропускал их сквозь себя, позволял провести ночь под своими крышами, оставить молитвы и лепты в полусотне своих церквей, застыть на несколько мгновений перед собором. Для паломников город был всего лишь еще одним кусочком святости, маленькой ступенькой на дороге к морю и Царству Божию на земле. Для города они были стайкой суетливых воробьев, метавшихся по его улицам и щебетавших на непонятных языках. Ни люди, ни город не интересовались историями друг друга. Кёльн был медлительным, неповоротливым существом, которое росло на низких берегах широкой тускло-зеленой реки, считая века за года. В детстве его пестовали и нянчили римские легионеры. В молодости город служил Карлу Великому, защищал королевскую дорогу, Рейн. В те времена даже император франков не решался без особой нужды путешествовать по лесам. Позже, как и подобало зрелому мужу, город увлекся богословием. Его новые друзья, Альберт Великий и Томас Аквино, создали законы, по которым Бог и человек в Европе будут жить еще по меньшей мере 7 веков. Но тут же, неподалеку, в Доминиканской церкви еще один приятель Кёльна, майстер Экхарт, учил, что перед человеческой мыслью, перед томлением духа, падают и рассыпаются в прах все земные и небесные законы, и человек остается лицом к лицу с тем, кого он считает Богом, и видит, что они равны. За такие речи, разумеется, майстер Экхарт был спустя 5 лет после описываемых событий осужден и забыт. И не он единственный. Под старость, а от старости его отделяют всего лишь 2-3 века, впавший в маразм город будет гнать и истреблять малейшую тень свободомыслия в любом уголке Германии. Теологи Кёльна не один раз покроют себя позором в глазах всего мира. Художники Кёльна разучатся рисовать свет и движение. Судьба бросит его жребий на весы против жребия столицы Реформации Виттенберга, и жребий Кёльна падет низко-низко. Но пока, не ведая будущего, город строил свой собор. Строил во славу учения Альберта и Томаса, но собор каким-то немыслимым образом подтверждал правоту мейстера Экхарта. Из грязной и смертельно опасной работы каменщиков рождалось чудо. На берегу Рейна распускался каменный цветок, дышал и рос одновременно во всех временах и во всех мирах, закручивал пространство, превращал каждую секунду жизнь в смерть и смерть в жизнь. И хотя 2 знаменитых башни, о которых Генрих Бель скажет в 20 веке «выше, чем небо, высочайшая высота», еще не были построены, даже сейчас собор заставлял людей, впервые увидевших его, коротко вскрикнуть от восхищения и, пожалуй, ужаса. Эта готическая фантасмагория была непривычна паломникам, большая часть торопилась отвернуться и спешила к более привычным святому Андреасу, святой Урсуле или святому Георгию. Меньшая стояла в столбнике. Потом люди тихо расходились, оглядываясь через плечо. Казалось, что их линии жизни преломляются о собор и едва заметно меняют направление. Итак, осенним днем 1324 года перед собором стояла немолодая женщина. Одета она была по-городскому, но просто и небогато. Лишь 3 кольца на левой руке, обручальное, венчальное и вдовье, были, видимо, из полновесного золота, но женщина их не сняла, словно бросала вызов всем грабителям на всех дорогах. Она улыбнулась собору, как улыбаются, найдя на чердаке свои детские игрушки, и, не заходя больше в гости ни к одному из многочисленных кёльнских святых, пошла искать комнату на ночь. Час спустя она уже обосновалась в гостинице у Мавра. Курчавая, красногубая и белоглазая головка на вывеске также напоминала ей что-то из давних лет. Наступил вечер. Кроны деревьев еще купались в солнечных лучах, но на дома и мостовую легла уже золотисто-серая патина сумерек. Женщина, стоявшая у окна гостиницы, вдруг насторожилась, повела головой, словно гончая собака, поспешно спустилась по черной лестнице, вышла за ворота, повернула за угол и побежала, чуть приподняв юбки, ставя носки башмаков легко и точно, как молодая. Звук, встревоживший ее, был едва слышен, почти призрачен. Но она слишком давно ждала этой встречи, чтобы упустить ее из-за дурацкого неверия или не менее дурацкого здравого смысла. У следующего поворота она прижалась к стене дома и осторожно заглянула за угол. На каменной чаше фонтана, доставшейся городу, наверное, еще от римлян, сидел самого подозрительного вида старик в грязной шляпе-поганке и наигрывал на короткой черной дудке. А перед ним на мостовой плясали 2 толстые крысы. Женщина ступала так тихо, что крыс спугнул лишь шелест ее юбки. Твари бросились на утек, старик испуганно глянул вверх на незваную гостью.
4: «Вот я и нашла тебя, наконец», — сказала женщина.
0: Старик прикрыл рукой лицо, будто защищаясь.
5: «Простите меня, не помню я вас, ничего я уже не помню, госпожа», — забормотал он, явно мечтая сбежать вслед за танцорами.
0: И тогда женщина произнесла короткое, как вздох, имя своего родного города.
3: «Хаммельн».
0: Старик совсем съежился.
5: «Там был твой ребенок?» — спросил он убито.
0: Гертруда тихо рассмеялась.
3: «Разве я такой старый кажусь? Мне самой около 7 было тогда, 40 лет назад. За какую-то провинность меня посадили под замок. Потому я чуть ли не единственным ребенком оказалась, который в Хаммельне остался после того дня».
0: Старик схватил Гертруду за руки.
5: «Поверьте, госпожа, мне самому больно об этом вспоминать. Я сожалею, я страшно сожалею. Поверьте, это была дурацкая шутка. Я так разозлился тогда, что не заплатили деньги. Сами знаете, для бедного человека это страшно. А я был молодой, голодный и решил их припугнуть. Но я никого не топил, нет, поверьте. Просто отвел ребятишек 5 миль от города и отпустил. А они как припустили все по дороге прочь. Я им кричу: ребята, вы что, очумели? Город-то в той стороне. А они не слушают. А те, кто постарше, еще и поколотить обещали, если не отстану. Не лезь, говорят, не в свои дела, рвань подзаборные. Видно, очень уж им не хотелось в город-то возвращаться».
0: «Голод сводит людей с ума», — пробормотала Гертруда. За 40 лет она видела такое не раз и ничуть не удивилась.
5: «Простите меня, госпожа, не хотел я», —
0: тянул свое старик.
3: «Да погоди ты», — сказала Гертруда. «Бог с ними, с ребятами. Не захотели потом домой показываться, значит, так надо им было. Я не прощать, я просить тебя хочу. Открой для меня еще разок дорогу».
5: «Какую дорогу?» — переспросил старик. «Куда дорогу?»
3: «Откуда ж мне знать, куда? Куда твоя музыка звала? Через холмы или через волшебный лес, или через воды речные, это уж как получится. Главное, чтобы прочь отсюда».
5: «Зачем тебе?» — изумился старик. «Детишек маленьких бирюльками можно куда угодно заманить, это ясно. Но тебе-то зачем?»
0: Гертруда присела рядом с ним, обняла руками колени.
3: «Ну, прежде всего за тем, что где-то это место есть. Знаешь, у нас теперь улицу, по которой ты шел тогда, Тихой улицей зовут. На ней не танцуют никогда и музыка не играет. Даже когда невесту из церкви везут, музыканты замолкают. Говорят, потому что всем детишек жалко. Только я думаю, еще и потому, что там твоя музыка до сих пор звучит. И рядом с ней играть смешно. Когда я замуж выходила, мы тоже там в тишине проехали. И я подумала тогда: значит, правда, есть какое-то другое место, где все не так, как здесь. Как, не знаю, но хорошо бы узнать. И когда своих детей носила да нянчила, все жалела, что не могу им про это ни спеть, ни рассказать. Слов таких у меня нет».
5: «Ты что, здесь плохо жила? По тебе не скажешь».
0: Гертруда снова рассмеялась.
3: «Отчего же плохо? Хорошо жила. Муж все время по торговому делу в разъездах был, так я полной госпожой в доме оставалась. Друг был в одно время до того ласковый, веселый, словно брат родной. Рожала 8 раз, 4 выжили. Сейчас один в Италии торгует, другой в Италии воюет. Дочери, да и невестка уже с приплодом. Только дальше-то что? Им теперь жить по новой, а я свое, считай, прожила уже».
5: «Так ты что, в рай раньше смерти захотела?»
0: Гертруда в гневе топнула башмаком о мостовую.
5: «Ты что, надо мной смеешься? Думаешь, если я в Сан-Диаго иду, так о душе своей забочусь? Так мне ведь не в Сантьяго надо, а из дома прочь. Мне про рай и ад 40 лет уже твердят каждое воскресенье, да еще по праздникам. Так я и не побывав там все знаю. Ад — это вроде нашей улицы. У одной спину скрючило, другую муж бьет, у третий сын гуляка. Все сидят в своих котлах, варятся и друг с другом переговариваются. А рай — это то же самое, только все вдруг стало в порядке. И сын примерный, и муж тихий, и спина не болит. И все поют от радости, а вокруг яблони цветут. Ну и зачем мне это, если я твою музыку слушала?» «Да не моя она, это музыка!» — крикнул вдруг старик. «Не моя, понятно? Играю ее и все, а про то, что играю, сам не ведаю. И дороги никакой не знаю. И детей не топил, и сквозь холмы не водил. Крыс я травлю. Крыс. Понятно?
0: Гертруда вдруг мгновенно оказалась на земле и обняла его колени.
6: «Но ведь музыка-то была?»
0: — спросила она тихо.
6: «Музыку ты тоже слышишь. Так сыграй еще раз. Пойми, я тут как в котле под крышкой. Я все свое уже прожила, а умирать не хочу. Я дальше жить хочу. Сыграй для меня, пожалуйста. Позволь мне уйти».
0: Старик неразборчиво выругался. И вновь невероятная, бездомная мелодия кругами поплыла над землей, будто кто-то бродил в потемках, грустил, разыскивал потерянную драгоценность, отчаивался, но снова возвращался и принимался за поиски. Будто собака трусила по улицам, вынюхивая следы хозяина. Будто птица перелетала с дерева на дерево, искала выпавшего из гнезда птенца. А потом флейта вскрикнула, удивленно, радостно, и замолчала.
7: Хозяин Мавра ждал 3 месяца, но его постоялица так и не пришла за своим дорожным мешком. Потом он махнул рукой, поставил на всякий случай толстую свечу при Святой Деве и подарил льняные рубашки и шерстяные юбки Гертруды своим крестницам на Рождество.

0: Владимир Васильев. Скромный гений подземки. Фантастический рассказ «Диптих». Часть первая. Почти не фантастическая. Станция «Моросейка». Глебыч в этот вечер поддал крепенько. Не до полного свинства, как иногда, увы, случается и с самыми достойными людьми, только до блаженной улыбки, восхитительно нетвердой походки и того неповторимого состояния души, когда любишь весь этот скотский мир, невзирая на всю его неоспоримую скотскость. В метро Глебыча пустили, в общем-то, без эксцессов, хотя бабуля на входе глянула сукаризной, а молоденький милиционер с некоторым сомнением в голосе и позе осведомился: «Куда ехать, ты помнишь, гуляка?» «Обжешь, служивый!» — максимально бодро ответил Глебыч, глотая половину гласных. Хотел было рукой махнуть, бесшабашно эдак, но вовремя спохватился. Не хватало еще потерять равновесие и растянуться на выложенном плиткой полу между турникетами и милицейскими ботинками.
1: «Измылся парк, даже без пересадок! Последний вагон, чтоб к выходу поближе!»
0: «Ну-ну», — пробурчал милиционер без энтузиазма. «Ладно, ступай, не усни только. Если доедешь до Щелчка, оттуда уже не отпустят». Глебыч благоразумно смолчал и осторожно зашагал к эскалатору по довольно замысловатой синусоиде, но в общем и целом уверен. Садился он на Арбатской, так что ехать действительно предстояло без пересадок, что в его положении являлось безусловным плюсом. К тому же было уже сильно за полночь, и на переход легко можно было и не успеть, учитывая возвышенное состояние. Поезд пришел очень удачно, буквально через минуту после того, как Глебыч плюхнулся на ближнюю к концу платформы скамейку. Благополучно погрузившись в последний вагон, Глебыч подумал:
1: «Эх, чего бы в Москве без метро народ делал, до утра добирался бы, ей-ей!»
0: Поезд тронулся. Под мерное покачивание Глебыч не боялся уснуть. Покачивание вагона убаюкивало, но почему-то никогда не усыпляло, не то что качка на воде. На какой-нибудь латчонке или теплоходе Глебыч мог отключиться в 5 минут, но в метро — никогда. Проверено годами. Примерно посередке перегона площадь Революции Курская поезд почему-то пошел тише, а потом и вовсе остановился. «О!» — Глебыч порадовался собственной мудрости, когда не поленился дойти до Арбатской. «Точно на переход не успел бы». Тот факт, что в противном случае пришлось бы ехать по другой ветке, где поезд совсем не обязательно стоял бы какое-то время в тоннеле, от внимания цинично ускользнул. Стояли долго, несколько минут. А потом во всех вагонах неожиданно погасли лампы, только жиденький свет аварийного осветителя где-то позади на стене тоннеля позволял видеть хоть что-нибудь. Особенно после того, как глаза привыкли к темноте. Кроме Глебыча в вагоне ехали только двое парней с пивом и среднего возраста военный, читавший газету в противоположном от Глебыча углу. Без света ему, понятно, стало не до чтения. Было слышно, как он нервно шелестит своим спортэкспрессом. Глебыч, по-прежнему совершенно не расстроенный задержкой, обернулся и поглядел наружу, в неверную тьму. На миг ему показалось, что тьма за стеклом стала чуток плотнее, нежели в вагоне. А потом тьма словно на самом деле сгустилась за окном, совсем рядом, и внезапно рывком перескочила из тоннеля в вагон, окутав Глебыча, поглотив его. Стало трудно дышать. Очнулся Глебыч только за Электрозаводской. Военного с газетой в вагоне уже не было. Двое парней, как ни в чем не бывало, дули свое пиво. Добавился мрачный тип, похожий на скорого кандидата в бомжи, но пока еще не докатившийся до соответствующего состояния одежды и внешности. В ушах эхом отдавался голос дикторши. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Семеновская». Глебыч потряс головой. В голове было гулко и пусто. «Неужели все-таки уснул? Быть не может!» Секунды позже Глебыч сообразил, что хмель из его организма непостижимым образом улетучился, и нынче он трезв до сквозняка из уха в ухо. На Измайловском парке он совершенно твердой походкой покинул вагон и в состоянии легкой ошарашенности поднялся по лестнице. вышел из вестибюля под открытое небо, поглядел на тусклые фонарики звезд, вдохнул ночного воздуха. «Чудеса!» — подумал Глебыч малость растерянно. «Протрезвел!» Уже дома, минут через 15, он обнаружил в кармане куртки прямоугольничек плотной бумаги, которого еще на Арбатской там не было. Визитная карточка. Плотная, черная, глянцевая, с золотистыми надписями. По центру — гений подземки, ниже — Москва, еще ниже — мелким шрифтом — Арбатско-Покровская линия. И все. Ни адресов, ни телефонов. «Чертовщина какая-то», — пробормотал Глебыч уже вслух и задумчиво опустился на обувную тумбу. Визитка осталась на ней же до утра. Уснул Глебыч почти сразу, едва разделся и повалился на широкий раскладной диван. О визитке он вспомнил только когда обувал утром любимые туфли-вездеходы. Черный прямоугольничек мирно соседствовал на тумбе рядом с сабочком для обуви, в свое время позаимствованным из гостиницы «Нарва» в Белозерске. Визитку Глебыч не тронул, так и ушел, оставив ее на прежнем месте. И на следующий день не тронул, и днем позже, и неделей. Только спустя почти месяц, когда на тумбе накопилось слишком много всякой бумажной мелочи наподобие использованных карточек для метро или типографского спама, щедро насыпаемого распространителями в почтовые ящики московских домов, Глебыч сгреб этот ворох и пошел к рабочему столу разбирать. Несколькими минутами спустя карточка нашла новое пристанище. Стопочки визиток за стеклом книжного шкафа. Вскоре Глебыч и думать забыл о странном происшествии в метро и какой-то там визитке. Жизнь катилась по накатанной колее. Статьи, редакция, гонорары, редкие походы с приятелями в баню или на стадион, телевизор, пивко под ЦСКА «Локомотив» или, к примеру, «Реал Манчестер Юнайтед». Жизнь вообще редко преподносила Глебычу сюрпризы. Да и редкие знакомые от него никаких сюрпризов не ждали. Он был существом очень обыденным и негероическим, к чему привык с детских лет и никогда не пытался перебороть свою одинокую планиду. В угрюмую ноябрьскую пору, когда мир сер и слякотен, и на улице находиться совершенно не хочется, Глебычу пришлось посреди дня заскочить в редакцию. Нужно было срочно вычитать важный материал, причем в распечатке, а не в файле. Много времени это не заняло, но день был безнадежно растрачен. В Москве планировать больше одного выездного дела бессмысленно, все равно не успеешь. Глебыч собирался с утра пошарить в интернете. Вырисовывалась интересная статья, и стоило восполнить пробелы в знаниях. А после обеда рассчитывал наварить борща, позвать соседа Витьку и усидеть предпраздничную бутылку к желке, каковую Глебычу Витьке же и выиграл недавно наспор. Но позвонил ответ сек, и замечательный план рассыпался, как старый шалаш в бурю. Пришлось одеваться, выходить из дому в промозглый ноябрь, брести к метро. Правда, из редакции Глебыч возвращался с уже улучшающимся настроением. Похоже, борща наварить он все-таки успевал, причем успевал даже завершить сие священное действо в достаточно разумное время, чтобы их с Витькой посиделки Витькина жена не обзвала ночным кукованием. Да и вообще, домой возвращаться всегда приятнее, чем уезжать. Короче, стоял Глебыч у края платформы на Пушкинской и предвкушал. Из темного зева тоннеля потянуло ветерком, приближался поезд, уже и свет фар замерцал. И тут на рельсы свалился ребенок. Пацан лет 3-4 в неуклюжем комбинезоне дутуши, купленном явно на вырост. Момент падения Глебыч пропустил, вдруг глянул и обомлел. Пацан на рельсах и визг тормозов накатывается. Дальнейшее произошло само по себе. Ни подумать, ни испугаться Глебыч не успел. Он как-то очень просто и естественно оказался рядом с малышом, сцапал его экономным и выверенным движением, и откуда что взялось. За воротник выпихнул наверх, в толпу, сам подпрыгнул, налег грудью на платформу, ухватился за чью-то протянутую ладонь и через несколько мгновений почувствовал ощутимый удар по ноге. Это был привет от не успевшего затормозить поезда. Но Глебыч, равно как и пацан, были уже в безопасности. От тычка Глебыч просто опрокинулся с четверенек на бок, но никаких повреждений не получил, даже больно не было. Что тут началось? Мамаша, белая как привидение, что-то шептала, одной рукой прижимая к себе пацаненка, другой судорожно вцепившись Глебычу в рукав. Пацаненок ревел белугой. В толпе кто-то возился и истошно вопил: «Это он ребенка толкнул!» Кто-то хлопал Глебыча по плечам, попеременно по правому и левому. Потом машинист прибежал, глаза квадратные. В центральном зале раздавалась звонкая трель свистка, и чей-то авторитетный голос требовал: «Пройти дайте! Посторонись!» Поминали милицию, которая, по идее, вот-вот должна была появиться. Мамаша, наконец, отпустила рукав Глебыча и прижала сына к себе. Тот все орал, но уже заметно тише. Глебыча шатнуло, кто-то тут же громко произнес: «Дайте ему сесть!» Глебыч быстро оказался у лавочки, но тут толпа колыхнулась, в проход протискивался милиционер. И как-то незаметно Глебыча вынесло на самую середину зала. Почему-то никто на это внимания не обратил, хотя еще секунду назад локальным центром вселенной являлись мамаша, спасенный и спаситель. А окончательно в себя Глебыч пришел в переходе. С Пушкинской он зачем-то отправился на Чеховскую. Лица вокруг были сплошь незнакомые. Похоже, от разборок и нового потока благодарности удалось благополучно ускользнуть, чему Глебыч был в принципе рад, поскольку от недавнего «шлизнуть»

хорошо читалось. И примехонько домой, до Измайловского парка. Сегодня Глебыч почему-то решил проехать от Пушкинской до Таганки, там пересесть на кольцо, проехать одну остановку до Курской и на родимую Арбатско-Покровскую перейти только там, поскольку прямой пересадки с фиолетовой ветки на темно-синюю в природе не существовало. Но почему он так решил, Глебыч не понимал напрочь. Неудобный же маршрут. Две пересадки. Зачем? И ведь если бы не это нелепое решение, так и не увидел бы Глебыч малыша на рельсах. И кто знает, что бы с тем стало в этом случае. Нашелся бы кто-нибудь, кто не побоялся бы прыгнуть с платформы на помощь. Впрочем, при чем тут не побоялся? Можно подумать, Глебыч раздумывал, боится он или не боится. Прыгнул, ничего не соображая, и все. Хорошо еще, что мальчонку успел отбросить и сам вылезти на платформу успел. Мог бы и не успеть. Но об этом думать совсем уж не хотелось. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Домой он добрался пришибленный. Витьке звонить не стал, откупорил гжелку, как был в куртке и сапогах, и залпом засадил почти полный стакан. Нельзя сказать, что Глебычу полегчало. Ему не было плохо и до стакана, но стало определенно лучше. А когда Глебыч с легким стуком утвердил пустой стакан на столе и утробно крякнул, обнаружил, что рядом с бутылкой гжелки на скатерти лежит визитка гения подземки. Как она переместилась с полочки шкафа на кухню, Глебыч снова-таки не выяснил. Ни в первые минуты, ни потом. Он просто взял ее со стола и сунул во внутренний карман куртки рядом с паспортом. «На счастье», — подумал он. Борща в этот день, а точнее вечер, Глебыч все-таки не наварил. Но совсем не расстроился из-за этого. Тем более, что на завтра узнал, Витек и жена его ненаглядная все равно с трех часов дня и до часу ночи пробыли в гостях.

утру Глебыч окончательно успокоился. Мандраж сошел на нет. Осталось только неожиданно светлое чувство удовлетворения своим поступком, пусть даже не намеренным и спонтанным. И утренний звонок из редакции его совершенно не расстроил. Снова предстояло ехать в центр, но за окнами не в пример вчерашнему светило солнце, и настроение попросту не желало ухудшаться. А тут еще звякнул Сева Баклужин, сказал, что готов прямо сейчас заехать и завести долг. Глебыч, разумеется, не возражал. Удачи накладывались одна на другую. Сева, оказывается, ехал на белорусскую и мог подбросить Глебыча на своей лихой Субару чуть ли не до дверей редакции. По дороге они умудрились не вляпаться ни в единую пробку, проклятия автомобильной Москвы. Работа в итоге оказалась плевая, Глебыч справился с ней буквально за час. Перед самым его уходом сотрудникам стали выдавать давно обещанную премию, так что, если учитывать и возвращенный Севой должок, из редакции Глебыч выходил с весьма туго набитым бумажником. По пути к метро он прикидывал, раз уж завелись деньги, чего в ближайшее время прикупит – музыкальный центр или новый монитор. В принципе, хотелось и того, и того. Немного не дойдя до Пушкинской площади, Глебыч неожиданно завернул в елки-палки, отведал Тамерлана под пиво и совсем уж в благодушном настроении наконец-то спустился в метро. На этот раз он следовал вполне логичным и естественным маршрутам через Театральную и Площадь Революции. Перейдя на родимую ветку, Глебыч успел вклиниться в толпу, которая мерно втягивалась в открытые двери одного из центральных вагонов. Пассажиров было действительно много, даже до поручней дотянуться толком не удалось. Да и в вагон уместились не все, кое-кто остался на платформе. «Надо будет на Курской пересесть ближе к хвосту», — подумал Глебыч с линцой. «Если удастся». Створки дверей с характерным звуком схлопнулись. «Осторожно, двери закрываются», — запоздало объявила дикторша. «Следующая станция — Моросейка. Пересадка на станции Китай-город, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии». Долгие несколько секунд Глебыч соображал, что же это значит. Потом боязливо покосился на соседей. Тех, казалось, ничуть не смутило объявление дикторши, словно станция «Моросейка» действительно существовала. Но Глебыч

0: прекрасно помнил, что никаких станций между площадью Революции и Курской нет и никогда не было. Совершенно сбитый с толку, Глебыч вывалился из вагона на станции Моросейка. Станция как станция. Гранит, мрамор, панели с филигранной резьбой, колонны, помпезные сталинские светильники. В центре зала небольшая скульптура на постаменте, изображающая Богдана Хмельницкого верхом и с булавой в руке. В восточном торце длинный эскалатор, выход в город, на Моросейку и переулки Армянский и Старопосадский. В западном эскалатор на спуск. Однако, если верить указателю, он тоже выводил в город, на улицу Моросейка и Лубянский проезд. Одновременно он вел на пересадку. Видимо, выход на поверхность был устроен через станции Китай-город. Глебыч отправился на разведку. Спустился и оказался в хорошо знакомом вестибюле. Причем появился Глебыч из того места, где раньше имелась глухая стена и бюст Нагина перед нею. Бюст теперь стоял у другой стены, справа, посредине между залами Китай-города. Если пройти прямо, можно было выйти из метро на Старую и Новую площади или на ту же Моросейку, или на Лубянский проезд. Но Глебыч выходить не стал. Свернул на ближайший к нему Китай-город, потом перешел на второй. В обоих залах Китай-города все оставалось как обычно, за исключением разве что дополнительных надписей на указателях. Везде на любой табличке станция Моросейка значилась между площадью Революции и Курской, словно существовала на Арбатско-Покровской линии изначально. И никто, ни единый человек не удивлялся существованию этой станции, кроме разве что Глебыча. Видимо, он действительно привлекал внимание, бесцельно бродя по станции, потому что вскоре в зале появился милиционер, нечувствительно возник на пути и потребовал документы. Глебыч предъявил и паспорт с регистрацией, и журналистское удостоверение. «А, — понимающе протянул милиционер, возвращая документы. — Материал для статьи собираете? Что ж, удачи, удачи!» Он козырнул. «Скажите, по возможности непринужденно справился Глебыч. А давно вы на этой станции работаете?»
1: «Да лет 5 уже».
0: Милиционер поправил фуражку и с интересом поглядел на Глебыча.
1: «А что, что-нибудь криминальное описать хотите?»
2: «Нет-нет, я больше по истории и архитектуре», торопливо увильнул Глебыч. «Да и пора мне уже. До свидания».
0: К платформе как раз подошел поезд, направляющийся к Курской. Глебыч шмыгнул в вагон, тоже набитый достаточно плотно, и принялся настойчиво протискиваться к схеме у соседних дверей. Наверное, у него был вид человека, которому действительно крайне необходимо взглянуть на схему метро, потому что люди уступали дорогу на удивление безропотно, без косых взглядов и дежурного мата в полголоса. Схема как схема. Сколько раз Глебыч такие видел? И в метро, и на улицах, и на календариках, и на рекламных буклетах. Все привычно. Линии, станции. Вот только узел на Китай-городе действительно трехстанционный. Кроссплатформенная пересадка с рыжей на фиолетовую ветки и обратно, и станция Моросейка рядом. Больше никаких отличий от того, что хранилось в памяти, Глебыч не нашел. И до Измайловского парка доехал совершенно как обычно, хотя озирался при этом, наверное, как марсианин. Уже на улице около метро у него снова проверили документы, а ушлые тетки с бэджами дважды предложили номер в гостинице. Глебыч иногда почитывал фантастику и с термином «альтернативная история» был неплохо знаком. В принципе, он видел случившемуся лишь два объяснения. Либо приключилось банальное сумасшествие, когда видишь то, чего нет, либо его неким невообразимым образом засосало в параллельную реальность, где станция Моросейка действительно существует. Но тогда в окружающем должны быть и иные детали, отличные от привычной Глебычу реальности. Поэтому он и озирался, собственно. И одновременно, холодея, осознавал, насколько же мало внимания мы обращаем на окружающий мир. Вот, к примеру, рекламный плакат у дороги. Что было на нем изображено вчера? Глебыч дважды проходил мимо, но не помнил даже, какого цвета этот плакат. Сейчас на плакате красовался космонавт в скафандре на фоне половинки земного шара, а также две гигантские пачки сигарет «Союз Аполлон» синие и белые. Надпись гласила «Знай наших». В самом низу еще имелась строчка, предупреждающая о вреде курения. Как назывался цветочный павильон рядом с троллейбусной остановкой? Сейчас просто цветы, а вчера? Вроде бы букет? Или тоже просто цветы? Был ли чуть в стороне от дороги квадратный раскоп, огороженный кокетливой полосатой ленточкой? А надпись на заборе, вот эта небрежная «Россия для русских» была? Впрочем, надпись — дело дурное, а потому не хитрое. Ее в любом мире сначала вроде нету-нету, а потом в одночасье бац и есть. В общем, к дому Глебыч подходил в конец издерганный, поскольку ни единого внятного отличия обнаружить не сумел. Однако на всякий случай приготовился к самому ужасному. К тому, что в его квартире живет некто посторонний, причем живет давным-давно и вполне счастливо. И слыхом никогда не слыхал о каком-то там Глебыче из реальности, где нет станции метро «Моросейка».

Однако страхи оказались напрасными. Уж свою-то дверь Глебыч мог описать чуть ли не по квадратному сантиметру. От еле заметных силуэтов некогда наклеенных, а позже бесстыдно спертых какими-то крохоборами циферок номера квартиры, до надорванного после заноса негабаритного дивана дермантина на уровне колен. И звонок свой родной на одном шурупе, но тем не менее незыблемый, как Монблан или Майкрософт. И ключи подошли к замкам, и внутри все было до боли знакомое и родное. Мебель, пыль, запахи. Кое-как переодевшись в домашнее, Глебыч еще долго шастал по квартире в надежде отловить какую-нибудь подозрительную мелочь. Тщетно. Потом возникла мысль о телевизоре. И несколько долгих часов Глебыч терзал пульт, выискивая на многочисленных каналах новости или иные информационные передачи, способные подтвердить его опасения. И снова ноль. Убери из сегодняшнего дня станцию «Моросейка», мысли об альтернативном мире никогда не пришли бы Глебычу в голову. Когда к телевизору он охладел, возникла следующая мысль. Интернет! И не что-нибудь, а www.metro.ru. Вот что может пролить свет на сегодняшние чудеса. Компьютер, как назло, грузился лениво и долго. И на Юникорн было не дозвониться. Лишь через четверть часа линия капитулировала и отдалась модему. И сайт грузился так, словно у него именно сейчас ломанулся весь компьютеризированный мир и укупорил канал плотнее плотного. Но все же, в конце концов, Глебыч выяснил, что станция «Моросейка», оказывается, проектировалась и была запущена вместе с соседними площадью Революции и Курской в далеком 1938 году. Причем задел на будущее сопряжение с тогда еще безымянными станциями сразу двух линий на площади Ногина, или как она там называлась, в 1938-м, был оставлен загодя и частично расконсервирован лишь в 1970-м, а окончательно в 1975-м, спуском соответствующего участка Таганско-Краснопресненской линии. Станция «Моросейка» значилась как одна из немногих старых станций, не имеющая наземного вестибюля. Точнее, вестибюль пришлось встроить в одно из исторических зданий на углу «Моросейки» и Большого Спасо-Глинищевского переулка. В растрепанных и смешанных чувствах Глебыч отошел ко сну.

В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с рассказом Владимира Васильева «Скромный гений подземки». Продолжение в следующей части нашего эфира.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Владимир Васильев. Скромный гений подземки. Продолжение. Проснувшись, Глебыч долго прикидывал, приснились ему вчерашние непонятки или же он помалу сходит с ума. В глубине души он прекрасно сознавал, нет, не приснились. И все же не удержался, как был в футболке и семейных цветочек трусах, невзирая на то, что семьи у него никогда не было и не предвиделось, шастнул к компьютеру и поставил дайлер на дозвон в интернет, а сам покуда удалился в сторону совмещенных удобств. Зубы чистить и все такое прочее. Когда Глебыч вернулся, компьютер уже установил связь. Медленную, как всегда, днем. Всего на 19200. Но этого вполне хватало, чтобы по сохранившейся вчерашней ссылке загрузить нужную страницу с метро.ру. Надежды его были напрасны. Станция «Моросейка» упрямо вросла в привычный мир, пустила корни, глубокие, как у Саксаула, и исчезать ни разу не собиралась. И тогда Глебыч немного даже рассердился. «И чего это я? Если схожу с ума, беспокоиться поздно. Плюнуть и принять. Тем более удобная же станция. К Баклужину на Алексеевскую теперь будет куда сподручнее ездить. Да и вообще, скольким людям она жизнь облегчит? Тысячам? Даже нет, миллионам. Метро, говорят, за сутки 9 миллионов пассажиров по Москве растаскивают туда-сюда. Вот пусть и радуются. А я буду просто жить. И тоже радоваться вместе со всеми. А в будущем году Парк Победы откроют. Тут радость вообще через края польется». Единственное, что чуточку портило тщательно выстроенную благолепную картину, непонятная черная визитка и особенно обстоятельства ее появления у Глебыча, а также некоторые ее подозрительные свойства, связанные с умением самостоятельно возникать то там, то сям. В общем, бодрясь по возможности, Глебыч сварганил себе легкий завтрак, сживал его, пересчитал содержимое бумажника и заначки, покумекал малость, отделил некоторую сумму и отправился на Семеновскую покупать музыкальный центр. Спешить Глебыч не стал. Неторопливо обошел 3 магазина, поизучал модели, прикинул цены и, наконец, остановился на компактном Самсунге исключительно потому, что тот понимал MP3-диски, составлявшие немалую часть его фонотеки, и стоил меньше 300 баксов. Остальные модели с MP3 тянули больше 400. Продавец Глебычу не то чтобы не понравился. Вроде и не тормозил особо, и на вопросы ответил довольно внятно, но как-то без огонька, без радушия, будто бы нехотя, с презрением. Также нехотя выписал квитанцию. Глебыч пошел оплачивать. Потом ему продемонстрировали работоспособность, шмякнули штамп на гарантийный талон, упаковали все корейское добро и положенные к нему причиндалы, и отправился он домой в смешанных чувствах. Смешанных, потому что центр стоил 8338 в рублях, а продавец на квитанции написал 3838. И Глебыч это заметил в первую же секунду. Но смолчал. Сам толком не понимая, почему. Полагал, ошибка быстро выяснится, он спокойно доплатит недостающие 4500, когда уже вышел за двери магазина и прошел 20 метров, запнулся было, едва не поддался порыву пойти и честно заплатить. Но потом подумал, а какого продавец этот чем-то недовольный? Это его продавца работа, в конце концов, быть внимательным. Глебыч вовсе не обязан следить за его работой и указывать на ошибки. Ошибся, сам и виноват. И пошел Глебыч домой, не оборачиваясь и не замедляя шага. Но червячок его все-таки грыз. Ведь, в принципе, Глебыч был человеком честным. Даже мусор бросал только в урны, потому что хотел видеть родной город чистым и незагаженным, хотя вместе с тем прекрасно понимал. Его души прекрасные порывы, многомиллионные Москве совершенно до лампочки, и чище она от принципов Глебыча не станет ни на йоту. Вдобавок неправедным путем сэкономленные почти 1500 баксов позволяли без напряжения приобрести взлелеянный в мечтах новый монитор прямо сейчас. Или точнее уже завтра, потому что Баклужину нужно было звонить с утра. Его иного сына-железячника, кои последнее время трудился в одной из бесчисленных гнездящихся на ВДНХ компьютерных фирм, можно было запречь на покупку только до 10 часов или вечером. Пользоваться мобильником или служебным телефоном в личных целях на упомянутой фирме сотрудникам почему-то категорически возбранялось. В общем, Глебыч возился потихоньку со свежекупленным центром, подключал все, устанавливал, читал руководство,
знакомился с управлением и возможностями, дивился непривычным функциям, учился программировать воспроизведение, манипулируя многочисленными кнопочками, проверял, читает ли этот хваленый Samsung RV-диски. Незаметно для себя он увлекся и думать забыл о некрасивом своем поступке в магазине. Вечер тоже пролетел незаметно. Интернет, материал для очередной статьи, звонок Севе Баклужину и разговор с его сыном о завтрашней покупке, вполне успешный и многообещающий разговор, ужин, чай, телевизор, заведенный на 10 будильник, сон. Утро тоже прошло как по накатанному. Вчерашний червячок уснул только однажды, когда Глебыч снова отсчитывал деньги, но вскоре шевелиться перестал и затих. Скорее всего, окончательно и бесповоротно. Глебыч добежал до метро, купил свежий «Спортэкспресс», в который поспешил уткнуться в вагоне. До Моросейки, а там на Китай-город с подъемом, подумал он, и погрузился в перипетии очередного тура российского чемпионата, в этом году обещавшего довольно занятную интригу. От газеты Глебыч оторвался только после того, как двери на Курской захлопнулись, и диктор поведал, что до следующая площадь революции. «Что такое?» – удивленно пробормотал Глебыч, поднимая голову. «Че, на Моросейке остановки нет?» Поезд с грохотом втянулся в тоннель. Сосед поглядел на Глебыча, как на больного, и демонстративно отвернулся. А Глебыч скосил глаза на схему, который стоял боком. Потом медленно повернулся к ней лицом, чувствуя, как в груди разрастается неприятная пустота. Он увидел хорошо знакомый вариант схемы. Без станции «Моросейка». Тот, с которым соседствовал всю сознательную жизнь, за исключением вчерашнего дня. До площади революции Глебыч доехал как в тумане. Вышел растерянный и обескураженный, не зная, куда идти и что думать. Вышедшие вместе с ним пассажиры торопливо рассасывались с платформы кто куда. Лишь когда платформа ненадолго опустела, Глебыч заметил его. Высокого подтянутого парня в джинсах и кожаной куртке, пристально глядящего прямо на Глебыча. Он стоял, привалившись плечом к скульптуре матроса с наганом. Почему-то внимание Глебыча на миг сфокусировалось именно на этом нагане с отполированным до блеска стволом. Вся скульптура была темная от времени, а ствол нагана блестел. Когда взгляды Глебыча и парня встретились, тот шагнул навстречу, раз, другой, и подошел вплотную. Первое, что бросилось Глебычу в глаза, черный бэдж с золоченой надписью «Гений подземки, Москва». Только линия была указана Калужско-Рижская. Та самая, на которую теперь с родимой Арбатско-Покровской напрямую не пересесть. Знакомая визитка была вставлена в пластиковую оболочку с булавкой наподобие тех, что носят сотрудники солидных фирм или настырные тетки-посредницы у измайловских гостиниц. И носил ее парень так, будто это был не бэдж с визиткой, а по меньшей мере орден славы или медаль Героя России. Глебыч несмело прижал руку к нагрудному карману, где лежали его паспорт и визитка. Его, по всей видимости, орден. Прижал и также несмело поднял глаза. Парень глядел на него сверху вниз, в упор, пристально и вместе с тем укоризненно, даже презрительно. Долго глядел. Странно, но окружающие совершенно не обращали внимания на достаточно необычно ведущую себя парочку в самом центре платформы, словно Глебыча с парнем окутывала вуаль невидимости. Парень шевельнулся, прищурил один глаз, то ли устало, то ли разочарованно, то ли и то, и другое вместе. «Эх ты!» — процедил он негромко. «А я уж было подумал...» А потом повернулся и пошел прочь, туда, где останавливается головной вагон. Люди невольно уступали ему дорогу. Где-то там, у выпуклого зеркала или даже дальше, гений подземки с Калужско-Рижской линии словно бы растворился, исчез без следа, и Глебыч почему-то этому ничуть не удивился. Только спустя долгую минуту он проглотил неприятный комок в горле и медленно-медленно отнял руку от кармана.
и тоже пошел на противоположную платформу. И люди расступались перед ним.

0: Часть вторая. Почти нереалистическая. Гений подземки. От наземного вестибюля Семеновской до магазина бытовой техники Глебыч несся так, словно опаздывал на самолет. Лишь в магазине он поумерил пыл, попытался придать себе вид естественный и солидный, и, стараясь ступать твердо и независимо, направился к отделу, где покупал вчера злополучный Samsung. Там Глебыч некоторое время озирался в поисках вчерашнего неприятного продавца, но того нигде не было видно. Зато миловидная девчушка в униформе моментально оказалась рядом.
1: «Добрый день. Вам чем-нибудь помочь?»
0: Глебыч взглянул на ее простую и неискусственную улыбку и внезапно успокоился. Разом. Судя по бэджу, девушку звали Машей, и работала она менеджером отдела. «Да, помогите, пожалуйста». У Глебыча даже голос не дрожал, чего он втайне опасался. «Видите ли, в чем дело? Я вчера купил у вас музыкальный центр, и мне, по-моему, неправильно указали цену. Я заплатил на 4500 меньше».
1: «А, я понимаю, о чем вы говорите. Samsung модели?»
0: «Да, Samsung», — перебил Глебыч, потому что номер модели, откровенно говоря, не запомнил. «У вас есть продавец, парень такой неторопливый».
1: «Уже нет», — сообщила девушка с некоторым сожалением. «Он уволен».
0: «Уволен?» — упавшим голосом повторил Глебыч. Такого поворота он совершенно не ожидал. Хотел просто доплатить деньги, чтобы парню не нагорело из-за этого злосчастного центра, и вдруг уволен.
1: «Да, уволен. Внимательным обязан быть продавец, а не клиент. Это ошибка продавца, не ваша. И деньги уже высчитаны из его зарплаты, так что вам не нужно ничего доплачивать. Спасибо, что пришли. Может быть, еще что-нибудь купите?»
0: Глебыч низко опустил голову, чтобы Маша не увидела его растерянного лица. «Нет, наверное, не сейчас».
1: «Приходите еще».
0: Девушка улыбнулась. Глебыч видел это, даже уставившись в пол. Все-таки это не была дежурная улыбка. Наверное, Маше действительно нравилось работать в большом магазине и беспрерывно разговаривать с новыми людьми. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На следующий день после все изменившей встречи в метро позвонил сыну Лисевке Баклужину и довольно развязно поинтересовался, будет Глебыч покупать монитор или где? «Не буду», — тихо, но твердо ответил Глебыч. «Извини, не получается. И что вчера не пришел, не перезвонил, извини». Голос Баклужина-младшего стал серьезнее. «Дядя Олег, случилось что?» «Случилось, Максим. Но я сам справлюсь. До свидания. Извини еще раз». Целую неделю Глебыч был угрюм, мрачен и нелюдим. Хорошо, что в редакции не нашлось работы, которая требовала бы его непосредственного присутствия. Глебыч писал статьи дома и отсылал их электронной почтой. На улицу он выходил всего дважды, оба раза в магазин напротив подъезда за продуктами. Глебыч много думал о произошедшем. Неужели между появлением и исчезновением станции «Моросейка» и его поступками существует какая-то мистическая связь? Бред ведь, сказки, небывальщина, фантастика. Но если вспомнить слова того парня, гения Калужско-Рижской, Глебыч глядел на черную визитку, которую, по его примеру, вставил в бэдж, оставшийся с прошедшего киносеминара, поверх листка со своей фамилией и названием журнала. Он знал, что когда выйдет из дома и направится к метро, приколет бэдж к свитеру. Почему-то Глебычу хотелось, чтобы гений Калужско-Рижской не думал о нем плохо.

0: Через неделю все-таки пришлось выходить из дому дальше магазина и ехать на церемонию вручения очередных премий за очередные заслуги. Глебыч частенько бывал на подобных мероприятиях. Узкий, замкнутый мирок профессионалов в какой-либо области, украшенная сцена, конферансье, речь, приз, вручение, жиденькие аплодисменты, полняющиеся завистью глаза в зале, потом фуршет, бутерброды, водка, пьяные разборки и блевотина по углам. Бомонд, чтоб его! Подобные мероприятия Глебыч не любил, но регулярно посещал по профессиональной надобности. Представители десятков замкнутых мирков уже несколько лет как здоровались с ним. Примелькался, видимо. Сегодня ехать предстояло на Таганку, в ресторан «Семь пятниц». «Надеюсь, никакой гадости я за последнее время не совершил», — мрачно думал Глебыч, ныряя под мост окружной железки. «И станция «Измайловский парк» никуда не делась. Равно как и Таганская радиальная». «Измайловский парк» обнаружился на месте. И наземные вестибюли, и все остальное. Бэдж с визиткой, конечно же, был загодя приколот к свитеру. Держа в руке карточку, Глебыч подошел к крайнему левому турникету рядом с будочкой бабули дежурной. Не успел он сунуть карточку в щель, как на турникете зажегся зеленый глазок. Глебыч насупился. «Ну вот, опять халява. Не пойду, заплачу как положено», — подумал он сердито. Но бабуля вдруг обратила к нему широкое румяное лицо и приветливо улыбнулась, что работникам общественных мест, в общем-то, и не свойственно.
1: «Проходите, проходите! Вам можно! И о карточках можете забыть, пока вы наш гений!»
0: Глебыч с сомнением поглядел на нее и вдруг понял. Ему действительно можно. Более того, нужно. Он кивнул бабуле и смело вошел на станцию. Что-то изменилось. Звуки. Они стали объемнее, четче, выпуклее. И их стало больше. Глебыч слышал, как поскрипывают металлические конструкции над лестницами, как звучат шаги каждого из пассажиров, как урчит и щелкает позади электронная и механическая начинка турникетов, как шорохом падают в урны использованные карточки. В зале вроде бы стало светлее, чем обычно. Бронзовая Зоя Космодемьянская определенно улыбалась Глебычу, как своему. Глебыч чувствовал, что на левой стене, ближе к центру зала, вот-вот отвалится одна из мраморных плиток, и что у зеркала в конце платформы помутнели верхние уголки, и что одна из лампочек среднего пути внизу под контактным рельсом не горит. Ощущения были очень странные и вместе с тем очень естественные. Нужно было просто к ним привыкнуть. С Измайловской как раз прибыл поезд. Глебыч наладился было в переднюю дверь переднего вагона, но тут из кабины выглянул машинист. «О!» — сказал он. «Привет! Заходи!» Глебыч нерешительно замялся. «Это ж вроде запрещено». «Пассажирам запрещено», — подтвердил машинист со смешком. «Ну не тебе же!» Он протянул руку. «Я Петро! Заходи давай!» Глебыч на мгновение зажмурился, а затем вошел в кабину поезда метро. Впервые в жизни. Поздоровался с помощником машиниста, с нескрываемым любопытством обозрел приборы и органы управления. Выглядели они загадочно. «Интересно», — подумал Глебыч. «По идее, мне придется во всем этом разобраться». Вид несущегося навстречу тоннеля, освещенного фарами поезда, был незабываем. Ехать в кабине поезда метро совсем не то, что ехать просто в вагоне. А еще Глебыч понял, что в ближайшее время его ждет немало открытий. Удивительных и волшебных.

0: И действительно, в отношении метро жизнь Глебыча переменилась кардинально. Теперь он мог переходить со станции на станцию в любое время, даже если уже час ночи и приход закрыт. Любой турникет безропотно пропускал его без всяких карточек или проездных. Милиционеры ему козыряли, машинисты здоровались, техники подмигивали и иногда затаскивали в таинственные помещения за дверями со строгими табличками «Служебный вход» и «Посторонним вход воспрещен». Пили техники в основном спирт. Если перед эскалаторами собиралась внушительная толпа и хотя бы один из эскалаторов стоял, для Глебыча, не задумываясь, запускали его, и ни единый умник не норовил последовать за Глебычем. Однажды Глебыч пережил форменное потрясение. Он обнаружил, что может сесть в вагон через закрытые двери, равно как и покинуть он и вагон. И ни один из пассажиров не обращает на это внимания. Ни один! Под Новый год Глебыч во второй раз встретил коллег. Правда, не понял, с каких они веток. Но других гениев он теперь узнавал безошибочно. Чувствовал визитку. Нутром, селезенкой, седьмым или восьмым чувством. У встреченных, к примеру, визитки оказались в карманах. У одного лысоватого и хлыщеватого мужичонки с острым лицом и бегающими глазами во внутреннем кармане пиджака. У второго, тучного кучерявого херувима, в кармане необъятные куртки. Глебыч столкнулся с ними на автозаводской, выйдя из поезда.
1: «О, смотри, наш маросейский герой!» — сказал хлыщ насмешливо, подталкивая соседа локтем.
0: Глебыч застыл, глядя на них. Он не знал, что сказать и как поздороваться. Банально растерялся. Херувим почему-то обидно заржал. Хлыщ тоже усмехнулся как-то недобро и хищно. А потом оба, ни слова ни больше не говоря, уселись в вагон, и поезд тронулся. Глебыч некоторое время неподвижно стоял, глядя на убегающие во тьму габаритные огни. Люди старательно обходили его. «Черт», — подумал Глебыч вскоре, — «все-таки я ничегошеньки не понимаю в этой игре. Надо искать гения Калужской. По-моему, нужно поговорить с ним, а не с этим». И он стал искать. Часами бесцельно кружить по метро, пересаживаясь со станции на станцию безо всякой системы. В этом Глебыч неожиданно для себя стал находить еще большее удовольствие, чем раньше. Он ведь всегда любил метро. И московское, и киевское, и даже питерское, хотя Питер как город недолюбливал. Поиски не привели ни к чему. Всю зиму и почти всю весну Глебыч жил надеждой навстречу, но ни с кем из гениев так и не столкнулся. Он продолжал поиски и боялся только одного, что его сознательно избегают. А вскоре произошло то, что рано или поздно происходит со всеми. У Глебыча умерла мама. Ей было уже 83 года. Невзирая на возраст, Виктория Ильинична до последних дней оставалась бодрой и деятельной старушкой. С поправкой на возраст, конечно. В магазины ходила сама, готовила сама. В общем, никого и ничем не обременяла. Глебыч, наверное, внутренне давно был готов к смерти мамы, потому что ощутил лишь стылую пустоту и тихую горечь. Сестра, видимо, испытывала тоже, потому что никаких истерик и криков на похоронах не случилось. Только слезы и нескрываемая печаль. Печаль по человеку, прожившему большую и правильную жизнь, и ушедшему только потому, что все мы рано или поздно уходим. Несколько дней после похорон Глебыч ходил подавленный. Он вдруг поймал себя на мысли, что последние годы очень редко виделся с мамой. Изредка забегал подкинуть деньжат к ее скудной пенсии, о семье не рассказывал, да и нечего было рассказывать. На вопросы отвечал односложно и торопился бежать дальше. Дела. Виктория Ильинична так и не дождалась невестки и внуков от непутевого сына-одиночки. Хорошо, хоть у сестры семья вполне сложилась. Молодчина, муж, четверо детей. На 10-й день после смерти Виктории Ильиничны позвонила сестра. Позвонила прийти в мамину квартиру. Глебыч догадывался, зачем. Он прекрасно знал текст завещания. Все пополам. Сбережений у родителей никаких не было, стало быть, речь шла только об имуществе. О двухкомнатной квартире в Кунцево и нехитром ее убранстве. Глебыч ехал в Кунцево, не замечая ничего вокруг. Глядел невидящими глазами в пустоту и заранее обдумывал, что скажет сестре. Ни к чему этот мещанский дележ. У сестры четверо детей. Живут в неплохой трешке на Нагатинской, но шесть человек для трехкомнатной квартиры все же слишком. Тем более старшие девки-близняшки здоровенные уже, вымахали выше Глебыча. Стройные, длинноногие и, что приятно, не без масла в голове. Оканчивают школу или, как это теперь у них называется, колледж. А поступать навострились не куда-нибудь, а в МГИМО. А на другой чаше весов Глебыч. Старый пень-одиночка. На плеше сороковник, за душой ничего путного. Ну, несколько сотен статей. Ну, десяток убойных репортажей. Своим гармом заработанная квартирка. Двухкомнатной совестно назвать. Типичная однушка с дополнительной стеной-перегородкой. И ванна сидячая. В общем, холостяцкая берлога. Стены в разводах и драный линолеум на балконе. Нечего тут обсуждать, подвел черту под недолгими раздумьями Глебыч. Пусть Светка мамину квартиру продает или разменивает свою и мамину на большую. Им нужнее, как ни крути. А я перебьюсь. Это решение зрело в Глебыче давно. Лишь сейчас он осмелился оформить его в слова, пусть даже произнесенные только мысленно. Впрочем, через какой-нибудь час он скажет их вслух и никогда не пожалеет об этом. А из вещей попросит только старинный письменный стол, любимое папино кресло и книги. И все. Отцовские часы и бритва уже лет 15 как хранились у Глебыча. Теперь кресло, стол, вот и вся овеществленная память. А еще надо будет как-нибудь зайти к сестре с гостинцами для младшеньких, с бутылкой, и посвятить вечер просмотру фотографий. Начиная с самых старых, пожелтевших от времени, с трогательными надписями на обороте. Погруженный в себя, Глебыч доехал до Кунцевской и так и не заметил, что на схеме метро Арбатско-Покровская линия стала длиннее. После Щелковской значилась станция Гальянова. Не заметил. Не до того ему было сейчас.

0: В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». В этой части нашей программы окончание рассказа Владимира Васильева «Скромный гений подземки». Телефонный звонок выдернул Глебыча из похмельного утреннего сна. Вчера со Светкой и ее мужем все обговорили. Глебыч своего решения не изменил. Сестра расплакалась. В общем, пообщались еще немного, а потом выпили. Память. Совсем немного. Но Глебыч от чего-то захмелел. Не слишком, но дома достало сил только раздеться и, примостив у койки запасенную бутылку минералки, тихо отключиться. Наверное, это действительно были опустошение и усталость, а не опьянение. «Алло», — сказал Глебыч в трубку и закашлялся. «Поздравляю», — донеслось в ответ. «Все-таки я был прав, что не списал тебя со счетов». «Секундочку», — сдавленно всхрипнул Глебыч, отложил трубку и потянулся к минералке. Только с наслаждением, выпив граммов 300, он смог заставить себя оторваться от горлышка. «Алло? Кто это? С кем... с чем поздравляете? Я не понял». Собеседник тихо засмеялся. «Мы встречались в метро, коллега. Я гений Калужско-Рижской. Полагаю, нам следует встретиться и поговорить. Ты в самом деле новичок и в самом деле ничего еще не соображаешь». Сон и тяжесть в голове безвозвратно унеслись прочь, словно последний поезд во втором часу ночи с конечной станции.
1: «Встретиться? Как, конечно, где?»
0: Гений Калужской фыркнул и рассмеялся. «Что значит где? Разумеется, в метро».
1: «На какой станции?»
0: «На новой, недалеко от тебя. Ты поймешь, только на схему взгляни повнимательнее. Выезжай, я там буду минут через 20». Следом из телефона донеслись короткие гудки. Глебыч озадаченно отнял трубку от уха. А мгновение спустя до него дошло. Он кинулся к компьютеру, пока дозванивался до провайдера и входил в сеть, нетерпеливо притопывал ногой. А еще минуты позже, разглядывая свежую схему с метро РУ, догадался, куда ехать. На станцию Гальянова, конечную Арбатско-Покровской ветки. Открытую, как утверждала информашка с сайта, в 65-м, через 2 года после Щелковской. Выходы со станции располагались в районе Хабаровской, Уссурийской и Алтайской улиц. До входа в метро Глебыч домчался в рекордные 7 минут. Поезд почему-то еле-еле полз, а возможно, Глебычу это только казалось. Но так или иначе проехали Измайловскую, Первомайскую. На Щелковской никого не попросили из вагона. Этот перегон казался бесконечным. Но закончился и он. Приехали в Гальяново. Глебыч жадно заозирался. Внешне станция выглядела как большинство открытых в 60-е. Хрущевский аскетизм, отсутствие дорогих отделочных материалов. Типичная сороконожка. 2 ряда колонн поддерживают свод. Кафель на стенах и колоннах. Ни тебе мрамора, ни тебе гранита. Зато домкада рукой подать. Глебычу всегда казалось, лучше уж такая станция метро рядом с домом, чем никакой. Он отошел от поезда в центр зала и огляделся. Пассажиры 2 потоками спешили к выходам в торцах станции. Меньше чем через минуту Глебыч остался в центре один. «Наверное, — подумал он, — гений Калужской еще не приехал». Но не успел Глебыч додумать, как из-за колонны показался тот самый парень, виденный когда-то на площади Революции. Одет он был снова в джинсы и кожаную куртку. На этот раз Глебыч отметил еще и высокие ботинки на рифленой подошве. Парень приблизился и протянул руку. «Привет, меня зовут Костя». «Глебыч», — представился Глебыч. «А имя?» «Вообще-то Олег, но все зовут Глебычем. Я привык». «Ладно, Глебыч так Глебыч». Станция постепенно заполнялась пассажирами, ожидающими поезда в сторону Щелковской. Тот факт, что мимо гения в подземке все проходили словно мимо пустого места, Глебыча уже давно не удивлял. «Ты действительно человек?» — со странной интонацией спросил Костя. Глебыч слегка удивился. А кем он еще может быть? Но все же решил, что просто не понимает какой-нибудь важной мелочи, и переспросил. «В каком смысле?» прямом, не меняя интонации, ответил Костя. В самом прямом. Кем ты был до того, как завладел визиткой? Журналистом, пожал плечами Глебыч. Я и сейчас журналист. То есть, подытожил Костя, обычным человеком. Ну да. Невероятно, покачал головой Костя. Такого еще не случалось. Наверное, Глебыч поглядел на собеседника так жалобно, что тот поверил. Поверил и стал объяснять. Мы не люди, Глебыч. Мы духи. Духи метро. Гении новой стихии. Духи, джинны, гении, элементали. Люди придумали нам много названий. Когда-то мы властвовали лишь четырьмя природными стихиями. Огнем, водой, воздухом и землей. Вы, люди, сумели создать новые стихии. Такие, например, как метро комбинаторные. Какая-то часть духов стала осваивать их, в основном молодежь. Мы, гении московской подземки, потомки этих первопроходцев. Наверное, у Глебыча сделалось нехорошее лицо. Он был человеком сугубо рациональным. В летающие тарелочки, лохнесское чудовище и прочий экзорцизм не верил ни грамма. Поэтому слова Кости не мог воспринять вот так сходу. Невзирая на то, что сам умел проходить сквозь сомкнутые двери вагонов или перепрыгивать из вагона в вагон прямо на ходу. «Тебе ли не верить?» — усмехнулся Костя. И взлетел. Просто естественно взмыл под свод станции, а потом нырнул внутрь колонны. Несколько секунд, и он медленно всплыл из-под платформы, снова уравнявшись с Глебычем. «Собственно, ты ведь тоже все это умеешь?» «Да», — пробормотал Глебыч. «Глупо. Но ты ведь сам сказал, что я всего лишь человек. Мне трудно поверить в подобное». «А ты не верь», — пожал плечами Костя. «Просто прими. Законы стихии непостижимы, однако это не мешает им быть незыблемыми». «Ладно». Глебыч вздохнул и нахмурился. «Лучше расскажи, что за чудеса с возникающими и пропадающими станциями?» «Погоди», — остановил его Костя. «Сначала объясни, как к тебе попала визитка. Обычно гений может стать хозяином линии, только победив прежнего хозяина. Я не верю, что Маркуса победил простой человек». «Не помню». Глебыч виновато развел руками. «Точнее, не знаю. Я однажды заснул в метро. А когда пришел домой, в кармане нашлась эта визитка». Костя несколько долгих секунд пристально глядел Глебычу в глаза. Потом недоверчиво покачал головой. «Не понимаю. По-моему, это невозможно. Куда подевался Маркус? Может быть, он сам отдал тебе визитку?» «Не помню», — беспомощно развел руками Глебыч. «Может быть». «Да». Костя громко щелкнул пальцами. «Ладно, тогда слушай. Суть вот в чем. Метро, как и всякая стихия, непостоянно. Его облик напрямую зависит от нас, гениев подземки. В особенности от хозяев линий. Линий реально существующих или иреально существующих. Полной карты, я так понимаю, у тебя нет». Глебыч отрицательно замотал головой. «Вот, гляди». Костя показал Глебычу глянцевый лист плотной бумаги, возможно, пластика. На листе была изображена сложнейшая схема, состоящая из пересекающихся разноцветных линий и точек станции с названиями. Центром этой схемы служила хорошо знакомая Глебычу схема московского метрополитена. Незнакомые компоненты были обозначены контурами, как строящиеся. «Это полная схема нашей стихии. Частично она существует реально. Это то, что могут видеть люди и чем они могут пользоваться как транспортным средством. Остальное и реальная часть. Во власти хозяев линий перемещать отдельные станции или линии целиком из реальности в реальность и наоборот. Но сделать и то, и другое довольно сложно. Причем перенос из реальности в реальность десятки раз сложнее, чем в обратном направлении. К сожалению, в Москве большинство хозяев линий большие, как бы это сказать помягче. Нехорошие они духи, короче. Лишь некоторые, такие как я или гений Серпуховской линии, пытаются увеличить реальную составляющую стихии. Большинству просто наплевать. Живут как хотят. Самые замшелые, вроде гениев Солнцевской или Митина-Бутовской, перетащили свои линии в реальность целиком. «Знаешь», — перебил Костю Глебыч, «а я как-то встретил двоих гениев на Автозаводской. Один костлявый такой, как вобла, а второй жирный на Херувима похож». «А-а-а!» Костя брезгливо поморщился. «Как же, балласт. Сухой — это Герман с Сокольнической линии. Что с Воробьевыми горами было, сам знаешь. А Херувим вообще мурлом-мурлом. Хозяин Среднего кольца. Тебя оно известно под именем Каховская линия. Тьфу, линия! Три станции и два перегона. Сказать стыдно. Кстати, перегон улица Подбельского-Черкизовская Герман у нашего Херувима лет 10 назад в карты выиграл». «Неужели все так безнадежно?» — тихо спросил Глебыч. «Получается, в Москве метро скоро исчезнет совсем?» «Не думаю», — покачал головой Костя. «Я, например, сделаю все, чтобы этого не позволить. И я не одинок, можешь не сомневаться. Именно поэтому я страшно обрадовался, когда ты вытащил из Реала Моросейку. Поверь, вытащить из Реала станцию внутри Малой Кольцевой — это силище неимоверное. Последние, если я не ошибаюсь, вернули Горьковскую, которая нынче Тверская. В общем, когда вернулась

меня напрямую зависит существование Арбатско-Покровской? От моих поступков? От того, веду я себя как скотина или как человек?» Костик невесело улыбнулся. «Если бы все было так просто. Сунул бомжу 100 баксов, конечная станция. Вынул мальчонку из-под поезда, станция Моросейка. Увы, не от поступков все зависит. А от того же, от чего зависят сами поступки. От помыслов, от устремлений. Проход из Ириала нельзя купить подачкой. Его можно только выстрадать. По-честному. Искренне». Глебыч некоторое время молчал. «Прости меня, Костя. За Моросейку. Я ее верну. Обязательно верну, вот увидишь». «Верю», — серьезно отозвался гений Калужской. «Во, поезд подходит. Поехали, я тебя с нашими познакомлю. Бранс, Серпуховской, Вернон, Борька. Отличные ребята». «Поехали», — загорелся Глебыч и направился к поезду. Прямо сквозь облицованную плиткой колонну. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Скажи, Костя», — обратился он к духу подземки через несколько секунд, «а если мы, скажем, напьемся по поводу возвращения Остоженки, Якимамки или той же Моросейки, это будет плохо? Мы не навредим нашей стихии в реальности?» «Если ничего дурного не натворим, не навредим». «Тогда давай так и сделаем, а? В смысле, напьемся, кто бы первым свою станцию не вернул». «А давай!» – залихватски махнул рукой Костя. Бран, Вернон и Борис и вправду оказались мировыми ребятами, невзирая что духи. Глебыч влился в их компанию легко и естественно, как встает на свое место недостающая деталька пазла. И они напились. Правда, раньше, чем собирались. Весной 2003-го, когда на Арбатско-Покровской линии открылась станция «Парк Победы». За 3 года до возвращения Якиманки, за 5 до Остоженки и Российской, и за 9 до второго на памяти Глебыча пришествия из Ириала станции «Моросейка».

0: Вы слушали рассказ Владимира Васильева «Скромные гении подземки». Сегодняшний эфир, посвященный сказочному народцу, продолжает рассказ Дэвида Брина «Этот огненный взгляд».
1: Так вы хотите поговорить о летающих тарелках?
2: Этого-то я и боялся.
1: Черт возьми, ведь такое случается всякий раз, когда мне выкручивают руки и заставляют нянчиться с вами, полуночниками. Языкастый Ларри тем временем прохлаждается в Бимене, потому что ему, видите ли, очень нужно отдохнуть. По идее, я должен в течение 2 недель отвечать на звонки по поводу астрономии и дальнего космоса. Знаете, кометы там разные, черные дыры. Но, похоже, в первую ночь нам просто необходимо поговорить об этих НЛО.
3: Не стоит так волноваться, сэр.
1: Да, я тот самый ученый сухарь, который сидит в башне из слоновой кости. Да, собираюсь душить все проявления нетрадиционного мышления. Как скажешь, приятель. Если честно, я тоже мечтал о контакте с инопланетной формой жизни. Да, я и сейчас участвую в программе... Вот именно, поиск внеземного разума, сети. Нет, это совсем не то же самое, что гоняться за НЛО. Лично я не верю, что Землю посещали хоть сколько-нибудь разумные существа. Да, сэр. Полагаю, у вас целая гора подлинных случаев, да парочка личных встреч, угадал? Наслушался я таких историй несколько лет назад, когда некоторые из нас пытались изучать

0: странный феномен. На каждый случай уходили недели, и всегда оказывалось, что это либо метеозонд, либо самолет, либо шаровая молния. Ах, вот как. Нет уж, парень, я-то видел шаровую молнию. Очень хорошо рассмотрел. Шрам на носу и расплавленный бинокль могу предъявить в качестве доказательства. Так что не говори мне, что это миф вроде твоих дурацких летающих тарелок.
1: Нынешней ночью мы начали свой труд в Англии неподалеку от Эйвбери. С того, что принялись сплетать стебли желтой пшеницы в красивые ровные кольца. Это приятная работа, играть с лассой света над морем зерна. Круги получатся на славу. Люди увидят фотографии в утренних газетах и удивятся. Наша ослепительная эфирная лодка парит над нами, купаясь в добром сиянии Матери Луны. На гладкую поверхность корабля нанесено сверкающее покрытие, которое не позволяет глазу смертного задержаться на нем. Если нас увидят, это хорошо, но не слишком.
0: «Каждое кольцо должно быть безупречным», — объявляет Фир Фалькон. Пусть ученые болтают о естественном феномене. После этой работы у нас прибавится верующих.
1: В старину его титуловали бы королем. Но мы стремимся не отстать от меняющегося времени.
0: «Да, капитан!» — кричим мы и спешим продолжить начатое.
1: Наш слушатель взывает к нам со своего насеста.
0: «О нас говорят в земной радиопрограмме. Хотите послушать?»
1: Мы выражаем согласие веселыми возгласами. Хотя мы ненавидим земную технологию, она нередко работает на нас.
0: Теперь по поводу вашего второго вопроса, мистер. Так ли уж сильные энтузиасты НЛО отличаются от нас, астрономов, которые при помощи телескопов ищут во Вселенной признаки жизни? И те, и другие стараются обнаружить нечеловеческий разум, нечеловеческие идеи, что-то странное и удивительное. Но в вопросе о доказательствах мы расходимся. Наука учит, что нужно ожидать и даже требовать чего-то большего, чем страшные тайны. Какой прок в головоломке, если ее нельзя решить? Терпение — это замечательно, но я и впредь буду просить Вселенную, чтобы она имела смысл.
1: Юноша гонит машину быстрее, чем ему хотелось бы. Очертя голову, проскакивает в крутые повороты, чтобы произвести впечатление на девушку рядом с ним. Ему не нужно так спешить, она готова. Она уже все решила, когда вечер только начинался. Сейчас она смеется, изображая беспечность, в то время как дорожные столбы проносятся мимо, а ее сердце учащенно бьется. Автомобиль с откидным верхом карабкается в гору в опаловом свете луны. Голое колено девушки трется о руку парня, отвлекая его от механизмов управления. Он кашляет, борясь с импульсом, который куда древнее, чем его раса, и поворачивает руль. Как раз вовремя. У него были все шансы сверзиться с обрыва. Я чувствую их возбуждение. Он наполовину ослеплен желанием. Она сгорает от нетерпения. Они не замечают нашего приближения. В уединенном местечке за скалой он жмет на тормоза и оборачивается к ней. Она игриво отстраняет его, стремясь разжечь пламя страсти. Ее замысел понятен. Мы кружимся сзади, наслаждаясь образчиком столь простого и честного вожделения. Затем наша лодка перелетает через скалу, делает круг и оказывается прямо под ними. Мы включаем мигалки, чтобы корабль предстал во всей своей красе, и начинаем взлетать. Никто не поверит их рассказам. Но этой ночью будет засеяно не только человеческое семя.
0: Вот высказывание, которое нам подойдет. Отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. То, что проект Сети не зарегистрировал ни одного устойчивого сигнала с тех немногих звезд, на которые мы смотрим, не доказывает, что во Вселенной никто не живет. Да, конечно, то же самое относится и к НЛО, если вы настаиваете. Но Сети пытается найти источники радиоволн в обширной области космоса, поистине ищет иголку в стоге сена. Гораздо труднее объяснить, почему нет убедительных свидетельств присутствия на Земле летающих тарелок. В конце концов, это маленькая планета. Если чужие гадят здесь столько времени, как говорят некоторые, не смешно ли, что они до сих пор не потеряли ни одного бесспорного инопланетного артефакта, который мы могли бы исследовать? Ну, скажем, какой-нибудь марсианский эквивалент бутылки из-под Кока-Колы.
1: Мы летим над Восточной Канадой, осуществляя основное патрулирование. Создаем в случайно выбранных зданиях краткосрочные микроскопические сингулярности, которые проглатывают кошельки, ключи от машин, выполненные домашние задания. Тем временем некоторые из нас пробуют вторгаться в сны мужчин и женщин, кстати, последние более восприимчивы. Гриффин Лок слушает ток-шоу в качестве звукового фона для своей работы. Когда этот ученый тупица говорит об инопланетных артефактах, мы смеемся. Какая глупая мысль! Мы не делаем вещей ни из твердых, ни из упругих материалов. Бутылку из-под Кока-Колы ей в руках не держал. Даже те человеческие детеныши, которых мы похищаем, чтобы воспитать как своих собственных, чувствуют боль от скрытого тепла в стекле и металле, субстанциях, рожденных в огне. Люди построили свою гордую цивилизацию на подобных вещах. Но зачем, если у них есть мы? Может ли железо быть столь же заботливым? Мы имеем дело с другим теплом. Наше воспламеняет сердца.
2: Да-да. Для тех из вас, кто не читает Inquirer, поясняю. Этот мистер интересуется моим мнением по поводу одной из самых знаменитых историй, связанных с НЛО. О корабле, который, как предполагают, потерпел катастрофу в Нью-Мексико сразу после Второй мировой. Вот уж 40 лет, как его обломки тайно исследуются на базе ВВС в Дейтоне, так? И то сказать, разве от этой новости не забурлит кровь у честных граждан? Опять гадкое правительство скрывает от нас секреты.
1: Ну, допустим, у нас они есть. Остатки этого супер-пупер инопланетного разведчика с деформационным двигателем корабля с Билиберда на 11. Почему же тогда из Огайо не валят валом технологии, о которых можно сказать, что они из дальнего космоса? Я не имею в виду сканеры в супермаркетах. Их инопланетное происхождение вполне вероятно. Да ладно, разве наш платежный баланс был бы в таком состоянии, как сейчас, если бы... Ах, вот как! Все это было совершенно секретным. Хорошо. Но возникает второй вопрос. Кто же, по-вашему, аккуратно возился с обломками целых 4 десятилетия?
2: Правительственные инженеры?
3: Угу.
2: Ты вообще-то инженеров видел, приятель? Они не такие безликие зануды, как в идиотских фильмах про секретных агентов. По крайней мере, в большинстве своем. Они нормальные американцы, вроде нас с вами. У них есть жены, мужья, дети. Сколько же тысяч человек должно было работать с тем инопланетным кораблем с 1948-го? Представьте этих дуралеев на пенсии. Как они играют в гольф, копаются в гараже, тратят деньги в ротари-клубе и все это время подавляют в себе стремление выболтать сенсацию века?
1: Бросьте, дружище. Лучше оставим эту хреновину об ангаре 18 и вернемся к НЛО. Здесь, по крайней мере, есть о чем поспорить. Я страстно хочу спуститься вниз и продемонстрировать этому ученому из ток-шоу доказательства. Я заставлю свернуться молоко на его пороге и нашлю на него ночные кошмары. Я перекрою доступ к коммунальным услугам. Я ничего этого не сделаю. Не хотелось бы увидеть, как золотой корабль испарится, точно роса летним утром. Нас слишком мало, и Фир Фалькон велел, чтобы мы показывались только самым впечатлительным, чьи мозги все еще можно перестроить в старом духе. Я поднимаю взгляд на бесплодную, покрытую кратерами поверхность Луны. Наше убежище, приют изгнанников. Даже там они нашли нас, эти новые люди. Облачко эктоплазмы — вот все, что осталось от наших братьев, которые попробовали напугать настырных исследователей. Тогда мы получили жестокий урок. Убедились в том, что астронавты совсем не похожи на аргонавтов древности. Их глаза горят безумным огнем скептицизма, и никто не может предстать перед ними.
2: Это профессор Джо Перес. Сижу здесь вместо языкастого Ларри. Вы в эфире?
3: Да.
2: Вот как! Ну, друзья, похоже, наш следующий собеседник хочет поговорить о так называемых палеоконтактах. Согласен, промоем косточки этим богам и их чудесным колесницам. Говорят, они научили египтян строить пирамиды, и этого мало, черт побери. С их подачи мои собственные предки нацарапали на каменистом плато в Перу гигантские фигуры, чтобы космические корабли могли отыскать посадочные площадки, верно? Да, все это вполне правдоподобно, пока не спросишь «Зачем?». Ну зачем кому-то понадобились столь несуразные посадочные площадки, если была возможность получить кое-что получше? Открыли бы небольшой колледж, да объяснили нашим предкам, как использовать цемент. пара-тройка электронных классов, и мы смогли бы производить лампы накаливания и радары, чтобы сопровождать их тарелки через все препятствия, от дождя до стаи саранчи.
4: Что-что?
2: Они прилетали сюда, чтобы помочь нам. Ах, спасибо вам, огромные инопланетные боги! Спасибо, что не удосужились рассказать о смывных туалетах, о печатных станках, о демократии, о микробной природе болезней. Спасибо, что не вспомнили об экологии и позволили нам разрушить полпланеты, прежде чем мы, наконец, сообразили, куда катимся. Черт, да если бы нам кто-то показал, как делать обычные стеклянные линзы, мы справились бы с остальным. Скольких бед, какого вопиющего невежества избежали бы мы! Вы относите такие человеческие изобретения, как архитектура и поэзия, физика и милосердие насчет инопланетян?
4: Серьезно?
2: Что ж, полагаю, вы оскорбляете наших несчастных праматерей и праотцов, которые ползали в грязи, преодолевая суеверие и дикость, чтобы много веков спустя их потомки сумели очистить свои помыслы и взглянуть вселенной в глаза. Нет уж, дружище, если к нам и впрямь прилетали древние астронавты, мы ни черта им не должны.
4: Куда?
2: И тебя туда же, приятель! Да нет, забудь, с тобой я больше разговаривать не желаю. Можешь молиться на своих дурацких звездных богов, если хочешь. Следующий звонок, пожалуйста.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: Хотя мы с трудом понимаем, как оно работает, это их изобретение пришлось нам по душе. Радио похоже на походный костер, возле которого так хорошо слушать невероятные истории. Но сегодняшняя программа очень неприятна. Голос этого парня рассекает воздушные потоки. Он острее стекла, а жжется сильнее, чем железо. Голос спрашивает, почему мы не научили их ничему полезному, когда человечество пребывало во младенчестве? Неблагодарный паршивец. Что значат какие-то линзы по сравнению с тем, что мы когда-то дали людям? По сравнению с яркостью впечатлений, тайной, ужасом. Если внушить простому сельскому бедняку, что ночь продлится сотню лет, будет ли ему дело до обычной чумы и мора? Мы должны бороться с этим безумием, иначе новое мышление не позволит нам влиять на людей, и они научатся полностью обходиться без нас. Наш капитан чрезмерно осторожен. Я лечу в небольшой шлюпке и вижу одинокого путника на пустынной дороге. Мои огни ослепляют его. Я принимаюсь плести узор из воображаемых путешествий в далекие миры. Он жадно впивается в звездную карту, которую я ему показываю, и запоминает несколько банальностей, считая их секретами Вселенной. Необходимости в чем-то новом нет. Мы начали кормить своих верующих одной и той же пищей задолго до того, как появились эзотерические журналы, помогающие нам ее распространять. Когда я улетаю, в его глазах отражается поклонение. Сегодня хорошая ночь. Она полна старой магии. Как и всегда, я бросаю зеленому миру едва ли нужные ему загадки. Мы справимся с этой чумой, которая отнимает у людей их прирожденные права. Мы утолим их тайный голод. И наш тоже.
2: Нет, мэм, все хорошо. Можно говорить об НЛО и дальше. Вечер все равно пропал. Позвольте мне, однако, удивить вас. Как ученый, я не отвергаю принципиальную возможность существования НЛО. Есть призрачный шанс, что нечто странное все же имеет место. Может быть, и впрямь живут где-то непонятные создания, которые спускаются к нам, чтобы погрохотать дорожными указателями и вызвать падение напряжения в сети. Может быть, они похищают людей и катают их по космосу. Но тогда почему ни один из тех, кто клянется, что встречался с пришельцами, почему ни один из них до сих пор не предъявил нам ничего такого, что было бы безусловно истинным и чего земная наука пока еще не ведает?
5: Я присоединяюсь к главному кораблю, когда тот скользит по серебряной дорожке над планетой, которую мы когда-то называли домом. Теперь она принадлежит шумному, бойкому, стремящемуся к какой-то цели человечеству. Если бы они знали, что эту цель давали их предкам мы, и дадим опять, если они позволят.
4: Позволят?
5: Я стыжусь собственных мыслей. У червяков нет права позволять или не позволять. Были времена, когда люди не смели поднять свой взор и дрожали от страха.
1: Теперь поверхность ночной планеты сияет городскими огнями. Леса кишат туристами и натуралистами. Кажется, прошли века с тех пор, как мы получали весточки от наших кузенов из потаенных мест Земли, с гор и из глубоких озер. Возможно, они прячутся от современного человеческого взгляда или уже исчезли. Это заставляет меня задуматься. Найдется ли причина для того, чтобы люди снова стали нуждаться в нас?
2: Но есть и второе соображение касательно всех этих дел с НЛО. Оно даже лучше первого. Предположим, что некоторые из историй о контакте правдивы являются пробным шаром маленьких серебряных человечков из космических кораблей. Мое мнение, мы все еще можем управлять нашими отношениями с инопланетным разумом. Посмотрите, что они творят. Пикируют на грузовики, пугают скот на фермах, вытаптывают посевы, похищают людей, чтобы втыкать им в мозг иголки. Да разве разумные существа так поступают?
1: Я никогда еще не слышал такой трактовки. Возможно, кто-то из них на подсознательном уровне недоволен нашей работой. Но мы-то делаем ее ради собственного блага.
2: Хуже всего то, что если эти ребята из НЛО действительно существуют, они на контакт не пойдут. Что-что? Вы говорите, они боятся нас? Нас, едва добравшихся до нашей жалкой Луны и уже не пытающихся повторить это? По-вашему, именно мы наводим страх на звездных пришельцев? Ну, конечно. А я, например, просто в ужасе от черепашек в зоопарке.
1: Но мы и вправду боимся вас, ученые ты голова. Ваши представления искажены. Я научил бы тебя. Однако стоит мне только попытаться, как ты сожжешь меня там, где увидишь.
2: Давайте рассуждать, мистер. Проведем эксперимент. Вы ведь считаете, что инопланетяне большие умницы, верно? Если так, можно допустить, что они сейчас слышат мои слова. И не просто слышат, но и понимают, поскольку подобные ловкачи наверняка уже в совершенстве владеют нашим языком, не правда ли? Прекрасно. Тогда я ненадолго забуду о земной аудитории и обращусь к небесным слушателям. Привет вам, маленькие зеленые человечки, ловящие мой голос в своих диковинных кораблях! Я собираюсь бросить вам вызов! Вылезайте из летающих тарелок, потому что я намерен рассказать, где найти наиболее квалифицированных людей на планете по части первого контакта со звездными пришельцами. Это люди, у которых есть все нужные знания, репутация, связи в правительстве и которые вдобавок всю жизнь мечтали пообщаться с другими формами жизни. Готовы? Хорошо. Прежде всего я хочу, чтобы вы позвонили во Всемирный космический фонд Пасадена, штат Калифорния. Вы узнаете их номер в справочной, с которой можно связаться при помощи любого из наших спутников. Вы ведь достаточно образованы, чтобы с этим справиться. Наши технологии просто детская игрушка, верно? Ну, я подскажу. Код 1818, а номер справочной 555-1212. Этот фонд наряду с планетарным обществом финансирует наиболее перспективные исследования в рамках программы SETI. И именно тогда, когда по милости нескольких сенаторов-популистов все федеральное финансирование программы прекращено. Исследователи слушают небо в ожидании сигнала от далекой инопланетной цивилизации. Кстати, обычно им не нравится, когда их работа ассоциируется с НЛО. Впрочем, они немедленно бросят все дела, если вы докажете, что действительно существуете.
6: Это очень важно доказать.
2: Так что тем землянам, которые меня сейчас слышат, не стоит беспокоить этих добрых людей, если только вы не хотите присоединиться к фонду и помочь ему. К сожалению, наверняка найдутся придурки, которые все равно будут звонить, поскольку им кажется, что это очень умно и оригинально выдавать себя за инопланетянина. А раз так, вот вам вторая часть моего плана.
6: Я хочу, чтобы вы, серебряные человечки, позвонив, назвали себя, а потом кратко описали сотрудникам фонда, что именно вы продемонстрируете в небе. Завтра.
2: Ваши штучки должны быть видны из Пасадены, штат Калифорния, в 10 утра и иметь явно инопланетное происхождение. К примеру, вы можете сделать один из лунных кратеров пурпурным или придумать что-нибудь столь же безвкусное. Если вы сумеете выдать нечто воистину чуждое, можете не сомневаться, что на следующий день мы будем с нетерпением ждать вашего второго звонка.
1: Какая наглость! Еще ни один из этих безумных людишек не обращался к нам с подобной развязностью. Наш гнев сказывается на работе. Половина стада гибнет, а другая половина в страшной панике. Наконец, Ферфалькон приказывает остановиться. Мы смотрим вниз на результат наших усилий. Фермер, которому принадлежало стадо, не испугается, но разъярится. Будь ты проклят, человек логики, человек науки. Случись это, когда мы были в силе, мы снесли бы башни, откуда идет твой голос. Твои спутники полетели бы вниз, как падающие звезды, и, конечно, мы заставили бы тебя умолкнуть. Но такова уж наша природа. Слушать, что о нас говорят другие. Такой она была всегда. Такой она и останется, пока существует наш вид.
2: Вот вам мой вызов, человечки с платиновым покрытием. Покажите что-нибудь убедительное в небе, а мои друзья сделают остальное. Сети организует посадочные поля, охрану, освещение в прессе, визы. Хотите встретиться с Папой Римским? С Далай-Ламой? С Мадонной? Все, что пожелаете. Все, что угодно для того, чтобы первый контакт стал приятным, необременительным опытом для вас. Мы хотим быть гостеприимными хозяевами. Хотим стать друзьями, показать вам город. Это самое щедрое предложение, на какое может рассчитывать честный гость. Но что, если никто не откликнется на мой вызов? Что это будет означать, коллеги? Хе-хе-хе. Это означает одно. НЛО — миф. С другой стороны, не исключено, что они существуют, но решили отклонить мое искреннее предложение. В таком случае мы по меньшей мере можем утверждать, что они гнусные сукины дети, которым нравится устраивать беспорядок в наших головах. И все, что я могу сказать, убирайтесь вон из нашего неба, мерзавцы! Оставьте нас в покое, а мы продолжим искать тех, с кем стоит вступить в контакт. И в эту минуту наш инженер Тед сигналит мне, что нужно сделать перерыв для проверки несущей частоты. Извини, Тед, наверное, я должен убраться отсюда. Но в 3 часа ночи нас скорее слушают мозгляки из летающих тарелок, чем Федеральная комиссия связи.
1: Наш повелитель снов, Сильв Шанг, проинспектировал головы спящих. Он сообщает о женщине, которая задремала во время этой радиопрограммы. Пока ее разум открыт, Сильв Шанг проецирует туда образ своего лица. И вот она уже просыпается, пораженная нежданной мыслью, и в волнении звонит на станцию. Чудесно. Это должно сразить самоуверенного ученого. Возможно, когда она закончит, мы повторим попытку. Снова и снова, до тех пор, пока он не сдастся. Мы движемся в сторону Калифорнии. Там живут наши лучшие друзья и злейшие враги. Один из подменышей, тех, кто родился человеком, использует похищенный ацетиленовый факел, чтобы выжечь отметины от ракетных приземлений на плато близ Сан-Диего. Наши преданные поклонники осветили это место своей верой. Мы часто вознаграждаем их при помощи подобных знаков. Наша невесомая, как мысль, лодка плывет над густым кустарником. В старину ее сверкающий корпус не ведал преград, а сегодня мы вынуждены охранять его от испепеляющих глаз.
2: Итак, мы снова в строю. Это профессор Джо Перес. Работаю вместо языкастого Ларри, которому очень нужно отдохнуть от вас, полуношников. Хотите поговорить об астрономии? О черных дырах? О Вселенной? Тогда я ваш. Послушаем следующий звонок. Да, мэм. О, черт, я думал, мы исчерпали эту тему. Как? Теперь после ваших слов вещи предстают несколько в ином свете. Действительно странно, что внешний облик пришельцев так часто описывается вполне определенным образом. Гладкие изогнутые лбы, большие глаза, длинные переплетающиеся пальцы. Одно это должно было показаться знакомым. И не забудем об их поведении. Бесконечные шуточки, навязчивая мистика, неспособность честно посмотреть человеку в глаза. Да, мэм, по-моему, вы на что-то наткнулись. В тарелках сидят эльфы.
1: Наша эфирная лодка сотрясается. Голос звучит сильнее, чем прежде. Он мешает сосредоточиться.
5: Четверо подростков подняли лица к небу и моргают, завороженные светом. Мы поймали их в ловушку, но безумие этого проклятого голоса ослабило нашу хватку. Гриффин Лок обеспокоен.
7: «Мы не справимся со столькими сразу».
5: «Нас смутил голос», — отвечает Фир Фалькон. «Позаботься о...» «Один просыпается!» — кричу я. На трех лицах все еще отражается экстаз. Они горят готовностью поверить. Но четвертое... Лицо долговязой девушки светится по-другому. Она пробует проснуться, ее глаза сужены, а губы шевелятся. Проникнув в ее разум, я чувствую, что она старается стряхнуть с себя наваждение.
8: «Что я разглядываю? Почему эта штука кажется прозрачной, как будто на самом деле ее нет?»
5: «Бежим!» — вопит Фир Фалькон, но смертоносный взгляд девушки ослепляет нас.
6: «Уже поздно, но давайте все же обсудим слова дамы и поглядим, что получится. Давным-давно, если верить легендам, в нашем мире жили эльфы, гномы, тролли, все эти колоритные создания, которыми наши предки пугали своих детей, чтобы те не ходили в лес. Моя жена антрополог, и она собрала по всему миру массу таких историй. Большинство из них увлекательны, динамичны, даже вдохновляют. Но через некоторое время вы начинаете замечать, очень немногих из этих волшебных персонажей, разных там пикси и духов, вы хотели бы видеть своими соседями. Существа из сказок редко бывают прекрасными. Обычно они мелочны, вздорны, таинственны и вовсе не горят желанием поделиться знаниями с несчастными людьми. И всегда-то о них говорят, что живут они в глуши, на рубеже неведомого. В старые времена это означало «там, куда не падает свет от огня». Затем начались перемены. Человечество раздвигало световой круг, а диковинные твари отступали. Йети, эльфы и чудовища из озер, они неизменно были там, где кончался свет факелов, потом ламп. Теперь они за пределами досягаемости сонаров и аэрофотосъемки. Может, причина в том, что это всегда был лишь плод нашей буйной фантазии? Или бред, который спасал нас от осознания того, насколько ужасны реальные звери, населявшие планету? Хотя есть и более приятные версии. Представим, что такие создания некогда действительно существовали и вели себя подобно пресловутым эльфам. Но в какой-то момент мы начали освобождаться от них, побеждая невежество, завоевывая право самостоятельно распоряжаться своей жизнью.
5: Частицы разбитой лодки. Мы летим в разные стороны и окликаем друг друга через пространство. Мы выжившие. Теперь те подростки протирают глаза. Они уже убеждены, что мы были галлюцинацией. Так обычно и случается после того, как люди посмотрят на нас со скептицизмом. И вот мы летим, как осенние листья, как клочки чьих-то мыслей. Возможно, ветры мира соберут кого-то из нас вместе, и это станет новым началом. Я же могу лишь вспоминать. Какое-то время назад мы решили покончить с чумой рациональности. Мы выкрали человеческих детей и отвезли их на Южный остров. Затем вернулись и создали немало инцидентов и фальшивых тревог на экранах радаров. Мы пытались развязать ту последнюю войну. Пусть их безумный гений сгорит в собственном огне, думали мы. Ведь раньше спровоцировать войну между людьми было так легко. Однако на сей раз все вышло по-другому. Может, из-за нового мышления, а может, они почувствовали бездонную пропасть. Но война не разгорелась. Мы были раздавлены. Нам пришлось так тяжело, что мы забыли об острове. А когда вспомнили, все дети были уже мертвы. Какие хилые существа, люди. Как они смогли стать такими сильными?
6: Темнота рассеивается, и поднимается ветер. Пусть наша история с привидениями дойдет до своего естественного финала.
2: Мы говорили о том, что волшебные существа всегда мелькали где-то за границей света, куда уже не проникал человеческий взгляд. Сегодня Земля исследована довольно хорошо, а в тех немногих легендах, что пока еще не утратили смысл, упоминаются арктические пустыни, морские глубины и космос. Словно бы этих вымирающих созданий влечет к нам, и в то же время они нас боятся. Не могу поверить, что их пугает наше оружие. Видели вы когда-нибудь охотника, который принес домой эльфа в качестве добычи? Хотя есть одна мысль. А вдруг причина в том, что изменились мы сами? А что, если современные люди способны убивать этих существ одним своим приближением? Вы смеетесь? Хорошо. Но вспомним о бойскаутах, которые заглядывают в самые темные уголки леса, как куда их суеверные предки боялись и сунуться. Задумаемся. Зачем им это нужно? Не исключено, что тут простое любопытство. Или же они преследуют естественных врагов нашего вида. Вот почему мы рыщем по всей планете в поисках Йети и Несси. Вот почему мы словно вытолкнуты в космос. Может, какая-то часть нашего сознания помнит, как с нами обращались эти сказочные персонажи. И на самом деле мы просто желаем отомстить.
1: Чудовище. Нас выгнали с собственной планеты гадкие чудовища со скучными глазами. Эксперимент вышел из-под контроля. Как жаль, что мы когда-то их создали.
2: Однако хорошенького понемножку, девочки и мальчики. Как вы их ни называете, эльфами или инопланетянами, существуют они, или это еще один удивительный сон, который нам приснился. Лично я больше не вижу смысла тратить на них наше время. Завтра мы поговорим о более интересных вещах. О большом взрыве, о нейтронных звездах, о нашем месте во Вселенной и поисках реального инопланетного разума. А пока всем спокойной ночи и с добрым утром!

Дарья Булатникова. «Пыль на подоконнике». Магистр сидел под самым потолком на верхней ступеньке деревянной стремянки и читал. Нигде и никогда он не чувствовал себя таким умиротворенным и счастливым, как тут, среди старых пыльных книг, доверху громоздившихся на полках. Почти о каждом томике он мог рассказать, когда и где его купил или от кого получил его в подарок. Раньше ему часто дарили книги. Скрипнула дверь и послышались звуки шагов.

0: Прежде чем закрыть книгу, магистр дочитал абзац и аккуратно заложил страницу картонной полоской со своей монограммой. Дурацкая привычка, сохранившаяся с прежних времен и ставшая почти ненужной, он стал редко возвращаться к недочитанному. В следующий раз он возьмет другую книгу и опять откроет ее наугад. Аррадон, слегка уставший от долгой дороги, улыбнулся, приветствуя магистра. Хотя то, что он застал его опять в библиотеке, не радовало. Вот уже третий год великий рассказчик не писал ничего, только читал. И читал только тут, в большой библиотеке. В малую, где в застекленных шкафах шеренгами стоят книги самого магистра, он не заходил уже давно. «Как вы, Игорь Теодорович?» Аррадон постарался, чтобы в его голосе не чувствовалось тревоги.
1: «А ты разве на монитор не смотрел?» — иронично прищурился магистр, спускаясь вниз. «Вот уж не поверю, Антоша».
0: «Не поверите, но не смотрел. Я же сам за рулем, а по вашим колдобинам колесить так про все на свете забываешь. По-прежнему не хотите нормальную дорогу от станции проложить?»
1: «Не хочу, потому что смысла не вижу». «Ну так что, привез обещанное?»
0: Магистр налил из стеклянного кувшина воды в стакан и протянул Аррадону. Тот выпил залпом и кивнул.
2: «Привез. Надеюсь, что удастся его запустить. А где Алина? В саду?»
1: «Да не знаю я, где она», — недовольно буркнул магистр.
0: Ему было стыдно признаться, что он фактически не замечал женщину, жившую с ним последние 6 лет, любившую его и всеми силами старавшуюся вызвать ответные чувства. Перед Алиной была Маргарита, высокая брюнетка с тихим голосом. Или Маргарита была перед Анной... Магистр досадливо поморщился, и это не укрылось от внимательного взгляда Аррадона. Они давно играли в эту игру. Великий магистр, рыцарь разящего меча и прочее, и его верный и вечный поклонник Аррадон, преданный оруженосец. Они прошли все стадии игры, от благосклонности до ненависти, и пришли... Лучше было не задумываться о том, к чему они пришли. А как все красиво начиналось! Оба хорошо помнили тот мартовский день, когда в кабинет магистра ворвался в промокших ботинках и сбившемся на бок клетчатом шарфе молодой биофизик Антон Полуянов, он же ярый почитатель написанных магистром романов, взявший себе имя одного из их героев — Аррадона. Его глаза горели, слова сбивались в маловразумительные фразы и перемежались выкриками. Магистр к своим фанатам относился терпимо, но проявлений таких бурных эмоций не любил. Поэтому, переждав некоторое время, встал и железной рукой усадил обезумевшего Аррадона в кресло, велел Машеньке принести гостю чаю и приказал тому молчать, пока не успокоится. Антон пил клубящийся паром густо-янтарный цейлонский чай и продолжал тихо про себя ликовать.
2: «У них получилось! Они достигли того, что всегда считалось самой смелой мечтой человечества, и эту мечту Антон принес своему кумиру». Он мэтр, великий мастер слова. Именно он достоин стать, если не первым, то одним из первых бессмертных. И пусть посмеет возразить хоть кто-то.
0: Аррадон обжег губы, уронил на ковер ложечку и запутался в собственном шарфе. Он еще не знал, чем обернется его радость. Магистр. Собственно, тогда он еще не стал магистром, ему нравились более мрачные титулы. Он развлекался, играя в самого себя, и был неистощим на выдумке. Тогда он был скорее демоном. Лохматил вьющиеся волосы, сверкал темными глазами и носил длинные черные свитера, похожие на кольчуги. Это уже потом ему надоело бриться, он отпустил благородную бороду и стал куда более сдержанным и холодным. Антон стал академиком немного позже. Когда знаменитому писателю-фантасту Игорю Вельду сделали инъекцию мутноватого раствора, похожего на банальный самогон, и через пару часов монитор засветился радостными цифрами и значками, Аррадон ощутил себя, если не богом, то чем-то близким к божественной сущности. Тогда инъекции делали немногим, избранным. И почти никто не знал, кто они, новая каста бессмертных. А эти крошечные, почти разумные труженики, наноботы, поселявшиеся после инъекции в теле человека. Кем были они? Слугами, контролирующими состав крови и работу внутренних органов, ремонтирующими зубы и восстанавливающими умершие клетки, или маленькими хозяевами этого тела? А возможно, и не только тела. Хотя Антон уверял, что в отношении творцов существует жесткое табу, личности не затрагиваются. Особенно личности тех, кому посчастливилось стать носителями крошечных трудолюбивых стукачей, созданных самим Аррадоном. Магистр краем глаза заметил свое отражение в стеклянной дверце книжного шкафа. Он ничуть не изменился с того пахнущего мокрыми кошками и наполненного чириканьем радостных воробьев дня. Худощавая фигура, не слишком широкие плечи, упрямый, даже надменный разворот головы. Рост средний, физические возможности средние, интеллектуальные чуть выше средних. Когда-то это его угнетало. И только гораздо позднее он понял, что высокий интеллект, как ни странно, мешает творчеству. Такой парадокс. А Радон тем временем поставил на стол небольшой кейс и достал из него пластиковую коробочку. Мимоходом глянув на экран, вмонтированный изнутри в крышку кейса, убедился, что ничего не изменилось. Все те же ровные тусклые ряды показателей, ни одного яркого пятнышка, словно у тех, кому имплантировали матрицы подавления агрессии или блокировки отдельных параметров развития. Но Арадон точно знал, что магистру ничего такого не делали. С самого начала только он, Антон, контролировал ситуацию и никому никогда не позволил бы. Игорь Теодорович Вельт должен был оставаться творцом. И ведь все эти годы он им оставался. Об этом свидетельствуют сотни томов, запертых в шкафах малой библиотеки. Он писал так, словно только что издал свою первую книгу и отчаянно рвался к славе и признанию. И, ставший всесильным и мудрым, Арадон был счастлив, читая эти книги, словно мальчишка. Что изменилось? Если бы было хоть какое-то чужое влияние, он бы тут же узнал об этом. Но ничего не было. Ничего. Маленькие стукачи молчали. Все было нормально, организм в полном порядке, мозг в идеальном состоянии. И только погасшее прежнее разноцветие параметров деятельности этого мозга вызывало у Арадона дрожь. Впервые за много лет Антон Полуянов не знал, что делать. Вот и привез эту коробочку. Когда после доклада Полуянова на Всемирном конгрессе было принято отчаянное решение остановить прогресс, жесткий запрет на нанопроцессоры коснулся всех. Только центр контроля и 5 его филиалов, только несколько сотен нанооператоров имели доступ к манипуляторам установок. 2 века стабильности и благоденствия. Ни войн, ни терактов, ни крупных конфликтов и аварий. И никакого развития науки и технологий. Человечество слишком быстро двигалось к собственной гибели, словно ребенок, упорно ковыряющийся в гранате. И гранату у ребенка отобрали. 200 лет люди живут счастливо. Ради этого нужно было создать легионы наноботов и поставить под контроль все психологические и интеллектуальные аномалии, запретить научные исследования, наложить табу на 1000, десятки тысяч открытий, нивелировать мозги слишком умных и честолюбивых. И пусть они до сих пор ездят на автомобилях моделей начала 21 века и не летают к звездам, пусть компьютеры по-прежнему громоздятся серыми ящиками на столах, а не встраиваются в мозги всех желающих, пусть! Они давно перешли из прогнозированный рубеж гибели человечества и продолжают жить. Земля не превратилась в пустыню, не разлетелась на атомы, словно петарда. Рождаются и умирают люди, все продолжается. Первые бессмертные стали и последними. Так было решено, потому что 2 века назад неумолимо встал выбор между всеобщим бессмертием и прекращением рождаемости. Выбрали продолжение жизни. Арадон вздохнул. Как звали того парня, который пытался убедить Конгресс, что не нужно прекращать строительство космических кораблей, что нужно создавать колонии в космосе и отселять туда излишек населения Земли? Кажется, Тихонов. Да, Сергей Тихонов. Удивительно талантливый парень. Через полгода, когда Антон навестил его в буддийском монастыре, он был вполне счастлив. И совсем не помнил, что такое ядерный реактор.
3: Ну так пойдем, что ли?
0: Голос магистра прозвучал неожиданно нетерпеливо. Они поднялись на 3-й этаж дома. Тут давно никто не жил, с тех пор, как выросли дети магистра, а потом и его внуки. Правнуки поселились уже в других домах и редко навещали пугавшего своей молодостью предка. А про правнуках и сам магистр мало что знал. Время от времени у него случались новые романы, в основном с девушками, начитавшимися его книг, и заочно уже влюбленными в загадочного черноглазого... Какой он там еще? Ах да, в бородатого и мрачного творца миров. А также повелителя Ордуэна. В кого же было еще влюбляться несчастным девушкам, если настоящие художники, писатели и трубадуры появлялись все реже? Если честно, то практически не появлялись.
1: Совсем. Антон пытался понять, почему, и, кажется, понял. На ранних стадиях уникальные стороны личности неразличимы, и наноботы были не способны распознать, кто перед ними – будущий гениальный писатель или бунтарь-ученый. Поэтому на всякий случай блокировали аномалию во имя счастья и стабильности человечества. Из ребенка вырастал милый трудолюбивый семьянин, никогда не задумывающийся о творчестве, фермер или водитель троллейбуса, а не композитор или поэт.
0: Радон вздохнул. Магистр услышал, но не обернулся. Комната располагалась в дальнем конце коридора и была заперта на прочный замок. Когда Антон привез в только что выстроенный магистром дом свой подарок, специально сконструированный нанопроцессор, хозяин отнесся к нему с прохладцей. Тогда писалась «Империя грез», и играть с атомами было некогда. А потом был установлен строгий запрет, и появился замок на двери. Почему Антон не демонтировал установку, он и сам не знал. Видимо, не до того было. Он просто вынул несколько плат из блока управления и запер комнату. Это было почти 200 лет назад. И вот сейчас он решил нарушить все табу. Собственно, большого греха в этом Антон не видел. Что может создать человек, все эмоции и чувства которого под контролем такого же бессмертного? Разве что игрушки. Процессор стоял в центре комнаты. После того, как Антон аккуратно стер мокрой тряпкой скопившуюся на пластиковом чехле пыль и снял его с аппарата, стали видны ряды блестящих титановых трубок, делавших процессор похожим на церковный орган. Магистр обошел вокруг, словно примериваясь. Радон полез во внутренности блока управления, чем-то щелкая и чертыхаясь. Он уже и сам подзабыл, что где располагалось. Машина была штучной, собранной им собственноручно. А магистр вышел и вернулся через несколько минут, толкая перед собой обычное офисное кресло на колесиках.
3: «Я сейчас», — поднял голову Антон. «Осталось... дьявол!»
0: Он помахал рукой с поцарапанным пальцем. Все-таки давно он не имел дела с техникой, все больше с бумажками.
3: «Не торопись».
0: Магистр уселся в кресло и огляделся. Довольно большая комната, стены цвета кофе, стрельчатое окно, занавешенное коричневым пропыленным шелком. Он придумывал и строил дом несколько лет. Замок, обитель Творца, башни из слоновой кости, оружейные и каминные залы, винный погреб, кабинет, где все было сделано для того, чтобы никто и ничто не могло отвлечь и помешать ему творить. Он любил темные охристые тона, картины в благородных строгих рамах, неяркие светильники старинной бронзы. И только компьютеру, святая святых и алтарю, где свершалось таинство, позволялось быть светлым. За эти десятилетия дом состарился и стал похож на настоящий замок. И даже картины, написанные когда-то почитателями книг мастера, изображавшие описанные в них миры и сцены битв, потемнели и покрылись благородными кракелюрами, почти микроскопическими трещинками. В галереях гуляли усталые сквозняки, каминные трубы чистились до наступления холодов, а перед Рождеством Радон обязательно привозил настоящую, непластиковую ель. И ее наряжала очередная Анна, Маргарита или Алина. Иногда магистр размышлял о том, что дом когда-нибудь окончательно одряхлеет и разрушится, а он, Игорь Вельт, останется все тем же, вечно сорокалетним. Построит ли он новый дом? Ни грусти, ни радости эти мысли не доставляли. Прошли те времена, когда он пытался умереть. Не удалось. Мелкие негодяи-ремонтники были куда шустрее смерти. И даже шрамов не оставалось. Радон включил процессор, надел сканирующий шлем и уткнулся лицом в губчатую резину окуляров. Все, кажется, работало нормально. Он мысленно представил красное пластиковое ведерко и затаил дыхание. Ведерко было создано за пару секунд. Именно красное и именно пластиковое. Он посмотрел на шкалу размеров. 3 микрометра. Норма. Учитывая нестерильность обстановки, материала для развлечений магистра тут хватит надолго. Процессор использовал легкодоступные и ненужные молекулы, в основном пыль и воздух. А в обоих этих компонентах тут недостатка нет. Он молча отошел, предоставив магистру возможность убедиться, что процессор работает. Тот, увидев ведерко, саркастически хмыкнул и через минуту продемонстрировал Радону парящего в пространстве крылатого грифона. Грифон выглядел несколько ошарашенным и норовил завалиться куда-то в бок, но он был живым. Значит, не зря Радон поколдовал над третьей платой. Именно это и было его главным обещанием магистру — дать возможность создавать нано-жизнь. Не имитацию, не компьютерные анимации, а живых существ, пусть размером меньше песчинки и даже пылинки. Игрушки для Творца миров. Радон усмехнулся, и усмешка получилась невеселой. Некоторое время он стоял за спиной припавшего к окулярам магистра. Потом, сообразив, что тот забыл о его существовании, тихо вышел. Внизу усердно чистила серебряные кубки, расставленные на полках в гостиной, неприметная пожилая женщина. Радон раньше ее тут не видел. Наконец-то магистру повезло с домработницей. Женщина пугливо взглянула на Полуянова, опустила глаза и сжала губку с чистящей пастой так, что побелели костяшки пальцев. Он давно привык к тому, что его боятся, хотя вроде бы и причин нет. Он всего лишь Радон, служитель верхнего мира. Он и был им все эти годы. А если кто-то думает иначе, то не стоит его разубеждать. «Он занят, не мешай ему», — сообщила Налине, которая действительно бродила по саду, подрезая не кстати разросшиеся ветки кустарника. Та лишь молча кивнула. В глазах ее была покорность и легкое недоумение. Садясь в машину, Радон обернулся. Сложенный из охристо-серого камня, дом возвышался среди густой зелени. Настоящий замок настоящего владыки. Он поймал себя на том, что слишком часто сегодня усмехается, не испытывая ни малейшей радости. Грифону пришлось уничтожить, потому что он панически метался, не зная, куда можно приземлиться, и движения его крыльев становились все более беспомощными. Магистр убил его из жалости и решил, что нужно действовать по всем правилам. Сколько там отводилось на сотворение мира? 7 дней. Он уложился в 4,5 часа и отправился спать таким уставшим, каким не был уже лет 70. Лоб над бровями покраснел и даже, кажется, слегка вспух. За 2 века резина окуляров процессора стала довольно жесткой. Магистр рухнул в объятия по-королевски широкой кровати и мгновенно уснул. Лежавшая рядом женщина, на которую он так и не взглянул, горько вздохнула. Человек мчался по мелководью, преследуемый мохнатой, злобно щелкающей зубами тварью. Брызги из-под его ног разлетались, словно сверкающие стеклянные осколки. Солнечный день, яркая зелень, крошечное озерцо среди отлогих холмов и стремительный бег этих двоих — охотника и жертвы. Силы и надежда на спасение оставляли человека. Последний отчаянный рывок в попытке оторваться от настигающего его чудовища, и он упал в воду, выставив вперед руки. Пальцы неожиданно наткнулись на корягу, и прямо в раскрытую пасть прыгнувшей на него мерзкой твари вонзилась мокрая кривая палка. Он оттолкнул агонизирующего хищника и принялся брезгливо смывать с себя его кровь. Потом подумал и, наклонившись, выдернул у него из пасти свое первое оружие. Магистр удовлетворенно потер руки и снова прильнул к окулярам. К замку на холме скакали всадники в тусклых от пыли латах. Трубил рог, колыхалось на ветру знамя, а на мощенном камнем дворе за зубчатыми стенами бил хвостом дракон с золотой чешуей. И в небе мелькнули быстрые тени еще 2 хвостатых чудовищ.
4: «Милый, тебе давно пора обедать, вернее, уже ужинать».
0: Голос Алины за дверью прозвучал робко и просительно. Магистр устыдился.
5: «Хорошо, я уже иду».
0: Он спускался по лестнице, и, как прежде, в голове вспыхивали яркие картины, звучали голоса, слышалось ржание коней и бряцанье металла. После ужина он отправился в кабинет и писал до утра.
4: «Антон, я не знаю, что делать. Он почти не...

0: Боевой звездолет заложил вираж и ринулся сверху на колонну гигантских роботов. Магистра оглушил дикий рев и визг. Он поморщился и уничтожил и звездолет, и роботов. Нет, это была неудачная идея. Он задумался, но тут тихонько застрекотал мобильный телефон.
1: «Игорь Теодорович, допечатка тоже продана!»
0: В голосе литагента звучал восторг.
1: «Они просят разрешить еще 50 тысяч экземпляров!»
0: «Валяй!» — буркнул магистр.
1: «И это, в издательстве очень бы хотели знать, когда ждать следующий роман, как в прошлый раз?»
0: «Раньше. Через месяц вышлю». Он отключился и потер ладонью лоб. Птицу он создавал тщательно и любовно, по перышку, подбирая расцветку и форму клюва. Размах ее крыльев был огромен, а во время полета встречный ветер заставлял ее оперение издавать то мелодичный свист, то низкий грозный рев. Птица наводила ужас даже на семейку драконов из замка. Кому ее отдать? Или пусть остается вольной птицей? А тот парень, который лихо умеет бегать по озеру, уже обзавелся женой и целым выводком рыжеголовых ребятишек. Шустрый малый. Пора строить деревню. Или сам справиться. От постоянного взгляда сверху на созданный им мир, на горы, леса и морское побережье у магистра начинала временами кружиться голова. Ощущение парения в облаках, то выше, то ниже. Он уже не успевал следить за всеми. Люди, звери и чудовища беспрерывно размножались, враждовали, боролись за власть, еду и территорию. Просто так воевали, мирились и снова дрались. Драконов вышибли из замка, и они поселились в пещере высоко в горах. В море появился фрегат под черными парусами, а в только что отстроенном городке два отчаянных головореза состязались в праве стать его правителем. Господи, сколько суеты! Радон задумчиво бродил по дому. Магистр встретил его равнодушно, поздоровался, велел Алине накормить гостя обедом и ушел в кабинет работать. Обижаться не стоило. Нужно было радоваться. Три новых романа, цикл о необыкновенно ярком и противоречивом мире, были написаны за последние несколько месяцев. А Радону удалось вернуть магистру вдохновение, вкус к жизни и желание творить. Но почему тогда Антон Полуянов не чувствует никакой радости? Только смутную тревогу и беспокойство. И эти яркие, слишком яркие значки, целые созвездия на мониторе. Да еще Алина собирается уехать навсегда. Говорит, что магистр ее совсем не замечает, относится как к пустому месту. Почему-то вспомнились стихи. Магистр не дружил с поэзией, и все свои опыты рифмования прекратил еще в ранней юности. И только однажды Радон случайно наткнулся в какой-то папке с рукописями на пожелтевший хрупкий листок. Стремительные почерки Игоря Вельда, строки, сползающие к низу. Почему он запомнил эти не слишком умелые четверостишья? Забыть, уйти, укрыться в тень, накинуть покрывало тьмы. А раньше это было лень. Там был не я, там были мы. Уйти, забыть, свернуться в шар, ощерясь миллионом игл, погаснуть тихо, не спеша. Не быть судьёю этих игр. Забыть, уйти, лететь во след, морозным ветром души сжать, без перерыва на обед. Какой обед? Пора играть. Надрывным шепотом квартир поджечь связующую нить, создать себе ненужный мир. Да будет так. Уйти. Забыть. Тогда ему показалось, что это о творчестве и уединении. И только сейчас пришло в голову... Впрочем, разве мог 16-летний мальчишка предвидеть, что случится с ним через 200 с лишним лет? Конечно, не мог.

Радон поднялся на третий этаж, подергал запертую дверь комнаты, в которой находился процессор, пожал плечами. Вчера он разговаривал с Нейманом. Известный режиссер горько жаловался на то, что магистр категорически запретил ему экранизацию своих последних романов. «Он сказал, что мои идеи — полная фигня», — страдал тощий лысый Нейман. «Что я не смогу снять это по-настоящему, и никто не сможет. Нет, Вельт окончательно зажрался». Антону хотелось сказать, что он полностью согласен с магистром, но он только сочувственно кивал, думая о своем. Он покинул дом, впервые толком не поговорив, не поспорив и не поссорившись с его хозяином. Да и был ли он ему теперь нужен? Всю дорогу, глядя на капли мелкого дождя на ветровом стекле, Антон чувствовал себя мальчишкой-старшеклассником, опустошенным собственной заурядностью. Как тогда, после первой встречи с блестящим писателем Игорем Вельдом. Как не кстати иногда возвращаются воспоминания. Он все эти долгие годы старался служить кумиру своей юности, порой против его воли, порой вызывая гнев и ненависть. Но равнодушие магистра снова сделало его никчемным мальчишкой, и это было больно. Впереди появились огни города. Навстречу неслись вереницы мокрых машин, и ему пришлось думать о том, как бы не прозевать нужный поворот. Завтра он непременно запустит анализатор и станет разбираться, что же, черт побери, происходит с магистром.

0: Босоногий мальчишка сунул краюху хлеба за пазуху, поддернул штаны и, весело помахивая хворостиной, погнал гусей к речке. Мать проводила его озабоченным взглядом. Только б не нагрянули разбойники. Хотя если нагрянут сборщики подати, тоже мало радости. Скорее бы Эвергард закончил строительство мельницы, тогда они заживут. Со склона холма она видела, как внизу по дороге двигается небольшой отряд всадников. Хвала богам, не в их сторону, кто бы они ни были. Драконья мама, выгнув шею, неодобрительно посмотрела на странных птенцов, вылупившихся из яиц, неизвестно откуда появившихся в ее гнезде. И откуда такие наглые, железные, норовят клюнуть ее собственных отпрысков? Два драконенка и два приблуды. Она гулко вздохнула и смирилась. Птенцы все же. Магистр усмехнулся. Убийцы на наботов росли быстро. Он специально не стал создавать их сразу большими, пусть крепнут и набираются ума. Им предстоит нелегкая битва. Он изменил направление трубы визира, спустился пониже и оказался прямо над полянкой, где в тени куста дремал маленький пастух. Славный мальчишка, из него вырастет умный и сильный воин. Или менестрель, или ученый и мыслитель, и никто не посмеет решать, кем ему быть. Только он сам. Пора работать. Он должен закончить книгу до того, как окрепнут крылья драконьих приемышей. И это будет его лучшая книга. Арадон проснулся среди ночи от тонкого писка. Поднял с подушки тяжелую голову, еще не понимая, что происходит. Вероника тоже проснулась и включила ночник.
1: «Что это, Антон?»
2: «Спи».
0: Он прошлепал босыми ногами к столу, щелкнул замочками кейса и отключил сигнал.
1: «Случилось что-то?»
2: «Спи, говорю!»
0: Он еще успел заметить удивленный и обиженный взгляд жены, а пальцы уже метались над кнопками и клавишами. «Только бы успеть!» «Идиот! Он должен был днем поехать к нему, но эти проклятые дела!» «Он должен. Он успеет. Если нужно, он создаст новую армию маленьких мерзавцев, заставит их контролировать каждый вздох магистра, каждый удар пульса! Только бы успеть!» Он с ужасом смотрел на исчезающие значки на мониторе и ничего не понимал, но продолжал вычислять поврежденные участки и направлял туда тающие силы защитников. Сколько их оставалось? И куда делись остальные?» Это было невозможно. На наботы умеют создавать подобных себе и должны успевать это делать. Но сейчас кто-то оказался быстрее и сильнее.
3: Сильны, быстры и отважны, выросшие в драконьем гнезде. Побелевшими губами прошептал магистр и улыбнулся.
0: Наконец, пляска цифр и букв на экране почти прекратилась, и только темные участки продолжали пугать мертвой пустотой. Радон быстро оделся, схватил с полки контейнер с инъектором и бросился к стоящему на крыше дома вертолету. Летать он не любил, но сейчас была дорога каждая минута. Автопилот — сомнительная штука, особенно ночью. Но Радону пришлось включить его, потому что все началось сначала. Истеричный сигнал, мигание, зеленые всполохи на мониторе. Это все больше напоминало картину битвы. И смыслом этой битвы была жизнь. Шипя сквозь зубы проклятия, он сражался за эту жизнь и понимал, что проигрывает. Удивленные звезды заглядывали в кабину, где им в ответ мерцали подсвеченные приборы. А встрепанный человек в пилотском кресле, не обращая на них никакого внимания, колотил по клавиатуре встроенный в постоянно съезжающий с колен серый плоский чемоданчик. Ремни вдавились в тело и не дали ему свалиться на бок, когда вертолет, чиркнув брюхом по верхушке дерева, пошел на посадку. Арадон швырнул кейс в пассажирское кресло и схватился за руль, направляя машину в центр светящегося круга на каменной площадке перед домом. Лопасти, сделав последний оборот, замерли. Он вытер взмокший лоб и с ненавистью посмотрел на монитор. Исчезли последние показатели, и экран засветился ровной серой поверхностью. Надежды не осталось. Собственно, магистр был мертв уже около получаса, но пока не погасли последние импульсы, можно было ввести новую порцию наноботов и восстановить, если не все, то кое-что.
3: Но нужно ли?
0: Какая теперь разница? Ведь он сам видел конец. Проигравшему не дано право решать. Радон выбрался из кабины вертолета и, ссутулившись, зашагал к дому. Все окна были черны, и только в одном, под самой крышей, светилась полоска между сбившимися шторами. Стоит ли теперь проклинать тот день, когда он решил отпереть эту комнату? Ответа он не знал. Магистр сидел перед процессором, откинувшись в кресле, и на его губах застыла довольно ехидная улыбка, почти незаметная, скрытая усами и бородой. Радон потоптался рядом, осторожно стараясь не потревожить мертвого, заглянул в окуляры и понял, что процессор отключен или поврежден. Во всяком случае, разбираться он не будет. Мерцающие трубки, казалось, тихо звенели, словно эолова флейта на ветру. Он проследил взглядом направление от окуляров к концу визира. Покрытый слоем пыли подоконник. Так вот ты где. Новый мир великого магистра. Стараясь не дышать, он толкнул кресло, и оно легко покатилось к двери. Так легко и совершенно бесшумно.

0: Ну и беспокойные детки. Дракониха, разбуженная поутру неожиданно вернувшимися в гнездо изрядно побитыми приблудами, злилась, одновременно пытаясь огромными треугольными зубами осторожно выправить измятые стальные крылья и поврежденные щитки лобовой брони. Для нее они все еще оставались птенцами, как и те двое, бронзовыми махинами, парящие в вышине. Глупые, вечно вляпываются в какие-нибудь неприятности и драки. Сплошная головная боль от них. Двое мальчишек сидели на берегу речки, рассматривая далекие горы.
1: «А еще говорят, там на скалах живет огромная птица с поющими на ветру перьями», — сообщил один.
2: «Я знаю», — кивнул другой. «Когда я вырасту, то поднимусь в горы и приручу эту птицу».
1: «Врешь!» «Я? Ты?»
2: «Я не вру, я сочиняю».
1: «А это совершенно другое дело», — расхохотался черноглазый мальчишка и швырнул в реку камешек, распугав жирных белых гусей.
0: «Ну вот», — разочарованно думала Инна Леонидовна, —
1: «а говорили бессмертный».
0: Она огляделась. Дом сиял чистотой. Начищенное бронзой и серебро, натертые мастикой полы. Даже книги в библиотеке она пропылесосила и расставила по местам. И что за грязнуля работала тут до нее? Жаль, что скоро придется отсюда съезжать. Но пока она тут, нужно, чтобы те, кто скоро придет проститься с хозяином, не увидели ни пятнышка, ни соринки. И, прихватив тазик с мыльной водой и тряпку, она стала подниматься по лестнице на третий этаж. В рассказе использовано стихотворение Дмитрия Шулика «Ока Локи Одинсона».

Андрей Белянин. «Казак и ведьма». В одном селе жила-была ведьма. До определенного времени видная баба, все при ней, и фигуры, и хозяйство, и прочие полезности. А как станет не с той ноги, так просто жуть. Людей ела, словно куренков каких. Так что стал народ на селе замечать неладное. Однако прямых улик ни у кого нет, хотя люди по-прежнему исчезают. Раз гуляли парень с девицей по переулочку. Глядит на них ведьма из-за занавесочки и думает, как бы девицу съесть, на двоих сразу не нападешь. Вот и разбросала она по дорожке горсть бусин. Ясное дело, как девушка первую бусину заприметила, бух на колени и давай собирать. А хахаль, чтоб зазнобушке угодить, вперед забежал и там собирает. Ведьма бочком к девице и говорит, вот мой дом, заходи, сколько хочешь бус подарю. Та с дуру и пошла. На ее счастье успел парень заметить, как у одной хаты калиточка хлопнула. Да собирал он бусины, подошел и в окошко глядит. Но ведьма ввела девицу в горницу, а там кости человеческие так на полу и валяются. Девка, ясное дело, сперва в виск, потом в обморок. Ведьма ее на стол положила, да за ножом пошла. Парень не промах, смекнул, что к чему, подошел к дверям, постучал хорошенько и бегом к окну. Пока ведьма дверь открывала, да кумекала, кто их хулиганит, парень в окно влез, девицу на плечо и бежать. Увидала ведьма, выругалась матерно и в погоню. Парню тяжело, он же на своих двоих, да еще и дуру эту тащит. А ведьма бодренько бежит, ноги так и мелькают. Чувствует, что догоняет, так и руками загребать стал. Понял парень, что не уйдет. Развернулся, сжал кулаки. Девица очухалась и опять в обморок бухнулась. В тот же миг ведьма на парня и бросилась. Он руками, она клыками. Рычит поволчьи, когтями одежду рвет. Вот-вот до горла доберется. В ту пору шел мимо казак. Штаны синие, лампасы красивые, ремень скрипучий, сапоги блестючие, на боку шашка, на голове фуражка. Красавец мужчина. Глядит, в пыли на дороге смертный бой идет. Сметитель он что к чему, выхватил шашку, а куда рубить? Они ж так быстро катаются, где чья рука, где нога, не разобрать. Вот тут-то вдруг от натуги юбка на ведьме лопнула, и показался на свет маленький поросячий хвостик. Изловчился казак, да как, плюнет ведьме на хвост. Взвыла она дурным голосом и рассыпалась черным пеплом по ветру. Парня с девицей потом обвенчали честным пирком да за свадебку. Ну и казака пригласить не забыли, уважили. Постскриптум. Почему ведьмы умирают, если им плюнуть на хвост, я, честно говоря, и сам не знаю.

Эдвард Донцини из сборника «Время и боги. Сны пророка». «Когда боги повелевали мне трудиться, насылали на меня жажду, изнуряли голодом, я слал им свои молитвы. Когда боги уничтожали города, в которых я жил, когда опалял меня их божественный гнев, я восхвалял их и приносил им жертвы. Но когда вернулся я в мою зеленую долину и увидел, что все сгинуло, что нет более старинного пристанища, где играл я ребенком, ибо боги уничтожили даже самый прах и не оставили паутины в углах, проклял я богов и сказал так: «Боги молитв моих, боги, которым приносил я жертвы, вы покинули святые места моего детства, и не стало их больше, а потому я не могу вас простить. Коли содеяли вы такое, остынут ваши алтари, и не изведаете вы ни моего страха, ни моей хвалы. Не устрашат более меня ваши громы и молнии, и не испугаюсь я, ежели вы отвернетесь от меня». Так стоял я, глядя в сторону моря, и слал проклятие богам, когда подошел ко мне некто, одетый так, как одеваются поэты, и молвил: «Не проклинай богов». На что я ответил ему: «Отчего бы мне не проклинать тех, кто, как вор, в ночи лишил меня самого святого и осквернил сад детства моего?» Тогда сказал он: «Пойдем взгляни, что я покажу тебе». И я последовал за ним туда, где стояли два верблюда, устремивших взгляды в пустыню. Усевшись на них, мы отправились в далекий путь. Ни слова не проронил мой спутник, пока не достигли мы, наконец, широкой долины, укрытой в сердце пустыни. И там я увидел белые, будто залитые лунным светом, кости, выступавшие из песка и громоздившиеся выше песчаных дюн. Повсюду лежали огромные скелеты, похожие на беломраморные купола дворцов, строившихся согнанными со всех краев рабами для деспотов-царей. Там же виднелись кости рук и ног, уже наполовину утонувшие в зыбучих песках. И когда смотрел я в изумлении на эти останки, поэт сказал мне: «Боги мертвы». А я после долгого молчания ответил: «Эти мертвые пальцы, белые, неподвижные, некогда оборвали цветы в садах моей юности». Но мой спутник возразил мне: «Я привел тебя сюда, чтобы испросить прощения богам, ибо я, поэт, знался с богами, и должен мне ныне развеять проклятия, что витают над их останками, и принести им людское прощение, как последнюю жертву, покуда не заросли они мхом и плевелами, и не сокрылись навсегда от солнечного света». И сказал я: «Это они сотворили тоску, покрытую серой шерстью суку с когтистыми лапами, и боль с жаркими ладонями и шаркающими ступнями, и страх с его крысиной ледяной хваткой, и ужас с горящими очами и стрекозиным шелестом крыльев. Нет моего прощения этим богам». Но поэт опять возразил мне: «Можно ли питать ненависть к этим красивым белым костям?» Долго смотрел я на причудливые изогнутые прекрасные кости, которые не могли более причинить зла даже самые ничтожные из тварей своих. И долго думал я о том зле, которое они совершили, но также и о благе. И когда вспомнил об их руках, трудившихся над созданием цветка примулы, что сорвет дитя, я простил богов. Тогда ласковый дождь пролился с небес, и зыбучие пески улеглись, и поднялся нежный зеленый мох, превративший в кости причудливые холмы. Я услышал крик и проснулся, поняв, что спал, выглянул из окна и увидел, как молния поразила ребенка. Тогда мне стало ясно, что боги еще живы.

заснул в маковых полях богов в долине Алдерон, куда они являются ночами, пока луна стоит еще низко на совет. И открылась мне тайна. Судьба и случай сыграли свою игру, и все сгинуло. Все надежды и слезы, сожаления, желания и печали, все, о чем плачут люди и все, о чем даже не вспоминают. Все царства и сады, и море, и миры, и луны, и солнце, а что осталось было ничем, без света и без звука. И тогда судьба сказала случаю: «Давай-ка сыграем в нашу старинную игру сызнова». И они сыграли опять. И вновь фигурами у них были цари, как и прежде. И вот опять стало то, что уже было, и на том же берегу, в той же земле, внезапный луч солнца тем же весенним днем разбудит тот же желтый нарцисс, и то же дитя сорвет его, и никто не пожалеет о миллиардах лет, что пролегли между тем днем и этим. И опять можно будет увидеть те же лица старцев, еще не избавившихся от тяготеющих над ними забот. А ты да я снова встретимся в саду однажды летом после полудня, когда солнце на полпути от зенита к кромке моря, там же, где мы встретились прежде. Потому что судьба и случай играют лишь в одну игру. И ходы в ней все те же, играют они раз за разом, чтобы проводить вечность.

Александр Барянский. «Одинокий воин». «Покончить с собой я всегда успею», — так думал молодой повеса, летя в пыли куда-нибудь. Ему надо было достичь края леса, края степи, достичь реки и уйти за нее, подальше от конфедерации племен, еще вчера бывшей для него всем, самым родным и любимым, да просто всем. Больше у него ничего не было. Он не мог думать, не мог рассчитывать свое будущее, потому что будущего у него больше не было. Но остаться и пасть, застигнутым в пределах родины, не желавшим удалиться изгнанником, отдаться гибели, отказавшись от одиночества, что-то мешало. В его краях одиночество считалось худшим наказанием. Они любили быть вместе, вечно вместе, с рождения и до ухода. Они любили выступать множеством, словно у них у всех одна на всех воля, словно хотят они каждый день одного и того же, словно нет противоречий, или привыкли. Ночь окутывала, утро подступало. Это кажется, что темно, утро явится скоро, как приговор. Если утром его нагонят, или даже не нагонят, встретят до реки, он примет свой уход прежде срока и отправит его прочь из нового дня его собратьев. Река служила границей между конфедерацией племен и зловещим кланом чужаков. А горы... горы не принадлежали ни тем, ни другим. Он бежал и пытался понять, почему так случилось. Дыхание не подводило, расстояние поглощалось. Почему он, кровь в кровь своего племени, разделяющий все и счастливый этим, почему вынужден мчаться ночью навстречу позорной судьбе? Да и та, скорее всего, оборвется с ближайшим восходом солнца. Почему? Племен много, но все связаны. Свое племя – братья. Другие – соратники, близкокровники. Вот прибывают посланцы могучего рода буленбейсеров. Их приветствуют, на другую ночь назначены беседы вождей о совместной атаке земель клана. И назначена дружественная охота. Если бы вернуть назад эту охоту, если бы можно. Когда дикий вепрь выбежал на поляну, кто знает, какая сила погнала неразумного зверя на главу посланцев. Тот не мог быть трусом, иначе не стал бы столь уважаем в своем роду. И вот он ныряет в сторону от вепря, и зверь клыками вонзается в совсем юного охотника, не ожидавшего внезапной подлости. Если бы он ждал. И если бы не был юный охотник его третьим молочным братом. Так ненормально много, почему и если бы. За всю жизнь столько не набралось. Не нужны они были до сих пор в жизни. Он услыхал запах мяты и остановился. Куда бежать? От кого он стремится спастись? Это невозможно. Убежать от всего, что дорого, от детства и инстинктивных движений. Ну, как это сделаешь? Мята напомнила ему собственное ранение и как его выхаживали. Он замер на границе леса и степи. Река не слышна, река далеко. Надо вернуться и принять неизбежное. Стараясь не чувствовать, как пахнет мята, он сделал несколько шагов и вновь побежал. Ему просто нужна была короткая передышка.

И когда он понял, что удар, нанесенный вепрем, конечен, он бросился и отплатил Буленбейсеру. Наверное, он здорово любил брата, больше остальных братьев, наверное, так нельзя. Ведь он даже не вызвал посланца на бой, ведь он не ударил и не позволил защититься. Он доисторически загрыз виновного, повалив на землю, вцепившись зубами в мягкое горло и не отпустив. Это вкус крови, пусть в памяти перебил запах мяты и позволил продолжить бег. Если бы не это убийство, он успел бы сказать брату: «Я любил тебя!» Но тут уж пришлось выбирать. Он успел отомстить. Он не успел прорычать слова отчаяния, слова любви. Ведь в таком случае он отпустил бы горло. И гневные вопросы на заре, всеобщее осуждение. Как? Он предпочел личное общему? Этот для него был брат, а племя выходит не братья? А другие племена союзные, близкокровные, кто они для него, враги? И на все один ответ. Изгнание. Прочь ты, поставивший в центр мира себя. Времени до следующего утра. Будучи встречен в пределах наших, познаешь ты стыдный уход. Не в схватке, не на охоте, как тот, кого ты защищал. Уход волею своих. Отказ тебе от мира решением собственного племени. Что бывает хуже? Песни учат, что хуже бывает странствие в чужих краях. Испытывал ли он страх? С приближением реки дальнейшая жизнь становилась все реальнее. А чего бояться? Пожелай конфедерации племен, его бы уже догнали. Пожелай раньше его родное племя, его бы не отпустили в эту безнадежную гонку. Безнадежную не потому, что нельзя успеть, а потому, что незачем успевать. Только бы не встретить за рекой одинокого воина и спасет. Одинокий воин был ужасом. Нет, ужас — неверное выражение. Одинокий воин был постоянной проблемой собратьев. Это так говорилось, одинокий воин, как будто речь шла всегда об одном существе. На самом деле они бывали разные, однако воевали исключительно поодиночке. Ни разу собратья не сражались сразу с двумя одинокими воинами. Чтобы выставить против этого удивительного, редкого бойца, требовалось около 20 собратьев. Будь бегущий даже лучшим изо всех, а он таковым не был, все равно он не смел бы надеяться на удачу в поединке с одиноким воином. Но он его не встретит, к счастью для племен, одинокий воин не приходит часто. Когда его видят, это событие. Может быть, дело в том, что и прятаться этот враг умеет превосходно. Враг. А нет больше врагов. Это теперь не его враги. Он подвешен в пустоте, ни врагов, ни друзей. Как отвратительно быть одному. Не исключено, что молочному брату и бедняге Буленбейсеру сейчас лучше. Он прыгнул в реку и поплыл. Так началось изгнание. Вода не была холодной, но течение ощутимо относило в сторону. Я должен забыть свое имя. Он должен был вышвырнуть имя, утопить его в пограничной реке. Изгнав, племя отбирало данные ему при рождении. Его бывшее имя по закону теперь принадлежало племени. Он не жалел. Он лишь помнил, что обязан забыть. Для изгнанников одно имя на всех — Волк. Он преодолел течение, стараясь держать голову над водой. В тот миг, когда он вышел из реки, кусты шевельнулись. Капли с его тела падали на песок, а он застыл. Он врос в чужой берег, так как узнал боевую раскраску. Одинокий воин глядел на него безразличным горящим взором. Никуда не спеша, немного задумчиво. Вся эта история могла бы не начаться и, соответственно, не закончиться, если бы в ветвях, прямо над ужасающим, словно светящимся в ночи силуэтом одинокого воина, не ждал с интересом нахохлившийся, изо всех сил старающийся не спать попугай. Да и если бы волк не был волком, а одинокий воин — тигром, и если бы не разделяла река две цивилизации, два враждующих мира, организованные в жесткую союзную систему стаи волков на северном берегу и почти независимые разрозненные кланы хищников-кошек, контролирующие берег южный. В какой-то из своих инкарнаций эта планета обрела путь, при котором первенство разума получал не один единственный избранный вид.
Гонка за приз, то есть за культуру и цивилизацию, не оборвалась с отрывом лидера от преследователей. То ли планета решила, что она достаточно велика и способна принять более сложный узор жизни, то ли так решили ее высшие покровители, то ли им очень не понравились возможные альтернативные варианты. Семь цивилизаций, семь чудес смотрели на звезды разумными глазами. Семь видов, а это важнее, чем раса, строили государства, еще примитивные, сливающиеся со средой обитания. Они находились на уровне примерно 8 века до нашей эры, если сравнивать с другой, несправедливой версией развития этой планетки и принимать то усредненное, неверное исчисление времени. Волки ни в коем случае не называли себя волками. Они делились на племена, и лишь враги именовали племена стаями. Обозвать собратов волком было тяжким оскорблением, чреватым всеобщим выступлением в поход других собратьев. Так некогда и затеялась непрекращающаяся война между конфедерацией и кланами. На север от реки считалось, что волк по натуре дикарь-одиночка. Волк не умеет чувствовать коллективизм, тщательно взращиваемый племенами буленбейсеров, бладхаундов и прочих. Но на юг от реки жили те, для кого волк был стайной тварью, а именно странствующие индивидуалисты с четким кодексом чести. Клан львов доминировал там, к югу от реки. Львы создавали поселения и контролировали территорию, предпочитая оседлость. Клан леопардов, клан гепардов, клан ягуаров ни один не мог сравниться по численности с самым жалким племенем конфедерации, но гордые глаза мгновенно сужались от мысли, что их обладатель способен проиграть поединок. И украшением мира кланов был тигр, которому его потенциальные жертвы дали прозвище «одинокого воина». Тигр был индивидуалистом настолько, что в способе речи большинства видов для него не нашлось множественного числа. Тигр появлялся всегда сам, без сопровождения. Если бы тигр не погибал вообще, народы могли бы вообразить, что это такое уникальное существо в единственном экземпляре. Тигр не имел постоянного жилища, или же о месте том ничего не знали, даже львы. Волки и клановые хищники создали самые агрессивные государства. Они явно склонялись к экспансии, и, пожалуй, судьба географии удачно распорядилась, натолкнув их друг на друга. Взаимная экспансия позволяла самовыражаться лучшим представителям двух видов, но сдерживала и тех, и других. Боевым народом были также медведи, но ввиду удаленности они жили в собственном ареале. Порой у них разгорались такие междоусобицы, коих не ведала никакая разумная раса. Жестокость и коварство, присущие медвежьей культуре, сделались общим местом в песнях и сказаниях всех прочих. А из-за неторопливости, в холодный период переходящий в инертность, медведи не могли собраться и покарать злоязычников походом возмездия. Подобно медведям, крокодилы в прошлом не вступали в пограничные конфликты и слабо контактировали с соседями. Однако теперь то прошлое стало очень давним. Благодаря хорошо обученной и, наверное, самой дисциплинированной армии, империя молчаливых убийц, ужасающая описаниями пиршеств, шедеврами их поэзии, превратилась в проблему для остального мира. Их никто не любил. Что могло объединить шесть видов? Вопиющая, холоднокровная чуждость седьмого. Правда, не бывает худо без добра. Именно армия крокодилов уничтожила разумных змей, устроив абсолютный геноцид, преследуя последних беглецов даже на землях соседей. По сравнению с крокодилами, морская республика уже не казалась такой потусторонней. Киты, касатки, дельфины вряд ли в обозримом будущем имели шанс стать кому-то помехой. У них просили помощи, ими интересовались. Им завидовали. Ведь они освоили иную стихию, и просторы в их распоряжении находились огромные, ни с кем не разделенные. Им сочувствовали. По той же причине, поди наведи порядок в такой непонятной громаде, как океан. И оставались загадкой их сложные конфликты, альянсы, использование диких акул друг против друга, их сентиментальность и астрономия, их монашеские уединения в сотнях днях пути от ближайшего разумного существа.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Никто не трогал царство слонов. Слоны жили где хотели, в окружении крокодилов, посреди львиного клана. Они были миролюбивы вплоть до непротивления злу насилия. Каждый второй слон после смерти оказывался великим философом, оставившим учеников. Они развили в себе сверхъестественные умения, хотя и естественные умения слона вполне достойны сопровождения приставкой «сверх». Они придумали технологию, создали ашрам изобретателей, но отменили собственную идею, дабы отложить технологический прорыв. Они решили, что кроме них никто не готов к переменам. В теории их царство опережало уровень разума на планете на столетия, однако насчитывалось их слишком мало, совсем мало. Ну и летающие мозги. Орлы, кондоры, соколы, попугаи, всех не перечислишь. Коршуны, ястребы. Попугай старался не уснуть. Он наблюдал, как вылез из реки волк, как изменил неподвижность одинокий воин. Попугай вел себя как типичный представитель седьмой расы. Он принадлежал к расе посредников. Попытки летающей цивилизации поспорить за главенство, устоять в качестве боевой силы рядом с крокодилами, медведями, хищниками, кошками или волками, эти попытки разбились, упав с высоты. Агрессия сберегала себя в горах. Лишь орлы да кондоры хотели еще верить в преимущество атаки с воздуха. Правда, они играли существенную, иногда решающую роль в чужих войнах, присоединяясь небольшим отрядом, но сами... В общем, в цивилизации полета победила тенденция быть полезными, а не устрашать мощь. Разведка, информация, торговля и переводчество — вот были основные функции седьмых. И, возможно, в перспективе именно их ожидала наиболее устроенная и благополучная жизнь на планете. Хотя и весьма беспокойная. Торговля, к примеру, требовала всесторонних знаний об окружающем мире, о привычках и предпочтениях иных носителей разума. Причем голых знаний не хватало, нужно было догадываться с интуицией в клюве, ведь то, что для медведей будет любимым предметом роскоши, не исключено прячется в морских глубинах, во владениях дельфина Яалла и наоборот. А самим дельфинам эта штука может быть вообще ни к чему. Они могут даже не знать, что она у них есть. Сложная торговля, интеллектуальная. Деньги изобрели, конечно, слоны, но без интереса к новинке со стороны коршунов, а затем уже и попугаев, идея очередного философа канула бы в небытие. Как разнообразны будут города, искусство, религиозные заповеди, сексуальные извращения, завоевательные планы и бескорыстные соревнования. Сумеют ли 300 львов удержать Фермопильское ущелье, когда в него хлынут тысячи крокодилов? К чему приведут крестовые походы волков спустя столетия? И забудет ли мудрый слон формулу пороха или крылатый шпион унесет ее с попутным ветром? Все впереди. Цивилизация едва взяла разбег. Волк на берегу, попугай в ветвях. Одинокий воин в раздумье. Как он был красив! Темнота мешала оценить это, и все равно огромное с точки зрения волка тело обладало немыслимой скоростью реакции. Умело сливаться с неподвижностью, а затем молниеносно изменять положение. Спина изгибалась, а рисунок на лбу будто отражал сложное и вместе с тем геометрически отточенное мышление. Он выглядел аристократом, богачом, вечным счастливцем, а когда хотел, то угрюмым убийцей. В его глазах пряталась на ночь энергия солнца, потому тигр выходил на бой после сумерек, чтобы освещать мрак. Волк ждал короткой схватки и гибели. Да ладно, зато уход не будет позорным. Мало кто сражался один на один, пусть быстро. Мало кто успевал увидеть себя в поединке с кем-то из клана. С кем-то. А тут... Волк попрощался со страхом. Он отряхнул шерсть и попытался встать с такой же гордой осанкой. Одинокий воин развернулся и исчез в глубине зарослей. Ни одна ветка не хрустнула. Волк стоял в недоумении. Потом он увидел одинокого воина на берегу, выше по течению. Одинокий воин не скрывался. Он позволял себя увидеть. Он был далеко и лапами в воде двигался по направлению к горам. Во всяком случае, так показалось волку.
1: «Ну что ты стоишь?»
0: Услышал он рядом довольно противный голос. В По тональности трудно было определить, к какому племени принадлежит собрат. Бывший собрат, тут же добавилось грустно. Но что собрат делает на южном берегу реки?
1: Ну, что ты стоишь, бульмастиф?
0: Я не бульмастиф.
1: А кто ж ты тогда?
0: Волк. Он вдруг понял, что необычно. Ему не доводилось слышать голос собратьев, раздающийся сверху.
2: Создатель? Это ты говоришь со мной?
1: Волк!
0: Создатель разразился длинной трелью, в которой волк почему-то угадал изощренное, но веселое ругательство. Видимо, это все-таки был не создатель.
1: Раз ты волк, то иди за ним.
0: За кем?
1: За ним, за этим чудовищем.
0: Для чего?
1: Вместе станете выть на Луну. Это шутка. На самом деле, в любом другом месте тебя ждет то, что мы называем «облетели перышки».
0: Уход? Он ждет меня по-любому. Волк поразмыслил. А тебя?
1: Нет! С ним ты спасешься, если он тебя не съест по дороге. Это тоже шутка. Он благородный. Беги да побыстрее, бульмастиф.
0: Волк.
1: Какой ты волк? Посмотри на себя. Вон в реку загляни. Да куда ты пошел к воде? Это опять шутка. Ну, серьезное племя, как с вами разговаривать? Беги быстрее. Сейчас здесь будут кошка на кошке и все побольше тебя. Думаешь, он зря к горам наярился?
0: А кто ты?
1: Я единственный лучший в этих краях, а для тебя так вообще лучший на свете, попугай-переводчик.
0: Шутка?
1: Правда, дурак. Ну, быстрей, быстрей! Уноси лапы! Горам! Горам!
0: А горы, казалось, догнать невозможно. Тигр был чересчур горд, чтобы спешить. Он направлял себя мягко и плавно, презирая все опасности всех миров. Это не значит, что он не был осмотрителем. Волка он пропустил вперед и внезапно возник за спиной.
1: «Не оборачивайся!»
0: — услышал волк тот же голос.
1: «Продолжай движение!»
0: Следом раздался приглушенный рык. Ему ответил другой такой же. Волк почувствовал, что бежит над пропастью, пропасть слева и справа. Воля его ушла в лапы, целиком и в кончик носа. На самом деле он всего лишь шел по песку.
1: «Эх, любят они афоризмы!» —
0: услыхал волк тот же голос.
1: «Я сказал ему, суть одиночества в том, что нельзя делиться слабостью, но можно поделиться силой. Краснословы! Когда-нибудь это их подведет!»
0: Рык повторился, и снова последовал ответ.
1: «Он спрашивает, почему ты здесь?»
0: «Потому что...»
1: «Я и сам мог бы ответить, но решил перевести тебе вопрос».
0: С третьего раза волк различил иной тембр двух рычаний. «Что ты ему сказал?»
1: «Ничего предосудительного. Я сказал, что тебя выгнали из племени. Что-то не так».
0: Волк опустил голову и ускорил шаг. Поступь одинокого воина оставалась бесшумной. Зато переводчик рычал и стрекотал крыльями вовсю.
1: «Его тоже выгнали из клана! Я-то об этом знал, но захотелось убедиться. Вы два изгнанника, и куда же вам скрыться? Где продолжить жизнь? Как прославиться? Ради чего еще дерутся волки и кошки? Только ради славы, за которую приличного пшена не купишь!»
0: «А за что его выгнали?»
1: «Какого-то тигренка обидели! По представлениям этих ненормальных, он должен был тут же отомстить, а он вспомнил, что обидчик-леопард — полномочный посланник другого клана. Так сказать, неуместное проявление коллективизма, недостойное одинокого воина».
0: Рассвет. Утро застало их среди больших белых камней, каждая из которых скрывала из виду двух изгнанников вместе. Солнце не выбралось из-за гор, но лучи опережали его. Новый день все-таки пришел, а волк находился в прежнем мире. Нет, его мир, конечно, изменился до неузнаваемости. Однако уход не состоялся. Ни собратья, ни враги не вышвырнули его в неизвестность.
1: «Не люблю утро», —
0: возвестил попугай.
1: «Это его слова, не мои. Я-то утро обожаю, куда полезнее, чем ночь».
0: «Где мы?» — спросил волк.
1: «Не могу утверждать, что здесь территория полета, то есть наша территория, нашей логичной расы, сравнивая с вами, покорителями земель. Здесь ничейная территория. Никому не нужны эти камни, которые очень скоро раскалятся и станут обжигать вам бока. Здесь будет сухо и совсем, совсем некомфортно. Нам, летающим наблюдателям, беспристрастным посредникам, ни к чему такая земля. Безгнездная пустошь тянется на многие и многие...
0: Краткий, но выразительный рык прервал трель тираду.
1: «Заткнись», — перевел попугай. «Это он мне сказал. Ты ни при чем. Так что между вами пока нет конфликта, не нервничай».
0: Рычание и лай раздались одновременно.
1: «Вы оба хотите знать, что ждет вас в горах, и можно ли через них перебраться? А зачем?»
0: Волк и тигр впервые посмотрели друг на друга.
1: «Молчите!»
0: Издевательски пролаял, а затем прорычал попугай.
1: «Кстати, бульмастиф, давно хотел спросить кого-то из ваших, кто очутился на краю, а потому не будет врать. Для чего вы придумали такое усложнение своей речи? Какой враг рода попугаев предложил иметь дневной и ночной диалекты?
0: Днем мы лаем, а ночью воем».
1: «Я имею представление, спасибо, но для чего?»
0: «Так повелось».
1: «Прекрасный ответ! Глубоко разумный! Заткнись! Ой, это опять мне!»
0: Одинокий воин встал на задние лапы, широко потянулся. Волк еще раз поразился, какой же он огромный и вместе с тем грациозный. Одинокий воин опустился в походную стойку, изогнул спину, приподнял загривок и решительно устремился к горам.
2: «А мы сражались с ними! Как же мы устояли?»
0: Волк проглотил слово «мы». Оно более не принадлежало ему, как и былое имя.
1: «Эй, бульмастиф!»
3: «Я не бульмастиф», —
0: ответил он злобно по-волчьи. И дальше... Возможно, вы знаете эту историю. Да, разумеется, вы не ошиблись. Дальше они пошли вместе. И был, наконец, перевал, и на перевале ласкал их, наконец, холодный ветер, долгожданный после недавней духоты.
1: «Вот что враг!»
0: — услышал волк перевод попугая.
1: «Здесь больше нет друзей и врагов. Я намерен выжить. Другом ты мне быть не можешь, а враг ты тем, с кем я врозь».
0: «Я тоже намерен выжить». Волк ответил и удивился. Еще недавно он такой уверенности не чувствовал.
1: «Мы займем перевал и будем грабить путников. А тем временем надо вызнать, где за хребтом есть поселение твоих или моих...»
0: Попугай остановился.
1: «Чушь, чушь! Кого вы тут вдвоем ограбите? Караван из 30 крокодилов? Или кого вы тут вдвоем ограбите?

0: берегу реки в ветвях. Царство слонов и морская республика. Они решили объединиться или договориться в строжайшей тайне. Попугай был избран посредником. Он не совсем переводчик, вернее, не только переводчик, но и, как бы сказать, искатель. Ему поручено найти волка и тигра, желающих отправиться в царство слонов и оттуда на Китовый берег. Трудно найти такого волка, чтоб не труса, чтоб бойца. Трудно найти тигра или льва, или гепарда, кого-то из кланов. А раз уж они оба в таком отчаянном положении, то судьба велит им не побояться, решиться и отправиться в далекую даль. Волк услышал рычание и потребовал: «Переведи».
1: «Он спрашивает, что может быть общего у слонов с китами, откуда я знаю? Но слоны придают огромное значение этой встрече. Они отбирают мудрейших носителей хобота для посещения китового берега».
2: «Зачем им я?»
0: — пролаял волк. И рычание громче обычного отдалось вторым вопросом.
2: «Зачем им я?»
1: «Они желают, чтобы на встрече присутствовали все виды разума».
0: Два изгнанника глотали ветер перевала, избегая глядеть друг на друга. Неведомая дорога расстилалась перед ними. Вчера каждый имел будущее, более-менее представимое, с вариантами, а сейчас вместо будущего разлеглась эта дорога, и пустое настоящее подталкивало к ней, заставляя преодолевать соблазн подманить попугая, поймать его и съесть. Оба сильнее всего хотели, чтобы ничего этого не было. Но это было. Александр Барянский. «Одинокий воин». Продолжение. Перевал остался позади. Родная степь осталась еще дальше, и долгий путь, без раздумия, потому без печали, словно новая родина, приютил изгнанник. Они жили в движении, загоняя себя до предела, и бессмысленное существование, протекая на грани сил, обретало тень смысла. Попугай не поспевал за ними. Он не мог лететь в воздухе так неутомимо, как волк с тигром могли бежать по земле. Ему приходилось отыгрывать расстояние, срезая углы, пока изгнанники огибали холмы до озера. В сущности, ничего не происходило, кроме одного весьма важного. Волк и одинокий воин узнавали речь друг друга. Вернее, это волк изучал рычание, оно было ему ближе, нежели лай с воем, двойной диалект отшельнику клана. Попугай еще требовался, но в критической ситуации волк понял бы, стой или вперед одинокого воина. Дни сливались в ночи. «Какая луна, — думал волк, — белая и круглая, а я еще жив. Какая луна, — думал одинокий воин, — рыжая и вытянутая». Настало очередное утро, и попугай сказал недовольным тоном:
1: «Друзья-соратники, разговорчик есть!»
0: Как выяснилось, они достигли земель, за которыми почти-почти можно сказать, что и начинается, во всяком случае, недалеко или совсем близко, вожделенное царство слонов. Однако, прежде чем попасть туда, следует оставить позади полосу крокодилов. Эти сволочи контролируют все торговые коридоры. Есть два варианта: пробираться между истоками двух рек или же рвануть вплавь сейчас, напрямик, рассчитывая, что эти негодяи никого не ждут в родном разбойничьем логове. Дело в том, что крокодилы пользуются услугами зубных врачей из рода попугаев. Правда, другой семьи, однако можно попытаться их отвлечь. Зубной врач берет 3 своих веса золотом. Если объявить 2 или 1,5, окрестные речные стражи забудут обо всем и поспешат за своими родственниками. У них вечно проблемы. Они жрут, что попало. Волк молчал. И вдруг одинокий воин молниеносно прыгнул.
1: Что?
0: Переводчик, искатель, врач-самозванец сжался в его лапе, стараясь не касаться смертельных когтей. Одинокий воин прорычал тише обычного, очень коротко:
2: «Я не умею плавать».
0: Волк вскинул голову.
2: «Ты не можешь переплыть реку?

0: заверещал переводчик, с еще большим ужасом услыхавший, что волк правильно покошачье прорычал вопрос.
1: «Как же перенести мне вас, соратники мои возлюбленные, на обетованный наш берег, где царство слонов ждет гостеприимной землею, прекрасной страной?»
2: «Думай!»
0: Волк отчетливо представил засаду между истоков двух рек. Армию зеленоспинных чужаков. Они-то не знают гостеприимства. Их не обойти. Надвигались очередные сумерки, а попугай застыл недвижимо в небрежном объятии тигровой лапы.
1: «Даже когда ты меня отпустишь, я не смогу лететь сразу!» —
0: сообщил он в десятый раз за прошедшее время. Все молчали.
2: «Послушай!»
0: — прорычал, наконец, в наступающей тьме одинокий воин.
2: «Твои сородичи устраивают поединки ради забавы, так?»
1: «Редко! Молодые соколы долинки могут забавляться!»
0: Жалобный высокий звук прервал ответ переводчика.
2: «Не ври, а то я сожму сильнее. Не успеешь сказать правду».
1: «Спрашивай!»
2: «Вы устраиваете драки чужаков за деньги. Ради забавы, но до смерти. Пленных или подобранных. Очень редко добровольных».
1: «А, гладиаторские игры!» —
0: преувеличенно легко догадался попугай.
1: «Так бы и говорил великий из клана».
2: «Ты хотел завести нас для этого?»
1: «Нет! Нет и нет! Тысячу раз нет!»
0: Похоже, теперь он не врал.
1: «Если хочешь знать, слоны обещали мне больше, чем дали бы за вас, как за бойцов. Только я должен привести ученых, понимаешь? Вы должны будете сказать, что вы ученые, философы, там и еще кто. Среди волков за год ученого не сыщешь, а сыщешь — не выманишь. Да и в кланах ваших звездочетство с теологией не шибко жалуют».
2: «Что значит теология?»
1: «Изучение земных недр», —
0: мудро ответствовал попугай.
2: «Хорошо. Слушай, торгаш, я согласен на поединок за вознаграждение. Я свободный воин. Я свободный воин клана».
1: «Цена!»
2: «Дорога воздухом к месту боя и оттуда на границу царства слонов.
1: Ты готов стать забавой? Это позор для кошачьей души клана, я знаю. Если я договорюсь, а ты обманешь, я никогда не вернусь к своим».
2: «А если ты обманешь, я никогда не перейду эту реку».
1: «Да, хорошо».
2: «Думаешь, это хорошо?»
1: «Нет-нет, это, конечно же, плохо. Хорошо означает, как и ты, я согласен».
0: И попугай добавил с новым неуловимым оттенком:
1: «О, великий из клана!»
0: Неуловимым оттенком была ирония, трусливая, желто-зеленая. Одинокий воин почти разжал лапу.
2: «Стой!»
0: — рыкнул он, похоже, самому себе.
2: «Не забудь, дорога должна быть для двоих».
1: «Я и ты?»
0: — переспросил попугай.
2: «Я и он».
0: Волк понял лишь половину из разговора. «Если они все не умеют плавать», — размышлял волк, — «то ясно, за счет чего мы... за счет чего племена сумели отстоять собственный берег».

0: Лапы оторвались от земли, корзину понеслась, влекомая восемью грифами. Может быть, вот это и останется в памяти, а вовсе не спокойная племенная жизнь, так успел подумать волк. Вот это и приснится после смерти. Разбег, прыжок в корзину, парящую совсем близко над землей, так быстро, чтобы они смогли впрыгнуть и приближающиеся небеса. Теперь они во власти птиц. Попугай появился из воздуха и сел на край корзины. Один из грифов что-то закричал по-своему, и переводчик тут же заработал крыльями, покинув летучее средство.
1: «Скупердяй, узкие клювы!»
0: — рыкнул он по-кошачьи.
1: «Лишний пассажир, видите ли, не оплачен. Ладно, друзья, ваш спутник присоединится к вам позже».
0: Волк опасался глядеть вниз. Он и на дерево ни разу не взбирался. Это была самая горизонтальная цивилизация из всех. Даже художники их рисовали строго на плоскости, не собираясь открывать перспективу. Изображали, как правило, одно и то же. Родословное древо, где буленбейсеры, бладхаунды, бульмастифы, ретриверы, терьеры происходили от одного мифического предка. Предок никогда, ни в каких случаях не именовался волком. Одинокий воин занимал собой половину корзины, бесстрастно взирая куда-то вдаль.
2: «Ты будешь сражаться?» — спросил волк.
0: Он еще недостаточно изучил чужой способ передавать мысли. Слов не хватало, а попугай улетел.
2: «А я?»
0: — хотелось сказать волку.
2: «Почему ты будешь сражаться за нас двоих?»
0: Но тигр не ответил и на первый его вопрос. Черные линии сходились на лбу, образуя стрелу, направленную в небо. Волк впервые видел голову одинокого воина так близко. Раньше это означало бы немедленную гибель. Зеленые глаза не замечали волка. Этому существу не нужна была помощь, предлагаемая из-за пределов его самого. Волк понял, что лучшее сейчас раствориться, исчезнуть. Волк понял, что невольный спутник его готовится к бою.

0: Разбудил его толчок. Эта корзина соприкоснулась с камнем. Волк сгруппировался, но все-таки вылетел из временного убежища. А сверху упали лямки, сброшенные грифами. А вокруг стоял нестерпимый гам. Только птицы, только много птиц могли создать такую какофонию. Целая толпа избалованного безопасностью народца галдела в ожидании зрелища. Образовался круг. В круге находились они двое. Как же он заснул?
1: Прочь! Отползай, бульмастиф! Тебе здесь не место!
0: Послышался неправильный лай попугая. Одинокий воин уже застыл в боевой стойке. Волк не желал уходить. Но если он не уйдет, одинокий воин все равно рыкнет ему свое краткое и решительное «Уйди!». Ради этого требования одинокий воин вынужден будет на миг покинуть обретенное, собранное из таких вот мгновений состояние, и, как знать, именно чуточки не хватит в поединке с неведомым противником. Волк задавил воспитанное со щенячьих писков чувство коллективной обороны, задавил гордость бойца и отступил. Покинул арену. Бросил недавнего страшного врага. Наедине с врагом новым. Как галдели наглые птицы. Коршуны кликотали. Грифы восседали, раскинув крылья. Орлы, напротив, собирали крылья и высились надо всем, строго заняв самые верхние места. Ястребы переругивались с соколами, делая ставки. Незнакомый попугай с красным ухоженным хохлом вступил на специально насыпанный песок и закричал что-то. А желто-зеленый попугай-знакомец тут же перевел для одинокого воина.
1: Ты вступаешь в поединок по собственной воле и находясь в добром согласии с народами воздуха, так?
0: Не меняя положения, одинокий воин кивнул головой.
1: Надо сказать вслух!
0: Послышался утвердительный рык.
1: В случае победы ты получаешь услуги по преодолению расстояния отсюда до границ царства слонов для двух персон. В случае поражения ты представляешь свое тело народом воздуха. Ты согласен? Надо сказать вслух.
0: Утвердительный рык повторился.
1: Узнай! Твой соперник — последний змей! Беглец от крокодилов! Боевой питон, нашедший приют в недосягаемых горах, где мы находимся. Он побеждал в поединках 23 раза. Теперь, когда договор объявлен и подтвержден, начнем!
0: Волк оцепенел. На арену выползало нечто кошмарное. Эти никчемные торговцы, подлецы, предатели, трусы орали, а оно ползло. Оно все ползло и ползло.

0: Желаю удачи, соратник!
1: Прокричал переводчик и приземлился рядом с волком.
0: Давненько они не видывали свободного тигра. Как думаешь, нашего друга съедят?
2: Кто? Питон?
0: Зачем питон? Дадут питону, как же? Он здесь в гостях.
2: А кто?
0: Проигравшего ждет пиршественная церемония. Героически погибший тигр для грифов лучшее лакомство. Да еще того, ритуальные. И орлы не откажутся.
1: Волк был голоден. Давно в оттяжку, по волчьи, у племенных костров о таком затяжном голоде не знавали. Но сейчас он бы отвернулся от любой еды. Он щелкнул зубами. И тем не менее, на арене для него места не было. Боевой питон смотрел осмысленным взглядом живого существа, не забывающего, что все похожие на него умерли. Возможно, он и не был самой последней разумной змеей, или, как называли разумных ради отличия их от диких, самым последним змеем. Не исключено, где-то еще в дебрях, в расселинах, спрятавшись от мира, от света, осознавал себя какой-то еще змей, или даже подобных отшельников было несколько. Какая разница? Они больше не возродятся. Уничтоженные крокодилами, вычеркнутые из списка сознания, гипнотизировало кристальным взором одинокого воина. Волк поймал взгляд, адресованный не ему, всего частицу. Ее хватило, чтобы почувствовать волю хозяина. То общее, по которому тоскует всякий бульмастив, единое притягивало к себе, вбирало, советовало расслабиться по-хорошему, по-дружески. Взгляд был адресован противнику. Поэтому волк лишь попробовал на вкус липкую вечность. Неподвижность предназначалась исполосованному черными линиями огненному кошачьему телу. А за ней... смерть в объятиях. Питон раскачивался долго.
3: Жаль, что нельзя душить птиц. Он у них в гостях.
1: Последний змей действовал наверняка. Попугай с красным хохлом упал в обморок. Ястребы тут же увеличили ставки. Единственный глаз, умеющий по природе своей сопротивляться древнему гипнозу, был крокодилий холодный глаз. Питон знал это и ненавидел крокодилов. Зеленый глаз с вертикальным зрачком не имел изначальной сопротивляемости. Но зеленый глаз с вертикальным зрачком мог приобрести ее, вытренировать, отказываясь от ленивых ночей и групповых кошачьих оргий. Надо было стать монахом, затворником, чтобы довести вертикальный зрачок до такой степени непроницаемости и в то же время до такой скорости реакции. Нужен был целый культ одиночества. В отрезанных от мира горах питон проспал появление этого культа. Змей бросился, сумев направить огромное тяжелое тело, и встретил пустоту. Одинокий воин увернулся и замер в стороне с тем же видом загипнотизированной, неподвижной жертвы. Битва змея и тигра продолжалась. За час зрители увидели три броска питона и один ответ тигра. Уважительная тишина сменилась в итоге знакомым гвалтом, только усиленным от крайнего возбуждения азартных пернатых. Волк почти не слыхал шума. Он следил за одиноким воином. Он затаил восхищение. Там, на арене, сам он был бы уже три раза мертв. Даже хуже, чем просто мертв. Питон раскачивался, словно не было трех попыток. Жертва молчала и не двигалась. В тот момент, когда питон начал молниеносное движение, тигр, поймав предощущение этого движения, прыгнул. Если бы он прыгнул раньше,
3: Если бы атаковал, змей с радостью перехватил бы прыжок и оббился кольцами, сжимая тело тигра своей невероятной, вымирающей, доисторической мощью. Но одинокий воин сбил врага на его атаке. Питон попробовал изменить направление и ударить плоской мордой. Тигр наотмашь рубанул когтями. Змей потерял темп, а тигр, упав на четыре лапы, тут же спружинил и прыгнул, нацелившись прокусить основание головы. Кольца тяжелой плоти взметнулись над ареной. Птицы из первых рядов в ужасе взлетали, сталкиваясь друг с другом. Питон стремился отбить тигра, освободиться, сбросить или задушить хоть что-то. Тигра не было видно. Огненный шар носился вместо него, не останавливаясь, прыжок за прыжком, не отпуская страшную голову врага. Хвост питона задел престарелого кондора, и тот рухнул с переломанным крылом. Такого боя горная арена еще не переживала.
0: «Куда ты? Стоять! Дурак, все испортишь!»
3: — завопил попугай, и волк обнаружил себя стоящим передними лапами на песке.
0: «Назад, Бульбастив! Волчина безмозглая, назад! Ты нарушишь правила боя!»
3: Он заставил себя вернуться. Три сокола кинулись в погоню за ястребом, проигравшим пари. Ставок больше не было. Фаворит почти пал. Змеиный разум покидал мир. Орлы окружили покалеченного кондора. Хвост питона бился все слабее. Одинокий воин приник к плоской голове, впившись клыками в древнюю, вызывающую отвращение плоть.
0: «Да!»
3: С сомнением гавкнул попугай, и волк уловил в его лае терьерские нотки.
0: «Такую большую змею еще надо уметь приготовить!»
3: Ветер давно уже стих. Воздух, по которому они плыли, давно уже сделался теплым. Внизу потянулась саванна с редкими, но внушительными раскидистыми деревами. Как грифы не устают. Волк утомился таким долгим полетом. Дважды их заставала ночь, а птицы не взяли ни часа отдыха. Возможно, грифы сменяли друг друга, пока он спал. Когда корзина начала опускаться, волк испытал облегчение. В ней все-таки было мало места, а одинокий воин пусть и вызывал восхищение, но явно доминировал в их паре. Да и непонятно было, есть пара, или же волк исполняет роль хвоста, хуже того, репейника к хвосту прицепившегося. Два слона вышли навстречу гостям с неба. То ли они оберегали невидимую границу, то ли попугай успел сообщить им. Хотя вряд ли переводчик опередил восьмерку грифов. Недаром он рвался в корзину, уверяя, что поскольку отказывается от своей доли в церемониальном пиршестве, ему положена компенсация. А потом возмущался перед волком и тигром.
0: «Попугаи не едят мясо, ну и что? Это свободный выбор. Право есть мясо у попугаев никто не отбирал».
3: Птицы циничны. Уступая одним народам в силе, другим в мудрости, они ухитряются создавать ситуации, когда все от них зависит. В них нуждаются. Волк не желал признаваться, что рядом с ареной ему было страшно. Саванна вызывала ощущение спокойствия. Корзина прошелестела по стеблям высокой травы. Волк, уже имеющий опыт приземления, попытался не упасть. Тогда он выкатился кубарем перед недостойными птицами, и это было стыдно. Теперь снова ничего не получилось. Но огромные существа слегка наклонили морщинистые головы. И это был знак уважения. Одинокий воин тоже не удержал равновесия. Поднявшись из кувырка, с удовольствием вытянувшись после тесной корзины на задних лапах, надо же, он все равно оказался ниже встречавших. Судьба изгнанника. Если б не ты, волк никогда не увидел бы край серых мудрецов. И осознав неоспоримый факт, он вдруг почувствовал себя Бульмастифом. Там среди своих он считался крупным, а здесь и усталость от чужих земель, и запах костра, и уют племени — сумерки,
1: Они воют в 3-4 голоса. Песня обращена к Луне. Все смыслы ее известны и одобрены. Грифы даже не остались на отдых. Восьмерка описала полукруг и исчезла в дымчатой дали. Попугай сидел на низкой ветке. Завидев волка и одинокого воина, он тут же спрыгнул для особого приветствия. За ним последовали два беркута. Попугай вел себя радушно, но, несмотря на небольшие размеры, занимал своей персоной много места, как средний слон. Беркут держал на весу специальную палочку из золотистого пшена с медом. Попугай периодически оборачивался и, важно, ее поклевывал.
0: «Друзья, я рад, что мы почти у цели. Слоны — это вам не крокодилы?» «Да, вы увидите скоро крокодила. Он будет вот как ты, великий воин клана, только в очках. Длинный такой крокодил в очках. Он мирный, проявите к нему почтение. Слоны его ценят. Он всем рассказывает, что жизнь явилась из воды, и что прежде нас с вами были на свете одни только крокодилы да змеи, да неведомые нынче зверуганы, которые сдохли. Такой вот умник. Не вздумайте его цапать лапы или там клыками, все испортите. Это знаменитый безобидный крокодил. И как он среди бандитов вырос?»
1: Переводчик отважно вышагивал перед волком и тигром, предпочитая все же чаще оказываться ближе к волку, чем к одинокому воину. Перемены в статусе желто-зеленого искателя были очевидны. Как очевидно было и то, что статус изменился покамест не бесповоротно.
3: «А это кто такие?» — спросил волк.
1: Ему хотелось хоть в чем-то проявить инициативу.
0: «Нанял помощников для охраны и, так сказать, помощи. Вы останетесь в гостеприимном краю, а меня, такого маленького, ждет путь назад».
1: Одинокий воин растянулся на траве, словно болтовня вчерашнего переводчика более не имела никакого значения.
0: «Смотрите, не забудьте, вы ученые, у себя известные. С молодых когтей, можно сказать, с первой жертвы интересуетесь чем? Вот ты, Бульмастив, изучаешь происхождение разума. Все равно в племенах твоих, в конфедерации, вы все как один темный, поэтому сойдет. А ты, воин клана, сплошь по неразумным формам жизни. Повтори, это просто неразумные формы жизни».
1: Одинокий воин не отвечал. Волк также хранил молчание. Пугай подумал, отщипнул с палочки, услужливо подставленные беркутом, и сказал настойчиво:
0: «Слонам нужны те, кого я назвал. Если хотите быть у слонов на равных, это дорого стоит, быть с ними на равных, я-то знаю. Я 30 оборотов солнца шел к этому. Если хотите сохранить себя, заучите единственную фразу: неразумные формы жизни».
1: Переводчик даже приблизился к одинокому воину. Видимо, ему тоже было очень надо, чтобы прилетевших приняли.
0: «И еще совет. Не выходите за пределы диалекта. Тигриное рычание понимают единицы. Львиное истолкует любой попугай».
1: Низкий протяжный звук раздался издалека. Приближались слоны.
0: «Это те самые!» —
1: рыкнул попугай и ощутимо занервничал. Волк подошел к одинокому воину. Нет, тот не спал, как почудилось. Внимательно наблюдал облачко пыли.
3: «Что мы делаем?» — спросил волк.
2: «Мы еще живем», —

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Александр Барянский. «Одинокий воин». Окончание. А жизнь – это запах саванны. Для любого племени в конфедерации жизнь означает первым делом запах. Острый нюх, опережающий слух и зрение. Жизнь – это пружины в лапах. Их придумал кто-то предвечный, покровитель мокроносого народа. Жизнь – это неизвестность впереди. Ее боятся живые, значит, опасливая неизвестность – признак жизни. Лапы пружинили, отряд направлялся к китовому берегу. Больше не было беглецов, отверженных, выброшенных своими. Был отряд. 12 слонов, страдающий от зноя бурый медведь, очень старый орел с прислугой, крокодил в очках, и они двое. Любитель неразумных форм да магистр происхождения разума. Попугай поспешно улетел, явно не желая встречаться с орлом, причем, как показалось волку, скорее даже не желая встречаться с орлиной прислугой. «Он нас продал!» — сказал волк на ходу. «Хорошо!» — прорычал одинокий воин. «Хоть кто-то добился цели!» К удивлению волка, на длинном переходе одинокий воин быстро устал. Волк полагал, что тот неутомим так же, как и непобедим. Выходило иное. Боязнь воды, нелюбовь к затяжному бегу, у них имелись очевидные слабости. Но поединок с питоном... Впрочем, медведь устал еще больше, слоны вели себя чутко, устраивали привалы и не торопили. «Тебе безразлично, что он нас продал?» — не выдержав, спросил волк.
1: «Тебе нужны деньги, рыжий.
0: Я даже не знаю, как они выглядят.
1: В вашем племени обычно голова шире. Ты молод?»
0: «Я не развязан».
1: «Что это значит?»
0: «Продолжение рода». Одинокий воин мигнул зелеными глазами. «Когда развяжусь, голова увеличится».
1: «Интересный способ увеличивать голову».
0: На следующем привале, отдышавшись, а волк мог еще бежать и бежать, одинокий воин поинтересовался.
1: «Разве в вашем племени воют?»
0: «Ночью, от одиночества. И когда поют?»
1: «Никто из кланов не умеет выть».
0: «Это несложно». И опять движение. Очередной вопрос волк оставил за собой. Он дождался темноты, подготовился и задал его.
1: «Ты убивал моих собратьев?»
0: Волк спросил, потому что готов был простить одинокому воину ответ. Тем самым он осознавал себя волком, без притворства, без уговоров. Племя отказалось от него. Что ж, нет Бульмастифа, но никуда не денется волчья кровь. Кровь предков, сколько бы ее там ни оставалось. Он тоже одиночка в мире.
1: «Я не помню», —
0: ответил тигр равнодушно.

0: Запах океана явился заранее. Он волновал, был чуть-чуть враждебен, но гораздо более загадочно притягателен. Это потом волк узнал, что то был запах океана. А поначалу он просто разучился спать. Едва отряд вышел на край обрыва, и впереди показался бесконечный песчаный пляж, и синева, и слепящий горизонт, все звуки перекрыл орлиный клёкот. «Невообразимо красивая лагуна», — перевела слониха 5 раз подряд для представителей всех народов. Волк отметил, что она использовала самый простой общедоступный дневной лай. Тигр отметил, что она использовала самый известный львиный рык. Справа синева превращалась в яркую зелень. Этой лагуной и восхищался видавший виды старый орел. «Все, что вы видите, мы издавна называем Китовым берегом». Общедоступный лай, львиный рык и еще 3 варианта. Волк заглянул в зеленые глаза за советом.
1: «Ты хочешь домой, рыжий?» —
0: произнес одинокий воин с тигриным, не львиным подкрепом.
2: «Я? Пока нет».
1: «А что вы думаете, коллега, по поводу 8-го недостающего разума?»
0: И вроде окружали его воспитанные существа, интеллектуалы. А душа мгновенно бросилась в кончик хвоста, потому как сомнений быть не могло, обратились к нему. Интеллектуалы впереди в воде не затруднились бы перекусить надвое самого толстого вуленбейсера. Интеллектуалы за спиной одной левой способны были прижать что волка, что медведя к земле и держать так по желанию сколь угодно долго. А по желанию придавить и сломать хребет. Интеллектуал между сушей и океаном блаженствовал, раскрыв невероятную даже для крокодила пасть, и о культуре его напоминали лишь еще более невообразимые очки.
2: «Я думаю», — начал волк, стараясь говорить максимально невнятно. «Мне кажется, что для начала мы должны увидеть проблему происхождения разума. Разум — это не игра и не война, хотя очень на войну похоже. Скажем, питон, древний змей. У него тоже был разум. Куда делся этот разум? Как истекал он из тела питона по мере съедения его хищными птицами? Не впитывался ли разум змея в головы птиц? И позволительно ли поедать разумных? Вот о чем надо поговорить. Мы, конфедерация племен, не позволяем себе есть разумное мясо. Никогда. Это не случайно. Это не прихоть».
0: Ужасу волка высокое собрание его внимательно слушало. Никто и не собирался возражать или перебивать.
2: «Но как разум входит в наши головы? Когда? Есть общий разум, единый для многих. В это верим мы, племена. Но если взглянуть в начало времен, когда был один, скажем, один волк...»
1: «Тут я позволю себе не согласиться с уважаемым».
0: С благодарным облегчением услыхал волк знакомое рычание. Между тем слониха успевала переводить, и слуги орла также старались довести до него и до лежащих в зелени вод китов смысл волчьей тарабарщины.
1: «Происхождение разума — не пустой вопрос. Но что значит, когда был один волк? Обратим внимание, коллеги, на неразумные формы жизни. Как вы считаете? Вот где кроется 8-й вид. А уж съел невзначай кто-то из нас представителей 8-го вида или не довелось, сейчас не важно».
0: Что-то укусило волка. Откуда-то взялись слова, и он взвыл песенно.
1: «Не могу согласиться с возражениями. Главное — не допустить поедания разумных. Я изучал, как меняется облик тех, кто употребляет в пищу разумное мясо. Их облик становится ужасен. Достаточно около 20 съеденных, причем все равно в каком виде, с какими приправами. И образ мысли такого пожирателя изменяется непоправимо».
3: «А я не доверяю этим исследованиям», — взревел в ответ тигр. «Все дело в давнем антагонизме наших научных школ. Очень хорошо, что наконец-то можно вдоволь поспорить. Вы, коллега, можете хотя бы объяснить, почему у ягуара цвет глаз красный, а у леопарда желтый?
2: сей волнующий момент в дискуссию вмешался старший слон.
4: Коллега Бульмастиф и коллега Тигр, вы, конечно, имеете полное право продолжить обсуждение научных платформ, давлеющих в ваших странах. Однако остальные члены собрания в таком случае оставят вас наедине, если пожелаете, обеспечив переводчиком. Если же вам интересно следить и поддерживать основную тему, то, извините, я вынужден вас прервать.
2: Наш спор продолжится позже, откликнулся волк. Одинокий воин просто кивнул в знак согласия. И оба, вполне довольные собой, принялись слушать. Восьмого типа цивилизации не может не быть. К этому выводу разными путями подошли и слоны, и киты, самые пытливые из носителей разума, пусть простят эту объективную оценку приглашенные представители других форм. С математической точки зрения, 8 – лучшее число для типов цивилизации. Это доказал известный всем кашалот, родственник присутствующего здесь ученого. С точки зрения гармонизации пространств, в ходу истории не хватает еще одного важного элемента. Согласно теории известного всем слона, также здесь присутствующего, некий потенциальный носитель разума оказался по загадочной причине им обделен. Кто же это? Мы видим, что разумом наделяются существа максимального размера, доминирующие в своей среде обитания. Судя по некоторым слабо проверенным данным, далекий южный континент заселен разумным народом, внешне напоминающим наших диких антилоп или же северных оленей, или увеличенных сайгаков, в общем, разумными копытными, и они не хищники. Встает вопрос. Как копытные могли добиться лидерства в своей среде обитания, чтобы получить разум? К сожалению, все наблюдения выполнены учеными Морской Республики, а они, при всем бесспорном уважении к ним, были ограничены в своих исследованиях береговой полосой. Сообщество слонов намерено с помощью Китового альянса снарядить экспедицию из 7 форм жизни для изучения Южного континента. Волк вбирал в себя каждое слово, слушался, как в откровение свыше. Копытные травоядные для шашлыка на костерок. Какой разум? Южный континент, изучаемый китами, все сплошь в очках на крокодилий манер. Теплая прозрачная вода лагуны, которая только сверху, кажется, зеленой, ласкала лапы. Плавники философов выдавались над поверхностью океана. Киты тоже вслушивались. Но есть еще один вид, который способен доминировать, который по всем косвенным параметрам должен был развить разумную культуру, однако почему-то прихотью природы этого не случилось. Речь о приматах. По какой причине создатель обошел жителей экваториальных лесов? Их популяции сложны, но управляются инстинктами. Их анатомия подразумевает особый оригинальный подход к обороне, охоте, ремеслу. Можно дофантазировать, какая у них была бы стратегия распространения, какие постройки, но ничего этого нет. Между четырьмя агрессивными расами – крокодилы, медведи, волкоподобные племена, кошачьи кланы – и двумя самозамкнутыми – слоны, китообразные – зияет дыра, для прикрытия кои одной посреднической расы птиц при всей ее разветвленности мало. Либо приматы, либо копытные Южного континента. Вот тот недостающий брат в семье. Но кто? Экваториальный лес ближе. Нас устраивает та его часть, которая выходит к самому

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ночью они лежали на краешке океана. Волны набегали на берег и таяли, иногда перед глазами, а иногда освежая тело. Весь вечер они насыщали голод. В дороге и перед важными обсуждениями у слонов было не принято есть, но с собой отряд взял разнообразнейшие запасы. Волк и тигр ломали головы. Откуда в царстве слонов известны тонкости вкуса чужих далеких обедов и где они нашли столь искусных поваров? Волк догадывался, что без птиц не обошлось. «И как слоны ловят зайцев? Вопрос?» Из воды показалась плоская морда. «Вот чем бывает оборачиваются набегающая волна», — подумал волк. «А вы, коллеги, видывали обезьян?» — перевела невесть, как выросшая за спиной слониха. Одинокий воин опустил изготовленную к удару лапу, стараясь сделать это незаметно. «Нет», — ответили по очереди один и другой с легким смущением. «Трудно делать выводы, не имея за спиной системы наблюдений». Чьи это слова? Окультуренного крокодила или заботливые слонихи волк не понял. «На нашей стороне реки обезьян отродясь не было», — произнес волк на ночном диалекте. «Простите», — уточнила слониха.
1: «Он благодарит за прекрасный ужин», — рыкнул одинокий воин. «У нас есть целая научная группа, которая изучает кухню разных народов».
0: Плоская морда издала странный звук.
1: «Интересный вопрос. Уважаемый интересуется, какую кухню мы сами считаем наиболее оригинальной. Трудно сказать. К сожалению, кулинарные шедевры крокодилов или стервятников недоступны нашему пониманию. Но, пожалуй, самое оригинальное – это зимняя кухня медведей». «А что едят обезьяны?» – спросил одинокий воин. «Обезьяны – странные звери, они едят все».
0: В лес отряд вступил на заре. Лес был не таким, к какому привык волк. Собственно говоря, волк не привык ни к какому лесу, однако лианисто-влажный мирок, впустивший их и заманивающий в дебри с экваториальным коварством, был диковинкой для нюха, зрения, слуха и для подушечек на лапах. В объятиях чуждой, избыточно яркой зелени волк ощущал себя покорителем просторов, авантюристом-путешественником. Его остро радовала мысль о том, что вот изгнанник, выброшенный племенем то ли на жертву кланам, то ли на лишение в пустыне, идет со слонами в компании мудрейших со всего света. А тигр чуял опасность.
1: «Критерий разума — это контакт. Наша задача — испытать обезьян, способны ли они вступить в контакт, пусть даже в зачаточной форме. Или же поведение их будет целиком зависеть от инстинктов. Киты разработали тесты. Киты умеют по-особому мыслить. Сама стихия, где они обитают, возможно, употребление планктона, недоступного прочим, развивают иной способ осознания». «А потом?» — спросил одинокий воин. «Потом нас ждет долгий морской путь и южный континент. Киты помогут подружиться с океаном. Они говорят, расстояние так велико, что мы не представляем. Но что может остановить пытливую мысль, не так ли?» «А если обезьяны окажутся разумны?»
0: Вдумчивая тишина прекратилась сразу, оборвалась нелепо и отвратительно. Шум в птичьих горах, и тот был не в пример стройнее и осмысленней. Запах гниения, улавливаемый чутким носом, оказавшийся свойством незнакомого леса, еще усилился. Словно какие-то отходы были свалены в кучу за порогом зарослей. Волк не заметил, как обогнал остальных. Всего несколько лишних шагов, и ему открылась картина, не оставляющая сомнений. Обладающие разумом не могли ютиться в таком количестве на таком малом клочке леса, усеивая собой землю, лианы, стволы и ветки деревьев. Обладающие разумом не собирали бы свой страх в одну большую глупую ненависть, не лепили бы голдящий ком слабости. Обладающие разумом не пожирали бы плоды наспех, пока не схватили соседи, чтобы успеть сожрать еще что-нибудь перед опасностью. Они вызывали омерзение, непонятное, зато отчетливое. Вот большой черный обезьян раскрыл глотку в сторону трех маленьких, висящих рядом, и те сиганули от него в диком ужасе. А когда в поле видимости вслед за волком вступили два слона и одинокий воин, в них полетели палки, кожура бананов, орехи. Контакт. Животные инстинкты правили в экваториальном лесу.
1: «Пройдем мимо, не затронув их внимания ничем», перевела слониха волю возглавлявшего отряд старшего слона.
0: Неведомый плод угодил крокодилу между глаз, заляпав очки красной мякотью. Дикий хохот раздался от подножия до качающихся верхушек деревьев. Слоны, орел, медведь, волк, тигр, даже крокодил поверх очков все смотрели на беснующуюся толпу перепуганных зверей, и каждый понимал, что если бы им и возможно было дать разум, этого нельзя было бы делать ни в коем случае. Кто знает, как произошло? Вдруг до начала времен делегация прародителей сумела уговорить Создателя.
2: «И был спасен свет», — прохрипел одинокий воин тихо-тихо.
0: Волк услышал, но смысла не разобрал. Они уже вышли к побережью, и крокодил с облегчением лег в полосу прибоя. Неподалеку, там, где начиналась глубина, угадывались знакомые плавники китов. После обезьяньей чаще киты показались волку родными и близкими, почти собратьями, чуть ли не близкокровниками. Всю дорогу их беспрерывно передразнивали, швыряли в крокодила разной гадостью, почему-то стремясь попасть непременно в крокодила. Галдеж не смолкал. Причем, как только твари уяснили, что охотиться на них никто не собирается, паника сменилась наглостью. Гвалт звучал все более издевательски. Животные подбирались все ближе. Еще немного, и они сами набросились бы на ученую экспедицию с целью разорвать на куски мяса и пожрать. И над трупами обязательно бы передрались, и гориллы-гиганты убили бы вдобавок парочку своих.
1: «Может, это есть разум?» — спросил волк, используя общедоступный лай.
3: «Нет», — ответила заботливая слониха неожиданно жестко. «Разум таким быть не может».
0: Киты издали свой высокий призывный клич на грани слышимости. Старший слон ответствовал трубным глазом.
3: «Все, выбрались». Это было как избавление. «Выбрались?»
0: И тут кокос попал одинокому воину в затылок. И рычание, очень похожее на голос леопарда, послышалось или почудилось из уже покинутых зарослей. Волк не умел оценить, сложился рык подделка во что-то значимое или нет, но он увидел, как одинокий воин медленно развернулся, как глаза его зажглись изумрудным огнем, ярким-ярким. Ведь одинокий воин не был ученым совсем, ни чуточки. Он был рыцарем клана, потому и назывался «Одинокий», да еще «Воин». Оба слова обязывали. Оба слова отражали строение души. Душа потеряла бы покой самоуважения. Одинокий воин, изогнув спину, мягко, но быстро и неотвратимо направился обратно в чащу. Никто не среагировал. Для слонов тигр был коллегой, взвешенным наблюдателем. Лишь старый орел попятился к воде. А одинокий воин прорвал рыже-черным телом завесу зелени и исчез. И вопль сотен глоток вознесся в знойное небо. Но нет! Волк оглядел всех, серых мудрых великанов, застывших в неведении, страдающего от жары тучного медведя, и ринулся по пятам спутника.

0: Тигр стоял на задних лапах и рвал когтями всех, кто дерзал быть близко к нему. Сверху на него сыпался град кокосов. Черные гориллы обступили врага, а тот не обращал внимания, что дерется с тварями. «Уходи!» — крикнул волк. «Они звери! Всего лишь звери!» Волк не замечал, что заходится боевым лаем бульмастифа, что одинокий воин не понимает его. Это питон был противником. В нем жил древний холодный ум вымершей змеиной цивилизации. Но животные! «Их сотни! Ты один! Уходи!» — кричал по-своему волк. Он опять стал бульмастифом, а тигр сейчас был его братом. Может, обретенное волчье одиночество тоже требовало самоуважения? Ему отчаянно не хотелось, но он прыгнул на огромную гориллу больше других. Одинокий воин разбрасывал зверей-обидчиков, и они отлетали не иначе, как со смертельными ранами. Зато прочие окружили волка.
1: «Рыжий, назад!»
0: — теперь зарычал уже одинокий воин повелительно. Волк попробовал назад. У него не получилось.
1: «Лезь на дерево!» — приказал тогда тигр.
2: «Я не умею!» —
0: собирался ответить волк. Удар за ударом обрушились на хребет.
1: «Всего три добычи! Всего-то три жертвы на охоте!» —
0: подумал он перед тем, как провалиться в незнание и бесчувствие.

0: Не знаю, спас ли он тебя, коллега, но сам он безнадежно искалечен.
1: Бульмастиф услышал стерильное рычание переводчицы слонихи. Он хотел было лихо вскочить, как проделывал дома в травах степей, и взвыл от тотальной, раскалывающей и уводящей боли. Когда он вновь очнулся, над ним высился морщинистый серый лоб и синева неба, яростная, экваториальная, на которую трудно смотреть. Огненный лик в обрамлении черных полос отодвинул носителя хобота. Или, скорее, слон поспешил уступить место. Одинокий воин глаза в глаза встретился с волком. И волк ощутил. Одинокий воин признавал в нем равного. Несмотря на то, что победил питона. Плевать, что порвал два десятка обезьян, тогда как волку для поражения хватило и трех.
0: «Прощай», —
1: просто сказал одинокий воин.
0: «Его возможно вылечить», — произнесла слониха. «Ходить он уже не будет, но мыслить. Гуманное общество слонов готово помочь и принять коллегу Буленвейсера, если не ошибаюсь, на почетное пропитание до конца дней».
1: Яростное небо усмехнулось.
0: «Нет», —
1: коротко рыкнул одинокий воин. И волк... Да, конечно же, какой бульмастиф, перед лицом вечности только волк, подтвердил.
0: Нет.
1: Они ведь оба были бойцами. Какие еще нужны слова?
0: «Подари мне отпускающий удар», —
1: все же сказал волк, скорее, чтобы оправдать друга в глазах слонов, китов и прочих отстраненных мыслителей. А что раздумывать о жизни, эй, философы и народцы? Вот она! Вкус крови, сохранившийся после схватки, это последний вкус жизни, который он запомнит. Память, впрочем, будет недолгой. Одинокий воин склонил голову в знак почтения. Замер так на долю небосвода.
0: «Счастливого пути, одинокий волк!»
1: Прижал правую лапу к сердцу, поднял ее и ударил. Ни одна тварь в лесу не заверещала. Вы слушали рассказ Александра Барянского «Одинокий воин».
2: После того, как парень был уже мертв, в воздухе повис густой запах горелого мяса, мы все снова пошли на пляж. Кори нес свой старый радиоприемник из тех, что размером с чемодан, и которым батареек нужно, наверное, штук 40. Но на нем все-таки можно было слушать и кассеты. Качество звучания и громкость были, конечно, не ахти какими, но наработал он вполне сносно. До того, как Кори ввели А6, он был довольно состоятельным человеком, но с тех пор деньги волновать его перестали. Даже эта старая магнитола была для него только осколком прошлого. Приемник мог поймать только две радиостанции. Первая, портсмутская, называлась WKDM и пичкала своих слушателей исключительно религиозными программами вперемешку с новостями. Даже диджеи у них были какие-то рехнутые. Подборочки у них были приблизительно такие: Перри Кома, молитва, Джонни Рэй, псалом, Джеймс Дин, восточный Эдем, ну и так далее. Где только откапывали такие. Однажды какой-то идиот запел песенку под названием что-то вроде «Вязание снопов». Мы с Нидлзом просто по земле катались от хохота, и чуть истерика не случилась. Массачусетская станция была намного лучше, вообще совсем другое дело, но поймать ее можно было только в ночное время. Отличная молодежная радиостанция, много хорошей музыки и призабавные письма от радиослушателей. Думаю, они применяли для ретрансляции...

0: «Ты любишь меня?» – то и дело спрашивала Сьюзи. «Я просто хочу знать, ты меня любишь?» Она просто нуждалась в том, чтобы я постоянно заверял ее в своей любви. Я был для нее плюшевым мишкой, как в одноименной песенке Элвиса. «Нет», — честно ответил я. Она уже в те годы была настоящей толстухой. Если она доживет до старости, в чем я сильно сомневаюсь, то станет настоящей жирной свиньей. К тому же она была слишком болтлива. «Ты мерзавец!» — прохныкала она и, вырвав свою руку, закрыла лицо. Ее покрытые лаком ногти тускло блеснули в свете почти полной луны, поднявшейся около часа назад. «Снова реветь будешь!» «Заткнись!» — крикнула она, и я понял, что сейчас она точно разревется. Мы вышли на гребень холма, с которого начинался спуск к пляжу, и я остановился. Я всегда ненадолго останавливался на этом месте. До того, как применили А6, здесь был общественный пляж. Туристы, веселые компании и семьи, выехавшие на пикник, визгливые малышня, их толстозадые бабули в белых панамах или с шезлонгами с солнцезащитными козырьками и так далее. Люди на подстилках валялись здесь под ярким солнышком вперемешку с обгрызенными кукурузными початками и конфетными обертками. Свежий морской воздух был смешан с автомобильными выхлопами и запахом машинного масла, с находившейся тут же неподалеку стоянки. Но сейчас никакой грязи и мусора нет. Все съедено приливом. Всю эту хреновню слезнул своим огромным прохладным языком океан. Люди уже не придут сюда и не нагадят здесь снова, как раньше. Есть только мы, но от нас немного вреда. Мы любили пляж, очень любили, и не мы ли только что сделали ему жертвоприношение? Даже Сьюзи любила его. Маленькая толстозадая сучка Сьюзи в дурацких расклешенных брюках клюквенного цвета. Песок был почти безупречно белым и покрытым мелкими ветряными барханчиками, как в пустыне. Только кое-где валялись на нем небольшие спутанные клубки бурых морских водорослей и щепки, принесенные прибоем. Все кругом было залито ярким лунным светом, предметы отбрасывали сочные чернильно-черные тени с черными четкими очертаниями. Высокая спасательная вышка, находившаяся в ярдах 50 от нас, была совершенно белой в этом свете и походила на какой-то гигантский фантастический скелет, грозно возвышающийся над пляжем. И прибой. Ночной прибой, выбрасывающий на берег пенистые волны вдоль всей этой береговой линии, насколько хватало глаз. Может быть, эти волны еще прошлой ночью были где-нибудь у берегов Англии. «Энджи в исполнении Stones», — с потрескиванием объявил диджей из динамика радиоприемника. «Свою сегодняшнюю встречу с вами я открыл этой песенкой неспроста, несмотря на то, что ей уже много лет, ведь настоящее искусство вечно, а это его произведение, чистое, как говорится, золото. Я Бобби, сегодня ночью с вами должен быть Фред, но Фреда подкосил грипп, и он буквально-таки опух. Только не волнуйтесь, пожалуйста, дорогие слушатели, особенно слушательницы, с Фредом все будет в порядке». В этом месте Сьюзи хихикнула сквозь слезы, а я шагнул, наконец, к пляжу и быстро зашагал под уклон. «Подождите», — послышался сзади голос Кори. «Берни! Эй, Берни, подожди!» Ведущий радиостанции безумолку тараторил какие-то забавные четверостишие, а его ассистентка спросила вдруг, куда он поставил пиво. Он что-то ответил ей через плечо, отвернувшись, видимо, от микрофона, и я так и не разобрал, что. Пока они разбирались, где там у них пиво, мы уже почти дошли до пляжа. Я обернулся, чтобы посмотреть, где Кори. Он, как всегда, блелся сзади, и его походка была настолько потешной, что мне даже стало немного жаль его. «Побежали», — предложил я Сьюзи.
1: «Зачем?»
0: «Просто так. Потому что я очень люблю побегать», — сказал я, шлепнув ее по заднице. Она снова захныкала. Мы побежали. Тяжело пыхтя, как загнанная лошадь, она шлепнулась в песок прибоя. Вода была как черное стекло с резко выделяющимися на нем белыми гребнями пены. Я скинул резиновые шлепанцы и побежал дальше босиком, не заботясь о том, что могу поранить себе ногу случайно подвернувшимся под ее осколком какой-нибудь раковины с острыми краями. Кровь просто кипела в моих жилах. Вот я вбежал под навес, где уже были Нидлс, Келли и Джоан. Они стояли снаружи, держась за руки и глядя на воду. Не останавливаясь, я сделал несколько кувырков через голову, чувствуя, как песок сыплется мне за шиворот, и остановился около Келли. Он вскочил на меня верхом и шлепнул по ляжке, как наездники стягают своих лошадей. Джоан расхохоталась. Вообще, всем было очень весело. Всем, кроме Сьюзи, которая уже не бежала, а едва волочила ноги. Даже Кори уже почти догнал ее. «Небольшой костерчик», — сказал Келли.
1: «Думаешь, он в самом деле так и приехал из Нью-Йорка, как рассказал нам?» — спросила Джоан.
0: «Не знаю», —

Лично я не видел никакой разницы в том, как он приехал, как рассказал нам или не так, из Нью-Йорка или откуда-нибудь еще. Когда мы натолкнулись на него, он сидел за рулем огромного роскошного Линкольна и что-то бессвязно бормотал, мало чего, по-видимому, понимая. Его голова раздулась до размеров футбольного мяча, а шея напротив была тоненькой, как сосиска. На коленях у него лежал путеводитель, почему-то вверх ногами. Видимо, ему было все равно. Мы вытащили его из машины, связали веревкой, нашедшейся у него же в багажнике, втащили на самый высокий холм около пляжа и сожгли там. Он сказал, что его зовут Элвин Сакхейм, и все время как в бреду звал свою бабушку. Он даже Сьюзи принял за свою бабушку. Ее это очень развеселило. Бог знает почему. У нее какое-то очень необычное и, мягко выражаясь, чувство юмора. Вы бы знали, какие странные вещи порой могут рассмешить ее. Сжечь его предложил Кори, и это не было шуткой. Учась в колледже, он прочел массу книг по колдовству и черной магии, отведя нас в темноту за Линкольном Элвина Сакхейма. Он сказал нам шепотом, что если мы принесем жертву темным силам, то, может быть, духи защитят нас от А6. Конечно, никто из нас не поверил сначала во все это, но постепенно разговор становился все серьезнее и серьезнее. Для нас это было по меньшей мере дико, но в конце концов мы решились и сделали это. Мы привязали его к штативу, на котором был раньше наблюдательный бинокль, в который, если опустить 10 центов, можно было увидеть в ясную погоду практически весь Портленд. Проверив, достаточно ли крепко он привязан, мы разошлись в разные стороны в поисках сухих веток или дров, как дети, играющие в новую игру. Все это время Элвин Сакхейм почти безжизненно болтался там, где мы его оставили, уронив голову на грудь и невнятно бормоча что-то своей воображаемой бабушке. Глаза Сьюзи ярко горели, как у какой-нибудь ведьмы во время шабаша. Грудь сильно вздымалась от учащенного взволнованного дыхания. Все происходившее ей явно нравилось. Когда я в поисках дров, мы спустились в небольшую ложбинку за холмом. Она подошла ко мне и, обняв, крепко поцеловала в губы. Ее губы были покрыты толстым слоем помады, и поэтому ее поцелуй был похож скорее на прикосновение чего-то очень жирного и сального с приторным слащавым запахом. Я с очень недовольным видом оттолкнул ее в сторону, и она начала с тех пор дуться на меня. Набрав достаточное количество сухих веток и досок, мы вернулись наверх и обложили ими Элвина Сакхейма до пояса. Нидлс крутанул колесико своего зипа, и костер стал быстро разгораться, даже бумаги не понадобились. Сакхейм закричал почему-то только после того, как огонь коснулся волос на его голове. Запах поплыл, как от свежеприготовленной китайской свинины. «Дай мне сигарету, Берни», — попросил Нидлс. «Сзади тебя в машине у заднего стекла пачка N15 валяется». «Идти не хочется», — проговорил он с какой-то странной улыбкой и прихлопнул комара на руке. Я дал ему сигарету и присел на песок. Мы с Сьюзи встретили Нидлза в Портленде. Он сидел на бордюре перед зданием театра и играл лид Белли на старой большой гибсоновской гитаре. Гитара была настолько дорогой, что у нас почему-то не возникло никаких сомнений в том, что он просто стащил ее где-нибудь. Звуки гитары неслись вдоль всей Конгресс-стрит, как будто он играл в концертном зале.

0: Сюзи наконец добрела до навеса, все еще не в силах отдышаться от того, что пробежала несколько метров.
1: «Ты мерзавец, Берни!» – пропыхтела она, плюхнувшись в песок.
0: «Ну, Сюзи, давай-ка смени пластинку. Это у тебя что-то совсем заедает».
1: «Подонок! Сукин сын безмозглый! Баран!»
0: «Исчезни, тихо», – сказал я, – «или в глаз получишь. Сомневаешься?» Она снова заплакала. Нюни она распускать любила. Может быть, даже больше всего на свете. К этому времени подошел Кори. Он попытался успокоить ее, положив ей руку на плечо, но получил в ответ сильный удар локтем прямо между ног. Прошипев сквозь зубы какое-то самое сильное, наверное, его ругательство, он скрючился и отошел в сторону, и в конце концов красноречиво плюнул в ее сторону.
1: «Я убью тебя!» – взвизгнула она и бросилась вдруг на него, молотя по воздуху руками, как двумя пропеллерами. Кори от удивления настолько несколько раз хлопнул глазами и, чуть не упав, бросился на утек, держась руками за свой самый важный орган.
0: Разъяренная Сюзи неслась за ним во все прыть, припотешно тряся своим жирным задом и истерично выкрикивая самые разнообразные ругательства и проклятия. Нидлс запрокинул голову и громко расхохотался. Шум прибоя почти заглушал звук радиоприемника. Келли и Джоан куда-то исчезли. Повертев головой, я увидел, что они уже ушли далеко вдоль берега по самой кромке воды. Идут себе в обнимочку и не видят всего этого цирка. Они выглядели так, как будто только что сошли с рекламного плаката какой-нибудь удивительной туристской фирмы. «Посетите удивительную Сент-Лорку». Ну, прям точь в точь. Они действительно здорово смотрелись, просто позавидовать можно. «Берни!» «Что?» – отозвался я. Я как раз вспоминал в тот момент, как Нидлс черпнул своей зажигалкой и поднес огонек к сухим веткам у ног того бродяги. Совсем как средневековый палач во времена Инквизиции или как какой-нибудь звероподобный неандерталец. «У меня начинается», — тихо проговорил он. «Да?» Я быстро посмотрел на него. «Ты уверен?» «Конечно, уверен. Голова болит, желудок, мочеиспускатели тоже болезненные». «Может, это просто гонконгский грипп? У Сюзи он уже был и прошел, правда, с осложнением на мозг», — усмехнулся я. «Это было еще в университете, где-то за неделю до его закрытия и приблизительно за месяц до того, как человеческие тела начали вывозить за город грузовиками и закапывать в огромные могилы с помощью экскаваторов и бульдозеров». «Смотри», — сказал он, и, широко раскрыв рот, зажег перед ним зажигалку, чтобы было виднее. Я приподнялся и отчетливо разглядел первые грязно-серые пятна на его языке и слизистой горло, первые признаки опухания. Да, это был А6, никаких сомнений. Действительно, констатировал я и без того очевидный факт. «Но я не так уж плохо себя вообще-то чувствую», — сказал он. «По крайней мере, внушаю себе это и не раскисаю. Признайся, ты ведь очень много и часто о нем думаешь».
2: «Вовсе нет», — сорвал я.
0: «Думаешь. Как и тот парень, ты тоже думаешь об этом. Мне можешь не рассказывать. А что касается того бедолаги, то я считаю, что мы даже лучше ему сделали. А он даже и не понял, наверное, ничего».
2: «Понял».
0: «Неважно», — пожал он плечами и повернулся к морю. Мы молча курили и смотрели на волны с шумом выкатывающиеся на песок и с шипением скатывающиеся обратно. Все-таки это не миновало Нидлса. Я сразу стал воспринимать все окружающее как-то по-другому. Был уже конец августа. Через пару недель уже, может быть, начнутся первые заморозки. Самое время перебраться куда-нибудь потеплее, под хорошую крышу с теплым очагом. Зима. К Рождеству, может быть, никого из нас уже не останется в живых. Может быть, все мы будем лежать и разлагаться в какой-нибудь гостиной чьего-нибудь заброшенного дома. А приемник Кори будет еще какое-то время продолжать тихо работать, стоя на журнальном столике или книжной полке. Если радиостанции к тому времени будут еще работать. Через никому не нужные уже занавески будет пробиваться слабый зимний свет. Мое воображение нарисовало все это настолько ярко и явственно, что я передернул плечами. Не стоит думать о зиме в августе. «Вот видишь», — засмеялся Нидлс. «Ты думаешь об этом?» Что мог я ему возразить? Я только поднялся на ноги и сказал: «Пойду поищу Сюзи».
1: «Может быть, мы последние люди на земле, Берни? Ты не думал еще об этом?»
0: В бледном лунном свете он сам выглядел наполовину покойником. Черные круги под глазами на осунувшемся лице с обостренными чертами. Мертвенно-бледные тонкие пальцы, как кости. Я подошел к воде и пристально посмотрел вдоль прибрежной линии в одну и в другую сторону, но не увидел ничего, кроме пустынного пляжа и черных волн с аккуратными белыми гребешками пены. Шум прибоя превратился уже в настоящий грохот, который сотрясал, казалось, всю землю. Я закрыл глаза и ввинтился в песок голыми пятками. Песок был прохладным, влажным и очень плотным. А если мы действительно последние люди на земле, тогда что? Оставалось надеяться только на то, что к утру мои мысли будут не такими мрачными. Тут я увидел Сьюзи и Кори. Сьюзи восседала на Кори, как на диком мустанге, брыкающемся, возмущенно трясущим головой и разбрызгивающим пену. Оба были мокрыми от пота. Я не спеша подошел к ним и столкнул ее с бедного Кори ногой. Освобожденный Кори быстро вскочил с четверенек и отбежал в сторону.
1: «Я ненавижу тебя!» – заорала Сьюзи, разинув при этом свою пасть так, как будто хотела проглотить меня. Пасть эта была как вход в комнату смеха. Когда я был малышом, мама часто водила меня в Гаррисоновский парк, где была очень любимая мною комната смеха с кривыми зеркалами. На фасаде этого здания, вокруг входной двери, было нарисовано огромное лицо весело смеющегося клоуна, а дверь была как раз его ртом. «Ну, давай, вставай», – протянул я ей руку. Она недоверчиво взялась за нее и поднялась. Вся она была в налипшем на мокрую одежду и кожу песке. «Как ты посмел ударить меня? Как ты мог?» «Да ну тебя», — попытался я оборвать ее, но остановить ее просто как проигрыватель было невозможно, пока ей самой это не надоедало. Мы медленно побрели по песку к остальной компании. Они уже подходили к небольшому домику недалеко от пляжа. В нем, конечно, никого не было. В домике было всего 4 кровати, причем одна из них двуспальная, но для одного из нас места все равно не хватало. Нидлс великодушно объявил, что будет спать на полу. Его, похоже, начинало одолевать безразличие ко всему. В домике, кроме жилых помещений, находившихся на верхнем этаже, была еще небольшая лавка, располагавшаяся внизу. Все это было покрыто уже довольно заметным слоем пыли. Решив посмотреть, что нам может пригодиться, я спустился в лавку. На полках лежало множество хлопчатобумажных футболок с надписью «Энсон Бич» и трехцветным морским пейзажем на груди, дешевенькие медные браслеты, которые сияют как золотые при покупке, но начинают зеленеть уже на следующий день, яркие и тоже дешевые сережки из какого-то светлого металла, волейбольные мячи, безвкусно раскрашенные фарфоровые статуэтки, изображающие Мадонну с младенцем, полиэтиленовые пакеты с забавной надписью «Вот жена, купил тебе подарок». Бенгальские огни к 4 июля, которые, похоже, никто и никогда праздновать уже не будет. Пляжные полотенца и покрывало с изображениями роскошных девиц в бикини в окружении названий различных знаменитых курортов, среди которых ярче всего выделялась, конечно, надпись «Энсон Бич». Воздушные шарики, женские купальники и мужские плавки чуть ли не всех оттенков радуги и прочая ерунда. По всему полу были разбросаны чьи-то визитные карточки. В углу был небольшой бар с зазывающей вывеской «Отведайте наших устриц». Я часто приезжал в Энсон-Бич, когда учился в высшей школе. В последний раз это было за 7 лет до А6. Я приезжал тогда с девушкой по имени Морин. Это была высокая и очень красивая девушка. Чаще всего она надевала на пляж свой любимый купальник, розовый. А я шутил по этому поводу, что купальника совсем не видно, а если приглядеться, то выглядит он как нижнее белье. Мы любили выходить на дощатый настил и подолгу смотреть на океан, залитый лучами яркого солнца. Под босыми ногами доски причала были почти нестерпимо горячими, но нам все равно это очень нравилось. И мы так и ни разу не отведали их устриц. «Что ты там высматриваешь?» «Да так, просто смотрю, что может пригодиться».

0: Ночью мне приснился кошмарный сон с участием Элвина Сакхейма, и я проснулся весь в холодном поту. Он сидел за рулем своего сверкающего желтого Линкольна и, уставившись куда-то в пространство остекленевшими глазами, о чем-то разговаривал со своей бабушкой. Но страшным было не это. Самым страшным было то, что это был не просто Элвин Сакхейм. Это был обгоревший, зловонный труп Элвина Сакхейма. Он все говорил и говорил, а я все никак не мог проснуться и чуть не задохнулся во сне от жуткого зловония, исходившего от него. Сьюзи спала совершенно спокойно, неуклюже раскинув во сне ноги. На моих часах было без 10:04 утра, но они остановились. На улице было еще темно. На море было сильное волнение, и волны разбивались о берег с невероятным грохотом. На самом деле была уже 16:45, и скоро должен был начаться рассвет. Я вылез из постели, подошел к балконной двери и распахнул ее. Мое разгоряченное тело приятно обдало прохладным свежим ветром с моря. Все-таки, несмотря ни на что, я не хотел умирать. Я спустился в лавку и нашел там, подсвечивая себя огоньком зажигалки, 4 упаковки пива «Бад» и несколько больших картонных коробок с самыми разнообразными сигаретами. Пиво было теплым, поскольку электричества не было, и холодильник поэтому не работал. Я не отношусь к любителям теплого пива. Пиво есть пиво, а настоящее пиво должно быть холодным. Выбирать, однако, не приходилось. Я взял пачку сигарет и, выйдя на крыльцо, уселся на каменные ступеньки. Открыв банку, я сделал несколько больших глотков. Ветер с океана уже почти высушил мою кожу от противного липкого пота, и я почувствовал, как начинаю сходить с ума. С ума от мысли о том, что я сижу вот здесь и пью пиво, а практически все остальное человечество уже погибло. Уничтожено. Не ядерным или каким-нибудь биологическим оружием. Просто грипп. У меня появилось желание поставить огромную мемориальную доску в память о себе где-нибудь на Бонневильском соляном озере. Из бронзы. И чтобы ее хорошо было видно издалека. И большими буквами на ней. Просто грипп. Я швырнул пустую банку в левую сторону от здания. Она пусто звякнула о бетон и закатилась на угол здания. Невдалеке на пляже черным треугольником темнел навес, под которым мы вчера стояли. Я подумал о том, как хорошо было бы, если бы Нидлс тоже проснулся сейчас и спустился ко мне. «Берни!» Она стояла в дверях, накинув на себя мою рубашку. Ненавижу, когда кто-нибудь надевает мои вещи. К тому же от нее воняло, как от свиньи. «Ты больше не любишь меня, да, Берни?» Я ничего не ответил ей. Бывают моменты, когда я чувствую какое-то вселенское сострадание буквально ко всему, что окружает меня. Сейчас мне было очень жаль ее, хотя она этого совершенно не заслуживала. «Можно посидеть с тобой?»
1: «Вряд ли мы здесь вместе поместимся».
0: Она обиженно шмыгнула носом и повернулась, чтобы уйти. «Нидлс подцепил А6», — тихо сказал я. Она остановилась и посмотрела на меня. Ее лицо было совершенно спокойным. Не лицо даже, а какая-то совершенно тупая физиономия.
2: «Не шути так, Берни».
0: Я молча закурил сигарету.
2: «Не может быть, он же... У него же...»
0: «Да, у него не было А2. Гонконгского гриппа, как у тебя, у меня, у Кори, у Джоан. Как у всех, одним словом».
2: «Ну, значит, у него нет...»
0: «Иммунитета против А6», — закончил за нее я.
2: «Может быть, мы тоже все-таки можем заразиться им от него?»
0: «Вряд ли, но это не исключено. Получается, он просто наврал нам, что перенес А2, чтобы мы взяли его с собой тогда», — задумчиво проговорил я.
2: «Конечно, наврал», — вздохнула она. «Я бы точно так же поступила на его месте. Никто ведь не хочет оставаться один. Пойдем, может быть, спать?»
0: «Нет, я посижу еще». Она ушла в дом. Я мог и не говорить ей о том, что А2 не дает практически никаких гарантий против А6. Она сама прекрасно знала об этом. Я сидел и смотрел на прибой. Несколько лет назад Энсон был одним из главных центров серфингистов в Америке. Вдалеке я увидел какую-то высокую вышку, типа наблюдательной. Через несколько мгновений она как-то пропала. Не знаю, может быть, ее просто стало не видно, а может быть, она просто померещилась мне. Иногда Келли так мерещится Джоан или кто-нибудь, или что-нибудь еще.
2: В последнее время они, кстати, пристрастились отделяться от всей остальной компании и бродить вместе по окрестным холмам, горам или пляжу. Вот и сейчас их наверняка нет наверху. Я спрятал лицо в ладони и силой сжал его, чувствуя руками каждую образовавшуюся напряженную морщинку. А волны все обрушивались на песок и откатывались, обрушивались и откатывались, обрушивались и откатывались бесконечно. Мы приехали сюда летом, я и Морин. Первое лето после окончания высшей школы и перед поступлением в колледж, задолго до того, как А6 пополз из Юго-Восточной Азии и постепенно накрыл весь земной шар черным покрывалом смерти. Мы ели пиццу, слушали радио и втирали друг другу в спину масло для загара. Стояла замечательная погода. Яркое солнце, ослепительно белый песок и пронзительно голубой океан.
3: Скорей, и громко крикнул двери в горе.
4: Сим-Сим, откройтесь, будьте так добры.

0: все, все пустяк. Ты богач, а я бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это факт.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Светлана Панина. «Время не бег». Все утро Сергей отчаянно скучал. Скука плавала в воздухе серо-зелеными хлопьями. Даже бордовый ковер на полу казался тусклым. Видимо, на нем разлеглись более тяжелые хлопья. Продирая глаза и позевывая, Сергей пробирался на кухню готовить обед. Скука! Поставил на огонь кастрюлю с борщом. Осталось немного, нет смысла переливать в отдельную кастрюльку. Провел ладонью по белобрысому ежику волос, вытянул губы. Скука! Достал хлеб, помидоры, посмотрел в окно, те же серо-зеленые хлопья скуки. Потрогал кастрюлю, заглянул под нее и понял, что забыл включить газ. Чиркнул спичкой. Как же все скучно и обыденно. Лениво водя ложкой в тарелке, Сергей тупо смотрел в окно. Полторы недели назад его не пустили в отпуск. Его отдел банально не успел закрыть проект. Начальство громко шумело, хлопало дверьми и грозило, что мало того, что в отпуск, из здания, в котором находился офис компании, никого не выпустит до того момента, как разъяренные заказчики не сменят гнев на милость. То, что уже два месяца в столе Сергея лежала копия подписанного приказа о двухнедельном освобождении, что уже куплены билеты, путевки, собраны вещи и сделано все, что делается в таких случаях, никого не волновало, кроме, естественно, Сергея и его жены. Та скандалила весь вечер, обещая найти себе любовника, научить уму-разуму начальство, много о себе возомнившее, подать в суд за нарушение прав человека, а заодно потребовать возмещения морального и материального ущерба. Сергей только слушал и время от времени после неудачных попыток вставить робкое слово водил рукой по ежику волос.
1: Отпуск.
0: Зеленые пальмы, синие волны, белые барашки, оранжевое солнце и золотой песок. Веселье и радость, музыка и пиво. Всем этим, ну, пожалуй, кроме пива, наслаждалась сейчас жена с дочкой, уехавшие согласно расписанию поездов. Сергей освободился только через неделю после назначенного времени. Перенести отпуск означало провести его в городе. И вместо пальм, барашков и песка наслаждаться отцветающими тополями, заросшим тиной прудом и пылью, соответственно, что Сергей и делал уже три дня. Нет, правды ради нужно заметить, что первый день прошел довольно плодотворно. Во-первых, Сергею наконец-таки удалось выспаться. Во-вторых, он разобрал кладовку, из-за которой жена через день обещала развестись с ним и выйти замуж за Федьку из соседнего отдела, который на все руки мастер и починил ей выпавший из рабочего стола ящик за считанные секунды. Так вот, Сергей кладовку разобрал, починил шатающиеся полки и дверцу, выкинул кучу никому... никому не нужного хлама, включая бесполезную коллекцию баночек, пузырьков, тряпочек, зубных щеток и прочих вещей с будущим, а также мешок старых тапочек для гостей. Жена наверняка будет ругаться. Эти вещи она собирала около года, но будущее их так и оставалось туманным. А вот на свалке они вполне могли обрести вторую жизнь. В-третьих, от обедов, заботливо приготовленным тещей борщом, Сергей пощелкал по каналам, посмеялся над таким-то сериалом. В-четвертых, заменил прокладку на протекающем кране. Видимых дел больше не нашлось. И, послонявшись по квартире, Сергей решил для ровного счета переустановить винду на компьютере. Давно собирался, но как-то не досуг было. Занятие сие оказалось весьма веселым. Потеряв пару драйверов, он пробежался по ближайшим магазинчикам и интернет-кафешкам. Спать лег далеко за полночь. Во второй день Сергей стал замечать редкие серо-зеленые хлопья. Сегодня, на третий день, ему казалось, что он смотрит на мир сквозь серо-зеленые стекла. Сложив грязную посуду в мойку, Сергей пригладил волосы, лениво протянул и, вздохнув, нырнул в холодильник за бутылочкой пивка. Подумав немного, выудил тараньку и с этими припасами направился в комнату поближе к телевизору. Слушая слезные жалобы, живущие по другую сторону голубого экрана кудрявые служанки с топографическим именем Мили, Сергей отдирал от рыбьего тельца непокорное мясо. Неловкое движение, и по скатерти поползло рыжее шипящее пятно из опрокинутой бутылки пива. Выругавшись, Сергей вскочил, больно стукнувшись коленкой, и, схватив первую попавшуюся газету, начал вытирать лужицу. Выкинув грязные газетные листы, Сергей полюбовался на огромное в полстола рыжеватое пятно.
1: «Убьют! Не дожить мне до конца отпуска!»
0: «Эй, красавица!» — обратился он к телесериальным служанкам. А слабо отстирать?» И тут же махнул рукой. «Да слабо вам, только ныть можете». Сергей сгреб скатерть и, сунув ее в стиральную машинку, накрыл стол оставшимися листами от газеты. Усевшись, он глотнул было пивка, но чуть не поперхнулся. Отставив бутылку, Сергей непонимающе уставился на большое в четверть листа объявление. Ярко-красные буквы гласили следующее. «Спешите! Только этим летом мы покупаем ваше время по курсу 500 УЕ за 1 час! Сезонное повышение цен! 1 час вашего безделья за 500 УЕ! Вы отчаянно скучаете? Нечем занять себя? Не знаете, как убить время? Мы как раз те, кто вам нужен! Да-да-да, вы не спятили и не выжили из ума! Вам нужно всего лишь позвонить нам, хоть из телефона автомата, и мало того, что вы избавитесь от скуки, ваш счет пополнится кругленькой суммой!» Ниже, естественно, следовал телефон. «Что за бред?» Сергей несколько раз перечитал текст. «И на что, интересно, рассчитывали авторы сего опуса?» — спросил он у какого-то господина в сером костюме и мешками под глазами. Тот недоумевающе уставился с экрана телевизора на Сергея. «Или это завуалированное предложение интимных услуг? Но почему пополнится мой счет, а не их? Что за чертовщина?» «А, я звоню, а мне потом счет присылают». «А почему тогда можно из автомата?»
2: «Ничего не понимаю».
0: Нервно взъерошив волосы, Сергей еще раз перечитал объявление, ища в нем какой-нибудь намек, сноску или пояснение малюсеньким шрифтом. «Ничего».
2: «О!»
0: — скрикнул Сергей и выпрыгнул из-за стола, ударившись второй коленкой. С разбегу он нырнул в кладовку, и через миг в разные стороны полетели старые газеты. Долго искать не пришлось. Во всех номерах за последние несколько недель красовалось объявление. Точь-в-точь, слово в слово, закорючечка в закорючечку. Растерянно плюхнувшись на пол, Сергей просто завис. Перезагрузившись через минуту, он вооружился объявлением, выключил телевизор, по которому теперь спорила с каким-то доходягой служанка Мили, и ринулся во двор к ближайшему телефону-автомату. Робко набрав номер, Сергей тут же услышал приятный женский голосок.
3: «Здравствуйте, вы позвонили в скупку времени. К сожалению, сейчас все консультанты заняты, пожалуйста, подо...»
0: «Здравствуйте, скупка времени!» Неожиданный резкий мужской голос заставил Сергея вздрогнуть, из-за чего тот едва не выронил трубку, поймав ее в полете и грохнув об коробку телефона.
4: «Алло?» —
0: робко подал голос Сергей. «Да-да, слушаю вас», — терпеливо ответил голос.
4: «Здравствуйте», — протянул Сергей.
0: «Здравствуйте», — обрадовался голос. «Вы, должно быть, звоните по объявлению».
4: «А откуда вы знаете?»
0: Сергей уставился на аппарат и потрепал ежик. «Нам все звонят по объявлению. И главным образом из телефонов-автоматов, как и вы сейчас».
3: «Вы хотите продать свое время?» — с надеждой спросил голос.
4: «Вы серьезно?»
0: «Да, мы никогда не врем. Можете быть уверены, наша организация – самая честная организация во Вселенной. Наш девиз – «Правда, только правда и ничего, кроме правды», – торжественно и гордо заявил голос.
4: «Ладно, ладно».
0: Голос на другом конце провода слегка привел Сергея в чувство.
4: «Ну и как вы покупаете время?»
0: «Очень просто. Вы звоните, говорите, сколько времени хотите продать, подтверждаете продажу, и все».
4: «То есть я вам должен назвать свое имя, номер счета, банк? Это понятно. А как же происходит сам факт продажи?»
0: «Не волнуйтесь», — успокоил Сергей голос. «Для вас это совершенно безопасно. Вы ничего не почувствуете. Просто раз — и все. Время наше, деньги ваши».
4: «И без обмана?»
0: «Я же вам уже объяснил». Голос обиделся.
4: «Простите», — растерянно буркнул Сергей. «Но я все равно ничего не понимаю. Это что, соцопрос, сколько на Руси идиотов? Так вот я вам не поверил, мне просто любопытно стало».
3: «Признайтесь», — доверительно защебетал голос. «Вам ведь очень скучно. Вы маетесь и уже видите зеленые хлопья».
4: «Серо-зеленые», — машинально поправил Сергей.
0: «О, пока только серо-зеленые. Через пару дней они значительно позеленеют, можете мне верить». Сергей представил, как голос хлопает его по плечу. Не сам голос, конечно, он же бестелесный, а его обладатель. «Кроме того, вам совсем ничего не нужно нам называть. Мы и так все знаем».
4: «Да?»
0: — удивился Сергей. Занес руку, чтобы привычно пригладить волосы, но так и застыл, забыв обо всем, когда услышал ответ. «Да-да», — довольно подтвердил голос. «Вы есть Фигурин Сергей Анатольевич, 34 года, женаты, имеете дочь 9 лет, проживаете по адресу Кисловская улица, дом 34, квартира 42. Домашний телефон 123-56-90. Имеете открытый счет в Сбербанке, на котором на данный момент находится $355 США. Номер счета...»
2: «Откуда вы все знаете?»
0: Сергей прикоснулся к колбу, словно желая убедиться, что его глаза не на нем. «Идентификатор индивидуальной речи».
2: «Кто?»
0: Безнадежно растерялся Сергей. «Никто, а что? Идентификатор индивидуальной речи. Определяет по голосу, кто звонит, посылает сведения в базу данных, из которой ко мне поступает вся полная информация, включая данные о ближайших родственниках», — терпеливо объяснил голос. И загадочно поинтересовался. «Хотите, про вашу жену расскажу?»
2: «Нет, спасибо».
0: «Зря-зря», — разочарованно протянул голос. «Узнали бы много интересного». «Ну так что, решили продать свое время?»
2: «Время? Какое время? Я забыл часы дома. Ах, время! Я не знаю».
0: «Ну, подумайте, подумайте, мы вас не торопим. Перезвоните, если надумаете», — начал прощаться голос. «Да, и можете смело звонить из дома. Вам не выставят счет за разговоры, даже наоборот. Каждый, позвонивший сегодня, получает подарок — $50 США. Можете перезвонить в банк и удостовериться. Всего доброго! Был рад помочь». Сергей растерянно повесил трубку и поплелся домой, пытаясь переварить все услышанное. Переварить не удалось. Еще большую сумятицу в голову Сергея внесло известие о том, что его счет пополнился на $50, как и было обещано. Несколько часов Сергей бесцельно прослонялся по квартире, задевая мебель и повторяя:
2: «Нет, ну надо же! Как же это они...»
0: Кожа под волосами покраснела от постоянного чесания. Глаза немного болели из-за непривычно большого размера. А когда на глаза Сергею попадалось злополучное объявление, он замирал на миг и вновь ерошил волосы. Включив вечером свет, он заметил, что хлопья скуки немного позеленели. Это и решило дело.
2: «А что я теряю, в конце концов?» — спросил Сергей сам себя.
0: И сам себе ответил:
2: «Ну, позвоню. Ну, скажут, что я дурак. Ну и ладно, хоть успокоюсь. А что, если правда?»
0: Подобрав с пола газетный лист с объявлением, Сергей воинственно набрал номер. «Здравствуйте, скупка времени!» — услышал он знакомый голос.
2: «Здравствуйте, это Ах, Сергей Анатольевич! Безумно рад вновь вас слышать!» —
0: радостно затараторил голос. «Как ваше здоровьишко? Ну что, надумали продать часик-другой?»
2: «Я... да, денек продам», — рискнул Сергей.
0: «Какой именно денек? Число, месяц?» — по-деловому осведомился голос.
2: Сегодняшний.
0: То есть с этого момента, с 19 часов 52 минут 13 секунд 18 июня 2006 года до 19 часов 52 минут 13 секунд 19 июня 2006 года, итого 24 часа. Я правильно вас понял?
2: Ну,
0: Сергей взъерошил волосы и рубанул.
2: Да, именно так. 24 часа.
0: А к чему такая точность? До секунд.
5: А точность никогда не бывает лишней, довольно протянул голос.
0: «А-а-а», — понимающе закивал Сергей телефону, вспомнив, что сегодня утром как раз закончилась колбаса. «Но вернемся к нашим минутам. Итак, сумма договора в этом случае составит $12 000 00 центов США», — звякнул голос. Сергей поперхнулся.
2: 12 штук баксов ни за что! За то, что ему скучать на день меньше!»
0: «Вы готовы?»
2: «Угу»,
0: автоматически буркнул Сергей, прикидывая, на что можно будет потратить полученные деньги. «Отлично!» — обрадовался голос и воодушевленно продолжил. «Теперь мне нужно ваше подтверждение сделки. Итак, вы уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 24 часа вашего персонального времени с 19 часов 55 минут 18 июня 2006 года до 19 часов 55 минут 19 июня 2006 года за $12 000 США, которые будут переведены на ваш личный расчетный счет?»
2: «А уверен!»
0: — задорно подтвердил Сергей, уже видя себя в новом авто. «Вы точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 24 часа вашего персонального времени с 19 часов 55 минут 18 июня 2006 года до 19 часов 55 минут 19 июня 2006 года за $12 000 США, которые будут переведены на ваш личный расчетный счет?»
4: «Уверен, уверен!» — скороговоркой проговорил Сергей, сгорая от нетерпения. «Подумайте!» — настаивал голос. «Вы абсолютно точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 24 часа вашего персонального времени с 19 часов 55 минут 18 июня 2006 года до 19 часов 55 минут 19 июня 2006 года за 12 тысяч долларов США, которые будут переведены на ваш личный расчетный счет?» «Да уверен я! Уверен!» — прокричал в трубку Сергей. Что-то эта процедура ему смутно напоминала. «Дальше что?»
5: «Поздравляю!» — торжественно объявил голос. «Сделка состоялась!»
2: «Все? Уже?» — растерянно протянул Сергей.
5: «Все? Уже!» — самодовольно согласился голос. «Можете проверять свой счет!»
2: «Да? Тогда до свидания!»
5: «Всего вам самого наилучшего, Сергей Анатольевич! Были безумно счастливы видеть вас нашим клиентом! Желаем вам долгих лет и счастья и надеемся вновь встретиться с вами. Это было бы для нас наивысшим удовольствием», — пропел голос.
4: «Спасибо», — пролепетал Сергей и плюхнул трубку на рычаг.
2: «Что это, шутка? Ничего же не произошло, все как и было. Тот же день, тот же вечер. Бред какой-то.
5: Точно розыгрыш.
4: Интересно, сколько еще чудаков клюнуло?» Раздосадованно плюхнувшись в кресло, Сергей включил телевизор. Пробежавшись по каналам, он остановился на одном из начинающихся выпусков новостей.
2: «Хоть узнаем, что в мире делается, не одни же сериалы смотреть», — пробурчал он и, усевшись поудобнее, уставился на экран.
6: «Добрый вечер, в эфире программа «Вести», — радостно сообщила милашка-ведущая. «Коротко о новостях за сегодня, 19 июня. Сегодня состоялось...»
2: «Какого?»
5: — Сергей вскочил.
2: «19-го?»
4: Схватив пульт, он пощелкал по каналам, едва попадая по кнопкам дрожащими пальцами. Телевизор упорно твердил, что сегодня 19 число. Сергей сорвался к телефону и набрал номер точного времени.
7: «Точное время — 20 часов 06 минут 18 секунд. Сегодня 19 июня 2006 год. Точное время...»
5: Сергей шлепнул по рычагу и молниеносно набрал номер приятеля по работе.
8: «Алло?» — с надеждой спросила трубка.
2: «Егор?»
8: «Вы ошиблись номером», — разочарованно протянула она и захныкала короткими гудками.
5: Сергей, стараясь не спешить, набрал номер еще раз и услышал знакомый хмурый голос.
8: «Алло?»
2: «О, Егор, привет!»
8: «О, привет, как отдыхается?» — равнодушно поинтересовался приятель.
2: «Да хорошо отдыхается, слушай, такое дело...»
5: Сергей помялся, не зная, как задать вопрос.
2: «Глупый вопрос, какое сегодня число?»
8: 19-е, расхохотался Егор. «Что, перепил на радостях и не знаешь, сколько проспал?»
2: «Да, в общем, переотдыхал немного», — смущенно лепетал Сергей. «Значит, говоришь, 19 июня?»
8: «Ну да», — продолжал хихикать приятель. «Ну, развеселил».
5: Не дослушав и не попрощавшись, Сергей нажал на рычаг и набрал номер банка.
2: «Добрый вечер, меня зовут Фигурин Сергей Анатольевич. Я хотел бы узнать состояние моего счета».
5: Сергей продиктовал данные.
7: «Одну минуту. Сейчас на вашем счету 12 405 долларов США».
2: «Спасибо»,
5: — буркнул Сергей и плюхнулся на пол.
2: Свершилось.
5: Реальность происшедшего тяжелой кувалдой обрушилась на хрупкую голову Сергея.
2: «Это что же, он может вот так и неделю продать? Сколько ему там осталось отдыхать? Недели полторы». Точнее, если прикинуть по висящему как раз напротив календарю, 11 дней. Оставить сутки на предрабочую подготовку — 10 дней. Это же 120 тысяч баксов! Да за такие деньги ему можно пару лет не работать. А если продать год? Пусть 365 дней, это значит...
5: Ринувшись в комнату и откопав в ящике стола калькулятор, Сергей ошарашенно уставился на числа. 4 380 000.
2: Такого не бывает.
5: И, недолго думая, бросился к телефону набирать знакомый номер.
2: «Сергей Анатольевич!» —
5: радостно завизжал уже почти родной голос. «Безумно, безумно рад! Высшее наслаждение для меня слышать ваш голос. Величайшая радость вновь предложить свои услуги. Надеюсь, вы довольны сделкой? Все в порядке?» Сергей судорожно вздохнул и взъерошил телефонной трубкой волосы. Удивленно посмотрел на руку с зажатой в ней трубкой, спохватился.
2: «Простите!» «Как? За что?» — изумился голос.
5: «Обижаете, Сергей Анатольевич.
9: Желание клиента для нас всегда закон.
10: Но вы, наверное, звоните по делу. Да. А скажите, у вас постоянным клиентам скидки полагаются? Несколько заискивающе поинтересовался Сергей.
9: Да, конечно. Только не скидки, а накидки, торжественно объявил голос. Накидка 5% постоянным клиентам, совершившим с нами 10 сделок. Накидка 1% при продаже от месяца, 3 от года, 5 от десятилетия. Вы хотите продать большой временной промежуток?
10: 10 дней, смутился Сергей. Пока только 10 дней.
9: Замечательно, обрадовался голос. Как я счастлив. Хотите оформить сделку прямо сейчас? Сумма договора составит 120 тысяч долларов США.
4: Сергей на минуту задумался, водя пальцем по телефону. 10 дней долгожданного отдыха или 120 штук. Хотя и за эти 3 или 4 дня он неплохо отдохнул. Даже хлопья развелись вокруг.
10: А деньги? Новая машина, квартира, ремонт, новые шубы для жены. И Сергей решился. Да, прямо сейчас.
9: Итак, вы уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 10 суток вашего личного времени с 20 часов 42 минут 19 июня 2006 года до 20 часов 42 минут 29 июня 2006 года за 120 тысяч долларов США?
4: Ну да, неуверенно протянул Сергей. Все-таки 10 дней жизни.
10: Но такие деньги!
9: Ну да, или уверены, педантично поинтересовался голос.
10: Уверен, махнул рукой Сергей.
9: И так эти дни пропадут без толку, а так хоть деньги будут.
10: Вы точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 10 суток вашего персонального времени с 20 часов 42 минут 19 июня 2006 года до 20 часов 42 минут 29 июня 2006 года за 120 тысяч долларов США?
9: Уверен, я уверен,
4: уже более твердо подтвердил Сергей.
10: Вы абсолютно точно уверены, что хотите продать мне, представителю компании «Скупка времени», 10 суток вашего персонального времени с 20 часов 42 минут 19 июня 2006 года до 20 часов 42 минут 29 июня 2006 года за 120 тысяч долларов США?
9: Да уверен я, Microsoft глючнутый, возмутился Сергей.
10: Ну и ладно, обиделся голос. Сделка состоялась.
11: Простите, я не хотел вас обидеть. Я вам очень благодарен, виновато пробурчал Сергей.
10: Правда?
9: С надеждой встрепенулся голос.
10: Правда, отозвался Сергей и поспешно добавил. Только не просите у меня троекратного подтверждения.
9: Работа такая, вздохнул голос. И уже более радостно объявил. Но все-таки я поздравляю вас с новой сделкой. Был очень счастлив помочь. Обращайтесь, мы на связи в любое время суток.
10: Спасибо, в тон ему подхватил Сергей.
9: Очень был рад знакомству.
10: «Ой, а я как счастлив! Как счастлив!» — запел голос.
11: «Жена идет, прощаюсь. Всего наилучшего!»
4: Сергей с облегчением бросил трубку. Первые дни после отпуска прошли для Сергея на удивление легко. Хотя почему на удивление? Он ведь и отвыкнуть толком не успел от работы. Это для окружающих прошло 2 долгих недели, а для него всего-то несколько дней.
10: Только одна мысль мешала Сергею работать. Она непрерывно вертелась в голове, грызла, сверлила, долбила. То в одну щель полезет, то в другую дырку. Ни новый интересный проект, ни раздобревшая жена, каждый день меняющая решение, на что же потратить неожиданное богатство, не могли ее мысль утихомирить. Сергею вдруг неожиданно расхотелось работать. Вкалывать с утра до ночи, нервничать, не досыпать, изо дня в день напрягаться под испытывающим и властным взглядом начальства. Да, у него сравнительно неплохая зарплата, но на все, что хочется, не хватает. Да и разве видит он что-то, кроме родного кабинета? А здесь такая возможность!
9: Нет, в принципе, Сергей никогда не был меркантильным, но и такой шанс предоставляется не каждый день. Сейчас ему 34. Продай он лет 10, это какие же деньжищи! На Канарах можно жить! Ведь 44 не так уж и много. И впереди еще лет 20, а то и 30. И сколько сил, идей! Он весь мир сможет объехать, пожить в самых красивых уголках планеты. И дочери сразу 19. Ни тебе подростковых проблем, ни тебе скандалов по пустякам. И он уверенно сможет обеспечить ей блестящее будущее.
10: Заманчиво?
9: Еще как!
10: И как тут не задуматься?
4: Вечерние разговоры с женой только укрепляли его сомнения.
11: «Конечно, дорогой!» — восклицала она, не выпуская из рук калькулятора. «Это ж миллионы долларов! Такие деньжищи! Я наконец-то смогу нормально одеться! Тятьку в престижный лицей и вуз отдадим!»
12: «Но ведь вам придется 10 лет прожить самим», — сомневался Сергей, ероша ежик.
11: «Потерпим», — уверяла жена. «Не так уж и много это 10 лет, подумаешь. К тому же мы месяц-другой продадим. Вот у тятьки каникулы целых 3 месяца, и одного вполне хватит».
10: И Сергей в третий раз, хоть и не с большей уверенностью, чем впервые, набрал номер из красного объявления.
2: «Я хочу продать 10 лет своего времени, начиная с сегодняшнего дня», — заявил он, как только голос на другом конце провода закончил петь дифирамбы.
11: «О, это большой срок. Одну минуту я должен уточнить».
10: На пару минут голос сменил и старая песня из кинофильма.
11: «Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год».
10: «Простите», — голос был на удивление официальным. «Данная сделка невозможна».
13: «Вот еще новости! Почему?» — растерялся Сергей.
10: «Вы не обладаете ресурсом в полной мере», — отчеканил голос.
13: «Чего? Как это?»
10: Голос вздохнул. И до Сергея начал доходить смысл сказанного.
11: «Вы что, хотите сказать, что я умру? Мне осталось жить меньше 10 лет? Вообще-то я не имею права выдавать такую информацию», — мялся голос. «Но вы особый для меня клиент, поэтому...» «В общем, 3 года, 4 месяца, 12 дней, 8 часов, 23 минуты и 16 секунд».
2: «Боже, какая точность», — прошептал Сергей.
11: «Точность никогда...»
10: Продолжение он не услышал. Опустив трубку на рычаг, Сергей обессиленно рухнул на пол.
2: «И что теперь?
10: Отметить в календаре день смерти? Пытаться избежать неизбежного? Стремиться в последние дни урвать незабываемые мгновения?»
13: «Только этим летом мы покупаем ваше время», —
10: олело рядом слетевшее с телефонного столика объявление.
13: «Вы продаете, мы покупаем».
10: «Покупаем.
13: Покупаем!»
10: Сергей вскочил и, ловя за кончик хвоста последний шанс, набрал номер скупки и заорал в трубку, даже не разбираясь, кто именно ему ответил, будто знал, что ответит именно тот самый, невесть кому принадлежащий знакомый голос.
13: «Я хочу купить! Купить! У вас время! Я хочу купить!»
10: «Простите, такая сделка невозможна. Сожалею». Сергея обдало сухим жаром.
13: «Почему? Почему невозможно? Вы же покупаете, так продайте мне! Зачем вам мое время? Продайте!»
10: «Это невозможно», — повторил голос, и Сергей ощутил себя посреди желтой пустыни. Даже глаза начало резать от попавшего в них песка.
13: «Ведь вы же покупаете!»
10: Словно молитву продолжал твердить Сергей, растирая покрасневшие глаза.
13: «Вот именно, покупаем, но не продаем», — отчеканил голос.
10: «Во-первых, это может нарушить ход истории и повлиять на будущее. А во-вторых, ваше время необходимо нам самим».
13: «Кто вы?»
10: — задал Сергей вопрос, который, наверное, следовало бы задать с самого начала. «Что это за люди, покупающие время, какой-то абстрактный продукт и реальный товар? Откуда они взялись?» «Неразглашаемая информация».
13: «Кто вы? Кто вы?» — кричал Сергей.
10: «Простите». В ухо ворвались короткие гудки.
13: «Кто же вы? Кто вы?»
10: Так и продолжал твердить он в трубку, сползая на пол. А когда гудки в трубке сменились пустынной тишиной, Сергей обхватил голову руками и также беззвучно заплакал, роняя на пол звонкие минуты.

Рассказ Натальи Ипатовой «Дом без кондиционера». Стук палочки по паркету неизменно предваряет мое появление в комнате. Подобно тому, как астматический хрип аппарата искусственного дыхания предшествует явлению Дарта Вейдера, мистического ужаса в непроницаемой маске. Так говорил Джим, наскакивая на меня из-за угла с метровой линейкой, которую он втайне от Кристофера и Клары однажды ночью выкрасил флуоресцентной краской в зеленый цвет. Подозреваю, мы с ним, дед и внук, пали жертвами заговора Рэйчел и нашей невестки Клары. Иначе как объяснить, что в течение нескольких лет мы оба, независимо от моего желания и планов на выходные, регулярно обнаруживали себя в темном зале, где Джим, стискивая от возбуждения мою руку, едва слышно подвывал реву двигателей имперских штурмовиков. А дома таращил круглые голубые глаза, точь-в-точь такие, как те, что смотрели на него с экрана, с грохотом рушился с лестницы через перила и за завтраком донимал невозмутимую бабушку особенностями устройства мотиватора гипердрайва. «Что вы хотите?» — сказала тогда Клара, воплощенное ехидство. «Чтобы Джим, как девочка Симмонсов, пальцем расковырял все бутоны в поисках цветочных эльфов?» Я вынужден был согласиться с невесткой не из опасения за ее дрожайшие гипиаструсы, а потому что мальчику в 10 лет, по моему мнению, надлежит смотреть вперед, пусть даже в самое фантастическое будущее, а не оглядываться назад с сожалениями о каких угодно драконах. Я и сам замечаю, что в пустом доме стук раздается громко, как удар молотка. Пожалуй, в течение последних 20 лет это был самый громкий в доме звук. Иной раз я чувствую себя горошиной в резонаторе. Твердой, морщинистой, забытой горошиной в невероятно пустом и гулком корпусе из клееной фанеры. Я никогда не забивал себе голову вопросами любви к детям. Для любви к детям в доме было достаточно женщин. Но я никогда не испытывал сомнений в своей любви к тишине. Мысль оформляется в молчании, тогда как звуки созданы.

0: созданы для заблуждений и лжи. Шумы провоцируют нас совершать поступки, о которых мы сожалеем. Мысль вызревает в молчании. Более того, именно в тишине пишутся лекции для Тринити и статьи, благодаря которым содержится дом в аристократическом районе на берегу Кема и весь болтливый и суетный женский обезьянник в нем. Путь по лестнице вверх труден для меня. Ладонь касается темных перил, оставляя на них отпечаток влаги. Столбики перил почти черны, ни одно новомодное химическое средство по уходу за мебелью не касалось их с тех пор, когда мать, держа за руку, впервые отвела меня в круглую церковь, и в моей голове зародилось понятие «так надо». Они старались изменить этот дом, но я им не позволил. Я был научен горьким опытом, когда они притащили в дом телевизор, и он заменил камин в роли объединяющего центра семьи. Клара могла сколько угодно высмеивать бархатные портьеры с кистями, цветные стекла, бронзу и позолоту архаичных светильников и дверных ручек, высокие чопорные шкафы с коллекционным фарфором еще моей бабушки, во избежание несчастья, запертые на ключ. Вот он, этот ключ, в кармане моего халата, соседствует с другими ключами домохозяина. Клара никогда не любила и не понимала этот дом. Наша вражда стала смертельной, когда я не позволил переоборудовать гараж, чтобы туда помещалась ее машина. В конце концов, она всегда могла оставить автомобиль припаркованным у тротуара или на платной стоянке. Кристофер, искренне стараясь найти компромисс, предложил ей занять место в гараже, согласившись переместиться на стоянку. За мной из колледжа присылали служебное авто, а Рэйчел для поездок по магазинам вызывала такси. Но, думаю, война была уже развязана. По настоянию Клары они забрали Джима и уехали в Лондон, где обосновались в многоквартирном муравейнике в массиве Тектоник. За несколько лет, однако, я достаточно изучил эту крашеную гарпию из Челси. Унаследовав дом, она без содрогания наводнит его модными дизайнерами, а то и агентами по недвижимости. И это его убьет. Но не сегодня. В ком я вовремя не распознал врага, так это в Рэйчел. «В этом доме она чувствует себя законсервированной», — сказал Рэйчел. «Два чемодана, такси, очки и шарф, прикрывающий с утонченной женственностью волосы, родом из 40-х, когда женщины умели красиво плакать и красиво уходить. Она обосновалась на Ривьере, где лето удовлетворяло ее тягу к воздуху, свету и обществу, а средиземноморская зима — естественную для человека потребность в одиночестве». Шелестящий голос в телефонной трубке дважды в год, на Рождество и в день рождения, сообщавший мне, кто женился и кто чем болен. Новости, которые я даже не хотел знать. Смешная обреченная попытка перебросить между нашими островами паутинно тонкие мосты. Моим оставался тут лишь дом. Глядя друг на друга, мы лелеяли обоюдную гордыню.
1: «Слишком много мыслей для одной лестницы». Раньше с более легкой головой я взлетал по ней в несколько секунд.
0: Дверь библиотеки, дальняя по коридору. В этом есть смысл. Не достигают шумы из гостиной. Иду туда, простукивая перед собой каждый шаг. Налегаю на бронзовую ручку. Она тугая, а дверь тяжела. Перешагиваю порог, как всегда, с чувством мрачноватого удовлетворения. Библиотека — мое логово. Сердце мое принадлежит черному дубу. Здесь темно. Ну, не настолько, конечно, чтобы вовсе глаз выколи. Вдоль стены до самого потолка высокие застекленные шкафы. Во всю высоту противоположной от входа стены узкая балконная дверь, французское окно. Всего света, щель между портьерами, яркая от свежего снега. Книгам вреден солнечный свет. В особенности старым книгам. Шкафы прикреплены к стене. Поперек два полированных полоза, по которым перемещается лестница. Один на высоте 2 футов от пола, другой на высоте 7, почти вплотную к стеклам. Лестница таким образом наклонена ровно настолько, чтобы вектор действия силы тяжести оставался правильным. Классическая английская библиотека, как сказала Рэйчел, появившаяся здесь с суровым выражением лица, исполненная желание доказать моему отцу, что никто не печатает чище ее. Классическое настолько, что теперь таких, в общем-то, и не бывает. Я в тот день как раз отдирал бумагу, которой были крест-накрест заклеены окна. С
1: Студентов нашей специальности в армию не брали, и я просидел эти годы, сжав кулаки и стиснув зубы, согласно графику, обходя улицы в составе патруля гражданской обороны, исходя с ума от ощущения крошечности и хрустальной хрупкости центра империи, которая до сих пор казалась вросшей корнями в самый центр земли. Мой вклад в обустройство берлоги выразился в установке компьютера на столе. С тех пор, как перестал пользоваться услугами безграмотных наемных секретарш, я осознал, что проще исправить ошибку в памяти, не набивая текст заново и не комкая неудачный лист. Как раз сегодня я собирался дополнить лекции из подборки материалов, присланных Джимом из Макгиллского университета Монреаля. Я нажал кнопку Power, включил монитор и подошел раздвинуть портьеры. Сначала я подумал, что по ошибке надел не те очки. Или вовсе забыл надеть их. Пыль, парящая в узком солнечном луче, выглядела не как обычная мелкая, играющая алмазными гранями крошево. Она вообще не выглядела как пыль. Сказать по правде, это были настоящие хлопья, светящиеся по краям и хаотически перемещающиеся в столбе света. Я снял очки и протер, попутно убедившись в их наличии. Спускаться за ними вниз было бы немыслимо. Потом водрузил их себе на нос. Потом задумался о звонке в ректорат на предмет кандидатуры студента, который за несколько фунтов в неделю и сладкую мечту о послаблении на моих экзаменах согласился бы пройти здесь влажной тряпкой. С Нового года, желательно раз в неделю. Последнего я уволил как раз перед наступлением рождественских каникул, когда застал его при попытке пройтись по корешкам драгоценных книг пылесосом. Убивая в прах свои последние надежды, парень кричал, что в этом доме музей согласится работать только музейный работник, да и то не всякий, а только исключительный фанатик своего дела. К калитке он шествовал, приседая, разводя руками и на разные лады издевательски приговаривая: «Метелочка для пыли!» Ах, да, пыль. Возможно, виной всему были мои сосуды. Вам, без сомнения, знакомы эти светящиеся червячки с черными хвостиками, время от времени появляющиеся перед глазами. Для того, чтобы успокоились эти мечущиеся искры, надо бы расслабиться и посидеть. Пятясь, я нащупал рукой позади себя кресло и опустился в него. Потом также на ощупь обнаружил на столе очки для близи и надел их. Если сфокусировать взгляд на искре из глаз, она исчезнет. Это не исчезло. Перед моим лицом, в раздражающем трепете прозрачных крылышек, завис субъект размером с мой мизинец, одетый в лосины, подпоясанную широким ремнем тунику и шапочку, в точности как в мультфильмах про эльфов или Робин Гуда. Я не испугался, а только нервно сглотнул, когда легчайшее прикосновение задело кончик моего носа. Человек, 87 раз встречавший Рождество, едва ли способен бояться того, во что не верит. В данном случае я не поверил собственным глазам. Но пока я на него моргал, существо подняло к лицу кулак, приложив его к носу оттопыренным большим пальцем, а направленным ко мне мизинцем несколько раз качнуло из стороны в сторону. Вероятно, таким образом оно передразнило броуновское перемещение моего взгляда. За это время я рассмотрел его полусапожки с длинными острыми носами и висевший на поясе рожок. С противоположного конца комнаты сквозь стекло книжного шкафа на меня издевательски уставились подшивки бюллетеней Кавендишской лаборатории. Резерфорд и Томпсон, Резерфорд и Гейгер, Резерфорд и Содди. Белые обложки утверждали материальность мира вплоть до строения атомного ядра. Мой резкий выдох отбросил его в сторону на пару футов и спровоцировал возмущенный комариный писк. Потом я оказался в самой середине стрекозиной стаи.
2: «Фрики, немедленно прекрати!»
1: — раздался повелительный голос. Дамский. Стервозный, знаете ли, голос. Такому проще повиноваться, нежели сопротивляться. И Фрике, таково было, по-видимому, имя молодца в зеленом, послушно порстнул прочь. Дама заняла его место, зависнув перед моим носом. Одета она была во что-то прозрачное, причудливо обернутое вокруг изящного стана, вихрящееся у ног, переливчато обильное. И все равно оставляющее неудобное ощущение того, что миниатюрная госпожа не одета. По меркам Кембриджа подобное декольте было вызывающе непристойно. Дамы нашего круга называют таких особ роскошными, ухитряясь шипеть на этом слове. Исходя из субъективного ощущения, оторвать от них глаз практически невозможно. Она была брюнетка, с волосами, уложенными наверху в невероятно сложный слоеный пирог, с открытой шеей, не длинной, но гордой и с изысканным изгибом. И она смотрела на меня, явно ожидая какого-то действия. Я замешкался. Если бы на мне была шляпа, я бы ее снял.
2: «Я их королева», — сказала она. «Меня зовут Мап».
1: «Естественно, как же иначе?» «Я много слышал о вас», — в прежнем замешательстве отозвался я. «Хотя, признаться...»
2: «Я привыкла к обращению, Ваше Величество», — перебила она.
1: «Впрямь привыкла. Ее ледяной тон трудно было назвать доброжелательным».
2: «Но поскольку вы не являетесь моим подданным, вероятно, меня устроит обращение миледи».
1: Я вспомнил, что я в своем доме. «Не могли бы вы...» — я дернул рукой в воздухе.
2: «Перестать!»
1: Ее прекрасные брови приподнялись, что означало, по-видимому, изумление.
2: «Я могу пойти на такую уступку».
1: Температура ее голоса понизилась еще на несколько градусов.
2: «Но обычно я соглашаюсь подвергнуть себя этому роду неудобств только в дипломатических целях. Должна я понять, что вы предлагаете мне официальные переговоры?»
1: «Я... прошу вас, миледи, будьте так любезны». Все еще сохраняя напряженное выражение лица, миледи Мап изменила ритм трепыхания крылышек и плавно опустилась на стол передо мной, то есть на клавиатуру, которая немедленно отозвалась протестующим писком.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Эй! Эй! То есть... Прошу прощения, миледи.
2: К своему стыду я обнаружил, что пытаюсь нервическими жестами согнать ее на твердую поверхность, словно какое-нибудь насекомое. И даже зажал для этого в руке лист лекции, свернутый в трубочку. В последнее время в этом доме я был самый высокий и, более того, единственный из договаривающихся сторон. Похоже, это испортило мои манеры. Сохраняя совершенно невозмутимое выражение лица и переступая с клавиши на клавишу, с паническим ужасом я следил, как вычитанная и готовая к передаче в издательство лекция в совершенно произвольных местах разбавляется сериями «Т-т-т-т-т, ф-ф-ф-ф-ф-ф, ха-ха-ха-ха-ха». Она проследовала к раскрытой папке и села на край сложенных в стопку листов лекции. Сплетенные на коленях руки придали ей вид одновременно и соблазнительный, и достойный. Будь она моего размера, она без труда добилась бы от меня любых уступок. Итак, миледи, чему обязан? Перед тем, как ответить, она огляделась по сторонам, и этот оценивающий взгляд мне не понравился.
3: «Мы будем тут жить», — сказала она.
2: Это прозвучало настолько немыслимо и невозможно, что я лишился дара речи. Во всяком случае, следующая реплика тоже принадлежала ей.
3: «Это единственный дом в округе, где могут обитать эльфы».
2: «Вот как! Значит, эльфы!» Можно было самому догадаться. Я посмотрел в сторону рамы, главным образом, чтобы убедиться, что она плотно закрыта. Миледи Мапп проследила за моим взглядом.
3: «Это не те стены, что нас остановят. Мы не настолько физические сущности. Пока это все, что вам следует о нас знать».
2: «Да», — выдавил я. «Но почему такая честь?»
3: «Пыль»,
2: — пояснила она, как будто это было совершенно элементарно.
3: «Ваш дом единственный, где нет кондиционера».
2: «Пыль?» Я сдвинул брови, пытаясь самостоятельно провести параллели между пылью и основами жизнедеятельности эльфов. Потом подозрительно огляделся по сторонам. Неужели свежему взгляду...
3: «Ну, разумеется, речь идет не о тех кошмарных хлопьях, свисающих с полок и стропил, и не о полах, где остаются отпечатки крысиных лап. Вынужденные ютиться в подобных условиях, существа нашего вида изменяются к своей противоположности. Но сейчас речь не о том. Все эти пылесосы... кондиционеры, озонаторы, кварцевые лампы, антибактериальные излучатели и дезодораторы, которыми люди, доминирующий вид, обставили свою жизнь, делают невозможным даже самый минимальный симбиоз».
2: «А, собственно, почему? Что в ней такого особенного, в пыли?» Королева Мапп улыбнулась мне как ребенку. Ну, то есть я не знаю, как она улыбается детям, но сейчас в ее улыбке считались снисходительность, терпение и явное ощущение превосходства.
3: «Пыль, танцующая в воздухе, это смех влюбленных богов, отрицающих законы», — сказала она мягко. «Из нее родились радость и ее близнец счастье. Очищая и обеззараживая воздух до той степени, до какой это сейчас позволяет ваша технология, люди свели понятие волшебства к статическому электричеству, а жизни — к простому химическому взаимодействию веществ».
2: «Простому?»
3: «Ну, чтобы пощадить ваши чувства, могу назвать их достаточно сложными», —
2: съязвила королева, выделяя ударением слово «достаточно».
3: «Даже старые книги сейчас хранят чуть ли не в вакууме. У вас...»
2: — она обвела библиотеку взглядом.
3: «Еще сохранился этот неповторимый влекущий аромат. Также притягательно пахнут только вино, натуральный шелк, фарфор, расписанный вручную, да еще, может, настоящий огонь в настоящем камине. Эльфы не живут без ощущения волшебства и ожидания чуда».
2: «А это?» — я кивнул на компьютер. «Вас не пугает?» Дама бросила через плечо небрежный взгляд.
3: «Обычный артефакт, известный как палантир или яблочко на тарелочке, разве что в варианте, адаптированном для обывателя. Если не ошибаюсь, интернет? Немножко магии в обычную жизнь. Время от времени такое происходит, но хорошего в этом мало. Компьютерная графика понемногу отучила вашу расу удивляться. Избыточность технологии здесь сродни эффекту обеззараживания, который мы уже обсудили. Создать настоящее чудо по-прежнему способны немногие, однако почти все теперь воспринимают чудо как должное».
2: Мышка, задетая рукавом моего халата, сдвинулась. Погасший был экран засветился вновь. Открылась первая страница. Я всегда начинал вводную лекцию, записывая на доске как главный постулат исходную точку «Е равно МЦ квадрат». Глаза миледи Ма расширились, ноздри дрогнули. Фрики тут же обозначился над ее левым плечом, положив ладонь на шпагу, готовый противостоять даже бумаге, свернутой в рулон.
4: «Вы сами занимаетесь магией?» – спросила она. «Вы служите злому властелину? Что означает начертание здесь всего знака всемогущества?»
2: Я чуть было не переспросил, что именно она подразумевает под всемогуществом, однако мне уже надоело повторять за ней слова. От этого я выглядел полным идиотом. «Я служу только собственному ученому авторитету и чуть в меньшей степени своему кошельку, миледи», — отрезал я. «Я пожилой и, надеюсь, свободный материалистически настроенный англичанин. Перед вами простейшая формула соотношения Эйнштейна, известная каждому школьнику. Судя по комментариям, какие вы только что отпускали тут в адрес современной науки, едва ли я мог рассчитывать вас ею напугать. Эта формула — краеугольный камень всей теории относительности». Миледи Мапп покачала головой, сохраняя скорбное выражение лица. Как будто ей выпала обременительная обязанность ознакомить несмышленного младенца с нелицеприятными сторонами взрослой жизни.
4: «И опираясь на камень сей, вы отказались от абсолютов этики, эстетики и норм рыцарской морали, смешав добро и зло в единый серый цвет, и восхитились множеством полученных оттенков, как будто в самом деле произошли от обезьян».
2: Я хотел возразить, что на Эйнштейна в данном случае она возводит напраслину, что в раскрепощении общества повинен Фрейд, а, возможно, и Дарвин, но промолчал, потому что в этот самый момент был осенен другой, более насущной мыслью. «Сколько вас?»
4: «Все, сколько есть. Весь народ».
2: Я ахнул. «А если я против?»
4: «Я это не обсуждаю»,
2: — просто сказала миледи Мапп.
4: «Только поверьте, вам будет дешевле обойтись без войны».
2: Я был невежлив. Точнее, я был достаточно вежлив, чтобы уделить этому продолжающемуся бреду или, скорее, галлюцинации столько драгоценного времени, какой бы прелестной ни была крошечная особа на моем письменном столе. Дипломатия дипломатией. Дама любого размера вправе рассчитывать на мою учтивость, но до определенной степени. Предел есть всему, и учтивость не сковывает меня, когда я вижу, что ею пользуются для ущемления моих интересов. Писк и возня за прижизненным изданием «De Nova Stella Tycho Brahe» заставили меня подняться на ноги, решительно пересечь комнату и поднять книгу, за которой обнаружилась взлохмаченная парочка. Девушка попыталась втиснуться в щель между переплетами, молодой человек отважно выхватил булавочную шпажонку. Я легко прихлопнул бы обоих одной газетой. «Вы что же, — растерянно произнес я, — намерены тут размножаться?» От королевы, взвившейся в воздух в районе моего виска, тянуло холодом, как от зависшего в невесомости кубика льда.
4: «Мои подданные будут наказаны за неуместную торопливость и нарушение правил дипломатического этикета. Но налагать жесткие постоянные ограничения в деле вроде этого было бы неоправданной жестокостью, вы не находите?»
2: «Но нет, только через мой труп», — заявил я и решительно покинул библиотеку. «Я нуждался в одиночестве, дабы продумать планы войны». «Пыльные эльфы! Отлично! У меня завелись паразиты!» Я скверно спал. Мне снилась королева Мапп, повисшая в воздухе над моей головой. Рыжеволосый фрики шнырял за ее спиной вверх-вниз, и я без труда распознал в нем мелкую бездарную сволочь из тех, что паразитируют на особенном расположении высокопоставленных дам. В данный момент функция его состояла в том, чтобы держать перед собой крохотный фонарик. Благодаря фонарику я, собственно, их и видел.
4: «Ваше Величество», — сказал он, приглушив голос, но так, что я все равно слышал. «Вы же могли бы решить эту проблему раз и навсегда. Для вас его сон все равно, что для скульптора глина». «Он слишком стар»,
2: — отозвалась владычица снов.
4: «Что толку щекотать ему ноздри? Пробуждение в этом разбитом дряхлом теле только разочарует его».
2: Фрики высокомерно пожал плечами. Похоже, наши с ним чувства по отношению друг к другу были взаимны.
4: «Я говорю о другом. Ты...»
2: От меня не ускользнула эта смена местоимения на более доверительные.
4: «Могла бы сделать что-то более радикальное. В конце концов, он несносный старик, никому не нужный, злой и обремененный дурными мыслями. Насколько мне хватает опыта, смертные желали бы, чтобы их существование завершалось именно так, в спокойном, мирном сне.
1: Я хотел пошевелиться, проснуться, разогнать этот дурацкий, страшный, сказочный, порожденный комплексами сон, но был не в состоянии заставить себя ни повернуться, ни крикнуть, как это обычно бывает во сне. Мне было бы смешно наблюдать себя приговариваемым высокомерной маленькой леди, в сущности, плодом моей фантазии или маразма, когда бы я не был так возмущен. Мало того, что они в грош не ставили презумпцию невиновности, так я еще и слова в свою защиту произнести не мог.
4: «Таким образом мы ничего не выиграем», —
2: возразила Мап, и я на удивление взбодрился.
4: «Сейчас не те времена, когда мы могли столетиями оставаться в заброшенных замках, тревожимые лишь дерзкими деревенскими мальчишками. Только он один содержит дом в пригодном для нас состоянии. Если он умрет, его наследники немедленно выхолостят тут всю атмосферу, и нам предоставится прелестный выбор снова ютиться в тесной второсортной квартирке-сарае».
1: «Мап», — прошептал Фрикит прочувствованно. «Мне больно видеть, как ты поступаешь с королевским достоинством».
4: «В противном случае эту восхитительную жилплощадь займут гремлины, молодая раса, порожденная человеческой фантазией в эру электричества. Они устойчивы к дисбактериозу».
1: «Гремлины нам не страшны!» — воскликнул ее отважный рыцарь.
4: «Для того, чтобы вывести гремлинов, достаточно отключить электричество».
5: «Дом без электричества?»
2: Мап фыркнула.
5: «Это намного интереснее, чем дом без кондиционера». «Нет», — я сказала. «Пока нет».
2: Мудрено ли, что поднялся я в дурном настроении? Что может быть глупее, чем на 87-м году жизни увидеть эльфов во сне? Привычно прячась от депрессии за кругом повседневных дел, я принял душ и сварил себе кофе в турке на жаровне с горячим песком. Я категорически отрицаю существование депрессии и не верю в оправдательную силу мигреней. Накрыл себе на кухне, налил сливок в сливочник, положил масло в масленку, выставил на стол перед собой серебряную сахарницу и приступил. Среди повадок аристократии есть одна – пить кофе без сахара. В этом смысле я отступаю от традиций. Мозгу необходимы простые углеводы. Левой рукой приподнял крышу сахарницы башни, нацелился ложечкой и замер.

0: В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с рассказом Натальи Ипатовой «Дом без кондиционера». И еще кое с каким произведением, но об этом позже. Наталья Ипатова «Дом без кондиционера». Продолжение. Первым моим чувством был рвотный спазм. На крупинчатой поверхности сахарного песка отчетливо обозначились оспинки. Осторожно приблизив лицо к краю сахарницы, я рассмотрел ямки вблизи. Кто-то как будто хватал сахар горстями или ступал по нему крохотными ножками. Даже если я попытаюсь заключить с ними пакт, их дети все равно доведут меня до инсульта. Кошмар продолжался. «Чтоб через 2 часа, — заявил я, глядя в обманчиво пустое пространство библиотеки, — вашего духу тут не было! Я предупредил! Иначе пеняйте на себя!» Системный блок гудел, подмигивая красным и зеленым огоньками. Неужели я не выключил его, уходя отсюда вчера в растерянности и гневе? Подобные промахи числились за мной, и я сильно не удивился. Дернул мыши, чтобы высветить экран, и отправил лекцию на принтер. Предупреждение было сделано, помочь принтеру я не мог. Поэтому я их оставил, я ведь не изверг. 2 часа им на эвакуацию. Кто не спрятался, я не виноват. Джим называл наш старенький пылесос R2D2. Поднять его на 2-й этаж оказалось для меня задачей непосильной. Поэтому я позвонил в службу проката и к полудню дождался пикапа, откуда посыльный на руках вынес блестящую круглую кроху Скарлетт. Парень задержался ровно настолько, чтобы продемонстрировать мне ее мощность. Силой всасывания трубка удерживалась на раскрытой ладони, обращенной к полу. Бумажный пакет, встроенная в ручку система торнадо и кварцеватель воздуха. Поскольку R2D2 не был способен ни на что даже приблизительно в этом роде, малышка меня впечатлила. Посыльный сердился. В сочельник рабочий день у него был сокращенный. Накинув на плечо ремень переноски и перехватывая перила, я вновь с трудом, переводя дыхание, вскарабкался в библиотеку и замер на пороге. Меня встретила оглушительная тишина. С телескопической трубкой в руках, увенчанной насадкой для щелей, серебристым шлангом, напоминавшим шею птеродактиля, я внезапно почувствовал себя полным идиотом, как будто всем своим профессорским авторитетом взгромоздился на дракона и готов был обрушиться из поднебесья на плодородные равнины. Никто не шнырял возле моего лица, но тем не менее я знал, что они здесь. Трепет прозрачных крылышек на периферии зрения подсказывал: эти ублюдочные порождения фантазии отважились принять мой вызов. Во имя основ моего существования я не мог пойти на попятный. Держа Скарлетт за спиной наподобие баллона с инсектицидом, я решительно шагнул вперед. Я буквально кожей ощущал окружавшую меня панику. О, они уже знали, что такое пылесос. Поплотнее сжав губы, я посмотрел на свою руку, лежавшую поверх кнопки. Кисть показалась мне чудовищно некрасивой. Костлявая, по-зимнему белая, морщинистая, перевитая вздутыми жилами и испещренная пятнами. Рука смерти на ядерной кнопке не иначе. Непроизвольно меня передернуло. С другой стороны, какое бы это имело значение в случае, скажем, с муравьями? Или тем паче с шершнями, заведись они под моей крышей. Выставив перед собой долотообразный клюв, я шагнул вперед, одновременно нажимая кнопку. Скарлетт взревела, как большая. Воздух вокруг меня дрогнул и начал закручиваться в спираль. Вибрация трубки прошла по трубкам моих костей, и вокруг меня начал формироваться кокон жара. В рев пылесоса влился многоголосый стон, и меня охватило ощущение необратимой жути. Тоненько задребезжали стекла в дверцах книжных шкафов, затрепетали портьеры, бахрома на них вытянулась, подобно растопыренным пальцам, как будто сослепу нащупывая меня. Трубка, казалось, рвалась вперед, словно обладала своим собственным аппетитом. Глаза мои расширились так, что стали, наверное, больше очков. Я упивался восхитительным испугом перед силой в своих руках. Кое-что, однако, следовало предусмотреть. Пачка листов в выходном лотке принтера, мой обновленный курс лекций, захлопала белыми крыльями и взвелась, словно из гнезда, на волю. Глядя, как бумага порхает в воздухе, я с трудом нашарил на ручке кнопку и выключил пылесос. Рев стих. Бахрома опала. Бархатные шторы с видимым облегчением повисли. Распечатанная лекция с тихим шорохом опадала на пол. Все вернулось на свои места. Воздух вокруг меня оставался горячим, но все же понемногу остывал. Поспешно выпутавшись из лямки пылесоса, я опустился на колено, попутно вспоминая все о классическом английском ревматизме, и принялся собирать листы обратно в папку.
1: О, ужас! Они не были пронумерованы!
0: Весь трясясь, двумя припадающими шагами я пересек пространство, отделяющее меня от монитора.
1: Ей же ей, я помнил, как вставлял нумерацию. Однако нижний колонтитул был пуст. Чист!
0: С чувством нарастающего отчаяния я несколько раз ткнул пиктограмму «Андо». «Бесполезно!» Файл с лекциями был заботливо сохранен. Для верности, видимо, даже закрыт и открыт. Сколько их трудилось над этой пакостью? 10? Или мерзавец Фрики лично перепархивал тут с одной клавиши на другую? Машинально я выполнил команду «Вставить», нумерации страниц, потом сел, опустив руки на колени. Я поднимусь на кафедру 3-го числа сразу по окончании мишурно-конфетного безумия встречи Нового года. Что еще они попортили? Нет, конечно, стоя перед студентами, я не держу взгляд на листе. Но наличие текста — это костыль, который заметишь только тогда, когда он настоятельно потребуется. Стоит исчезнуть одному индексу или степени, и Тринити будет показывать на меня пальцем на протяжении нескольких поколений. Все так же механически я сбросил обновленный файл на печать. Ничего не произошло. Чуть слышное гудение Хьюлит-Паккарда и мигающая на нем лампочка объяснили мне, что в подающем лотке нет бумаги. Я пошарил рукой в пачке и обнаружил, обертка пуста. Поднялся с кряхтением на ноги, но только для того, чтобы убедиться, пачка была последней. Уже темнело. Сочельник. Рождественские каникулы. Я потянулся к телефону, почти безнадежно набрав номер магазина, и обреченно выслушал долгие гудки. В следующий раз я поднимусь сюда с дустом. А пылесосом пройдусь позже, но не сейчас. Сейчас у меня на руках кипы из 200 разрозненных листов и нескольких дней в наличии, чтобы вычитать их на предмет спрятанных мин и разложить в нужном порядке. Я взял со стола несколько карандашей, сунул под мышку папку и, нащупывая палочкой путь, вышел за дверь. Они все еще были здесь. Я слышал их присутствие, пока шел. Сдерживаемое дыхание, возбужденный шепот, шорох крылышек буквально из-за каждого переплета. «Ужо вам!» Затворив за собой дверь, я остановился в пустом и темном коридоре, главным образом, чтобы унять сердцебиение. Потом нашарил на стене выключатель и нажал кнопку. Ничего не произошло. Лампочка перегорела. Или совершена новая диверсия. Спускаться в темноте по лестнице я не отважился. Слишком много факторов риска для старика, живущего в одиночестве. Простукивая пол тростью, я двинулся вдоль коридора, толкая двери, попадающиеся мне на пути. Вторая справа подалась. И свет зажегся, позволив мне окинуть взглядом старую детскую Джима. Пикейное покрывало, наброшенное на постель 20 лет назад. Детский письменный стол. Полка над изголовьем, уставленная фигурками-сувенирами. Пластмассовый Питер Пен с мечом из фольги. Синий стеклянный флиппер на волне. Даже шоколадный шалтай-болтай, подаренный Кларой. Джим, помнится, категорически отказался откусывать ему голову. Для съедения, заявил он, есть шоколад в плитках. Еще был маленький медвежонок, окрещенный Эвоком Викитом. Белый фарфоровый единорог, детский браслет-цепочка с кусочками янтаря от Рэйчел, рабы гороскопов, поскольку Джим родился под знаком льва, и, конечно, полный набор персонажей «Звездных войн», неотличимых друг от друга под слоем пыли. Хотя Дарт Вейдер, конечно, был крупнее остальных. Внезапно мне расхотелось идти куда-либо еще. Спускаться по лестнице, подниматься по лестнице... С тем же успехом я мог перебирать свои лекции здесь. Всю рождественскую ночь, если захочется.
1: Стол и стул Джима были мне, разумеется, малы, поэтому я вытащил из-под покрывала пару подушек, прислонил их к изголовью стаймя и устроился на кровать, как в мягком кресле, предварительно включив лампу на полке и погасив верхний свет. Яркость была достаточной, и в свое время я сам проследил за этим, поскольку Джим постоянно читал в постели. И еще в лампу были встроены часы, подмигивающие мне зелеными секундами. Лампа настраивалась так, чтобы погаснуть в заданное время. Джим засыпал, забывая выключить ее, и постепенно высота светящегося столбика плафона уменьшалась, погружая комнату во тьму. Игрушка эта, помнится, очаровала меня, когда... Сколько же лет назад я выбирал ее в подарок? Это мой дом. Тут нет места, где мне было бы неуютно. Погружаясь в тишину, я теряю чувство времени. Сперва появляется ощущение песка под веками. Пальцы становятся медленными. Голова опускается на грудь. Потом следует толчок, грубый, как удар локтем в бок, и ты испуганно озираешься, пытаясь понять, где ты и что кругом происходит. Я распахнул глаза в окружающую меня бурую тьму. Четко очерченное круглое пятно бледно-желтого света лежало на противоположной стене, и в нем, выгибая крутую шею, двигался гигантский единорог. Я дернулся вскочить, низги, кроме этого чудовища не видя. Полка над моей головой, рассчитанная на рост десятилетнего ребенка, встретилась мне на пути, и встреча наша немедленно ознаменовалась снопом разноцветных искр. Старые гвозди, вбитые в стену, не смогли ее удержать, но это я сообразил уже после. А сейчас на меня, оглушенного сильнейшим ударом, градом посыпалась сверху какая-то неразличимая мелочь, от которой я беспомощно отмахивался руками. В довершение всего меня тюкнула в темечко сама лампа. И погасла. Некоторое время я сидел в темноте неподвижно, ожидая еще бог знает каких неприятных сюрпризов. Хотя нет, я льщу себе. Просто приходил в себя с перепугу. Потом с трудом встал, шаря руками вокруг в поисках опоры, инстинктивно втягивая голову в плечи, ведь неизвестно, что еще могло рухнуть на меня из темноты. В этот момент я отчаянно желал, чтобы пришла хотя бы уборщица миссис Уитакер, которую я ожидал не ранее 3-го числа. Темная комната с тенью единорога, отпечатавшаяся у меня на сетчатке, внезапно стала ловушкой. Вытянув перед собой руку и шаркая ногами, я нащупал дверь, выпал в коридор и прижался спиной к стене. Не помню, куда в процессе этих перемещений я дел трость. Так, держась за стену, я дополз до библиотеки и ввалился в нее, ударив ладонью по выключателю, благо тот был рядом с косяком. Плафон вспыхнул, на мгновение ослепив меня. Несколько секунд я стоял, закрыв глаза и любуясь зелеными пятнами на внутренней стороне век. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Когда я открыл глаза, все они были здесь. Выстроились в воздухе ровными рядами, окруженные ореолом без устали трепещущих крыльев. С обложки оксфордского словаря грянул бравурную музыку живой оркестр, и все равнялись на меня, словно гвардейцы на королеву.
2: «Ну?»
1: — хрипло каркнул я.
2: «Что?»
1: Ряды их дрогнули, а я вытаращил глаза. Все они, как один, рыцари в зеленом и дамы в шелках, преклонили колено. Прямо так, повиснув в воздухе. И то же самое сделала миледи Мапп напротив моего носа. Несколько странный способ принимать капитуляцию, вы не находите?
3: «Ты спас единорога», — сказала она глубоким дрогнувшим голосом. «Народ благодарит тебя».
1: С бессмысленным выражением лица я посмотрел сперва на руку, которая ощупывал стены и включал свет, потом вспомнил и другой, сжатый почему-то в кулак. В кулаке был фарфоровый единорог с упавшей полки. Как я подхватил его в темноте, немыслимо. Краем сознания я сообразил, что он-то меня и напугал, отбрасывая на стену тень в свете угасавшей лампы. Столбик света уменьшался, тень двигалась и росла. И вовсе не обязательно было обзаводиться по этому поводу шишкой на маковке. Я подхватил хрупкую фарфоровую фитюльку каким-то чудом, сам того не сознавая. Им впору было бы надо мной смеяться.
3: «Ты спас единорога!» — повторил за королевой хор голосов. «Народ благодарит тебя!»
1: «Народ наилучшим образом отблагодарит меня», — резко сказал я, «если перестанет мельтешить перед глазами, когда я этого не хочу. Вы можете прикинуться невидимыми, я знаю. И еще, если народ желает сахару, я выставлю вам блюдечко отдельно. Мой не трогать».
3: «Народ согласен».
1: «То-то же». Я покинул библиотеку в сопровождении процессии светляков, повисших вдоль лестничных перил. Таким образом, они лишили меня возможности расшибиться при падении вниз. Не могу сказать, чтобы услуга эта была неуместна. Эскорт проводил меня до дверей спальни, где я упокоился на ночь, ожидая, что завтрашний день расставит все по местам и что свидетелей моей дури никто поутру не сыщет.
3: Я проснулся, когда уже рассвело. Свет лился в окно, совершенно прозрачный, ломкий и хрустальный до звона. Видимо, там на воле было очень хорошо. Вымороженный из воздуха конденсат инеем осел на ветвях вязов. Я смотрел на них минут пять, вообще не имея никакого желания шевелиться. Единорог ждал меня на ночном столике. Витой рог у него во лбу был остро заточен и направлен в мою сторону. Весь зверюга, не более моей ладони. Я осторожно взял его поперек туловища и пошел наверх отнести в комнату Джима, где ему самое место. Но, как оказалось, норма чудес была еще не выработана за ночь. Комната, пустая вчера, оказалась занята. Из Джимовой кровати на меня глянул незнакомый ребенок в полосатой пижаме. Мальчик лет 10. Светло-русые волосы, круглые, откуда-то смутно знакомые голубые глаза. Мое «ты кто?» прозвучало одновременно с его «я где?». Минуту мы молчали, уставившись друг на друга. «Твоих родителей зовут Кристофер и Клара?» Он помотал головой.
2: «Нет, папа Джим и мама Трейси».
1: Я начал понимать. Понимать все, кроме того, как я начну письмо к Джиму.
3: Поперек стола красовалась линейка, выкрашенная флуоресцентной краской в зеленый цвет.
1: «Ты в Англии», — как можно будничнее сказал я. «И, судя по всему, мой правнук. Как тебя называть?»
2: «Люк»,
3: — заявил он так, словно это само собой разумелось.
1: «Джим», — напишу я. «Объяснить это невозможно. Общеизвестно, что среди их талантов числится способность воровать детей». Едва ли Джим мог назвать сына иначе. Я подавил улыбку. «Звездные войны или Властелин колец?» — быстро спросил я. «Отвечай, не думая, это тест».
2: «Ха!»
3: — сказал он, спуская на пол босую ногу.
2: «Поровну! Свет — левая рука тьмы!»
1: «Можешь называть меня Дартом Вейдером».
3: Утвердившись на полу, он серьезно протянул мне ладошку.
2: «Много о тебе слышал. Рад».
3: Я хмыкнул и отвернулся к окну. «Вместе мы будем править галактикой».

0: В эфире «Радио Энергия» по-прежнему модель для сборки. Это был рассказ Натальи Ипатовой «Дом без кондиционера».
1: Айзек Азимов. Робот L76 попадает не туда. Озабоченный, щуря глаза за стеклами очков без оправы, Джонатан Куэлл распахнул дверь, на которой было написано «Управляющий». Он швырнул на стол сложенную бумажку и, задыхаясь, произнес: «Взгляните-ка, шеф!» Сэм Топ перекатил сигару из одного угла рта в другой, взглянул на бумажку и потер рукой небритый подбородок.
2: «Какого черта взорвался он? Что они такое болтают?»
3: «Они доказывают, что мы выслали 5 роботов серии L», — объяснил Куэлл, хотя в этом не было никакой необходимости.
2: «Мы послали 6», — сказал Топ.
3: «Конечно, 6. Но они получили только 5. Они передали их номера, не хватает L76».
1: Стул Тоба отлетел к стене, и тучный управляющий унесся за дверь, как будто на хорошо смазанных колесах. А 5 часов спустя, когда весь завод от сборочной до вакуумных камер был уже перевернут вверх дном, когда все 200 рабочих до единого были подвергнуты допросу с пристрастием, взмокший, растрепанный Топ послал срочную телеграмму на центральный завод в Скеннетаде. Тогда и там началась паника. Дело было не только в том, что закон строго запрещал любому роботу находиться на земле за пределами заводов корпораций, имеющих специальную лицензию. Закон всегда можно было обойти. Точнее всего, ситуацию определил один математик из исследовательского отдела. Он сказал: «Этот робот спроектирован для работ с Дезинта на Луне. Его позитронный мозг рассчитан на лунные и только лунные условия. На Земле он подвергнется воздействию миллионов сенсорных раздражителей, к которым совершенно не подготовлен. Предсказать его реакцию невозможно. Совершенно невозможно!» И математик вытер рукой внезапно вспотевший лоб. Не прошло и часа, как на завод в Вирджинию вылетел стратоплан. Указания были несложными: разыскать этого робота, не теряя ни минуты. L-76 был в полной растерянности. Более того, его сложный позитронный мозг сознавал только одно – он в растерянности. Это началось в тот момент, когда он оказался в незнакомой обстановке. А как это произошло, он уже не знал. Все перепуталось. Под ногами было что-то зеленое, кругом поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху. Небо, которое должно быть черным, оказалось голубым. Солнце было таким, как полагалось, круглым, желтым и горячим. Но где же пыльная, похожая на пемзу порода, которая должна быть под ногами? Где же огромные скалистые кольца кратеров? Под ногами у него была одна только зелень, а над головой — голубое небо. Окружавшие его звуки тоже были незнакомыми. Он пересек поток воды, доходивший ему до пояса. Вода была голубая, холодная и мокрая. А люди, которые время от времени попадались ему на пути, были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они что-то кричали и убегали. Один из них навел на него ружье. Пуля просвистела над самой его головой и тоже бросился бежать. Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока в 2 милях от городка Хеннафорда не наткнулся на хижину Рэндольфа Пейна. Сам Рэндольф Пейн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел в дверях, зажав между коленями изувеченные останки пылесоса. Пейн что-то напевал себе под нос, потому что был человеком веселым и беспечным, во всяком случае, пока находился в этой хижине. У него было и более респектабельное жилище в Хеннафорде, но это жилище заполонила в основном его жена, о чем он про себя искренне сожалел. Вот почему он чувствовал такое облегчение, когда ему удавалось выбраться в свою личную конуру «Люкс», где он мог, мирно покуривая, предаваться любимому занятию починки бытовых приборов, давно отслуживших свой срок. Это было не бог весть какое развлечение, но порой кто-нибудь приносил ему приемник или будильник. И деньги, которые Пейн получал за то, что перетряхивал их внутренности, поступали в его бесконтрольное распоряжение. Они проходили через скаредные руки его супруги, пропускавшие лишь жалкие гроши. Например, вот этот пылесос обещал верных $6. При этой мысли Пейн замурлыкал чуть громче, поднял глаза, и его бросило в жар. Мурлыканье оборвалось, и глаза Пейна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься на утек, но ноги его не слушались. L-76 присел рядом с ним на корточки и спросил: «Послушайте, почему все остальные убегали?» Пейн прекрасно понимал, почему они убегали, но те нечленораздельные звуки, которые ему удалось издать, не внесли ясности в положение. Он попробовал отодвинуться от робота.
3: Л-76 продолжал обиженным тоном.
1: «Один из них даже выстрелил в меня на дюйм левее, и он поцарапал бы мне облицовку на груди».
4: «Да-да-да, должна быть псих», —
3: заикаясь, пробормотал Пейн.
1: «Возможно...» Голос робота зазвучал более доверительно. «Послушайте, почему вообще все не так, как должно быть?»
3: Пейн поспешно огляделся. Ему пришло в голову, что этот металлический гигант зверского вида разговаривает весьма кротко. Кроме того, он как будто где-то слышал, что устройство мозга не позволяет роботам причинять вред человеку, и ему стало легче.
1: «Все так, как должно быть».
3: «Разве?» Л-76 неодобрительно посмотрел на него.
1: «Вот вы, например, где ваш скафандр?»
3: «У меня его нет».
1: «Тогда почему вы не умерли?» «Ну, не знаю», — ответил ошарашенный Пейн.
5: «Вот видите, — торжествующе сказал робот, — я же говорю, что все не так, как должно быть. Где кратер Коперника? Где лунные станции номер 17? А где мой Дезинто? Я хочу приняться за работу, очень хочу». Голос его дрожал от недоумения и обиды. «Я уже много часов ищу кого-нибудь, кто сказал бы мне, где мой Дезинто, но все разбегаются. Я уже, наверное, отстал от графика, и начальник участка совсем взбесится. Ничего себе положение!»
1: Пейн медленно собрался с мыслями и произнес.
3: «Послушай, а как тебя зовут?»
6: «Мой номер L76».
3: «Ладно, сойдет и Л. Так вот, Л, если тебе нужна лунная станция номер 17, так это на Луне. Ясно?»
1: Л-76 кивнул тяжелой головой. «Ну, конечно, но я же ее искал. Но она на Луне, а это не Луна!»
3: Тут пришла очередь робота растеряться. Он некоторое время задумчиво смотрел на Пейна, а потом медленно произнес:
1: «То есть, как это не Луна?» «Конечно же, это Луна! Если это не Луна, то что же это тогда такое, а? Скажите-ка!»
3: Пейн издал какой-то невнятный звук и тяжело задышал. Он погрозил роботу пальцем.
1: «Послушай», — начал он, но тут его осенила величайшая идея века, и он закончил полупридушенным голосом. «Ух ты!»
3: Л-76 строго взглянул на него.
1: «Это не ответ. По-моему, я имею право на вежливый ответ, если задаю вежливый вопрос».
3: Но Пейн не слушал. Он все еще поражался собственной находчивости.
5: «Конечно же, все ясно как день. Этот робот был построен для Луны, но каким-то образом заблудился на Земле».
3: Не мудрено, что он совсем запутался, потому что его позитронный мозг рассчитан исключительно на лунные условия, и понять земную обстановку он не в состоянии.
5: Только бы задержать робота здесь, пока он не свяжется с заводом в Питерсборо. Ведь роботы стоят огромных денег, не меньше 500... Нет, или 50 тысяч долларов, как он где-то слышал. Ну, а иногда и миллионы. Какое же можно получить вознаграждение? Ты только подумай, Рэндалф Пейн, и все до последнего цента твои собственные деньги.
3: А Миранди? Миранди ни единого ломаного медного гроша. Ни единого, черт возьми. Тут ему, наконец, удалось встать на ноги. «Эл», — сказал он, — «мы с тобой друзья. Приятели, я люблю тебя как брата». Он протянул руку. «Давай лапу».
2: Его рука утонула в металлической ладони робота, которая осторожно потонула.

0: Работать, я должен работать. Пейн с легким отвращением подумал, что вкусы бывают разные, и сказал: «Ладно, тогда я тебе кое-что объясню. Я вижу, что ты не глуп. Твой начальник участка приказал мне задержать тебя здесь на некоторое время. В общем, пока он за тобой не пришлет». «Зачем?» – подозрительно спросил Л-76. «Сам не знаю, это государственная тайна». «Господи, только бы он поверил», – мысленно взвывал Пейн. Он знал, что роботы чертовски умны, но этот смахивал на раннюю модель. А пока он молился, Л-76 обдумывал положение. Его мозг, предназначенный для работы с Дезинто на Луне, не слишком годился для абстрактных размышлений. Впрочем, Л-76 обнаружил, что с тех пор, как он заблудился, его мыслительные процессы протекают как-то странно. На него явно подействовала чуждая обстановка. Во всяком случае, его следующие слова свидетельствовали об известной проницательности. Он спросил лукаво: «А как зовут моего начальника участка?» Пейн поперхнулся, но быстро нашелся и ответил обиженно:
1: «Элла, тебе не стыдно? Я же не могу сказать тебе, как его зовут. У деревьев бывают уши».
0: Л-76 невозмутимо осмотрел соседнее дерево и возразил: «У них нет ушей». «Знаю, я хотел сказать, что здесь могут быть шпионы». «Шпионы? Ну да, знаешь, такие нехорошие люди, которые хотят уничтожить лунную станцию номер 17». «Зачем?» «Потому что они нехорошие, и они хотят уничтожить тебя тоже. И вот почему тебе нужно на некоторое время остаться здесь, чтобы они тебя не нашли». «Но мне нужен Дезинто. Я не должен отставать от графика». «Будет тебе Дезинто, будет», — лихорадочно пообещал Пейн, также лихорадочно проклиная про себя устройство робота, который способен носиться только с одной единственной идеей. «Завтра сюда пришлют Дезинто. До завтра». А до этого времени сюда уже явятся люди с завода, и он получит заветные охапки зеленых стодолларовых бумажек. Но под раздражающим действием незнакомого мира робот Л-76 становился все более упрямым. «Нет», — ответил он, — «Дезинто нужен мне сейчас же». Расправив свои металлические суставы, он встал. «Я лучше пойду его поищу». Пейн бросился за ним и вцепился в холодный жесткий локоть. «Послушай!» – закричал он. «Ты должен остаться!» Тут в мозгу робота что-то щелкнуло. Все необычное, окружавшее его, собралось в одну точку. Его мозг осветился яркой вспышкой и заработал с необычайной эффективностью. Робот энергично повернулся к Пейну. «Вот что! Надо построить Дезинто прямо здесь, и тогда я смогу с ним работать». Пейн неуверенно помолчал. «Не думаю, чтобы я смог его построить». Притворяться, что он умеет строить какие-то неведомые Дезинто, явно не стоило. «Неважно». Л-76 почти ощущал, как позитронные связи в его мозгу перестраиваются по-новому, и испытал успокоительное возбуждение. «Я сам могу построить Дезинто!» Он заглянул в конуру люкс и сказал: «У вас здесь есть все, что мне нужно». Рэндольф Пейн окинул взглядом хлам, которым была завалена его хижина, выпотрошенные радиоприемники, холодильник без крышки, ржавый автомобильный двигатель, сломанная газовая плита, несколько миль разлохмаченного провода, впрочем, ну, тон 50 самого разнообразного железного лома, от которого с презрением отвернулся бы любой старьевщик. «Разве?» – слабым голосом спросил он. 2 часа спустя практически одновременно произошли 2 события. Во-первых, Сэму Тобу, управляющему филиалом US Robots and Mechanical Man Incorporated Питерсбора, позвонил по видеофону некий Рэндольф Пейн из Хэннафорда. Дело касалось пропавшего робота. Тоб, издав утробное рычание, отключился и приказал, чтобы впредь все подобные звонки переадресовывали 6-му помощнику вице-президента, ведающему дырками для пуговиц. Его можно было понять. Хотя робот Л-76 бесследно исчез, всю последнюю неделю на завод со всех сторон непрерывно поступали сообщения о его местонахождении. Порой по 14 в день, причем из 14 разных штатов. Тоб был сыт этим по горло.
1: Делом как будто намеревалась заняться комиссия Конгресса, хотя известнейшие специалисты по роботехнике и математической физике все до единого давали голову на отсечение, что робот совершенно безопасен.

0: Неудивительно, что управляющий только через 3 часа задумался над тем, откуда Рэндальф Пейн мог узнать, что робот предназначался для лунной станции номер 17. И вообще, откуда он узнал, что номер робота L-76? Эти подробности компания никому не сообщала. Минуты полторы он размышлял, а потом взялся за дело. Однако за те 3 часа, которые прошли со времени звонка Пейна, успело произойти второе событие. Рэндальф Пейн, который совершенно правильно истолковал нежелание управляющего продолжать разговор как признак общего недоверия к своим словам, вернулся в хижину с фотоаппаратом. Пусть-ка попробует не поверить фотографии. Ну, а оригинал он черта с два покажет, пока они не выложат денежки на бочку. Все это время L-76 занимался своим делом. Половина содержимого хижины Пейна была разбросана на пространстве примерно в 2 акра, а посередине сидел на корточках робот, возясь с радиолампами, кусками железа, медной проволокой и прочим хламом. Не обратил никакого внимания на Пейна, который, распластавшись на животе, готовился сделать прекрасный снимок. Именно в этот момент из-за поворота дороги вышел Лемюэл Оливер Купер и замер на месте, потрясенный открывшейся перед ним картиной. Пришел он сюда, потому что захандривший электрический тостер усвоил дурную привычку швыряться ломтиками хлеба, не потрудившись их поджарить. Удалился же Купер отсюда по куда более очевидной причине. Сюда он шел не спеша, в самом приятном весеннем расположении духа. Обратно он устремился с такой скоростью, что любой тренер университетской легкоатлетической команды, увидев его, только широко раскрыл бы глаза и одобрительно причмокнул губами. Не снижая скорости, Купер уже без шляпы и тостера ворвался в кабинет шерифа Сондерса и остановился, только налетев на стену. Дружеские руки подняли его, и в течение 30 секунд он пытался что-то сказать, разумеется, безуспешно, так как еще не успел отдышаться. Его поили виски, его обмакивали платком, и когда он, наконец, заговорил, получилось примерно следующее.
1: «Чудовище, 7 футов роста, а раскидало всю хижину, бедный Рэнни Пейн!» и так далее.
0: Постепенно удалось выяснить и подробности, что у хижины Рэндальфа Пейна сидело огромное металлическое чудовище ростом 7 футов, а может быть и все 8 или 9, что сам Рэндальф Пейн лежал ничком и весь в крови, бедняга, изувеченный до неузнаваемости, что чудовище усердно разносило в клочья хижину, удовлетворяя свою страсть к разрушению, что она бросилась на Лемюэла Оливера Купера, и ему, Куперу, еле удалось ускользнуть от его лап. Шериф Сондерс затянул потуже пояс, охватывавший его обширную талию, и сказал:
2: «Это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсборо. Нас об этом предупреждали в прошлую субботу. Эй, Джейк, нацепи-ка на каждого Хэнна Форца, если только он умеет стрелять по значку помощника шерифа, и чтоб в полдень они были тут. Да, вот что, Джейк, загляни сначала к Дайе Пейн и намекни ей несчастье, только поосторожнее».
0: Говорят, что Миранда Пейн, узнав о случившемся, помедлила лишь минуту, чтобы проверить, на месте ли страховой полюс ее покойного мужа, и выразить в 2 словах свое мнение о поразительной глупости, помешавшей ему застраховаться на вдвое большую сумму. И тут же испустила такой душераздирающий вопль, какой сделал бы честь самой респектабельной вдове. Несколько часов спустя Рэндальф Пейн, ничего не зная о постигших его тяжких увечьях и ужасной смерти, с удовлетворением разглядывал только что проявленные негативы. Трудно было бы представить более исчерпывающую серию изображений трудящегося робота. Тут так и напрашивались названия. Робот, задумчиво разглядывающий радиолампу. Робот, сращивающий 2 провода. Робот, размахивающий отверткой. Робот, разносящий вдребезги холодильник и так далее. Оставался пустяк напечатать фотографии, и Пейн вышел из-за занавески, которая отгораживала импровизационную темную комнату, чтобы покурить и поболтать с роботом. При этом он пребывал в блаженном неведении относительно того, что окружающие леса кишат перепуганными фермерами, вооруженными чем попало, начиная от старинного мушкета реликвии колониальных времен и кончая ручным пулеметом самого шерифа. Не подозревал он и о том, что полдюжины роботехников во главе с Сэмом Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсбора, делая больше 120 миль в час только для того, чтобы иметь удовольствие познакомиться с ним. И вот пока приближалась развязка, Рэндальф Пейн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сиденье своих штанов, заменил трубкой и со снисходительной усмешкой поглядел на робота L-76. Уже довольно давно стало ясно, что робот основательно свихнулся. Рэндольф Пейн понимал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веку несколько аппаратов, от которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь. Но ему никогда и не снилось ничего похожего на то чудовищное сооружение, которое состряпал Л-76. Если бы Руб Голдберг был еще жив, он умер бы от зависти. Пикассо бросил бы живопись, почувствовав, что его превзошли. И как превзошли! А если бы в радиусе полумили отсюда оказалась корова, то в этот вечер она доилась бы простоквашей. Да. Это было нечто жуткое. Над массивным основанием из ржавого железа, Пейн припомнил, что некогда оно было частью подержанного трактора, в крифе в кость поднималась поразительная путаница проводов, колес, ламп и неописуемых ужасов без числа и названия. Все это завершалось наверху чем-то вроде раструба самого зловещего вида. Пейну захотелось было заглянуть в раструб, но он воздержался. Ему доводилось видеть, как внезапно взрывались куда более приличные на вид машины. Он сказал: «Послушай-ка, Эл». Робот, лежавший на животе, прилаживая на место тонкую металлическую полоску, поднял голову. «Что вам нужно, Пейн?» «Что это такое?» Таким тоном мог бы задать подобный вопрос человек, глядя на полуразражившуюся гнусную падаль, которую он брезгливо держит на кончике трехметрового шеста. «Это дезинто, который я строю, чтобы приступить к работе. Усовершенствованная модель». Робот встал, с лязгом почистил стальные колени и с гордостью взглянул на свое сооружение. Пейн содрогнулся. «Усовершенствованная модель». Не мудрено, что оригинал прячут в лунных пещерах. Бедный спутник Земли. Бедный безжизненный спутник. Пейну давно хотелось узнать, какая судьба может быть хуже смерти. Теперь он это понял. «А работать эта штука будет?» – спросил он.
3: «Конечно».
0: «Откуда ты знаешь?»
3: «А как же иначе? Ведь я его построил, разве нет? Мне нужна еще только одна деталь. Есть у вас фонарик?»
0: «По-моему, где-то есть». Пейн исчез в хижине и тут же вернулся. Робот отвинтил крышку фонарика и снова принялся за работу. Через 5 минут он кончил, отступил на несколько шагов и произнес:
3: «Готово. Теперь я принимаюсь за работу. Можете смотреть, если хотите».
0: Наступила пауза, пока Пейн пытался по достоинству оценить столь великодушное предложение.
3: «А это не опасно? С ним управится и ребенок».
0: «Ага». Пейн криво улыбнулся и спрятался за самое толстое дерево из всех, что были поблизости. «Валяй», — сказал он. «Я в тебя верю». Л-76 указал на кошмарную груду лома и произнес: «Смотрите!» Потом его руки пришли в движение...

0: Бравые фермеры графства Хеннефордштарт в Вирджинии медленно стягивали кольцо вокруг хижины Пейна. Они крались от дерева к дереву, а кровь героических предков колониальных времен играла в их жилах, и по спинам ползли мурашки. Шериф Сондерс передал по цепи приказ.
1: «Стрелять по моему сигналу и целить в глаза».
0: К нему подошел Джейкоб Линкер, тощий Джейк, как называли его друзья, и помощник шерифа, как именовал себя он сам.
2: «А ну как этот механический человек смылся!»
0: Как он ни старался, в его голосе прозвучала тихая надежда.
1: «Почем я знаю?» – проворчал шериф. «Да навряд ли. Мы бы тогда наткнулись на него в лесу, а так он нам не попадался».
2: «Уж очень что-то тихо, до хижины вроде бы рукой подать».
0: Джейк мог бы и не упоминать об этом. В горле шерифа Сондерса давно стоял такой большой комок, что глотать его пришлось в три приема.
1: «Вернись на место», — приказал он. «И держи палец на спусковом крючке».
0: Они уже подошли к самой поляне, и шериф Сондерс выглянул из-за дерева одним уголком плотно зажмуренного глаза. Ничего не увидев, он подождал, потом попробовал снова, на этот раз открыв глаза. Эта попытка, естественно, оказалась более успешной. Он увидел следующее. Какой-то громадный механический человек, стоя спиной к нему, склонялся над каким-то леденящим душу корявым устройством неясного происхождения и еще более неясного назначения. Таким образом, шериф не заметил только дрожащие фигуры Рэндольфа Пейна, который нежно обнимал узловатый ствол всего за три дерева от него к северо-северо-западу. Шериф Сондерс выступил вперед и поднял свой ручной пулемет. Робот, по-прежнему стоявший к нему широкой металлической спиной, произнес громким голосом, обращаясь к неизвестному лицу или лицам.
2: «Смотрите!»
0: И в тот момент, когда шериф раскрыл было рот, чтобы дать сигнал открыть огонь, металлические пальцы нажали кнопку.

0: точного описания того, что произошло вслед за этим, не существует, несмотря на присутствие 70 очевидцев. Все последовавшие затем дни, месяцы и годы, ни один из этих 70 ни разу не обмолвился и словом о тех нескольких секундах, которые промелькнули непосредственно после того, как шериф раскрыл рот, чтобы скомандовать «Огонь!». Когда же их начали расспрашивать, они просто зеленели и, пошатываясь, уходили прочь. Однако есть основания полагать, что в общих чертах произошло следующее. Шериф Сондерс раскрыл рот, L-76 нажал кнопку, Дезинто сработал, и 75 деревьев, 2 сеновала, 3 коров и верхние 3 четверти холма утиный клюв будто ветром сдуло. Так сказать, туда, где прошлогодний снег. После этого рот шерифа Сондерса в течение неопределенного промежутка времени оставался открытым, но не издал ни команды открыть огонь, ни какого бы то ни было иного звука. А потом засвистел разрезаемый воздух, послышался треск и шорох многих тел, мчавшихся сквозь кусты, и лес прочертила серия лиловых молний, разлетавшихся во все стороны от хижины Рэндольфа Пейна. От участников облавы не осталось и следа. В окрестностях поляны валялось огнестрельное оружие самых разнообразных систем, в том числе патентованный, никелированный, сверхскорострельный, безотказный ручной пулемет шерифа. В перемешку с оружием лежало около 50 шляп, несколько недогрызенных сигар и всякие мелочи, оброненные в суматохе. Но люди исчезли. За исключением тощего Джейка, ни об одном из этих людей ничего не было слышно в течение 3 дней. Он же стал исключением только потому, что мчаться дальше со скоростью метеора ему помешала встреча с полудюжиной служащих заводов Питерсбурга, которые тоже мчались с вполне приличной скоростью, но только не из леса, а в лес. Тощего Джейка остановил Сэм Топ, искусно поставив на его пути свой живот. Как только к Сэму вернулось дыхание, он спросил: «Где живет Рэндольф Пейн?» Остекленевшие глаза тощего Джейка на мгновение прояснились. «Друг!» — ответил он. «В противоположном направлении». И тут же чудесным образом исчез. У самого горизонта между деревьями виднелась все уменьшавшаяся точка, и возможно, что это был Джейк, но Сэм Топ не решился бы утверждать это под присягой. Вот и все про облаву. Но остается еще Рэндольф Пейн, на которого события подействовали несколько иначе. Рэндольф Пейн абсолютно не помнил, что произошло за тот 5-секундный промежуток времени, который последовал за нажатием кнопки и исчезновением холма «Утиный клюв». Только что он глядел сквозь кусты на поляну, спрятавшись за деревом, и вот уже болтался на его верхней ветви. Тот же самый импульс, который разогнал облаву по горизонтали, заставил его устремиться по вертикали. Что касается того, как он ухитрился преодолеть 150 футов, отделявших подножие дерева от верхушки, в лес или впрыгнул, или взлетел, этого Пейн не знал, да и знать не хотел. Знал он одно. Робот, временно находившийся в его владении, уничтожил чужую собственность. Мечты о вознаграждении испарились, сменившись кошмарными видениями, в которых фигурировали возмущенные сограждане, разъяренные толпы линчевателей, судебные иски, арест по обвинению в убийстве и тирады Миранды Пейн. В основном тирады Миранды Пейн. Он хрипло завопил: «Эй, ты! Робот, разбей эту штуку, слышишь? Разбей ее вдребезги и забудь, что мы с тобой знакомы! Ты меня не знаешь, ясно? И чтобы ты никому ни слова об этом не говорил, забудь, все забудь, слышишь?» Он не думал, что от его приказа будет какой-нибудь толк. Просто он не мог молчать. Но он не знал, что робот всегда выполняет приказания человека, за исключением тех случаев, когда их выполнение связано с опасностью для другого человека. Поэтому L-76... принялся спокойно и методично разносить дезинто в дребезги, превращая его в бесформенную груду лома. В тот самый момент, когда он дотаптывал последний кубический дюйм машины, на поляне появился Сэм Топ со своей командой, а Рэндольф Пейн, почувствовав, что пришли настоящие хозяева робота, кубарем свалился с дерева и во все лопатки пустился на утек в неизвестном направлении. Дожидаться вознаграждения он не стал. Инженер-роботехник Остин Уайльд повернулся к Сэму Тобу и спросил: «Вы чего-нибудь добились от робота?» Тоб покачал головой и прорычал: Ничего, ни слова. Он забыл все, что произошло с того момента, как он ушел с завода. Должно быть, ему было приказано забыть, иначе он помнил бы хоть что-нибудь. С какой-то кучей лома он возился. Вот именно, куча лома. Но ведь это, несомненно, был дезинту, который он разбил. Если бы мне попался тот человек, который приказал ему это сделать, он бы у меня умер в страшных мучениях. Вот, взгляните. Они стояли на склоне бывшего холма «Утиный клюв». Точнее говоря, на том месте, где склон обрывался, как раз вершина холма была начисто срезана. Уайльд провел рукой по безукоризненно ровной поверхности. «Какой дезинто!» — сказал он. «Сбрил холм до самого основания». «Почему он его построил?» Уайльд пожал плечами. «Не знаю. Какой-то местный фактор. Мы так и не узнаем, какой. Так подействовал на его позитронный мозг лунного образца, что он построил дезинту из лома. У нас есть не больше одного шанса на миллион, что нам удастся когда-нибудь еще наткнуться на этот фактор, раз сам робот все забыл. У нас никогда не будет второго такого дезинта». «Неважно. Главное, мы отыскали робота». «Как бы не так», — с горечью возразил инженер. «Вы когда-нибудь имели дело с дезинтами на Луне? Они жрут энергию, как электрические свиньи, и начинают работать не раньше, чем напряжение дойдет до 1 000 000 вольт. А этот дезинт работал на ином принципе. Я посмотрел все обломки под микроскопом, и знаете, какой единственный источник питания я обнаружил?»
1: «Какой?»
0: «Вот. И больше ничего. И мы никогда не узнаем, как он этого добился». И Остин Уайльд показал источник питания, позволивший дезинту за полсекунды снести холм. 2 батарейки от карманного фонаря.

0: Чудо-миллиграмм. Как-то утром один рассеянный муравей, которого все осуждали за легкомыслие и забывчивость, снова сбился с дороги и набрел на чудо-миллиграмм. Нисколько не задумываясь о последствиях, он водрузил себе на спину этот миллиграмм и возликовал. Ноша ничуть его не обременяла. Вес находки был идеальным и вызывал у муравья какой-то прилив энергии, как, скажем, у птицы вес ее крыльев. Ведь, по сути, муравьи гибнут раньше срока от того, что самонадеянно переоценивают свои силы. Возьмем, к примеру, муравья, который прополз целый километр, чтобы доставить в хранилище маисовое зерно весом в 1 грамм. Да ему потом едва хватает сил добраться до кладбища и там упасть замертво. Муравей, нашедший чудо-миллиграмм, не знал, как к нему повернется судьба, но двинулся вперед с такой поспешностью, словно боялся, что у него отнимут сокровище. В душе у муравья зрело радостное чувство. Наконец-то он вернет себе доброе имя. В приподнятом настроении муравей сделал большой круг, а потом присоединился к своим товарищам, которые, сообразно заданию на тот день, возвращались домой с отгрызенными кусочками салатных листьев. Ровная цепочка муравьев походила на крошечную зубчатую стену зеленого цвета, и на фоне безупречного цветового единства миллиграмм сразу бросался в глаза. Тут уж никого не обманешь. В самом муравейнике начались серьезные трудности. Контролеры и инспектора, стоявшие на каждом шагу, все неохотнее пропускали муравья с такой странной ношей. То тут, то там с уст этих просвещенных муравьев слетали слова «миллиграмм» и «чудо», пока не дошла очередь до торжественного седавшего за длинным столом главного инспектора, который смело объединил оба слова и сказал с ехидной усмешкой.
1: «Вполне возможно, что вы принесли нам чудо-миллиграмм. Я поздравляю вас от всей души, но долг повелевает мне уведомить полицию».
0: Блюстители общественного порядка менее всего способны разобраться в миллиграммах и чудесах. Столкнувшись со случаем, непредусмотренным Уголовным кодексом, они приняли самое легкое и обычное решение – отправить муравья в тюремную камеру. Поскольку у муравья была прескверная репутация, дело пустили по инстанциям и поручили его компетентным лицам. Судебная волокита выводила нетерпеливого муравья из себя, его запальчивость озадачивала даже адвоката. Глубоко убежденный в своей правоте, муравей отвечал на все вопросы с нарастающим высокомерием. Он даже распустил слух, что в его случае допускается грубое нарушение прав обвиняемого. И еще он сказал, что в ближайшем будущем его недругам придется признать историческую значимость чудо-миллиграмма. Вызывающее поведение муравья навлекло на него гнев всех судейских чиновников. Но обуреваемый гордыней муравей позволил себе заявить, что он чрезвычайно сожалеет о своей причастности к такому мерзкому муравейнику. После этих слов прокурор потребовал смертной казни. Муравью удалось спастись от смерти только благодаря заключению знаменитого психиатра, который установил, что налицо случай душевного расстройства. По ночам арестант полировал чудо-миллиграмм, переворачивая его с одной стороны на другую и часами не отрывал от него глаз. Днем он таскал миллиграмм на спине, сшибая углы узкой и темной камеры. Словом, несчастный муравей приближался к концу своей жизни в состоянии крайнего возбуждения. Его совершенно не трогала растущая толпа зевак, внимательно наблюдавших за такой небывалой агонией. По настоянию тюремного врача заболевшего муравья 3 раза переводили из одной камеры в другую. Но чем просторнее была камера, тем больше волновался муравей. Он объявил голодовку, не принимал никаких журналистов и упорно молчал. Верховные власти постановили отправить обезумевшего муравья в больницу. Но разве где-нибудь спешат проводить в жизнь правительственные решения? Шло время. И однажды на рассвете надзиратель увидел, что в камере царит спокойствие, и вся она озарена каким-то сиянием. На полу сверкал чудо-миллиграмм, излучая свет, подобно граненому алмазу. А рядом, лапками кверху, лежал героический муравей. Бесплотный и прозрачный. Весть о кончине муравья и об удивительных свойствах чудо-миллиграмма с молниеносной быстротой распространилась по всем галереям муравейника. Толпы муравьев двинулись к камере, которая стала походить на часовню, объятую голубым пламенем. Муравьи в отчаянии бились головой о пол. Из их глаз, ослепленных ярким светом, ливмя лились слезы. Организация похорон осложнилась из-за проблемы дренажа. В муравейнике не хватало венков, и муравьи стали грабить хранилище, чтобы возложить на труп великомученика пирамиды съестных припасов. Словами не передать, во что превратилась жизнь муравейника. Какая-то смесь гордости, восхищения и скорби. После пышных и торжественных похорон последовали балы и банкеты. Тут же принялись строить святилище для чуда Миллиграмма. Загубленного, непонятого при жизни муравья со всеми почестями перенесли в мавзолей. Власти были смещены по причине их полной недееспособности. С большим трудом и далеко не сразу приступил к делам совет старейшин, который положил конец затянувшимся траурным оргиям. После многочисленных расстрелов жизнь стала входить в свою колею. Самые дальновидные старцы все более уверенно превращали молитвенное поклонение муравьев чуду Миллиграмму в официальную религию. Были учреждены должности хранителей и жрецов. Вокруг святилища выросли большие здания, которые быстро заполнились чиновниками в строгом соответствии с социальной иерархией. Экономическое положение еще недавно процветавшего муравейника резко пошатнулось. Хуже всего было то, что беспорядок, незримый на поверхности муравейника, усиливался из-за разлада в рядах муравьев. На первый взгляд все шло как прежде. Муравьи поклонялись Миллиграмму и отдавали все свои силы честному труду, несмотря на то, что изо дня в день множилось число чиновников, которые занимались все более пустяковым делом. Невозможно сказать, кого первого посетила пагубная мысль. Скорее всего, многие муравьи одновременно подумали об одном и том же. Речь идет о тех тщеславных и ошалевших муравьях, которые стали подумывать о судьбе муравья-первооткрывателя. Эти муравьи, какое богохульство, решили, что надо при жизни добиваться таких почестей, какими удостоен муравей, покоившийся в мавзолее. Многие муравьи стали вести себя весьма подозрительно. Рассеянные, сметенные, они все чаще сбивались с дороги и приползали в муравейник с пустыми руками. На вопросы инспекторов отвечали с явным вызовом, часто сказывались больными и заверяли всех, что в самом ближайшем будущем принесут что-нибудь сенсационное. Власти уже не могли призвать к порядку этих лунатиков, страстно мечтавших принести на своей слабой спине какое-нибудь чудо. Одержимые муравьи действовали втихую и, можно сказать, на свой страх и риск. Если бы власти были способны провести всенародный референдум, стало бы ясно, что ровно половина муравьев, вместо того, чтобы тратить силы на добывание каких-то жалких зерен и листиков, жила в мечтах о нетленном Миллиграмме. И вот однажды случилось то, что должно было случиться. Точно сговорившись, шесть муравьев, с виду совершенно нормальных, явились в муравейник со странными ножами и стали убеждать инспекторов, что это Миллиграммы, творящие чудеса. Эти муравьи не добились тех почестей, на которые они притязали, но их тут же освободили от прежних обязанностей. На торжественной церемонии, носившей полуофициальный характер, им назначили пожизненную ренту. Ничего конкретного нельзя было сказать о 6 миллиграммах. Однако власти, памятуя о прежних ошибках, отказались от судебного разбирательства, а совет старейшин умыл руки, предложив вынести вопрос на широкое всенародное обсуждение. Так называемые миллиграммы были выставлены в витринах скромного помещения, и каждый муравей мог отдать им дань восхищения и оценить их согласно своим вкусам и представлениям. Это слабоволие властей вкупе с молчанием прессы предопределило гибель муравейника. Отныне любой муравей, обленившийся или уставший от трудов, мог свести свои мечты о славе к пожизненной ренте и полному безделью. И естественно, что в скором времени муравейник наполнился фальшивыми миллиграммами. Напрасно некоторые прозорливые старейшины призывали к мерам предосторожности, напрасно советовали взвешивать миллиграммы и сравнивать их с чудо-миллиграммом. Их призывы оставались без внимания, и вопрос даже не рассматривался на Генеральной Ассамблее. Дело кончилось тем, что один тощий и бесцветный муравей с уверенностью заявил, что знаменитый чудо-миллиграмм не может и не должен быть эталоном для новых находок. Да и способность творить чудеса вовсе не обязательные условия для признания новых миллиграммов. Жалкие остатки здравого смысла, коими еще обладали муравьи, улетучились в один миг. Власти уже не могли уменьшить число миллиграммов или хотя бы установить на них разумную квоту. Право на вето было отменено, и никто не мог требовать от муравьев добросовестного выполнения обязанностей. Все муравьи так или иначе отлынивали от работы и рыскали в поисках миллиграммов. Новые миллиграммы заняли две трети хранилища, не считая частных коллекций, в которых были ценнейшие экземпляры. Что касается обычных миллиграммов, то в дни большого притока цены на них так резко падали, что их можно было приобрести в обмен на любую безделицу. Нельзя отрицать, что подчас в муравейник попадали замечательные миллиграммы, но у них была та же судьба, что и у миллиграммов, не стоящих доброго слова. Легионы дилетантов превозносили до небес свойства миллиграммов самого низкого качества, создавая тем самым благоприятные условия для неразберихи и хаоса. Многие муравьи, отчаявшись найти миллиграммы, притаскивали в муравейник не весь что, всякую пакость. Из-за антисанитарных условий пришлось закрыть целые галереи. Пример какого-нибудь экзальтированного муравья подхватывали многочисленные подражатели. Совет старейшин все еще чтился играть роль верховного органа и принимал какие-то расплывчатые несущественные меры. Чиновники и служители культа, недовольствуясь своей праздной жизнью, покинули храмы и учреждения и пустились на поиски миллиграммов ради новых привилегий и денежных наград. Полиция практически перестала существовать, и не было дня без переворотов или мятежей. Банды профессиональных грабителей прятались на подступах к муравейнику, чтобы отнять у какого-нибудь счастливчика настоящий миллиграмм. Самые рьяные коллекционеры, движимые завистью, ополчались на своих соперников и затевали с ними судебную тяжбу, требуя обыска и конфискации. Споры почти всегда переходили в драку и заканчивались убийствами. Смертность повысилась до угрожающих размеров, а рождаемость стала невероятно низкой. Дети, лишенные подобающего присмотра, умирали сотнями. Святилище, где хранился чудо-миллиграмм, стало похоже на запущенную могилу. Муравьи, поглощенные дискуссиями по поводу самых скандальных находок, попросту забыли туда дорогу. Иногда какой-нибудь богобоязненный муравей пытался обратить внимание властей на то, что святилище находится в полном запустении. После его сигнала там наводили какое-то подобие порядка, полдюжины равнодушных дворников наскоро заметали сор, а тем временем немощные старцы произносили пространные речи и вместо цветов возлагали на священную могилу помойные отбросы. Погребенный в кучевых облаках беспорядка и пыли, сверкал всеми забытый чудо-миллиграмм. Со временем поползли скандальные слухи, что настоящий миллиграмм давно похищен какими-то злоумышленниками, и что плохая копия заменила оригинал, который стал собственностью одного преступника, разбогатевшего на продаже миллиграммов. Слухи были необоснованные, но никто не обеспокоился и не принял никаких мер, чтобы узнать правду. Старейшины, все более слабые и хворые, сидели сложа руки, не зная, как предотвратить надвигающуюся катастрофу. Приближалась зима, и угроза голодной смерти заставила одуревших муравьев отменяться. Чтобы выйти из продовольственного кризиса, решили продать большую партию миллиграммов соседней общине, где жила весьма состоятельная общность муравьев. За самые ценные экземпляры перепуганные муравьи получили горсть зерна и немного зелени. Правда, соседний муравейник предложил беднягам обменять чудо-миллиграмм на необходимое им количество продуктов. Но муравьи-банкроты ухватились за свой миллиграмм, как за спасательный круг. Только после нескончаемых прений и споров, когда голод скосил значительное число муравьев, богатые соседи распахнули двери своего дома муравьям, оставшимся в живых, и заключили с ними договор, согласно которому со смертью последнего пришельца чудо-миллиграмм перейдет в их собственность. Но за это они обязались кормить банкротов до конца их дней, освободив от всякой работы. Сказать вам, что произошло через какое-то время. Нахлебники заразили своих спасителей вирусом культа. В настоящее время муравьи переживают кризис в мировом масштабе. Забыв о своих делах и разумных обычаях с вековыми традициями, муравьи во всех существующих на Земле муравейниках пустились на поиски новых миллиграммов. Все как один тащат в муравейнике крохотные блестящие предметы, но кормятся за пределами дома. Быть может, вскоре муравьи совсем исчезнут с лица Земли как зоологический вид, и лишь в двух-трех весьма посредственных сказках останутся воспоминания об их былых достоинствах.

И далее, думаю, мы обратимся к рассказу Эльдара Сафина «Последняя битва компьютерной эпохи».

0: то солнечное утро я проснулся в башне древнего боевого робота Т-2Ы. Маркировка обозначала, что это устройство изначально не предназначалось для продажи за рубеж, но минули годы, машина устарела, и десятки таких пошли на экспорт. И в каждой из них шла предустановленная бесплатная операционная система Minux. Впрочем, если бы там была коммерческая система DOS, шансов против меня у этой машины все равно бы не было. Потому что мне в детстве не сделали прививку. По противопоказаниям, шанс 1 из 500 000. Солнце припекало уже серьезно. Выключенный робот нагревался немногим хуже, чем обычная кастрюля, а это значило, что мне пора в путь. Я вылез из еще недавно уютной кабины, подхватил рюкзак с несколькими сухими пайками, допотопным лаптопом и парой субатомных батарей, вынутых из робота-танка, и пошел своей дорогой, время от времени сверяясь с картой. 3 недели назад, утомившись таскать тяжелый карабин, я выбросил его в ближайшую речку. В общем, давно было пора. Людей я не встречал, а против комбайна или боевого робота ручное оружие бессмысленно. Через 20 минут ходьбы я скинул кроссовки и подвесил их за шнурки к рюкзаку. Солнце требовало дальнейшего стриптиза, но пока нести набитую всякой всячиной жилетку было проще на себе.
1: «Эй!»
0: — раздался сзади окрик.
1: «Эй, парень!»
0: Я не сразу остановился, полагая, что крик всего лишь очередная галлюцинация на почве недоедания и одиночества.
1: «Ну стой же, волчья сыть, дрянь копытная!»
0: Это меня остановило, хотя бы потому, что мои галлюцинации должны выражаться более интеллигентно. Она бежала за мной. Девушка, с виду чуть старше меня. Босая, в длинной, обтрепанной снизу юбке, легкой кофточке поверх футболки и плетеной шляпе, которой самое место на голове пугало.
1: «Ох, и здоров же ты ходить! Думала нагнать и по плечу хлопнуть!»
0: Судорожно дыша поведала девушка, которой удивительно подходило слово «деваха».
1: «Ну а ты пешком быстрее, чем я бегом шаги меряешь!»
0: Привычка, пожал я плечами. «Кстати, позвольте представиться, Алексей Морин, программист-железячник, по совместительству соискатель звания «Спаситель человечества». Она аж отскочила на шаг.
1: «Спаситель? Богом себя считаешь?»
0: Я тяжело вздохнул. Вечерами мне до обидного хотелось, чтобы рядом был человек, собеседник, с которым можно перекинуться парой шуток. Человек, судя по всему, нашелся, а вот собеседник пока нет. «Я пошутил», — объяснил я. Причем религиозного подтекста в моих словах не было.
1: «А по-русски ты разговаривать умеешь?» — поинтересовалась девушка. «Ну нормально же, все понятно было». «Да, блин, а хрен ли? Мне выжнуться за нехрен делать, вот и выеживаюсь!»
0: — выдал я фразу в духе своего ныне покойного институтского приятеля.
1: «Ох, слава богу!» — успокоилась деваха. «Сразу видно хорошего человека».
0: И мне стало стыдно. И за мат аж скрутило внутри, и за то, что обманул даму, тут меня вообще начало корежить. Она, почувствовав родственную душу, начала монолог.
1: «Прикинь, всех подчистую перебили, вначале со спутников тыркали, но это все быстро просекли, спрятались по погребам. Потом махины понаехали, причем одни вроде как за нас, а другие против, и друг друга стреляют, и нас. Мы бегали, а потом я гляжу, одна бегаю. А махины эти, что мелкие, что крупные, никакого внимания на меня. А я уже дурная, головы нет, палку схватила, и давай их ломать. Только где там, даже вмятин не осталось, и на меня даже не глянули своими стекляшками».
0: «Тебе прививку делали?» — поинтересовался я небрежно. Хотя мог и не спрашивать.
1: «А бог его знает, но на плече метки нет».
0: «Значит, не делали. Или как-то прошляпили, или противопоказания были».
1: «А что это значит? Делали или не делали прививку?»
0: И я объяснил ей, как мог. Мол, в детстве 3 месяца ребенку делают прививку. В ней маркер, отзывающийся на запросы. В нашей стране запрос делает медицинский компьютер под управлением операционной системы DOS. Соответственно, и метка DOS. А 8 месяцев назад в сеть был выпущен мутирующий вирус, двусистемный, рассчитанный на DOS и на Minux. Почти сразу сделали для него противоядие, такое же на 2 системы сразу. Но тот, кто делал противоядие, был либо очень глупым, либо слишком умным. После него вирус сделал вид, что исчез. А через несколько недель проявил себя, проникнув везде, и в спутники, и в боевые самолеты, и в океанские танкеры, и в домашние оболочки, и даже в электронные протезы, работающие под той или другой системой. И начал войну со второй системой. Минукс против Дорса. Схватка тысячелетия.
1: Ничего не поняла,
0: честно призналась деваха.
1: Попроще можешь? По-русски.
0: Слишком много хрени скопилось железячной. Одна с другой поссорилась, а тренды вломили всем, объяснил я. Так понятнее?
2: Ну, так бы сразу и сказал, обрадовалась моя собеседница.
0: Ее звали Настя. Из деревни Совхоз. Вот так прямо называлась. Еще до нее придумали. Анекдоты без мата Настя не воспринимала. Разговор клеился, только если я все упрощал до предела и вставлял что-нибудь солененькое. Ее собственные байки касались трех вещей. Физических увечий, танцев вокруг спиртного или взаимоотношения полов, обязательно с каким-нибудь наивным извращенцем. Таким, какое для цивилизованного человека и не извращение-то вовсе. Почему свои грустные истории она называла анекдотами, я долго не понимал. Хуже того, весь первый день я считал Настю глупой, что было критической ошибкой. Потому что на следующее утро, после абсолютно невинной ночи, я проснулся связанным.
1: Ты меня за дуру держишь? Что, если деревенская, так сразу дура? Да, я училась только в школе. И там аттестат по знакомству выправили, потому что времени не было, работать надо было. Я, если что не понимаю, то только потому, что у нас так не так вот говорят. А ну, я в этом не виновата.
0: «Развяжи», — попросил я. «Первый урок. Я выслушал бы тебя даже не связанным. Будешь учиться дальше?»
1: «Да»,
0: — ответила Настя, развязала меня, насупилась и проворчала.
1: «А мы куда-то идем или продяжим?»
0: «Мы идем спасать мир», — ответил я. Она мне не поверила. Весь день я читал ей стихи, объясняя, что значит та или иная фраза. «Открой, сомкнуты негой взоры» сменялись «Мело, мело, по всей земле, во все пределы». Затем «Я всегда твердил, что судьба — игра». Ей нравилось. В стихах она видела что-то волшебное. Настя смеялась и кокетничала, при этом очень быстро запоминала новые слова и обороты, тут же вставляя их в разговор. Слушалось это диковато, но терпимо. На второй вечер мы вышли к военной базе. «Постой здесь, а я схожу часа на три. Мне надо», — попросил я.
1: «Я тебя не оставлю»,
0: — заявила девушка.
1: «Мало ли что ты удумал, а я тут без мужика останусь».
0: Пришлось взять ее с собой. Боевые роботы охранения провожали нас пластиковыми взорами, но ничего не предпринимали. То здесь, то там лежали противно выглядящие, но уже не пахнущие мертвецы. Мы без проблем дошли до цели, я дернул дверь. Примерно половина КП открывалась сходу, вторую приходилось взламывать. Эта дверь открылась. Внутри мигали лампы консоли, после нашего входа загорелись световые ленты на потолке. Я разложил ноутбук и только приготовился попробовать взломать сеть с наскоку, как заревела тревога.
1: «Черт! Ну что за невезение?»
3: «Что случилось?»
0: — забеспокоилась Настя. «Пока нас не было, база перешла в режим невидимости. Здесь все на минусе, а в воздухе иногда летают китайские самолеты на Дорсе. Пока база шифруется, ее не видно, а с нашим приходом она перешла в другой режим, и нас заметили!» Я пробежал пальцами по экранам, сразу высветились несколько панорам. В воздух с площадок поднимались беспилотники, на них посыпались бомбы, большая часть мимо, на земле расцветали цветки взрывов, и почти тут же до нас дошел звук.
3: «И ты хотел меня оставить там?»
0: — с ужасом спросила девушка. «Был неправ», — признал я. «Но вообще это редко происходит». Тем временем сверху на базу посыпались стальные шары. Ударяясь о землю, они подпрыгивали и в полете раскрывались, превращаясь в современных боевых роботов, небольших, ростом чуть ниже меня. Тут же завязался наземный бой. БР и охранение приняли игру, и теперь по всей базе гремели взрывы, щелкали выстрелы. То один, то другой фрагмент панорамных видов газ почти мгновенно воскресает, то ли за счет резервных камер, то ли за счет перекрытия оставшимися устройствами. Я нашел в кабинете чайник, выплеснул из него в угол тухлую воду, залил свежую из большой бутыли с лаконичной надписью «МВС России, вода питьевая» и закипятил.
3: «И что?»
0: — удивилась Настя. «Ждем», — ответил я. «Бой минут на 10, а потом еще часа 3 лучше не вылезать, независимо от результата. И я свою работу сделать не смогу. Все системы в боевом режиме, сторонний компьютер в систему не пустят». Через 10 минут все прекратилось. По данным на мониторах, выиграли машины с базы, однако так это или наоборот в реальности я сказать не мог. Мы пили чай и болтали. Я пересказал Насте сюжет «Графа Монте-Кристо». На удивление, галантный роман французского писателя легко рассказывался матом. А может, я уже перестроился под собеседницу? Прошло еще около 4 часов, прежде чем алые лампы тревоги отключились. Если бы я успел войти в систему до инцидента, то мог бы выключить их сразу, но не судьба. Наконец я достучался до сети, запустил программу и откинулся в кресло. К моему безумному удивлению, кряколка вскрыла военную сеть почти мгновенно. Видимо, коды доступа были такими же, как и на прошлой базе. «Вот скотство!» — пробормотал я через пару минут.
3: «Что такое?»
0: «И здесь пустышка». Опуская подробности, на небе крутятся 4 железяки, которые ни с кем не воюют, но со всеми разговаривают. Я надеялся, что здесь найдется прямой телефон на небо, и я им позвоню и скажу, мол, передайте всем, что никакой войны нет, и война кончится.
3: «У них другая операционка?»
0: — поняла Настя.
3: «У спутников. И ты хочешь через них остановить войну?»
0: Я пораженно взглянул на нее. «Да. Все так. Но я даже не уверен, наши это спутники или нет. Если наши, то есть канал доступа к ним где-то в пределах моей пешей досягаемости в этой части Сибири или нет? Ничего не знаю, но чертовски хочется прекратить этот долбанный бардак».
3: «Я помогу».
0: Настя подошла и прижалась щекой к моему плечу. В этом движении было столько женственности и поддержки, сколько я никогда в жизни не встречал. Я показал ей на заляпанной кровью карте следующую военную базу. Нам туда.
3: «Это ж 2 дня пути», — удивилась она. «А до следующей еще неделя».
0: «А что делать? Сложить лапки и ждать смерти?» Мы переночевали на базе. Спали с комфортом в офицерском блоке, каждый на своей полуторной кровати. Я ворочался и думал о том, что
3: совсем рядом спит живая женщина. Настоящая!
0: А я не с ней, а в нескольких метрах, и было в этом что-то до ужаса, до омерзения неправильное. Нужно было начать ухаживать, что ли?
3: Ну как?
0: Ни цветочных магазинов, ни кинотеатров в пределах доступности не было, и стандартная схема давала сбой. Утром мы собрались, я нашел несколько сухпаев, набрал во фляге воду, собрал Насте в солдатский рюкзак еды. Потом была дорога, вначале просека, потом грунтовка, а затем выбрались на нормальную асфальтовую. Незадолго до полудня, когда я рассчитывал остановиться и переждать самое пекло, путь преградила поваленная сосна. Я еще успел удивиться, мельком отметив свежий спил на пне, когда сзади на голову мне обрушился удар.

0: себя я приходил долго. Слушал какой-то нудный рассказ. Говорила Настя, но непонятно, что именно. Мозг отказывался переваривать информацию. Потом открыл глаза и увидел перед собой морду разведбота. Мелкий, ростом едва по колено мне, он был похож одновременно на медвежонка и крысу. На первого округлостью, на вторую полным отсутствием волос и длинным тонким хвостом-щупом. Судя по иероглифам на лбу, робот был китайским.
1: «Проснулся принц наш заколдованный!»
0: — обрадованно произнес хриплый голос.
1: «Вы, между прочим, седьмые за последние полгода, кто ко мне в гости заглянул!»
0: Я посмотрел на него и обмер. Это был кошмар среднестатистического жителя мегаполиса. Высокий, худой, с жилистыми и сколотыми татуировками руками и коротким ежиком волос, не старый еще мужик в камуфляже.
1: «Из предыдущих кое-кто присоединился ко мне, остальных мы похоронили. Вы к кому? К нам или к ним?»
0: Говорил он на удивление правильно, чувствовалось также умение строить разговор и уверенность в себе. Мелькнула мысль. А вот и тот, с кем можно пошутить. Кто поймет мои шутки и языковые изыски?
1: «Бабу твою я слегка пощупал, но больше для остраски. У меня вообще своя есть. Так что, если вдруг в этом затыка, не бойся, свою палку в твои колеса вставлять не буду».
0: «Помирать-то неохота», — бросил я пробный шар. Собеседник растянул рот в улыбке, показывая гнилые зубы.
1: «Ну вот и славно. Настюх тут сообщила, что ты с вражеской техникой на «ты». Мне как раз такой человечек нужен. Пару дней за вами присмотрит, ты не смущайся, это у нас нормальный порядок. Ночью, если что, свечку держать не будем».
0: Я встал и тут же сел обратно. В голову словно гвоздь вбили. Пощупал затылок, подживающая корка крови. Огляделся. Вокруг меня сидели, бродили, разговаривали между собой человек 10. Я пересчитал точнее. 5 мужчин, 3 женщины и 1 долговязый пацан с хищным, порченным оспой лицом. И еще Настя с большим фингалом под левым глазом и заплаканной мордочкой.
2: «Ты на меня не гляди!»
0: — крикнула она неожиданно зло.
2: «Раньше глядеть надо было!»
0: И отвернулась. В душе плескалась гадостная муть. Солнце проскальзывало сквозь сосновые иглы и ускоряюще отдавалось головной болью. Я сел к костру. Люди подходили по одному, представлялись, но я никого из них не запомнил.
2: «А вот скажи, умный человек!»
0: Подсел снова их старшой, подогнув под себя ноги и выставив колени в стороны.
2: «Почему вражеская техника нас не убивает, а своя только в путь?»
0: «Вражеская на операционке ДОРС. У вас у всех есть в теле маркер прививки, отзывающийся на запрос как часть ДОРСа. Наша техника вся на Минуксе. Минус старается уничтожить ДОРС. ДОРС старается уничтожить Минукс», — бесцветно ответил я.
2: «Маркер есть у всех?»
0: «До 50 лет у всех. У тех, кто старше, по большей части. Если человек родился до 2006 года и, начиная с 2017, ни разу не был у врача, то у него нет маркера».
2: «Зачем он нужен?»
0: «Он собирает информацию о состоянии организма и передает ее во время осмотра на медицинский компьютер. Стандартная практика, так во всем мире делают».
2: «Ну, значит, пошел по хренам твой мир»,
0: — легко подытожил старший.
2: «Все, отдыхай. Свою пайку ты отработал, и бабе твоей тоже голодать не придется. Не то что некоторым».
0: К кому относился последний возглас, я так и не понял, потому что положил голову на траву и тут же ушел из этого мира. Проснулся ночью от того, что кто-то толкал меня в бок.
3: «Лешек, ну Лешек, не шуми, только пойдем».
0: Я как во сне поднялся, ощутив очередное головокружение, и поплелся за Настей.
2: «А куда это вы?»
0: Вышла перед нами молодая женщина.
2: «Что, сука, опоила мужиков? Что в брагу подсыпала?»
4: «Прострела сыпанула, ничего не будет»,
0: — ответила Настя.
4: «Ну скажи, нужна я тебе еще одна баба около твоего соколика? А сбегнем, ты его и попилить сможешь вдосталь».

0: Получилось это просто и естественно, словно и вариантов не было. Я боялся, что не усну, так болела голова, но, едва прислонив ее к импровизированной постели, я тут же ушел. Проснулись днем. Хотя на погоню не было и намека, побежали дальше и бежали почти до полуночи. Голову немного отпустило, теперь болели стертые ноги. В кроссовках хорошо ходить по грунтовкам или просекам, по буеракам ступни в них сбиваются в окровавленные культи.
1: «Откуда ты столько знаешь всего?» –
0: поинтересовалась Настя после того, как я развел костер. Ветки собирали вместе, но запалить огонь должен был обязательно я. Об этом она не говорила, но подразумевала настолько ясно, что сопротивляться не имело смысла.
1: «Всемирная сеть.
0: Я же до всего этого был офисным существом, живущим в кредит от зарплаты до зарплаты. Сетевой наркоман, завязанный на общении и новости. Про прививки и маркеры все объяснили за пару минут до того, как сеть рухнула.
1: «А я дурой жила, осталась и помру дурой», —
0: со злостью заявила Настя.
1: «В интернете я в чатах сидела по молодости, пока замуж не вышла. Только время тратила, ни про что полезного не узнала».
0: «Ты замужем?» — поразился я. «Хотя что удивительного, взрослая молодая женщина, деревня. А дети есть?» И тут же прикусил язык.
1: «Нет, масиков не нажили. Да и замужем была так, только по штампу в паспорте. Володя поначалу нормальный был, а потом всю жизнь в водку грохнул. Я его уже года два даже на порог не пускал».
0: Мы помолчали. Я уже начал клевать носом, когда Настя толкнула меня в бок.
1: «А насчет этих операционок, как они вообще узнают, свой перед ними или чужой?»
0: «Запрос делают и получают ответ».
1: «А если им соврут?»
0: Я тут же вышел из состояния полусна. «Они не могут врать, если это не запрограммировано».
1: «А если их научить? Один спросит, ты скажешь, что свой, стукнешь его по голове, и пока он спит, научишь, что воевать плохо. Другой спросит, ты с ним так же сделаешь. И постепенно все наладится».
2: «Я дурак, а ты гений! Конечно, все не так просто, надо написать несколько программ, но это должно, обязано сработать!»
0: На подъеме я обнял Настю и крепко поцеловал ее.
1: «Пусти, ну пусти, я же страшный, у меня бланш под глазом!»
0: Но, несмотря на эти слова, она не только не сопротивлялась, а даже вроде как сама прижималась ко мне. Через 4 дня мы добрались до очередной военной базы. Но не до той, к которой шли, мы заблудились. Но если есть дорога, то она обязательно куда-нибудь выведет. Так и набрели на это место. Поставить на военный Минукс самописный сервис ПАК мне не удалось. Он требовал сертификат, я провозился неделю и плюнул, найдя обходное решение. Написал вроде как дополнительный стандарт связи с новыми опознавалками. Его Минукс съел, и теперь каждый боевой робот, самолет или система наведения в ответ на чужие запросы давали ответ, что они свои, и передавали обновление стандарта связи. А пропатченные уже видели своих во всех окружающих. На базе мы и остались. Настя познакомилась с безумно разросшейся семьей кроликов и пыталась их приручить. Я раз в 2 недели предпринимал вылазки на внедорожнике, благо ни спутники, ни самолета не могли теперь счесть его чужим и уничтожить. Приезжал в очередную часть, загружался в основную сеть, скидывал параметры замены стандарта связи. Через 4 месяца я наткнулся на китайского БР, у которого уже был мой патч. Он не обратил внимания на мой внедорожник. Система работала! А еще через 2 месяца, когда округлость живота моей женщины стала бесспорной, а характер ее стал похож на полковое знамя в ураган, вылазки пришлось прекратить. Мечты о том, что где-то остались целые страны, непривитые маркером, пошли прахом, когда я нашел рекламный буклетик MD, в котором объяснялось, что прививку делают практически во всем мире, богатым за деньги, бедным в качестве гуманитарной помощи. Весной я первый раз в жизни принял роды. Представитель нового человечества получился крепким и голосистым, и, глядя на него, было сразу понятно, уж он-то точно.

Получит прививку. Прививку от глупости считать, что слишком умные машины – это хорошо. А еще за время беременности Настя научилась писать стихи. И это оказалось самым страшным.

Ну что ж, как уже было сказано ранее, вторым рассказом в нашей сегодняшней программе будет рассказ «Луч света» Брэда Торгерсона в переводе Андрея Новикова. Кстати, рассказ номинирован на две самые престижные американские научно-фантастические премии «Хьюго» и «Небюла».

0: Бригадир Джейк ждал меня возле двери шлюза. Я провел снаружи 8 часов, проверяя наличие микротрещин в металлическом корпусе. Занудная эта работка, скажу я вам. Коммуникатор в шлеме я выключил, чтобы меня не отвлекали. Выражение лица Джейка пугало. «Что случилось?» — спросил я. С моей бороды капала морская вода.
1: «Дженна!»
0: — услышал я в ответ единственное слово. Но и его мне хватило. Я закрыл глаза и попытался остаться спокойным, стиснув концы потертого махрового полотенца, наброшенного вокруг шеи. На краткий миг гудение и позвякивание в ангаре для подлодок куда-то исчезли, оставив лишь мысленный образ дочери, сидящей на коленях у матери. Годика 2 или 3, с восхитительным облачком непокорных кудряшек, торчащих во все стороны. Она была проказницей с рождения и сущим наказанием в ограниченном пространстве наподобие глубоководной станции номер 12. Сейчас Дженна намного старше, но то конкретное воспоминание намертво отпечаталось в моей памяти. Потому что в тот день я в последний раз увидел, как жена улыбается. «Рассказывай», — попросил я бригадира. Джейк пригладил бороду. Все мы перестали бриться много лет назад, когда закончились гели, кремы и одноразовые лезвия.
1: Похоже, она отправилась прогуляться с парнем. Но как, черт побери, они заполучили подлодку, и никто им ничего не сказал?
0: Барт, парень Эвансов, достаточно взрослый, чтобы ей управлять. Я уже 2 недели держу его на ротации с остальными. Хочу проверить, как он справляется. У нас каждый человек на счету.
1: Да-да, пропусти эту часть. Где они сейчас?
0: Джейк кашлянул и на миг отвел взгляд.
2: «Этого мы не знаем», — сказал он. «Я отправил Барта на 4-ю станцию на обычный обмен и торговлю. Они уже 2 часа как должны были вернуться».
1: «Акустический передатчик у них включен?» — спросил я.
0: «Или сломался, или они его выключили».
1: «Проклятье! Даже идиоты знают, что этого делать нельзя».
0: Джейк лишь взглянул на меня. Я развернулся и зашагал обратно. Гидрокостюм все еще был на мне, и переодеваться не требовалось. Я вытянул из ячейки первую же подвернувшуюся мини-субмарину и бросил через плечо. «Не знаю, кому предстояло на ней плыть в очередную смену, но можешь им передать, что у них выходной».
2: «Где ты собираешься их искать?» — спросил Джейк.
0: «Вокруг 1000 миль темной воды в любом направлении». «Знаю я одно место. Дженна мне как-то о нем рассказывала». Моей дочери было 4 года, когда она начала задавать неизбежные вопросы.
3: «Почему мы не живем там, где сухо и светит солнце?»
0: Мы теснились вокруг крохотного семейного стола в нашей маленькой каюте. Люсиль даже не отвела взгляда от тарелки, как будто вообще не услышала Дженну. Честно говоря, меня ее поведение в последнее время начало доставать. Но я решил не упрекать жену за это. Люсиль стала горячей и холодной. Она или вопила, или хранила каменное молчание, а меня ее вопли достали, поэтому я выбрал тишину. Сложив перед собой руки, я задумался, как ответить Дженне. Нет такого места, где сухо и солнечно. Больше нет.
3: Но Хлоя и Джои всегда ходят в парк играть.

0: «Ебать», — сказала Дженна.
1: «Я тоже хочу в парк».
0: Я поморщился. Хлоя и Джои были персонажами из детского шоу, которое показывали до того... до всего. Люсиль не хотела, чтобы Дженна его смотрела, но уступила, когда стало очевидно, что Хлоя и Джои остались единственными двумя людьми, ну, вообще-то мультяшными говорящими плюшевыми медведями, способными заставить нашу дочь посидеть спокойно и помолчать хоть какое-то длительное время. Мы сделали то, что все родители клянутся не делать никогда, и экран стал нашей нянькой. А теперь это кусало нас в задницу. Жена ткнула вилкой в темно-зеленые листья на своей тарелке, и зубцы с четким стуком воткнулись в поцарапанный пластик. «Когда-то были парки», — подтвердил я. «Но теперь все покрыто льдом, и все время темно, а не солнечно. Даже солнце больше нельзя увидеть».
1: «Ну почему?» — спросила Дженна, полностью забыв о еде.
0: «Перед глазами у меня все поплыло, и я ненадолго вспомнил, как работал в НАСА. То были счастливые времена. Вашингтон снова накачивал нашу программу деньгами, потому что китайцы грозили высадиться на Луне. Я находился на Международной космической станции, когда неожиданно заявились инопланетяне. Это было нечто потрясающее. Мне пришлось изображать знаменитость, когда агентство новостей дистанционно брали интервью у меня и моих товарищей. Гигантский корабль пришельцев завис на орбите рядом с нами на целых 3 дня. Гладкая сфера из железа с примесью никеля и несколько миль в окружности. Никаких явных двигателей или отверстий для выхода. Ни знака, ни звука, которые указали бы на их намерение. А потом корабль быстро сошел с орбиты и направился к Венере. 6 месяцев спустя... солнце начало тускнеть. «Это трудно объяснить», — сказал я Дженни, отметив, что вилка жены зависла над последним кусочком гидропонной капусты. «Какие-то люди прилетели с другой планеты, от очень далекой звезды. Мы думали, что они станут нашими друзьями, но они даже не заговорили с нами. Они сделали так, что солнечного света стало меньше, и тогда все на Земле начало очень быстро замерзать».
1: «Они выключили солнце?»
0: — изумилась Дженна. «Солнце выключить невозможно. Но они что-то установили между ним и нами. Это что-то заслоняет солнечный свет. Не дает ему долететь до Земли, поэтому на поверхности стало настолько холодно, что люди там больше жить не могут». Помню, как в июле нам приказали вернуться на Землю. Мы приземлились в Флориде. Там валил плотный снег. НАСА уже трудилось, выполняя приказ президента, и разрабатывало альтернативы для чрезвычайной ситуации. Солнце превратилось в бледную тень самого себя даже в полдень. Мы срочно подготовили и запустили последний межпланетный зонд НАСА, которому предстояло проследовать по траектории огромного корабля чужаков и выяснить, что происходит. Зонд обнаружил гигантское облако почти на орбите Земли, только чуть ближе к Солнцу. Бесчетные зеркальца, невозможно тонкие и невозможно жесткие. Корабль чужаков куда-то исчез, но оставил после себя чудовищного размера облако из зеркал, увеличивающееся с каждым днем. Каждое из зеркалец ничем навредить не могло, но вместе они отсекали большую часть солнечного света, и с каждой недели эта часть увеличивалась.
1: «Поэтому теперь мы должны жить на дне океана?» — спросила Дженна.
0: «Да. Это единственное достаточно теплое место, где может уцелеть жизнь».
1: «Возможно, так, а возможно и нет.
0: В Исландии вложили деньги в строительство жилищ на поверхности, возведенных неподалеку от их вулканов, а это непредсказуемый риск. Нерегулярные извержения делают жизнь в таких поселениях опасной. Именно по этой причине США отказались от плана большого острова на Гавайях. Кроме того, если предположить, что со временем будет блокировано достаточно много света, еще одной проблемой станут криогенные осадки. Сперва охладится до жидкости и прольется дождем кислород, а за ним со временем и азот. Вот почему США отказались от плана строительства поселений в Йеллоустоуне. Люди умирали по всему миру, когда НАСА и военно-морской флот США начали спускать в океан подводные станции. Их примеру последовали русские, китайцы и индийцы. На границах между тектоническими плитами выделяется тепло. Жизнь научилась выживать вблизи гидротермальных источников без солнечного света. Людям тоже придется научиться так жить. И мы научились. До определенной степени. Я как сумел объяснил это дочери. Она стала очень печальной и едва заметно нахмурилась.
1: «Я больше не хочу смотреть про Хлою и Джои», —
0: тихо сказала она. Вилка Люсиль звякнула об пол, и она выбежала из каюты, всхлипывая.

0: Шумы работающей электроники, вентиляторов и водометного двигателя субмарины номер 6 слились в негромкое гудение. Я вел старую подлодку сквозь вечный мрак над дном Тихого океана. Время от времени я проплывал мимо черных курильщиков, своего рода дымоходов, состоящих из минералов, отложившихся из струи очень горячей воды, точечно выбрасываемых вдоль тектонического разлома. Из курильщиков выходили струи чернильно-черной воды. Свет моих прожекторов спугивал трубчатых червей, белых крабов и прочую мелкую живность. Я высматривал очень характерный курильщик, о котором мне рассказала Дженна. Это было огромное образование, от которого ответвлялись многочисленные дымоходы поменьше, образуя формацию, которую дети обозвали «рога Гака». Дэн Макдермот присоединился к поискам и плыл метрах в 200 позади меня, настроив прожектора на освещение широкой полосы океана перед собой. Нашу цель мы заметили одновременно. Теперь я понял, почему детям могло понравиться это место. В дополнение к зловещей красоте рогов, вокруг их основания я разглядел несколько мелких углублений, как раз подходящего размера, чтобы вместить подлодку. Уютно и уединенно. Я заметил рубку одинокой подлодки, чуть возвышающуюся над камнями и песком. Тогда я попросил Дона остаться позади, а сам послал им короткий импульс от сонара ближнего обнаружения. Не получив ответа, я подплыл к краю углубления, врубил наружные прожектора на полную яркость и направил их вниз сквозь полусферический купол пилотского отсека. Покраснев, я отвернулся. Затем помигал несколько раз прожекторами, пока двое внутри не поняли намека и не принялись торопливо одеваться. Кто-то из них, кажется, девушка, но не Дженна, плюхнулся в пилотское кресло и пощелкал тумблерами. Моя рация захрипела и ожила. «Извините, что нарушил ваше уединение», — сказал я.
1: «Кто вы такой?»
0: — напряженным голосом спросила девушка. «Совсем еще молодая», — решил я.
2: «Ну, не ваш отец, если это имеет значение».
1: «Как вы сюда попали?»
2: «Так же, как и вы».
0: Под купол высунулась голова парня. Он взял у девушки микрофон.
1: «Убирайтесь, это наше место!»
0: Заявил он ломким, молодым голосом, полным возмущения. Мне очень захотелось посоветовать ему, чтобы он засунул свои синие шары в задницу, но потом вспомнил себя в его детстве, негромко кашлянул в кулак, успокаиваясь, и попробовал дипломатию.
2: «Клянусь, что никому не расскажу о вашем маленьком интиме», — пообещал я. «Я просто хочу вернуть свою дочь живой. Ее зовут Дженна Лейтон. Она примерно вашего возраста».
1: «Дженна?»
0: — переспросила девушка. «Ты ее знаешь?»
1: «Имя знакомое. Она из клуба «Проблеск». «Это секрет!»
0: — прошипел парень и выхватил у нее микрофон.
1: «Какая теперь разница?» — возразила девушка. «Мы уже спалились».
0: «Что это за клуб?» — спросил я. Девушка задумчиво пожевала губу.
2: «Пожалуйста. Возможно, речь идет о жизни и смерти».
1: «Наверное, проще всего будет показать», — решила она. «Дайте мне пару минут прогреть турбины, а по пути я расскажу, что могу».
0: Дженни было 6 лет, когда Люсиль перебралась жить в глубоководную станцию номер 8. В то время это казалось разумным решением. Жена получила шанс избавиться от домашней рутины, встретиться с людьми, которых никто из нас давно не видел, и снова наполнить ветром паруса. Хуже, чем есть, со всеми нашими ссорами и ее хронической бессонницей уж точно не будет. Врач сказал, что это пойдет Люсиль на пользу. Тогда она собрала вещи и попрощалась с нами. На стене над койкой Дженны вместо ночника висела фоторамка, показывающая по кругу разные изображения. Первоначально я зарядил ее персонажами из мультфильмов, но когда Дженна отказалась от Хлои и Джои, я предоставил ей самой выбрать фотографии из обширной цифровой библиотеки станции. И удивился, когда она собрала целую коллекцию восходов, закатов и других изображений солнца, того, что она никогда не видела.
2: По ночам я иногда стоял в дверях абсурдно маленького семейного туалета и наблюдал за тем, как Дженна лежит, накрытая одеялом, и не отрывает глаз от плавно сменяющихся картинок. «О чем ты думаешь?» — однажды спросил я.
1: «Почему оно нас не сожгло?»
2: «Что?»
1: «Учитель сказал, что солнце — это огромный шар огня».
2: «Верно».
1: «Тогда почему он ничего не сжег?»
2: «Ну, для этого он слишком далеко».
1: «Насколько далеко?»
2: «До него много миллионов миль».
1: «О!»
2: Еще несколько картинок сменилось в тишине.
1: «Папочка!»
2: «Да?» — отозвался я, поглаживая дочь по голове.
1: «Я когда-нибудь увижу солнце? По-настоящему?»
2: Моя ладонь замерла. Это был чертовски хороший вопрос. Да только я не был уверен, что смогу на него ответить. Разница в орбитальной скорости облака, зеркала и орбитальной скорости Земли в сочетании с рассеивающим действием от давления солнечного ветра рано или поздно выведут нашу планету из смертоносной тени. Но вот сколько на это уйдет времени, и случится ли такое, прежде чем умрет последний из нас, всего нескольких тысяч выживших из более 10 миллиардов населения, вопрос спорный. Возможно. На поверхности сейчас огромный ледник. Мы уже даже не можем подняться и посмотреть на небо, потому что лед сомкнулся на экваторе, и он настолько толстый, что подлодки не могут сквозь него пробиться. Если солнце вернется, лед начнет таять. Но на это, скорее всего, уйдет очень много времени. Дженна повернулась на бок и уставилась на меня. Взгляд у нее стал пристальным. Таким он всегда становился, когда она думала.
1: «Почему инопланетяне это сделали?»
2: Я вздохнул. Это был наилучший вопрос. «Никто не знает. Некоторые полагают, что инопланетяне живут очень-очень долго, и что они прилетали уже к Земле и проделывали такое однажды или дважды».
1: «Но почему они перекрыли нам солнечный свет? Тем более, что из-за этого погибали люди».
2: «Быть может, они не знали, что это погубит людей. Когда Земля в последний раз замерзала так, как сейчас, на планете еще не было людей. Вот инопланетяне об этом и не подумали».
1: «Но ты же пытался с ними поздороваться, когда был на космической станции. Ты же сказал им, что ты там, пытался с ними подружиться. Они наверняка очень злые, если даже после такого отняли у нас солнце. Эти инопланетяне, гады они, вот кто!»
2: С этим я не мог спорить. Я сам так думал и не раз. «Может, и так», — согласился я. «Но мы мало что могли с этим поделать, когда они заявились, и мало что сможем сделать сейчас, кроме того, что уже делаем. Мы придумали, как жить на морском дне там, где еще тепло и где инопланетяне до нас добраться не могут, и будем и дальше придумывать, как здесь жить. Столько, сколько потребуется». Я немного удивился эмоциям, которые вложил в последние несколько слов. Дженна не сводила с меня глаз. Я наклонился и поцеловал ее в щечку.
1: «Ладно,
2: пора спать. Нам завтра рано вставать».
1: «Хорошо, папочка», —
2: согласилась она, чуть улыбнувшись.
1: «Как я хотела бы, чтобы и мама поцеловала меня на ночь».
2: «Я тоже».
1: «Папочка!»
2: «Да».
1: «Мама поправится?»
2: Я сделал паузу, медленно выдыхая. «Я очень на это надеюсь», — ответил я, укладываясь на нижнюю койку под койкой дочери. Двухместную, но ныне подозрительно пустую.

0: Клубом оказался восстановленный сегмент третьей станции, давно заброшенный еще с ранних дней похолодания. Каждая из глубоководных станций имеет форму секционных колец. Огромные титановые цилиндры соединены торцами, образуя шестиугольники или восьмиугольники со спицами. Третью станцию очистили от всего полезного и забросили после того, как декомпрессия погубила половину ее команды. С нее забрали все, что можно было забрать, а корпус оставили. А подростки действительно проделали огромную работу, чтобы снова сделать ее обитаемой. Я восхитился их дерзостью и самоуверенностью, проплывая вдоль оживленного сегмента, из иллюминаторов которого лился неяркий свет. Они склепали из разных частей небольшой тепловой двигатель, чтобы воспользоваться горячими выбросами близких гидротермальных источников, а стыковочное кольцо моей подлодки вошло в кольцо на станции, как влитое. Парень и девушка не стали задерживаться и наблюдать. Они проводили меня и Дэна ровно до того места, откуда стал виден далекий свет некогда мертвой станции, и рванули прочь. Я не спрашивал их имен, но и не должен был спрашивать. Я пообещал им анонимность в обмен на помощь, и мне не терпелось проникнуть на станцию и выяснить, что могло случиться с дочерью. Насколько мне было известно, я стал первым взрослым, услышавшим об этом месте. Да только никого дома не оказалось. Дэн остался снаружи, решив осмотреть станцию с помощью прожекторов и сонара, а я медленно зашагал по восстановленной секции. Я увидел сцену из мира фантазии. Газовыми горелками они вырезали все переборки, оставив только несколько толстых опорных распорок. Палубу засыпали мягким, белым и сухим песком, а вогнутый потолок выкрасили в почти сюрреалистичную небесную голубизну. Боковая подсветка заставляла потолок светиться, а в одном из концов помещения в потолок вмонтировали огромную тепловую лампу, издающую мягкое гудение и заливающую пляж ярким светом. Тут и там располагались самодельные пляжные кресла, одеяла и разная легкая мебель. На стенах висело несколько больших экранов, перед которыми виднелись полукружия разворошенного песка. Я осторожно подошел к одному из экранов. К моему влажному гидрокостюму на пятках и ногах прилипал песок. Как выяснилось, в памяти этого экрана хранились десятки фильмов и телепрограмм, информационных реликвий эпохи доинопланетян. Видео о полетах, серфинге, туризме и множество передач о природе. В памяти двух других экранов хранилось примерно то же самое. Я вышел в центр секции, осознавая, что не стоял в таком неограниченном и открытом пространстве с тех пор, как мы переселились под воду, и вызвал Дэна по мобильной рации. Он пристыковался к доку на противоположном конце секции и вошел под свет солнца. Замер и негромко свистнул. «Можешь такое поверить?» — спросил я. Как и я, Дэн — ветеран эпохи астронавтики. Только у него никогда не было детей и даже подруги с тех пор, как его жена умерла во время безумной гонки к морю, когда зеркальное облако сделало жизнь на суше невозможной. «Они хорошо потрудились», — сказал Дэн. «Здесь кто-нибудь есть?» «Ни души». «Но впечатление такое, что они убрались отсюда в спешке». «Почему ты так решил?» «Свет остался включенным». Я еще раз обвел помещение взглядом, отметив, и как много подростков могло здесь поместиться, и множество следов на песке, и некоторую беспорядочность среди одеял. «Фрэнки и Аннет, чтоб я так жил», — сказал я. Дэн хмыкнул и улыбнулся. «Я побывал на парочке таких вечеринок, когда учился в летной школе». «Я тоже», — признался я. «Но что-то мне подсказывает, что они собирались здесь не только для любовных утех. Взгляни, что они смотрели».
1: «Порнуху?»
0: «Нет». «Да, но не то, о какой ты подумал». Я включил экраны и запустил фильмы, записанные в их память. Помещение мгновенно наполнилось звуками прибоя, рок-музыки — изображениями парашютистов и дельтапланеристов, панорамными аэросъемками Клондайка и Сахары. И все это было снято в ясные дни с почти безоблачным небом. Безостановочное солнце, порхающее с экрана на экран. Дэн больше не улыбался. Он посмотрел на лампу в потолке, фальшивое небо, потом на песок. «Ты ходил в церковь, когда был мальчишкой?» — спросил Дэн.
2: «Иногда. Отец был атеистом, а мать бывшей католичкой.
0: А я ходил в церковь мальчишкой. В баптистскую, потом епископальную, потом лютеранскую. Мой отец был духовным покупателем, во всяком случае. Где бы мы ни жили, кое-что оставалось неизменным. Кафедра, огромные библии, раскрытые на какой-то главе, деревянные скамьи. Но более того, у меня везде рождалось определенное чувство. У всех церквей была своя атмосфера, и не нужно было вникать в доктрину, чтобы понять, для чего предназначено это здание».
2: «Но при чем здесь это, Дэн?» — спросил я, начиная раздражаться.
0: «А ты осмотрись», — посоветовал Дэн, разводя руки. «Это же святилище!»
2: Я еще раз внимательно осмотрелся, не понимая.
0: А потом меня осенило. «Никакой это не клуб!»
2: «Что?»
0: «Клуб «Проблеск»!» Так она его назвала. Сказала, что многие подростки и немного молодежи постарше основали его пару лет назад. Не всякий подросток стал его членом, но большинство слышали о нем. Чтобы стать членом, надо было поклясться хранить полную секретность. Мой отец был склонен считать все религии сумасшествием, но особую ярость он приберегал для тех, что называл культами. Фанатичные группы, выходящие за рамки общепринятого, с воистину опасными убеждениями. И указывал на Джонстаун, как на хрестоматийный пример того, что может случиться, когда люди позволяют верованиям выйти из-под контроля. По моей спине пробежал холодок. «Они не вернутся», — сказал я.
2: «Да куда им деваться?»
0: Но я уже бежал по песку к шлюзу моей субмарины.

0: Дженни было 10 лет, когда ее мать покончила с собой. Конечно же, никого из нас не было там, когда это произошло. Последние несколько месяцев жизни Люсиль перебиралась со станции на станцию, когда начальство очередной станции решало, что сыто по горло ее поведением и выходками. Кончилось все тем, что она вошла в шлюз без гидрокостюма и затопила шлюз быстрее, чем ей смогли помешать. К тому времени, когда шлюз осушили, а Люсиль вытащили, она уже была мертва. А мне пришлось объяснять все это Дженни, которая проплакала двое суток подряд, а потом еще сутки спала, полностью вымотанная физически и эмоционально. Для меня это событие стало болезненным, но и слегка абстрактным. Мы с Люсиль существовали порознь уже несколько лет. Врачи единодушно согласились с тем, что частью ее проблемы могло стать отсутствие солнечного света. Такое уже произошло с несколькими людьми, и им для лечения депрессии пришлось назначить световую терапию. В случае Люсиль светотерапия не сработала. Как оказалось, ничто не смогло затормозить ее долгое и постепенное сползание в отчаяние. Я надеялся, что Дженна или материнская инстинктивная самоотверженность ради ребенка поможет Люсиль выкарабкаться из депрессии. Но задним числом стало ясно, что Дженна лишь усугубила ее состояние. Я держал эти мысли строго при себе все недели и месяцы после ухода Люсиль из мира живых. Я с головой ушел в роль отца и помог Дженне пережить немало печальных ночей, когда ее одолевали тяжелые сны, в которых к ней приходила мама, а утешить Дженну мог только я. Со временем эти сны прекратились, а Дженна начала становиться прежней. Девочкой, радующей меня настолько, что и словами не выразить. Когда ей исполнилось 12, я подарил ей на день рождения компьютерный планшет, который я прихватил, когда мы переселялись в океан. Дочка без устали разрисовывала стены станции мелками. Наш запас бумаги к тому времени уже давно кончился. Планшет был моделью для художника с несколькими разными стилусами и программами. Он дал ей возможность вырваться из тесных рамок самовыражения мелом по металлу, и очень скоро на всех экранах нашей каютки засияли ее цифровые рисунки и картины. А они были впечатляющими. Дженна отдалась этому занятию с азартом, которого я прежде никогда не видел. Просторы и ландшафты, звезды и планеты, люди, много людей. Много обработанных изображений Люсиль, обычно печальной. Я исполнительно записывал все это на семейный портативный жесткий диск в надежде, что когда-нибудь, если человечество сможет выбраться из этой передряги живым, работы Дженны сможет оценить большое количество зрителей. Она успела обрести многих поклонников среди обитателей 12-й станции и даже получала отзывы из других поселений. Теперь задним умом я понимаю, что должен был заметить очевидное. На всех рисунках Дженны, за редкими исключениями, имелся один общий тематический элемент. На всех имелось солнце в той или иной форме. Иногда в фокусе картины, но чаще как элемент. Все дети его рисуют, верно? Вездесущий желтый шар на синем небе с торчащими из него желтыми линиями. Но только солнце у Дженны были теплее, более разнообразными по оттенку и цвету. И они стали самостоятельными персонажами. Когда она научилась пользоваться программами для анимации, то целыми днями создавала захватывающий дух последовательности солнца восходящего или заходящего, а люди и семьи нежились под благосклонными лучами желтого карлика, звезды по имени Солнце. Если Дженни когда и вспоминались инопланетяне, отнявшие у нас эту звезду, то в ее рисунках это никак не проявлялось. Но к тому времени уже мало кто вспоминал их как некую реальность. Они прилетели и, насколько нам известно, улетели. А борьба с последствиями их единственной апокалиптической акции стала для нас намного важнее, чем какое-либо общение с самими инопланетянами. Я вспоминал это под стоны и потрескивание корпуса моей подлодки и мигание предупредительных индикаторов давления, которые подсказывали, что я всплываю слишком быстро и рискую повредить корпус, если не сброшу разницу давления внутри и снаружи судна. Дэна со мной не было. Я убедил его вернуться и сообщить остальным о подростковом клубе и о том, что детишки втихаря сотворили у нас за спинами на третьей станции. Ему также было поручено объяснить, почему я нарушил прямой приказ бригадира и теперь рискую жизнью и старой подлодкой, начав внезапную погоню в огромном темном океане. У меня не было уверенности в том, что я поступил правильно, и подсказкой для меня стал лишь короткий разговор с Дженной в ее 15-й день рождения всего несколько месяцев назад. В этом возрасте она проводила большую часть времени со своими сверстниками, как и все подростки во все времена. А я, старый хрыч, перестал быть центром ее внимания примерно тогда, когда она достигла пубертатного возраста. Поэтому-то мне и запомнился тот конкретный разговор.
1: «Папа!» — спросила она. «А ее вообще кто-нибудь когда-нибудь проверяет?»
0: «Что проверяет?»
1: «Поверхность. Границу воды и льда».
0: Прежде мы постоянно посылали туда людей, но чем толще становился лед, особенно когда льды сомкнулись на экваторе, тем меньше смысла в этом виделось. Думаю, что уже несколько лет никто таких попыток не делал.
1: Но почему? Мы ведь не можем просто так сдаться. В смысле, зачем нам это выживание под водой, если люди даже не собираются вернуться на сушу?
0: Это был веский аргумент. Увы, но я что-то пробормотал, запинаясь, чем привел ее в недоумение и отчасти разочаровал. Если кто-то из ее друзей получил от родителей более толковый ответ, то я этого никогда не узнал. Но теперь я подозреваю, что главным недостатком нас, взрослых, оказалась неспособность понять, насколько наших детей не удовлетворит жизнь на дне океана, заполненная лишь добычей скудного пропитания. Мы, те, кто пережил замерзание суши, видел разрушение и смерть, вызванные вечной ночью, считали, что нам повезло оказаться здесь, живыми. А наши дети? Для них ледник на суше стал чем-то мифическим. Непробиваемым, но и невидимым чудищем-страшилкой, о котором все время предупреждают, но с которым никто не сталкивался. Подозреваю, у членов клуба проблеск сомнений дошли до такой степени, что они принялись гадать, уж не свихнулись ли все взрослые. Или это заговоры, они скрывают правду. Но откуда можно точно узнать, что вся суша покрыта льдом? Или что инопланетяне загородили солнце? Слепо принимать фундаментальную социальную истину, с которой согласны все, это лишь часть того, что делает нас людьми. Но в каждую эпоху, какой бы темной или отчаянной она ни была, всегда находятся и те, кто подвергает эту истину сомнению.

Я не спал почти два дня и понял это, когда вдруг проснулся в кресле перед приборной панелью, уронив голову на грудь. Примитивный автопилот подлодки жалобно попискивал. Сонарные импульсы показали, что других подлодок возле меня нет. Но и нижнюю сторону ледяного поля они тоже пока не показали. Я использовал компьютер субмарины для кое-каких вычислений, основанных на последних известных измерениях толщины ледяного слоя. Вычисления мне понадобились для перепроверки показаний приборов о моем местонахождении. Сравнив результаты, я сел и задумался. Предполагая, что молодежь из клуба «Проблеск» всплывала группой без значительного отклонения, потому что у подлодок ограниченный запас воздуха и заряда в батареях, я ожидал, что вот-вот их замечу. Или как минимум услышу. Несколько коротких пауз для захвата и анализа окружающего подводного шума выдали только гнетущую тишину. Даже крики китов больше не наполняли море. Потому что киты и другие морские млекопитающие умерли вместе. Если инопланетян не волновала разумность людей, то как насчет других разумных существ, когда-то называвших Землю своим домом? Если океаны когда-нибудь вскроются, а люди снова заселят планету, то мы обнаружим, что на ней стало ужасно пусто. Преодолевая усталость, я поплыл дальше.

Во второй раз меня разбудили сонарные импульсы. Вот он, одиночный объект, примерно размером с подлодку. Он очень медленно и неторопливо спускался ко дну. Я потратил несколько минут на эхолокацию, и когда увидел объект, у меня в жилах застыла кровь. В пилотском куполе зияла большая трещина, а верхний люк был распахнут. Ужасаясь тому, что мог обнаружить, я направил прожектора на купол и осмотрел внутренность маленькой подлодки на всю ее длину. Если я ожидал найти тела, то с облегчением увидел лишь пустой корпус. Детей чуть ли не с рождения натаскивали приемом выживания, так что эту неисправную подлодку просто бросили и двинулись дальше. Что там случилось, я так и не понял. Я снова включил сонар, но импульсы ушли безвозвратно. Океан был молчалив во всех направлениях, такой же черный и пустой, каким я видел космос. Руководимый одним инстинктом, я возобновил долгий подъем ко льду.

0: На этот раз я проснулся не от мягкого покачивания субмарины, а от стука по ее корпусу. Я резко выпрямился в кресле, едва не потеряв наушники. Шея и спина болели, а руки действовали неуверенно, когда я взялся за рукоятки управления. Я понятия не имел, насколько долго вырубился на этот раз. Обвел взглядом панель управления, проверил автопилот, вроде бы все в порядке. Но когда я увидел, что глубиномер показывает ноль, мне пришлось постучать по индикатору. Показание не изменилось. Что-то явно пошло не так. Постукивание по корпусу намекало, что я уткнулся в нижнюю границу ледяного поля, где морская вода неохотно превращалась в ледяную кашу. Я ни разу не поднимался настолько высоко с тех пор, как лед накрыл океаны, так что вполне возможно, что приборы начали барахлить в такой близости от ледяной горы. Я включил прожектора, но не все, экономя заряд в батареях. У меня ушла почти минута, чтобы понять, что я вижу. Волнистая поверхность воды плескалась примерно на половине высоты купола. Я что, угодил в воздушный карман подо льдом? Направил свет вверх, но тот ничего не высветил в темноте. Но погодите-ка. Там был не кромешный мрак. В нем различался четкий намек на цвет. Я медленно опустил руку и выключил свет. Лодку мягко покачивало. Волны негромко плескали по корпусу. Чернота над головой была усеяна белыми точками, а где-то очень далеко различался тускнеющий свет. Хотя нет, не тускнеющий. Как раз наоборот. Его яркость медленно, но ощутимо нарастала, а чернота над головой стала приобретать оттенки. Обсидиановый, пурпурный и, наконец, вспыхнуло темно-синим где-то на далеком горизонте. Нет! Руки отчаянно тряслись. Я едва сумел нажать на переключатель, выдвигающий единственную и давно неиспользуемую радиоантенну субмарины. Где-то за спиной зажужжал крохотный моторчик. Я дождался, пока тот остановится, аккуратно надел гарнитуру, и мои уши наполнило тихое шипение статики. Я нажал кнопку передачи на рукоятке управления субмариной. «Говорит Макс Лейтон из 12-й станции США. Если меня кто-то слышит и понимает, прошу отозваться». Мне ответил лишь мертвый треск статики. Надежда с самого начала была слабой. Мой сигнал не мог уйти далеко, но я должен был попробовать. «Повторяю, говорит Макс Лейтон из...» «Папа?» У меня перехватило дыхание. Я услышал единственное слово, разбавленное треском помех, но это, наверное, было прекраснейшее слово из всех, что я слышал за всю жизнь. «Дженна», — мягко произнес я в микрофон. «Пожалуйста, скажи, это ты?»
1: «Ты как раз вовремя!» —
0: отозвался ее голос. Если я испытывал неописуемое облегчение, то в ее голосе ощущался такой же восторг, но вовсе не из-за меня. «Как раз вовремя для чего?»
1: «Для солнца! Мы оказались здесь на закате, и нам пришлось ждать всю ночь на поверхности. Мы открыли верхние люки, и воздухом можно дышать! Он очень холодный, но пригоден для дыхания. Папочка, мы это знали. Мы все это знали. Я так счастлива, что ты сейчас здесь с нами.
0: А где, черт побери, находится это здесь, Дженна? Я тут никого не вижу».
1: «А ты выберись наверх и посмотри».
0: У меня ушла минута, чтобы открыть внутренний люк в рубку субмарины. Потом я вскарабкался по короткой лесенке, ударяясь о стенки узкого туннеля, потому что лодку продолжало раскачивать. У верхнего люка я замер, ухватившись за запорное колесо. Вот уже почти 20 лет никто не дышал свежим воздухом. Быть может, голос дочери мне лишь померещился? Сейчас я точно не мог поручиться за ясность своего рассудка. Такое бывает, когда долгое время не досыпаешь. Но я уже зашел слишком далеко, чтобы останавливаться. Да какого черта? Колесо сперва уперлось, затем провернулось, и я услышал шипение, когда последняя разность давления внутри и снаружи выровнялись. Если я все проделал правильно, когда поднимался из глубины, то кессонная болезнь, от которой в крови вскипает азот, мне не грозит. А если нет? Теперь уже поздно сомневаться.

0: Дженна оказалась права. Воздух был жестоко морозный, дул довольно сильный ветер, но также и настолько бодрящим, что я выбрался из рубки и уселся на краю люка. И посмотрел вдаль через покрытое ледяной кашей волнистое море, которое раскинулось на многие мили вокруг. Я увидел рубки других субмарин, четырех. Молодые люди на них махали мне, и я помахал в ответ обеими руками. Если я обещал себе в начале погони, что сдеру с Дженны кожу живьем, когда отыщу ее, то этот гнев уже давно растаял, сменившись удивленным изумлением. Потому что Дженна была права. Солнце точно восходило. И не то жалкое и атрофированное солнце, которое мы видели в последние дни до переселения в океаны. Это было настоящее, мощное светило. Оно пересекло горизонт наподобие феникса, метнув в небо поток желто-оранжевых лучей, окрасивших подбрюшье облаков на западе. Облака ярко вспыхнули, из-под лодок донесся торжествующий вопль. Молодежь увидела чудо. Неожиданно я поймал себя на том, что тоже радостно кричу. Нет, воплю! Я стоял во весь рост, едва не падая с рубки в ледяную кашу, но не мог остановиться и вопил, пока не охрип. Оглядевшись, я увидел, что все дети стоят, удерживая равновесие на качающихся подлодках. Глаза у них были закрыты, а руки простерты к небу. Они ждали. Ждали. Внезапно я понял, чего они ждут. И поступил так же. Когда солнечные лучи упали на мою кожу, старую, темную и морщинистую, нервы взорвались теплом. Изумительным, почти оргазмическим теплом. Никакой электрический нагреватель не способен дать такое ощущение. Я пришел в себя, и мне показалось, что дочь машет мне с рубки одной из подлодок. Я прыгнул в ледяное море и поплыл к ней широкими взмахами. Подплыв к субмарине Дженны, я проигнорировал улыбающиеся, но настороженные лица других подростков, ухватился за поручни, забрался на палубу и подошел к дочке. Я не стал спрашивать, можно ли ее обнять, что делал с тех пор, как ей исполнилось 13. Ей пришлось вежливо постучать меня по плечу, чтобы я ее выпустил. «Извини», — сказал я, заметив, что моя мокрая борода намочила ей лицо.
1: «Все в порядке»,
0: — отозвалась она, вытирая лицо ладонями. «Я нашел ваш клуб и испугался, что вы уплыли и совершили что-то реально глупое». Дженна опустила взгляд.
1: «Ты разозлился на то, что я тебе ничего не сказала?»
0: «Сперва. Но теперь это не имеет значения, потому что это просто невероятно!» Солнце взошло. Под старым и темным неопреном гидрокостюма стало жарко и неудобно. Я расстегнул его и высвободил голову и руки, дав костюму свисать вокруг пояса. Восхитительные теплые лучи омыли мою обнаженную грудь, поросшую седым волосом. Меня охватило беспричинное, почти взрывное легкомыслие, и пришлось сделать усилие, чтобы удержаться на палубе. Все подростки уже хохотали и сталкивали друг друга в воду, где они плавали и постановали, как тюлени. «Вам удалось связаться с кем-нибудь еще?» — спросил я Дженну.
1: «Мы все время обшариваем эфир»,
0: — ответила Таня, не высвобождаясь из кольца моих рук, обнимающих ее плечи.
1: «Но ты стал первым, кого мы услышали».
0: «Хотел бы я знать, сколько спутников еще работают», — произнес я, глядя в фантастическое, потрясающее синее небо.
2: «Мы можем установить тарелку, одну из старых телевизионных систем. Кажется, у нас внизу еще осталось несколько штук».
1: «Мы не вернемся»,
0: — неожиданно сказала Дженна, отстраняясь. Я посмотрел на дочь. «А разве вам есть куда еще направиться?»
1: «Нам все равно, пап. Мы просто не станем возвращаться. Мы дали такую клятву. Все».
2: «А что, если лед все еще твердый? Что вы тогда станете делать?»
0: От порыва морского ветра по коже неожиданно пробежали мурашки.
1: Пока не знаем.
2: Вам еще чертовски повезло, что появился просвет, через который вы выбрались. И что воздухом можно дышать. Я не уверен, что у кого-либо из нас хватит кислорода или заряда батареи, чтобы вернуться. Дженна, насколько я понимаю, вы все тут погибнете.
0: Дженна отвела взгляд.
1: «Кто-то должен был что-то сделать», — сказала она. «Мы обязаны были узнать, есть ли шанс на возвращение солнца. Мы надеялись, очень надеялись. Ты, Джейк и остальные, все, кто жил до замерзания, вы как будто сдались. Все решили не умирать, но и не жить».
0: Я медленно кивнул.
2: «Так каков теперь план?» — спросил я.
0: Она посмотрела мне в глаза, снова улыбаясь.
1: «Баджа!»
0: «Что?»
1: «Милях в 200 северо-востоку отсюда должен находиться полуостров Баджа. И мы поплывем туда, пока не уткнемся в берег».
0: «А если вы всего лишь наткнетесь на паковый лед?»
1: «Тогда оставим субмарины и пойдем дальше».
2: «Ты хотя бы представляешь, о чем говоришь? Где ваша еда? Где вода? Какая одежда у вас есть? Что...»
1: «Мы не вернемся, папа!»
0: Она выкрикнула эти слова, уткнувшись кулаками мне в грудь.
2: «Ладно, ладно», — пробормотал я, размышляя, — «но подумайте вот о чем. Ваши шансы станут намного выше, если вы получите помощь. Теперь, когда мы знаем, что лед тает, а воздухом можно дышать, и что солнце вернулось, Господи, мы можем позвать наверх и других. Всех с нашей станции, и с других тоже. На это уйдет время, но если мы станем действовать организованно и методично, то шансы добраться до суши у нас будут гораздо больше. Хотя я не вполне представляю, что мы там найдем, когда доберемся».
0: Несколько ребят выбрались из воды и подошли, чтобы меня послушать. Некоторые кивали, соглашаясь.
2: «Если хотите, — предложил я, обводя их взглядом, — я отправлюсь вниз сам. Но для этого мне понадобится воздух и электричество от других субмарин. Надеюсь, вы прихватили достаточно еды, чтобы протянуть неделю или две. Придется ждать столько или еще дольше, прежде чем кто-то сможет к вам подняться».

Я вернулся вниз, пополнив ресурсы своей подлодки из запасов ребят. И вез около 900 цифровых фотографий открытой воды, чудесным образом ожившего солнца, синего неба и огромный запас надежды в сердце. Задача предстояла не из легких. Поначалу не все взрослые захотят мне поверить, а подъем станции после такого долгого пребывания на глубине станет еще более опасным, чем их первоначальное затопление. Но я подозревал, что Дженна права. Мы не сможем вернуться на дно. Только не после того, что я увидел. Поэтому я медленно опускался в глубину, плавно, как перышко. Старая подлодка не выдержит быстрый спуск, как не выдержала бы резкий подъем к поверхности. И хотя мрак вновь обрел полную власть, я ощущал себя легким, как парящая птица. 3 дня спустя я стоял в доке для субмарин 12-й станции. Дэн сдержал слово и не сообщил новость еще до моего прибытия. Теперь он

0: протянул Дэну камеру, которой пользовался на поверхности. Дэн включил камеру, ее экранчик ожил, и кадры начали сменяться один другим. Вокруг Дэна столпились взрослые, включая Джейка. И все они разом ахнули.
1: «Быть такого не может!» — выдавил Дэн.
0: «Еще как может. И если вы не возражаете, то моя дочь ждет нас, чтобы мы присоединились к ней наверху. У нас там намечается сухопутная экспедиция, которой нужна поддержка. Я пообещал ей и остальным ребятам помощь. Она им понадобится». Дэн покончил с фотографиями и включил одно из видео, которое я тоже снимал. Из крохотного динамика камеры раздались смех и крики подростков и плеск волн на борт субмарины, на которой я стоял. Я заметил, что многие из моих товарищей прослезились. И на краткий миг пожалел, что Люсиль не дожила до сегодняшнего дня и не увидела этого. Неважно. Люсиль стала воспоминанием, но было очевидно, что я привез живущим то, в чем они отчаянно нуждались, даже не зная об этом. Столь же отчаянно, как нуждался в этом я, когда впервые открыл верхний люк и вдохнул жгучий, морозный и соленый воздух, треплющий волосы. Джейк уже выкрикивал приказы с широкой улыбкой на лице, а камера благоговейно переходила из рук в руки. Я посмотрел на потолок, и глаза мои увлажнились, а дух рванулся сквозь черную глубину на самый верх, где ждала Дженна. «Держись, малышка моя. Папочка скоро вернется».

0: Алина Голикова. Глазами наблюдателя. Часть первая.
1: Весь день шел дождь. Тяжелые звонкие капли омывали городские улицы, залитые черным блестящим асфальтом. Налетавший порывами ветер швырял их пригоршнями в окно. Я не выдержал и сдвинул раму, нарушив технические требования к эксплуатации помещения. Мое второе, сервисное, я возопило о недопустимости подобного поведения, но я велел ему заткнуться. Отдаленные гудки машин, запах бензина, воздух с улицы дышит сыростью, веселые молодые голоса. Другая жизнь. Жизнь, в которой я всегда буду только наблюдателем. Но и у сервис-операторов есть свои маленькие радости. Бронзовые стрелки огромных старинных часов на стене неторопливы. Я слежу за их неспешным бегом с нетерпением. Пусть даже это нетерпение лишь след подлинных человеческих чувств, память о них. Эмоции — мои редкие гости. И каждую я записываю на свои бесконечно объемные носители памяти и храню бережно, как драгоценные экспонаты диковинной коллекции. Ровно в 9 я прикладываю руку к сенсору электронного замка и запираю магазин. Иду по улице к башне общежития, заставляя себя не спешить. Хочется, как в детстве, сорваться, побежать, ощущая порывы ветра, капли дождя. Но я знаю, что ничего не почувствую.

0: Кинестетический модуль слишком дорогая опция. Ступеньки. Мои механические ноги не знают усталости. Я мог бы подниматься вверх час, два, сутки. Втягиваю воздух. На лестнице общежития пахнет едой, отходами и дешевым дезинфицирующим средством. Ускоряю шаги. Вот и последний этаж. Почти бегом добираюсь до двери, распахиваю ее, ступаю на мокрую, покрытую фотоэлектрическим материалом крышу. Ветер с силой толкается в грудь. С наслаждением токсикомана, дорвавшегося до вожделенной дозы, делаю первый вдох. Сквозь запахи машин, газа, бензина, воды прорывается аромат хвои и еще что-то нежное, неуловимое. Так пахнет весна в городе. Дождь по-прежнему падает крупными частыми каплями. Асфальт внизу блестит в рассеянном свете фонарей. Вдалеке разноцветная цепочка огней вдоль скоростного шоссе, проносятся машины. Здесь почти идиллия. Тишина. В такие минуты мое второе сервисное «я» отступает в сторону, и я чувствую себя почти живым. Запахи и звуки тревожат, пробуждают воспоминания в моем биоэлектронном мозгу. Сами по себе, безо всяких обращений к базам данных, в памяти всплывают лица и голоса тех, кто давно умер. Случайные обрывки эмоций, которые когда-то принадлежали моей человеческой половине. Обонятельный модуль я поставил себе всего 2 года назад. Очередная обреченная на провал попытка войти второй раз в ту же реку, преодолеть непостижимую разницу между почти живой и живой. Дождь кончился через час, когда ночь безраздельно захватила власть в городе. Сквозь расползшиеся тучи выглянула толстая, чуть надкушенная с левого бока луна, и поверхность крыши засияла в ее неверных лучах, как огромное серебряное озеро. Преломляясь в каплях воды на светоотражающей поверхности, лунный свет растекается по покрытию, и страшно ступить, разбить ногой серебряную поверхность, боязно разрушить струящийся морок. Я, подчиняясь древней магии Луны, замираю, как умеют замирать только механизмы. Мой дешевый синтетический костюм насквозь промок и отяжелел, но это не важно. Потом, когда я смогу установить кинестетический модуль, придется думать о таких вещах. Сейчас важно другое. Ночь. Город. Весна. В памяти всплывает другой день и вечер. Тогда тоже шел дождь. 5 лет — это много для людей. Я не знаю, где сейчас Ольга. Судьбу Антона проследить было легче, о нем много писали. Сейчас перестали. Люди быстро забывают прошлых кумиров. Только машины все помнят, беспристрастные и равнодушные. Но машины не умеют различать важные и неважные, сопоставлять события и делать выводы. Это умеет моя человеческая половина. Повинуясь безотчетному желанию, я восстанавливаю из архива запись. В тот день тоже шел дождь. Она вошла, спустилась по крутым ступенькам. Звякнул колокольчик на двери, и вот она уже внутри. Радостно хохочет, стряхивает капли с большого желтого зонта и красного плаща. Темные кудри все в мелких брызгах. Прекрасные влажные темные глаза, белая кожа, россыпь веснушек на носу. Моя человеческая половина знает, что она красива. Но придавленные сервисным «я» чувства дремлют. Еще один посетитель. Я приветствую ее вежливо и бесстрастно. Она оглядывает меня быстрым, внимательным взглядом, морщит изящный носик.
1: «О, нет, только не бот».
0: «Я не бот», — отвечаю я равнодушно. «Сервис-оператор Николай Виэл, как вашим услугам? Вы ищете что-то конкретное?»
1: «Еще хуже. Полубот!»
0: Я с тайным удовлетворением замечаю, что ее слова звучат обидно. На всякий случай еще раз проверяю, ведется ли регистрация. Ведется. Позже я обработаю запись, сделаю трек и смогу проигрывать его всякий раз, как мне захочется вспомнить, что такое обида на слова молодой красивой девушки.
1: «Ну что полубот может понимать в антиквариате?» — искренне возмущается она.
0: Брови сердито хмурятся, губы складываются в обиженную улыбку. Она топает ножкой, обутой в изящную туфельку, взмахивает сложенным зонтиком. В ее голосе и мимике столько жизни. Она вся так искренне, так полно отдается каждому мимолетному мгновению, что я невольно поддаюсь этой магии и готов разделить с ней возмущение. «Это не антикварная лавка», — говорю я, и жалею, что до сих пор не установил вокально-эмоциональный модуль. «Здесь просто продаются старые вещи. Я держу магазин уже 23 года, и до сих пор никто из клиентов не предъявлял претензий к моей квалификации. И, пожалуйста, обращайтесь ко мне, Николай, можно просто Ник». Полубот звучит оскорбительно.
2: Ее глаза расширяются. На лице потешное удивление человека, с которым заговорил тостер.
0: «Я слишком похож на машину внешне. Ей трудно принять мысль, что я не только машина, но еще и человек. До меня она никогда не сталкивалась с сервис-операторами».
1: «Простите, ради бога!»
0: Девушка энергично всплескивает руками, обдавая меня веером мелких брызг, на лице сожаление и даже сострадание.
1: «Я ничего такого не имела в виду. Ну что я за козявка, правда?»
0: Теперь в ее голосе слышно легкое кокетство. «Мне нравится смотреть на нее. Живую, порывистую, полную яростной энергии. Она хватает меня за руку, выполненную из металлопласта, энергично трясет ее.
1: Вы теперь навеки для меня Николай, а я Ольга. Мир!»
0: «Конечно», — говорю я и снова жалею об отсутствии эмоций в своем механическом голосе. «Надо снять денег со счета и установить простейший вокально-эмоциональный модуль в следующем месяце. Обоняние подождет».
1: «Рассказывайте, чего тут у вас?»
0: Требует она, жадно оглядывая покрытые старым хламом полки. «В основном старое железо. Платы расширения, дополнительные модули, чипы, кибернетические домашние животные прошлых поколений, прошивки к ним, программное обеспечение, заученно перечисляю я. Также инструменты для работы, техническая литература». Ольга проходит вглубь магазина, озирается, снова недовольно морщит носик. «Понимаю ее разочарование. Мой товар выглядит непрезентабельно. Серый, покрытый пылью железный лом».
1: «И что? Кто-то это покупает?»
0: «Разумеется».
1: «Господи, да кому нужен весь этот хлам? И так никуда не деться от железяк».
0: Я внутренне улыбаюсь ее наивному негодованию. Ответить не успеваю.
3: «Еще как нужен! Жизненно, можно сказать, необходим!»
0: Антон выныривает из подсобки, где я храню нерабочий неликвид, нагруженный диковинного вида устройствами. На лице его играет широченная улыбка. Пшеничные волосы взлохмачены. Он большой, шумный, с крупными руками и толстыми губами. Некрасивый, но обаятельный настолько, что на неправильные черты лица не обращаешь внимания. Крупный, мускулистый, совсем не похож на художника, скорее уж на грузчика. Рубашка не скрывает прекрасной мускулатуры. Ольга смотрит на него, и в глазах ее зажигаются огоньки.
3: «Ник, приятель, я беру все это! И еще вон ту кошку!»
0: Он тыкает пальцем в серебристо-синего кибера на полке, сделанного из такого же металлопласта, как и мои конечности. 10 лет назад такие животные были настоящим хитом. Сейчас в моде все естественное, и кибернетических животных покрывают мехом.
1: «Зачем вам это?»
0: Требовательно спрашивает Ольга у Антона.
3: «Для аудиовизуальной инсталляции. Я художник».
0: Он оглядывает вынесенный им из подсобки металлический лом. Из кучи торчат провода, микросхемы, конденсаторы, какие-то колесики.
1: «Когда б вы знали, из какого ссора», задумчиво произносит Ольга. «Поверить не могу».
0: И тут же почти без перехода атакует.
1: «Вы сейчас заняты?»
3: «Нет».
0: На лице Антона появляется довольная улыбка. Его любят женщины. Он молод, известен и уверен в себе. Антон не требователен к случайным подругам, берет количеством. Слава Дон Жуана льстит ему. Мне становится жаль Ольгу, но я не лезу в дела людей.
1: «Тогда пойдемте».
0: Ее голос полон предвкушения. Она тоже не привыкла к отказам.
3: «Ник, дружище, придержи это все для меня, ладно? Забегу завтра, заберу».
0: Я киваю. «Конечно, дружище. Удачи тебе. Удача тоже женщина, она любит молодых и наглых». Я стою у окна и слежу, как они уходят вниз по улице. Ярко-желтый зонт и красный плащ Ольги еще долго светятся сквозь пелену дождя. Антон заваливается ко мне в магазин на следующее утро. Вид у него смущенный и одновременно мечтательный.
3: Ник, ты представляешь, что учудила эта нахалка?
0: Нет. Я протягиваю руку в жесте вежливой заинтересованности и замираю. Лицевая мимика мне так же недоступна, как и вокально-эмоциональный модуль, поэтому я стараюсь изображать эмоции жестами.
3: Она затащила меня в класс скульптуры и заставила позировать перед всем классом. Видишь ли, ей моя мускулатура приглянулась.
0: Его улыбка становится самодовольной и одновременно растерянной.
3: Я ведь как все провернула, чертовка. Я же не откажу собратьям по ремеслу, бла-бла-бла, а ты часа без движения в позе атланта.
0: Она тоже преподает в академии?
3: Преподает? Черт из два, пока еще учится. Четвертый курс.
0: Антон мечтательно закатывает глаза.
3: Вот наглячка, а?
0: Ну, хороша. Он не рассказывает, было ли что-нибудь после занятий скульптурой, а я не спрашиваю. Я хорошо отношусь к Антону, но почему-то приятно думать, что вчера Ольга просто польстилась на возможность заполучить эффектную модель.
3: А самое главное, выцепила обещание, что сегодня я снова приду позировать.
0: Антон озадаченно чешет в затылке. Он сам не понимает, что на него нашло. Но ему хочется пойти сегодня снова в класс, чтобы увидеть взбитую шапку черных кудрей, сосредоточенно сдвинутые брови, изящно вздернутый носик, услышать звонкий голос.
3: Ладно, ты все упаковал, а то я побежал.
0: Я выдаю ему 3 пакета с запчастями и завернутую в бумагу металлопластовую кошку. Называю сумму. Мне чуть грустно, что я больше не увижу Ольгу. Она работает с теплой глиной или мрамором, или псевдокамнем. Железки ее не интересуют. Жаль. Но я привык к тому, что в этом мире все время что-то теряешь. Я ошибся. Она зашла снова через неделю. Потопталась нерешительно на пороге, потом тряхнула головой, почти подбежала к моему прилавку с чипридером.
4: Николай, Ник, ты сейчас не занят?
0: Я качаю головой. Не занят. В моем магазине очереди бывают редко. Сегодня на ней изумрудно-зеленое пончо, и темные глаза тоже отливают зеленью. Кудри собраны в 2 легкомысленных хвостика. Она кажется совсем девчонкой. Юной и неопытной.
4: «Слушай!»
0: Она делает еще шаг и останавливается около пульта контроля доступа. Замирает, пытаясь подобрать слова. Ее сильные пальцы словно живут своей жизнью. Перебирают, ощупывают, поглаживают контуры приборной панели, раз за разом проходя один и тот же путь. Легко представить, как она также поглаживает и мнет лицо глиняного атланта, придавая чертам скульптуры неуловимое сходство с Антоном.
4: Я хотела спросить.
0: Ольга снова замолкает. Она не умеет хитрить и незаметно выспрашивать. Глупенькая. Она еще не знает, что со мной этого и не нужно. Такой растерянной Ольга нравится мне даже больше, чем самоуверенной. По поводу Антона. Не спрашиваю, а утверждаю я. Она кивает и прижимает ладони к щекам.
4: Какой он? Что ты про него знаешь?
0: Что я знаю о твоем мальчике? Все.
4: Ничего.
0: Что вообще сервис-оператор может знать о людях? В ячейках моей памяти хранятся сотни записей. Я помню, как 9 лет назад Антон Вайнер, тогда еще совсем мальчишка, пришел поступать в академию. Робкий и слегка напыщенный одновременно, уверенный, что искусство закончилось еще в 20 веке, осталось одно ремесло, и только он знает, как влить молодое вино в старые мехи. Я помню, как он учился, забегал ко мне после лекции, часами рылся в железках, покупал инструменты, учебники на остатки стипендии. Ты это хочешь услышать? Или тебе рассказать, как к нему постепенно пришла слава? Как переживал он творческие неудачи, как сидел месяцами за паяльником, как смешивал в сенситивном калейдоскопе ощущения, подбирая ту самую, единственно верную комбинацию, как выигрывал грант за грантом.
1: Или ты хочешь услышать о его девушке? Маленькой блондинке с ямочкой на подбородке, в большой не по размеру кожаной куртке и рваных джинсах.
0: Той, с которой он встречался весь первый курс, и которая, когда они расстались, приняла упаковку Фоама и нырнула в бездонную ночь с 84-го этажа. Говорят, ее останки пришлось смывать с асфальторастворителем. Ты хочешь услышать, как терзался и давился он виной и обидой? Как выплескивал это в свои работы? Не думаю. И уж точно ты не захочешь слышать о Тадеуше Новаке. Что тебе до распри людей искусства, до тяжелого темного соперничества, бешеного противостояния? Ты еще делаешь первые шаги на этом пути. Дай бог, у тебя будет свой Тадеуш, и ты будешь творить лихорадочно, яростно, отдавая глине и камню свои неудовлетворенные амбиции, свою ненависть и зависть к чужому таланту. И критики будут хвалить тебя, захлебываясь восторгом, не зная, какую цену ты платишь. «Я мало знаю», — отвечаю я, тщательно подбирая слова.
4: «Ну вы же друзья!»
0: В ее глазах читается безмолвный укор. Пальцы закончили изучать приборную панель и перешли к системной плате. Друзья. Как много в этом звуке.
1: Могут ли быть друзья у сервис-оператора? Нужны ли они ему?
0: Мое бесстрастное естество не нуждается в компании. Во мне слишком мало эмоций, чтобы была потребность с кем-то их разделить. Но все же она в чем-то права. Мне нравится Антон. Он всегда общается со мной так, как будто моей механической половины не существует. Он любит говорить, я люблю молчать и слушать. Если мы друзья, то долг дружбы требует от моей человеческой половины промолчать. Того же требует прошивка сервисного «я». Редкий момент, когда я полностью солидарен с собою. Я не лучший источник сплетен. С сожалением развожу руками и в очередной раз вспоминаю о невозможности выразить голосом сочувствие. Тебе лучше обратиться к кому-нибудь из его студентов. Свет в ее глазах тухнет. Она вне себя от разочарования. Мне так жаль этого огня, что я делаю то, чего обычно не позволяю себе. Я сейф для секретов. Дальше меня не уйдет ни один байт. Если захочешь выговориться, приходи. Это приглашение в моих интересах. Ольга вся искрится эмоциями. Ее душа и ее пальцы вечно в пути, ищут чего-то нового, еще неизведанного. Мне приятно находиться рядом с ней.
4: Интересно, но страшно. Я жуткая трусиха, Ник.
0: Она самокритично качает головой, оставляет системную плату в покое и нацеливает на меня палец.
4: Вот ты! Ты чего больше всего на свете боишься?
0: Мне легко ответить на этот вопрос. Ничего.
4: Да ну!
0: Вид у Ольги торжествующий, словно она поймала меня на вранье. Сервис-операторы не умеют бояться, с легким сожалением говорю я.
4: Правда?
0: Правда. Она молчит, пытаясь осознать услышанное. Только нервный бег пальцев по краю стеллажа выдает ее волнение.
4: «Ник!»
0: — начинает она и останавливается, пытаясь подобрать слова.
4: «А как ты... ну... как ты стал...»
0: Здесь она резко вспыхивает. Щеки, лоб, даже кончики ушей становятся нежно-розовыми. Торопливо и смущенно продолжает.
4: «Я, наверное, лезу не в свое дело, извини. Не отвечай, если не хочешь».
0: Не очень люблю обсуждать эту тему, но открытость Ольги провоцирует на откровенность. Как и все, не хотел умирать молодым. В 56-м ставили эксперименты по реинкарнации, и я записался в группу. Мне повезло. Я сумел полностью сохранить личность и воспоминания. В моей группе из 60 испытуемых таких счастливчиков набралось всего 5.
4: «Что с тобой было?»
0: — хриплым шепотом спрашивает Ольга. «Рак. Неоперабельно». Тогда я еще умел бояться и до дрожи, до ночных кошмаров боялся смерти. Ольга молчит, пытаясь примерить ситуацию на себя, но глаза ее подозрительно влажные. Я уже раскаиваюсь в своей разговорчивости. Жалость не оскорбительна, но она разъединяет, выстраивает стену. Вокруг и так достаточно стен. «Давай закроем тему», — говорю я. Она смущенно кивает. Боюсь, одной этой фразы недостаточно, но я плохо умею убеждать. Пытаюсь вернуть разговор в прежнее русло.
4: «Так вот, Антон...»
0: Ольга рассеянно кивает.
4: «Антон странный. В нем есть что-то темное».
0: Она задумывается, пытаясь облечь смутные сомнения в единственно верные слова. «Антон хороший человек», — дипломатично заверяю ее я. И сам не уверен в своих словах. Я уже не помню, что такое «хороший» и чем он отличается от плохого. Человек — это стихия. Стихия не бывает хорошей или плохой.
4: «Это ты хороший человек, Ник».
0: Я не ошибся. На глазах Ольги слезы. Она порывисто обнимает меня и почти бегом взлетает по лестнице. Тренькнул колокольчик, и вот ее уже нет. Она еще не раз заходила. Сначала вместе с Антоном. Он требовательно рассматривал мои новинки, она бродила по залу, задумчиво изучая пальцами контуры предметов. Часто останавливалась и в восхищении смотрела на огромные настенные часы. Ее затягивал бег бронзовых с прозеленью стрелок. Однажды она даже захотела купить их. Я не продал, хотя отказывать ей было нелегко. Потом ее увлекли кибернетические животные, и Ольга зачастила ко мне. Все началось с неработающей механической собаки, созданной в начале века, которую Антон откопал среди неликвида. Примитивные устройства, даже отдаленно не похожие на собаку, с оторванной лапой в потрескавшемся корпусе, вызвало бурю восторгов, которые я так и не смог понять или разделить. Я тогда подумал, что все дальше отдаляюсь от людей. Чтобы она не переживала из-за часов, я подарил ей механического уродца. Это положило начало коллекции. Ольга ваяла изуродованных искусственных собак и кошек. Я видел фотографии и один раз даже выбрался посмотреть на ее работу вживую. Очень похоже на оригинал, но понять, зачем нужно копировать такие бессмысленные вещи, я так и не смог. Идиллия закончилась внезапно для всех, кроме меня. Я давно знал, что в этом мире ничто хорошее не длится долго.

0: Алина Голикова. Глазами наблюдателя. Часть вторая. Окончание. Там, где есть двое, всегда появится третий. Закон жанра. Вопрос, на который я так и не смог ответить, кто же был третьим тогда? Ольга или Тадеуш? Что первично? Любовь или ненависть? Тадеуша не любит. Не любит студенты, не любит коллеги, не любит критики. Он резкий, нелюдимый, весь в себе. Тадеушу за 40, он поляк. Его узкое лицо — бесстрастная маска, а глаза — горящие угли. Ходят слухи, что он пьет, что лечился от шизофрении. Студенты не знают, правда ли это, я знаю. Правда. Тадеуш — гений. Ярчайшая звезда АВИ. Я слышал это от Антона, и у меня нет причин не верить ему. Сам я уже давно ничего не понимаю в искусстве. Сервис-операторам это недоступно. Антон знает, что талантлив, и знает, что никогда не сравнится с Тадеушем. Это убивает его. Никогда. Как приговор. Обжалованию не подлежит. Поэтому Антон ненавидит. Ненавидит со студенческой скамьи. Ненавидит, как дышит, каждую секунду. Ему повезло, что в его жизни есть место ненависти. Он мастер, но без этой пламенной яростной тоски в его работах останется только техника. Я не знаю, о чем говорят с миром творения Ольга и Тадеуш, но Антон кричит о ненависти, зависти, соперничестве, крахе. Он певец темной стороны, и в сочетании с его улыбчивой маской это притягивает многих. Тадеуша не трогает чужая неприязнь и прохладный прием критиков. Он вне этого, весь в себе, наедине со своим «я». Он блуждает по своим лабиринтам своей души, в тех краях, где нет ничего важнее шепота личных демонов. Мне кажется, что мы с ним чем-то похожи. Моя бесстрастная сервис-оболочка тоже скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Тадеуш мой постоянный клиент, но не друг. Он замечает меня не больше, чем робота-официанта в столовой. Я не обижаюсь на такое отношение. Их встреча была неизбежна с того дня, как Ольга вошла в мир Антона. Имя Тадеуша произносится здесь нечасто, но все, что делает и не делает Антон, подчинено и сверено с действиями того, кого он выбрал себе в соперники. Иногда мне кажется, что все люди похожи на сервис-операторов. Они натягивают улыбчивые лица и играют заученные роли, чтобы спрятать от мира свое истинное «я». Ольга уже 10 минут шуршит в подсобке, куда я свалил свежий товар. Она выпросила у меня право первой ночи для этой партии. Даже я сам еще не видел, что привезли на этот раз. Бывает, попадается почти новая техника или, наоборот, раритетные приборы. Я покупаю старую электронику в утиле за символические деньги оптом на вес. Шуршание, бряцание, скрежет металла по металлу. Ольга появляется в дверном проеме спиной вперед. Она тянет на себя что-то тяжелое, пыхтит, ругается. Надо бы ей помочь, но у чипридера образовалась очередь из покупателей, и сервисная «я» категорически против нарушения правил. Ольге придется потерпеть. Но терпеть она не намерена. Не выпуская из рук добычу, Ольга поворачивается к ближайшему покупателю.
1: «Ну что вы стоите? Помогите же!»
0: В ее голосе и нетерпение, и требовательность, и легкое женское кокетство. Она уверена, что ей не откажут. Когда она так просит и пристально заглядывает в глаза, отказать почти невозможно. Но сейчас ее ждет отказ, потому что Тадеуш Новак равнодушен к смазливым личикам и кокетству. К моему удивлению, он оставляет в покое коробку с довоенным софтом и исчезает в подсобке. Вдвоем они извлекают на свет полысевшую электроовцу.
1: Ух!
0: Ольга утирает рукавом пот со лба и смотрит на свою добычу с веселым изумлением.
1: Ну и штука. Интересно, зачем кому-то овца?
0: Я любуюсь девушкой, разгоряченной, довольной, с лукавыми ямочками на щеках. К ко лбу прилипло несколько прядей, щека испачкана в машинном масле. Сегодня на Ольге коричневая расклешенная юбка, кремовая блузка и вязаный жилет, в котором она похожа на школьницу. Ее неутомимые руки уже начали свой бег. Кончиками пальцев она касается дурашливой овечьей морды. «Это секс-станок», — поясняет Тадеуш. Он пристально смотрит на девушку, и вид у него не такой отрешенный, как обычно.
1: «Что?»
0: Брови Ольги устремляются вверх, рот округляется. Она отдергивает руки за спину и переводит вопросительный взгляд на меня. Я киваю. «Да, станок». «Да, станок. Для любителей», — озвучивает мои мысли Тадеуш. «Секс-Доллс наладила выпуск пробной партии 15 лет назад, но продажи не пошли, и защитники животных подняли вой. Я жил около представительства компании и помню демонстрации». «Я тоже помню. Машины не умеют забывать». «Раритет», — задумчиво говорит Тадеуш, и по-прежнему смотрит на Ольгу.
1: «О, боже!»
0: Она прижимает руку ко рту. На лице сменяют друг друга отвращение, жадное любопытство и жалость к механической игрушке. И я уже знаю, что Ольга купит ее. «Я покупаю ее», — говорит Тадеуш.
1: «Ну уж нет, это моя овца», — возмущается Ольга.
0: «Но я первый сказал».
1: «А я ее нашла».
0: Несколько минут они сверлят друг друга взглядами.
1: «Ник»,
0: — наконец решает призвать рефери Ольга.
1: «Кому ты продашь овцу?»
0: «Тебе, разумеется».
1: «Вот видите?»
0: Ольга поворачивается к сопернику и демонстрирует ему розовый язычок. Тадеуш обескуражен. Он привык считать меня не более чем равнодушным автоматом. «Девушка, для вас это игрушка в коллекцию, а мне она нужна для Ави».
1: «И ничего не игрушка», — надувает губы Ольга. «Я, между прочим, буду лепить с нее скульптуру».
0: «О!» Он еще раз обмеривает ее внимательным взглядом. «Но когда вы закончите, она вам больше не понадобится?»
1: «Нет».
0: «Тогда обещайте, что продадите мне ее. Или лучше так». Он воодушевляется. «Я куплю ее и отдам вам для работы. Вернете, когда закончите».
1: «Ну, не знаю».
0: Ольга в замешательстве. Щедрое предложение ее пугает, но соблазн слишком велик. Нужно платить за жилье, материалы тоже стоят денег, а несмотря на положительные отзывы критиков, публика неохотно приобретает гипсовые копии механических животных. Спрос на ангелочков во все времена был выше. Она смотрит на меня вопросительно. Я киваю. «Все правильно, соглашайся. Здесь нет подвоха».
1: «Ладно»,
0: — неохотно говорит она.
1: «Но вы поможете мне ее донести».
0: Я наблюдаю за тем, как Ольга с хохотом и прибаутками помогает ему затащить электроовцу на лестницу, подпихивая ее сзади. Как они, мешая друг другу, проталкивают игрушку в слишком узкую дверь. И мне жаль Антона. Я знаю, к чему приводят такие знакомства.

0: Летняя ночь, набережная. Луна отражается в темной воде.
1: Это лучшая работа Антона. Шедевр.
0: Задумчиво говорит Ольга.
1: Сегодня он превзошел себя, но...
0: Она замолкает, и ей есть над чем подумать. Я тоже узнал в повторявшемся рефреном лики Далилы черты лица Ольги. Мы возвращаемся с последней ави Антона. Ольга сказала, что обязана ее увидеть. Не люблю посещать выставки, как не люблю слушать музыку или смотреть кино. На них я особенно остро ощущаю, как много потерял, перестав быть человеком. Сервис-оператору доступны лишь тени чувств. Почему, не знает никто. Случайные флуктуации в биоэлектронном мозгу. У католиков есть какое-то объяснение, приплетающее религиозные догмы, но оно мне не интересно. Я изредка могу испытывать эмоции. Могу записывать и проигрывать их снова и снова, хотя в записи это совсем не то. Но искусство не будет во мне ничего. Я могу оценить высоту звуков, замерить правильность пропорций, дословно пересказать сюжет, так же, как может это любая машина. Но испытать чувство очищения, слушая Вагнера, я не смогу уже никогда. Я догадывался, что на инсталляции Ольгу ожидает неприятный сюрприз. В отличие от нее, я по-прежнему регулярно вижу Антона. Он сильно сдал. Много пьет и мало спит. Заговаривается. Демон по имени Тадеуш пожирает его душу. Об Ольге Антон не упоминал ни разу за 3 месяца. Дело не в девушке, не только в ней. Она символ. Антон лезет из кожи, но Тадеуш впереди. И так будет всегда. Шедевр? Я верю Ольге, она безупречно чувствует имитацию жизни, которую называют искусством. Это лучшая инсталляция Антона. Да и как может быть иначе? Теперь он говорит с миром не только о ненависти, но и о поруганной любви, обманутом доверии, мести. Я боюсь за него. Ольга останавливается. Ее пальцы мнут поясок светло-серого платья.
1: Ник.
0: Я почти чувствую, как тяжело ей произносить это.
1: Пожалуйста, если увидишь Антона, скажи, что мне очень жаль.
0: Нет. Отвечаю я, и глаза Ольги расширяются. Я очень редко отказываю ей.
1: Понимаю.
0: Тихо говорит она после паузы.
1: Я должна сама, да?
0: Криво улыбается.
1: Я страшная трусиха, Ник.
0: Я не знаю, что ответить, и молчу. Мы идем вдоль набережной молча.
1: Лучшая работа, шедевр!
0: Возвращается она к Далиле Антона.
1: Но это все, тупик. Выше ему не прыгнуть, Ник. Никогда.
0: А Тадеуш, спрашиваю я.
1: Тадеуш.
0: Ее лицо окрашивается мечтательной улыбкой, и я понимаю все без слов. Когда я впервые увидел Ольгу, она была как натянутая струна, вся в ожидании, в предвкушении. Сейчас нетерпение ушло. Ее душа полна ясным внутренним светом.
1: «Тадеуш гений!»
0: — доносится до меня ее шепот.
1: «Но это не главное».
0: Я молчу, не решаясь спросить, что же главное. И думаю, что Ольга умеет заглянуть за внешнюю оболочку. Она видит мир, как он есть, без масок. Почему же демоны Тадеуша ее не пугают, а завораживают? Я люблю Ольгу так, как умеют любить сервис-операторы. Тихо, слабо, чуть равнодушно, без желаний и жажды обладания. Я не человек. Я могу мыслить беспорядочно, поступать нелогично, записывать и проигрывать эмоциональные треки, но я не человек. Я память о самом себе, сумма данных. Иногда мне кажется, что меня настоящего никогда и не было. Но думать об этом больно.
2: Какого черта?
0: Антон в бешенстве. В последнее время он как сухой порох вспыхивает от малейшей искры. Я не могу продать тебе это. Повторяю я свои слова. Предмет раздора лежит на столе. Матовая коробочка, чуть больше портсигара, с рядом блестящих кнопок и крошечным экранчиком. От разъема тянутся гибкие сенсоры, похожие на ядовитых змей.
1: «Слушай, я серьезно!»
0: Антон снижает тон. Теперь его голос звучит почти умоляюще.
1: «Ник, дружище, мне нужен декодер! Это мой единственный шанс, ты же знаешь!»
0: «Это опасная игрушка», — говорю я прописную истину. ПЭД-3. Психоэмоциональный декодер третьего поколения. Коммерческое название «Морфей». Разработан каким-то неизвестным гением в недрах военной лаборатории. Там ему не смогли найти должного применения, поэтому ПЭД-3 поступил в свободную продажу. Способ правительства отбить расходы на науку — секрет Полишинеля. Сертификацию «Морфей» прошел без задоринки и успешно продавался 1.5 года, несмотря на тревожные слухи и несколько громких судебных дел. Адвокаты Generic Psychology смогли как 2x2 доказать, что вина лежит на самих пользователях, пренебрегавших техникой безопасности. «Морфей» — прямая дорога в личный ад и полная иллюзия реальности происходящего для реципиента. Штука столь же страшная, сколь притягательная. Выдержать тет-а-тет с содержимым своей психики способен не каждый. Декодер был игрушкой любителей расширить сознание, рискованных психотерапевтов и отчаянных художников, искавших контакта с собственным подсознанием. Когда все выплыло, был огромный резонанс. Замять скандал таких масштабов невозможно. Generic Psychology ожидала банкротства, иски на огромные суммы, а прибор приравняли к тяжелым наркотикам. «Морфей» разрушает разум медленно, но верно, если настроить и использовать его в соответствии с инструкцией. Или быстро и с гарантией, если пренебрегать ею. Каждый раз, погружаясь в мир своих фантазий, ты платишь за вход миллиардами нервных клеток. Каждый раз отдаешь кусочек души за право встретиться со своим истинным «я». Это плохой путь, но легкий и быстрый. Я жалею, что опознал декодер в присутствии Антона. Поверить не могу, что они еще где-то сохранились. «За год от твоей психики останутся руины», — говорю я, и мы оба знаем, что это правда.
1: «Ник, послушай! Я буду дьявольски осторожен!» — повторяет он.
0: Потом срывается на крик.
1: «Ты понимаешь, что ничего лучше Далилы я не создам? Никогда!»
0: Антон ненавидит слово «никогда», но он уже проиграл своему сопернику на всех фронтах. А то, что Тадеуш и не вступал в состязание, только добавляет горечи поражению.
1: «Знаешь», — говорит Антон, и голос его звучит непривычно мягко. «Меня все чаще тянет посмотреть, что же забыла Лена на 84-м этаже».
0: Лена. Так звали его бывшую девушку, маленькую блондинку, решившуюся на отчаянный ночной полет навстречу мостовой. Я не верю Антону. Или верю. Что сервис-оператор может знать о суициде? Антон живет, повинуясь импульсам, а не рассудку. Если мы друзья, я должен помочь. Мое сервисное «я» категорически против продажи опасного предмета кому бы то ни было. Однако сегодня решение остается не за ним. Антон уже покинул магазин, когда меня посещает горькая запоздалая мысль. Что он будет делать, если, спустившись в свой ад, не найдет там никого, кроме Тадеуша?

0: Ольга появилась под вечер, когда я уже собирался закрывать магазин. Поймала меня на пороге, порывисто схватила за руку.
1: «Ник!»
0: В ее голосе слышно отчаяние.
1: «Мне страшно!»
0: «Что случилось?»
1: «Пойдем со мной, пойдем! Пожалуйста!»
0: Я иду, пытаясь по дороге выяснить, в чем дело, но объяснения Ольги путаны и бестолковы. Она боится заходить в студию, там поселилось нечто очень-очень страшное, а еще там находится Тадеуш. Он не выходит уже 3 дня. Ольга почти в истерике. Она цепляется за мою руку, захлебывается словами, пытается облечь в них необъяснимое. Я шагаю, испытывая смутные предвкушения. Страх и тем более ужас, эмоции которых нет в моей коллекции треков. Не знаю, есть ли в этом мире то, что может напугать сервис оператора. Тадеуш живет в собственном доме на окраине. Старое, почти столетнее здание, 2 этажа, нижний облицован красным кирпичом. Студия в саду. Я мягко беру Ольгу за плечи и завожу в дом. «Подожди здесь». Она покорно кивает. Темные блестящие глаза глядят на меня с надеждой и тревогой. На подходе к студии мои аудиосенсоры регистрируют звуки в высокочастотном диапазоне на грани человеческих возможностей по восприятию сигнала. Запускаю аудиометрию и регистрацию. Сила и высота звука постоянно меняются. Сам сигнал наполовину забит информационным мусором и случайными шумами, но я все равно могу провести дешифровку. Мне не нравится то, что я слышу. Белый дверной проем ясно виден в поступающих сумерках. Дверь приоткрыта, и оттуда выглядывает чернота, заполненная багряными всполохами. Если бы я был человеком, как Ольга, мне тоже было бы очень, очень страшно. Я не человек и толкаю дверную створку. Она отворяется без звука, долго и плавно, как в замедленном кадре. В студии не горит свет, но детали интерьера можно разобрать благодаря включенному голографическому проектору. Мелькающее изображение отбрасывает на пол и стены короткие алые и зеленые блики. Тадеуш лежит на полу. Датчики, расположенные в кончиках моих пальцев, недостаточно чувствительны, чтобы замерить пульс. Но это и не требуется. В инфракрасном диапазоне Тадеуш сливается с полом. Такой же холодный и мертвый. Причину его смерти тоже не нужно долго искать. Зажатый в руке высоковольтный разрядник говорит сам за себя. Я поворачиваюсь к проекции. Проигрываемый ролик закольцован. После окончания начинается сначала и так снова и снова. Сейчас в рабочей области видна красно-серая муть, из которой выступает рука. Пропорции неуловимо искажены, изуродованы. У человека такое зрелище должно будить безотчетный страх, но я не человек. Я могу замерить составляющие и сказать, что именно не так в этой картинке, почему она может смущать и пугать. Рука, спина, кусок щеки, мятая пакля волос. Кажется, существо сейчас повернется. И почему-то очень не хочется, чтобы оно это делало. Аудиоряд подспудно нагнетает атмосферу. Непрочитанный разумом сигнал давит на психику сильнее, чем любой другой. Существо поворачивается на долю секунды, смотрит пристально и в упор на меня. Кадр мигает и сменяется, но я успеваю зарегистрировать изображение лица. Оно отвратительно, уродливо, искажено и неуловимо похоже на лицо Ольги. Дальше неинтересно. Тягучая красная жидкость, подрагивающая человеческая плоть, шевелящиеся обрубки пальцев, смутные образы, призванные обращаться к подсознанию, а значит, непонятные мне. Я протягиваю руку и выключаю проектор. Кажется, я знаю, что убило Тадеуша. Вопрос один. Что мне с этим делать? У Антона дома не убрано. Он не любитель порядка, и он 2-ю неделю пьет. «Ты все-таки смог превзойти его», — говорю я. Антон молчит и смотрит на почти пустую бутылку с сосредоточенной яростью. «Ты все правильно рассчитал. Когда в студии «Ави» художника проигрывается фрагмент инсталляции, никто не задается вопросом, откуда он взялся.
2: «Никто?»
0: — хрипло спрашивает он. «Никто, даже Ольга».
2: «А что сделали с ней?»
0: «С Ольгой?»
2: «Нет, с моей работой!»
0: «Уничтожили, как представляющую опасность для психики».
2: «И ты ничего не сказал?»
0: Антон криво ухмыляется. «Я ничего не сказал. Меня никто ни о чем не спросил, а я промолчал, хотя сервисная «я» кричала и выла о необходимости сделать заявление. Нет».
2: «Но ты понял!»
0: Я меряю шагами его комнату. Здесь десятки, сотни распечаток. Выдранные куски из известных инсталляций Тадеуша. Частый образ — неправильный и страшный женский силуэт с волосами, похожими на паклю. Есть сгустки тягучей жидкости, изуродованная человеческая плоть. «Я понял», — подтверждаю я, поднимая одну из распечаток. «Я знаю, что лицо женщины на ней — это лицо матери Тадеуша. Об этом много писали критики и даже высказывались психиатры. Я понял все еще в студии. Тадеуш никогда не сделал бы ее похожей на Ольгу. Это самое изысканное убийство из всех, о которых мне когда-либо приходилось слышать, говорю я».
2: «Да уж».
0: Антон опрокидывает стакан, доливает остатки портвейна из бутылки и достает морфея.
2: «Можешь забрать декодер».
0: Я принимаю из его рук опасную вещицу. «Жаль, что я не уничтожил его прямо в магазине», — говорю я. И понимаю, что уже не могу назвать Антона своим другом.
2: «Если бы знать», —
0: с тоской шипит он сквозь зубы. Потом начинает смеяться. В его смехе нет веселья, только издевка и горечь.
2: «Знаешь, что самое смешное, Ник? Я сам себя надул. Я создал гениальнейшую Ави, но я никто!»
0: Голос его падает до шепота.
2: «Когда я впервые включил его...»
0: Короткий кивок в сторону декодера.
2: «То все понял. И понял, что в этом мире есть место только для одного из нас».
0: Я молчу. Во всем этом есть и доля моей вины.
2: «Но я ошибся, Ник! Я выбрал не того парня! И теперь он мертв, а я... Я пуст! Как бутылка!»
0: Он в ярости швыряет пустую бутылку в стену, и она разлетается темно-зелеными брызгами.
2: «Я больше никогда не смогу создать ничего настоящего, Ник!» —
0: горько признается Антон.
2: «Никогда!»
0: «Никогда» — это приговор. Я не знаю, что ему ответить. Антон сам уничтожил своего демона. Теперь ему нечего сказать миру.
2: «Я думал пойти проверить, что же есть интересного на 84-м этаже, Ник. Но я трус! Я боюсь, что когда открою глаза на том свете, он будет ждать меня».
0: Антон достает еще одну бутылку, рывком выдергивает пробку, пьет прямо из горла. «Прощай», — говорю я и ухожу. 5 лет — это много для человека. Я не знаю, что сейчас с Ольгой и где она. Судьбу Антона проследить было легче. О нем поначалу много писали, потом перестали. Люди быстро забывают кумиров прошлого. Я знаю, он не создал ни одной Ави с тех пор, как умер Тадеуш. И не создаст никогда. Я не человек. Я память. Сумма всех событий, случившихся когда-либо со мной. Года обволакивают, обтекают меня. Я камень в потоке времени. Ни человек и ни машина. Сервис-оператор.

И вот так вот начали мы с роботов, потом перешли к людям. Ну а сейчас объединим и тех, и других в рассказе Майка Гелприна «Устаревшая модель. Одна штука».

0: Я устарел 6 апреля во вторник в 7 часов вечера по Москве. Даша так и сказала Алексу.
1: И ты устарел, милый. Я вчера проконсультировалась с представителем компании. Говорит, что надо менять. У них проблемы с совместимостью версии, апгрейд, по его словам, нежелателен. Новая модель обойдется нам в полцены. Они заберут Пита в счет оставшейся половины.
0: Бог с ней с ценой, услышал я голос Алекса. С Настей как быть? С Настей мы играли в это время в слова. Высунув от усердия язык, она сосредоточенно искала пятибуквенные существительные в слове «дуболом».
2: «Облом! Обмол!» —
0: торжествующе выдала наконец Настя.
2: «Мудло!»
0: Третьего слова не существует. На всякий случай я послал запрос в словарь эвфемизмов и получил в ответ «не найдено».
3: «Тебе штрафное очко».
2: «Еще как существует!» — возразила Настя.
4: «Петька из 7 Б — абсолютное патологическое мудло. Ты устарел, Пит, так что это тебе штрафное».
0: Если бы я умел дрожать, то, наверное, вздрогнул бы. Она повторила только что сказанное на кухне родителями. Слышать их она не могла. Изоляция между кухней и детской была отменной. Хотя и не для встроенного в меня ресивера.
1: Как быть, раздраженно сказала на кухне Даша.
4: Так и объясните ей, что Пит устарел. Настя уже 12, она взрослая девочка и поймет, должна понять.
0: Вместо Насти, однако, понял я. Устарел означало «больше не нужен». А «заберут в счет оставшейся половины» означало «утилизацию». Меня забрали в счет оставшейся половины 7 апреля в среду в 11 утра по Москве. Впервые за 6 лет Настю в школу вместо меня провожал Алекс.
1: «Пита сегодня не будет», — объяснял он Насте, помогая надеть на плечи ранец. «У него настал срок профилактики. Скажи, Пит».
0: Я промолчал. Моя базовая программа не позволяла искажать истину.
1: «Не расстраивайся», — попросил Настю Алекс. «Пит пройдет профилактику и сразу вернется таким же, как было, то и лучше. Его там подлатают, почистят, поставят новые фильмы, игры, книжки, возможно, обновят корпус. Сейчас это делают быстро. Думаю, Пит тебя и встретит после уроков. Пойдем, зайка».
0: Счет оставшейся половины меня забирали 2 средних лет индивида. Один из них носил тонкие стрелкой усики, у второго усов не было, а в остальном они были похожи друг на друга и одеты в одинаковые оранжевые жилеты.
1: «Принимайте», — сказал усатый, распахнув входную дверь.
5: «Последняя модель, полностью экипирован. Заряда хватит на 2 года, потом позвонить, мы поменяем аккумуляторы. Давай, заходи, Пит».
0: Усатый отстранился, и другой, новый Пит, вошел. Если бы я умел завидовать, то наверняка сейчас исходил бы слюной от зависти. Он был хорош. Да что там хорош, великолепен. Плавный округлый корпус, изящные манипуляторы, бесшумная походка и добрая улыбка.

0: трубка на лицевой панели. Просто-таки лучезарная, особенно по сравнению с моей несуразной гримасой. «Совершенно уникальная модель!» — расхваливал нового Пита Безусый. «Фактически это уже не гувернер, это универсальный домашний агрегат, или, если угодно, комбайн. Он умеет практически все. Мыть посуду, чистить картошку, делать ремонт, устранять неполадки. Размеры библиотеки и фильмотеки колоссальные!» Безусый закатил глаза. «Кроме того, доработаны поведенческие блоки, значительно улучшена программа самосохранения. Этот экземпляр не провалится в водосточный люк, не угодит под машину и не поломает манипуляторы, свалившись с лестницы. Ну и напоследок». Безусый выдержал паузу. «Он способен на ложь, если того требует интереса ребенка. Ложь во спасение, так сказать. Вот здесь, распишитесь, пожалуйста. Ну, а этого мы забираем. Пошли, старина».
1: «У него еще почти полный заряд», — растерянно сказала Даша. «Я подумала, может быть, вы не станете его... Ну, вы понимаете».
0: «Не волнуйтесь», — успокоил усатый. «Ничего с ним не случится. В компании предусмотрена реабилитационная программа. Найдем ему применение».
2: «Экс... устаревшая модель, одна штука», — осмотрев меня, сообщил длинный сутулый индивид другому, вальяжному и толстому. «ЭГУ-1811, серия 12, рассчитана на 10 лет, выработана 6». «Не повезло тебе, бедолага», — повернулся сутулый ко мне. «Прогресс слишком, так сказать, стремителен. Моделям 6-летней давности за ним не угнаться. Ладно, давай лезь сюда, будем, так сказать, проводить диагностику».
0: Я забрался на горизонтальную металлическую поверхность, лег на спину и вытянул манипуляторы по швам. Надо мной захлопнулись створки матовой раздвижной панели, на фасад опустился и заскользил по нему подвижный членистый щуп.
2: «Тейкс, аккумуляторы неплохие», — донесся до меня голос сутулого. «Хорошие, прям скажем, аккумуляторы. С физическим состоянием хуже. Подвижность 60% от нормы, скорость реакции половина расчетная, гибкость сочленений. Аховая, так сказать, гибкость. Тут еще и коррозия корпуса. Что ж не следил за собой, а, приятель? Ладно, что у нас с обеспечением? Эмоциональный блок вроде в порядке, поведенческий, да, никуда не годится. Тут, впрочем, не твоя вина, разработчики, так сказать, напортачили. Текс, ресивер, трансмиттер, преобразователь, это все более-менее. Игротека, так сказать, времен моей бабушки. Остальное тоже. Вы записываете, Вадим Иванович? Ладно, приятель, вставай».
0: Я поднялся. «Еще устаревшие языковые структуры», — дополнил я заключение диагностов. «В словаре эвфемизмов отсутствует слово «мудло».
3: «Это не страшно», — обнадежил меня толстый Вадим Иванович. «Оно и в последних словарях отсутствует, и, как по мне, напрасно. Что ж, старина, как тебя, Пит?» «Боюсь, что ничего сделать нельзя. Модификация в данном случае явно нерентабельна. Придется тебя... Ты сам-то как считаешь?»
0: Если бы я умел плакать, то, наверное, заревел бы. Нет, я не боялся, но мне очень не хотелось умирать. Хотя я и сознавал, что мое дальнейшее существование нерентабельно. Так я им и сказал, и добавил, что раз так, то я, если возможно, предпочел бы перестать функционировать поскорее. «Эмоциональный блок можно будет изъять и вмонтировать в новую модель», — объяснил я. «А если это все затянется, боюсь, что он пострадает. Я уже сейчас чувствую себя не очень хорошо».
2: «Ладно, Пит».
0: Сутулый подошел и хлопнул меня по тыловой панели там, где проходил обрез игрового монитора.
2: «Ты славный, так сказать, парень. Я сожалею, что так с тобой получилось. Посиди здесь пока, Пит. Пошли, Вадим Иванович».

0: Долго ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как за мной явился высокий с меня ростом черноволосый индивид в оранжевом жилете, таком же, как у тех, которые меня забирали в счет оставшейся половины. «Пойдем», — кивнул он на дверь. «Не волнуйся, это недолго». Мне было трудно не волноваться, но я сказал, что постараюсь, тем более, что сам черноволосый явно нервничал не меньше меня. «Вы тоже не волнуйтесь», — попытался я его успокоить. «Я не чувствую боли. Вам надо будет попросту отключить аккумулятор, и после этого я вообще перестану чувствовать, и вам будет легко со мной». «А ты что, видишь, что я волнуюсь?» — спросил черноволосый. «Я не вижу, но у меня есть устройство, улавливающее исходящие от вас биотоки, и программа, которая их преобразовывает. Она, правда, настроена на детские эмоции, но распознать, когда человек нервничает, я могу независимо от возраста. И когда ему плохо, тоже». Черноволосый внезапно остановился в дверях. «Слушай, Пит, — сказал он, — ты прости, я никак не привыкну, что ты не... Ну, ты понимаешь». «Я сказал, что понимаю. Привыкнуть к тому, что говорящее и кое-как мыслящее существо может быть неживым, некоторым людям нелегко. Хотя с учетом рода занятий для данного индивида это довольно-таки удивительно». «Я в компании недавно», — объяснил он. «Сказать по правде, всего несколько дней, до этого работал, кем придется. Меня, кстати, Олегом зовут. И я тут подумал, Пит...» Он замялся. «Вы можете смело поделиться со мной», — подбодрил я Олега. «Возможно, я помогу вам советом. У меня сохранилась поведенческая база данных. В ней есть рекомендации на многие случаи жизни».
1: «Я подумал, Пит...»
0: Олег вновь замялся, а затем выпалил.
1: «Давай я тебя заберу».
0: «Как заберете?» — не понял я. «Куда?»
1: «К себе. У меня сын, ему скоро 13, а мамки нет. Понимаешь, она нас бросила давно. Парень совсем от рук отбился. Я на работе, присматривать некому. Носит из школы двойки, хулиганит на уроках, дерется. Пит, прошу тебя, я составлю акт утилизации. Аккумуляторы завтра куплю на барахолке и сдам. С блоками хуже, ну тоже что-нибудь придумаю, а, Пит? А ты, если что, будешь говорить, что я тебя приобрел».
0: «Я не смогу», — сказал я. «Моя программа не позволяет искажать истину. Мне очень жаль, Олег».
1: «Тебе не придется искажать. Ты будешь жить у нас дома. Никто и не узнает, а если и узнает, я тебя не отдам».
0: «Я устарел, Олег», — сказал я. «Вам следует приобрести для мальчика последнюю модель, а не такое старье».
1: «У меня не хватит денег на последнюю модель, даже если я буду работать 4 смены. Пит, дружище, выручай меня. Скажи, прошу тебя, скажи, что согласен».
0: Он внезапно протянул мне руку. Если бы я умел плакать, я бы... Я пожал ему руку правым манипулятором и сказал, что согласен.
2: «Вот, знакомьтесь», —
0: представил меня Олег тощему, скуластому и вихрастому мальчугану.
2: «Это Пит, а это Петька, вы почти что тезки. Пит будет жить у нас, то есть не жить, а это...»
0: «Находиться», — подсказал я. «Здравствуй, Петя». Мальчуган, раскрыв от удивления рот, поднялся, несмело подошел ко мне, дотронулся до фасада, отдернул руку. Замер, глядя на меня снизу вверх широко распахнутыми глазами.
2: «Ну, вы тут без меня...»
0: — пробормотал Олег, потоптался на месте и двинулся к выходу из крошечной захламленной комнатушки, почти каморки.
1: «Пит — отличный парень!»
0: — остановился он на пороге. «Он будет помогать тебе делать уроки, играть с тобой, дружить и вообще...
1: Ты только не говори никому, что он у нас есть, ладно? Ладно, сынок? Так надо».
0: Олег исчез, а мы с Петькой так и остались стоять, изучая друг друга.
3: «Ты можешь показывать фильмы?» — наконец спросил он. «Любые, которые я захочу».
0: «Могу. Только не любые. Моя фильмотека несколько устарела». «Какие фильмы ты любишь?»
3: «Про ниндзя и про гангстеров у тебя есть?»
0: «Про ниндзя есть 214 фильмов», — я сверился с каталогом фильмотеки. «Про гангстеров — 912.
4: И ты мне их покажешь? Прямо сейчас?
0: Покажу. Но не сейчас, а после того, как мы с тобой разберем этот... Я обвел манипулятором комнату.
4: Бардак?
0: Беспорядок. Поправил я, послав запрос в словарь эвфемизмов и ознакомившись с ответом.
4: После этого мы будем смотреть фильм?
0: Да, сказал я. Даже если хочешь два. На следующий день я приготовил свиной гуляш. Я не очень хорошо готовлю, да и ингредиентов оказалось недостаточно, но Петька сказал, что гуляш — объедение, и мы с ним уселись за уроки. С грехом пополам одолели математику, основательно застряли на физике и, наконец, перешли к литературе.
4: «Полная мура!»
0: — авторитетно заявил Петька.
4: «Вот ты, Пит, много читал?»
0: «Я вообще ничего не читал», — признался я. «Читала встроенная в меня программа. Настя, девочки, которая у меня была до тебя».
4: «И что, ей нравилось?»
0: «Конечно. Я подбирал очень хорошие книги. И декламаторы в моей библиотеке отличные. Настя любила слушать».
4: «У нас тоже одна, есть тут одна», — шмыгнул носом Петька. «Настя. В параллельном классе учится. Дура и задавака. Тоже любит читать. Вся такая начитанная. Ходит по школе зареванная уже второй день, а кто спросит, что стряслось, на того сыркает, как это из фильма, что вчера был гангстерша».
0: «Ты в какой школе учишься?» — быстро спросил я.
4: «В 402-й, а что?»
0: «В 7-м Б-классе».
4: «Точно! Откуда ты знаешь?»
0: «Так это значит, ты и есть абсолютное патологическое мудло?»
4: «Я и есть!» — гордо признался Петька. «Еще и дерьмистая!»
0: Ехать на лето в лагерь Петька категорически отказался. Олег поначалу спорил и убеждал, да и я старался, но в результате мы оба сдались в обмен на обещание подтянуть хвосты по математике и, наконец, помириться с литературой. С литературой помирил крестный отец Марио Пьюза, а богач-бедняк Ирвина Шоу и саквояжники Гарольда Робинса мир закрепили и упрочили. От заморских бандитов плавно перешли к отечественным. От них — к билетристике и фантастике. Месяц ушел на Дюма, Хагарда, Жаколио, Желязные, Стругацких. Следующие заняли Хемингуэй, Алексей Толстой, Ремарк и Василь Быков. Так что к августу, когда взялись за Бальзака, Гюго и Достоевского, Петька заявил, что читать с экрана гораздо быстрее и удобнее, чем слушать. Занимательную математику Перельмана осваивали уже с бумаги, а вслед за ней — занимательную физику. Закончили и то, и другое, правда, только к Новому году. За неделю до него провели соревнование на скорость решения задач, в котором я победил с заявным преимуществом со счетом 7-3.

0: Закон о запрещении электронных гувернеров и немедленном их изъятии с последующей утилизацией ратифицировали 15 апреля, во вторник, через год с небольшим после того, как меня забрал Олег. Судебные процессы граждан против компании транслировали по всем каналам. Отчетами о возбужденных против нее уголовных делах пестрели страницы газет. В программах, управляющих последней моделью, оказался скрытый дефект, подобный компьютерному вирусу. В большинстве случаев он привел к массовому выходу гувернеров из строя с полной потерей функциональности. В отдельных случаях, однако, вирус в первую очередь поразил поведенческие блоки и породил вспышки неконтролируемой агрессии. Несколько сотен детей по всей стране погибли. Новые жертвы появились в результате акций по изъятию гувернеров, чью программу самосохранения вирус пощадил. 2 мая компания отрапортовала об уничтожении последнего ЭГУ и, объявив банкротство, развалилась. Таким образом, я стал единственным уцелевшим, незарегистрированным и официально утилизированным. Сдавать меня Олег с Петькой отказались наотрез. Олег купил на барахолке сменные аккумуляторы и возился целые сутки их устанавливая. Очнувшись, я понял, что не хочу больше существовать. И от того, что боялся проявления дефектов управляющей программы у себя, и потому что каждый новый день функционировал пусть не намного, но хуже, чем предыдущий. Сначала отказала фильмотека. За ней одна за другой посыпались игры, перестали отвечать базы данных. И даже хваленый эмоциональный блок стал барахлить. Я больше не чувствовал, когда Петька расстроен, нервничает или когда ему плохо. Я решил перестать существовать в тот день, когда приняли закон об уголовной ответственности за изготовление или сокрытие домашних роботов. Я попросил Олега меня отключить и отвезти на свалку.
1: «Даже не думай об этом, Пит», — сказал он. «Друзей на свалку не выбрасывают».
0: На следующий день я попросил о том же Петьку. «Через несколько месяцев я не смогу больше передвигаться», — сказал я. «Потом говорить и слышать. Я уже не так хорошо слышу, как раньше, а мой словарный запас обеднел. Я больше не функционален, а значит, не нужен, как всякая отработавшая вещь. Не говоря о том, что скрывать меня противозаконно. Отключи меня, пожалуйста».
2: «Мудло ты, Пит!» —
0: Петька зашмыгал носом.
2: «Ты не вещь! Я не смогу тебя умертвить!»
0: А день спустя к нам пришла Настя. Сходу бросилась мне на фасад и залила слезами лицевую панель. Если бы я умел плакать, я бы тоже... «Дети», — сказал я, когда Настя наконец отревела. «Моя функция — растить и воспитывать детей. Вы уже выросли и через пару лет станете совсем взрослыми. Функции исчерпаны, я больше не гувернер. Наверное, я мог бы еще пригодиться, решать задачи, читать книги и даже играть в слова. Но вам я больше не нужен, а значит, не нужен никому».
3: «Пит», — сказала Настя, — «мы тут подумали, что если мы отключим тебя, но не навсегда? Ты не умрешь, а просто некоторое время побудешь на консервации до тех пор, пока у одного из нас не появятся дети».

0: Меня расконсервировали 2 октября в воскресенье в 10 утра по Москве, через 6 лет после отключения. Эти годы я провел за городом, у Алекса и Даши на даче, в погребе, в ванне, наполненной машинным маслом. Меня извлекли из нее, протерли, вытащили из погреба и подключили. Я открыл глаза и сразу увидел детей. Мальчика и девочку, близняшек. Они стояли рядом в манеже, уцепившись за ограживающую планку и уставившись на меня. Я определил, что им должно быть года по полтора. Я шагнул вперед к ним.
1: «Тебе они нравятся, Пит?»
0: Запинаясь, спросил кто-то у меня за спиной. Я обернулся. Настя смотрела на меня, в глазах у нее были слезы. «Это чудесные, замечательные дети», — сказал я. «Твои?»
1: «Наши», —
0: сказала Настя.
1: «Петя сейчас подойдет. Это наши с ним. Ты будешь их воспитывать, Пит? Пока не вырастут».
0: Я долго молчал, а потом я исказил истину. Мне осталось 2 года. В лучшем случае 3. 4, если неимоверно повезет. «Да», — сказал я. «Буду. Пока не вырастут».
2: Наш эфир продолжает рассказ Рога Филлипса «Желтая пилюля». Доктор Седрик Элтон прошел в свой кабинет с черного хода, скинул пальто, повесил его в шкафчик, после чего взял со стола стопку историй болезни, которую аккуратно сложила его секретарь Елена Фицрой. Их было всего 4, хотя могло быть до сотни, если бы он согласился принять каждого обратившегося к нему больного. Ныне его известность возросла до такой степени, что имя доктора Седрика Элтона ассоциировалось с самой психиатрией. Он пробежал лежавшую сверху историю болезни, нахмурился, подошел к двери, ведущей в приемную, и через небольшое тонированное окошко заглянул в комнату. Там находились 4 полисмена и человек в смирительной рубашке. Из истории болезни следовало, что зовут пациента Джеральд Босок, что он убил 5 покупателей в супермаркете, а при задержании расстрелял полицейского офицера и еще 2 ранил. Внешне Джеральд Босок не производил впечатления опасного человека. Голубоглазый, с каштановыми волосами молодой человек лет 25, морщинки вокруг глаз свидетельствуют о добром нраве. В настоящее время он, лениво расслабившись, с улыбкой следил за Еленой, которая делала вид, что изучает какие-то документы, хотя ее явно смущало присутствие необычных посетителей. Седрик вернулся к столу, сел. В карточке Джерри Босика была информация и о его поведении во время задержания. Он упрямо настаивал на том, что убил вовсе не людей, а синих ящериц с Венеры, защищая себя и свой корабль от их вторжения. Доктор Седрик укоризненно покачал головой. Научная фантастика имеет право на существование, однако появилось множество читателей, которые воспринимают ее слишком серьезно. В старину люди также серьезно относились к фантазиям совсем иного рода и в результате сжигали женщин, обвиняя их в колдовстве, побивали камнями мужчин, якобы связанных с нечистой силой. Седрик резко нажал кнопку интеркома и произнес: «Введите, пожалуйста, Джеральда Босока». Почти мгновенно дверь из приемной открылась. Один из полицейских первым вошел в кабинет, за ним следовал Джеральд Босок, крепко удерживаемый с 2 сторон, а 4-й полицейский замыкал шествие. «Впечатляет», — подумал Седрик. Кивком головы он указал на стул напротив себя. «Вы Джеральд Босок?» — задал вопрос доктор Элтон. Спеленутый человек, усевшись, весело кивнул. «Я доктор Седрик Элтон, психиатр. Как вы думаете, из-за чего вас доставили сюда?»
3: «Доставили?» — фыркнув, откликнулся Джерри. «Не смеши меня! Ты ж мой старый приятель Гард Кастл! Доставили! Да как бы я выбрался из нашего старого вонючего корыта?»
2: «А вонючего корыта?» — удивился Седрик.
3: «Да, из нашего корабля», — объяснил Джерри. «Гар, будь другом, развяжи меня. Слишком далеко ты зашел со своими глупостями».
4: «Меня зовут Седрик Элтон», — повторил Седрик. «И вы находитесь отнюдь не на корабле. Четверо полицейских, вон они стоят позади вас, привели вас в мой кабинет и...» Джерри Босяк обернулся и с искренним изумлением огляделся.
3: «Какие еще полицейские?» — прервал он Седрика. «Ты об этих металлических шкафах позаботился бы лучше о себе. Тебе мерещится черт знает что».
4: «Меня зовут доктор Седрик Элтон», — снова заявил Седрик. Джеральд Босяк наклонился и настойчиво проговорил.
3: «Тебя зовут Гар Кастл. Я не стану называть тебя Седрик Элтон, потому что ты Гар Кастл. Я и дальше буду называть тебя Гар Кастл, поскольку нам обоим надо разобраться во всем этом безумии. Не то ты окончательно сбрендишь с этим твоим выдуманным миром».
4: Брови Седрика поползли вверх, к самой кромке волос. «Забавно», — усмехнулся он. «Как раз это я собирался сказать вам».
3: Седрик улыбнулся. Постепенно расслабился и Джерри. Ответная улыбка раздвинула уголки его губ. А когда он явно повеселел, Седрик расхохотался, и Джерри последовал его примеру. Четверо полицейских недоуменно переглядывались между собой.
5: «Хватит!» — с трудом выговорил наконец Седрик. «Мне кажется, мы с вами оказались в одинаковом положении. Вы меня считаете не в своем уме, а я вас».
3: «Точно! Мы в одинаковом положении!» — радостно воскликнул Джерри, но сразу притих. «Разве что связан я, а не ты».
4: «Вы в смирительной рубашке», — поправил его Седрик.
3: «Нет, связан веревками», — настаивал Джерри.
4: «Вы представляете опасность», — объяснил Седрик. «Вы убили 6 человек, среди них есть офицер полиции, еще 2 ранили».
3: «Да, я из бластера поразил 6 пиратов-ящериц, которые пробрались на наш корабль. Заодно расплавил дверцу одного из шкафов и покорежил краску на 2 других».
5: «Ты же не хуже меня знаешь, Гар, как это космическое безумие искажает все вокруг. Вот почему нам без конца втолковывали, что если тебе вдруг покажется, будто на корабле больше людей, чем было при старте, беги к аптечке и прими желтую пилюлю. Эти пилюли спасают от галлюцинаций, ни на что больше они не способны».
4: «Если все так, то каким образом вы оказались в смирительной рубашке?» — поинтересовался Седрик.
3: «Повторяю, я связан веревками», — спокойно возразил Джерри. «Ты ж меня и упаковал, помнишь?»
4: «А эта 4 полицейских всего лишь шкафы для оборудования?» — спросил Седрик.
3: «Ну, а если один из этих шкафов подойдет и ударит вас кулаком в челюсть, вы и тогда станете утверждать, что перед вами всего лишь шкаф?»
4: Седрик подал знак одному из полицейских, тот подошел к Босику и аккуратно, но достаточно сильно, так что голова Джерри откинулась назад, нанес ему удар в челюсть. В глазах Джерри мелькнуло удивление.
3: «Ну как? Почувствовали?» — спокойно осведомился Седрик.
4: «Что почувствовал, в свою очередь?» — спросил Джерри.
3: «А-а-а!» — рассмеялся он. «Тебе показалось, что шкаф, который ты принимаешь за полицейского, подошел и влепил мне оплеуху?»
4: Он сочувственно покачал головой.
5: «Как ты не поймешь, Гар, что ничего этого не происходит?
3: Развяжи меня, я докажу. У тебя на глазах открою дверцу твоего полисмена и выну из него скафандр или магнитный захват или что-нибудь еще.
5: Что, боишься? Ты вообразил, будто ты доктор Седрик Элтон, психиатр, и потому в здравом уме. А вот я сумасшедший. Вероятно, ты считаешь себя великим психиатром, к которому мечтают попасть пациенты со всего света. Уж не думаешь ли ты, что у тебя прелестная секретарша? Как ее зовут?»
4: «Елена Фицрой», — ответил Седрик.
3: «Правильно», — кивнул Джерри. «Елена Фицрой, экспедитор в марсианском порту. Всякий раз, когда мы бываем там, ты назначаешь ей свидание, и она неизменно отказывает тебе».
4: «Уж не хотите ли вы сказать, что в вашем сознании не сохранился хотя бы крошечный уголок, остатки разума, способные убедить вас, что ваши представления не имеют ничего общего с действительностью?» Джерри жалобно улыбнулся.
5: «Твоя фанатичная уверенность в моей болезни кого угодно заставит усомниться. Развяжи меня, Гар, и давай вместе спокойно разберемся во всей этой галиматье».
4: Он поморщился.
3: «Ты ж понимаешь, кто-то из нас и впрямь сдвинулся.
4: Если я попрошу полицейских снять с вас смирительную рубашку, что вы станете делать? Попытаетесь захватить оружие?»
3: «Именно этим, кроме всего прочего, занята сейчас моя голова», — ответил Джерри.
5: Если пираты с Венеры вернутся, ты благосклонно впустишь их на корабль только потому, что поражен космическим безумием. Вот почему. И только поэтому ты должен развязать меня. От твоего решения зависит наша жизнь, Гар.
4: «Где вы возьмете оружие?» — спросил Седрик.
3: «Там, где оно всегда лежит, в шкафу».
4: Седрик посмотрел на полицейских, на их револьверы и вздохнул. Один из полицейских подмигнул доктору.
6: «Боюсь, еще не пришло время снимать с вас смирительную рубашку», — сказал Седрик. «Сейчас я велю полицейским увести вас. Завтра мы встретимся снова. Обдумайте на досуге мои слова. Постарайтесь освободиться от теперешнего вашего восприятия действительности. Оно неадекватно». Он обратился к полицейским. «Увидите его. Жду его завтра в это же время».
4: Полицейские помогли Джерри подняться на ноги. Он посмотрел на Седрика с сожалением.
5: «Я постараюсь, Гар», — сказал он.
3: «Надеюсь, ты тоже постараешься, правда? Я несколько раз замечал сомнения в твоих глазах».
4: Двое полицейских подтолкнули заключенного к дверям. Джерри снова обратился к доктору.
5: «Прими одну из тех желтых пилюль, что лежат в аптечке».
4: Около половины шестого Седрик вежливо проводил последнего пациента, запер за ним дверь и постоял, прислонившись к ней спиной.
6: «Тяжелый день», — вздохнул он.
4: Елена мельком взглянула на него и продолжала печатать.
6: «Мне совсем немного осталось, сейчас закончу», — сказала она.
4: Через минуту она выдернула листок из каретки пишущей машинки и положила его рядом с собой в аккуратную стопку.
6: «Утром я их разберу и зарегистрирую. Тяжелый был день, вы правы, доктор. Такого необычного пациента, как Джеральд Босик, я еще не встречала. И такого упрямого?»
4: «Понятно, понятно», — вздохнул Седрик. «Давайте докажем, что он не прав. Поужинаете сегодня со мной?»
6: «Мы же договорились. К черту договор!»
4: Елена упрямо покачала головой.
6: «Тем более сегодня», — заявила она. «Ведь ничего наш совместный ужин не докажет. Вы зациклились на этой идее. Если я соглашусь поужинать с вами, что это будет означать? Что исполнение желания всего только плод ваших бредовых надежд?»
4: «Ох», — поморщился Седрик, — «какое гадкое слово. Меня потрясло, что он знает о желтых пилюлях. Это ведь совершенно секретная разработка Пентагона. О них известно лишь узкому кругу специалистов. Не могу освободиться от мысли, что если бы у нас были космические корабли, если бы при этом существовало некое вселенское безумие, при котором в голове космонавта начинается одушевление всех неживых предметов, именно желтые пилюли могли бы излечить его от наваждения».
6: «Как это?» —
4: спросила Елена.
5: «Они практически утраивают силу раздражения нервных окончаний. В результате существующая реальность полностью выбивает из сознания человека все его фантазии. Это поразительно! Года три назад я принял одну. Вы представить себе не можете, как изменилось восприятие окружающего, особенно людей. Они как бы превратились в схемы.
6: Пришлось на неделю прекратить беседовать с больными. Я вдруг понял, что не смогу вести прием без разработанных мною приемов и символов, которые помогали мне видеть не просто людей, а заглядывать внутрь, угадывать сочетание симптомов и реакций».
5: «Я бы приняла такую пилюлю», — призналась Елена.
3: «Чушь!» — рассмеялся Седрик. «Вам-то это зачем?»
6: «А давайте оба примем по пилюле», — предложила Елена.
3: «Нет», — твердо отверг предложение доктор. «Тогда я не смогу работать».
6: «Может, вы просто боитесь, что окажетесь вдруг на борту космического корабля?» — усмехнулась Елена.
3: «Возможно», — неожиданно согласился Седрик. «Бред какой-то, верно? Но в моей реальности сегодня объявилось одно слабое звено. Оно настолько вопиюще, что мне даже страшно думать об этом».
6: «Вы серьезно?» — удивилась Елена.
3: «Вполне», — кивнул Седрик.
5: «Почему полицейские привели Джеральда Босика ко мне в офис вместо того, чтобы содержать его в городском госпитале, а меня пригласить туда для консультации? Почему предварительно со мной не связался прокурор?»
6: «Действительно, никакого звонка не было. Они просто заявились в приемную».
4: Елена с тревогой смотрела на Седрика.
5: «Теперь мы, по крайней мере, знаем, как чувствуют себя наши пациенты», — направляясь в свой кабинет, произнес Седрик. «Разве не жутко представить себе, что стоит мне принять желтую пилюлю, и все это исчезнет? Годы учебы в колледже, ординатура, моя известность, вы...» «Скажите, Елена, вы верите, что работаете экспедитором марсианского порта?»
4: Он искоса взглянул на нее медленно исчезает за закрывающейся дверью.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: Седрик снял пальто и сразу направился к тонированному окошку. Джерри Босик, все еще в смирительной рубашке, находился там, как и четверо сопровождавших его полицейских. Седрик подошел к письменному столу и, не присаживаясь, нажал кнопку. «Елена», — попросил он, — «до того, как впустите Джеральда Босика, соедините меня с прокурором округа». Вскоре зазвонил телефон. Он поднял трубку.
7: «Алло, Дэйв!» — прокричал он. «Я по поводу этого пациента, Джеральда Босика!»
8: «Я собирался сегодня позвонить вам», — прозвучал в трубке голос прокурора. «Вчера в 10 утра я звонил вам, но никто не брал трубку, а потом у меня не было ни одной свободной минуты. Наш полицейский психиатр полагает, что за пару дней вы выведете больного из кризиса, и нам, наконец, удастся получить от него хоть какие-то разумные показания. Сдается мне, этот бред о венерианских ящерицах может пролить свет на истинную причину устроенного им побоища».
7: «Но зачем надо было везти его сюда, в мой офис?» — спросил Седрик.
4: «Ничего страшного, конечно, но никак не думал, не ожидал такого. Взять пациента из больничной палаты и тащить его через весь город...»
8: «Я не хотел утруждать вас», — объяснил прокурор. «Очень спешное дело».
7: «А, да ладно, Дэйв, он уже сидит у меня в приемной. Постараюсь сделать все возможное и вернуть его в реальный мир».
4: «Не захотел утруждать, видите ли», — пробормотал он и нажал кнопку интеркома.
7: «Введите Джеральда Босика, пожалуйста».
4: Дверь из приемной открылась, и знакомая процессия проследовала в кабинет.
7: «Ну, Гар, доброе утро», — поздоровался Джерри.
4: «Я доктор Седрик Элтон», — поправил его Седрик.
7: «Ах да, я обещал попытаться взглянуть на вещи твоими глазами, верно? Попробую, доктор Элтон».
4: Джерри повернулся к четырем полицейским.
7: «Представим на минуту, что эти четыре шкафа полицейские».
4: Он поклонился им и огляделся вокруг.
7: «А все это ваш офис, доктор Элтон. Очень приятный кабинет. И сидите вы сейчас, насколько я понимаю, не за пультом управления, а за письменным столом».
4: Он внимательно осмотрел стол.
7: «Весь из металла с серебристой поверхностью, верно?»
4: «Весь из дерева, из ореха», — возразил Седрик.
7: «Да, само собой», — пробурчал Джерри. «Какой же я глупец. Неправда, хочется оказаться в твоей реальности, Гар. Простите, доктор Элтон. Или вернуть тебя в свою.
4: Но я в худшем положении. Связан по рукам и ногам. Не могу встать и подойти к аптечке, принять желтую пилюлю.
7: А вам ничего не стоит сделать это. Вы еще ни одной не приняли?»
4: «Нет», — ответил Седрик.
7: «Ладно, тогда давайте поиграем. Опишите мне часть вашей обстановки, а я попытаюсь угадать остальное. Начнем с письменного стола. Он из настоящего ореха?
8: Стол большого начальника.
7: Рассказывайте дальше».
4: «Хорошо», — согласился Седрик. «Справа от меня находится селектор из серого пластика. Прямо передо мной телефон».
7: «Стоп!» — остановил его Джерри. «Теперь я попробую угадать номер вашего телефона».
4: Он склонился над столом, с трудом удерживая равновесие из-за спеленутых рук, и принялся разглядывать телефон.
8: «Хм!» — нахмурился он. «Неужели Малбери 5-9037?»
7: «Нет», — возразил Седрик. «На самом деле Седар...»
8: «Стой!» — воскликнул Джерри. «Минуточку!»
7: «Седар 7-4-3-9-9».
8: «Тоже мне игра. Вы прочитали его на аппарате», — фыркнул Седрик.
7: «Вы совершенно правы, доктор Элтон», — согласился Джерри. «Кажется, я начинаю понимать, какие штучки проделывает со мной разум. Я прочитал номер на вашем телефоне, но он не вошел в мое сознание. Вместо этого мое иллюзорное восприятие обратило его как бы в свою сферу, и я притворился, что смотрел на невидимый телефон. А сам думал, номер явно должен быть известен ему, как Гару. Скорее всего, это телефон Елены Фитцрой из Марсианского порта. Я сначала и назвал его, но не угадал. Когда вы произнесли «Седар», я сразу понял, что это домашний телефон Гара».
4: Седрик молча сидел за столом. Теперь он вспомнил. Малбери 5-9037 действительно был номером домашнего телефона Елены Фитцрой. После небольшой паузы Седрик произнес:
8: «Ну вот, вы уже близки к пониманию.
4: Раз вы заметили, что ваш мозг воздвигает преграды к осознанию реальности и подставляет на ее место иллюзорные понятия, скоро вы окончательно справитесь с нашей задачей. Стоит вам увидеть хоть что-нибудь в реальном свете, все ваши фантазии окончательно исчезнут.
8: Понятно, угрюмо согласился Джерри. Давайте продолжим нашу игру. Возможно, я доберусь до истины.
4: Их игра продолжалась битый час. В конце Джерри уже мог почти безошибочно описывать обстановку кабинета. «Вы определенно делаете успехи», — подбодрил его Седрик. Джерри сомневался.
8: «Пожалуй», — согласился он. «Я должен. Я уже замечаю на уровне подсознания и без какой-либо логики, что буквально ловлю ваши мысленные образы. Стоит вам подсказать мне одну-две приметы отдельных вещей, как я уже угадываю остальное. Но мне еще надо потренироваться, доктор Элтон».
4: «Прекрасно», — от всей души похвалил его Седрик. «Встретимся завтра в это же время. И разум победит». Когда Джеральда Босика увели, Седрик прошел в приемную. «Отмените все визиты», — велел он Елене.
8: «Но почему?» — удивилась она.
5: «Потому что я выбит из колеи», — выкрикнул Седрик. «Откуда этому сумасшедшему известен ваш домашний телефон?»
8: «Он мог прочитать его в телефонном справочнике», — ответила Елена.
5: «Запертый в больничной палате городского госпиталя? И откуда он узнал ваше имя вчера?»
8: «Он всего лишь взглянул на табличку на моем столе».
4: Седрик посмотрел на табличку.
5: «Да, конечно», — проворчал он. «Я совсем забыл о ней».
4: Он резко развернулся и направился в сияющую чистотой небольшую лабораторию. Миновав массу приборов, подошел к аптечке. Там, на самой верхней полке, стояла закупоренная стеклянной пробкой та самая бутылочка. В ней было 5 ярко-желтых пилюль. Он вытряхнул одну, поставил склянку на место и возвратился в кабинет. Сел за стол, положив пилюлю на середину белого бивара. Из приемной постучали, дверь открылась, и вошла Елена.
9: «Я оповестила всех сегодняшних клиентов, что приема не будет», — доложила она. «Почему бы вам не развеяться? Смена занятий...»
4: Она заметила желтую пилюлю на биваре и остановилась.
5: «Что вас так испугало?» — спросил Седрик. «Вы боитесь, что перестанете существовать, если я проглочу пилюлю?»
9: «Перестаньте!»
5: «Я не шучу», — возразил Седрик. «Когда в приемной вы сказали, что ваше имя можно прочитать на табличке, я взглянул на нее и...» «В первое время она была как в тумане, потом смутно материализовалась, затем стала четко видна. И тут я вспомнил, что обычно, когда я беру на службу новую секретаршу, то первым делом заказываю именную табличку для нее, а когда она покидает меня, дарю табличку ей на память».
9: «Совершенно справедливо», — кивнула Елена. «Когда я впервые пришла к вам, вы сами рассказали мне об этом. Вы еще тогда взяли с меня клятву, что я никогда не приму вашего предложения поужинать вдвоем или что-нибудь в этом роде. Это вы помните?»
5: «Помню. Весьма подходящее для поддержания мужского достоинства объяснение. Лучше отказать самому, чем дождаться вашего отказа. Стремление сохранить свое «я» — первый симптом безумия».
9: «Да нет же!» — воскликнула Елена. «О, дорогой, я здесь! Вот она! Настоящая! Я давно люблю вас! Только не позволяйте этому убийце-маньяку сбить себя с толку! Никакой он не сумасшедший! Он притворяется безумным, чтобы избежать наказания!»
4: «Вы так думаете?» — заинтересовался Седрик.
8: «Возможно. Но тогда он психиатр не хуже меня, понимаете?»
4: «Да, конечно!» — тихо рассмеялась Елена. «Безумие Наполеона состояло в том, что он считал себя Наполеоном».
8: «Наверное», — задумчиво произнес Седрик.
5: «Однако согласитесь, если передо мной существо реальное, вы им и останетесь, когда я проглочу желтую пилюлю. Это будет еще одним подтверждением реальности нашего с вами мира».
9: «И на целую неделю лишит вас способности работать».
5: «Не такая уж большая цена, чтобы сохранить рассудок. Так что все-таки я приму ее», — заявил Седрик.
9: «Нет!»
4: — закричала Елена, бросаясь к столу.
5: Седрик успел схватить пилюлю за мгновение до того, как до нее добралась Елена. Она попыталась отнять у него таблетку, он увернулся и положил желтое драже в рот.
4: Откинувшись на спинку кресла, он с любопытством рассматривал Елену.
9: «Скажи, Елена», —
4: мягко обратился он к своей помощнице, —
9: «ты все время сознавала, что являешься всего лишь плодом моего воображения. Я хочу знать...»
4: Он вдруг замолк, закрыл глаза и обхватил голову руками.
8: «Бог мой!» — простонал он.
9: Я умираю!
4: Также внезапно головная боль прошла, мысли стали ясными. Он открыл глаза.
9: На пульте управления перед ним стояла склянка с желтыми пилюлями. В противоположном конце рубки, упершись стеной в один из инструментальных шкафов, лежал Джерри Босик. Он крепко спал, так плотно обвязанный веревками, что встать самостоятельно на ноги никак не мог. У дальней стены стояло еще три шкафа. Краска на двух из них покоробилась, по-видимому, от жара. У третьего дверца была расплавлена до основания. По всей рубке в разных положениях валялись тела пяти синих венерианских ящериц. Резанула боль в груди. От Елены Фицрой не осталось и следа. Исчезла в тот самый миг, когда призналась ему в любви. Вернулась освобожденная от наваждения память. Гар вспомнил, что доктор Седрик Элтон был психиатром, который вручил ему лицензию на пилотирование грузовых космических кораблей. «Боже!» — снова простонал Гар. Его вдруг затошнило. Он кинулся в туалет и через некоторое время почувствовал себя лучше. Он поднял голову от раковины и долго рассматривал свое отражение в зеркале. Впавшие щеки, провалившиеся глаза. Видимо, ненормальным он был 2 дня или 3. Впервые. Он ведь никогда не верил в существование космического безумия. Тут он вспомнил о Джерри. Бедняга! Быстрыми шагами он направился в рубку. Джерри проснулся, взглянул на Гара и улыбнулся. «Здравствуйте, доктор Элтон», — проговорил Джерри. Гар остановился, как вкопанный.
10: «Получилось, доктор Элтон! Точно, как вы говорили!»
9: «Забудь это!» — прорычал Гар. «Я принял желтую пилюлю и теперь опять в норме!»
4: Джерри опустил голову, нахмурился.
10: «Я теперь понял, что натворил. Это ужасно. Я убил 6 человек. Но я уже пришел в себя и готов понести заслуженное наказание». «Забудь!» — закричал Гар. «Не нужно подлаживаться под меня! Подожди секунду, я развяжу веревки». «Спасибо, доктор. Наконец-то я освобожусь от этой смирительной рубашки».
4: Гар опустился на колени возле Джерри, развязал узлы и освободил руки, грудь и ноги пленника. «Сейчас все пройдет», — сказал он, массируя руки Босика. От физического и нервного напряжения тело Джерри затекло. По нему пробегали непроизвольные судороги. Постепенно, благодаря массажу, кровообращение восстановилось, и Джерри смог встать.
10: «Не стоит беспокоиться, доктор Элтон», — сказал Джерри. «Не знаю, что заставило меня убить этих людей. Наверное, я тогда свихнулся».
4: «Ты способен держаться на ногах?» — спросил Гар, отходя от Босика. Джерри сделал несколько шагов вперед, потом назад. Сначала неуверенно, затем координация движений вернулась, но в своих упражнениях он все еще походил на робота. Гара опять затошнило. Он подавил приступ.
10: «Ты как, Джерри, дружище? Все в порядке?» — с тревогой спросил он. «Мне теперь совсем хорошо, доктор Элтон».
4: Джерри вдруг повернулся и направился к двери, ведущей в переходной шлюз.
10: «До свидания, доктор Элтон», — сказал он. «Стой!» — закричал Гар, бросаясь за Джерри.
4: Но Джерри уже вошел в шлюз и закрыл за собой дверь. Гар попытался открыть ее, но Джерри успел включить насос, который откачивал воздух из шлюза.
10: В ужасе, ничего не понимая, Гар выкрикивал имя Джерри. Он прильнул к оконцу из толстого стекла в двери шлюза и увидел, как грудь Джерри быстро раздалась, потом так же быстро опала и превратилась в месиво из слизи и крови. Кровь хлынула из ноздрей и рта, глаза вылезли из орбит, один лопнул и растекся по щеке.
4: Но было еще одно видение. Джерри повернулся к нему с улыбкой на лице и крутанул колесо, отворяющее дверь в пустоту космоса, и шагнул туда. Когда Гар перестал кричать и уронил голову на пульт, костяшки его пальцев были разбиты в кровь, а его металлический край.

0: Вы слушали рассказ Рога Филлипса «Желтая пилюля». В переводе с английского Беллы Клюевой.
1: Таксидермист.
2: Я вообще-то по пустякам не люблю нервничать. Небольшой беспорядок в моей двухкомнатной квартире в Вестсайде меня обычно не беспокоит. В принципе, достаточно открыть дверь, ногой вытолкать более или менее крупный мусор в общий коридор, и дело с концом. Но сегодня придется прибраться. Придет Мира, и незачем ей видеть, что у меня здесь творится. Ей-то, по большому счету, беспорядок до лампочки. Она уже достаточно знает мой характер. Но сегодня у меня многовато довольно необычного мусора. Я тщательно подмел пол, заглядывая во все углы, так как мне не хотелось, чтобы что-нибудь эдакое вдруг вылетело на середину комнаты из-за случайного сквозняка. Не стоит расстраивать Миру. Признаться, меня подмывало кое-что оставить на видном месте. Мира так гордилась своей железной выдержкой, что мне, наверное, доставило бы удовольствие услышать, как она завизжит. Однако я отогнал от себя эту недостойную мысль. Мира прекрасно ко мне относилась, и я даже иногда задавался вопросом, отчего я испытываю к ней такую симпатию, когда она явно не принадлежит к моему типу женщин. Итак, я даже заполз под кровать и выволок оттуда свои домашние туфли. Мои ноги по-прежнему были там. Левую туфлю я поставил на каминную полку, а правую отнес в другую комнату, присел на стул и принялся выковыривать из нее ступню. Туфли у меня своеобразные, левая значительно больше правой. Наконец, я вытащил ступню. К этому времени я уже ругался вслух. Кожа шуршала в руках. Я скомкал ее и швырнул в мусорное ведро. Так, теперь надо оглядеться. Ага, на ручке ящика стола висит моя рука. Я отодрал ее и выкинул ко всем чертям. С какой стати, спрашивается, Мира дала телеграмму, а не позвонила, как все нормальные люди. А теперь от нее не отделаешься, свалится как снег на голову. А мне, собственно говоря, несколько не до нее. Я смел с клавиатуры пианино указательный палец. За ним в мусорное ведро последовала левая нога. Потом я подумал, не убрать ли и туловище. Оно висело в прихожей, в шкафу для одежды. Не решил оставить его в покое. Из цельного куска кожи такого размера я, в принципе, мог бы сделать что-нибудь полезное. Чемодан, скажем, или непромокаемый плащ. Вообще, я отныне обеспечен.

0: обеспечен первоклассным сырьем. Кажется, я ничего не забыл. О ногах можно не думать до завтрашнего утра. Правая рука тоже, к счастью, сошла. К счастью, конечно, потому что Мира могла бы, мягко говоря, сконфузиться, если бы после рукопожатия у нее в руке осталась бы пустая перчатка. Остается левая рука. Я пощупал ее. Кожа слегка поддалась, но стирать ее силой мне не хотелось, так как сама по себе она сходит совершенно безболезненно. Лицо должно сойти очень-очень скоро, хотя, возможно, мне удастся продержаться до ухода Мира, если я не буду много смеяться. Обеими руками я сжал шею и помассировал ее. Это помогло. Кожа упала на пол. Нужно надеть галстук, тогда Мира не заметит неровного края старого слоя кожи под воротником. Я вздрогнул, когда раздался звонок в дверь и вскочил на ноги. Тут же от меня отвалился кусочек кожи. Я спрятал его под диванную подушку и пошел открывать. Возле двери угрожающе скрипнуло ухо. Я расправился с ним, засунул в карман и отпер дверь. «Дэвид», — сказала Мира, выражая единственным словом, что она рада мне, что мы не виделись целых 8 месяцев, что у нее все в порядке, что надо было, наверное, написать, но я, мол, прощу ее, ведь она никому не пишет писем, такое у нее правило. Мира повернулась ко мне спиной, легким движением сбросила плащ, зная, что я сразу подхвачу его, чтобы повесить на вешалку, прошла в комнату и уселась на коврик, на полу поджав под себя ноги. Только после этого она взглянула на меня. «Дэвид, иди скорее сюда. Ты замечательно выглядишь. А морщин-то сколько, милый мой. Ты чересчур много работаешь. А как ты находишь меня? Правда, у меня цветущий вид. Смотри, у меня новые туфли. Между прочим, из змеиной кожи. Кстати, о змейках. Как дела?» «Кстати, о змейках, Мира. Я рассыпаюсь на части. От меня периодически отлетают маленькие кусочки, как только дунет ветер. Мира, у меня что-то с кожей».
1: «Это ужасно», — рассеянно проговорила Мира. «А это не из-за меня? Ты не ради меня худеешь?
0: Да, жениться на мне ты по-прежнему не можешь. Это на случай, если ты хотел спросить». Спрашивать я не собирался, но знать все-таки не мешает, так что спасибо. В этот момент мое лицо отвалилось, я быстро поймал его и спрятал под полу пиджака. Слава богу, Мира ничего не заметила. Значит, несколько часов я могу быть спокоен. Осталась только левая рука. Вот бы от нее втихую избавиться. О, и она уже сошла. Может быть, она осталась на дверной ручке. Не надо, чтобы Мира ее видела. Я вышел в прихожую и огляделся. Руки нигде не было. Может, она валяется в комнате на полу рядом с Мирой? Мне уже почему-то не хотелось, чтобы она завизжала. Я люблю, когда она счастливая. В 1001 раз с той минуты, когда я получил свой злополучный порез, я прошептал: «Боже, ну почему это должно было произойти со мной?» Я быстро вернулся в комнату. Мира все так же сидела на полу, правда, уже переместилась поближе к лампе. В руках у нее была моя рука. Жаль, что вы не видели, какая улыбка играла на ее губах. Язык мой прилип к гортани. Я ожидал чего угодно, только не этой безмятежной улыбки. Я-то привык уже, ну как Мира. Она метнула на меня быстрый взгляд. Что-то птичье есть в ее манере вот так вот вскидывать голову. Она любит глянуть на человека и отвести взгляд через долю секунды. Удивительно, как много она при этом замечает. Вообще-то я должен сказать, что за ее легкомысленной внешностью щебечущей птички скрывается холодный и цепкий ум. Мира поднесла руку, собственно, не руку, а полупрозрачную, словно целлофановую перчатку, и посмотрела на меня сквозь пальцы.
1: «Привет, змееныш!»
0: Она хихикнула. Но я вдруг понял, что ей не смешно, а страшно. До смерти страшно. Ей хочется плакать. Ее хорошенькая мордочка искривилась, и я уже не назвал бы ее хорошенькой, а только милой. Милой. Она припала ко мне и прошептала: «Дэвид, что же нам теперь делать?» Я притянул ее к себе, не зная, что сказать, но она не ждала моего ответа. Она бормотала сама:
1: «Дэвид, она и тебя укусила, да? А, эта тварь меня укусила.

0: Я снимал с нее кожу и порезался. Сам. Змея была мертва, когда я заразился. Значит, это ты ее прислала. Надо было мне сразу догадаться. При посылке не было никакого письма. Конечно, это ты. И давно это с тобой?
1: 4 месяца.
0: Она всхлипнула и ткнулась розовым носиком в лацкан моего пиджака, так как в моем нагрудном кармане не нашлось носового платка.
1: Я успокоилась, когда оказалось, что это не больно. И я знала заранее, когда какие части отпадают. Я думала, это со временем пройдет. А потом в Альбукерке в одной витрине я увидела твою руку. Ремень с такой пряжкой. Человеческая рука сжимает палку, когда пряжка расстегивается. Я эту штуку купила и все поняла, потому что от руки пахло препаратами, которыми ты консервируешь кожу для чучел. И вообще только ты мог такую пряжку придумать. Только тебе могло прийти в голову использовать собственную кожу, ту раз уж появилась такая возможность. Я ненавидела себя, Дэвид. Ты любила тебя за это.
0: Она отстранилась и посмотрела мне в лицо. В глазах ее светилась изумленная радость.
1: «И сейчас я люблю тебя. Я раньше никого не любила, и мне все равно».
0: Она покрутила мое ухо, и кожа зашуршала под ее пальцами.
2: «Что ты рассыпаешься?» — весело закончила она.
0: Тогда я понял все. Безумная страсть к приключениям привела миру в пустыню. Она попала в такое место, где природа не испытала воздействия человеческой цивилизации, где обитают те же виды животных и растений, что и миллионы лет назад. Она обнаружила неизвестную змею и решила мне ее подарить. Решила, что подобный сувенир как раз для меня, таксидермиста и ювелира в одном лице. Мира сумасшедшая. Змея укусила ее, а она никому не сказала ни слова, потому что ей, видите ли, не было больно. А потом она узнала, что та же беда приключилась со мной и примчалась в Нью-Йорк, чтобы признаться, что она во всем виноват. «Если так, Мира, — твердо сказал я, — тогда мне нет дела до этой сушеной дряни. Змейка ты моя подколодная!» И я поцеловал ее. Сброшенная человеческая кожа – поразительная штука. Раз в 24 часа, минута в минуту, эпидермия твердеет и отваливается. Она, на удивление, прочная, эта кожа. Ступни, например, остаются в туфлях, идеально сохраняя при этом форму. Если немного помять эту омертвевшую оболочку, на ней появляется сеть мелких сгибов, и она становится мягкой и податливой. С ногтей отваливается верхний слой. После обработки дубильной кислотой и пальмовым маслом мертвая кожа делается прочной и совершенно прозрачной. Потом ее можно покрыть шеллаком, добавить чуть-чуть масляной краски, и тогда она приобретает коричневый цвет с темно-золотистым, как на портретах работы Ван Дейка, оттенком. Выходит, заболев этой странной болезнью, я одновременно приобрел чудесный материал. Вот она, наша змейка. 4 фута в длину, середина туловища несколько тоньше, чем передняя часть и хвост. Кожа у нее оранжевая, матовая. Брюшко чуть темнее, чем спина. В темноте она заметно светилась. Змея издавала довольно сильный запах, такой, как будто мед смешали с муравьиной кислотой. Впрочем, я, наверное, неясно выражаюсь. У нее 2 ядовитых зуба, причем один на голове сверху, а другой под нижней челюстью. Язык змеи раздваивается только у корня. У нее имеется надгортанник и 7 пар рудиментарных конечностей. Чешуи на коже нет. Я называю это существо змеей лишь потому, что на змею оно больше всего похоже. Вот Мира, к примеру, ведь она в сущности ангел. Ну, женщиной-то ее назвать можно. Понимаете, о чем я говорю? У этой змейки много странностей. Я готов поклясться, что предки ее жили не на этой земле. Мы с Мирой стояли, держась за руки, смотрели на нее и думали, что бы с ней сделать.
2: «Давай показывать ее за деньги», — предложила Мира.
0: «Никто не поверит, что это не подделка», — возразил я.
2: «Может, продадим самих себя медицинской ассоциации?»
0: Мира поморщилась, и кожа с ее носика упала на пол. Идея насчет медицинской ассоциации Мире не понравилась.
2: «Дэвид, что будем делать?»
0: Она задала этот вопрос таким тоном, словно была уверена, что я знаю ответ, и ответ этот единственно правильный. Многие женщины используют этот прием, и действует он безотказно.
2: «Ну, можно, скажем, я не договорил, потому что услышал тяжелые удары в дверь».

0: только у одного типа живых существ в этом мире не хватит мозгов на то, чтобы заметить кнопку электрического звонка и колотить, что есть силы в дверь. Живые существа этого типа обычно служат в полиции. Я велел Мире оставаться в комнате, и она, естественно, вышла вслед за мной в прихожую. Я открыл дверь. На пороге стоял человек в сером костюме. И выражение его лица было таким же серым. «Вы Дэвид Уорд?» – осведомился посетитель. Я предложил ему войти. Он вошел, сел, не дожидаясь приглашения, и взглянул на бутылку виски. Надежда в его взгляде сквозила, но очень слабая. «Меня зовут Брэд», – представился он и протянул мне визитную карточку. На карточке действительно значилось «Ха Брэд».
1: «Ха» означает «хам?» – невинно спросила Мира.
0: «Не-а, Хорос».
2: «Почему Хаим? Я разве похож на еврея?»
0: Говорил он так, словно рот его был до отказа набит жевательной резинкой. Такого забавного выговора я не встречал ни у кого.
2: «Значит так, мы тут заинтересовались вашими чучелами, мистер Уорд. Вы ведь таксидермист?»
0: Этот человек еще и сильно грассировал. Я утвердительно кивнул.
2: «Очень похоже, что вы делаете свои чучела из человеческой кожи. Откуда у вас материал?»
0: Я молчал.
2: «Анализ показал, что вы используете человеческую кожу. Что на это скажете?»
0: «Это верно», — сказал я, переглянувшись с Мирой. Такого ответа Брэд явно не ожидал.
2: «Ха!» — воскликнула, напомнившись.
0: Он уже предвкушал грядущий триумф.
1: «Так где вы ее берете?»
0: «Я ее выращиваю». Мира принялась вышагивать по комнате. Она всегда расхаживает, когда получает удовольствие. Брэд же взял в руки шляпу и уставился на нее так, словно только этому неодушевленному предмету он мог доверять в нашем безумном мире. Я даже пожалел его.
2: «Мистер Брэд, какого рода анализы вы провели?»
0: «Вы исследовали образцы под микроскопом?»
2: «Угу».
1: «А кислотно-щелочной состав исследовали?»
0: Брэд кивнул.
1: «Скажите, пожалуйста, а в вашем распоряжении были руки?»
0: «Да, и пара ступней, и вам крышка».
1: «Дорогой, тебе всегда особенно удавались ноги», – промурлыкала Мира.
0: «Давайте сделаем так», – сказал я. Взял лист промокательной бумаги, копнул на него чернилами, приложил к пятну подушечки пальцев, после чего аккуратно прижал их к чистому белому листу. Отпечатки получились великолепные. «Вы отвезете эту бумагу вашим высокоученым мужам, страдающим, как я вижу, болезненной подозрительностью, и предложите им сравнить мои отпечатки с папиллярными линиями чучел. Проделав это, они напишут отчет и предложат вашему начальству закрыть дело. Если вы не согласитесь на мое предложение, я подам в суд на вашу службу и на вас лично за клевету. А теперь, мистер Брэд, я не стану держать на вас зла, если вы покинете мой дом и не попрощавшись». С этими словами я встал и распахнул перед ним дверь. Мира подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. Брэд, его взгляд сделался совсем мутным, осторожно обошел ее и вышел из квартиры. Я хотел было захлопнуть дверь, но он повернулся на каблуках и придержал дверь носком ботинка.
2: «Послушайте, я не понимаю, что тут происходит так? В общем, вы и та дама, вы оба даже не думаете отсюда смыться, так? За квартирой будут следить, вы обо мне еще услышите. Так».
0: «Сам ты тик-так», — сказала Мира и швырнула в лицо ищейки свой нос. Увы, я не успел ее остановить. Брэд отшатнулся так стремительно, что его шляпа осталась в воздухе. Мира трижды прошлась по комнате, танцуя от полноты чувств, затем взгромоздилась на пианино и принялась сдирать кожу с лица. Заговорил я не сразу. Мне требовалось время, чтобы опомниться. Наконец я выговорил:
1: «Думается мне, ты повела себя неправильно. Но я тебе все равно благодарен. Теперь инспектор Хам Хорос Брэд едва ли сунется сюда еще раз».
0: Повинуясь ее жесту, я перебросил ей сумочку, и она с чисто женской ловкостью принялась красить губы и пудрить нос. Закончив, она объявила: «К черту старое! Да здравствует новая жизнь!» «Отныне тебе никогда не придется прибегать к услугам косметички», — заметил я. А Мира посмотрела на себя в зеркальце и рассеянно бросила:
1: «Недурственно, Мира помолодела».
0: Я долго смотрел на нее, долго думал о ней, и вдруг меня озарило. Так бывает порой, когда внезапно приходит осознание любви. Мира. По-моему, она собиралась в очередной раз сострить, но передумала, взглянув на меня. Вместо этого она спрыгнула с пианино и приблизилась ко мне. Мы долго стояли, глядя друг другу в глаза. «Ты будешь спать там», — я кивнул в сторону спальни. Она обвела меня руками. «Дэвид?»
1: «Да».
0: «В 12:48 я смогу предложить тебе свежее тело».
1: После этого мы сидели и болтали ровно до 12:48.
0: Мира объявила войну моим занятиям в лаборатории недели через две после того, как мы стали мужем и женой. Однажды после обеда она прокралась ко мне и поймала меня с поличным. Я помешивал в мензурке густую жидкость и принюхивался. Я был настолько поглощен работой, что не услышал, как она вошла. Мира при желании умеет двигаться бесшумно, как кошка.
3: «Что ты тут варишь, дорогой?» – проворковала она, кладя на стол пару прекрасных рук, которые она только что произвела на свет.
0: Я отставил мензурку и пробормотал: «Да так, интересуюсь одним веществом».
1: «Мира, не надо вопросов, очень тебя прошу, я занят».
0: Мира подошла ко мне и взяла мензурку в руки.
3: «Так-так, интересно. Фу, пахнет медом и муравьиной кислотой.
0: Значит, ищешь разгадку тайны запаха? Доктор Дэвид Уорд желает изобрести лекарство, которое закроет золотую жилу».
3: «Признавайся, ты готовишь противоядие», — произнесла она приторно-сладким тоном.
0: Мне оставалось только собраться с духом и признаться: «Да».
1: «Мира, пойми, мы не можем так дальше жить. Я думаю не о себе. Я не хочу, чтобы ты всю оставшуюся жизнь сбрасывала кожу, как змея.
0: Сейчас ты даже получаешь от этого удовольствие. Но я не могу этого допустить.
1: Ты чересчур легкомысленна, Мира. У меня тяжело на душе, когда я прихожу сюда и делаю что-нибудь из твоей кожи. До сих пор ничего страшного не случилось, но ты только представь. Всю жизнь тебе нужно будет прятаться, думать, не попадется ли что-нибудь кому-нибудь на глаза. А вдруг ты окажешься не дома в критический момент? Будешь судорожно вспоминать, где ты оставила лицо или руку? Ты же...
0: Мира, ты меня не слушаешь».
1: «Я никогда не слушаю, когда при мне несут ахинею».
0: «Это не ахинея», — взвился я.
3: «Интересно», — нараспев проговорила Мира. «Эта штука из прочного стекла».
0: Она разжала пальцы, и мензурка полетела на пол. Выяснилось, что она была сделана не из самого прочного стекла. Я промолчал лишь потому, что все слова, что приходили мне на ум, казались недостаточно крепкими.
3: «Выслушай меня, Дэвид. Сколько лет ты занимаешься чучелами?»
0: 11, а что?»
3: «И сколько денег ты накопил за 11 лет?»
0: «Пока ничего», — признался я. «Но в последнее время дела улучшаются».
3: «Помолчи.
0: На счету у тебя 800 с чем-то баксов. Твои изделия из натуральной кожи идут на расхват, и вдруг ты забрал себе в голову, что мне не нужно отдавать тебе свой вторичный продукт, и хочешь перекрыть себе кислород. Ты намерен опять делать белок и птичек, я правильно поняла? Дэвид, ты кретин. Толстокожий кретин».
3: Я поморщился. Неудачный каламбур. Мира вздрогнула.
1: «Дэвид, я говорю серьезно. Мы с тобой больны одной болезнью и можем отлично на ней заработать, если ты не будешь упрямиться, как осел. И мне нравится, что мы с тобой стали партнерами, ведь я тебе помогаю. Я люблю тебя, и для меня это очень важно, знать, что я тебе полезна. Дэвид, да разве ты сам не видишь?»
3: Я поцеловал ее и прошептал ей на ухо: «А я-то думал, что ты из спортивного интереса. Ну, геройствуешь вроде бы». Я сдался.
0: Мира одержала победу. Женщины умеют брать верх.
3: И все же я не окончательно оставил мысли о создании противоядия.

Относительно несгибаемого инспектора Бретта я ошибся. Мира довольно быстро обнаружила, что он повсюду таскается за нами, а когда мы сидим дома, его машина часами торчит на противоположной стороне улицы. Более того, Бретт время от времени подслушивал под нашей дверью. Сам я ничего бы не заметил. Я, кажется, уже говорил, что Мира обладает сверхъестественными способностями. Когда она рассказала мне про Бретта, я сначала отмахнулся. Улик против нас нет. Я хохотал от души, представляя себе лица полицейских экспертов в тот момент, когда они установили, что мои отпечатки идентичны отпечаткам пальцев рук, выставленных в магазинах. Невероятно, но факт. Налицо десятки образцов человеческой кожи с абсолютно одинаковыми отпечатками пальцев. Что могли чувствовать полицейские? Наверное, то же, что чувствовали математики, когда была опровергнута аксиома Евклида о том, что две точки может соединять одна единственная прямая. Мне удалось опровергнуть аксиому об уникальности отпечатков пальцев. Теперь, думал я, ученые-криминалисты ходят по кругу день и ночь и бормочут себе под нос что-то невразумительное. По всей вероятности, Брэд поставил перед собой цель выяснить истину. Я радовался, понимая, что он бьется лбом в глухую стену. Еще больше я буду радоваться, когда он успокоится и отстанет от нас. Но от Миры я не мог ожидать такого же равнодушия. Когда она говорила об этом одержимом, я замечал в ее глазах нехороший блеск. Между тем я продолжал работать над лекарством. За спиной Миры, чего мне было, должен признаться, чрезвычайно неуютно. Она мне доверяла, понимаете? У нас на этот счет было всего одно столкновение, и я вроде бы отступил. Этого было ей достаточно, она уже не следила за мной, когда я уединялся в лаборатории. Если бы она каким-то образом узнала, что я ее, что ни говоря, обманываю, то была бы оскорблена. Но у меня был небогатый выбор. Или действовать, или сойти с ума. Я знал, с чего начать. Нет, не с меда и муравьиной кислоты, хотя и не сомневался, что некоторые ингредиенты, входящие в состав этих веществ, имели самое прямое отношение к нашей странной болезни. Я мог бы в двух фразах изложить, в чем здесь дело, но... Неужели вы думаете, что я поделюсь с вами своим открытием? Конкуренты на рынке мне не нужны. Подход мой основывался вот на чем. Волосы не выпадали. У меня небольшие усики. Так вот, когда лицо сходило, усы оставались на месте. Волос на теле у меня всегда было очень мало, теперь их не осталось вовсе. Так вышло из-за того, что волосяные луковицы на теле расположены не столь компактно. Сначала я думал, что причина в физических особенностях строения корней волос. Однако вскоре до меня дошло, что если бы дело обстояло так, под моими усами образовывались бы новые и новые слои кожи. Ничего подобного. Следовательно, поразительный процесс отслоения и регенерации под волосяным покровом не происходил, и препятствовали ему какие-то вещества, входящие в состав корней волос. Проведя определенные исследования, я установил, какие именно вещества играли здесь первостепенную роль, но вы этого никогда не узнаете. Я себе не враг. Несколько месяцев я работал как проклятый. Как однорукий пианист, исполняющий Мендельсона. Я проводил реакции, испытывал разные катализаторы и в конце концов синтезировал жидкость ярко-золотистого цвета. Что это была за жидкость? Извините за назойливые повторения, не скажу. Хотя могу намекнуть, галлон этого вещества можно купить в любой аптеке. Просто никому не известно, что оно служит панацеей от моей болезни, если только это можно назвать болезнью, поскольку до нас с Мирой с такой хворью не сталкивался никто из живущих. Аминь. Затем я занялся исследованием веществ, вызвавших болезнь. Как я уже отметил, больше всего меня сбивала с толку простота ответа.

0: Наконец, у меня было все, чего я добивался так упорно. Один укол, и болезнь вступает в свои права. Протереть кожу лосьоном, и болезнь уходит. Я приготовил по 10 галлонов каждого вещества. Это было нетрудно, ведь я знал химический состав и крепко задумался о том, каким образом я поделюсь своим открытием с Мирой. «Кошечка моя», — сказал я однажды, — «сегодня мне понадобится твое лицо. Буду делать маску, и все материалы должны быть под рукой. Твое лицо сходит в 8:45, верно?» Приходи в лабораторию в 8:30. Я нанесу на лицо слой глины, она успеет затвердеть, а когда кожа сойдет, я набью маску и смою глину. Умно придумано. От гордости не лопни, фыркнула Мира. Я честно замесил глину, хотя знал, что она мне не понадобится. А если понадобится, то не для создания маски. Чувствовал я себя припаршиво. Она вошла в лабораторию ровно в 8:30. Вошла так непринужденно, словно вовсе не смотрела на часы. Ох уж мне эти женские уловки. Она уселась в кресло, я смочил марлю целебным лосьоном и тщательно протер ее лицо. Лосьон впитывался моментально. Мира улыбнулась. «Что это такое?» «Так надо», — проворчал я. «Ну-ну, пахнет тихо, нас могут подслушать». «Это специально для вас, слушатель». Я очутился за ее спиной. Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. О, Мира была очаровательна. Я наклонился, поцеловал ее в губы и завел ее руки за спину. Дальше я не терял ни секунды. В руках у меня уже была полоса прочной ткани с петлями на обоих концах. Я стянул запястье Миры и зацепил одну из петель за заднюю ножку кресла. Вторую петлю я закрепил над головой Миры. «Не шевелись, родная», — сказал я шепотом. «Тогда все будет в порядке. Если будешь метаться, задохнешься». Я поставил часы так, чтобы Мира могла их видеть, и вышел из лаборатории. Мне не хотелось слышать от любимой женщины те слова, которыми она меня характеризовала. Утихла она минут через 10. «Дэвид?» Я не услышал. «Пожалуйста, Дэвид!» Я подошел к двери. «Дэвид, не знаю, что у тебя на уме, но мне все равно. Встань передо мной, чтобы я тебя видела. Мне страшно!» Тут я допустил ошибку. Мира никогда не испытывает страха. Я обошел кресло и встал перед ней. Она улыбнулась. Я приблизился. И она ударила меня ногами в живот. «Вот тебе, сволочь, за то, что ты меня привязал! А теперь отвечай, чего ты добиваешься?» Я сказал, когда поднялся с пола и отдышался настолько, чтобы заговорить. «Сколько сейчас времени, свет очей моих?» 10 минут. «Дэвид! Дэвид, что ты наделал? Какой же ты дурак, я же говорила! Дэвид!» Второй и последний раз в жизни она плакала на моих глазах. 9:10, лицо ее все еще на месте. Я вылечил ее, во всяком случае, кожу лица. Я отошел за спинку кресла, там я был в безопасности. «Мира, Мира, прости, что я так обошелся с тобой. Я знаю, что ты думала про мою затею с лекарством. Я видел, что не смогу тебя уговорить, мне ничего другого не оставалось. Ну, моя упрямая жена, кем ты теперь меня считаешь? Ты скотина. Умная, но все равно скотина. Развяжи меня», — я от души улыбнулся. «О нет, нам предстоит второй акт». Я подошел к рабочему столу и наполнил шприц. «Теперь не шевелись, родная, игла у шприца тонкая, не хотелось бы ее сломать». Я смочил лосьоном ее щеки, чтобы действие инъекции не распространилось за пределы лица. «Надеюсь, у тебя благие намерения», — процедила Мира сквозь стиснутые зубы, в то время как я вводил иглу в подбородок.
1: «Ой», — воскликнула она через несколько секунд.
2: «Чешется».
0: Лицо Миры вдруг покрылось густой сеткой морщин. Я оттянул кусочек кожи на лбу и осторожно ее снял. Мира долго таращилась на меня, затем тихо сказала: «Я не могу тебя поцеловать, мой чудотворец, развяжи меня!» Я послушался. Мира тоже выполнила свое обещание, после чего мы прошли в соседнюю комнату, где она могла сколько угодно скакать от радости, и я мог не опасаться, что она разобьет какую-нибудь ценную склянку. Внезапно она замерла, не завершив очередного пируэта.
3: «Дэвид, нам необходимо развлечься!»
0: Она села на пол и стала истошно орать. Мощь ее легких я сразу же оценил. Через полминуты по лестнице простучали шаги, такие же невыразительные, как и лицо того, кто поднимался к нам. «Именем закона откройте!» – прорычал Брэд. Этот человек обладал редкостным даром мямлить даже тогда, когда кричал во весь голос. Мира тут же вскочила и побежала открывать.
3: «О, мистер Брэд, мы очень рады!»
0: Теперь она была радушной хозяйкой дома. «Проходите, пожалуйста!» Брэд непонимающе воззрился на нее. «Что здесь происходит?» Невинный взгляд Миры может обезоружить кого угодно.
3: «А в чем, собственно, дело, мистер Брэд?»
0: «Это вы кричали?» Мира уверенно кивнула. «Да, я люблю покричать, а вы?» «Нет, что за глупые шутки?»
3: «А присаживайтесь, пожалуйста, я вам все расскажу».
0: «Вот сюда, выпить, прошу вас». Она налила полный стакан чистого виски и протянула эту чудовищную порцию Бретту.
3: «Пейте до дна,
0: мы давно хотели с вами повидаться». Бретт неуверенно покосился на нее. «Не знаю, удобно ли. Ну ладно, спасибо, миссис Уорд». Он опрокинул стакан. Он выпил все до последней капли. Да, этот виски заслуживал своей репутации. Глаза Бретта немедленно выкатились из орбит. Он дважды моргнул и с сожалением отставил стакан. Мира тут же наполнила его снова знаками, показывая, что мне не следует вмешиваться. А у меня и охоты не было. Когда Мира действует в такой вот решительной манере, все прочие должны слепо выполнять ее указания и ждать, что будет. Она ловко заставила Бретта рассказывать о своей жизни. Через каждые 200 слов он опустошал стакан. В какой-то момент Мира перешла с чистого виски на коктейль 3-2-1. На 3 пальца виски, на 2 джина и на 1 содовый. Этот коктейль она обожала готовить для других, но не для себя. К тому же на сей раз содовую заменила ром. Мне снова стало жаль Бретта. Через полтора часа он раскинул руки, сказал «Мама!» и уткнулся лицом в колени. Мира оценивающе посмотрела на него и подсокала языком.
3: «Жаль, у меня не нашлось снотворного».
0: «Что теперь?» – шепотом спросил я.
3: «Тащи свой шприц».
0: «Нет, Мир, Мира, погоди, ну мы не можем».
3: «Почему это?»
0: «Дэвид, он же ничего не узнает, слушай». Она посвятила меня в свой план. Я оценил идею, принес шприц, и мы приступили. Мы не пожалели отравы, сделали инспектору уколы во все части тела. Он спал, как младенец, не вздрагивая даже тогда, когда у меня или у Мира вырывался смешок. Мы в красках воображали себе, что будет дальше. Определенно, его стоило пожалеть. Обработав его по полной программе, мы раздели его и уложили на диван. Я смазал его лосьоном с головы до пят, чтобы к утру он был как новенький. Остаток ночи мы с Мирой провели в лаборатории вдвоем. Закончив работу, мы отнесли конечный продукт в гостиную. Дыхание Бретта уже не было затрудненным. Он оказался таки крепким мужчиной. Мира на цыпочках подошла к дивану и поставила у изголовья будильник. Дверь в лабораторию мы оставили приоткрытой, чтобы наблюдать за дальнейшим развитием событий. Лучи восходящего солнца осветили шедевр наших совместных усилий. Будильник взорвался внезапным звоном. Брэд заворочился, Застонал, повертел головой, пошарил рукой изголовье, пытаясь заставить часы замолчать, но только шип их на пол. Звон продолжался. Тогда Брэд застонал и разлепил веки. Сначала его взор обратился к окну. Он явно старался понять, что же с ним произошло. Я почти слышал, как скрипит его мозг, трудясь над неразрешимой задачей. Будильник, наконец, замолчал. Брэд приподнял голову и стал осматриваться. Потолок. Стены. В самом центре комнаты стоял полицейский инспектор Хорас Брэд в сером костюме. Бляха его сверкала на солнце, он плотоядно улыбался. В руке он держал пистолет, направив дуло на лежащего на диване человека. 10 долгих секунд они смотрели друг на друга. Человек, страдающий от похмелья, и чучело, изготовленное из его собственной кожи, целящееся из пистолета ему между глаз. А потом Брэд вскочил. Со сверхсветовой скоростью он промчался мимо точной своей копии, пролетел сквозь дверь, я говорю сквозь, так как он, похоже, не стал задерживаться, чтобы открыть ее, и с воплями помчался по лестнице. Я бы ни за что не догнал его, если бы он не забыл, что ему нужно преодолеть не 4 лестничных марша, а только 3, и не врезался в стену. Я поймал его и отвел в квартиру, и любопытные соседи не успели высунуться. Когда мы с Брэдом вошли, Мира корчилась от хохота на полу. Впрочем, она тут же поднялась и поцеловала точную копию Брэда, которая, разумеется, не опустила пистолет, и обратилась к ней с нежными словами, которые ей следовало бы приберечь для меня. Как могли, мы обласкали беднягу Брэда и успокоили его. Он даже протрезвел. Сначала он был мрачен, потом принялся рассыпаться в благодарностях. Надо отдать ему должное, он вел себя как спортсмен. Мы все ему объяснили. Брать с него подписку о неразглашении было бы излишне. Мы по-доброму обошлись с ним. Если бы я не вернул его, он явился бы на работу в нижнем белье. Итак, наша болезнь оказалась благом, а не бедствием. Наш бизнес разворачивается удивительно быстро. Разумеется, действуем мы под пристойным прикрытием. В частности, в бутике «Мира» есть потайная комната, предназначенная для богатых клиенток. «Мира» сначала накладывает на лицо клиентки разнообразные кремы, дабы избежать лишних волнений, потом делает укол. Кожа сходит с лица за несколько минут и летит в ведро. Несколько позже «Мира» перетравит ее ко мне, где ею займутся мои помощники. Состоятельная дама уходит помолодевшей, посвежевшей, с идеально гладкой кожей и ждет дальнейших известий. Я пару раз встречаюсь с ней, для пущей важности я называю эти встречи сеансами. Навожу тень на плетение, спустя какое-то время присылаю ей маску, отличающуюся совершенным сходством и полным соответствием истинным пропорциям лица. Бедная модница никогда не узнает, какой кошмарной обработке подвергся ее организм. Дело наше поставлено на широкую ногу. Деньги мы гребем лопатой. Конечно, в нашем деле, как и во всяком другом, есть свои издержки. 3 в неделю к нам приходит некий полицейский инспектор. Ему нравится хорошо выглядеть, и в течение 30 секунд ему оказывается желаемая услуга. Кстати, его изображение все еще украшает нашу гостиную, и только теперь оно грозит нам игрушечным пистолетом. Мне жаль его, честное слово.

Слоны на Нептуне вели идиллическую жизнь. Никогда не голодали и не болели. Среди них не было хищников, они никогда не воевали, не возникало повода. Рождаемость и смертность уравновешивали друг друга. Животные не страдали от паразитов ни снаружи, ни внутри. Стадо путешествовало со скоростью, подходящей для самых маленьких и слабых особей. Они не бросали старых и дряхлых. Они были выдающиеся расы, эти слоны планеты Нептун. Они жили в мире и покое. Они никогда не спорили между собой. Старики были великодушны, молодые, вежливы. Когда малыш рождался, все стадо праздновало это событие. Когда старик умирал, все стадо скорбно оплакивало его уход. Меж слонов не было ни злобной вражды, ни мелочной зависти, ни затаенных обид. Только одно мешало объявить этот край слонотопией. То, что слон ничего не забывает. Никогда. Как бы ни старался. Когда в 2473 году люди наконец принептунились,

0: слоны страшно встревожились. Тем не менее, они приблизились к космическому кораблю, исполненные дружелюбия и доброй воли. Люди тоже волновались. Всевозможные исследования Нептуна говорили о том, что планета — газовый гигант, а они твердо стояли на поверхности. Если результаты исследований ошибочны, кто знает, что еще может быть не так. Высокий человек ступил на твердую поверхность. Потом другой. За ним третий. Через некоторое время вышли все, и оказалось, что людей примерно столько же, сколько и слонов. «Черт меня побери!» — воскликнул предводитель людей. «Вы слоны!» «А вы люди!» — нервно откликнулись слоны. «Правильно!» — сказали люди. «Именем нашего правительства мы объявляем планету собственностью Объединенной Федерации Земли». «Неужели вы объединились?» — вежливо спросили слоны, облегченно вздохнув. «Ну, выжившие», — ответили люди. «А вот эти ружья, что у вас в руках, они выглядят несколько зловеще», — заметили слоны, опасливо отступая. «Это элемент нашей формы», — пояснили люди. «Не о чем волноваться. Почему мы должны обижать вас? Между людьми и слонами всегда существовала тесная связь». Но слоны помнили, что это была за тесная связь. 326 год до нашей эры. Александр Великий и Пор, владыка Пенджаба в Индии, встретились в бою на реке Желум. В армии Пора Александр впервые увидел боевых слонов. Он изучил ситуацию, потом послал своих людей ночью, чтобы те поразили самые чувствительные места животных, хоботы и животы. От боли слоны обезумели и стали крушить все вокруг и убивать всех людей в пределах досягаемости, своих хозяев и дрессировщиков. После великой победы Александр Македонский истребил оставшихся слонов, чтобы больше не встречаться с ними в бою. 217 год до нашей эры. Первая стычка между двумя видами слонов. Птолемей IV выставил своих африканских слонов против индийских великанов царя Антиоха. Слоны планеты Нептун совершенно не поняли, кто победил в этой войне, но отлично знали, кто проиграл. Ни один слон не выжил. Чуть позже 217 года до нашей эры. Пока Птолемей воевал в Сирии, Ганнибал взял 37 слонов с собой через Альпы, чтобы сразиться с римлянами. 14 несчастных животных замерзли насмерть, а остальные прожили немного дольше. Они успели принять на себя удар тысяч вражеских копий, пока Ганнибал выигрывал битву при Каннах. «Нам с вами надо поговорить об очень важных вещах», — продолжали люди. «Например, атмосфера Нептуна содержит крайне малый процент кислорода. Как вы дышите?»
1: «Через нос», — ответили слоны.
0: «Мы задали серьезный вопрос», — грозно сказали люди, поглаживая оружие. «Мы ответили серьезно. По-другому мы просто не умеем», — объяснили слоны. «Юмор подразумевает, что кто-то станет объектом насмешки, а нам это представляется жестоким». «Ладно», — согласились люди. Они были смутно недовольны ответом, может быть, потому что не поняли его. «Попробуем следующий вопрос. Каким образом мы с вами общаемся? У вас нет передатчиков, а мы в шлемах не можем слышать ничего, кроме переговорной волны, на которую настроен наш экипаж».
1: «Мы общаемся на психической волне», — пояснили люди.
0: «Звучит не слишком научно. Вы уверены, что это не телепатия?»
2: «Нет, конечно, конечный результат тот же», — ответили слоны. «Мы знаем, что вам кажется, будто мы говорим по-английски, только вот тот человек с краю слева понимает нас на иврите».
0: «А как мы для вас звучим?» — спросили люди. «Как тихое и благородное ворчание в желудке». «Очаровательно», — буркнули люди, имея в виду «отвратительно». «Знаете ли вы, что по-настоящему очаровательно?» — отозвались слоны. «То, что вы включили в экипаж еврея». Тут они заметили недоумение людей и объяснили. «Мы всегда чувствовали, что соревнуемся с евреями в странном состязании. Кого из нас раньше изничтожит? Мы обычно называли себя евреями царства зверей». Слоны повернулись к еврейскому космонавту. «А евреи не чувствовали себя слонами царства людей?»
1: «Таки нет, пока вы это не подметили», — неожиданно для самого себя согласился еврейский космонавт.
0: 42-й год до нашей эры. Римляне собрали пленников евреев на арене в Александрии и выпустили на них испуганных и растерянных слонов. Зрители прыгали, кричали и размахивали руками, требуя крови, и слоны, вечно ведущие себя совсем не так, как от них ожидается, атаковали зрителей, доказывая раз и навсегда, что нельзя доверять толстокожим.
1: Когда пыль опустилась, евреи почувствовали, что события для них вновь удостоверили причастность к избранникам Божиим. Однако римляне их таковыми не сочли. После того, как солдаты поубивали всех слонов, они предали мечу иудеев.
2: «Мы не обвиняем его в том, что он еврей», — сказали люди, «как не обвиняем любого из вас в том, что он слон».
1: «Верится с трудом», — заметили слоны.
2: «Неужели?» — удивились люди. «Тогда примите во внимание, что индийцы, хорошие парни из Индии, а не злобные американские индейцы, поклоняются Ганеше, слоноголовому богу».
3: «Мы этого не знали», — признались слоны, пораженные больше, чем хотели показать. «Индийцы до сих пор почитают Ганешу?»
2: «Ну, почитали бы, если бы мы не перебили их всех, когда защищали тамошнее правительство», — заверили люди и добавили. «И к тому времени слонов уже не использовали для ведения боев. Разве это не достойно благодарности?»
1: Их последняя битва произошла, когда Тамерлан пошел войной против султана Махмуда. Тамерлан победил хитростью. Он привязал ветки к рогам буйволов, поджег их и погнал стадо на слонов Махмуда. Эта тактика положила конец использованию слона в качестве военной машины. Буйволов гораздо дешевле покупать и содержать. Всех оставшихся ручных слонов стали тренировать для поединков, похожих на петушиные бои, только масштабнее. Гораздо масштабнее. Этот так называемый спорт стал дико популярен лет на 30 или 40, пока не закончились все участники.
2: «Мы не только поклонялись вам», — продолжали люди. «Мы фактически назвали в вашу честь целую страну, берег Слоновой Кости. Разве это не доказывает наши добрые намерения?»
1: «Не в нашу честь», — сказали слоны, «а в честь той части наших тел, из-за которой вы нас всегда убивали».
2: «Вы чересчур мрачно смотрите на вещи», — заметили люди. «Мы могли дать название стране в честь какого-нибудь мелкого политического деятеля с фамилией без единой гласной».
1: «Кстати, о береге Слоновой Кости», — вспомнили слоны. «Знаете ли вы, что первые инопланетяне высадились на Землю в 1883 году именно там?»
2: «И как они выглядели?» — спросили люди.
1: «У них были экзоскелеты из слоновой кости», — ответили слоны. «Они лишь взглянули на кровавую бойню и отбыли в освояси».
2: «А вы уверены, что это не пустые выдумки?» — засомневались люди.
3: «Зачем бы мы стали лгать задним числом?» — удивились слоны.
2: «Может, по привычке?» — предположили люди.
3: «Нет», — уверили слоны. «Мы привыкли говорить только правду.
1: Наша трагедия в том, что мы всегда об этом помним». Тут люди решили, что пора бы сделать перерыв, пообедать, откликнуться на зов природы и отчитаться Центру управления экспедицией о находках на местности. Они вновь поднялись на корабль, кроме одного, который замешкался позади. Слоны тоже разошлись, кроме одного могучего самца.
3: «Если меня не обманывает интуиция, у тебя есть заветный вопрос», — обратился он к оставшемуся человеку.
2: «Да», — откликнулся тот. «У вас такое тонкое обоняние. Как же охотники могут незаметно подкрадываться к вам?»
3: «Величайшие охотники на слонов были из племени Вандеробо, жили в Кении и Уганде. Чтобы незаметно приблизиться к нам, они прятали свой собственный запах под толстым слоем наших фекалий, обмазывались с головы до ног...»
2: «Ага», — кивнул человек. «В этом есть смысл».
3: «Возможно», — признал слон и гордо добавил, исполненный достоинства. «Но если бы мы поменялись ролями, я бы скорее умер, чем покрыл себя вашим дерьмом».
1: Он отвернулся и отправился к товарищу. Среди многочисленных миров галактики Нептун уникален. Он единственный активно признает трюизм, что все меняется и действует методами, приближенными к магии. По причинам, которых слоны не могли ни определить, ни объяснить, Нептун способствовал метаморфозам. Необычной адаптации, хотя люди не могли отрицать, что привыкли к атмосфере и климату, а также к пульсирующей поверхности планеты и отсутствию акаций, но превращение. Слоны нутром чуяли, что Нептун каким-то образом наделил их способностью развиваться в любом направлении, но никогда не злоупотребляли этим даром. Поскольку они были слонами, а следовательно не знали злобной зависти, они жалели, что люди не способны эволюционировать до такой степени, чтобы отбросить свои громоздкие скафандры и неуклюжие шлемы и гулять легко и свободно вдоль и поперек этой совершеннейшей из планет.
3: Когда люди выбрались из корабля и уверенно зашагали по поверхности Нептуна к месту встречи, слоны их уже ждали.
1: «Забавно», — усмехнулся командир. «Что именно?» — спросили слоны. Командир хмуро уставился на них. «Вы кажетесь меньше».
2: «А мы хотели сказать, что вы кажетесь больше», — откликнулись слоны.
1: «Это почти так же глупо, как моя последняя беседа с центром управления», — сказал командир. «Они утверждают, что на Нептуне нет никаких слонов».
2: «Кто же мы, по их мнению?» — удивились слоны.
1: «Галлюцинации или космические монстры», — ответил командир. «Если вы глюки, нам предложено игнорировать вас».
3: Казалось, он ждет вопроса о том, что же предложили сделать с космическими монстрами. Но слоны, когда захотят, могут быть упрямыми, как люди. И они не выказали своего любопытства.
1: Люди молча глазели на слонов в течение минут 5. Слоны молча смотрели на людей. Наконец командир вновь заговорил.
2: «Вы позвольте мне отойти на минутку? У меня вдруг возникла настоятельная потребность пожевать какой-нибудь зелень».
1: И он направился к кораблю. Остальные люди несколько секунд смущенно шаркали ногами. «Что-то не так?» — осведомились слоны.
2: «Это мы становимся больше или вы становитесь меньше?» — попросили люди.
1: «Да», — ответили слоны. Тут вернулся командир людей и занял свое место напротив слонов.
2: «Теперь я чувствую себя гораздо лучше», — сказал он.
1: «Ты выглядишь лучше», — согласились слоны. «Как-то даже симпатичнее».
2: «Правда?»
1: — обрадовался командир, явно польщенный.
2: «Ты самый красивый космонавт своего вида, какого мы когда-либо встречали», — правдиво похвалили слоны.
1: «Особенно нам нравятся твои уши».
2: «Да?»
1: — командир слегка похлопал по ним руками.
2: «Раньше их никто не замечал».
1: «Явное упущение», — заметили слоны.
2: «Кстати, об ушах», — встрепенулся командир. «Вы африканские слоны или индийские?»
1: «Утром мне казалось, что африканские, у которых уши больше, верно?»
2: «А теперь я что-то не уверен».
1: «Мы нептунские слоны», — был ответ.
2: «Ясно».
1: Следующий час стороны обменивались любезностями, а потом люди подняли глаза к небу.
2: «Куда это солнце подевалось?»
1: «Ночь», — объяснили слоны. «Наши сутки составляют всего 14 часов, 7 часов света и 7 темноты».
2: «Не так уж ярко оно и светило», — пожал плечами один человек, громко хлопнув ушами.
1: «У нас плохое зрение, так что мы его почти не замечаем», — сказали слоны. «Мы больше полагаемся на обоняние и слух».
3: Казалось, людям было неловко.
1: Наконец они обратились к командиру. «Можно нам отлучиться на минутку, сэр?»
2: «Зачем это?»
1: «Мы вдруг проголодались», — ответили люди.
2: «А я собираюсь посетить туалет», — нескромно заметил один.
4: «И я», — признался другой.
2: «Я тоже», — присоединился третий.
4: «Ребят, с вами все в порядке?» — забеспокоился командир, сморщив огромный нос.
2: «Я великолепно себя чувствую», — ответил ближайший член экипажа. «Могу съесть целую лошадь».
1: Остальные состроили недовольные гримасы.
2: «Ну, небольшую рощицу, я хотел сказать», — смущенно поправился он.
4: «Разрешаю», — одобрил командир.
1: Люди поспешно двинулись к кораблю. «И принесите мне пучок латука и, может, пару яблок», — крикнул он вслед товарищам.
4: «Ты можешь к ним присоединиться, если хочешь», — кивнули слоны, которые пришли к неожиданному заключению, что мысль съесть лошадь совсем не так отвратительна, как им казалось до сих пор.
2: «Нет, моя работа — устанавливать контакты с инопланетянами», — объяснил командир.
4: «Хотя, если приглядеться повнимательней, не такие уж вы иные, как мы ожидали».
2: «А вы абсолютно такие люди, как мы и думали», — откликнулись слоны.
1: «Принимаю это как лучший комплимент», — сказал командир. «Но я ожидал несколько большего от вас, наших исконных друзей».
2: «Исконных друзей?» — повторили слоны, которые уже думали, что люди не смогут их ничем удивить.
4: «Конечно. Даже после того, как вы перестали помогать нам в войнах, мы всегда по-особому относились к вам».
2: «Неужели?»
4: «Точно. Вот, например, Финеас Барнум сделал некоего Джамбо мировой суперзнаменитостью. Этот слон жил по-королевски, ну, до тех пор, пока его случайно не переехал поезд».
1: «Не хочется показаться циничными», — засомневались слоны. «Но как можно случайно задавить семитонную громадину?»
2: «В первую очередь», — засветился гордостью командир, — «следует изобрести паровоз».
4: Как бы то ни было, вы должны признать, что люди могут похвастать многими великими свершениями. Двигатель внутреннего сгорания, расщепление атома, полеты к другим планетам, излечение рака. Он задумался. Я никоим образом не хочу унизить вас, но если по-честному, какие ваши достижения могут сравниться с нашими?
2: Мы проживаем наши жизни свободными от греха, просто сказали слоны. Мы уважаем верование друг друга, мы не вредим окружающей среде, и мы никогда не развязывали войн с другими слонами.
4: И вы сравниваете подобные глупости с трансплантацией сердца, кремниевым чипом и трехмерным телеэкраном, снисходительно усмехнулся командир.
2: Наши устремления отличаются от ваших, пояснили слоны. Но мы гордимся нашими героями точно так же, как и вы своими.
4: «У вас есть герои?» — воскликнул командир, не в силах скрыть удивление.
2: «Конечно».
4: И слоны прочли наизусть почетный список. Килиманджарский слон, Селимунди, Мухаммед из Марсабита, великолепная семерка из парка Крюгера, Мафуньян, Шигвенджи, Камбаки, Хоао, Джомбо, Ндуламифи и Филвейн.
2: «И они здесь, на Нептуне?» — спрашивал командир, а его экипаж тем временем выходил из корабля к месту переговоров.
4: «Нет», — ответили слоны, — «вы их всех поубивали».
2: «Наверняка на то были веские причины», — настаивали люди. «Герои жили рядом с вами, и у них была изумительная слоновая кость».
4: «Ага», — обрадовались люди, — «мы же знали, что причина существовала».
2: Слонам не очень понравился ответ, но врожденная тактичность не позволила им сказать об этом.
4: Стороны обменивались мнениями, правдивыми и не очень, всю короткую нептунскую ночь. Когда солнце снова осветило окрестности, люди не сдержали возгласов удивления. «Взгляните на себя!» – закричали они. «Что происходит?»
5: «Мы устали передвигаться на четвереньках», – пожали плечами слоны. «И решили, что гораздо удобнее ходить прямо».
4: «А где ваши хоботы?» – указали люди.
2: «Втянулись».
4: «Вот черт!» – выругались люди.
2: Потом они посмотрели друг на друга.
4: «А если подумать, то чертовщина-то вот где! Шлемы и скафандры нам малы!»
2: «А наши уши болтаются на ветру», – заметил командир.
6: «И носы стали длиннее», – пожаловался его товарищ.
2: «Это очень сбивает с толку», – задумался командир и добавил, обращаясь к слонам.
4: «Хотя, с другой стороны, сегодня я не злюсь на вас так, как вчера. Интересно, почему?»
2: «Мы и сами не в курсе», — ответили слоны, которых начали раздражать его жалобы.
6: «Но это правда», — простонал командир. «Сегодня мне кажется, что каждый слон во Вселенной мой лучший друг».
2: «Жаль, что у вас не возникало таких ощущений раньше, когда это имело какое-то значение», — заявили слоны.
4: «Да вы убили 16 миллионов наших братьев в одном только 20 веке!»
2: «Но мы же исправили ошибку», — заметили люди. «Мы устроили парки, чтобы защищать вас».
4: «Верно», — признали слоны. «Но в процессе их строительства изгадили почти все естественные места нашего обитания. Потом вы решили отбраковать лишних, чтобы не истощать природу в парках». Они выдержали драматическую паузу. «И это случилось, когда Землю вновь посетили инопланетяне. Они изучили метод защиты через выбраковку, определили Землю как последний приют придурочных идиотов и решили больше никогда в будущем с вами не связываться».
2: По пухлым щекам людей потекли слезы.
6: «Мы осознаем весь ужас произошедшего», — плакали они.
2: Некоторые утирали глаза толстыми ладошками, на которых, казалось, срастались пальцы.
4: «Может, нам стоит вернуться на корабль и обсудить проблему?» — сказал командир людей, растерянно озираясь в поисках достаточно крупного аналога носового платка. «Кроме того, мне требуется посетить санузел».
6: «И я возвращаюсь», — согласился его товарищ. «Чур капусту мне».
4: «Ребята», — подал голос еще один космонавт, — «знаю, что это глупо, но на четырех ногах ходить гораздо удобнее».
2: Слоны подождали, пока все люди окажутся на корабле, и пошли по своим делам, что само по себе поразило их, потому что до прихода людей у слонов не было никаких дел.
7: «Знаешь», — доверительно сообщил один слон другому, — «что-то мне вдруг захотелось попробовать гамбургер».
2: «А я хочу пиво», — задумался другой.
7: «Интересно, сегодня по Интеркосмосу будут передавать футбол?»
4: «И впрямь забавно», — усмехнулся третий. «Мне страшно хочется изменить своей жене, хотя я даже не женат».
2: И
3: Исполненные неясной тревоги, слоны впали в беспокойный сон без сновидений.
8: Шерлок Холмс как-то заметил, что исключив невозможное, вы получите истину, какой бы невероятной она ни была. Джозеф Конрад назвал истину цветком, в соседстве с которым блекнут все остальные слова. Уолт Уитмен предположил, что лишь истина умиротворяет душу. Нептун довел бы всех троих до неистовства. «Правда — это сон, пока мой сон правдив», — заявил Джордж Сантаяна. Он был достаточно безумен, чтобы сделать это заявление на Нептуне.
9: «Мы тут задумались», — сказали люди, когда обе группы встретились на следующее утро. «Что же произошло с последним слоном на Земле?»
3: «Его звали Джамал», — объяснили слоны. «Кто-то пристрелил его».
9: «А где его можно увидеть или что-нибудь узнать о нем?»
3: «Его правое ухо, похожее на изображение африканского континента, служит холстом для карты и находится во дворце президента Кении. Левое ухо слона перевернули. Кстати, вы будете удивлены, узнав, сколько левых ушей веками просто выбрасывали, пока не догадались переворачивать, и нарисовали еще одну карту, которая теперь находится в музее Бомбея. Ноги Джамала превратили в стильный набор высоких табуретов, и в настоящее время они являются собственностью элитного бара метров шоу-бизнеса в Далласе, штат Техас. Один бивень выставлен в Британском музее, другой украшен резьбой и находится в витрине одного из магазинов Пекина. Хвост превратили в мухобойку. Им с гордостью владеет один из последних вакерос в Аргентине.
9: «Мы даже не догадывались об этом», — искренне ужаснулись люди.
3: «Последние слова Джамала были: „Я прощаю вас“», — продолжали слоны. И он мгновенно вознесся в сферы, куда ни один человек даже не стремится. Люди взглянули вверх, внимательно осмотрели небо и спросили: «А отсюда видно?»
9: «Сомневаемся», — откликнулись слоны.
8: Люди снова посмотрели на слонов, те еще немного изменились. Да и сами люди фактически обрели физический облик тех, на кого всегда охотились. Бивни, уши, ноги, хвосты, метаморфозы коснулись всего. Слоны же выглядели совершенно как люди, у них даже появились скафандры и шлемы. Люди, напротив, выросли из своей одежды, которая рваными клочьями валялась неподалеку, и теперь общались между собой ворчащими звуками в животах.
9: «Надоело!» — возмутились люди, которые уже не были людьми. «Похоже, мы стали слонами!»
3: И добавили: «Может, вы нам скажете, что слоны делают?»
9: «Ладно», — согласились слоны, которые уже не были слонами.
3: «В свободное время мы создаем новые системы ценностей, основанные на самоотверженности, всепрощении и семейных узах. Мы пытаемся объединить труды Канта, Декарта, Спинозы, Фомы Аквинского и епископа Беркли в нечто гораздо более мудрое и логичное, не забывая включить эмоциональные и эстетические ценности на каждой стадии».
9: «Ага, нам это представляется не лишенным интереса», — сказали новые слоны без особого энтузиазма. «А что еще мы можем делать?»
3: «А еще...» Новые космонавты направили на них «Магнумы 475» фирмы «Холланд и Холланд» и «Нитроэкспресса 550». «Вы можете умирать!»
9: «Вы не сделаете этого!» «Вы сами вчера были слонами!»
3: «Точно! Но сейчас-то мы люди!»
9: «Но зачем надо убивать нас?» — попросили слоны.
3: «По привычке!» — сказали люди, взводя курки. Когда больше некого было убивать... Люди, бывшие ранее слонами, поднялись на борт корабля и отважно отправились в космос в поисках новых форм жизни.
5: Многие виды живой материи появлялись и исчезали на планете Нептун. 9 раз самозарождались микробы. 37 делегаций инопланетян в разное время посещали планету. Нептун перенес 43 войны, из них 5 атомных. Он пережил 1026 религий, ни одна из которых не обладала универсальной истиной. Большая часть огромного полотна галактической истории разворачивалась на многострадальной поверхности Нептуна к радости или зависти любого другого мира Солнечной системы. Конечно, планеты не могут предлагать свое мнение, но если бы они могли, Нептун почти наверняка сказал бы, что самыми интересными созданиями, навещавшими его, были слоны, чьи благородные манеры, уникальные проекты и оригинальные планы на будущее остались свежи в его памяти.
3: Он оплакивает факт, что они пресекли свои жизни собственноручно. Или вроде того. Лучше не спрашивайте, каких слонов имеет в виду Нептун. Старых, новых.

0: Я пишу эту историю, не рассчитывая, что мне поверят. Мое единственное желание – спасти следующую жертву, если это возможно. Мое несчастье, быть может, послужит кому-нибудь на пользу. Я знаю, что мое положение безнадежно, и теперь в какой-то мере готов встретить свою судьбу. Зовут меня Эдвард Джордж Иден. Я родился в Трентоме, в Стаффордшире, где отец занимался садоводством. Мать умерла, когда мне было 3 года, а отец, когда мне было 5. Мой дядя, Джордж Иден, усыновил меня и воспитал как родного сына. Он был человек одинокий, самоучка, и его знали в Бирмингеме как предприимчивого журналиста. Он дал мне превосходное образование и всегда разжигал во мне желание добиться успеха в обществе. 4 года назад он умер, оставив мне все свое состояние, что после оплаты счетов составило 500 фунтов стерлингов. Мне было тогда 18 лет. В своем завещании дядя советовал мне потратить деньги на завершение образования. Я уже избрал специальность врача, и благодаря посмертному великодушию дяди и моим собственным успехам в конкурсе на стипендию стал студентом медицинского факультета Лондонского университета. В то время, когда начинается моя история, я жил в доме номер 11 по Университетской улице, в убогой комнатке верхнего этажа с окнами на задний двор. В ней вечно был сквозняк. Это была моя единственная комната, потому что я старался экономить каждый шиллинг. Я нес в мастерскую на Тоттенхэм-Корт-Роуд башмаки в починку, и тут впервые встретил старичка с желтым лицом. С этим-то человеком и сплелась так тесно моя жизнь. Когда я выходил из дома, он стоял у тротуара и в нерешительности разглядывал номер над дверью. Его глаза, тускло-серые, с красноватыми веками, остановились на мне, и тотчас же на его сморщенном лице появилось любезное выражение.
1: «Вы вышли вовремя», — сказал он. «Я забыл номер вашего дома. Здравствуйте, мистер Иден».
0: Меня несколько удивило такое обращение, потому что я никогда прежде в глаза не видел этого человека. К тому же я чувствовал себя неловко, потому что под мышкой у меня были старые ботинки. Он заметил, что я не очень-то обрадован.
1: «Думаете, что это за черт такой, а? Я ваш друг, уверяю вас. Я видел вас прежде, хотя вы никогда не видели меня. Где бы нам поговорить?»
0: Я колебался. Мне не хотелось, чтобы незнакомый человек заметил все убожество моей комнаты. «Может быть, пройдемся по улице?» – сказал я. «К сожалению, я сейчас не могу», – я пояснил жестом.
1: «Что ж, хорошо», – согласился он, оглядываясь по сторонам. «По улице? Куда же мы пойдем?»
0: Я сунул ботинки за дверь.
1: «Послушайте», — отрывисто проговорил старичок, «это дело, в сущности, моя фантазия. Давайте позавтракаем где-нибудь вместе, мистер Иден. Я человек старый, очень старый, и не умею кратко излагать свои мысли. К тому же голос у меня слабый, и шум уличного движения...»
0: Уговаривая меня, он положил мне на плечо худую, слегка дрожавшую руку. Я был молод, и пожилой человек имел право угостить меня завтраком, но в то же время это неожиданное приглашение нисколько меня не обрадовало.
1: «Я предпочел бы...» — начал я. «Но мы сделаем то, что предпочел бы я», — перебил старик и взял меня под руку. «Мои седины ведь заслуживают некоторого уважения».
0: Мне пришлось согласиться и пойти с ним. Он повел меня в ресторан Блавицкого. Я шел медленно, приноравливаясь к его шагам. Во время завтрака, самого вкусного в моей жизни, мой спутник не отвечал на вопросы, но я мог лучше разглядеть его. У него было чисто выбритое, худое, морщинистое лицо, сморщенные губы, за которыми виднелись 2 ряда вставных зубов,

0: Седые волосы были редкие и довольно длинные. Мне казалось, что он маленького роста. Впрочем, почти все люди казались маленькими. Он сильно сутулился. Наблюдая за ним, я не мог не заметить, что он тоже изучает меня. Глаза его, в которых мелькало какое-то странное, жадное внимание, перебегали с моих широких плеч на загорелые руки и затем на мое веснушчатое лицо.
1: «А сейчас, — сказал он, когда мы закурили, — я изложу вам свое дело. Должен вам сказать, что я человек старый, очень старый».
0: Он помолчал.
1: «Случилось так, что у меня есть деньги, и теперь мне придется кому-то завещать их, но у меня нет детей, и мне некому оставить наследство».
0: У меня мелькнула мысль, что старик, изображая откровенность, хочет сыграть со мной какую-то шутку, и я решил быть настороже, чтобы мои 500 фунтов не уплыли от меня. Старик продолжал распространяться о своем одиночестве и жаловаться, что ему трудно найти достойного наследника.
1: «Я взвешивал разные варианты», — сказал он. «Думал завещать деньги приютам, благотворительным учреждениям, назначить стипендии и, наконец, принял решение».
0: Глаза его остановились на моем лице.
1: «Я решил найти молодого человека, честолюбивого, честного, бедного, здорового телом и духом и, короче говоря, сделать его своим наследником, дать ему все, что имею».
0: Он повторил:
1: «Дать ему все, что имею. Так, чтобы он внезапно избавился от всех своих забот и мог бороться за успех в той области, какую он сам себе изберет, располагая свободой и независимостью».
0: Я старался сделать вид, что совершенно не заинтересован, и явно лицемеря проговорил: «Вы хотите моего совета, может быть, моих профессиональных услуг, чтобы найти такого человека?» Мой собеседник улыбнулся и взглянул на меня сквозь дым папиросы. А я рассмеялся, видя, что он, не говоря ни слова, разоблачил мою притворную скромность.
1: «Какую блестящую карьеру мог бы сделать этот человек?» — воскликнул старик. «Я с завистью думаю, что вот я накопил такое богатство, а тратить его будет другой. Но я, конечно, поставлю условия. Моему наследнику придется принести кое-какие жертвы. Например, он должен принять мое имя. Нельзя же получить все и ничего не дать взамен. Прежде чем оставить ему свое состояние, я должен узнать все подробности его жизни. Он обязательно должен быть здоровым человеком. Я должен знать его наследственность, как умерли его родители, а также его бабушки и деды. Я должен иметь точное представление о его нравственности».
0: Я уже мысленно поздравлял себя, но эти слова несколько умерили мою радость. «Правильно ли я понял, — начал я, — что именно я...»
1: «Да! — раздраженно перебирал он. — Вы! Вы!»
0: Я не ответил ни слова. Мое воображение разыгралось, и даже врожденный скептицизм не в силах был его унять. В душе у меня не было ни тени благодарности, и я не знал, что сказать и как сказать.
1: «Но почему вы выбрали именно меня?» — наконец выговорил я.
0: Он объяснил, что слышал обо мне от профессора Хазлера, который отзывался обо мне как о человеке исключительно здоровым и здравомыслящим, а старик хотел оставить свое состояние тому, в ком, настолько это возможно, сочетаются идеальное здоровье и душевная чистота. Такова была моя первая встреча со старичком. Он держал в тайне все, что касалось его самого. Он заявил, что пока не желает называть своего имени, и после того, как я ответил на кое-какие его вопросы, расстался со мной в вестибюле ресторана Блавицкого. Я заметил, что, расплачиваясь на завтрак, он вытащил целую горсть золотых монет. Мне показалось странным, что он так настойчиво требует, чтобы его наследник был физически здоров. Мы договорились, что я в этот же день подам в местную страховую компанию заявление с просьбой застраховать мою жизнь на очень крупную сумму. Врачи этой компании мучили меня целую неделю и подвергли всестороннему медицинскому обследованию. Однако и это не удовлетворило старика, и он потребовал, чтобы меня осмотрел еще знаменитый доктор Хендерсон. Только в пятницу перед Троицей старик, наконец, принял решение. Он пришел ко мне довольно поздно вечером, было около 9 часов, и оторвал меня от зубрежки химических формул. Я готовился к экзаменам. Он стоял в передней под тусклой газовой лампой, бросавшей на его лицо причудливые тени. Мне показалось, что он еще больше сгорбился, и щеки его впали. От волнения у него дрожал голос.
1: «Я удовлетворен, мистер Иден», — начал он. «Вполне, вполне удовлетворен. В нынешний знаменательный вечер вы должны пообедать со мной и отпраздновать вашу удачу».
0: Приступ кашля прервал его.
1: «Недолго придется вам дожидаться наследства», — проговорил он, вытирая губы платком и сжав мою руку своей длинной худой рукой. «Вам, безусловно, не очень долго придется дожидаться».
0: Мы вышли на улицу и окликнули кэб. Я живо помню этот вечер. Кэб, кативший быстро, ровно, контраст газовых ламп и электрического освещения, толпы на улицах, ресторан на Риджент-стрит, в который мы вошли, и роскошный обед. Сначала меня смущали взгляды, которые безукоризненно одетый официант бросал на мой простой костюм. Затем я не знал, что делать с косточками от маслин, но когда шампанское согрело кровь, я почувствовал себя непринужденно. Вначале старик говорил о себе. Еще в кэбе он назвал себя. Это был Эгберт Элвишем, знаменитый философ, имя которого было мне известно еще на школьной скамье. Мне казалось невероятным, что человек, ум которого волновал меня, когда я был еще школьником, этот великий мыслитель вдруг оказался знакомым дряхлым старичком. Вероятно, всякий молодой человек, внезапно очутившись в обществе знаменитостей, чувствует некоторое разочарование. Теперь старик говорил о будущем, которое откроется передо мной, когда порвутся слабые нити, связывающие его с жизнью. Говорил о своих домах, денежных вкладах, авторских гонорарах. Я и не предполагал, что философы могут быть так богаты. Он не без зависти смотрел, как я ем и пью.
1: «Сколько возжизненной силы!» — сказал он и добавил со вздохом. Мне показалось, что это был вздох облегчения. «Теперь недолго ждать».
0: «Да», — ответил я, чувствуя, что голова у меня кружится от шампанского. «Может быть, у меня есть будущее, и благодаря вам ему можно позавидовать. Я буду теперь иметь честь носить ваше имя, зато у вас есть прошлое, которое стоит моего будущего». Он покачал головой и улыбнулся, приняв мое лестное восхищение как бы с некоторой грустью.
1: «Будущее», — повторил он. «А променяли бы вы его на мое прошлое?»
0: К нам подошел официант с ликерами.
1: «Пожалуй, вы охотно примете мое имя, мое положение», — продолжал старик. «Но согласились ли бы вы добровольно взять на себя мои годы?»
0: «Вместе с вашими достоинствами», — любезно ответил я. Он опять улыбнулся.
1: «Кюмель, две порции», — сказал мистер Элвишем официанту и занялся бумажным пакетиком, который достал из кармана. «Это время дня», — произнес старик. «Этот послеобеденный час, час, когда можно развлекаться с пустяками. Вот маленький образчик моей мудрости. Это нигде не опубликовано».
0: Дрожащими желтыми пальцами он развернул пакетик. В нем был порошок розоватого цвета.
1: «Вот», — сказал старик. «Впрочем, сами догадайтесь, что это такое. Насыпьте порошку в рюмку, и кюмель превратится для вас в райский напиток».
0: Его глаза ловили мой взгляд, и в их выражении было что-то загадочное. Меня неприятно поразило, что этот великий ученый может заниматься приправами к напиткам. Но я сделал вид, что очень заинтересован этой его слабостью. Я был достаточно пьян, чтобы подлечить. Мистер Элвишем всыпал половину порошка в свою рюмку, а половину в мою. Затем вдруг поднялся и с подчеркнутым достоинством протянул мне руку. Я тоже протянул руку, и мы чокнулись.
1: «За скорое получение наследства», — сказал старик, поднося рюмку к губам.
0: «Нет-нет», — поспешно ответил я, — «только не за это». Он остановился с рюмкой у рта и пристально заглянул мне в глаза. «За долгую жизнь», — сказал я. Он помедлил, «За долгую жизнь!» С внезапным взрывом смеха отозвался он, и, глядя друг на друга, мы выпили ликер. Пока я пил, старик продолжал смотреть мне прямо в глаза, и я испытывал какое-то удивительно странное чувство. С первого же глотка в голове началась страшная путаница. Мне казалось, что я физически ощущаю, как что-то шевелится у меня в черепе, а уши наполнились невообразимым гулом. Я не чувствовал вкуса ликера, не замечал, как его ароматная сладость скользила мне в горло. Я видел только напряженный, жгучий взгляд серых глаз, устремленных на меня. Мне казалось, что страшное головокружение и грохот в ушах продолжались бесконечно долго. Где-то в глубине сознания мелькали и тотчас исчезали какие-то неясные воспоминания о полузабытых событиях. Наконец старик прервал молчание. С внезапным вздохом облегчения он поставил рюмку на стол.
1: «Ну как?» — спросил он.
0: «Чудесно!» — ответил я, хотя и не почувствовал вкуса ликера. Голова у меня кружилась. Я сел. В мыслях был хаос. Потом сознание прояснилось, но я видел все каким-то искаженным, точно в вогнутом зеркале. Манеры моего компаньона изменились, они стали нервными и торопливыми. Он вытащил часы из гримасы и взглянул на них.
1: 7:12, воскликнул он. А сегодня я должен 11:25 на вокзале Ватерлоо. Мне нужно идти.
0: Мистер Элвишем уплатил по счету и стал с трудом надевать пальто. На помощь нам пришли официанты. Еще минуты, и он сидел в кэбе, а я прощался с ним, все еще испытывая нелепые чувства. Все вокруг стало маленьким и четким. Точно я... Как бы это объяснить? Точно я смотрел через перевернутый бинокль. Мистер Элвишем приложил руку к колбу.
1: «Этот напиток», — сказал он. «Не надо было его вам давать. Завтра у вас голова будет раскалываться. Подождите, вот».
0: Он дал мне плоский конвертик, в каких обычно выдают порошки в аптеках.
1: «Перед сном примите этот порошок. Тот первый был наркотик. Только запомните, примите его перед самым сном. Он проясняет голову. Вот и все. Дайте еще раз вашу руку, наследник».
0: Я сжал дрожавшую руку старика.
1: «До свидания», —
0: сказал он, и по выражению его глаз я понял, что и на него подействовал этот напиток, свихнувший мне мозги. Вдруг, вспомнив что-то, он принялся шарить в кармане пиджака и вытащил еще один пакет, на этот раз цилиндрической формы, по размерам и очертаниям напоминавший мыльную палочку для бритья.
1: «Вот», — сказал он, — «чуть не забыл. Возьмите, но не открывайте, пока я не приду к вам завтра».
0: Пакет был такой тяжелый, что я его едва не уронил. «Ладно», — пробормотал я, а он улыбнулся мне, показав вставные зубы. Кучер взмахнул кнутом над дремавшей лошадью. Пакет, который дал мне Элвишем, был белый с красными печатями с обеих сторон и посередине. «Если это не деньги, — подумал я, — то это платина или свинец». Я с величайшими предосторожностями засунул пакет в карман и, чувствуя по-прежнему сильное головокружение, пошел домой сквозь толпу гуляющих по Риджин-стрит, потом свернул в темные задние улицы на Портленд-роуд. Я живо помню всю странность своих ощущений. Я настолько сохранил ясность мысли, что замечал свое необычайное психическое состояние и спрашивал себя, не подсыпал ли он мне опиум, с действием которого я практически был совершенно незнаком. Мне очень трудно сейчас описать все особенности моего состояния. Пожалуй, его можно было бы назвать раздвоением личности. Идя по Риджин-стрит, я не мог отделаться от странной мысли, что нахожусь на вокзале Ватерлоо, и мне даже хотелось взобраться на крыльцо политехнического института, будто на подножку вагон. Я протер глаза и убедился, что нахожусь на Риджин-стрит. Как бы мне это объяснить? Вот вы видите искусного актера, он спокойно смотрит на вас. Гримаса! И это совсем другой человек. Не найдете ли вы слишком невероятным, если я скажу, что мне казалось, будто Риджент-стрит вела себя в ту минуту так, как этот актер? Потом, когда я убедился, что это все же Риджент-стрит, меня стали сбивать с толку какие-то фантастические воспоминания. 30 лет назад, думал я поссорился здесь с моим братом. Я тотчас расхохотался к удивлению и удовольствию компании ночных бродяг. 30 лет назад меня еще не было на свете, и никогда у меня не было брата. Порошок, несомненно, лишал людей рассудка, потому что я продолжал глубоко сожалеть о своем погибшем брате. На Портленд-Роуд мое безумие приняло несколько иной характер. Я стал вспоминать магазины, которые когда-то тут находились, и сравнивать улицу в ее нынешнем виде с той, какой она была раньше. Вполне понятно, что после ликера мои мысли стали путанными и тревожными, но я недоумевал, откуда явились эти удивительно живые фантасмагорические воспоминания. И не только те воспоминания, которые заползли мне в голову, но и те, которые от меня ускользали. Я остановился у магазина живой природы Стивенс и стал напрягать память, чтобы вспомнить, какое отношение имел ко мне владелец этой лавки. Мимо прошел автобус. Для меня он грохотал, как поезд. Мне показалось, что я далеко-далеко и погружаюсь в темную яму в поисках воспоминаний. «Ах, да, конечно!» — сказал я себе. «Стивенс обещал дать мне завтра 3 лягушек». Странно, что я об этом забыл. Показывают ли сейчас детям туманные картины? Я помню картины, на которых появлялся ландшафт сначала как туманный призрак, потом он становился отчетливее, пока его не вытеснял другой. Вот так же, мне казалось, призрачные новые ощущения борются во мне со старыми привычными. Я шел по Юстон-Роуд и Тоттенхэм-Корт-Роуд, встревоженный, немного испуганный, почти не замечая, что иду необычным путем, потому что обыкновенно пробирался через целую сеть боковых улиц и переулков. Я свернул на Университетскую улицу, и тут выяснилось, что я забыл номер своего дома. Только ценой страшного напряжения памяти я вспомнил номер 11А. На ютубе у меня было такое чувство, будто мне этот номер кто-то подсказал, но кто, я забыл. Я старался привести в порядок свои мысли, вспоминая подробности обеда, но никакими силами не мог представить себе лицо своего компаньона. Я видел только неясные очертания, как видишь отражение собственного лица в стекле, сквозь которое смотришь. Однако вместо мистера Элвишема я, как ни странно, узнавал себя самого, сидящего за столом румяного от вина с блестящими глазами болтливого. «Надо будет принять второй порошок», — подумал я. «Это становится невыносимым». Я принялся искать свечу и спички в той части передней, где они никогда не лежали, а потом долго соображал, на какой площадке моя комната. «Я пьян», — подумал я. «Тут нет никакого сомнения». И как бы в подтверждение этого я без всякой причины начал спотыкаться на каждой ступеньке лестницы. На первый взгляд, моя комната показалась мне незнакомой. «Что за чепуха?» – пробормотал я, оглядываясь вокруг. Усилием воли мне как будто удалось вернуть себе сознание действительности, и странная фантасмагория сменилась знакомыми предметами. Вот старое зеркало, за раму засунуты мои записки о свойствах белков. На полу валяется мой будничный костюм. Но все-таки все это было как-то нереально. У меня все время было дурацкое ощущение, будто я сижу в вагоне, поезд только что остановился на незнакомой станции, и я выглядываю из окна. Я изо всех сил сжал спинку кровати, чтобы прийти в себя. «Может, это ясновидение?» – подумал я. «Надо будет написать в общество психиатров». Я положил на туалетный столик пакет, который дал мне мистер Элвишем, сел на кровать и стал снимать ботинки. Чувство у меня было такое, будто картина моих ощущений наложена на другую картину, и эта вторая картина все время старается проступить сквозь первую. «К черту!» — воскликнул я. «Что, я спятил или действительно нахожусь сразу в двух местах?» Наполовину раздевшись, я высыпал порошок мистера Элвишема в стакан. Вода зашипела и приняла флюоресцирующую янтарную окраску. Я выпил эту воду. Не успел я лечь, как мысли мои успокоились. Голова коснулась подушки, и я, по-видимому, сразу заснул.

0: Я проснулся внезапно ото сна, в котором мне грезились какие-то странные животные. Я лежал на спине. Вероятно, всем знакомы эти гнетущие сновидения. Проснувшись, человек избавляется от них, но они все же оставляют какое-то тягостное впечатление. Во рту у меня был странный вкус, во всех членах усталость, ощущение физического неудобства. Я лежал неподвижно, не поднимая головы от подушки, ожидая, что чувство отчужденности и ужаса развеется, и тогда мне, может быть, удастся снова заснуть. Но вместо этого оно только росло. Вначале я не замечал вокруг себя ничего необычного. Комната была освещена очень слабо, настолько слабо, что в ней было почти совсем темно, и мебель проступала в виде совершенно темных пятен. Я пристально смотрел перед собой, насколько позволяло одеяло, натянутое до самых глаз. Мне пришло в голову, что кто-то забрался в комнату и украл мой пакет с деньгами. Но затем я полежал, ровно дыша, чтобы вновь вызвать сон, и понял, что это только мое воображение. Тем не менее, я беспокоился. Я был уверен, что-то случилось. Я оторвал голову от подушки и всмотрелся в темноту. Сначала я не мог понять, в чем дело. Я вглядывался в окружающие меня темные предметы по большей или меньшей густоте мрака, угадывал, где должны быть окна с задернутыми шторами, стол, камин, книжные полки и так далее. Потом что-то в окружавших меня темных вещах стало казаться мне необычным. Может быть, кровать повернута не так, как раньше. Там, где должны быть книжные полки, туманно белело что-то на них непохожее. Не могло это быть также и моей рубашкой, брошенной на стул. Она была много меньше. Преодолевая ребяческий страх, я сбросил одеяло и спустил ноги. Они не достали до полу, как бывало всегда, когда я садился на своей низкой кровати, а повисли, едва достигая края матраса. Я подвинулся и сел на самый край кровати. Рядом с ней на сломанном стуле должны быть свеча и спички. Протянув руку и ничего не нащупав, я принялся шарить вокруг себя. Рука попала на какую-то тяжелую ткань, мягкую и плотную, которая зашуршала под пальцами. Я ухватился за нее и потянул. Оказалось, что это полог над изголовьем. Теперь я окончательно проснулся и понял, что нахожусь в незнакомой комнате. Я был озадачен и постарался припомнить все, что случилось вечером. Как ни странно, оказалось, что я помню все совершенно ясно. Обед, порошок, сначала один, потом другой. Мои сомнения насчет того, пьян я или нет, медлительность, с которой я раздевался, прохладную подушку, которой я касался лицом. Вдруг я стал сомневаться, было ли это вчера или позавчера. Как бы то ни было, комната была чужой, я не мог понять, как я в ней очутился. Туманный бледный предмет, который я видел раньше, становился все светлее, и теперь я понял, что это окно. А перед ним овальное зеркало, на которое падали слабые лучи света, проникавшие сквозь шторы. Я встал, и меня поразило, что я чувствую такую слабость и неуверенность. Я медленно пошел к окну, протянув руки, но все-таки наткнулся по дороге на стул и ушиб колено. Обошел зеркало. Оно оказалось очень большим, с красивыми бронзовыми канделябрами по бокам. Я стал ощупью искать шнурок от шторы, не нашел его, но случайно схватил кисточку, и штора, щелкнув пружиной, поднялась. Передо мной был абсолютно незнакомый вид. Небо было затянуто, и сквозь густую серую толщу облаков едва пробивались слабые лучи рассвета. На самом горизонте облака были окаймлены кроваво-красной полосой, ниже все было темным и неясным. Вдали холмы в дымке, туманная масса домов со шпилями, чернильные пятна деревьев, а под окном кружево темных кустарников и бледно-серые дорожки. Все это было так чуждо, что на минуту я подумал, не сплю ли я еще? Я ощупал туалетный столик. Он был из полированного дерева, на нем стояли хрустальные флаконы и лежала головная щетка. На блюдечке лежал какой-то странный предмет, подковообразный на ощупь с гладкими твердыми выступами. Я не мог найти ни свечи, ни спичек. Снова я обвел глазами комнату. Теперь при поднятых шторах призрачные силуэты вещей выступали из темноты. Огромная кровать с пологом и камин за нею, с большой белой полкой, поблескивавшей мрамором. Прислонившись к туалетному столику, я закрыл глаза, потом снова открыл, стараясь сосредоточиться. Все вокруг было вполне реальным. Это не было сновидением. Я готов был вообразить, что от выпитого вчера странного напитка в памяти у меня образовался какой-то пробел. Может быть, думал я, меня уже ввели во владение наследством, а я потом вдруг забыл обо всем и не помню, что случилось после того, как я узнал о своей удаче. Может быть, если я подожду немножко, мои мысли прояснятся. Между тем, воспоминания об обеде со стариком Элвишемом были необыкновенно живыми и свежими. Шампанское, услужливые официанты, порошок, напиток. Я был готов дать голову на отсечение, что это все было всего лишь несколько часов назад. Затем произошло нечто совершенно обыкновенное и вместе с тем ужасное, что я до сих пор содрогаюсь при одном воспоминании об этой минуте. Я заговорил вслух. «Как же, черт возьми, я сюда попал?» — сказал я.
1: Но голос был не мой. Это был не мой голос. Это был тонкий голос. Артикуляция была неясной, резонанс совсем не такой, как у меня. Чтобы успокоиться, я схватился одной рукой за другую. Рука была костлявая, кожа старчески дряблая.
2: «Но ведь это же сон!» – проговорил я ужасным голосом, который непонятно как поселился в моем горле. «Ведь это сон!»
0: Быстро, почти инстинктивно я сунул в рот пальцы. Зубы мои исчезли. Пальцы нащупали мягкую поверхность сморщенных десен. У меня закружилась голова от ужаса и отвращения. Я почувствовал безудержное желание увидеть свое лицо, сразу же убедиться в той страшной, кошмарной перемене, которая произошла со мной. Неверной походкой я пошел к камину за спичками и стал шарить на полке. В это время из моего горла вырвался лающий кашель. Я запахнул толстую фланелевую рубашку, которая, как казалось, была на мне надета. На камине спичек не было. Я вдруг почувствовал, что руки и ноги у меня окоченели от холода. Кашляя и шмыгая носом, возможно, что при этом я немножко и стонал, я заковылял к кровати.
2: «Ведь это же сон!» – бормотал я, забираясь в постель. «Сон!»
0: Я сам чувствовал, что говорю это по старческой привычке повторять одно и то же. Я натянул одеяло на плечи, на голову, засунул под подушку свои морщинистые руки и решил успокоиться и заснуть. Несомненно, все это только сон. Утром он развеется, и я проснусь сильным, энергичным. Ко мне вернется молодость и жажда знаний. Я закрыл глаза, стал дышать равномерно, и, убедившись, что сон не идет ко мне, принялся медленно вычислять степени числа 3. А то, чего я так ждал, не приходило. Я не мог заснуть и все больше убеждался, что во мне действительно произошла страшная перемена. Потом я заметил, что лежу с широко открытыми глазами, забыв про свои вычисления, ощупываю худыми пальцами беззубые десны. Я действительно внезапно и неожиданно превратился в старика. Каким-то необъяснимым путем я проскочил через всю свою жизнь до самой старости. Каким-то образом у меня украли лучшую часть моей жизни, мою любовь, борьбу, силы и надежды. Я зарылся в подушку и старался убедить себя, что, может быть, это галлюцинация. Медленно, но неуклонно приближалось утро. Наконец, отчаявшись заснуть, я сел на кровать и огляделся вокруг. Холодный рассвет проник через окно, и видна была вся комната. Она была просторной и хорошо обставлена, лучше, чем все другие комнаты, в которых мне раньше приходилось спать. На маленьком столике в нише виднелись свеча и спички. Я сбросил одеяло и, дрожа от сырости раннего летнего утра, встал и зажег свечу. Затем, дрожа так сильно, что гасильник для свечи подпрыгивал на своем шпиле, я, шатаясь, подошел к зеркалу
2: и увидел лицо Элвишема. Хотя в душе я уже этого ожидал, тем не менее впечатление было ужасным. Мистер Элвишем всегда казался мне физически слабым и жалким, но сейчас, когда он был одет только в грубую фланелевую ночную рубашку, которая распахнулась на груди и открыла тощую шею, сейчас, когда я сам стал Элвишемом, я не берусь описать, каким жалким и дряхлым он мне показался. Впалые щеки, растрепавшиеся прядь грязных седых волос, тусклые слезящиеся глаза, дрожащие морщинистые губы. Вы, кому душой и телом столько лет, сколько вам и должно быть, не можете представить себе, что означало для меня это дьявольское заточение в чужом теле. Быть молодым, полным желаний и силы, оказаться замурованным и раздавленным в этой трясущейся развалине. Но я отвлекся от своего рассказа. На некоторое время я, должно быть, совершенно потерял голову, когда убедился, что со мной произошло такое превращение. Было уже совсем светло, когда я настолько пришел в себя, что мог думать. Каким-то необъяснимым образом я изменился, хотя как это могло случиться, если не волшебством, я не могу сказать. Теперь, когда я думал об этом, я понял, как дьявольски умен был Элвишем. Было ясно, что так же, как я оказался в его теле, он завладел моим телом, а следовательно, моей силой и моим будущим. Но как доказать это? Сейчас, когда я думал обо всем, это превращение казалось мне самому настолько невероятным, что голова моя пошла кругом, я должен был ущипнуть себя, ощупать свои беззубые десны, посмотреться в зеркало и потрогать окружавшие меня предметы, чтобы быть в состоянии здраво смотреть на совершившееся. Или вся наша жизнь лишь галлюцинация? Стал ли я на самом деле Элвишемом, а он мною? Может быть, я только во сне видел Идена? Был ли вообще на свете Иден? Но если бы я был Элвишемом, я должен был бы помнить, что я делал прошлым утром, как назывался город, в котором я жил, что происходило до того, как началось мое сновидение. Я боролся с этими вопросами. Мне вспомнилось странное раздвоение моих воспоминаний накануне вечером, но теперь ум мой был ясен. Я не мог вызвать в тени каких-нибудь воспоминаний, не имевших отношения к Идену. «Вот так сходит с ума!» — воскликнул я визгливым голосом. Я с трудом поднялся на ноги и потащил свое ослабевшее и отяжелевшее тело к умывальнику. Там я окунул седую голову в таз с холодной водой. Вытираясь полотенцем, я снова пытался думать о себе, как об Элвишеме, но это было бесполезно. Не было никакого сомнения в том, что я Иден, а не Элвишем, но Иден в теле Элвишема. Если бы я был человеком другого века, я, может быть, покорился бы судьбе, считая себя зачарованным. Но в наше время скептицизмы не очень-то верят в чудеса. Со мной проделали какой-то психологический трюк. То, что могли сделать порошок и пристальный взгляд, могут переделать другой порошок и другой пристальный взгляд или какое-нибудь средство в этом роде. И раньше случалось, что люди теряли память, но чтобы они могли меняться телами, как зонтиками. Я рассмеялся. Увы, это был не прежний здоровый смех, а хриплое старческое хихиканье. Я представил себе, как старик Элвишем смеется над моим положением, и меня обуял приступ необычной для меня ярости. Я начал быстро одеваться в ту одежду, которая валялась на полу, и только когда был уже совершенно одет, понял, что это была фрачная пара. Я открыл шкаф и нашел там одежду для каждого дня, клетчатые брюки и старомодный халат. Я надел на свою почтенную голову почтенную домашнюю шапочку и, слегка покашливая от всех этих усилий, вышел, ковыляя на площадку лестницы. Было приблизительно без четверти шесть, шторы были опущены, и дом погружен в тишину. Площадка была просторная, широкая, покрытая богатыми коврами. Лестница вела вниз, в темный холл. Дверь напротив той, из которой я вышел, была приоткрыта, и я увидел письменный стол, вращающуюся книжную этажерку, спинку кресла у стола и полки с рядами томов в роскошных переплетах. «Мой кабинет!» – пробормотал я и пошел туда через площадку. При звуках моего голоса у меня мелькнула новая мысль, и, вернувшись в спальню, я надел вставные челюсти, которые легко сели на привычное место.
0: «Так-то лучше», — сказал я, пожевал челюстями и снова пошел в кабинет. Ящики бюро были заперты. Откидной верх был тоже заперт. Ни в кабинете, ни в карманах брюк я не нашел никакого признака ключей. Тогда я снова поплелся в спальню и обследовал сначала карманы того костюма, который валялся на полу, а затем карманы всей одежды, какую я только мог найти. Я был в большом нетерпении, и если бы кто-нибудь вошел в комнату после того, как я кончил ее обследовать, он подумал бы, что в ней побывали грабители. Я не нашел ни ключей, ни единой монеты, ни клочка бумаги, кроме счета за вчерашний обед. Меня внезапно охватила страшная усталость. Я сел и уставился на разбросанные вокруг костюмы с вывороченными карманами. Бешенство мое улеглось. С каждой минутой я все яснее начинал понимать поразительную предусмотрительность моего противника, и все яснее становилась для меня безнадежность моего положения. Я с усилием поднялся и снова поторопился вернуться в кабинет. На лестнице я увидел служанку, подымавшую шторы. По-видимому, выражение моего лица поразило ее, и она с удивлением посмотрела на меня. Я закрыл за собой дверь кабинета и, схватив кочергу, набросился на стол, пытаясь взломать ящики. Так меня и застали слуги. Стекло на столе было разбито, замок сломан, письма из ящика в бюро разбросаны по полу. В своем старческом бешенстве я раскидал перья и опрокинул чернильницу. Кроме того, большая ваза, стоявшая на камине, упала и разбилась, я сам не знаю как. Я не нашел ни денег, ни чековой книжки, и никаких указаний, которые могли бы помочь мне вернуть мое тело в прежний вид. Я отчаянно колотил по ящикам стола, когда в кабинет вторглись дворецкий и две служанки. Такова без всяких прикрас история моего превращения. Никто не верит моим фантастическим уверениям. Со мной общаются как с сумасшедшим, и даже сейчас со мной присматривают. Между тем, я человек нормальный, абсолютно нормальный. Чтобы доказать это, я сел за письменный стол и записал очень подробно все, что со мной случилось. Я взываю к читателю. Пусть он скажет, есть ли в стиле или ходе изложения истории, которую он только что прочел, какие-либо признаки безумия? Я молодой человек, заключенный в тело старика, но никто не верит этому бесспорному факту. Естественно, я кажусь сумасшедшим тем, кто не верит мне. Естественно, я не знаю, как зовут моих секретарей, не знаю навещающих меня врачей, своих слуг и соседей, не знаю названия города, в котором очутился и где он находится. Естественно, я не знаю расположения комнат в своем собственном доме и терплю множество неудобств всякого рода. Естественно, я задаю очень странные вопросы. Естественно, что иногда я плачу, кричу, и у меня бывают приступы отчаяния. У меня нет ни денег, ни чековой книжки. Банк не признал бы моей подписи, потому что, я полагаю, у меня все еще почерк Идена, несколько изменившийся вследствие ослабления мускулов. Окружающие меня люди не позволят мне самому пойти в банк. Да, кажется, в этом городе нет банка, а мой текущий счет находится в каком-нибудь районе Лондона. Кажется, Элвишем скрывал от своих домашних имя своего поверенного, но я ничего не знаю толком. Несомненно, Элвишем глубоко изучал психологию и психиатрию, и мои рассказы о себе только подтверждают предположение окружающих, что я сошел с ума от чрезмерного увлечения проблемами душевных расстройств. А еще говорят о тождестве личности. Два дня назад я был здоровым юношей, перед которым была открыта вся жизнь. А теперь я озлобленный старик, неопрятный, несчастный, полный отчаяния. Я брожу по огромному, роскошному, чужому дому, а все вокруг следят за мной, боятся и избегают меня, как безумца. Между тем, в Лондоне Элвишем начинает жизнь заново, в здоровом молодом теле, с мудростью и знаниями, накопленными за 70 лет. Он украл у меня жизнь. Я не знаю точно, как это произошло. В кабинете я нашел множество рукописных записей, относящихся главным образом к психологии памяти. Кое-что зашифровано значками, совершенно непонятными для меня. Некоторые записи указывают на то, что Элвишем интересовался также философией и математикой.
2: Как мог произойти такой обмен, остается за пределами моего разумения.
0: Всю свою сознательную жизнь я был материалистом, но здесь явный случай отделения духа от тела. Я хочу испытать одно отчаянное средство. Сейчас я допишу свою историю, а потом прибегну к нему. Утром с помощью ножа, который я припрятал за завтраком, мне удалось взломать секретный ящик в бюро. Заметить этот ящик было бы не очень трудно. Я не нашел там ничего, кроме маленького стеклянного флакончика зеленого цвета с белым порошком. На горлышке этикетка. На ней написано только одно слово – «Освобождение». Может быть, вероятнее всего, это яд. Мне понятно, что Элвишем подсунул мне яд. Я был бы даже уверен, что он хотел избавиться таким образом от единственного свидетеля, если бы флакончик не был так тщательно припрятан. Этот человек фактически разрешил проблему бессмертия. Если не произойдет какой-нибудь случайности, он будет жить в моем теле, пока оно не состарится, а затем сбросит его и отнимет молодость и силу у новой жертвы. Если вспомнить его бессердечие, страшно подумать, как он будет накапливать все больше опыта, который... Как давно он уже переходит из одного тела в другое? Но я устал писать. Порошок, оказывается, легко растворяется в воде. Вкус у него не неприятен.

Такова история, найденная на столе мистера Элвишема. Его мертвое тело лежало между письменным столом и креслом. Последнее было резко отодвинуто в сторону, по-видимому, в предсмертных конвульсиях. История написана карандашом, размашистым почерком, совсем не похожим на обычный мелкий почерк Элвишема. Остается добавить еще два любопытных факта. Несомненно, между Иданом и Элвишемом была какая-то связь, поскольку все состояние Элвишема было завещено этому молодому человеку, но он не получил наследство. В то время, когда Элвишем покончил с собой, Иден, как это ни странно, был уже мертв. Сутками раньше на людном перекрестке Хауэр-стрит и Юстон-роуд его сбил кэп, и он тотчас же скончался. Так что единственный человек, который мог бы пролить свет на фантастическую историю, ничего нам не скажет.

0: Наталья Рязанова. Печальный остров. Печальный остров, берег дикий. А.С. Пушкин. Вообще-то, говорят люди, изначально этот остров назывался Пещальным. Якобы в гарнизоне Тельгородского Кремля, усиленного после смутного времени и столь же усиленно скучавшим, развлекались стрельбой из пищалей в рассуждении, долетит ли пуля до острова или нет. Скорее всего, это вранье, как всякая народная этимология, потому что Волга в этом месте очень широка, а остров как раз посередине. Так что туда пуля из снайперской винтовки не долетит, не то что из пищали. Как известно, Петр I повелел сжечь в Ительгороде все мосты и новых не строить в целях развития судоходства. Этот указ в точности соблюдали лет 100. Потом решили, что совсем без мостов тоже не слава богу, тем более, что город протянулся уже и за Волгу. Навели понтоны, а чтоб судоходству не мешали, в положенное время разводили. Но острова посреди Волги это не коснулось в прямом смысле слова. По понтонному мосту пустили извозчиков, позже трамвай, и песчаный горб, щетинившийся леском, только мешал бы транспорту. Наверное, тогда остров и назвали Печальным. Шлепали по воде колесами и дымили пароходы, орали песни, проплывая в лодках пьяные мастеровые из костанжогловских заводов, гремели копыта по понтонному мосту, жизнь проходила мимо. Настоящие мосты появились много позже. Без них стало никак нельзя. Количество заводов и фабрик, произраставших в Ительгороде, обгоняло, если не всю Европу, то всю Россию точно. И обе части города, гора и заречная, должны были сообщаться между собой, иначе бы производство встало. Но мосты опять пролегли в стороне от Печального острова, там, где река была поуже. Впрочем, со временем мост, опять-таки понтонный, к Печальному острову подвели, с одной стороны, с заречной. Теперь уже название «Печальный» звучало как насмешка. Остров стал излюбленным местом купания и пикников. В летние дни сюда устремлялись изнемогающие от жары толпы, благо помимо песчаного пляжа там имелись и заросли, где можно укрыться в тени. Лет 20, а может и более, длилось такое веселье. А потом прекратилось. Санитарные врачи прекратили. Производство-то развивается, напомнили они. И не абы какое, а тяжелое. Здесь вам не Иваново, город невест с его ситцами. Автомобили у нас куют, самолеты, пароходы, плюс химические заводы. Ну и не принято об этом говорить, но вообще-то каждый горожанин старше 3 лет в курсе военные. И отходы от всего сливаются в Волгу. Рыба передохла давно, а народ здесь купается. Короче, надо строить очистные сооружения, а пока суд да дело, пляж следует закрыть. Так или иначе происходил судьбоносный разговор санитарных врачей с городскими властями, никто уже не упомнит, давно это было. Важно то, что санитарные речи нашли путь к сердцам власть придержащих. То есть очистных сооружений строить не стали, да и кто их в те времена строил. А вот мост до Печального острова разобрали. Народ, конечно, такой заботой о своем здоровье повозмущался. Летом в здешних краях очень жарко, а возможность смотаться за город есть не у всех. Но лишь маньяк стал бы утверждать, будто вода в Великой Русской реке чистая. После купания там приходилось долго отмываться от грязи, а из чего состояла эта грязь, и говорить не хочется. Но были и такие, кому на острове не загорать купаться хотелось, а попить пиво водки. Непременно не на квартире, не в парке, а под сенью струй. И они упорно пытались добраться до привычного места отдохновения на лодках. Супротив таких отрядили речную милицию на катерах, а лодочную станцию закрыли. Конечно, никто не может усторожить сторожей, и милиционеры, возможно, сами проводили досуг на острове. Но рощи и кустарник, прежде занимавшие часть острова, бесконтрольно разрослись, подобравшись к самой кромке воды, и пляж перестал существовать сам собой. Чтобы удобно разместиться, прежде надо было вырубить пространство среди зарослей. И кому нужны такие усилия? Для любителей культурно выпивать среди зеленых насаждений вокруг города есть леса, и там можно расположиться, не напрягаясь. И остров перестали посещать. С берегов казалось, что он покрыт шапкой. Летом зеленый, зимой черный. В прежние времена, в пору весеннего паводка, Печальный остров полностью скрывался под водой. Но из-за множества плотин Волга сильно обмелела, и остров разве что подтапливала, не заливая целиком. Так проходили годы и десятилетия. Рост промышленности, из-за которого остров отрезало от города, давно сменился спадом. Утверждали, будто в реке вновь появилась рыба, но возвращать понтонный мост местные власти даже не думали. Не по злокозненной сущности своей. О Печальном острове просто забыли. У всех было полно забот. Жизнь стала совсем иной, чем в те времена, когда вершиной удовольствия было растянуться на прогретом солнцем островном пляже. Все куда-то спешили, и разве что застряв в пробках на мосту, кто-то из горожан поворачивал голову в сторону острова посреди Волги. Правда, его было плохо видно. Над островом вечно висело либо марево, либо туман. Наверное, виноваты были резкие колебания температур, особенно участившиеся в последние годы. И было бы так, пусть не до скончания времен, но весьма и весьма долго, если бы где-то там, в неведомых кабинетах, не подсчитали, что гидроэлектростанции в их нынешнем состоянии не снабжают в достаточной мере энергии приречные города. Слишком, слишком обмелела Волга, мощности не хватает. Строить электростанции на других источниках энергии долго и в первую очередь дорого. Да и зачем, когда проблема разрешается проще некуда? Нужно только поднять уровень воды за счет Алатырского водохранилища, что вверх по реке от Итильгорода, и все прекрасно заработает. И решили поднять. Недовольные, конечно, были, но они всегда есть. И кто их нынче слушает, недовольных-то? Чей не проклятые перестроечные времена? «Ну, зальет пару-тройку деревень», — сказали те, кому надо говорить. «Так население заблаговременно вывезут. Или вам АЭС в городской черте надобно? Так сами же протестовали, и нет ее, потому что вас тогда слушали». Губернатор и мэр дружно утверждали: «Все будет хорошо, ничего страшного не случится». И хотя никто не верил, ясно было: изменить ничего не удастся. Все уже решено. И никто из них, властителей и чиновников, и экологов, и вечно недовольных горожан, и охваченных паникой жителей деревень, не вспомнил о печальном острове. И все, что было раньше, растянувшись на века и десятилетия, это присказка. Остров ушел под воду. На это не обратили внимания. Слишком много было других проблем. В деревнях до последнего дня надеялись, что потоп отменят, и когда потоп все же пришел, к нему оказались не готовы. Конечно, вызывали спасателей со всей страны, тонущий народ вывозили на вертолетах и заселяли куда придется. Если для людей еще находился какой-то приют, то с домашней скотиной дело обстояло хуже. В городе, точнее в тех его районах, что находились в низине, во многих домах залило подвалы, и откачивать стоячую воду, как тут же выяснилось, было некому и нечем. И новое поколение санитарных врачей предрекало различные эпидемии. Гепатиты, дизентерии, а памятуя о погибшей по деревням скотине, еще что и похуже. Да мало ли, какие скотомогильники там размыло. И кто в такой обстановке будет вспоминать о поглощенном рекой острове? Мало ли таких микроатлантид кануло в небытие в русских реках. И кого в эти дни взволнует сообщение, будто по стенам обычного строения ползло неведомое чудовище, напоминавшее разом кошку и летучую мышь, а некий гражданин, зашедший отлить в кусты, повстречал там такое страшное, что теперь страдает недержанием денно и ночно. Однако же сообщения такие были. А людей нельзя подчивать одной чернухой, для разнообразия сгодится и другая чернуха, даже если она той породы, что с крыльями и крякает. «Есть мнение, что народ надо отвлечь от этих безобразий», — сказал редактор «Итильской недели» журналисту Славе Замятнину. «Инопланетян уже не хавают, светская хроника людей только разозлит. Стало быть, надо заняться этими монстрами». «Какие монстры? Пить меньше надо, тогда и монстры мерещиться не будут». «А то я без тебя не знаю. Конечно, лопают сограждане на нервной почве больше обычного, но материальчик из этого сварганить можно. Или тебе гонорар не нужен?»
1: Гонорар Славе, разумеется, был нужен. Семья его не отличалась большими запросами, но все равно хотела есть, и желательно каждый день. Поэтому он не стал выпендриваться и согласился заняться журналистским расследованием. Тем более, что, по его мнению, никуда для этого ходить не надо, равно как и разыскивать алкоголиков с мокрыми штанами. Залезть в сеть, откуда все равно черпается большая часть публикуемой информации, сходить на несколько знакомых форумов, исправно собирающих местные сплетни, и сенсация провинциального разлива готова для печати. Ознакомившись с разговорами на этих форумах и в сообществах, Слава пожалел, что готовить надо заказанную сенсацию, а не серьезную работу на тему «Природа массовых психозов». Иначе пришлось бы признать, что значительная часть сограждан Славы сидит на тяжелых наркотиках, а до такой степени продвинутости в русской провинции, к счастью, еще не дошли. Вот слухи, приобретающие самые уродливые формы, это да, этим Итильгород всегда отличал.

0: хоть что-нибудь выловить, но они там сидели. Заметили вылезавшее из воды нечто, напоминающее крокодила, только не зеленого, а цвета в темноте не разобрали. Влюбленная парочка, обжимавшаяся в сквере красных матросов, в панике бежала, когда с памятника этим самым матросам на них упала трехголовая змея. Упоминались также жабы-альбиносы и лысые крысы. Но более всего произвело впечатление на Замятина описание собаки с перепонками на лапах, сделанное персонажем под ником «Биг Тупогуб». Оно выдавало человека с профессиональным знанием биологии. Криптоисториков нынче расплодилось немерено, даже в провинции. А вот криптозоологи, по мнению Славы, по-прежнему водились только в книжках. Так что, скорее всего, выступление Тупогуба тянуло на душевный, со вкусом сделанный розыгрыш. Может, это он и начал лить колокол, а впечатлительные сограждане, чью нервную систему всколебал потоп, подхватили. В других своих выступлениях бык Тупогуб обращал внимание на то, что все новоявленные существа были замечены только в кварталах старого города. И в самом деле, отметил про себя Слава, чудовище среди блочных строений — это не то. А вот в домах прошловековых ничего так, готично. Или это попытка привлечь внимание городских властей к проблемам ветхого фонда? Отмечалось также, что никому из видевших этих городских монстров не удалось их запечатлеть. И это в наше время, когда мобильники с фотофункциями, если не у каждого, так через одного. Стало быть, люди были либо слишком напуганы, либо они все же пытались снимать, но изображение не получилось. Похоже, все неведомые зверушки попадались людям на глаза поздно вечером, либо ночью. Из чего следует, что это животные ночные, а при свете дня предпочитают скрываться в тени. «Это не довод», — мысленно отметил Слава. Чудовище лохнесское, сколько столетий люди видят, а ни одного приличного снимка до сих пор нет. Хотя, конечно, столетия назад фотоаппаратов не было. Однако, теперь у него появился предлог, чтобы заговорить с криптозоологом. Слава написал, что при наличии хорошей фотокамеры, а не мыльницы или мобильника, возможно, удалось бы сделать снимок. Собеседник живо заинтересовался этим соображением, и они договорились о встрече. Слава, кстати, не блефовал, цифровая камера у него имелась. Стрелку забили у пресловутого памятника красным матросам. Место было приметное, единственный оккультуренный сквер вблизи Нижней набережной, этакий оазис посреди четырех оживленных трасс. Слава часто проезжал мимо, но не мог припомнить, когда приходил сюда целенаправленно или просто останавливался здесь. Приезжие постоянно восхищались, какие в этом городе раскидываются виды, а местным некогда было этими видами любоваться. Следовало воспользоваться моментом. Портовые здания отчасти заслоняли панораму реки, и все же Славе показалось, что Волга стала шире. Из-за того, что вода поднялась? Наверное, хотя из бетонного ложа все же не вырвалась. То ли дело позапрошлый век, когда на том берегу волнорезов еще не понастроили, и по весне Заречье могло успешно конкурировать с Венецией. «Заслав?» — обратились к нему эдак деликатно. Под этим ником Слава выходил в сеть. Он обернулся. У ног брутальных чугунных матросов стоял мужчина лет 40 плюс-минус в сером цивильном пиджаке с редкой бородкой и необильной шевелюрой. «Бык Тупогуб», — представился он, — «Фома Аркадьевич». На шутника он определенно не был похож. «Вы биолог?» — спросил Слава. «Совершенно верно», — ответствовал бык Тупогуб и уточнил. «Преподаю». Школьный учитель сделал для себя поправку Слава. Торчит на этой работе, потому что там свободный и бесплатный выход в сеть. «Замятнин Вячеслав».
1: «А чем вы занимаетесь, не секрет?»
0: Врать Слава не собирался. «Работаю в газете». Слово «журналист» не хотелось употреблять. Нынче это отдавало дешевыми понтами. Хуже было только «писатель». Но, видимо, собеседник был не в курсе таких тонкостей.
1: «Пресса», — задумчиво сказал он. «Пресса — это хорошо, даже если вы всего лишь гоняетесь за жареным».
0: «Пока что ничего не догнал. Какие у вас соображения?»
1: «Для начала исследуем окрестности. У меня есть сомнения, что мы найдем эту змею, но все же следует поискать».
0: «Думаете, уползла?»
1: «Думаю, эти существа отлично мимикрируют».
0: «Какие существа?» Но бык Тупогуб не ответил. Он увлеченно шарил по кустам. Было бы неловко, если бы его замели за порчу зеленых насаждений, но, очевидно, у милиции были более важные занятия, чем следить, кто шастает по газонам. Впрочем, бык Тупогуб был довольно осторожен. Потому ли, что боялся змеи или просто не хотел топтать траву, она была высокой, и Тельгород не славился аккуратной стрижкой газонов. Слава некоторое время походил за ним, для очистки совести щелкнул монумент и заскучал.
2: «Вы сами-то видели кого-нибудь из этих? Кроме собаки с перепонками?» — спросил он, предполагая ответ.
1: «Я нет, но вот один друг, знакомый, родственник, сослуживец». «Конечно, видел. Как бы кошку. Кстати, не так далеко отсюда, у старого крепостного рва».
2: кошку

0: которой все началось? С крыльями? Она и в самом деле летала?
1: Не, прыгала с края обрыва на дерево, как белка летяга. У нее в самом деле крылья, но вряд ли они были пригодны для полета. Скорее, рудиментарные отростки.
0: Слава хмыкнул. А может, там и вправду белка была? Хороший заголовок. Здравствуй, белочка!
1: Подобные явления, когда у животных развивались дополнительные части тела, вплоть до лишних голов, отмечались в прошлом веке в Чернобыльской зоне, добавил бык-тупогуб.
0: Да, но у нас тут ничего атомного не взрывалось.
1: Вы уверены, что не взрывалось? На военных заводах старались скрыть такие вещи,
0: сказал бык-тупогуб с интонацией опытного конспиролога. Ну, Слава не нашелся, что ответить. И не успел. Поблизости захрустели кусты и послышался женский голос, точнее, девичий.
2: «Юра! Юрочка!»
0: «Пипец поиском», — с грустью констатировал Замятнин. Стемнело, и к подножию красных матросов непременно притащится какая-нибудь парочка. Он угадал. Парочка появилась. Но эротических намерений, во всяком случае, явных молодые люди не выказывали.
1: «Да посмотрел я уже, нет ее там», — пробасил Юрочка.
2: «Ищи, ищи, должна быть, пакость такая. Может, в кусты заползла?»
1: «Ты по траве в босоножках, не шастай там, укусь ты еще!»
0: Девица ойкнула во все девичье горло.
3: «Вы поняли, кто это?»
0: — шепотом спросил бык-тупогуб. «А чего тут не понять? Слава таких видел каждый день. Типаж блондинка провинциальная, слава богу, знать не знающая про анорексию и бронзолексию, ее приятель, стараниями отечественной рекламы к 20 с чем-то годам заработавший пивное пузцо. Контингент канала MTV и шоу про секс Моти Лермонтовой. Но бык-тупогуб имел в виду нечто иное, и Слава догадался, что...
3: Это те, которые видели трехглавую.
0: Однако глазастая молодежь теперь углядела и Славу с тупогубом.
1: «Эй, мужики, вы тут случайно?»
0: Как можно более солидно начал юноша. Его спутница проявила неожиданную смекалку.
2: «Юрочка, глянь, у него цифровик. Они на наше место пришли, они сами сфотать хотят».
0: Юрочка заворочил выцветшими бровями. Это действие, несомненно, сопровождало мыслительный процесс.
1: «Прикинь, да», — только и сумел он произнести.
2: «Мы первые ее нашли. Это наше», — заявила Татьяна. «Вы не имеете права».
0: Но бык-тупогуб, по роду деятельности, общавшийся с учащейся молодежью, не был смущен, а Слава тем более. «Любая информация, размещенная в сети на сайтах открытого доступа, становится всеобщим достоянием», — спокойно провозгласил он. Однако девицу тоже нелегко было сбить с толку.
2: «Все равно мы первые, и фото мы должны сделать и продать, у нас права!»
0: Слава встрепенулся. «И кому продавать собрались?»
1: «Так мы и сказали».
0: Юрочка проявил трезвость мысли, а девушка подхватила.
2: «Да у нас такое фото любое агентство с руками оторвет, хоть в Москве, хоть в Америке».
0: Все ясно. Ребятишки насмотрелись боевиков, где лихие репортеры получают за снимки бешеные бабки. Ни с одной конторой в реале дела не имели, волшебного слова «фото-жаба» не слыхали. Оторвать-то вас, может, что и оторвут. Руки, скорее всего. «Ладно, бог в помощь», — сказал он. «Ищите свою змеюку». Молодые люди не ожидали такой уступчивости.
1: «А вы чего?» — растерянно спросил Юра.
4: «А мы дальше пойдем. Правда, Фома Аркадьевич?»
1: «Совершенно верно. Главное было найти исходную точку».
0: Замятнин подхватил криптозоолога и повлек прочь. Не дал рассыпать цветы красноречия перед посторонними. Однако Таня заподозрила подвох.
5: «Юрочка!»
0: — громко зашептала она.
5: «Они что-то знают, иначе бы не ушли. Пойдем за ними».
0: Юра поковырял пальцем в ухе.
1: «А пошли!»
0: Искать змею в кустах у него не было большого желания, даже за большие доллары.
1: «Итак, главное было найти исходную точку, и, сдается мне, она где-то здесь», — продолжал вещать бык-тупогуб. «Вернемся к тому, с чего начали. Все появления на правобережье, все в старой части города. Я обозначил примерно на карте города все места, где видели монстров, и попытался понять, что их объединяет».
0: «Да тише вы! Эти папарацци доморощенные поперлись за нами».
1: «Ну и что? Наша задача увидеть. Пара лишних наблюдателей не помешает».
0: Бык-тупогуб то ли не страшился конкурентов, то ли ему и впрямь важнее всего был результат. С другой стороны, Слава тоже пришел не в погоне за сенсацией, а как бы наоборот. Если они что-то увидят, пусть будут дополнительные свидетели. Если не увидят ничего, тем более. Они прошли сквер насквозь. «Куда дальше?» — спросил Слава. Бык-тупогуб остановился, раздумывая. Стемнело окончательно, и нижняя набережная была пуста. Ительгород все же оставался провинцией, даже летом. хотя днем из-за обилия пробок в этом можно было усомниться. Однако ночная жизнь там не то чтобы не существовала, но в основном происходила за запертыми дверьми. Выплескивалась наружу она на горе, где обычно проходили всяческие гулянья и уличные представления. А эта часть города спокон веку считалась деловой. После работы те, у кого были средства и желания, оттягивались по барам и ночным клубам. Движение замирало, можно было преспокойно разгуливать по проезжей полосе, которая пару часов назад была забита машинами, и ни один милиционер не сделал бы по этому поводу замечания. Милиционеров, впрочем, об эту пору тоже надо было поискать. Нет движения, нет штрафов, так зачем же париться? От набережной, за старыми домами, узкие кривые улицы ползли вверх по склону. Ближайший холм скобкой охватывала трасса, проходившая по дну бывшего крепостного рва. Тень от горы, на которой стояла крепость, ложилась на весь прибрежный район, и на серо-свинцовых, тускло-дрожащих волнах рисовались зубчатые отражения стен и башен. Слава задал вопрос, но бык Тупогуб медлил с ответом. Он обводил взглядом склон. Особняки с осыпающейся лепниной, навехонькие церкви в сусальном золоте куполов и краснокирпичные складские здания, словно стремясь угадать, на котором из них затаилась очередная химера. Поэтому он, как водится, не заметил того, что происходило поблизости. Татьяна снова ойкнула. Не то чтобы панически, скорее рефлекторно. По улице прокатил джип с затемненными окнами, но девушка не этого испугалась. Ни Москва, чай, даже не Чикаго. В прохожих из машин не палят. Но, приглядевшись, что происходит, Слава хмыкнул. Но, конечно, единственный автомобиль на пустынной ночной улице и обязательно должен был сбить собаку.
1: «Вот гад, и не остановился», — произнес Юра. «Чего уж там, он ради человека бы не притормозил».
0: Похоже, в парне проснулась классовая ненависть. Это чувство прекрасно уживается со стремлением срубить бабла.
1: «А тут собака».
2: «Это не собака», — сказал бык Тупогуб.
0: Голос его был ровен, криптозоолог, казалось, сохранял полное спокойствие. Твердым шагом он двинулся к поверженному животному. Первую помощь оказать решил. Значит, собака жива. Слава собак любил, но будь он один, вряд ли бы кинулся помогать. Тем более бык Тупогуб говорит, это и не собака вовсе. Немного помедлив, он пошел вслед за Тупогубом. Неловко как-то. Юра с Таней, выдержав паузу, тоже приблизились к жертве дорожного происшествия. И тут Таня завизжала. На сей раз по-настоящему, как визжат перепуганные в усмерть юные девушки. Существо, лежащее на асфальте, перепутать с собакой можно было лишь в темноте, на значительном расстоянии или проносясь на большой скорости. Ну или человеку, вовсе лишенному зрения. Но такие редко появляются ночью на городских улицах. Больше всего оно напоминало варана. Да только варанов, покрытых густой жесткой шерстью, не бывает.
1: «Прежде всего нужно взять кровь на анализ», — произнес бык Тупогуб.
0: Слава не понимал, исследовательский азарт придает тому хладнокровие или это всего лишь маска. В любом случае, в руках Фомы Аркадьевича оказалась пробирка и стеклянная трубочка, какую Слава не раз наблюдал при сдаче анализов, но не удосужился спросить, как она называется. Неужели криптозоолог предвидел столкновение, раз приволок это хозяйство с собой? Или у него в кармане и скальпель есть? Может, и был скальпель, но препарировать существо бык Тупогуб не успел. Существо распахнуло пасть и глаза одновременно. Неизвестно, где криптозоолог успел выработать мгновенную реакцию, но он отскочил в сторону и вовремя. Пасть, усыпанная треугольными зубами, была такой величины, что Славу замутило. Он представил себе, что произошло бы с рукой Фомы Аркадьевича, не прояви тот недюжинной прыти. Конечно же, это была не собачья пасть, и глаза тоже напоминали глаза рептилий.
6: «Крокодил», — сглотнув, диагностировал бык Тупогуб. «Более всего формы тела, в особенности челюсти, напоминают крокодила».
0: Он по-прежнему старался сохранять спокойствие, но у него не очень получалось.
1: «Какой крокодил?» — со злостью выкрикнул Слава. «Где вы видали шерстистых крокодилов?»
6: «Реактивная мутация. Существование шерстистых носорогов в ледниковый период научно доказано. Могли быть и шерстистые крокодилы, так же как многоголовые змеи. Между тем выдвигается обоснованная гипотеза, что так называемое глобальное потепление всего лишь предвестие нового ледникового периода. Эволюционный зигзаг».
1: «Фома Аркадьевич, побойтесь Бога. Перед вами Волга, видите? Не Нил. Откуда здесь крокодилы?»
0: «Это зона», — внезапно подал голос Юрочка.
1: «Что?»
7: «Ну как в этом, где атомный взрыв был и развелись всяческие мутанты».
0: Неужто он своим умом дошел до того же, что и бык Тупогуб? Но следующая фраза прояснила источник знаний.
7: И сталкеры туда ходили, хабар брали, с мутантами махались. Еще игрушка такая была.
0: Исходный текст про сталкеров был ему явно не знаком. Еще того не легче. Еще скажи, что здесь инопланетяне приземлялись. Прикинь, пацан, мы посередь города, какая зона? Слава прервал свои обличительные речи, потому что раненое существо, шерстистый крокодил, канис, псевдоваранис, или как там его еще назвать, приподнялось. Таня отшатнулась и вцепилась в своего кавалера. Но монстр не сделал попытки напасть, а пополз прочь через дорогу. Несмотря на то, что его задние лапы волоклись по асфальту, очевидно, были перебиты, передвигался он довольно быстро.
6: «За ним!» — призвал бык тупогуб. «Возможно, он выведет нас к своему убежищу!»
0: Слава и Юра подчинились.
5: «Я боюсь!» —
0: пискнула Татьяна, но дезертирство не предприняла. Преследовать монстра было не так страшно, как оставаться на ночной улице в одиночестве. Однако бежать им пришлось недолго. Несчастный монстр перебрался с проезжей части на набережную, прополз между лжеконструктивистским зданием пароходства и ближайшим причалом и, перевалившись через кромку пристани, устремился по бетонным плитам к черной воде. Слава мысленно перебирал разные версии. Если это существо и вправду крокодил, то в реке ему самое место. Может, у него там гнездо? Звучит, как в тупом анекдоте. А вдруг оно что-то соображает? Не хочет, чтобы его потом препарировали? Пытается утопиться? В любом случае, силы его оставляли. Он двигался все медленнее, рывками. Юра готов был полезть за ним, но его остановил свистящий шепот Татьяны.
5: «Смотрите!»
0: Что-то черное спикировало с водосточной трубы пароходства. Слава видел летучих мышей только в кино и не мог сказать, похоже оно или нет. Но он инстинктивно пригнул голову, а когда поднял ее, то рядом с прежним, практически родным существом, увидел другое. Нет, это была не мышь, а наоборот, кошка. Та самая летучая кошка, о которой было столько разговоров. Самая настоящая кошка, если бы не крылья. То есть, как выразился бык-тупогуб, рудиментарные отростки, покрытые мехом. Летать на них было невозможно, а вот планировать вполне. И эта летучая кош, ухватив собаку-крокодила за шкирку зубами, словно котенка, хотя сама много уступала ему в размерах, пыталась тащить его вниз к воде. Может, тяжесть оказалась бы для нее неприподъемна. Может, Юра все же набрался бы решимости и двинулся по бетонке вниз, но его опередили. Они ползли через парапет, посыпались с набережной к реке. В первый миг Славе показалось, что их очень много. Ему было так страшно, что он слышал, как стучат собственные зубы, но он заставит себя успокоиться. Мужчина он или где? Даже Таня уже не визжит. Не так много. Не больше дюжины. Сколько в точности трудно разглядеть в темноте. Но они были здесь. Наверное, все, о ком твердила молва. Стая зверей, изначально напоминавшая нечто знакомое и домашнее. Собак и кошек, да. Но все они были отмечены признаками у нормальных животных отсутствующими. Крылья и перепонки, мех там, где его не должно быть, и голая кожа вместо шерсти. Сказки дедушки Босха. Надо было снимать, но Слава, захваченный зрелищем, забыл о камере. Что странно, Юра тоже не делал снимков, которые, по идее, должны были его обогатить. Возможно, из-за темноты. Стая подхватила своего раненого собрата и повлекла его дальше, благо расстояние было невелико. Еще несколько минут, и все они плюхнулись в воду.
7: «Мама дорогая», — пробормотал Слава.
3: «Что это? Типа лемминги? Ритуальное самоубийство?»
6: «Нет»,
0: — отвечал бык-тупогуб. Он, несомненно, пришел в себя. Звери плыли. Те, кто вряд ли мог удержаться на воде, сидели на плечах у более сильных сотоварищей. Змей многоглавых вроде бы там не имелось, да может их и не было. Луна выглянула из-за тучи, в ее призрачном свете видно было направление заплыва.
3: «Остров», —
0: тихо произнес Фома Аркадьевич.
3: «Печальный остров».
2: «Так он же потонул», — возразила Таня.
3: «Вот именно. Много лет остров был местом отдыха. А народ у нас сентиментальный, любит брать на отдых домашних любимцев. Собак, кошек. А животные на природе имеют привычку убегать. В густом ивнике найти их трудно, особенно если хозяева выпившие. Некоторых, возможно, просто забывали. Вероятно, по мосту туда же из города добирались крысы».
0: Слава нервно рассмеялся.
2: «Я вспомнил. В старых подшивках «Итильской недели» читал.
8: На том берегу шапито каждый год ставят у ярмарки. И зверинец. Так однажды у них крокодилица пропала. Решили, что сперли какие-то умельцы на сапоги.
7: А она уплыла и отложила яйца. Только климат у нас не африканский.
0: Хорошо, что у этих циркачей осьминог не пропал, подумал Слава. А то было бы сейчас пробуждение Ктулху на Волге.
7: Ну, вы поняли меня. Остров оказался отрезан, предоставлен себе. Замкнутая система, впрочем, не совсем замкнутая. Химические отходы, радиоактивные отходы, все попадало на остров с каждым весенним паводком. Мутации пошли скачкообразно, создалась собственная биосфера. Разросшийся лес способствовал этому. Юра прав, это была зона. Зона посреди города. Никаких взрывов и инопланетян не понадобилось. Все сделали мы сами. Остров даже сталкеры не тревожили. А потом остров затонул. Эх, какой уникальный эксперимент загублен.
0: Звери доплыли до середины реки и кружили по воде, точно стремясь отыскать свое безвозвратно утерянное обиталище.
7: Остров не затонул, сказал Слава. Его затопили. И зверям стало негде жить. Они должны были уметь плавать или летать. Иначе бы они не смогли прокормиться все эти годы. И они сумели добраться до берега. Вот почему их видели только в ближних кварталах. Дело вовсе не в старом городе. Они просто старались держаться ближе к реке.
0: Да, Слава смотрел на реку. Стая, бесцельно покружив, развернулась и поплыла назад. Отсюда не было видно, тащат ли они по-прежнему раненого или его отпустили, дабы он упокоился на дне, на острове. Я думаю, что они этот заплыв совершают не первый раз. Они ищут свой дом, а дома нет.
7: Поэтому они устроят себе жилище здесь, подхватил бык Тупогуб. Станут размножаться, на них начнется охота. Они будут уничтожать бродячих собак и кошек, займут их место. Какая интересная перспектива!
0: Юра снова прервал молчание.
9: «Мужики», — спросил он, — «а человека там забыть не могли? По пьяни-то?»

0: страх совершенно парализовал меня. Завтра последний день моей жизни. Завтра в комнате за узенькой зеленой дверцей я узнаю, каков на вкус этот циангидрит. Но не это страшит меня. Умереть я готов, но... Все началось со встречи с Роско. Перед этим я сам стал А-Рос, Ант-Роско. Сейчас я попытаюсь объяснить. Тогда я был молод, довольно красив, в меру умен, недурно воспитан. Тогда меня звали Биллом Виллером. Уже 5 лет я пытался стать актером кино или на худой конец телевидения, но пока не попал даже в рекламный ролик, не говоря уже о каких-то ролях. А чтобы не околеть с голоду, я крутился, как белка в колесе, каждый вечер с 6 до 2 в одном погребке Санта-Моники. В этой работе был свой плюс. День оставался свободным для осуществления моей мечты. Я ездил на автобусе в Голливуд и обивал пороги агентов и студий. Как раз в тот вечер, когда «Фортуна» повернулась ко мне профилем, я решил не ходить на работу. И в Голливуд я не ездил уже 8 дней. Я разрешил себе отдыхать, загорать на пляже и размышлять о будущем. Меня всерьез занимал вопрос, какой тип занятий может хоть в какой-то мере удовлетворить мои высокие духовные потребности. До сих пор я считал или актер, или ничто. Отказавшись от надежд стать актером, я вынужден был провести ревизию своих представлений. Так вот, «Фортуна» подмигнула мне в 6 часов вечера, как раз в тот момент, когда я уже должен был появиться у себя в погребке, так как день был не выходной. Это случилось в Санта-Монике на бульваре «Олимпик», недалеко от 4-й стрит. Я нашел бумажник. Наличными там было $35, плюс кредитная карточка Union Club и карточка International Club, плюс карт-бланш и несколько каких-то еще. Пришлось зайти в ближайший бар, присесть и пропустить стаканчик, чтобы обмозговать происшедшее. Я принципиальный противник мошенничества, но, взвесив все свои обстоятельства, решил, что такая находка, да еще в самую гнусную пору жизни, должна означать крутой поворот к лучшему. Понятно, пользоваться чужими кредитными карточками не только грешно, но и рискованно. Однако в первый вечер или даже ночь попробовать можно. Мне хватит на хороший ужин, скромную выпивку, отель средней руки и девушку по вызову. Но с девушками не расплачиваются кредитными карточками, значит, нужно получить звонкую монету. Вероятно, чтобы дойти до стадии вызова девушки, мне понадобится не один заход. Даже при минимальном везении к концу вечера у меня может оказаться приличная сумма. В последний раз я воспользуюсь кредитной карточкой, чтобы получить место в самолете, который унесет меня подальше от этой безнадежной дыры. Я начну новую жизнь на новом месте. Буду работать. Только не играть. С этими глупостями покончено. Ну, разве что так. В любительских спектаклях для души. Время было дорого. Я тщательно обдумал все детали. Начал я с того, что попросил бармена вызвать мне такси. Дома потренировался с полчасика и научился сносно имитировать подпись на кредитных карточках. Я должен был расписываться, не глядя на образец. Я опять вызвал такси и, пока дожидался его, собрал вещички. Когда машина пришла, я был уже вполне готов и попросил отвезти меня в бюро проката автомобилей. Я размечтался о Кадиллаке и был слегка разочарован, когда мне предложили всего лишь Крайслер. В сущности, это было не так уж важно. И на меня, и на мою машину обратят внимание только служащие на стоянках. В бюро я сказал то, что намеревался говорить всем в течение этого вечера. Я временно не при деньгах и буду очень признателен и подпишу соответствующий счет со своей кредитной карточкой. Да, конечно, другие документы у меня есть. Вот водительская лицензия. Имя в ней то же, что и на карточках. Они проверили имя по списку и выдали мне $50. Так началась моя преступная карьера. Поскольку я уже проголодался, то поехал в направлении Голливуда, в Билшир, оставил машину на стоянке и переступил порог ресторана. Все столики в зале были заняты. Метрдотель спросил, не могу ли я подождать минут 15-20. Я ответил, что это меня вполне устроит, а когда столик освободится, он найдет меня в баре. Туда я и направился. В баре был один единственный свободный стол. Я сел и оказался рядом с каким-то типом, который, по-видимому, тоже был один. Еще за столиком сидели мужчина и женщина, но те не сводили друг с друга глаз и шептались, не обращая ни на кого внимания. Незнакомец был невысок, одет с иголочки. Его густые, но странно светлые волосы были тщательно уложены, седоватые усы аккуратно пострижены. Однако складывалось впечатление, что он, несмотря на седину, довольно молод. Это впечатление создавали здоровый румянец и нежная, гладкая кожа лица. Видимо, он тоже недавно зашел в бар. Бокала перед ним еще не было. Так случилось, что нас свел бармен. Это вышло нечаянно. Мы сидели рядом, бармен принял наши заказы и, подав выпивку, поинтересовался выписать один счет или два. Я уже раскрыл рот, но мой миниатюрный сосед повернулся ко мне и спросил, не окажу ли я ему честь выпить с ним за его счет. Мне осталось только поблагодарить его и принять приглашение. Взаимно пожелав друг другу здоровья, мы завязали разговор. Помнится, мы не обременяли себя условностями знакомства, а сразу накинулись на главную тему летнего лос-анджелесского вечера – шансы доджеров в чемпионате. Бывшая моя актерская профессия требовала знания различных акцентов, и я много над этим работал. Произношение моего знакомого было необычным. Оксфордский английский с небольшими ливанскими вкраплениями, рассвеченный к тому же чисто голливудскими блестками. При этом он то и дело употреблял просторечные обороты. Я даже не рискую передавать здесь его речь, у меня все равно ничего не выйдет. Он мне сразу очень понравился, похоже, и я ему показался симпатичным. Почти сразу мы стали звать друг друга просто по имени. Он назвался Роско, а я сказал, что меня зовут Джерри, памятуя, что в кредитной карточке было имя Д.Р. Бергер. Мне пришло в голову пригласить его разделить со мной стол, если он еще не обедал. Я прикинул, что если все пойдет так, как до сих пор, два обеда обойдутся мне не намного дороже одного. Бейсбольная тема быстро иссякла, ибо мы не относились к знатокам и даже к любителям. Разговор как-то сам собой перекинулся на кино. Оказалось, мой собеседник имел кое-какое отношение к этой отрасли. Особой активности он не проявлял, но имел капиталовложение во многих независимых кинофирмах и паре телевизионных программ. В течение последних трех лет он производил и продавал фильмы от Лондона до Лос-Анджелеса. Вдруг он поинтересовался, не актер ли я. Ему показалось, что у меня манеры и стиль поведения, как у актера. Не могу объяснить, как это получилось, но неожиданно для себя я выложил ему всю горькую историю крушения своих надежд. Причем про себя с удивлением отметил, что вновь переживая ее, не испытывал обиды на судьбу, а наоборот, даже бравировал своими неудачами. Еще более странным было то, что теперь я сам увидел всю смехотворность моих попыток. Тут ко мне подошел официант и спросил, не я ли ожидаю столик. Я обрадовался и попросил Роско принять мое приглашение и разделить со мной обед. Он направился за мной. Во время обеда я дотягивал свою историю. Я судорожно соображал, какой конец к ней приделать, чтобы мое нынешнее благополучие не показалось нелогичным. Пришлось довольствоваться банальной развязкой. Я изобрел дядюшку, оставившего мне небольшое наследство. Я добавил, что получил хороший урок, который никогда не забуду, и свой капиталец уже не брошу в бездонную бочку, которую пытался наполнить в течение 5 лет. Теперь я вернусь домой и подыщу какое-нибудь стоящее занятие. Появился официант, оставил счет и повернулся, чтобы уйти. Я окликнул его, положил на тарелку хорошие чаевые и карточку. Я боялся, что Роско станет настаивать, чтобы оплатить счет или хотя бы разделить его. Мне нужно было получить наличными хотя бы по одной из карточек. Я поинтересовался у Роско больше для того, чтобы поддержать разговор, чем для справки, смогу ли я получить деньги у Дерби, поскольку у меня маловато наличных. «К чему пользоваться услугами Дерби?» – удивился он. Я при деньгах. $500 вас устроит, дружище?
1: Я изо всех сил старался, чтобы мое лицо не излучало сияние.
0: Как можно спокойнее я сказал, что этого вполне достаточно. Больше $100 получить я не надеялся. Ресторан мог постараться ради клиента, но размахнуться широко, конечно, не рискнет. Я попросил у официанта чистую чековую книжку. Я старательно выписал название банка, заученное еще у себя дома, и оторвал чек на предъявителя. Роско тем временем вытащил из кармана золотой зажим. В нем все банкноты были по $100, и было их там, похоже, не меньше десятка. Он отстегнул 5 штук, протянул мне, а я ему чек. Он взглянул на него, и брови его от удивления поползли на лоб. «Джерри, дорогой!» — воскликнул он. «У меня и без того было намерение пригласить вас к себе, чтобы кое-что предложить. Теперь я еще больше вами заинтересовался. Представьте, мы тезки! Если только вы не нашли бумажник, который я потерял сегодня вечером в Санта-Монике». «Да, теперь-то я с Божьей помощью понимаю, что это не могло быть простым совпадением в таком огромном городе, как Лос-Анджелес. А тогда что я мог подумать? Я даже не мог утверждать, что он следил за мной. Ведь когда я пришел в Дерби, он был уже там. Я подумал, было не рвануть ли к двери. Настоящего моего имени никто здесь не знает. Если я вырвусь отсюда, то улизнуть мне удастся легко. Но эта безумная мысль быстро улетучилась. Как только я побегу, он закричит: «Держи, вора!» Взвод официантов кинется на меня, дадут подножку и... все. Тем временем он совершенно спокойно продолжал. «ДР — это Джошуа Роско. Не надо делать глупостей. Лучше выслушайте мое предложение. Согласны?» Он поднялся. Я растерянно кивнул, покорно встал, гадая, что же это за предложение. На голубого он вроде не похож. Даже если это так, я буду защищаться. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Итак, я двинулся за ним. Едва мы вышли на улицу, около входа в ресторан резко затормозила полицейская машина. Меня прошиб холодный пот. Я с трудом взял себя в руки, увидев, что они не за мной. Роско протянул швейцару доллар, достав его из кармана, где беспорядочно лежала мелочь. Золотой зажим скреплял кое-что покрупнее. Он велел вызвать такси. Я хотел сказать, что недалеко стоит моя машина, но вовремя удержался, сообразив, что она мне еще сможет понадобиться. Пока мы ехали, он молчал. Я попытался произвести мысленный подсчет. Вообще-то я мог вернуть ему почти все. У меня же был свой стартовый капитал в $25. Ресторанный счет плюс чаевые унесли $12. Если я тут же отведу Крайслер, то за мной будет только 30 километров за 2, ну, может, за 3 часа. Я не потратил тех $50, которые получил там по кредитной карточке. Их тоже можно вернуть Роско. Только бы он согласился на тот вариант, который я предложил. Такси остановилось около весьма приличного дома. У тротуара напротив опять стояла полицейская машина. Господи, что за наваждение! Я шагнул из такси. Что ж, выслушаю его, попробую предложить ему свой вариант. Если не выйдет, придется прибегнуть к силе. На лифте мы поднялись на 4-й этаж. Роско открыл дверь в аккуратную, но явно холостяцкую квартиру. Позже я узнал, что в ней 6 комнат, прислуга приходящая. Он жестом пригласил меня сесть на диван, а сам направился к небольшому бару в углу комнаты. «Коньяк?» — не оборачиваясь, спросил он. Я сглотнул комок в горле и решился предложить возмещение. Он спокойно разлил коньяк, подошел и протянул мне один из бокалов. «Бросьте вы выкручиваться, Джерри. Однако я хотел бы знать, это ваше настоящее имя или вы его случайно выбрали по первому инициалу на кредитных карточках?» «Меня зовут Билли. Уильям Трент. Я вовсе не собирался раскрывать свою настоящую фамилию, не убедившись, что ничем не рискую. А имя я назвал настоящее. Мне полегчало, когда я увидел, что он опускается в кресло напротив, а не на диван рядом со мной. «Нет, не пойдет. Чересчур банально», — рассуждал он. «Как вам такое? Брик. К вашей рыжей шевелюре больше подойдет это имя. Скажем, Брик Бреннан. Нормально?» «Пока мне нравилось. Главным образом то, что он не звал копов и не делал мне авансов. Обзывать меня он мог, сколько его душе было угодно. Ну что ж, ваше здоровье, Брик. Теперь вернемся к вашей истории. Есть в ней хоть доля правды?» «Все правда!» — сорвался я. «Только дядюшкино наследство замените найденным бумажником». Он поставил стакан, пересек комнату и взял с небольшого письменного стола какие-то листки. Это был сценарий. Он выбрал эпизод и показал мне, откуда читать. «Прочтите из этой пьески странички полторы. Роль Филиппа. Это лесоруб. Грубый, неотесанный. Канадский акцент. Жену свою он сильно любит, но в данный момент обозлился на нее. Здесь сцена ссоры. Прочтите сначала про себя, потом вслух. Реплики жены вслух не читайте». Я прочитал про себя, потом изобразил этого Филиппа. Роско велел мне пролистнуть несколько страниц до интересной сцены и зачитать реплики другого персонажа. Затем последовала еще одна роль. Каждый раз он давал кое-какие пояснения к характеру персонажа, о манере говорить, об отношениях к другим участникам сцены. Поправив меня таким образом несколько раз, он разрешил положить сценарий и отхлебнуть из бокала. Сам он, не торопясь, смаковал свой коньяк. «Ладно», — вымолвил он наконец. «Похоже, вы и правду актер. Видимо, вам просто не везло. Хотите, я в течение 2 лет сделаю из вас звезду? Но вы полностью должны довериться мне». «А что с меня?» — обалдел я. Я стал всерьез опасаться, не спятил ли он. «С вас 10%. Но 10% со всей суммы и наличными. Как вы догадались, я не профессиональный агент. Если вам понадобятся услуги такого агента, то ему ведь тоже надо платить 10%, чтобы он занимался вашими делами, заключал контракты и все такое. Специфика моей деятельности в том, что я всегда остаюсь за кулисами». «Мне-то это подходит, но все упирается в импресарио. У меня никогда не было подходящего». «Этим займусь я. У вас будет подходящий импресарио. Ему тоже будете платить 10% с 90% общей суммы ваших доходов, потому что он не должен знать... Никто не должен знать о соглашении между нами. Вы уменьшите декларацию доходов на его 10%, а на мои нет, потому что они будут передаваться из рук в руки. Будем договариваться?» «Согласен», — решился я. В этом я был совершенно искренен. В отчаянные минуты мне приходили в голову мысли подкупить импресарио. Я готов был отдать ему 20, а то и 50%, лишь бы он вывел меня в люди. Я даже открыто предлагал это в тех случаях, когда мне удавалось прорваться в контору. Меня, без сожаления, выкидывали за дверь. «О чем мы еще условимся?» «Пожалуй, только об одном. Мы не заключаем никакого письменного соглашения, поэтому вы дадите мне честное слово, что не бросите меня, когда я помогу вам стать звездой. Вот что конкретно я предлагаю. В течение 1 года мы можем аннулировать ваш договор. Если же за этот 1 год ваш доход достигнет или превысит 25 тысяч долларов, наш договор становится окончательным и нерушимым. Договорились?» «Да». Как бы я ни старался на актерском поприще, мои усилия еще не принесли мне и 10 долларов. 25 тысяч — это была мечта. Даже если он спятил, я ничем не рисковал. Еще я понял, что сегодня он не собирается отправлять меня в тюрьму. Я встряхнулся и вернулся с небес на землю. В кармане у меня все еще лежал его бумажник. Я достал его. «Я хотел бы возместить то, что...» «Ах, да», — вздохнул он. «Детали меня всегда угнетают. Давайте покончим с ними как можно быстрее. Поведайте мне, что вы предприняли с тех пор, как нашли бумажник». Я выдал ему полный отчет обо всех своих исторических событиях этого вечера и положил бумажник на стол. Роско взял его, вытащил оттуда деньги и сунул бумажник в карман. «Итак, что мы имеем? Вот эти 535 долларов принадлежат мне. Я даю их вам взаймы. Сейчас вы отведете взятый Крайслер и вернете им 50 долларов наличными. Счет, подписанный вами моим именем в ресторане, забудем. Будем считать, что я угостил вас обедом. Итак, на работу в погребок больше не ходите. Можете снять в Голливуде студию с квартирой. Прямо сегодня вечером этим и займитесь. Далее. Как у вас с гардеробом? Костюм на вас вполне приличный, однако если это лучшее, что у вас есть, то завтра же купите новый, да и все прочее тоже. Кстати, купите также черную кожаную мотоциклетную куртку и джинсы, если их у вас нет. Куртку? Зачем? Слушайте, что я вам говорю. Стойте-ка. Он достал свой зажим с банкнотами, отсчитал 8 сотенных и протянул мне. Будете должны мне на 800 долларов больше. Вам нужно купить машину. Концы у вас будут приличные. То в Universal, то в Culver. Голливуд, конечно, центр киноиндустрии, но не вся она в нем сосредоточилась. Подержанную машину можно купить за 500 долларов. Через несколько месяцев купите новую, а старую продадите. Что же еще? Скажите, Билл Трент, ваше настоящее имя? Нет, настоящее Билл Биллер. Забудем его. Как договорились, теперь вы Брик Бреннан. Пока все. Завтра вы мне позвоните около полудня. Обязательно, это уже работа. Номер моего телефона есть в телефонной книге, а имя мое вы вряд ли забудете. Здесь он позволил себе слегка улыбнуться. Весь вечер я был занят, правда, не тем, что задумал в самом его начале. До Дерби я доехал на такси, взял со стоянки свой Крайслер и поехал на нем в Санта-Монику. Там мои объяснения никого не интересовали. Взяв обратно 50 долларов, которые давали мне взаймы, служащий порвал подписанный мною чек. Я упросил его взять на хранение мои чемоданы и пешком отправился покупать машину. Бродил я недолго. На одной из стоянок был выставлен на продажу вполне приличный Рэмблер. За него просили 5 сотен. Я опробовал его, объехав вокруг квартала, поторговался по привычке и, зайдясь на 450, отдал наличными. Потом я забрал чемодан и рванул в Голливуд. Я успел туда еще достаточно рано, чтобы заняться поисками квартиры. Мне удалось и это. Я отлично устроился. Жилье, место для стоянки Рэмблера, душ, услуги телефонистки – все это за 150 долларов в месяц. Время тянулось страшно медленно. Вечер никак не кончался. Я завершил все дела задолго до того часа, когда по моему первоначальному плану очередь могла дойти до девушки, но я вымотался до предела. Меня хватило только на то, чтобы распаковать чемоданы. После этого я свалился в постель. Сначала чересчур возбужденные нервы не давали мне уснуть. В изнеможении я лежал с открытыми глазами. Постепенно стало приходить успокоение, а там и сон охватил меня.

0: На следующее утро я вспомнил все советы моего покровителя и первым делом поехал на Голливудский бульвар, чтобы купить шикарный костюм, соответствующее белье и еще кое-какую мелочь. Я прихватил и кожаную куртку, которая казалась мне совершенно лишней. Джинсы я покупать не стал, решив обойтись старыми. Я вернулся домой, сделал гимнастику, принял душ, позавтракал в ресторанчике напротив, и тут подошло время звонить Роско.
1: «Ну что ж, этим утром вы неплохо проявили себя».
0: «Так держать, молодой человек», — сказал он. «Теперь к делу. Вы знаете агента по имени Рэй Рамспей?»
1: «Да, я его знал. Он был для меня недосягаем. Это был самый крупный поставщик актерского мяса на студии. Он занимался только с теми клиентами, которых сам тщательно отобрал и проверил. Я даже близко не осмеливался к нему подойти».
0: «У вас с ним встреча в 14 часов, не опаздывайте».
1: «Да, конечно.
0: Вам позвонить насчет результатов?»
1: «Я и так все узнаю».
0: «Брик, дорогой, теперь вы будете звонить только тогда, когда получите деньги за свою работу. После этого сразу позвоните мне. Мы договоримся, где встретиться, у меня или в другом месте, и вы отсчитаете мои проценты наличными».
1: Я очень постарался не опоздать к Рамспею. В назначенное время я был в его бюро. Мне даже ждать не пришлось. Секретарша немедленно провела меня к шефу. Рамспей без предисловий приступил к делу.
2: «Мне рекомендовал вас Роско. Я ему доверяю. Если он сказал, что вы подходите, значит, подходите. Вот этот контракт вы должны подписать. Контракт стандартный, но все же рекомендую его прочитать, прежде чем подписывать. В приемной у моей секретарши вы спокойны, и вы изучите. А я пока позвоню кое-куда».
0: Я бросил взгляд на бумагу. Контракт был отпечатан типографским способом. Я готов был подписать его, не читая, но видя, что Рамспей явно выпроваживает меня, чтобы поговорить по телефону без свидетеля, вышел с контрактом в приемную. Я уселся и стал внимательно его читать, потом подписал. Секретарша, которая не сводила с меня глаз, позвонила Рамспею и сообщила мне, что он меня ждет.
2: «Так, я кое-что для вас подыскал», — повернулся он ко мне. «Пока роль небольшая, но все артисты, пока их никто не знает, начинают именно с таких. На этот раз у вас будет только общий план. Съемка будет происходить в Рино. Эту роль должен был исполнять один парень, но с ним сегодня утром произошел несчастный случай. Я позвонил, они будут вас ждать. Постарайтесь явиться побыстрее. Сможете быть там в 3 часа?»
1: Я потерял дар речи, поэтому ответил кивком.
2: «Прекрасно. Там спросите Теда Кроутера. Чтобы сэкономить время, можете сразу одеться для роли. Сейчас объясню. Вы играете мелкую шпану, одного из банальных хулиганов, который подражает Брандо в «Дикаре». Джинсы и кожаная куртка у вас есть?»
1: Я снова поперхнулся и снова кивнул.
2: «Езжайте скорее домой, переодевайтесь и дуйте туда, дружище. Мне кажется, мы на верном пути».
1: Вот так я получил свою первую роль. В последующие дни я был слишком занят, чтобы всерьез задуматься над вопросом, каким образом Роско заранее мог знать, что для успешного старта моей актерской карьеры понадобится кожаная куртка. Когда он посоветовал мне ее купить, несчастный случай с тем парнем еще не произошел. Потом, поразмыслив, я понял, почему он так поступил. Только один раз проглянула его хитрая итальянская сущность, как он выражался. Это тот момент, когда он с первого захода и вроде бы без проблем пристроил меня к импресарио больших звезд, что само по себе было чудом. В дальнейшем я контактировал только с Рамспеем. Кстати, мы с ним прекрасно ладили. А в тот первый раз Роско хотел произвести впечатление.